0: Знаешь, Женя?
1: Ага.
2: Знаете, Саша, я скажу, что по цыганской как бы, духовной традиции, понимаете, отношение мужчины и женщины – такая тайна, есть некое таинство. Между прочим, у русских то же самое. Об этом обратите внимание, что многие русские дети узнают о вопросах пола в подворотне. Я не хочу сказать, что это хорошо, но это неплохо.
1: А, потому что плохо.
2: Нет, вы знаете, потому что вот как бы они не обсуждаются между старшими и младшими, в этом есть некоторая тайна. И вы знаете, это имеет свой смысл, потому что не только то, что говорится, несет смысл, но и отношение, поведение как бы родителей и детей. То есть, понимаете, наше поведение, оно тоже имеет знак.
0: Вот я, например,
2: поэтому, Саша... например, то, что сейчас не буду говорить на эту тему, это тоже определенный знак, потому что таинство, оно должно остаться таинством, я так считаю.
0: Я, например, ни разу не видел, как целовались мои родители, даже после долгих отбываний моего отца, там, на месяц-полтора, когда он приезжал, даже не было этих поцелуев, это было все очень скромно.
1: Ну, не знаю, по-моему, гораздо больше вред приносят грудничкам выдумки взрослых о аистах, капусте и прочей вот этой чуши.
2: Саша,
1: вот.
2: Мы о разных вещах совершенно говорим.
1: Да я знаю, я просто понимаете, так сказал, да? Ни к чему не привязываюсь. Ну что, перейдем, может быть, к прослушиванию телефонных звонков, если таковые появляются. Напоминаю, что в гостях у нас Назим Назиров и Марианна Смирнова. Ваши вопросы нашим гостям. Номер я напоминал. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно, попросту говоря.
3: Доброй ночи.
1: Аналогично.
3: Будьте добры, расскажите, пожалуйста, в двух словах хотя бы о корневой вере цыган. Какие у них, о религии, если можно сказать. Какие у них боги или бог, там, темное, светлое начало. Вот об этом. Спасибо.
1: Я хотел это спросить сам, а теперь я не покажусь умным. Представляешь, нет, ну на самом деле хотел спросить, честно, я хотел спросить.
2: Да. Вообще, вы знаете, цыгане исповедуют религию той страны, в которой они живут. Потому что если, ну, какая была корневая вера? Когда они вышли из Индии, соответственно, мы должны предполагать, что у них была вера, значит, индуистская, да. Но теперь вот цыгане, между прочим, сами цыгане делят себя на две очень такие большие группы именно по религиозному признаку. Цыгане-мусульмане и цыгане-христиане. Вообще, вы знаете, для них это важно, потому что вот я бывала на многих цыганских фестивалях, и это все-таки, хотя между, конечно, разными цыганами очень много общего, очень много, но тем не менее вот эта духовная традиция, она влияет на как бы это лучше так сказать, на духовную, конечно, жизнь, правильно, да, лучше так, наверное, сказать. И мы очень чувствуем, когда приезжаем из России, и даже вот мы чувствуем родство с польскими, болгарскими цыганами, чешскими, скажем, даже румынскими, и чувствуем, что вот цыгане-мусульмане, мы чувствуем, что они другие. Мы такого вот душевного вот такого родства, вот как между перечисленными, такого не чувствуем.
0: Хотя ты же занималась и хореографией цыган-мусульман, помнишь, делала
2: нет,
0: шоу?
2: Нет, дело в том, что у меня есть танцы, я исполняю танцы,
0: живота,
2: я исполняю танец кючек, но когда имеется в виду, вот понимаешь, именно вот когда ты общаешься с людьми, смотришь им в глаза, смотришь как на их поведение между собой, то я бы сказала, что даже в отношении, кстати, вот к женщине, ну, православные цыгане, они более где-то целомудренные. В отношении к женщине.
1: Целомудренность?
2: Да, да, да.
1: Вот это приятно
2: я
1: слышать.
2: Я бы сказала так даже. Да, ну что касается богов, то есть я думаю, что я ответила на ваш вопрос, потому что цыгане исповедуют религию той страны, где они живут. По-моему, этим все сказано. Я бы еще хотела сказать, что многие цыгане даже вот в наши дни, когда уже, в общем-то, многие не верят, да, среди цыган очень большой процент верующих, и они многие очень религиозные. Очень религиозные. Да, это все.
1: Следующий звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Алло, вас очень просто плохо слышно. Если бы вы могли бы говорить по членораздельней и немножечко погромче. Алло. Не может говорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
4: Алло?
1: Да, вот это я понимаю, сразу слышно. Да.
4: Сейчас нормально слышно?
1: Отлично, рассказывайте.
4: Значит, вот я по поводу того, что у цыган вообще нет секса и все такое.
1: Это
4: я
1: такого мы не говорили.
4: Музыкант, певец. Да. Но я хотел бы спросить у этой дамы. Я сам инвалид по зрению. Не пробовала ли она завязать глаза и хотя бы 100 метров пройти с палочкой, во-первых. И во-вторых, вот, например, мне рассказывают сказку в мои 32 года о том, что вот... Ну, как бы у мусульман вообще этого всего нету, и о капусте, и об аистах, вот...
1: Ну, так,
4: как, вот эта дама относится к легализации публичных домов, если я, например, не готов к семейной жизни. Мне вот говорят, если ты хочешь жить этой жизнью, ты должен жениться. То есть как бы решают за меня. Так вот вопрос. Цыгане решают сами или решают за них?
1: Понятно. Спасибо. Понятно. А насчет первого, если позволите, я прокомментирую. Насчет завязать глаза и пройти там вот одно количество, значит, с палочкой или без. У меня реально, например, есть подруга, моя очень хорошая знакомая, которая занимается тем, что ну просто вот вообще она спортсменка, и, то есть у нее черный пояс по там карате-до, еще что-то, да. Вот, она регулярно ставит всякие эксперименты над собой. То, значит, тут вот неделю именно живет с завязанными глазами, то неделю живет и, не пользуясь, в общем, без помощи рук делает все. Ну и вот все всякие такие вещи. Вот, это, конечно же, требует определенных, так сказать, усилий. Не знаю, зачем она это делает, но есть такое, поэтому если Марианна как-то вдруг вздумает самое, то в этом нет ничего такого не смешного, а только бы практическая даже польза. А вот, а насчет остального, вот, пожалуйста, уже вам
2: я
1: слово.
2: Я считаю, что взаимоотношения между полами – это прекрасно.
1: Да.
2: Да. И то есть я нисколько не отрицаю, что это нужно, потому что иначе брод человеческий прервался.
0: Нет, и вопрос был еще, добровольно ли вступает
2: в брак?
1: Да, да. Или там, например, какой-нибудь главный вот по...
0: Может заставить ли барон, например?
2: Ну, вы знаете, раньше, да, вот конечно, барон. Такое было. Вот, хочу сказать, что раньше, между прочим, и в Индии было, что жених с невестой знакомились только вот во время бракосочетания. Но сейчас, конечно, уже совершенно другое время. Молодые люди все-таки, прежде чем засылать сватов, а это происходит и сейчас, то есть ритуал сватовства сохраняется, все-таки родителей, конечно, интересуются и нравятся. Или друг другу молодые люди часто просто, они просто наблюдая, как бы, на кого реагируют их дети, они могут, например, сами предложить там посвататься. То есть обычно все-таки сватовство состоится тогда, когда уже ясно будет ответ, да, или и при противоположном ответе просто никто не будет, наверное, рисковать. Хотя, конечно, бывают разные ситуации, но в основном я думаю, что вот я так отвечу.
1: Я вот предположил бы, так, ну, взял бы на себя смелость предположить, что наверняка ведь поступит такой звонок, и как бы надо его как-то...
0: В утробе задушить уже.
1: Нет, не задушить, а, так сказать, самим заранее, да. Вот сколь чисты вообще в, так сказать, в мире цыган гомосексуальные связи? И приветствуется ли это? Потому что я почему скажу? Ну, вот, когда я в последний раз ездил с миссией, не буду говорить, конечно же, с какой, в Непал, то там как бы наши местные товарищи по партии, они сказали, что вот у нас в Непале это считается в норме, то есть гомосексуализм, чем вызвали мое дикое неподдельное удивление и, в общем-то, осторожность. То есть я даже больше уже боялся не пули сепаратистов, а вот, ну, извините, это подробности такие. Тем не менее, у нас, каково отношение, да, вот тут цыганка?
2: Ну, Саша, я хочу сказать, что я, конечно, не сексопатолог, то есть я таких исследований, таких глубоких не проводила. Меня лично создается впечатление, что вообще среди народов, сохраняющих свою какую-то древнюю культуру, если такие связи есть, то они меньше, чем в цивилизованном обществе. То есть я не хочу сказать, что их нет вообще. Я встречала. Но это как бы за всю, наверное, мою жизнь. Я встречала, наверное, 2 или 3 раза. И причем 2 раза это были женские связи, причем вынужденные. Просто за... Ну, в тюрьме там был, скажем, кто-то там, муж.
1: Вот. Западло.
2: Во всяком случае, просто другое мне неизвестно. Вот так вот.
1: Понятно. И, соответственно, другой вопрос тоже мы должны будем сразу предугадать. Это касаемый сексуальных взаимоотношений между женщинами. То есть лесбийская любовь у цыган, существует ли она?
2: Ну, я, по-моему, уже ответила, что просто я знаю, что такие отношения вот были, но...
1: Ну а как отношения вот у, скажем так, у других членов сообщества? Ну, то есть других... как к пороку к этому? Или они относятся, ну, с пониманием? Знаете, вот, да.
2: Как вам сказать? Конечно, я бы сказала, что как бы никто, конечно, этому особо сильно не радуется. Как бы это все считается, знаете, как бы вот есть норма, а это как бы некоторое отступление от нормы. Но я просто знаю лично, что чисто по-человечески, если это хорошие люди, то чисто по-человечески к ним не было каких-то высказано публично. Во всяком случае, знаете, публично это никогда не обсуждается. Может, кто-то про себя скажет, что вот что-то такое там происходит, но я такого как бы резкого публичного осуждения, чтобы человека откуда-то выгнали, такого я за то, что он с кем-то...
1: Нет, ну, понятно, но, по крайней мере, могут отлупить и нахлобучить.
2: Ну, вы знаете, просто, может быть, я лично просто не знаю этого. Ну, я думаю, что, понимаете, везде такие отношения есть, в большей или меньшей степени, просто... Но мне кажется, что вот у цыган, как и у народов других, опять еще раз повторюсь, сохраняющих традиционные родовые отношения. Во-первых, вы знаете, я вот что хочу сказать, что поскольку раньше подыскивали рано очень жениха и невесту, то есть подыскивали, составлялись пары, вот, супружеские, то, мне кажется, сам этот факт, он исключал, то есть или сводил на нет вот возможность вступления в гомосексуальные отношения, потому что человек как бы уже он, то есть он уже имел партнера и как бы семью, и вообще у цыган, вы знаете, особенно раньше, там очень рано же женились. Вот поэтому вот какие-то моменты, которые возникают, скажем, может быть, в других культурах просто из-за неимения противоположного партнера, противоположного пола, у цыган как бы они на более раннем этапе просто исключались. Я думаю, это еще с этим связано. Кстати, не только у цыган, я думаю, у других тоже народов вот, старой традиции.
1: А участие вообще вот цыганской диаспоры, или, может быть, это неправильно так сказать, ну, попросту так, будем говорить, цыган в каких-то военных конфликтах, вот в которых участвует страна, на территории которой они в данный момент находятся. Ну, вот что-нибудь вам известно, например, о позиции русских цыган во время вот Второй мировой войны, на чьей стороне они были?
2: Да, вы знаете, мне это известно, и другое дело, что не могу назвать точно цифры, но я знаю, что очень многие цыгане, что-то я просто недавно говорила с человеком, такой есть Николай Бессонов, который вместе с Надеждой Деметр и еще третьим автором написал книгу «Новый взгляд на историю цыган». И вот я не помню, просто дело в том, что мой большой друг, я не помню, то ли он в этой книге, то ли не в отдельном исследовании, он как раз исследует эту проблему. Я хочу сказать, что именно во Второй мировой войне большое количество цыган участвовало. Мало того, я даже скажу, что вот у нас тут пел наш участник нашего проекта Борис Иванеску, его дед участвовал во Второй мировой войне, и он потерял свою семью. То есть они его нашли только через 15 лет после войны в Москве. Они очень долго не виделись, отец с сыном. Вернее, отец Бориса...
1: Ну, участвовал-то на стороне...
2: Естественно, на стороне русских, не на стороне же немцев.
1: Потому что, помните, да, там «гуд-гуд, Вальдемар», говорили солдаты. Я вот просто к тому, что... Ну, просто когда у него... Ну, и что, Вовочка, тебе говорили? «Гуд-гуд, Вальдемар». А вот, скажем, в Германии цыгане тоже наверняка были в то время. Вот, к примеру, те цыгане принимали участие в боевых действиях на стороне Германии. Вот в одном окопе сидит цыган, в другом как-то вот воспринималось. Но все-таки в чем большое сходство вот цыган и евреев? Это, мне так кажется, в какой-то сплоченности.
0: Разве они воевали на стороне немцев? Они были преследуемы?
2: Саша, их же уничтожали.
1: Я просто про это и спрашиваю, Саша, я же не утверждаю.
2: Их же уничтожали, во-первых. И вот сейчас, между прочим, я... так сказали, просто сейчас такая программа Холокоста развернута, то есть это компенсация людям, провевшим как бы свою большую часть времени в лагерях. И, кстати, сейчас выплаты начали получать цыгане других стран. И, насколько я знаю, в России тоже как бы что-то делается для того, чтобы и российским цыганам тоже заплатить. Поэтому, по-моему, здесь совершенно этот вопрос, то есть ответ совершенно однозначен. То есть какое было положение, какое было отношение ко всему этому. Вот.
1: Понятно. Тогда я предлагаю снова послушать телефонный звонок.
0: Шпрехин тогда. Шпрехин.
1: Yes.
0: Тринкин.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно сегодня. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Два вопроса. Вот у цыган, когда молодые цыгане женятся или выходят замуж, обязательно невеста должна быть девственницей или нет? И второй вопрос. Вот в советские времена, ну, когда на Кавказе жилось нормально, много ли там жило цыган?
1: Спасибо.
2: Ну, на первый вопрос я вам отвечу, что традиционно невеста обычно бывает девушкой. Вот. Ну, бывают, конечно, разные случаи, но как бы мы говорим о правиле, да? Вот. Я вам не могу, к сожалению, назвать точные, значит, цифры, сколько там жило цыган, потому что, понимаете, я все-таки не специалист по социологии, я больше специалист по, значит, вот, по культуре, по музыкальной культуре.
0: На Северном Кавказе.
2: Я жалею, что я просто, да, я просто знаю, ну, я могу вам что сказать, вот, что у меня просто есть сведения, что цыгане больше, то есть армянские цыгане живут, их там небольшое количество, вот в Армении, и есть даже специальная улица, которая считается цыганской, но они очень сильно ассимилированы, то есть они, ну, очень, у них, скажем, не очень богатый язык, и они уже имена, и у них армянские, и внешность даже, то есть там очень небольшая диаспора, и они очень
0: близки к армянам.
2: На Северном
0: Кавказе много, вот пастухи многие, вот в Ставропольском крае. Потом в Карачаево-Черкесии целые поселения, когда их принуждали к оседлому образу жизни. Это в 56-м году, по-моему, произошло, да?
2: Ну, это выше Лукаса, об оседлости, да.
0: Да, и вот там шахты были, поселки целые, где жили одни цыгане. И вот сейчас в Ставропольском, когда я довольно часто бываю, пастухи и другие много цыган там, да.
1: Ну, а вот, скажем, евреи, да, они... Все-таки пытаются как-то объединиться под сенью вот, государства Израиль. Вот. А как с этим обстоит дело у цыган-то?
0: Цыганистан?
2: Дело... Ну да, да, между прочим, знаете, вы правы.
1: Цыганистан,
2: вы сами того, может быть, не желали, как бы сказали, назвали то, что сказали то, что есть сейчас, то, что сейчас происходит на самом деле. Дело в том, что по российским законам сейчас даже нация, не имеющая территории, может иметь собственную автономию. Но, Назим, ты знаешь, вернее, я знаю про вас, курдов, что у вас есть собственная автономия. У цыганов
0: парламент есть.
2: Даже парламент, да. У цыган тоже есть автономия, вот, которая несколько лет существует, и то есть они теперь народы, имеющие автономию, малые народы могут не иметь своей территории, но они имеют культурную автономию.
0: Слушайте, до меня только дошло, что вы цыганите, значит, это от слова цыган, да?
2: Да,
0: наверное, да?
2: Цыган.
1: Получается, да? Кстати, да.
0: Вот, видите, до чего мы договорили.
1: Еще телефонный звонок,
0: давайте.
1: Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам очень беспредельно. Алло.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче. Вас очень плохо слышно.
6: Я постараюсь погромче. Да. У меня вот уже дети спят, и как бы кричать не хотелось.
1: Да, ну уж совсем, конечно, не стоит. Да, да.
6: У меня, знаете, вот такой вот вопрос. Я часто ездил раньше из Твери в Москву и обратно. Вот. И на перегоне Тверь-Москва, не помню на какой точно станции, заходила, значит, группа женщин, цыган, с детьми. И все они, как бы, во-первых, имели на ручке татуировочку такую в виде буквы. Вот интересно, почему даже, там, скажем, 12-летние такие вот с виду девочки вот имеют такие татуировки. И как я потом выяснил, у них самих цыган, они вот из Румынии, значит.
1: Понятно, интересный вопрос. Спасибо.
6: И это первая часть.
1: Да, да.
6: А вот вторая часть, почему они как бы передвигаются такими группами, состоящими из особей только женского пола?
1: А, вот, я хотел об этом спросить. Спасибо за звонок.
2: Ну, то, что касается татуировки, вы знаете, я хочу сказать, что я боюсь, что вам здесь не смогу помочь, просто потому что в разных странах все-таки культура цыган отличается. Вот, и то, что, скажем, вот является правилом для российских цыган в каких-то вот аспектах, может быть, для других цыган не обязательно. Поэтому я не могу вам так сказать, потому что нужно просто посмотреть, что это за татуировка, пообщаться с ними. А по поводу, почему они передвигаются такими группами, это очень просто. Дело в том, что это женщины, которые вышли на заработки. Я могу вам просто сказать, как вот у русских цыган было раньше принято. Обычно зарабатывал крупные суммы. Продажи лошадей, коновальством, ну и так далее. Какими-то крупными сделками.

0: если они еще как бы иногда бывают и, сказать, милости не просят, то, естественно, дети, опять же, будут с ними. То есть это женщины, которые вышли на работу, очень просто.
1: Ну, Марианна, здесь есть такой момент один, да, что, в принципе, любая такая вот работа публичная, это публичная работа, да, да, относится, ну, к группе риска. То есть кто-то может там, попросту говоря, там, по сапатке дать, до массы вариантов, да, вот, плюс дети. Mm-hmm. Вот, это что, является некой безответственностью со стороны мужчин, что они выпускают своих женщин, продолжательниц рода, вот, попросту говоря, на войну, вот, либо это как-то безбашенность самих этих женщин, mm-hmm. которым...
0: Скажи, Саш, а вы вот видели, чтобы вот кому-то дали из этих
1: цифр? Конечно, да? Конечно, да. Непосредственно около вокзалов я однажды видел, как какие-то непонятные люди...
0: Очень хорошо. И что же происходило дальше?
1: Да ничего, просто эти с визгом разбежались, цыгане, вот, а те стали их преследовать.
0: Ну, вообще, вы знаете, женщины... Вот я к чему хочу сказать, что... К чему я спросила. Дело в том, что женщины, они все-таки ходят все вместе.
1: Вместе. Их было человек 12.
0: Да, то есть именно потому они ходят вместе, что они как бы для того, чтобы иметь возможность защититься. Понимаете? То есть они стараются держаться вместе.
1: Но все равно, если мы даже допускаем такую возможность, что вот возможность о нападении каком-то, да, то я не...
0: Вот, во-вторых, да, я вам хочу сказать, что это происходит, знаете, не так часто и не каждый день. То есть скорее это, можно сказать, что это как раз следует опасаться в большей степени представителей закона.
1: Ну и здесь вот, тоже
0: нежели
1: самое.
0: Нежели кого бы то ни было, да.
1: Кстати,
0: но дело
1: да.
0: в том, что вы знаете, что можно было предъявить раньше? Раньше можно было предъявить, мошенничество, предположим, да? Ну, понимаете, есть разные способы, на самом деле, как бы все это как бы обойти, какие-то приводы в милицию и так далее. Вот. А то, что касается... Во-первых, понимаете, существует определенное отношение, вот тот же самый миф, который существует о цыганах и не позволяет многим правильно осознать их место, их роль и так далее. Тот же самый миф в какой-то степени и ограждает их от нападений, потому что образ гадалки, вышедшей в пестром платке, в юбке и так далее, понимаете, на многих людей оказывает гипнотическое просто воздействие. Ты сам согласен, Назим?
2: Да.
0: Тем более, что, Дима, я хочу сказать, что многие цыганки... Извините, Саша. Нет, я все время хочу назвать Димой.
1: Мариан, совершенно мне, правда, без... Я искренне говорю, мне безразлично, как вам удобнее так называть. Мне только приятно
0: хорошо.
1: Побывать, так сказать, в другом.
2: Похож на
0: другом.
2: Сегодня вот Саша похож на Диму.
0: Да, дело в том, что у нас сегодня вторая передача.
1: Программа. Была передача, у нас-то
0: программа. Да, кстати, с вашим знакомым, тоже, который вы, наверное, знаете.
2: Мы уже передали.
0: Вот, мы уже передали привет и так далее. Да, так вот я хочу сказать, что вот этот образ, сам образ цыганки, которая одета в необычный костюм по сравнению с остальными. И, между прочим, я хочу сказать, что ведь и определенные, и, понимаете, народ, который живет интуитивно, который больше как бы психологически подстраивается под окружение. Ведь гадалки, они очень хорошие психологи. Они обладают определенными гипнотическими...
2: Почему цыганки? Вот я тоже об этом думал. Почему именно процентов, наверное, 80, да, подавляющее большинство, да, цыганки, вот гадалки? Угу. Почему именно цыганки? Вот
1: кстати,
0: сейчас я скажу, почему. Потому что...
1: Так, к примеру, не немки.
2: Да, или не чукчи.
0: Потому что уже европейские народы, они давным-давно переключились на логическую систему, то есть у них образование и так далее. И у них как бы полушарие уже другое работает, понимаете, в большей степени. Потому что я, например, не считаю, что древние народы были в чем-то нас хуже в плане того, что они меньше знали. Просто их знания были на другом уровне. Они были интуитивными, они использовали те скрытые возможности организма, которые сейчас у нас, например, спят. И именно в силу того, что цыганки, они с детства, девушки, я хочу сказать, женщины, они, кстати, даже если мальчики получали какое-то раньше образование, вот, ну, я сейчас говорю, например, про кочевье, девочки часто не получали образование, но они, тем не менее, по жизни, они часто были очень умные. Вы знаете, у меня есть знакомая, которая живет в Петушках, это Владимирская область.
1: Да, я знаю, я был там.
0: Я с ней общалась, например, несколько лет, и потом с удивлением узнала, что она не умеет читать и писать, но весь поселок, в том числе часто русские, ходили к ней за советом. То есть по жизни это была очень умная женщина. То есть я хочу сказать, что вот наш ум, наш жизненный опыт и как бы возможность психологического мышления, воздействия, оно не всегда было связано с нашим умением даже читать и писать.
1: Ну, то есть...

0: Если, к примеру, то есть это не является вот умение гадать, да, и желание гадать, или хотя бы умение делать вид, что ты умеешь гадать, не является генетическим каким-то вот ресурсом. Если, например, взять русскую, немецкую или ту же объевшуюся гриль, вот американскую девочку, поселить ее вот к цыганам, то вот это произойдет раскрепощение, благодаря которому, в общем, она сможет типа там...
1: Саша, это интересный вопрос, потому что цыган вообще... в большей степени, чем у других народов, принадлежность к нации определяется не кровью, а воспитанием. Именно потому, что в силу того, что они кочевали или жили на других территориях, и, может быть, их было, скажем, они такими родами кочевали, может быть, не очень большими, и, может быть, даже в плане того, чтобы избежать кровосмешения, они, почему они с радостью брали чужих детей и воспитывали? Свежая кровь. Вот. А воспитание здесь на первом плане. Я просто знаю случаи, когда ребенок цыган, но получил не цыганское воспитание, и самими цыганами он цыганом не считается, не признается.
0: Ну, это, кстати, вот то, о чем неоднократно мы говорили и в нашей программе. То есть, если ты как бы русский по духу, то неважно, какая кровь тебе течет, назвался русским, значит, ты русский. Все зависит действительно. То есть это дух. Это даже скорее не воспитание, а дух, хотя дух воспитывается.
1: Да, он воспитывается определенными традициями, взаимоотношениями, опять же, в обществе, да, в семье.
0: Да, вот не проводили ли вы таких социологических, можно сказать, исследований, касающихся того, вот кого, ну, количественное соотношение девочек и мальчиков вот у цыган, потому что сейчас, я знаю, катастрофически, в общем-то, женщин больше становится, что, конечно, нам-то вот мужикам на руку, я этому искренне рад, потому что какая, да,
2: больше,
0: да,
2: выбор, больше хороших товарищей.
0: Да, да, да, да. Да. Вот, но тем не менее, да, как обстоит дело вот...
2: Лес, ты, да, так сказал.
0: Приятно кататься, знаете ли, как сыр в масле.
1: Да.
0: Что, как обстоит дело вот у цыган?
1: Как обстоит дело? Вы знаете, я честно скажу, что я не проводил таких исследований, потому
0: вот зря,
1: что...
0: Вот
1: да,
0: зря,
1: но
0: зря.
1: Я хочу сказать, что если происходит подобное, здесь просто включается какой-то механизм определенный. Насколько я понимаю, после войны, вы помните, после Отечественной войны, вот на примере вот русского народа проводилось исследование, да, по-моему, не только русские, просто население России, точно, да, население России, что... волнами после войны через несколько лет начали рождаться в большем количестве мальчики, потом девочки. Постепенно вот эта вот как бы кривая, она, то есть как бы этими волнами она постепенно уравновешивалась и приходила к более-менее, так сказать, равному знаменателю. Видимо, какие-то социальные проблемы, они вызывают к работе, к жизни скрытые механизмы биологические. Какие именно, ну, мы можем только гадать.
2: Мне кажется, женщин больше на вид.
1: Ну, женщин всегда больше. Нет, во-первых, женщины, если говорить о цыганках, то женщины, если вы имеете в виду тех цыганках, которые до сих пор еще ходят гадать, конечно, они виднее, потому что мужчин просто там нету.
0: Да.
1: Вот там так. Просто нету. Потому что, во-первых, они все приезжают в Москву. Начнем с этого. Они приезжают, было в 56-м году, и позже их выселяли за 101 километр. И я помню, как Москву чистили еще перед Олимпиадой. Вообще.
0: Да, я тоже помню.
1: Вот. И поэтому...
2: Олимпийцам никто не гадал.
1: Несколько часов, 2-3 часа. Да, 2-3 часа тратишь, чтобы приехать в Москву, а их мужская половина, так сказать, остается там, где они проживают. Это Малоярославец, Владимирская область, Клин, ну и так далее. То есть фактически по окружности вот 100 километров от Москвы вот... Вот так вот.
0: Ну, давайте сейчас вернемся к музыке. Композиция номер 17 с этого же диска.
1: Да, я бы хотела сказать, что это тоже старинная протяжная песня. И мне очень приятно представить семью Савельевых, Александра и его дочь Диану. Дело в том, что Диана – это один из лучших молодых голосов России. Она недавно стала лауреатом конкурса романсов в Москве и в прошлом году цыганского фестиваля в Москве. Пожалуйста, песня «Перница».
0: Как переводится?
1: «Перина».

0: Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». Сегодня в гостях у нас Назим Надиров и Марианна Смирнова. Речь у нас идет о цыганах, о цыганской музыке. А вот скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли, например, шанс у представителя цыганской диаспоры или у представительницы цыганской диаспоры открыть, например, в каком-нибудь городе небольшой кабачок или кафе, не рискуя, что, вот, скажем так, товарищи по табору будут приходить и пытаться дико пожрать на халяву и тем самым разорят, попросту говоря, вот заведение?
1: Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, что значит товарищи по табору?
0: Я имею в виду, друзья, дружбаны.
1: Дело в том, что, вы понимаете, представьте себе, что у вас есть заведение,
0: да.
1: И к вам приходят друзья.
0: А мне не надо представлять, у меня есть вот на Арбате, называется Шерри.
2: Пойдем.
1: Да, вот, кстати, туда мы сейчас и пойдем после передачи. Я думаю, что, понимаете, если открывается заведение, то в любом случае, понимаете, как бы расчет идет на то, что товарищи по табору — это обычно свои, понимаете, это родственники, соседи, друзья. Но кроме этого есть еще масса, так сказать, клиентов, которые обычно делают все-таки доход заведению. Вот, я думаю, что каждый из нас имеет друзей и родственников и так далее, будут рад их угостить, но, конечно, возникает угроза, что этих родственников, дальних и ближних, будет очень много или слишком много, и вы как бы не сможете им отказать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что те, кто открывает подобные заведения, во-первых, они достаточно состоятельные люди. Вот. И, как правило, они занимаются не только этим, а в их семье занимаются какими-то традиционными для цыган делами. Это может быть, я, например, знаю вот семью Котляров, которые занимается тем, что она проводит отопление для всего поселка, там, где они живут, ну и так далее. Другие занимаются, очень многие занимаются торговлей. Кстати, организуют цехи по пошиву одежды, да, какого-то ширпотреба.
2: Были купцы ведь, правильно?
1: Да, да, поэтому на самом деле, понимаете, обычно те, кто держит заведение, они имеют какой-то еще доход.
0: Но это не значит, что, согласитесь, что в это заведение могут приходить и на халяву пожирать всех, кто не попадя. То есть я просто всегда считаю, что братство мешает бизнесу. То есть, как говорится, деньги, или там дружба, да, как там, не помню. Вот, то есть, когда такая клановость, я, к примеру, знаю, в Лондоне, вот, когда мы ездили туда со спецпоручением, практически очень тяжелое положение у индийских кабаков.
1: А зачем тогда, пардон, открывать кабак, если вы не хотите кормить на халяву? Понимаете, я считаю, что ваш долг, раз вы открываете кабак, как раз думать о людях и их кормить. Вообще, каждый сам для себя определяет круг своих друзей, понимаете?
0: Хорошо, а если тогда вообще у какого-нибудь представителя или представительницы цыганской диаспоры сказать: все, я завязываю с вами, я ухожу в Европу жить, поеду в Париж.
1: Ой, да сколько угодно. Очень многие, кстати, уезжали.
0: То есть, в принципе,
1: но очень многие оставались при этом.
2: В Америку.
1: Нет, знаете, у цыган, я просто хочу рассказать, что я могу говорить о тех, кого я лично знаю. Очень многих, кстати, родственники из Швеции, именно в скандинавских странах, и попали они туда после мировой войны, после Второй мировой войны. И, кстати, тогда как раз вот были трудности, как бы, и многие, кстати, европейские границы были открыты в момент, когда как раз только закончилась война, момент перехода армии и так далее. И многие, кстати, переселились именно после Второй мировой войны. И теперь я просто была свидетелем, как одна семья нашла своих родственников через 30 лет после вот этих военных событий, поехала к ним в гости, поддерживает отношения и так далее. Вот, поэтому есть возможность уехать, но я хочу сказать, что сейчас немногие уезжают.
0: Нет, сейчас и здесь неплохо, но я вот имел в виду, что каково отношение, так сказать, вот ведь реально-то еще люди боятся даже вот не самих цыган на зиму, вот ты правильно там все точки над «и» расставил, вот загадочных цыганских баронов, да, то есть каким образом папик отнесется к тому, что вот она вот решила, например, уехать, найдет там
1: Подождите, вы сказали, что вы имеете в виду, что отдельно дочку уездит, да? Вот
0: да, да, да, ну конечно, ну, конечно.
1: Если семьи переселяются, обычно переселяют, часто переселяется вся семья, если уже девушка, она обычно выходит замуж, то есть это как бы...
0: Ну, а если...
1: Или если она уезжает с мужем, то есть все-таки, понимаете, здесь, я опять же говорю, что родственные отношения... Во-первых, я вам скажу, начну с чего, что незамужняя девушка, обычно ее из дому одну не отпускают, за ней как бы очень следят, во-первых, чтобы не случилось чего плохого, вот. Просто сейчас, во-первых, и преступность, и все. Да и раньше всегда как бы девушку, можно сказать, пасли. Вот, и что ли делали. Да, а в дальнейшем она выходила замуж, так сказать, она уже была взрослой женщиной замужней, которая содержала семью.
0: Нет, я согласен.
1: Поэтому одну девушку просто так за границу никто не отпустит. Она уедет или с мужем, или с родственниками, со старшими.
0: Я просто к чему это еще спросил? Хорошо, а если вдруг вот эта девочка, ну, например, в каком-нибудь городе по типу Малый Ярослав, да, там же цыганские, тоже цыганская диаспора сильная. У них, кстати, дико здоровые коттеджи. Если видишь коттедж, это значит, там проживает цыганская семья. Действительно так. И вот эта девочка из этой семьи, обеспеченная, у нее там магнитофон, видак есть, да, она, тем не менее, ходит в школу, общается там со своими сверстниками. Вот. Ее там подсадили на группу Sex Pistols. Она выстрелила всей ракет. То есть не свобода в плане там взяла и уехала искать там прайса где-то.
1: Цыганская девочка, знаете, это не типичная цыганская девочка.
0: Но это может быть. Каковы у вас методы воздействия в цыганской семье на вот детей с такими...
1: Понимаете, дело в том, что дети цыганские, они даже когда ходят в школу, они очень сильно отличаются от других детей. Они очень сильно от них отличаются именно в силу того, что они чувствуют свою отдельность и принадлежность к определенному клану.
0: Понимаете? Но это чувство доставляет им радость или тяготит?
1: Нет, я думаю, что нет, скорее все-таки это радость. Нет.
0: А, вот вы видите,
1: что значит тяготит?
0: Вы сами запутались.
1: Это очень просто смешно, вы так сказали. Почему оно должно их тяготить?
0: Ну как, потому что,
1: например... Вы знаете, я хочу привести один пример.
0: Подождите, вы не горячитесь. Вы так не горячитесь. Почему? Потому что, к примеру, косятся так, а вон цыган сидит, или там цыганка. Потому что не принимают, потому что не берут себя покурить в
1: туалет. А у вас в школе были цыгане?
0: Нет.
1: На них косились?
0: Могли коситься, если их не было.
1: Хорошо,
0: реально,
1: тогда...
0: Да. Но я уверен, что в других школах косятся. Да, косятся. Ну что вы... Косятся.
1: Саша, косятся. Вы сейчас пытаетесь на меня воздействовать гипнотическим способом, так сказать.
0: Назим, скажи, что косятся. Ну скажи, что косятся. Ну косятся ведь. Косятся.
1: Я расскажу так.
0: Говорят потом родители этих вот школьников, говорят там дома, ну что ты там, держись подальше от него, типа, ну их этих цыган. Да наверняка так говорят. Ну,
2: да
0: скажи
2: про
0: им.
2: Говорят.
0: Про всех говорят.
2: Говорят.
1: Знаете, я хочу сказать, что, например, в школе был случай, где училась моя дочь, что татарскую девочку, вот ей говорили такие вещи.
0: Ну, татарские,
1: я думаю, что,
0: девочки страдают,
1: да, я думаю,
0: дико.
1: Что на самом деле это не проблема специально цыган. Хотя, конечно, есть, вы знаете, что я скажу? Есть любопытство.
2: Нации,
1: то есть на первоначальном этапе, когда появляется, например, в классе, например, цыганский ребенок, или там даже в первом классе, конечно, сначала любопытство. А потом, когда дети все вместе уже... Вы знаете, что такое школа? Когда ты растешь вместе в одном классе с этими ребятами, и потом ты вырастаешь, это часто бывают друзья на всю жизнь, на самом деле.
2: Это
1: вот как
2: общий.
1: С Назимом, ну, например. Правда,
2: да,
1: Назим?
2: Да, 22 месяца. Нет, это проблема, Саша, это проблема нетитульной национальности. Значит, все основное, что нетитульная, так называемая национальность, основная, коренная, все остальные, это также на темнокожих, хоть они и русские сами, дети
0: олимпийские. Я о том же и говорю.
2: Да.
0: Я же о том же рассказываю, ты понимаешь,
2: так
0: что
2: также узкоглазые, вот.
0: Да.
2: Вот у меня рассказывалась семья из Казахстана, что детей дразнят там, когда узкоглазые.
0: Есть вот. Такое.
2: Да, и евреи, цыгане, все, кто не основная национальность, естественно, могут там...
0: Так вот, я поэтому-то и спросил, что гордятся ли они своим вот таким, ну, несколько обособленным положением от других детей.
1: Дело
0: вот.
1: В том, что цыганам хорошо друг с другом. Я хочу привести один небольшой пример. Вот мы недавно были у дизайнера с Назимом, и очень интересный человек, Игорь, он рассказал мне историю, что он познакомился с цыганами, я не помню, уже где-то, или на вокзале, то ли где-то. И оказалось, что среди цыганок есть девушка, которую зовут Сара. Вот. Она еврейка. Получилось так, что она из очень маленького поселка попала в какой-то, значит, городок, где был техникум, где там был какой-то ужасный совершенно разврат, молодежь, значит, выпивка, пьянки, чуть ли там не наркотики. Ей там было очень плохо, потому что она была воспитана совершенно по-другому. Потом она случайно встретила цыган, И она ушла с ними, она сказала, что мне с ними хорошо. Потому что, понимаете, это цыгане, это большая... большая родовая семья. Это друзья, родственники, которые постоянно вместе, которые очень тесно общаются. Не проходит дня, чтобы к тебе кто-то не пришел, не позвонил, не приехал. Которые постоянно шутят, смеются. Знаете, это тоже, между прочим, очень важно. Это национальная черта. И это очень важно, между прочим.
2: Юмор.
1: Юмор, да. Потрясающий совершенно юмор. И поэтому... Поэтому цыганам хорошо друг с другом, хорошо вместе. И они, между прочим, очень остро чувствуют именно эту черту своей общности, юмор, радость, веселье, которое постоянно у них присутствует. Именно это в большой степени заставляет их гордиться с принадлежностью к своей общине. Вот что я хотела сказать.
0: Ну, сложно с этим не согласиться. Я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам. Сейчас я тут номер напомню. Да.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло, да. Вы знаете, вас очень плохо слышно, какой-то голос немножечко искаженный. Если можно, вы не могли бы перезвонить с другого телефона или немножечко вот погромче говорить, потому что ничего не разберешь. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
4: Здравствуйте. Ну, у меня вот такой вопрос.
0: Да.
4: Есть ли у цыган такая традиция перед тем, как одеть чистую одежду, пропускать нож?
0: Что делать это?
4: Пропускать нож.
0: В смысле, не могли бы вы уточнить?
4: Ну, сквозь одежду пропускать нож.
0: А, я понял, о чем вы говорите. Это из серии топтания борщевых тряпок или перекидывания выпечкой. Ну, Марианна пожимает плечами.
1: Вы знаете, я хочу сказать, да, что дело в том, что вот есть, скажем, традиции, которые сохраняются, есть традиции, которые, например, не сохранились. Я не могу сказать, что, например, я не знаю такой традиции. Может быть, где-то она существует, может быть, нет. Ну, русские цыгане, живущие, скажем, в городах, да и, собственно говоря, цыгане, живущие в деревнях, а я хочу сказать, что я жила в деревнях, в домах цыганских очень часто, скажем, мне такое не попадалось. Это не значит, что этого нет вообще, потому что, может быть, где-то цыгане такое, скажем, сохранили, но мне такое лично не попадалось никогда.
0: Ну, может быть, это, да, где-то уже совершенно...
2: А у кого есть такой обычай?
1: Я даже не
2: знаю,
1: откуда это, может быть, откуда? Это какой-то уточнили. Восточный обычай, да.
0: Ну, не будем тогда об этом говорить.
2: Может, позаимствуем?
0: Мы изобретаем. Да, хотя хорошие обычаи вообще. Все в новом. Извините, я болею. А вот скажите, пожалуйста, вот все-таки, Марианна, да, как видят, на ваш взгляд, окончание? Я не хочу, так скажем, навести на фатальные там какие-то мысли, да, нас. Но, тем не менее, каждый человек должен думать о конце. Я имею в виду конце своей жизни, да. Вот каким образом представляется вот эта кончина вот этим именно людям цыганской национальности, которые вот ходят, зарабатывают гаданием и попрошайничеством на улице? Как они видят свою старость? Или как они обычно, ну, заканчивают свою жизнь?
1: Я хочу сказать, что в цыганском обществе, вы знаете, почему, например, цыгане никогда не боятся, у них нет трудовой книжки.
0: Да.
1: Знаете, они живут сами по себе, у них свое общество, и там принято поддерживать стариков. Обычно младший сын или младшая дочь, младший ребенок в семье живет обычно с отцом, с матерью. И нет такой проблемы, чтобы, скажем, старые люди, они оказались вдруг без средств существования. Поэтому, понимаете, такая проблема вообще не ставится.
2: То есть в домах престарелых не найдешь ни одного цыгана?
1: Да. Ну, если только он совсем не одинокий, если у него там как-то... Бывает, что во время войны он воспитывался в детском доме и что-нибудь подобное.
0: Ну, а как же вот там солидарность, слуг, к примеру, пошел, что в таком-то там доме живет там...
1: Я не поняла, простите, это солидарность?
0: Ну как, ну вот, к примеру, если... Это же не многочисленная все-таки группа цыган, да, и вот там, типа, там наш там товарищ, братан там пропадает в каком-то доме, давайте его заберем. Такого нет?
1: Ну, я просто... Знаете что?
0: То
1: я
0: есть все-таки домов... есть внутрисемейность, да? Внутрисемейность есть, деление на семьи. То есть не все цыган, не каждый цыган цыгану брат, да?
1: Я просто не совсем поняла, о чем идет речь.
0: А, ладно. Не будем об этом.
1: Это очень, наверное, сложно.
2: Они многодетные семьи? Нет, это многодетные семьи, поэтому понятно, у каждого отца и каждой матери.
1: Нет, бывает, конечно, что мало. Но все равно есть двоюродные братья, племянники. Вы знаете, вот цыган еще кроме... Дело в том, что там то, что для нас, например, вот как мы смотрим, например, на другие нации, да, вот мы можем увидеть, что часто, например, двоюродные, троюродные братья, там, сестры среди русских, то есть они редко друг друга видят, редко общаются. У цыган считается...
0: Да бывает вообще, извините,
1: да,
0: что я перебил,
1: это считается достаточно близкое родство, очень близкое родство. Так мало того, там еще есть такое понятие, как свои. Это когда поженились двое людей, и все родственники жены стали своими родственником мужа, наоборот, и эти люди тоже уже вступают друг с другом в определенные взаимоотношения, их поддерживают. То есть понятие общности и родства у цыган гораздо ближе, чем у людей, живущих, скажем, вот уже у нации, скажем, которые уже, да, у нации, которые уже находятся на вот таком этапе цивилизации, когда мы знаем же, да, что во многих европейских странах просто ребенок даже отселяется от матери, от отца в 18 лет, это считается нормой. Он живет отдельно, да, один, да, в своей квартире, где он, в общем...
2: В Германии это просто,
1: да,
2: норма даже.
0: У финнов тоже.
2: Да, 16, и все, ты уже отдельный.
0: Уже живи сам. Ты уже состоянный сам заработать себе на корм.
1: Да, но у цыган такое, как бы, это совершенно другое. Совершенно другое отношение к семье.
0: А вот как вообще обстоит дело в цыганских диаспорах с выпивкой, скажите?
1: Очень хорошо обстоит.
0: Любят побухать.
1: Все хорошо. И любят и...
2: Не заржавеет.
1: И любят и встретиться, и выпить, и потанцевать, и попеть обязательно. Если это поющая семья, обязательно. А как же? Вот. Вообще любят попраздновать. И знаете, по любому поводу, да, будь то концертная репетиция, будь то просто встреча, значит, двух друзей, там,
2: запись,
1: скажем...
2: Запись альбома Баре
1: Дрома. Запись альбома Баре Дрома. Ну, я хочу сказать, что, например, я, например, очень большое удовольствие получаю от работы с диском, с нашим коллективом, от наших репетиций огромное получаю удовольствие.
2: То есть выпивали по этому поводу тоже?
1: Ну, а как,
0: извините,
1: ты
0: я болею. А вот скажите, вот как-то вот реализация, вернее, самореализация вот, ну, в художественном смысле, да, у цыган происходит все-таки исключительно в направлении музыкальном, потому что я вот, к примеру, когда меня прет, я леплю, там, рисую, даже там клею поделки разные, мишек шью плюшевых и прочее, вот такое все. Вот, многие там пишут стихи, книги. Или у цыган все-таки ограничивается исключительно музыкой?
1: Понимаете, Саша, ну не то чтобы ограничивается.
0: Да это не для обиды, Марианна.
1: Нет, я тоже понимаю все. Просто я просто хочу просто более точно выразиться. Дело в том, что если, скажем, вот нация, представьте себе, что кочевая нация, да, вот, кочевая группа. Значит, соответственно, сам стиль жизни, он уже ограничивает ваши возможности чисто материально. То есть у вас есть, скажем, определенный там набор каких-то предметов, необходимых для жизни. Перегружать кибитку тоже нельзя. Вы кочуете. То есть, ну, уже из этого проистекает то, что именно кочевой народ, он скорее будет склонен к таким видам искусства, как сказания, да, сказки, песни, да, музыка и так далее. То есть сам стиль жизни уже определяет, собственно говоря, не говоря уже о том, что это традиция музицирования, она просто еще к тому же генетически происходит из глубокой древности. То есть они вынесли эту традицию своей прародины. То есть скорее это уже наследственно. Конечно, сейчас среди цыган есть люди, занимающиеся разными вещами. Как я уже сказала, что есть уже и хирурги и так далее. Я знаю, что есть группа молдавских цыган, цыгане, называют себя настоящие такие цыгане, так называемые, которые специализируются на том, что они изготавливают под золото перстни.
0: Да,
1: всякие,
0: да,
1: такие
0: да,
1: вот.
0: Я знаю их.
1: То есть можно сказать, что это тоже художественное самовыражение. Вот. Ну, для женщин, многие женщины шили сами себе юбки, оборочки, вот эти вот все кофты. И вы знаете, те, у которых хороший вкус, они очень красиво умели сочетать цвета. А вот недавно, вы знаете, мне передал один очень известный наш специалист по лингвистике цыганской, Лев Николаевич Черенков, он мне передал рушник для иконы, вышитый цыганкой. Так он очень сильно отличается от, скажем, таких же вот вещей, сделанных русскими или украинцами. Там совершенно другой орнамент. Там просто полевые цветы, расшитые по ее, сказать, по ее фантазии. Поэтому таким тем или иным способом вот эта тяга к творчеству, она проявляется. Ну, конечно, песни, музицирование, это скорее на первом плане всегда.
2: Кстати,
1: было.
2: Саш, я хотел сказать, что на концертах, на выступлениях ведь Марьяна и сама и танцует на сцене, кроме того, что она продюсирует проекты. И нужно сказать, что там на выступлениях нет олиповатости. То есть все костюмы, даже мельчайшие, по-моему, детали, оборки, все эти, они выдержаны в определенном стиле, в том, который будет представление вот в этот вечер, то, соответственно, и костюм, наряд... вот во время выступления.
1: Ты имеешь в виду наше выступление?
2: Да, ваше.
1: Ну, я хочу сказать, что просто вот у нас конкретно со мной я работала с художником по костюмам. Это, наверное, единственный модельер, который цыганка, который шьет для цыган. Это Тамара Диметра из этой вот известной семьи Диметров. Она профессиональный модельер. И вот тот костюм фольклорный, я просила сделать костюм кучевой цыганки, я делала по ее эскизу. Вот. И действительно, вот это художник, который очень тщательно подбирает мельчайшие детали своих костюмов. И я бы очень хотела, чтобы она и дальше продолжала с нами вот работать.
0: Ну, если она нас услышит, у нее другого выбора и не останется. А вот я предлагаю сейчас послушать музыкальный номер.
1: Да, как раз разговор зашел о том, в чем цыгане себя проявляют. Я хочу сказать, что для городской...
0: Марьяна, извините, да, извините, да? Пожалуйста, да? Я перевел просто недавно со спецзаданием. Мы ездили на юг. Угу. Вот, непосредственно, даже сейчас уже могу назвать цель поездки, это в Архиповку. Вот. И по пути, то есть наш спецавтомобиль увидел странное такое действие. То есть едет конкретно, видно, что это табор. Вот. Но табор перемещается не на повозках гужевых, как вот вы сказали, да, а в автомобиле. Ну, не мерседесы, конечно, но тем не менее. Шестерочки, девяточки, там, восьмерочки. Сверху вот все это также нагружено. То есть такой вполне механизированный бензиновый транспорт. Серьезно, мы сами это видели, были очень удивлены. Это я просто рассказал
1: слово. Я хочу сказать, что раньше цыгане меняли лошадей, но теперь они часто меняют машины. Это раз.
0: Как я почти.
1: Да, во-вторых, вы знаете,
2: настоящий.
1: Я хочу сказать, что вот у меня очень много друзей вот в северных областях, и там Вологда, и дальше, уже Великий Устюг туда. Цыгане в 56-м году, они осели. Многие хранят шесты от шатров. И вы знаете, очень многие, ну не скажу, что все, но часто летом берут машину, палаточки и выезжают, и где-то месяц-другой они, может быть, не слишком далеко по какому-то ареалу, но они вот так вот немножко как бы гуляют. Так что это совершенно нормально, так сказать, официально кочевья нет, но вот такие вот, называйте это как хотите.
0: Дань традиции,
1: наверное, это ностальгия, да, наверное, по прошлому и желание, да, вот желание как бы почувствовать вот этот путь, бородром, вот большой путь, по которому мы тоже, кстати, двигаемся. И мы, наконец, приехали, можно сказать, что мы пришли к нашему такому очередному музыкальному выступлению, которое нам поможет сейчас, в котором нам поможет Артур Бузылев. Это один из лучших гитаристов у нас в Москве, во всяком случае, и я думаю, что даже, наверное, и в России, потому что он стал лауреатом цыганского фестиваля 2000 года, и это попурри, он, можно сказать, что это его собственная такая вот импровизация на тему традиционных плясовых мелодий. Пожалуйста, поставьте его.
0: Да нет проблем.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И мы поднимаем телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно даже. Алло. Вы знаете, вас очень плохо слышно, потому что голос идет с какими-то искажениями, и мы просто не в состоянии его разбирать. Если вам не сложно, вы смените телефон или говорите немножечко погромче. Спасибо. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
2: Алло.
1: Да, доброй ночи.
2: Доброй ночи.
3: Добрый.
2: Это вас беспокоит в такое время поздний цыган, московский цыган.
1: Да, вот хорошо.
2: Вот, я бы хотел сказать слова благодарности вашей даме, по-моему, Марианна, да?
4: Да.
2: Очень приятно. Вот, и я, к сожалению, могу констатировать, что два ведущих настолько далеки от темы цыганской, что, честно говоря, я думал, что речь идет о человеке слоновой кости. Вот. Или где-то дальше, американские индейцы. Что такое цыгане сегодняшнего дня? Очень много написано книг, много историй. Это Толстой, это Пушкин, Проспер Мариме. Это цыганский ресторан на Охотном ряду. Это культурный центр Рязанский проспект. Это, в конце концов, цыганский театр, где можно послушать, увидеть, услышать настоящее цыганское искусство и историю в спектакле, в цыганской песне. Вот. А когда слышишь такую тему, что же кушает цыган и сколько лесбиянок у нас в цыганском мире, я думаю, не меньше, чем у вас, господа. Потому что мы живем, вот я, допустим, живу в Москве, учусь в советской школе. Да, уже отучился. Имею трудовую книжку, вот, там написано солист-вокалист или солист-гитарист. Вот, и я не представляю, как может сегодняшний цыган, я говорю о московских цыганах, вот, жить где-то как-то, как будто у него нет, так сказать, правительства, нет законодательного акта, о чем мы слышим и видим ежедневно. Наши дети учатся в наших школах, многие учатся в западных школах, это неудивительно. Вот. И когда наши дети учатся в школах, то да, кто-то косится. Вполне естественно, что он уже сейчас приходит не в лохмотьях и в дырявых сандалиях, а уже в современных костюмах, порой дороже, чем, так сказать, в каких-то известных магазинах, бутиках. Потому что цыгане сегодняшнего дня, господа, это люди российской культуры. Мы очень много взяли от российской культуры, и, естественно, мы не можем жить сами по себе. Вот. И ваше понятие как бы о цыганах, что да, вот что там цыган может пропустить сквозь костюм, нож, кинжал или мачету, я думаю, что это не только вымысел, это такой предрассудок, пугающий меня, и я думаю, сейчас нас цыган. Вот, которые слушают вашу передачу.
1: Да вы увидели, как нас испугало это заявление звонящего.
2: Нет, я ни в коем случае не хочу напугать, просто скучно.
1: Нет, я имею в виду вот то заявление,
2: передачу,
1: да, о котором...
2: Это передача,
1: господа. Да. Понятно.
2: Хотелось бы послушать песни цыганские, а мы слышим, как на фестивалях наши дети забирают первые места. Кстати, о фестивале. Фестиваль прошел... Я вам могу сказать точно, так как я сам актер. Значит, процентов 15 выступало всех цыган, которые приезжали. И в том числе процентов 20 московских цыган. Поэтому сказать, что это был чемпион мира по вокалу или лучший гитарист России, это как бы тоже, я считаю, не совсем этично с той позиции, что у нас есть такие гитаристы и вокалистки, что, может быть, так сказать, придется как-то постоять в очереди кому-то долго.
4: А скажите, пожалуйста, вы не могли представиться?
2: Я могу представиться.
4: Да.
2: Вас интересует мое имя или
3: конечно, нас интересует, раз вы артист, московский цыган, конечно, не интересует, потому
2: моя
3: что...
2: Моя фамилия Мигаль.
3: Очень приятно.
2: Виктор Евгеньевич.
3: Я думаю, что я вас очень хорошо знаю, потому что
2: я
3: мы
2: вас
3: с вами...
2: тоже, видимо,
3: да,
2: тоже.
3: Потому что мы с вами вместе работали.
2: Ну, прекрасно. Марьяна, я так чувствую по голосу, вы очень умно и грамотно говорите, и насколько тяжело вам бороться с двумя нашими интеллигентами, вот, там, мужчинами.
1: Как он тебя ловко назвал.
3: Виктор, вы знаете, я очень рада, что вот как бы мы с вами встретились, потому что мы с вами работали несколько лет назад. Но я хочу сказать, что, вы знаете, я думаю, что такие эфиры на самом деле очень полезны, потому что, когда задаются подобные вопросы, ведь, вы понимаете, я этих ребят очень хорошо знаю, и они вовсе не думают то, что они, о чем они меня спрашивают. Дело в том, что сейчас этот эфир делается для того, чтобы показать, какие наиболее типичные вопросы, какой наиболее типичное отношение среднего россиянина существует у нас, и таким образом они пытаются как бы смоделировать вот эту вот полемику между, наверное, мной и, ну, так сказать, я не хочу сказать русским, представителями русского населения, но многими людьми, которые не в курсе, так сказать, цыганской культуры. Я правильно понимаю, мальчики?
1: Где-то
3: Виктор, поэтому вы понимаете...
2: Марьяна,
3: да.
2: Извините, я вас выслушал,
3: да.
2: и хотел бы еще послушать, я понимаю, лимит времени. Дело в том, что вообще любая культура, она проходит не через видимость метро или попрошаек, а, скорее всего, через культуру, которая может быть и в литературе, и в театре. И я говорю это потому с упреком, что смешно было бы говорить, скажем, о якутском мальчике, который, да, далеко от нас, и говорить, какие там снега, какая погода, и какая культура, и сколько струн там у них на балалайке. Вот. Мы же знаем цыган. У нас достаточно, уже столько сказано, столько мы видим цыган, столько фестивалей. И когда люди начинают... Ну, я понимаю, те, кто звонят, да. Хотя мне тоже обидно, что у нас цыганский театр, единственный в мире, стоит в центре Москвы. Пожалуйста, приезжайте, смотрите спектакли, слушайте прекрасных гитаристов, вокалистов. Это же, так сказать, ну, впечатление такое, что мы говорим, я вам говорю, американский индейец, и то, наверное, мы лучше его знаем.
3: Виктор, вы знаете, я хочу сказать, что вот я думаю, что это мы с вами хорошо знаем, потому что мы с вами находимся внутри. А вы знаете, у меня очень много друзей, в частности, даже с тем, с которыми я училась в школе в одной, и которые, вы знаете, они задают похожие вопросы. Поэтому то, что вот сегодня происходит, на самом деле, это просто отражение, наверное, того незнания и, между прочим, желание узнать побольше о цыганах, которые есть у нас в обществе.
1: Спасибо.
3: Виктор, я хотел вас пригласить.
1: Я уже выключил Виктора. Да, я вот что хотел сказать. Конечно, то есть мудрость ваша, она велика и прекрасна. И ваши благородные цели, они, так сказать, просто стукнули нам с назем по сердцам. Но все-таки, поскольку вы умный человек, а я чувствую, что вы умный и взрослый парень, да, не забывайте, пожалуйста, что информацию, особенно специализированную информацию, иногда нужно доносить, скажем так, в максимально сокращенном виде, во-первых,
3: наверное,
1: в утрированном и даже в гротескном. Да, ну, у нас, к сожалению, сейчас не остается время на еще звонки. Сейчас давайте послушаем наших вот, как говорится, закулисных артистов, секундочку, вот, и затем продолжим общение.
3: Да, я хотел бы...
1: Дело в том, что вы все помните, что в прошлый раз была у меня дикая ссора с нашими закулисными музыкантами. Мне пришлось часть уволить. Вот да чего все-таки музыканты, народ беззащитный, музыканты и актеры. Я не хочу никого обижать, но с чем-то сродни, вот они, простите, даже проституткам. Им говоришь, ты в следующий раз не приходи вообще сюда, да, все равно приходит. Ты ему говоришь, ладно, будешь играть, ну вот там за дверью создавать фон для нашей приятности. приятные интеллектуальные беседы, но я тебе буду платить в два раза меньше. Да, да, конечно. Я ему говорю, ну, вообще-то, знаешь, я подумал, что ничего я тебе платить не буду. Такой раз ушел. Я говорю, ну и вали отсюда. На следующий эфир приходит, говорит, я согласен, вот даже бесплатно, вот лишь бы вот быть в эфире. Я говорю, не, говорит, дружище, гони прайс. Вот на этом месте отношения кончаются. И поэтому я решил сейчас отдать дань должное, вот послушать немножко закулисных музыкантов. А вот теперь, Марианна, можете рассказать о той музыке, которую мы сейчас будем.
3: Да, я, во-первых, хочу еще раз поблагодарить Виктора, что он позвонил.
1: Да, я тоже.
3: Вот, потому что мне очень приятно, что позвонил коллега, и, в общем, человек, который действительно любит и понимает собственную свою культуру и как бы переживает за нее. Я хочу сказать, что этот проект мы как раз делали с целью, чтобы сохранить то, что осталось, что-то, что еще не утеряно, может быть, как-то его передать. Этот диск состоит из старинных и современных песен, написанных в той же самой старой традиции. И мы постарались выдержать его в этой манере, не, скажем, не используя какие-то современные стилизованные вещи. То есть все это чисто цыганские произведения. И я хочу сказать, что и в наши дни существуют авторы, которые продолжают писать вот в этой старой традиционной манере. То есть песня вообще может быть написана послезавтра, но написана в старинной традиции. Вот, значит, мы уже слушали песню Николая Жемчужного «Пашунэнси». И я бы хотела, чтобы мы послушали еще две вещи. Это песня Колпакова, Александра Колпакова, заслуженного артиста России, руководитель гитарной группы театра «Румен». Это песня «Не судите». И также в следующем номере мы послушаем песню Михаила Дмитриевича Бузылева. Итак, песня «Не судите» в исполнении автора Александра Колпакова.

0: И быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И у нас остается, к сожалению, совсем немного времени на общение с нашими чудесными гостями, поэтому я предлагаю послушать еще телефонный звонок. Может быть, кто-то позвонит по делу и что-нибудь спросит. Поднимаем трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря. Алло.
2: Расскажите свои сексуальные подробности.
1: Алло, алло, вас очень плохо слышно. Слышно было только слово «сексуальное». Если можно, говорите погромче. Алло. Алло. Вас очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить чуть-чуть погромче, уважаемый? Алло, алло. Нет, совершенно неразборчиво. Вы знаете, купите новый телефон или перезвоните, или говорите в следующий раз громче. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, доброй ночи.
1: И вам аналогично.
3: Огромное спасибо, Саша, вам за ваших гостей.
1: Да забудьте.
3: И огромное удовольствие доставили, потому что, в общем, именно цыганскую песню, по-моему, мало где кто про, так сказать, ну, популяризирует. И
1: да.
3: Еще вот что такое. Во-первых, я немножечко с Сашей не согласна. Допустим, насчет Сличенко. Это его, может быть, личные, его родителей. Я, видимо, по возрасту отношусь к его, возрасту его родителей. Допустим, и Сличенко, и Рада Волшанинову, и Пономареву, и Трио, Ромен. Я слушала с огромным удовольствием. А вопрос у меня, это просто так. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, Марианна, вот таборная цыганская песня, она ведь народ, в общем, как говорится, так сказать, искрометным темпераментом и очень веселый, общительный. А вот таборные песни, которые, во всяком случае, на цыганском языке, когда ты не знаешь содержания, то они, во всяком случае, носят элемент грусти. С чем связано?
4: Ну, во-первых, это связано с тем, что, наверное, это связано с тем, что наша жизнь, она тоже двояка. В ней есть и радость, и грусть. И когда, ну, скажем, шли в хоры к цыганам, ездили купцы, они, наверное, искали какого-то веселья, потому что грусть-то у всех достаточно в жизни. Но жизнь, как всегда, она не бывает односторонней, она бывает разной. И естественно, что цыгане, их кочевая жизнь была, она была достаточно тяжелой. Вот. Еще такой момент, чисто такой, ну, может быть, чисто музыкальный, что цыгане, придя в Россию, они освоили музыкальную культуру российскую и преобразовали ее на свой лад. И поэтому очень много общего, конечно, в звучании и мелодии. Но, как я говорила в начале программы, цыгане, освоив эту русскую музыкальную традицию, вывернули как бы ее наизнанку. То есть она стала очень эмоционально острой, я бы сказала, эта традиция. Вот. И, конечно, те песни, которые они пели для себя, предположим, вот представьте себе картину, что едет телега, вы устали, у вас был тяжелый трудовой день. И для того, чтобы вам было

0: как бы существует двух видов. Протяжная цыганская песня и веселая.
1: Кстати, как и русская, помните?
0: Как и русская, да,
1: попала в колесо. Да нет, у всех, то есть кантри музыка, вот когда у всех народов существует под разный, так сказать, темп жизни своя музыка. Так же, как у птиц, у животных разных пернатых.
0: Да, я бы хотела еще сказать такую вещь, что как русская песня связана с природой, со всем тем настроением, которое стоит окружающая среда, климат, все, что человек видит. Также и цыганская песня, ведь песни цыган разных стран отличаются одна от другой не только потому, что они перерабатывали музыкальную культуру той страны, где они жили, но также потому, что они испытывали влияние эмоциональное от климата и от природы той страны, где они кочевали. Потому что цыгане кочевали по просторам России, они видели те же самые огромные поля, вот эту протяженность, которая отражается в цыганской песне так же, как и в русской. То есть можно сказать, что цыганская и русская песни как бы вибрируют в унисон.
1: Ну, именно поэтому, вот, так сказать, барины заказывали себе постоянно цыган, позовем цыган. Там, да, потому что сами, кстати, петь не очень хорошо умели, не очень хорошо могли.
0: Да, но можно сказать, что цыгане вытаскивали из их души то, что они сами себе не подозревали, наверное.
1: Где-то да, где-то так. Ну что же, Марианна, я предлагаю вот послушать заключительную композицию сегодняшней
0: программы. Да, я думаю, что нужно закончить все-таки на веселой песне. И мне
1: не веселой.
0: На веселой песне.
1: Да.
0: И я хочу представить эту песню. Она написана очень известным главой такой известной цыганской семьи Бузылёвых. Многие представители этой семьи очень известные артисты. Вы их любите, знаете. Это Наташа Бузылёва, Алена Бузылёва, Виктор, Кирилл Бузылёв. У нас играет постоянно, вот, аккомпанирует везде Артур Бузылёв. К сожалению, я не знаю всех братьев и говорю тех, с кем я, вот, кого я знаю. Написал Михаил Дмитриевич Бузылёв, он их отец. И он потрясающий музыкант и певец самородок. И композитор. Ведь в наши дни, уже при его жизни, его песни многими считаются народными. Итак, вы сейчас услышите песню «Как у Санька». Она означает, в переводе означает, это означает «дядя Санька». И посвящена эта песня родственникам его, дяде и тете, Александру и Клавдии. Мне поется о том, что дядя Санька, дроби-дроби, ты усами шевели. То есть танцуй, шевели усами. А ты, тетя Клашка, подбодри и руками разводи.
2: Это родители известного баяниста Виктора Романова Орлова.
0: Да, заслуженного артиста России, да.
1: Ну, я хочу от, так сказать, себя лично поблагодарить вас действительно за то, что вы нашли время, посетили, так сказать, данный эфир. Наша встреча будет наверняка не последней. К тому же, я так понял, что отзывы самые положительные, судя по звонкам. Даже вот некоторые от волнения не могли и говорить. Собственно, купите, уважаемый, новый, нормальный китайский телефон. Могу сказать, где. У меня есть точка, где продаются китайские телефоны. Ну, соответственно, сейчас мы слушаем музыку.

Ветра, ветра!

0: И я напоминаю, что в гостях у нас Толик Погодаев, лидер группы «Бундзёрин». Вот запись этой группы мы только что прослушали с кассеты, только что вышедшей. И сегодня для вас акустический концерт после такой трудной, я бы сказал, недели. И для меня она трудная. И, судя по синякам под твоими глазами, Толик, она у тебя тоже была нелегкая.
1: Да, вчера вот ЦСКА погуляли в нашем клубе, и синяки до сих пор не проходят.
0: Вот, но я думаю, что это явление временное, и как бы котлы организма, ну это мы так медики называем почки, они перекачают.
1: Надеюсь.
0: Вот, я как бы предлагаю опять восстановить такую традицию флотовых, понимаешь, концертов только на всю Москву. Сейчас каждому из вас, уважаемый, у кого включен приемник, с гитаркой войдет Толик Погодаев и споет свои песни под эту гитарку. Вот, представь себе, что там, хотя вот я этого очень не люблю, но свечи, знаешь, зажигают люди, сидят за столом и поют о костре, о мудрости, вот такие дела. То есть, нет, но это мы не будем представить. Давай просто представь себе то, что бы ты хотел, вот какую бы ты хотел аудиторию перед собой видеть, и вот как будто она тут есть. Потому что то, что как бы здесь вот визуально люди не представлены, наверняка многие тебя будут слушать. Вот давай для них исполни композиции. Как я красиво говорю. Простыл я в этом бассейне.
1: Но я расскажу попозже, рассказать, по какому поводу это вообще собрание-то.
0: Ну, давай сперва несколько песенок, а потом...
1: Сначала попоем.
0: Да.
1: Вот, Саш, ну, могу разойтись, там потом трудно будет остановить.
0: Ну, у нас на это есть Прохор, она, в общем-то, вырвет у тебя гитару и сделает с ней то же, что вот видишь, там
1: вот лежат щепочки вот эти. Все мудро устроено, замечательно.
0: Продумано.
1: Начну я сегодня с песни, которая называется... «Мама».

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: И я напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Погодаев. Как тебя по батюшке?
3: Васильевич.
2: Васильевич. Скажи ему, Филиппыч, скажи мне, Васильевич, так ради чего же мы собрались здесь? Не просто же так вот песни послушать. Хотя я считаю, что дабы послушать песни, повод особо не нужен. Но повод сегодня есть. Значит, как бы вдвойне мы сегодня главные. Что будет происходить? Расскажи об этом в ближайшее время.
3: Саш, мне очень приятно быть у тебя здесь в студии. И вдвойне приятно пригласить всех желающих поздравить группу и вообще послушать на презентацию альбома.
2: Вот этого самого, да. Который на кассетке.
3: Это альбом записан в 1994 году.
2: Угу.
3: Ну вот вышел он сейчас на элите.
2: Ну это на самом деле всегда так. Все происходит очень вовремя. Вот я не могу не сказать пару хороших слов про себя. Вот у меня, например, буквально недавно вышли альбомы, которые были записаны 10 лет назад. То есть все всему свое время, Васильич.
3: А у тебя нет такого ощущения, что вообще все возвращается на круги своя?
2: Ты знаешь, я хочу сказать честно, что, на мой взгляд, вообще формируется какой-то новый, ну, не андеграунд, а новый индепендент. То есть вот, судя по официальной там музыкальной прессе и по многочисленным там роликам, видео, да, вот, которые гоняются сейчас, существует в нашей стране всего 10-15 групп и исполнителей, более-менее молодежных. Вот, остального ничего нет. И поэтому вот, как бы, мне кажется, что сейчас, ты прав, вот именно происходит не то, что возвращение, а такой новый виток своего рода. Ну, посмотрим, собственно, во что это выльется. Еще должны появиться еще, на самом деле, новые самоздатовские какие-то журналы в ближайшее время. Мне так кажется. Вот, несмотря на полную коммерциализированность всего этого печатного дела. Вот. Ну, давай все-таки скажи поподробнее, где будет происходить эта презентация.
3: Так вот, да. Презентация этого альбома будет происходить в клубе «Не бей копытом» 30 июня. Начнется это все в 19:00. Будут наши друзья, которые собрали, будут играть и поздравлять тоже группу. И сами с удовольствием поиграют для пришедших. А пришедших, вот я не знаю, опять же ситуация, видишь, какая.
2: Да.
3: Много концертов, много, ну вообще, даже, но я думаю, что ты-то придешь.
2: Ну, если вот мне не нужно будет класть плитку, просто сейчас меня просили вот в Бутово, там новый бассейн маленький в детском садике, меня просили плитку там выложить. Ну, понимаешь, все же для детей. Вот, если как бы я управлюсь быстро, то обязательно подъеду.
3: А ты так это, перенеси немножко, скажи, что...
2: А как же будут приниматься роды, Толик?
3: А мы сделаем бесплатный концерт для детей, для рожениц, чтобы ускорить.
2: Ну, тогда
3: или
2: я,
3: замедлить
2: тогда,
3: процесс.
2: Тогда
3: мы
2: приду,
3: поможем, Саша.
2: Тогда я приду. Вот, а скажи, пожалуйста, вот ты заготовил какой-то вопрос, я знаю, нашим уважаемым радиослушателям. Они могут позвонить по телефону 203-19-22 и ответить на него. И вот...
3: А вопрос очень простой. Я думаю, в конце вот нашей беседы или программы, там, не знаю, как это все это назвать, или концерта, мы поставим песню, и пусть слушатели отгадают название этой песни.
2: Чего то есть, как называется песня?
3: Да, мы не скажем.
2: Хорошо, не хорошо. То есть тот, кто...
3: И первые 7 человек, которые дозвонятся...
2: Даже 7?
3: Вот у меня тут 7 флайерсов.
2: Понял.
3: Выделено клубом, «Не бей копытом», специально для таких счастливчиков.
2: Вот. То есть, как бы вы пообщаетесь с Анатолием Погодаевым, и он...
3: Бесплатно попадете,
2: да,
3: на презентацию.
2: Бесплатно попадете на презентацию.
3: Но мало, больше, тут даже не мало, а больше.
2: Дальше, а
3: больше
2: как же, того. Они же будут в прямом эфире.
3: А мы сделаем как? Наверное, просто составим список. Вот он дозвонился и сказал свою фамилию.
2: Ну вот он скажет ответ,
3: да.
2: А остальные будут звонить и повторять. Так что я думаю, наверное, с 7 человеками... Да, ограничимся, наверное, 2 на 2 лица. Это будет разумней. Ну, скажем, один позвонит, тот, кто угадает, тот пройдет вдвоем.
3: Верно, да.
2: По-моему, это разумней. Вот, хотя можно сделать прием звонков не в прямом эфире.
3: Ну вот мы сейчас подумаем, как это лучше сделать. А я хотел добавить, что кроме нас еще будет... вот про тех друзей, которые нас будут поздравлять. Это группа будет «Реставрация», «Авантюра», «Оркестровая яма», город Хабаровск. «Нормальный ход», Коломна, Най Борзов, Ну вот, возможно, еще кто-то будет из тех, то, что там как бы список немножко пополняется. Здесь вот...
2: Практически фестиваль такой будет.
3: Ну, вот, ну, дружеская вечеринка, я бы назвал.
2: Понял. Ну что же, давай-то следующую композицию.
3: Слушай, у меня что-то интересная мысль пришла в голову. Вот, вот я смотрю, посмотрел оркестровый «Яма Хабаровск». Мы, значит, из Владивостока. И вообще такое впечатление, что скоро не надо будет ездить там за 10 тысяч километров куда-то слушать дальневосточную музыку. Достаточно будет прийти в клуб. Вернее, уже сейчас достаточно прийти в клуб «Не бей копытом». Сэкономив столько денег.
2: Кстати, я, знаешь, хочу сказать, такое, у меня тоже мысль пришла интересная. Вот там Бунзёрин, группа из Владивостока, действительно, там есть группа, там вот из Хабаровска ты перечислил. А вот московские группы, в основном, особенно группы вот нового поколения, они играют так называемую клубную музыку. Кстати, я хочу сказать, что после того, как мы простимся с Анатолием Погодаевым, я буду крутить вам диски. То есть я буду крутить вам записи самых разных отечественных исполнителей. Вы услышите там и старые вам известные вещи, и кое-что новое. Так вот, практически все это новое, оно похоже, как, извиняюсь, письки новорожденных. Это клубная такая какая-то музыка. И мне кажется, что именно вот люди из таких вот регионов, как твой, они как-то превзносят что-то более, на самом деле, свежее, нежели вот вот это какое-то болото странное. Почему оно образовалось, мне сложно понять. Может, дашь какие-то рекомендации московским коллегам?
3: Да я вот, собственно, сам думаю, как бы...
2: Ну, давай ты опей-ка.
3: Как бы песни попей. Рекомендации, да это трудно дать. Каждый свой путь ищет. Вот это я аккорд такой взял. А песня, которую я хочу сейчас исполнить, называется просто «Посвящение России».

0: Нанси и опоссум частенько делали.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у нас Анатолий Погодаев, и пришел он сюда, потому что 30 числа в клубе «Не бей копытом» состоится презентация и, соответственно, концерт группы вот «Бундзёрин», презентация новой кассеты, которая называется «Воздушный змей». И мы тут посовещались, пока Толик пел с ним, и решили, что, собственно, первые, наверное, все-таки два человека, вернее, тот товарищ, который первый дозвонится и угадает название композиции. А композицию, я так понял, ты сейчас будешь петь, да, это?
2: Можно сейчас петь, да.
1: Ну вот я думаю, да, что уже сейчас.
2: А что, что оттягивает?
1: Да, сейчас прозвучит песня. Песня в исполнении Толика Погодаева. Вот тот из вас, кто угадает ее название, получит, так сказать, право бесплатно пройти в этот клуб «Не бей копытом» 30 числа. Причем не один...

0: Ну что же, уважаемый, тот из вас, кто дозвонится и назовет название этой композиции, вот я уже догадался.
1: Может, подсказку, Саш?
0: Да ну прекрати. Ну зачем? Зачем? Давай попробуем. Никаких подсказок. Подсказка будет в том случае, если первые двое не угадают. Вдруг они сразу угадают. Ну давай попробуем, как ты смотришь на это. 203-19-22. Мы ждем от вас версии названий только что прозвучавшей песни. Тот, кто угадает, тот, как я уже говорил, будет иметь возможность попасть 30 июня в клуб «Не бей копытом». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Дмитрий Невнимательный.
0: Здравствуйте.
2: Ну, я думаю, что вообще раньше эта композиция называлась «Ветер», насколько я помню.
0: Ага.
2: А сейчас, ну, я думаю, так же или...
1: Ну, все верно.
0: А что?
1: Да, так и называется.
0: То есть человек угадал сразу. Ну вот, собственно говоря, переговорил Анатолий с Дмитрием, договорились там насчет там рыбешки взять, курушки беленькой, и встретиться 30-го на презентации, так сказать, новой пластинки, вышедшей на, так сказать, кассете, понимаете ли, как я путанно говорю, группы «Бундзёрин». Ну и пока у нас еще время терпится, я предлагаю продолжить акустический твой концерт в прямом эфире, прямо здесь. Я бы и сам спел, но поскольку у меня голос осипший, я просто перед тобой вот встану на стул, когда ты будешь играть, и спляшу, чтобы тебе было веселее, хорошо? Таким образом, это будет поддержка. А вы, уважаемые радиослушатели, представляете себе, как это будет выглядеть. Потому что в движении я очень красивый.
1: Вот я специально танцевальную такую песню
0: сыграю. Конечно, диско.
1: Нет, регги.
0: Еще лучше.
1: Но она будет звучать не как регги, потому что я играю сейчас без басиста и без барабанщика.
0: Но я в мозгу дорисую рисунок.
1: Окей.
0: С вами в воспаленном мозгу.
1: Договорились. А песня называется «Мальчонка молодой».

0: любишь или нет? Радость и свет.
1: Ну вот, сразу тебе покажу, тут пока ты пел, я вот танцевал, правда, в середине упал, ну, потому что равновесие плохо держу после того случая. Но тут вот сейчас покажу тебе фотографию, Прохор сделал на кодек моментально, вернее, на полироид, вот видишь, вот меня танцующего, вот посмотри повнимательнее, поближе. Вот.
2: Саш, какой загар,
1: да, ну,
2: в таких лампах такой
1: ты
2: загар.
1: Ты как думал, там же какая радиоактивность, да. Я работаю. Вот, ну что же, Толик, смотри, в принципе... Мы сказали про концерт, мы сказали про то, про сё, про пятое и десятое. Вот. И вопрос, который Генриетта Шерсть обязывает нас задавать каждому гостю отныне. Вот он даже тут начерчен сзади тебя на плакате. Не забудь задать вопрос. И вопрос, вопрос, конечно же, о творческих планах. Все понятно. Можешь не отвечать. Ну, тогда это уже хороший ответ. Тогда слушаем следующую песню.
2: Что-то...
1: Ну, это просто наша Прохора, она иногда все заходит, и как бы ты относись спокойнее, не пугайся так больше. То есть это она, это вот то, что она тебя так схватила, это не агрессивный жест, это не жест агрессии, наоборот, так сказать, миролюбивый. Просто вот место такое она сегодня что-то выбрала.
2: Хорошо, по-легкому отделался.
1: Да. Ну, мы ее вывели уже вот в угол там. Ну что же, следующая песня.
2: А следующая песня будет, наверное, баллада. Ну, длинную песню спеть или короткую, Саша, вот как лучше?
1: Ну, давай длинную, но тогда она будет последняя.
2: Если длинная, да?
1: Да. Но с другой стороны, баллада это же хорошая песня.
2: Но баллады, они же длинные такие.
1: Да.
2: По 9 часов пели раньше, говорят.
1: О. Я помню, мы по 8 у станка стояли.
2: Ладно. Я не буду длинную тогда песню петь. Хотел балладу про разбойника Степана. Но вы ее еще слышите на концерте. Так что другую спою песню.

0: шумная песня. Ну что же, Анатолий Васильевич, остается 4 минуты времени, 4 минуты до того, как, так сказать, твои слушатели разойдутся. Ну, мы же как бы, типа, флутовый концерт, понимаешь? Вот. Я предлагаю тебе исполнить ту композицию, которую, на так сказать, на твой взгляд, ты бы вот посвятил бы...
1: уходящим.
0: О, правильно, да, хорошо. Спасибо, что выручил. А то у меня нить рвется после того случая.
1: Есть у меня песня такая, «Сам себе Истома» называется.
0: О.
1: Вот я, наверное...

0: Чикай.
1: Ну что же, спасибо тебе, славный геройский орел Цолик. Я желаю тебе удачи 30 числа. Напоминаю, что 30 июня в клубе «Не бей копытом» в 19:00 презентация новой кассеты группы «Бундзёрин», которая называется «Воздушный змей». И в гостях у нас сегодня был командир этого коллектива Анатолий Васильевич Погодаев.
2: Спасибо, спасибо, Саш, вам. Спасибо тебе и всем радиослушателям.
1: Ну а сейчас после маленькой заставочки новости.
3: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: И вот Михаил спрашивает, зачем я так сильно меняю голос, когда рассказываю новости. Видишь ли, Михаил, в силу, опять же, такого кризиса некоего, я работаю тут один за всех. И за референта сейчас, и за оператора, и к телефону, вот, например, к другому, я подхожу с женским голосом. Все это, вот, например, письмо пришло: Саня, выходи, тебя тут зовут, дежурный, понимаете, мне придется сейчас тут бежать, естественно, опять разгружать. Это все не от хорошей жизни, поверьте. Но это, опять же, все временно. А вот вопрос пришел следующий. Сейчас я вам его зачту. Да, Александр, сегодня вечером я тебя видел, когда ты переплывал Москва-реку вплавь и тихо матерился. Я объясню, почему я это делал. И это, кстати, напрямую связано с нашим сегодняшним гостем. Я, ну, естественно, не в голом виде, не в трусцах, и не в курточке, а полностью экипированный, без акваланга, правда, но с ластцами, в масте, с трубцой такой. Я искал уток. Я пытался понять, куда же делись с Москва-реки утки. И сегодня, кстати, речь у нас в программе пойдет непосредственно о птицах. Сегодня у нас в гостях орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, а также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Здравствуйте, Игорь Вячеславович.
1: Здравствуйте, Саша.
0: Я вот действительно пытался как-то обнаружить данных пернатых. И вы знаете, существует ведь такая версия, что утки на своих лапках переносят почти все существующее в мире нечестивое. И люди, например, многие, они пытаются, ну, шутя, там, поймать, скажем, птичку, да, как-то там пощекотать ей лапки, там, или дать ребеночку своему лизнуть лапку, глядишь, а там уже туберкулез. Существует мнение, что всех уток в Москве отловила какая-то санэпидемстанция или что-то в этом духе. Есть ли у вас какая-то информация по этому поводу?
1: Такой информации нет, но я очень сомневаюсь, что уток в Москве отловила санэпидемстанция. Я думаю, я сейчас не до этого. Если уж говорить о птицах, которых действительно стоит немножко сократить численность в Москве, то это сизый голубь, которого очень много.
0: То есть вы имеете в виду от обычного...
1: Да, которого все прекрасно знают.
0: Ну, я бы, кстати, не согласился с вами, поскольку вот буквально сегодня, заходя сюда, я наступил прямо на одного. Они как грибы растут и растут, их очень много. Да, вернее, наоборот, конечно же, я с вами согласен. Я просто попутался с воробьями. Дело в том, что наша программа, она очень часто затрагивает такие темы, серьезные темы. А темы ведь взаимоотношения человека и животного, особенно, так скажем, в городском конгломерате, это тема очень большая. И у нас, например, были такие вот вопросы, мы себе ставили, куда подевались воробушки. Вы наверняка помните, что года три назад из Москвы практически исчезло все поголовье воробьинов. То есть какие-то остатки скакали, так и были очень мало, их было очень мало. Сейчас вроде бы поголовье восполнилось. Вроде бы пернатые снова начинают каким-то образом расправлять свои могучие груди и показывать на показ свои красивые оранжевые лапы.
1: Воробей – это вообще самая многочисленная московская птица. И хотя сейчас пернатым живется не очень просто, но воробей самые тяжелые времена уже пережил. Это были времена, когда гужевой транспорт в Москве сменялся автомобильным, электрическим и прочим.
0: А чем это вот вызвано было?
1: Ну, воробей, лишился своей кормовой базы, потому что он питался овсом, лошадиным навозом. И когда не стало воробьё, когда не стало, извините, голубей, лошадей, опять я говорил.
0: Ну, лошадей тоже, безусловно.
1: Да, когда не стало лошадей, когда все, что нас водит, стало передвигаться на колесах, то воробей лишил своей кормовой базы. Но он сумел это пережить, перейдя на отбросы, пищевые отходы, которые оставлял после себя человек. Но другая птица, всем тоже известная овсянка, она не смогла этого пережить, и хотя... Во времена гужевого транспорта она была очень обычной московской птицей. Но, к сожалению, приспособиться, перейти на объедки она не смогла. И сейчас в Москве практически исчезла.
0: Но в лесах вроде бы она еще встречается.
1: В лесах встречается, но в городе она даже не улетала.

0: упала на зиму, была оседлой птицей.
1: А вот скажите, Игорь Вячеславович, в данном случае, вот ну, мы так медленно подходим к нашей теме, но это и правильно. Мы, подобно туману, обволакиваем, понимаете ли, стержень основной мысли. Вот когда воробушки стали поедать практически отходы человеческой жизнедеятельности, да, не является ли вот нынешнее поколение данных пернатых, по сути говоря, мутантами? То есть если бы мы взяли, скажем так, воробья первичного вот из той первопрестольной, да, и поставили бы рядом с ним обычного воробья, могли бы они, скажем, стать половыми партнерами или воспринимали бы друг друга как одну породу, на ваш взгляд?
0: Безусловно, могли бы. Дело в том, что воробей живет рядом с человеком уже очень много, даже, наверное, не сотен лет, а, наверное, тысяч. Потому что предки воробьев, они родом из Африки, из тех исконных центров растениеводства, как Древний Египет, дальше Месопотамия. И дело в том, что сейчас вот тот воробей, которого мы все хорошо знаем, зовем домовым, он не встречается во многих местах вне поселения человека. И в частности, вот на якутском языке, не знаю, как это звучит, но название воробья переводится дословно как «птичка, сидящая на углу русской избы». То есть, когда появились русские, построили дома, появились и воробьи. Ну, вообще, воробьев достаточно много видов, в основном в Средней Азии, в Африке. И они в некоторых местах просто бич божий. Они съедают весь урожай зерновых и с ними борются. Ближайшие родственники воробьев, например, огненоклювые ткачки, с ними борются как с насекомыми. Их сжигают огнеметами, взрывают, бомбят самолетов, чтобы просто они не съели весь урожай.
1: А вы знаете, я сразу в памяти, в моей СПО, что меня приглашали как специалиста по уничтожению, в общем-то, пернатых почему-то, хотя я занимался орнитологией, совершенно преследуют другие цели в Китае. Вот когда была великая воробьиная охота, я сказал им, что просто в шутку по телефону. Мне говорят, приезжайте, Александр, зашитите, говорят. Я говорю, да возьмите палку и бегайте с палкой. Потом гляжу, действительно, то есть они доверчивые люди, они приняли это на веру. Они перебили всех воробьев. Но что касается вот этих новых методов охоты, вот вы, как орнитолог, значит, человек так трепетно относящийся к птицам, одобряете ли вы это или нет? Ткачек-то он вроде как и ни при чем.
0: Ну, там проблемы другие. Там люди-то против ткачки ничего не имеют. Им просто кушать хочется.
1: А как вы относитесь вот к идее, например, создания альтернативных полей или альтернативных источников продуцирования вот питательных продуктов для братьев наших меньших? Ну, вот, например, нам с вами вдвоем достаточно сейчас, ну, это я очень утрированно говорю, по кружке пива и по две сардельки, да? Вот. Почему бы сразу бы вот не заготовить еще половину сардельку и, скажем, 100 грамм пива для тараканов, которые тоже хотят жить. И все, и проблема будет решена существование. Ну, сажаешь поле картошки для себя, к примеру, большое, да? Посади рядом маленькое для колорадских жуков.
0: Ну, я думаю, будет сложно объяснить колорадским жукам, тараканам и воробьям, что больше мы им вот выделим немножко, а больше не дадим.
1: А зачем же там нужна вот биохимия, вся вот эта генетическая наука, простите, она же должна каким-то образом к альтернативным полям придумать, сообразить какие-то стимулирующие добавки, чтобы вот эти вот животные лезли именно туда и не трогали?
0: Ну, проще, наверное, вывести специальных колорадских жуков, которые будут понимать, что их, а что наши.
1: А куда старых девать?
0: Ну, а старых не знаю, куда девать. Наверное, придется им объяснять как-то доходчиво, что, ребята, вот ваше поле.
1: Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у нас орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Кстати, мы с вами будем общаться и в прямом эфире по телефону 203-19-22. А тема нашей сегодняшней беседы, основная тема, это «Птицы и мы в городе». Вообще, если позволите, Игорь Вячеславович, я выскажу свое, в общем-то, мнение о данном животном, то бишь о птице, о двуногом пернатом друге человека. Вот как рассуждаю себе я. Есть ли еще животное на свете, которое может а. плавать, б. ходить, в. летать, ползать тоже может. Мы знаем таких птиц, которые ползают, птицы поползать. водится в Африке. Даже есть птицы, которые живут в норе, вы тоже их знаете. Есть птица, по-моему, гуахара, да, такая существует?
0: Да, есть такая.
1: Тоже, которая живет, в общем-то, в пещере. То есть практически это универсальное животное. Оно может гнездиться и может и по-живому, прям раз и живой у нее уже по-живому родит. Поэтому я позволю себе даже такую сентенцию, что это суперживотное. Вот согласны ли вы с этим?
0: Знаете, Саш, как орнитолог я с этим не могу не согласиться. Но я думаю, меня не поймут все-таки некоторые другие специалисты, которые считают, что именно объект их исследования самый великий, самый уникальный и самый многообразный. Ну, в частности, энтомологи, например, могут перечислить все те же качества, присущие к насекомым. Ну и вот, да, насекомые, в отличие от птиц, могут рождать живых детенышей.
1: Но они не обладают температурой тушки достаточной, в общем-то.
0: Ну, так они какой... Им хватает их температуры. И, в общем, то, что они вынуждены следовать колебаниям температуры окружающей среды, может быть, это и не столько минус, сколько плюс. По крайней мере, они за свой счет не обогревают окружающую среду.
1: Ну, что говорит об их паразитическом образе жизни?
0: Ну, почему же? Я думаю, что не только паразитические насекомые есть. Ну, конечно, наши бытовые знакомства чаще всего касаются именно паразитических насекомых. Но вообще мир насекомых многообразен. И, ну, есть у насекомых одно достоинство очень веское. Многие насекомые служат пищей птицам.
1: Вы сказали, не многие.
0: Многие.
1: Ну, а, безусловно, это же такая закольцованная экосистема, как ее называем мы, ученые.
0: Да, конечно.
1: Ну вот, что касается все-таки города. Я, кстати, все-таки так понял, что выбранная вами профессия была не случайно. У вас были, очевидно, симпатии вот к данным летающим персонажам. Я, например, могу часами наблюдать за повадками всеразличных птиц, в частности, вот обычной городской вороны. Многие сравнивают ее с крысой. Это сравнение меня несколько коробит. Я считаю, что ворона как-то, может быть, не странно даже будет звучать, гораздо более интеллектуальное животное, то есть, нежели крыса. Не случайно ты употребил слово «интеллектуальное». Достаточно посмотреть, как они там вдвоем, например, вскрывают консервную банку. Вот у меня в гараже уже третью неделю они этим занимаются и уже достигли, в общем-то, определенных успехов. Вот. Но, тем не менее, сосуществование людей и птиц в городе. То есть начнем все-таки с того, что сейчас осень, за окном уже холода, и масса клювов, как я называю своих любимых пернатых друзей, срываются и направляют свои стопы в теплые страны. Вот скажите, Игорь Вячеславович, не кажется ли вам это странным, что человек, будучи разумным таким существом, остается жить в этой промерзшей местности, где даже автомобиль очень плохо заводится, аккумулятор садится, и многие обмораживают себе конечности всякие, поскальзываются и бьются теменной костью об обледеневшие бордюры, а клювы, они попросту... В общем-то, летят. Да, они почему-то прилетают сюда летом. Вот хотелось бы узнать, почему. И почему они улетают. А также, конечно, вопрос, почему люди построили, на ваш взгляд, почему себе жилье в таком месте, где жить, по сути, можно нормально только 3 месяца в году?
0: Ну, причины, которые заставляют птиц улетать далеко на юг, они многообразны. И... В первую очередь, это, видимо, ну, понятно, почему они улетают. Холодно, есть нечего. Гнездиться зимой тоже не очень приятно. Но вот почему они возвращаются, это, в общем-то, вопрос. Но прежде всего, наверное, потому, что в гнездовой период им необходимо, во-первых, больше места для гнездования, чем может дать южные угодья. Больше корма, а северные наши просторы очень продуктивны в этом смысле в летнее время. И даже если считать солнечный свет за что-то очень необходимое и веское, то, например, за полярным кругом все лето солнце не заходит. То есть это как-то компенсирует, видимо, отсутствие таких повышенных температур. Ну, а что касается людей, то я думаю, если бы человеку предложили выбирать, пересидеть зиму в этом малоподходящем для жизни, как вы сказали, месте, или лететь, размахивая крыльями за тысячи километров, терпеть.

0: Коленочки шили для, в общем-то, птиц, чтобы они оставались, обогревали. Каждому жителю Москвы, в общем-то, было поручено обогреть по птице зимой как-то и так далее. Эта акция не прошла, поскольку наше население в целом относится к ним как-то, ну, пренебрежительно. Действительно, вот согласитесь, вот только очень редкие уважаемые и достойные люди обращают внимание на птиц, а все остальные, там, бездомные кошечки, собачки, или там убить крыс, к примеру. То есть это тоже понятно, что мы не будем их ругать, это, скажем так, их право, но тем не менее.
1: Ну, вообще, здесь подход к решению проблемы немножко был не тот. Птицу не надо греть снаружи, ее надо греть изнутри. Тогда она переживет любые низкие температуры. То есть, если птицу хорошо кормить, она согреется сама, поскольку у нее обмен веществ, метаболизм, очень высокий. Она позволит ей согреваться. Но тогда надо призвать людей не шить валенки или тулупы для птиц, а скорее разводить блох, тараканов, каких-то насекомых, чтобы подкармливать насекомоядных птиц, которые зимой полностью лишают своей кормовой базы.
0: Ну, в принципе, мы же наблюдаем периодически, вот зимой, сейчас вот зима грядет, что птицы ходят и попросту клюют даже обычный снег. Мы даже порой делаем такие, ну, микроэкспедиции, вылазки, так мы их называем между собой, и, в общем-то, ходим здесь по району и подбираем отломанные клювы, затем ловим птиц, у которых, в общем-то, произошел клювовый отлом, и всячески на эпоксидке это клеим дело, потому что, нет, действительно, вот когда были 30-градусные морозы, они сами-то взъерошены, а клюв-то он голый, это же голая кость, она ничем не обогревается.
1: Ну, клюв вообще очень важная часть тела птицы. Если нет клюва, то уже питаться очень сложно, потому что вот форма клюва, она как раз и определяет характер питания, или наоборот. К вопросу о том, что было раньше, яйцо или курица, и что же все-таки главное в образовании форм в природе. Ну, вообще известен случай, когда клюву протезировали, и даже достаточно удачно. В частности, известен случай, когда журавлей или аистов, которых содержали в зоопарке, они частенько пытаются напасть на посетителя, ломают клюв, просунув его в решетку. Так вот, им делают искусственный клюв из легкого металла или из какого-нибудь пластика, приклеивают действительно его, и птица нормально живет, может питаться. Но вообще в природе тоже частенько встречаются птицы с повреждениями клювов. И, в общем, как это ни удивительно, но иногда они вполне прекрасно себя чувствуют и даже хорошо упитаны.
0: Игорь Вячеславович, правда ли, что срок жизни многих птиц определяется в основном степенью изношенности вот клюва самого? То есть именно они гибнут, потому что клюв стесывается, и они не могут уже потреблять пищу. Ну, вот даже обычно, я где-то слышал, городская ворона может жить практически вечно, попросту говоря, если бы не клюв.
1: Да нет, дело в том, что клюв покрыт роговым веществом, который называется ромфотека. И оно так же, как оперение, линяет, периодически сменяется.
0: То есть, как у змеи?
1: Ну, не совсем как у змеи. Отшелушивается постепенно и нарастает вместо этого. Это скорее можно сравнить с ростом ногтей.
0: Скажите, пожалуйста, вот когтевые отростки в данном случае какую играют роль? Мы же вот, да, я отдельно разговор хотелось бы завязать, если мы говорим о городских птицах. Мало кто из наших сограждан обращает внимание на такую элементарную вещь. Почему? Вот вы наверняка-то знаете. А. Голуби не сидят на деревьях. Б. Воробьи не ходят. Г. Вороны делают и то, и другое. То есть, хочешь, прыгает. Я видел сам, как она прям, ну, так и боком, и как хочет. В общем, перемещается, что ферзя. Вот. То есть, совершенно разные способы даже оценки ситуации у них, понимаете. Воробей, я видел, как он хотел один раз пройтись, не вышло. Чем это вызвано? Может быть, вызвано когтевыми делами. Ну, почему, правда, голуби не сидят на деревьях? Вы согласны, что это факт?
1: Да, конечно.
0: А вот кто-нибудь об этом вот обращал ли внимание? Вот я уверен, что, может быть, один вот из наших радиослушателей...
1: Ну, вообще, можно провести викторину сейчас такую, то есть сразу не отвечать на этот вопрос, а послушать версии, которые изложат наши радиослушатели.
0: То есть почему это происходит, да?
1: Да, но в двух словах, чтобы так вот...
0: Нет, давайте попробуем.
1: Давайте попробуем.
0: То есть, значит, сейчас вопрос такой, как вы думаете, уважаемые, почему голуби не сидят?

0: сидят на деревьях и на проводах тоже, как это делают воробушки и, в общем-то, вороны, да? 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло. Вы, видимо, не готовы к ответу. Давайте так, если вы не готовы, вы тогда лучше не звоните, подумайте хорошенько, потом перезвоните. Если мы будем чувствовать, что вы волнуетесь, мы, дабы не увеличивать в Москве количество инфарктов миокарда, тоже вас будем выводить из эфира. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые.
0: Представьтесь, пожалуйста. Это меня сейчас уже заставляет Зинаида Дверь. Говорит, почему ты, говорит, Сашок, не просишь радиослушателей представляться, как это делается на солидных радиостанциях?
1: Ну, передайте Зинаиде, глубоко уважаемый, что меня Иван зовут.
0: Да, Иван, ну вот наблюдали ли вы вообще за поведением птиц в городе?
1: Да, безусловно.
0: Да.
1: Ну, а как же?
0: Ну, вы согласны вот с нашими, с Игорем Вячеславовичем, наблюдениями?
1: Конечно. И Ни разу не видел голубя сидящего.
0: Ваша версия, почему это происходит?
1: Голуби, они, ну, как вы можете легко заметить, достигают огромных размеров, ну, сравнительно с другими птицами городскими. Самые большие, я думаю, одни из самых больших. Поэтому, когда при попытке приземления на одну из веток, она, ветка, обламывается, поэтому они на горьком опыте, убедившись в бесполезности таких попыток, просто не рискует больше.
0: Угу. Спасибо, Иван. Ваша версия принята. Мы, кстати, послушаем еще несколько версий с Игорем Вячеславовичем. Я, кстати, открою, если вы позволите, Игорь Вячеславович, наш небольшой научный секрет. Мы между собой, орнитологи, конечно, любовно, с такой, с долей шутки, называем между собой голубей московских боксерскими перчатками попросту. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно...
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
2: У меня Вася Солнцевский.
0: Здравствуйте, уважаемый Вася Солнцевский. Каково ваше мнение на данную проблему? Видели вы голубей, сидящих на деревьях?
2: Да. Вот сегодня утром шел я с собакой гулять и видел одну.
0: Одну. То есть, может быть, просто ее кто-то насадил туда? Нет, а вообще-то так вот, как ваше мнение? То есть одна, она может дура просто. Ну, типа вот у нее мутация, понимаете? А много вы видели, вот, чтобы они облепляли прям?
2: Ну, вот как-то не помню, когда. Ну, где-то, по-моему, недели две назад иду я, значит, и вижу на дереве штук 10. Все ветки заняты. И сидят.
0: Угу. Спасибо.
2: А можно вот тему затронуть?
0: Да, затронуть.
2: Агрессии птиц на людей.
0: А, это безусловно у нас будет. У нас
2: я
0: сегодня
2: шел утром и видел, как несколько ворон напали на бомжа, угу, который рылся на помойном ящике.
0: Понятно, вот. Понятно. Вопрос понятен. Спасибо. Дело в том, что Игорь Вячеславович Фадеев еще только пришел к нам, и у нас длинная сегодня беседа, поэтому сегодня, я думаю, мы узнаем о городских и не только городских птицах очень много. Безусловно, об их агрессии тоже поговорим. Но сейчас все-таки хотелось еще послушать о голубях. Ваше мнение. Первая версия была, что в силу тяжести своей тушки просто они промахиваются там или ломают. В общем, у них с навигацией проблема. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Это тезка ваша, Лицезар.
0: Здравствуйте, Александр.
3: Ну, по всей видимости, все-таки это такие твари, которые менее музыкальные, чем воробьи и прочие мелкие птахи. Они как-то рассаживаются в порядке нотной грамоты. Единственное, кстати, их лесные сородичи, наверное, или прародители более музыкальные, это горлицы, они на ветках постоянно.
0: Угу. Спасибо, Александр. Ну, я бы даже от себя добавил, что они не на ветках, они на мельницах, как правило. А поскольку мы сейчас все мельницы сделали из них музеи, то мы их оттуда гоняем, горлиц, поскольку они своим пометом музейные наши все вот эти дела просто портят, и памятники тоже. Но это я от себя добавил, понимаете, Игорь Вячеславович, ну, надо заниматься коммерцией, зарабатывать деньги. Ну, как, послушаем еще какие-то версии, потому что пока что реально вот мы ничего не услышали. Согласитесь.
4: Да, но мы кое-что интересное услышали.
0: Да,
4: Вася Солнцевский, он прав. На самом деле, наши сизые голуби уже начали садиться на деревья. Но это бывает достаточно редко, и у них получается это дело неуклюже. Ну а о родственниках голубей в наших краях можно добавить еще что. В наших лесах и парках встречаются вяхрь, клинтух, обыкновенная горлица. И вот сейчас появляется кольчатая горлица. Но эти птицы лесные и, в общем-то, достаточно всегда сидят на деревьях и гнездятся на них же.
0: Ну, кстати, вы знаете, Игорь Вячеславович, к своему стыду я должен признаться. Ну, хотя как к стыду? Вот тему «Сидят ли голуби на деревьях» я затронул тоже неспроста. Просто где-то год назад я иду себе, понимаете, по улице. Вот, значит, самый Прохор, там еще друзья, там, в общем, идем за деньгами. Вот, там. Вот подбегает к нам девчушка такая, лет 12. Рыжая такая, в косичках вся, в босоножках, так цеп меня за руку. Я думаю, сейчас, дескать, деньги будет просить. Она говорит: дядя, глянь, на проводе сидят голуби. Мы прям так вот встали все вчетвером, смотрим, действительно, то есть сидели, я сам это видел. Вот, кстати, к нам тут еще приходят версии насчет голубей. Вот одно, значит, Александр, это все миф. Голуби сидят на деревьях, и тому есть документальные подтверждения в виде любительских фотографий. Федор прислал нам такую телегу. Далее Тимур Мамедов пишет. У всех голубей отморожены лапки. Они не могут обхватить ветки, а тем более тоненькие провода. Такая версия. Версия вот без подписи, потому что голуби плохо летают и не долетают до деревьев. И также вот Михаил спрашивает, будем ли мы сегодня разделывать птицу в прямом эфире. Ну, в принципе, если у нас останется время, мы принесли с собой, конечно же, вот курочку. И, видимо, может быть, разделаем, да,
4: конечно.
0: Игорь Вячеславович? Ну, это если останется время. Ну, вот такие версии, значит, насчет... И давайте послушаем еще по телефону, примем Хорошо. Парочку звонков насчет голубей. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Представьтесь, пожалуйста, уважаемый.
5: Михаил.
0: Да, Михаил.
5: Вот вы знаете, даже нет такой елочной игрушки, как голубь, если вы могли заметить. Может,
0: да.
5: У вас есть? Несомненно, нет.
0: Нет.
5: Вы знаете, центр тушки голубя смещен так, что центр тяжести приходится на хвост. А голова как бы у голубя, она задрана всегда.
0: А у него же зоб такой болтается.
5: Зоб не уравновешивает хвостовую часть.
0: А он же может его набить и таким образом как-то балласт вот навести.
5: А, ну то Но... есть голодные голуби...
0: Не сидят.
5: Не сидят.
0: Угу. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Ну, еще мы примем, прежде чем Игорь Вячеславович откроет нам истину. Еще послушаем одну версию. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
6: Алло, добрый день. Меня Павел зовут.
0: Привет,
6: я бы, знаешь, хотел бы высказать свою версию. Мне кажется, дело в том, что у голубя довольно слабо развиты пальцевые лопасти. То есть он, в принципе, не может вот хорошо обхватить ветку и сидеть на ней.
0: Спасибо.
6: Мне кажется, вот в этом проблема.
0: Спасибо, Павел. Вы знаете, Игорь Вячеславович, вот версия Павла, только что позвонившего, в таком случае говорит о том, что все груднички бы висели на ветках. Поскольку я, вот помню, пришел на экскурсию вот в роддом, и мне, дескать, говорят, вот дай пальчик там грудничкам. Я одному дал, другому, а они все не отцепляются. И, в общем-то, я вышел весь увешанный грудниками этим. Мне пришлось их 3 дня там держать у себя дома, пока они отцепились. Ну что же, я предлагаю, если вы не против, теперь реальные версии вас, ученого-орнитолога.
4: Ну, то, что хвост перевешивает и голубь просто переворачивается кверху лапками, это не препятствие к тому, чтобы садиться на деревьях. Есть такая целая группа попугаев, висячие попугайчики, которые висят не с головой, спят в такой позе, прекрасно себя чувствуют. Кроме того, есть такая группа, целое семейство, которое называется даже отряд птицы-мыши, которые висят очень забавно на веточке. Они висят, как новобранец на турнике. И ничего, им тоже это не мешает.
0: То есть у них локтевые вот эти лопасти всегда в напряжениях получаются, да?
4: Да, но они подвешиваются, как будто на вертикальной стенке к веточке, чтобы повиснуть. Вот. То, что голубь плохо летающая птица, это очень распространенное заблуждение. Я думаю, вполне очевидно, потому что именно голубь использовался как почтовая птица. И, в общем-то, немного таких птиц найдется, которые, просто взлетев с асфальта, может легко взлететь на крышу 20-этажного дома. В общем, нигде по дороге не остановиться, чтобы передохнуть. Ну, а теперь, наверное, пришло время раскрыть страшную тайну. Почему они все так по-разному двигаются и так по-разному выбирают себе место для прогулки, для питания, для гнезда? Но дело в том, что город, как вы знаете, среда искусственная. То есть человек стащил в одно место кучу дерева, камней, и все это взгромоздил одно на другое, устроил такие пирамиды. И понятно, что каждая птица в городе находит свою экологическую нишу. То есть место, где ей жить, где кормиться, где гнездиться, где гулять, отдыхать, где летать. Вот. И, конечно, птицы приходят из самых разных мест. Так вот, голуби, они пришли из скальных мест, из горных мест. И там же сейчас и сохранились дикие сизые голуби в очень труднодоступных местах. Птица очень быстро летает, гнездится на скальных карнизах. И, в общем-то, достаточно редкая. В городе же эта птица нашла замечательную экологическую нишу в виде многоэтажных зданий, которые напоминают им их родные скалы. А гнездится она на чердаках, на различных нишах, под подоконниками, на балконах. То есть, в общем-то, она себя чувствует в городе, как у себя дома высоко в горах.
0: Вот, да, кстати, и вопрос такой, Игорь Вячеславович, а где же, как не на деревьях, голуби вьют гнезда и откладывают свои яйца, Иван Трофимович пишет. Так, он думает, что на деревьях.
4: Вот. Тогда нам надо договориться о терминах. Дело в том, что голуби – это целый отряд птиц голубеобразные, которые насчитывают где-то 2,5 сотни видов. У нас, как я вот уже перечислял, видовой состав голубей Московской области и залетающих в Москву, большинство видов исконно наши местные, и они, конечно, живут на деревьях, гнездятся, в основном вьют свои гнезда на деревьях, за исключением клинтуха, который гнездится в дуплах старых деревьев. А скалистый голубь, сизый голубь, который мы вот все видим в Москве, который бегает под ногами, который за птицу-то уже по привычке так многие не считают, что-то бегает, летает. Вот. Он пришелец из скальных каких-то мест, с гор. И он здесь именно, заметьте, голубь не живет вне больших городов с какими-то высокими строениями, с чердаками. И он-то как раз гнездится на каменных строениях или на больших деревянных, где можно найти свою похожую на скалу нишу для строительства гнезда. И именно поэтому он не садится на деревья. Дело в том, что у него в процессе естественного отбора не возникало необходимости обхватывать лапами какой-то круглую перекладину, ветку или провод. Он привык садиться на скалы и ходить по скалам.
0: То
4: поэтому
0: есть у него
4: в городе
0: ножки устроены, так скажем, в расперды, вот они стоят.
4: Так. Именно так.
0: А вот, вы знаете, я хочу сказать, как раз в момент вылета вороновых из своих гнезд, я, значит, увидел, как один, в общем-то, нелепый, но он какой-то дебильный был немножко. Действительно, так, в общем, он выпал, и такой, прямо ошарашенный, ударился. Я, в общем-то, вышел, подобрал его, дабы как-то, потому что оба кошки сожрали. Вот, он жил у меня на балконе там почти 3 дня, после этого улетел, и, кстати, я, видимо, нарушил какую-то их вот экосистему, потому что уже будучи взрослой особью, я видел, как он все с папой и с мамой летал, уже сам здоровый, подлетал, у него голос характерный, дебильный такой вот, и требовал еды. То есть вот эта пара, я не знаю, вот вороновых, она даже из-за него не могла расстаться. Я обратил внимание, что если его посадить на плоскую поверхность, то у него вот эти вот ноги его, они всякие фиги показывают, козю-базю, в общем, такую распальцовку. Ему очень сложно, вот, как-то не странно, то есть у него как раз тянется обхватить. Правильно ли я понимаю?
4: Да, действительно. Вороны-то как раз местные птицы. Сформировались в лесах, таких пойменных, приречных лесах, как вид. Ну и они, конечно, более приспособлены к жизни на деревьях, чем голубь.
0: Вот, кстати, вопрос, даже не вопрос, а сентенция. А может быть, раньше почтовые голуби летали высоко и быстро, а сейчас они так не летают, поскольку их никто и ничто не заставляет. Поэтому ноги и крылья у них плохо развиты физически. Ну, это действительно ведь так у современных-то.
4: Ну, вообще, современные сизари, которые в наших городах везде встречаются, это не совсем дикий голубь сизый, который живет на скалах. Есть версия, что это потомки когда-то домашних голубей различных пород, которых всегда любили разводить люди, а потом они улетели, одичали, породы перемешались, а при смешении разных признаков всегда идет возврат к предковой форме. И вот таким образом мы получили таких полудомашних синантропных голубей, которые тут бегают. Почтовые голуби – это специальные породы, которых специально вводят находили, отбирали. А то, что их сейчас не используют, это ошибка. В некоторых крупных городах их используют для быстрой доставки пробы крови в центральную лабораторию, где есть все оборудование для этого, с пункта взятия этого анализа крови. Потому что, как оказалось, это самый быстрый способ. Голубь летит по прямой и дает 100 очков любой машине, любому способу транспортировки.
0: Ну, это, кстати, этот способ, я читал, он применяется реально в Токио. Причем, вроде бы казалось, у них были проблемы с экологией очень серьезные. А затем, когда они с этим справились, то вот в силу своей японской такой изобретательности и находчивости они стали применять этот способ. Это действительно так. А вот интересное, кстати, интересное сообщение. Александр. Мы можем сидеть и на проводах, и на деревьях. Мы просто не хотим. Подпись «Голуби». Далее. Проведенные мною исследования, это не мною, а вот нашего радиослушателя, показали, что частота урчания голубя попадает в резонанс с частотой качания провода от ветра, и голубей просто-напросто скидывает. Седой, так считает. Ну, в принципе, мы уже разобрались, в общем-то, в причине, почему голуби не любят сидеть на деревьях. Я бы хотел теперь затронуть следующую тему. У нас остались еще, так сказать, два вида походки. Почему, значит, воробьиный постоянно прыгает, вот, и почему вороновый ходит. Ну, так же, как и голубь. Голубь, он может, в общем-то, как-то и прыгать, и ходить. Ворона тоже, но что касается воробья, он только прыгает. Кстати, когда голубь ходит, это что-то меня понесло сейчас, я вот сразу стал вспоминать. У него же ведь еще такие характерные движения головой очень смешные, что, в общем-то, может послужить следствием для сделания следующего вывода, что у него непосредственно ножные мышцы связаны с шейными. Я прав?
4: Ну, все птицы при ходьбе дергают головой. Это эквивалент нашему размахиванию руками.
0: Тукан не дергает.
4: У тукана центр тяжести достаточно далеко вперед. Тукан вообще птица выдающаяся. У него такой клев,
0: что... Об этом мы еще поговорим, несомненно. Ну, а что касается походки. Вот, значит, есть у нас воробьи прыгающие, есть ходячие вороны. Мы будем узнавать мнение наших уважаемых или сразу каким-то образом разберемся?
4: Почему? Да, можно и сразу разобраться.
0: Давай.
4: Дело в том, что, как многие мелкие птицы, воробьи, как вид, может быть, это даже раньше произошло на уровне семейств, сформировались как птицы древесно-кустарниковые. И для удобного передвижения им проще перепрыгивать было с ветки на ветку, делая это, конечно, двумя ногами сразу. Поэтому их мышечный аппарат локомоторный сформировался таким образом, что у них все это так устроено и настроено для прыжков именно. И вот сейчас они уже прыгают по нашему асфальту, по помойкам, но это все сформировалось в те времена, когда предки воробьев жили в кустарнике.
0: А вороновые ходят вот и как-то вроде бы... Не, ну они тоже и прыгают. Ладно, тогда с ними не будем. Я видел, как они с бордюров там... Вот...
4: Ну, у ворон более универсальное строение.
0: Безусловно.
4: Моторного аппарата.
0: Безусловно. Вот мы часто занимались хирургическими операциями. Такое там у них внутри находили. Но это тоже позже мы расскажем. Игорь Вячеславович, я частенько видел волнистых попугайчиков. Это, опять же, не я, это наши радиослушатели, которые улетели от прежних хозяев к стайкам воробьев. Вопрос такой: что происходит с этими попугайчиками?
4: Ну, когда становится холодно и еды становится меньше, они обычно прибиваются куда-то к каким-нибудь квартирам. Прилетают на балкон, залетают в форточки и просят обратно в неволю. Но другие гибнут, их участь гораздо более печально. Но вообще известны случаи, когда вот такие птицы, улетевшие из клетки, достаточно успешно гнездились, совершенно не вроде бы...
0: То есть вы имеете в виду попугаев?
4: Да, и попугаев тоже. В далеких от их родины местах и много лет даже успешно размножались. В Москве это прежде всего майны, это такие скворцы среднеазиатские. Они несколько лет достаточно успешно гнездились, видимо, тоже улетели из клетки. А в Европе некоторые виды попугаев образуют вполне устойчивые популяции. Их даже включают в состав местной фауны в официальные списки.
0: Угу. Вы знаете, у нас как-то несколько лет назад в гостях была Алиса Таргапанова. Я не знаю, известно ли вам это имя. Это, в общем, самый главный босс по составлению рациона питания птиц московского зоопарка. Вот. И она сказала следующее, то есть, что любое перемещение птицы, вот домашней, скажем, да, в пространстве, действует на нее очень угнетающе. Мы, вот, кстати, проводили эксперименты вот, в нашей лаборатории. Мы брали несколько спящих женщин, естественно, добровольцев, заранее оплачивали им на книжке деньжатки дали. Вот. И, в общем, пока они спали, перемещали их в самые разные места. То есть, ну, например, вот она москвичка, живет тут в доме, тут в высотке напротив, да, легла спать вечером. А утром она оказывается, например, в городе Бийске, в деревянной избе. Вот она выходит, и мы проверяли, то есть она вся в датчиках у нас, там, ее состояние тушки. Вы знаете, многие даже замуж выходили и оставались многие. То есть с птицами, как утверждала Алиса Таргапанова, такого не происходит. То есть ее клетка, ее вот этот мир, в котором она живет, он только для нее существует. Если, как она говорила, ее вот взять и там даже с кухни перенести в комнату, то для нее это уже шок. А вот вы вроде бы как говорите, что они улетают и даже гнездятся. То есть я понимаю, что вы, ученые, очень не любите друг друга, вот, и у вас жестокая конкуренция, но тем не менее, поясните, пожалуйста, вот тогда мысль Алисы Таргапановой.
4: Да нет, тут никакой конкуренции нет. Здесь на самом деле ситуация вот какая. Животные, они все достаточно консервативны, потому что во многих ситуациях это их спасает. Всякое... Незнакомая ситуация, она чревата неприятностями вплоть до лишения жизни. Но с другой стороны, все животные еще и необычайно пластичны, и это тоже их во многом спасает, потому что чаще именно привычная ситуация и таит в себе различные, казалось бы, привычные опасности, которые могут неожиданно повернуться непривычным боком.
0: Угу. Вот интересный пришел вопрос, ну, немножко не в тему, но, в принципе, мы сейчас уже, я так думаю, тему походки наших двуногих пернатых крылатых друзей, клювастых, целиком раскрыли. Игорь Вячеславович, объясните, пожалуйста, явление каннибализма у птиц, Денис просит. Действительно, мы часто замечаем, что, вот, например, птица ест другую, только что вот раздавленную, например, моим новым автомобилем, английским, ручной сборки красным, да, вот, при этом, вы знаете, Игорь Вячеславович, лично я никогда не замечал, чтобы, например, птицы ели птиц другой породы, это только случается у ворон, они могут есть голуби и так далее, вот голубь не будет есть дохлую ворону, на мой взгляд, я такого не видел, воробьев же они вообще не замечают, никто.
4: Ну, дело в том, что птицы вообще им так, по большому счету, это все равно, что есть, если это попадает в их привычный диапазон питания. Ну, а на самом деле такой каннибализм, ну, просто у них нет таких моральных каких-то особенностей, как у людей, и они воспринимают дохлую птицу, особенно раздавленную автомобилем, как просто мясо, и не более того. Но подобный каннибализм встречается еще и это некоторые формы внутривидовой конкуренции. Например, если те же голуби достаточно агрессивны, дело в том, что когда их становится слишком много, и плотность их гнездовий на чердаках становится очень ограниченной, то здесь вступает в ход ограничивающий численность механизма. В частности, тот самый каннибализм и то самое убийство более слабых соседей, о котором, наверное, вы и говорили.
0: То есть вы имеете в виду, что даже происходит попросту какая-то битва, в результате которой проигравший бывает съеден?
4: Да.
0: Но или... это такие уже вообще закулисные дела у них,
4: ну,
0: там.
4: Ну, или съеден, или убит. Это именно ярко очень выражено у голубей. Если посадить двух голубей в одну небольшую клетку, один обязательно убьет другого.
0: Угу. А вот, знаете, я побывал тут недавно... В общем, в командировке в городе Лондоне мне поручили там восстановить крышу одного из исторических разрушенных зданий, там покрасить, ну, гвоздики там то все, там подлатать. И у них вот на самой главной Трафальгарской площади огромное количество вот в данном случае этих голубей. Даже вот был случай, мне там рассказывали местные англичане, когда какой-то молодой человек отлавливал этих голубей в чемодан и уносил их. Потом выяснилось, что он их сдавал попал в китайский, собственно говоря, ресторан. То есть это действительно не байка, это был факт. И, в общем-то, приняла полиция тогда, потому что отношение там к голубям очень и очень такое, ну, прям трогательное. То есть я, например, наблюдал там в сквере в одном бассейн, и сделана специальная досочка, на которой вот голубь идет, досочка опускается, он приближается к воде, пьет, выходит назад. Вот. И поголовье этих птиц там очень большое. Что касается, например, вороновых и воробьев, я вот не видел, чтобы они там были.
4: Ну, в Лондоне крышу, я знаю, о какой крыше вы говорите, это крыша музея естественной истории.
7: Совершенно.
4: У них
7: совершенно.
4: Это действительно большая проблема, починка крыши, это достаточно больших капиталовложений требует.
0: Ну, я, и в принципе, не стал уж так...
4: И квалифицированная работа.
0: Душить особо по деньгам.
4: Но к голубям там действительно трепетное отношение. И знаете, на самом деле, голубей действительно едят. И, в общем-то, если говорить о московских голубях и об их истории, то в их судьбе московской популяции было два таких черных момента. Первый раз голуби... А, в общем-то, в Москве они появились сравнительно недавно, во второй половине прошлого века. Вот первый раз они полностью исчезли в Москве во время послереволюционных вот этих вот голодных лет, а второй раз они полностью исчезли в Москве во времена Великой Отечественной войны. Ну, а в Лондоне голубей... Конечно, отдельные личности, может быть, отлавливают на еду, но вообще к ним там действительно очень трепетно относятся. Их не уничтожают напрямую, а их предпочитают кормить зерном с противозачаточными средствами,
0: да,
4: чтобы таким образом их склонность к размножению несколько понизить, таким образом контролировать популяцию. Но что касается ворон, то до Европы они в таком количестве не добрались. Видимо, все-таки не их условия.
0: Ну что же, мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор с орнитологом Игорем Вячеславовичем Фадеевым.

0: А, и я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня орнитолог Игорь Вячеславович Фадеев, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. И я думаю, что мы начнем нашу беседу в данный момент с тех писем, которые к нам сюда пришли. Их приходит огромное количество. Сейчас мы начнем их зачитывать. Вот Михаил Таганский спрашивает: уважаемый Игорь, чем клоака отличается от просто задницы?
1: Дело в том, что задница – это, так сказать, выход из прямой кишки на свет Божий, а клоака, объединение, в нее открывается как прямая кишка, так и мочеточник. И, в общем, отверстием это все открывается наружу. В этом и разница.
0: А, то есть, ну, еще, конечно же, Михаил, если вы как-то наблюдательный человек, а я думаю, на Таганке живут люди наблюдательные, то, конечно, внешним видом они тоже достаточно сильно отличаются. Вот Лиза пишет: мой попугай очень любил, в прошедшем времени любил, говорит, есть вареную и жареную курицу. Это было его любимым блюдом. В прошедшем времени говорит о своем двуногом пернатом товарище Елизавета. Будете комментировать, Игорь Вячеславович?
1: Ну, видимо, сейчас с курицами стало сложнее. Но, видимо, попугай перешел на голубей и на вольный образ жизни, поэтому в прошедшем времени...
0: То есть вы думаете, что тушка как бы просто покинула свой вот...
1: Да, он, видимо, полетел на охоту.
0: Угу. Игорь Вячеславович, как обстоят дела с Бруклинским мостом в Монголии? Неужели голубей нельзя оттуда выгонять более цивилизованными, скажем, электронными методами?
1: Проблема очень сложная. Электроника там, конечно, применять можно, но очень тяжело. Розетки нет куда включать. А чтобы отгонять шумовыми какими-то способами, огнестрельным оружием, сильно мешает Великая Китайская стена, которая очень ограничивает сектор обстрела.
0: Ну и сектор, и меняет характеристики, в общем-то, вот от данной пиротехнической перистальтики. То есть, например, многие пернатые, наоборот, воспринимают это как призыв, дескать, прилетайте. Мы же все помним эти печальные истории с авиалайнерами, когда скопище птиц слетались на пробные вот эти антиптичьи радары, которые, казалось, должны их отпугивать. Они, наоборот, значит, слетались посмотреть, что, мол, дескать, происходит.
1: Да, действительно. Сложные траектории полета метательного снаряда напоминает брачный полет некоторых видов голубей, и это действительно привлекает огромное количество, эффект обратный, все из-за Великой Китайской стены.
0: Кстати, здесь ведь еще, вот если мы попробуем поставить себя на место птицы, у них же вот этот брачный период, он длится не очень долго, и, например, тому же голубю, в общем, достаточно легко подсесть на измену, увидев, что вот нечто в небе выделывает кульбиты, напоминающие вот брачные кульбиты его подруги. То есть он, у него может поехать крыша, и он может даже и наскочить. И такие случаи бывали, когда, в общем-то, ну, естественно, птица обжигалась, и на землю падала уже обугленная, бесперьевая тушка попросту. Что
1: да.
0: Печально.
1: Да.
0: Игорь Вячеславович, объясните эффект бегущих красных глаз вороньих.
1: Ну, красные глаза у вороны – это признак высокого интеллекта. А если уж они бегущие, то это значит вообще птица гений. Поэтому, если вы увидите птицу с бегущими красными глазами, можете считать, что вам крупно повезло, потому что сейчас таких птиц практически не осталось. Сложные времена для гениальных ворон наступили. И климат не очень подходящий.
0: А вот я сам по себе вопрос просто не очень понял. То есть, может быть, тут имеется в виду быстрота открывания и закрывания вот до второго века у нее, потому что ведь частота моргания у птиц у всех разная. А вы же наверняка тоже, Игорь Вячеславович, знаете, как орнитолог, птицу глазовика, которая не моргает, а просто проворачивает глаза вокруг своей оси, смазывая их во внутри головной специальной жижки. Так называемая сожжа, смазывающая, охлаждающая жидкость. Такая же вот у токарей есть поговорка.
1: Да, да, ну красные, быстробегущие красные глаза вороны – это явление несколько другого порядка. Здесь принципиально по-другому устроен орган зрения, проще говоря, глаз. Он работает по принципу сканирующего устройства. Вот это быстрый красный бегущий отблеск в глазах является признаком более совершенного строения глаза. И вот все остальное я уже сказал раньше.
0: То есть вот вы Хотите сказать, что не всякая ворона способна сканировать каким-то образом предметы, а только вот красноглазые, да?
1: Конечно, обычно ворона просто видит, а ворона красноглазая сканирует.
0: То есть картинки отражаются вот эти, видимо, в ее генетической памяти, затем и передается из поколения в поколение. То есть своего рода такой как бы носитель мудрости, да?
1: Да, безусловно.
0: Спрашивает Сергей, способны ли воробьи жить в более жарком климате? Ну, летом-то они же, вернее, имеется, наверное, в виду, чем у нас в самый жаркий, там, в 30 градусов.
1: Ну, конечно. Воробьи могут жить в любой жаре, если им хватает еды и питья. Главное, конечно, питья.
0: Вот вы знаете, я помню, мы проводили эксперимент. Мы посадили нескольких воробьев в духовую печку. В общем, насыпали им так корму, поставили воду и включали, повышали, смотрели, как, в общем, до 60 градусов дошло. Только потом они уже стали обильно потеть, открывать рты и заваливаться на бок. То есть, в принципе, и то мы так посчитали, что это, видимо, все-таки от недостатка воздуха. И если бы там мы бы поставили вентилятор, который нагонял бы туда просто-напросто кислород, то вполне возможно, что можно было бы нагнать где-то и до 73 градусов по Цельсию плюс.
1: Ну, попробовать, наверное, можно было бы. Правда, при температуре выше 48 градусов уже начинается сворачивание белка, а с вернувшимися белками воробью уже труднее функционировать.
0: Да. Да. Сейчас далее. Тут просто прям сыпется и сыпется. Угу. Вот интересный вопрос. Действительно интересный. Расскажите, пожалуйста, оптимальный размер отверстия скворечника, а также о мутации птиц в московском зоопарке. МБ, подпись. Тут действительно ведь дело в том, что, кстати, и Дениса вот тоже интересует. Он спрашивает, Игорь Вячеславович, до чего может довести мутацию у пернатых? Смысл в том, что птицы, ну и вообще любые животные, которые вот населяют московский зоопарк, как ни парадоксально, они же находятся в самом центре города. То есть все вот эти вот газы там прочие и газы всякие, все это, в общем-то, на них непосредственно действует. Плюс приходит огромное количество людей, причем порой не всегда психически нормальных. То есть, ну, мало того, что и нормальные, это приходит туда, как правило, слить свою, по идее, дурную энергию. Вот сколько мы, например, там не стояли с этим прибором, который показывает алкоголь. То есть, ну, пьяный — это пусть он проходит, он пьяный, радостный, лишь бы не хулиганил. От бадунистических мы пытались в зоопарк не пускать, потому что они скидывают свою вот эту всю злобную энергию на птицах. Плюс тут эти газы, да. Грудники, опять же, ведь грудник-то он тоже, по идее, забирает у птиц, а не отдает им. Вот как вы смотрите на эту проблему?
1: Ну, вообще, мутации не настолько обычно... редкая вещь, не настолько редко встречающаяся вещь вообще в животном мире. Достаточно обычное дело, происходит от совершенно разных причин. Чаще всего мутация не проявляется внешне, то есть существует мутация какого-то гена в рецессивной форме. Такие мутации накапливаются в популяции, и при достаточном количестве этих мутаций они могут и проявиться внешне. Но чаще всего эта мутация – это некий дисбаланс в хорошо отлаженной системе, и обычно они имеют летальные последствия. То есть мутантные животные достаточно быстро гибнут. Но в случае, если мутагенный фактор очень повышен, так усиленная радиация, например, какое-то повышенное загрязнение, беспокойство, частота мутации может быть выше. Соответственно, выше частота и нелетальных мутаций. Если, кроме того, нет прессы естественного отбора, который выбирает отклоняющихся птиц, отклоняющихся по окраске, по поведению, по внешнему виду, то эти мутации могут закрепляться в популяции, проявляться. Это мы видим у тех же домашних голубей городских, которых огромное количество цветовых вариантов. Это мы видим в некоторых случаях среди городской популяции утки-кряквы. Это мы видим среди городской популяции ворон, где все чаще и чаще появляются особи с белыми перьями, то есть частичные альбиносы. У воробьев такая же картина наблюдается. Но часто, чаще всего такие мутации нелетальные, они затрагивают только какие-то мелкие проявления. Так, например, вот изменение окраски или некоторые детали поведения. Но не более того, серьезно это на метаболизме, например, не сказывается. Потому что система более тонкая, и малейшее изменение может привести к летальным нарушениям.
0: А возможен ли такой вариант, что ведь все же очень стремительно меняется. То есть, к примеру, вот сейчас мы тут сидим, да, через 2 минуты, раз, и это здание упало. И, ну, а что касается вообще генной инженерии и вообще генетики, то там события при современном вот экологическом состоянии атмосферы, это, в общем-то, вообще непредсказуемо, да, вот, что вот, этот, вот эти самые нелетальные, так называемые, мутации городских птиц просто приведут, ну, скажем, к появлению каких-то монстров в одном из поколений. Поскольку поколения у них сменяются-то относительно людей достаточно быстро, то, например, нас, когда нам с вами будет лет по 60, могут просто сожрать какие-нибудь там новоявленные птеродактили. Вот возможно это или нет? Все-таки иммунная система у них работает очень сильно у птиц, согласитесь.
1: Да, безусловно. У птиц самый высокий в мире животных уровень метаболизма. Поэтому все это работает несравнимо быстрее, чем, скажем, у человека. И уж не сравнивать с какой-нибудь лягушкой или с тем же птеродактилем. Но вряд ли этого стоит всерьез опасаться. Скорее стоит опасаться возникновения каких-то новых болезней. Потому что уж если говорить о микробах, то у них и скорость смены поколений значительно выше. А все-таки, чтобы такие мутации действительно привели к каким-то серьезным изменениям, должно пройти очень много времени, смениться очень много поколений.
0: Вот... Кстати, Василий интересуется, как и где голуби переносят болезнь. Этот вопрос, кстати, интересует многих наших радиослушателей. Даже многие приходили и спрашивали. Ведь известно, что слоны, многие дикие животные уходят, так скажем, умирать вот в какие-то определенные отведенные места. Вот. Куда деваются голуби? Их же количество в Москве действительно... очень огромные. Как они вот... Бывает же, что целая колония заболевает. Тушек мы особо не наблюдаем. Их нигде, чтобы они вот так валялись.
1: Ну, вообще тушек валяется достаточно много, но чаще всего они дохнут там, где находят себе укрытие. То есть чаще всего на чердаках наших же домов. А если говорить о болезнях, которые переносят голуби и птицы вообще, то надо сказать, что у птицы и у человека достаточно мало общих болезней, потому что уровень метаболизма достаточно разный, и температура тела достаточно разная, а у каждого болезнетворного микроорганизма все-таки свой диапазон предпочитаемых температур. Но одна из болезней, наиболее такая реальная, наиболее опасная для человека, который переносит голубя, она первоначально называлась пситокоз, потому что стало известно как болезнь попугаев, которых привозили во множестве из тропических стран. И в прошлом веке многие торговцы птицами, любители птиц болели этой болезнью. Сейчас она называется орнитоз, потому что, как оказалось, переносит ее не только попугаи. У нас в Москве чаще всего это делают голуби, потому что они гнездятся в непосредственной близости от человека. Это болезнь дыхательных путей.
0: А симптоматику не могли бы? Потому что у меня в последнее время как-то что-то...
1: Симптоматика достаточно широкая. Дело в том, что болезнь очень индивидуально действует на человека, и у разных людей может выражаться в таком диапазоне от легкого насморка и покашливания до отека легких, и даже может быть летальный исход. И как вот показали исследования, на самом деле, десятилетней давности, более свежих, я не знаю, до 80% заболеваний, то, что называют ОРЗ, имеет орнитозную природу.
0: Вот. А вот, извините, что я вас перебил, просто я помню, что вот очень многие наши сотрудники пожилого уже возраста, вот они тут как-то на вечеринках «Эхо Москвы» вспоминают, что бывало лазили по чердакам, отлавливали голубей и ели в основном их грудки, вот, прожаривая их на огне. В данном случае вот эта прожарка спасала их от вот, пситокоза такой, вот этого, или все-таки они болели, или иммунная система человека в каких-то экстремальных ситуациях ощетинилась копьями, что римское воинство. Да.
1: Я думаю, что они все-таки болели орнитозом. Дело в том, что орнитоз, он передается не через пищу, а через воздух. С пылью, с какими-то частицами перьев этот микроорганизм передается. Но вообще часто бывает, что дети заболевают. Но это не диагностируется как особая болезнь, чаще всего диагноз ОРЗ. Но первый симптом... Для голубей эта болезнь вообще смертельна. То есть нет случая, чтобы голубь от орнитоза выздоровел. И первый симптом болезни для голуби – это паралич как раз грудной летательной мускулатуры. То есть голубь теряет способность к полету, бегает по земле. И часто как раз таких голубей подбирают дети, несут их домой. Голубь обречен, ему помочь ничем нельзя, но заразиться от него вполне реально. Но чаще всего это кончается насморком, хотя может и более тяжелые последствия иметь.
0: То есть, в общем-то, скажем так, в группу вот орнитологического риска в данном случае мы включаем старушек, которые очень любят кормить голубей летом, вот те клубятся прямо около них, и вот детишек, которые как-то тоже...
1: Да, но еще тех, у кого на балконе, например, гнездятся голуби, или тех, кто любит лазить по чердакам, разносить пыль эту, разгонять.
0: А это относится исключительно все-таки к голубиным или к вороновым, и к воробьиным тоже данная болезнь?
1: Дело в том, что с голубями человек общается более тесно. Голубь живет в тех же домах, что и мы. Более крупный часто живет. Ну, на самом деле, воробьи тоже переносят это. Но просто воробьи менее заметные и реже попадают в руки человеку.
0: То есть, ну, понятно, да. Далее, следующее, вот Руслан интересуется, правда ли, что птицы предпочитают гнездиться в местах обильного роста капусты? Это, видимо, имеется в виду какие-то дачные участки, где...
1: Ну да, особенно в квашеной. Есть такие виды птиц, так и называется, капустница квашеная, которая обожает гнездиться, выдалбливая дупла в бочках с квашеной капустой. Среда подходящая, пища под боком, поэтому, конечно...
0: Кстати, тут нужно сказать, что вот эта капустница, она ведь уникальна тем, что практически единственная вот из птиц, скажем так, как же это лучше сказать, в общем, гадит упорядоченно, то есть у нее есть специальное отхожее место, то есть если она завелась у вас в капусте, это не значит, что вы там найдете ее помет, то есть она ходит регулярно, как почти как человек, 2-3 раза в день в специально отведенное место, которое находится где-то метрах в 50 вот от дислокации бочки с соленьями, по идее. Этот феномен пока что еще вот ученые, насколько я знаю, не разобрали.
1: Но это сложно объяснить вообще. Это птица целиком продукт человеческой цивилизации, поскольку, привыкнув к квашеной капусте, она уже не может питаться свежей, поэтому она вынуждена просто живет, сопровождает человека, ну и в качестве отхожего места использует как раз сортиры, которые люди строят.
0: Ну, на крыше, как правило, они. Если, конечно, ей удается влететь внутрь, для нее это вообще полное счастье. Даже порой вот людям, которые заставали их, ну, например, ночью хозяин идет, да, валеночки такие надел, в майке в одной, в семейном труснике, шлепает по тропинке в клозету, значит, с фонариком, чтобы на розы, которые жена, значит, вот посадила, это не наступило, пить, открывает дверь клозета, глядь, там, значит, уже капустница. Он фонарик на нее направляет, а она даже улыбается от счастья. То есть дело в том, что это единственная практически птица, у которой есть лицевые мускулы, которые могут растягивать ее вот этот вот клюв туда, вот, ну, к ушам.
1: Да, это, ну, неприятная сторона соседства с капустницей, но еще более неприятная есть черта. Когда человек, жаждущий с утра попить рассола с квашеной капусты, запускает трясущиеся руки в бочку и вдруг натыкается на такое покрытое перьями тело и видит такую широкую улыбку этой птицы, ну, тут бывает действительно тяжелое расстройство психики, которое приходится лечить в специальных клиниках. Ну, а вообще эта птица в быту неприхотлива и очень приятна. Поет очень хорошо, приятным баритоном.
0: Ну, да, только за исключением, когда вот ее головка погружена в рассол, тогда происходит бульканье, ну, тоже напоминающее крики ворона, именно не ворона, а вот ворон. Такого я бы изобразил, но мы, кстати, сегодня попоем птичьими голосами еще с Игорем Вячеславовичем. Вот просят затронуть тему, показанную в фильме Питера Гринвея «Падение». Там показано 96 документальных случаев, когда люди, общавшись с птицами, заболевали. Им начинало казаться, что они умеют летать, они прыгали с высоких мест и разбивались. Подпись Молли Малоун.
1: Но мне кажется, этой серии нет вреднее вообще ничего, чем огурцы.
0: Да.
1: Это из той же серии. Общаться с птицами, конечно, да, безусловно, вредно, но общаются с птицами все, а только 96 случаев известно, что человек прыгал откуда-то, пытаясь подражать птице.
0: Нет, ну, в принципе, Игорь Вячеславович, вот если проследить исторически все попытки человека к полету, то они были спровоцированы, прежде всего, наблюдением, конечно, за пернатыми. Ну, неспроста же вот они там прыгали с зонтиками с Эйфелевых башен, да? То есть пытались там всякие педали крутить со сложными приводами. То есть не будь птиц, не будь вот этой зависти к возможности свободного такого полета, люди бы, возможно, и не летали. Кстати, байка об Икаре, о том же. Она напрямую ведь связана с птицей.
1: Безусловно. Конечно, у человека есть такой некоторый комплекс превосходства над животным миром, который возникает из разумности человека и способности переделывать окружающую среду под себя в таком вот невероятно большом масштабе. Но единственное, наверное, животное, которому завидует большинство людей, это птица. Потому что при всей ее, как там говорят, легкомысленности, она может летать, а человек без помощи каких-то подручных средств, ну, начиная с зонтика и кончая там простыней, украденной у бабушки в детстве, летать не может.
0: Вот, кстати, и рыбам тоже люди завидуют. И вообще вот этот постоянный комплекс людей перед животным миром, он приводит к созданию каких-то, как правило, военных машин. То есть, вот заметьте, например, все практически военные орудия носят название животных. Там танк «Пантера», да, ну и так далее. Тут масса сейчас вопросов. Сейчас мы на них на все будем по очереди отвечать. Так. Про мутации мы рассказали. Вот от Михаила вопрос. Игорь Вячеславович, как, на ваш взгляд, птицы в космической ракете потеряют ли ориентацию?
1: Ну, чтобы понимать под ориентацией, безусловно, их вестибулярный аппарат откажет. Они перестанут понимать, где вверх, где низ. Ну, в космическом корабле, насколько я знаю, птиц не запускали, но в самолете, который при свободном падении под определенным углом создается невесомость, эксперимент с птицами проводили. Птица полностью теряет ориентацию. Но я думаю, что если ей дать достаточно времени, она освоится вполне, поскольку, как я уже говорил, птицы, как все животные, чрезвычайно пластичны.
0: Ну, они пластичны, но в невесомости они все-таки очень смешно, согласитесь, но вот...
1: Ну, я думаю, все равно научится. Конечно, да, там забавная ситуация происходит, когда в невесомости все могут летать. Вот, поэтому птица несколько теряется от такого обилия рожденных ползать конкурентов, но я думаю, что сориентируется со временем.
0: А вот Антон из Подольска спрашивает, говорит, слышал, что голуби, сидя на крыше, впитывают воду. Правда ли это? Ну, мы замечали, что они вот сядут и потом не улетают, набухшие такие. И женщины-уборщицы, они вот вылезают на крышу и торцом швабры так аккуратненько их спихивают. Те так падают и разбиваются, подобно вот пакетам с водой или презервативом, который дети водой наполняют. Вот после этого, в общем-то, Greenpeace приходит, налоговая полиция приходит, пожарники все разбираться. Вот, а выясняется, что просто упал набухший, пернатый, впитавший друг.
1: Вообще, оперение голубей достаточно рыхлое, и при необходимости может впитать очень много воды. Ближайшие родственники голубей — рябки, которые вообще обитают в пустыне.
0: Простите?
1: Рябки.
0: Рябки.
1: Это... семейство птероклида, они обитают в пустыне и гнездятся достаточно далеко от воды. И вот, чтобы своим птенчикам пронести воду, они погружаются просто в водоем, набирают в оперение, особенно на брюхе, вот этот пух очень пышно развитый, воду, а потом прилетают на гнездо, иногда за несколько километров, и птенцам таким образом приносят воду.
0: Кстати, вот арабские воины использовали, я слышал, этих птиц для подноса воды на свои позиции. Это, кстати, опять же говорит о летательных способностях некоторого рода голубей. Конечно, наш городской сейчас он впитает, да и все, и будет себе лежать. Его пока не выжмешь, он ничего, или пока не просохнет. Далее, Игорь Вячеславович, видит ли птица цветное изображение или она воспринимает мир черно-белым, интересуется любознательный Денис?
1: Птица видит в цветном изображении все, причем острота зрения птиц значительно превышает человеческую. Так, например, особенно острое зрение у крупных хищников, которые, особенно тех, которые питаются падалью, грифов и тому подобных птиц, которые летают очень высоко над землей, замечают даже мух, которые клубятся над падалью и сразу же пролетают.
0: Птиц... А то же не зависит от размера, там, от интеллекта, скажем. То есть, если ведь замечено, что, например, мелкая птица, ну там воробей, синица, они какие-то все-таки более суетливые и бестолковые, нежели крупные. То есть тот же гриф, он может там с руки как-то что-то, даже какой-то корм взять, как-то приручаем. Вот. А синица, воробей, ну, можно, конечно, но на уровне вообще самых примитивных вот инстинктов. То есть, и все равно и те видят одинаково цветное изображение, да?
1: Ну, я думаю, не совсем одинаково. Есть варианты, конечно, межвидовые, но все птицы видят цветное изображение. Дело в том, что мир птиц – это мир, прежде всего, зрительных образов, в отличие, например, от мира млекопитающих, для которых мир – это мир запахов.
0: Мы вот проводили, вы знаете, эксперимент и вставили пингвинам, ряду пингвинов, линзы, которые, в общем-то, позволяли им видеть все в черно-белом цвете. Вот. И вы знаете, мы не добились ничего, кроме того, что они прыгали куда ни попадя. То есть они не отличали воду от снега. Вот, ну, поскольку там и так все черно-белое, видимо, то у них этот контраст наложился. Сейчас мы будем пытаться, видимо, произвести данный эксперимент где-нибудь в тропическом лесу, где краски очень разнообразны. Вот вы, как специалист, не могли бы какой-нибудь прогноз выдать на тему вот данного эксперимента и его результатов, если мы будем, ну, скажем, на той же птице туканом?
1: Я думаю, что результаты будут самыми неожиданными, поэтому мне достаточно сложно их прогнозировать. Я думаю, что птица действительно потеряет во многом свою ориентацию. И те же туканы, например, по-видимому, перестанут отличать своих собратьев, которые отличаются, как известно, раскраской клюва очень хорошо.
0: А запах там у них? Ну, вообще, какой запах костью нюхать?
1: Не, ну, у некоторых видов птиц достаточно хорошо развито обоняние, в частности, американский гриф индейка. Их даже в свое время использовали для определения мест утечки газа из газопровода. Добавляли в газ специальные запаховые добавки, которые имитируют запах падали. И по скоплению птиц над определенными участками газопровода определяли, что утечка происходит именно там.
0: Угу. Вот вопрос достаточно вроде бы с одной стороны и глупый, но с другой стороны многих он интересует. Просит рассказать о строении хотя бы вкратце мозга птицы дятел. Действительно, многие не понимают, как вот Михаил в частности, как так вот он, значит, долбит и ничего не происходит. Тут дело в том, что, например, недавно совершенно произошло несчастье с нашей девушкой Прохор. Она вот сидя у нас тут в аквариуме за компьютером, повернулась, значит, спиной к стене и, ковыряя, значит, в носу, выдернула ее очень большой, очень, и головой отдернулась и ударилась вот прямо об стенку, и произошло сотрясение мозга, и на нее сверху еще упала картина с Лениным большая. И вот сейчас она пока что в больнице. То есть дятел же, он, насколько я наблюдал, вы знаете, мы сажали его, и вот видите все эти дырки. Это же все вот эксперимент, который мы проводили. Я бы не сказал, что он как-то начинал вести себя неадекватно после определенного количества проделанных долбежных работ.
1: Ну, дятел вообще отличается строением от других птиц и приближается по строению к своим к предкам всех птиц, динозаврам. Как вы знаете, у многих динозавров крупных в тазовой области спинной мозг имел большое расширение, которое, в общем-то, и управляло задними конечностями. У дятла, действительно, из-за такой особенности образа жизни, головной мозг редуцировался и превратился в мозолистое тело, а функции мыслительные, соображательные, локомоторные, двигательные и прочие были полностью переданы заднему, в прямом смысле этого слова, мозгу.
0: Вот я говорил об этом неоднократно, но мой авторитет значительно ниже вашего, и это заслуженно, Игорь Вячеславович. Я теперь думаю, что вот он несколько повысился, потому что я точь-в-точь такое же рассказал. Вот Антон Подольский спрашивает, почему в 50-х годах хулиганы в кепках гоняли по крышам голубей? То есть в чем, дескать, кайф этого занятия?
1: Ну, кайф этого занятия.

0: Это же был культ почти что, как вот в 70-х, например, мое поколение играло в пробки во дворах, вот, там в пристеночки всякие, там несколько раньше, а вот эти гоняли голубей. Вот Сергей интересуется, есть ли у вас дома пернатый друг?
1: Нет, у меня сейчас дома пернатого друга нет, потому что он не уживается с моим хвостатым другом. Ну и общения с птицами мне вполне хватает на работе и во время экспедиций.
0: А вот скажите, вот в недрах Дарвинского музея существуют ли живые птицы, или все-таки в основном это чучелки и т.д. и т.п.?
1: Чучел у нас достаточно много, а птицы живут в кабинетах сотрудников в основном.
0: Ну, это такие вот не экзотические, видимо, породы, самые обычные.
1: Да, в основном самые обычные.
0: Угу. Лиза интересуется, где у птиц уши. Я, например, наблюдал вот у этого, я извиняюсь, что я первый так начал, да, отвечать, просто у того вот маленького ворона, которого вот я подобрал, он, значит, такой был еще, ну, не до конца оперенный, да, у него, значит, тыква была лысая наполовину, как у панка, и вот где глаза, ближе туда вот к спине, к подкрылку самому, у него прям видны были очень мощные ушные щели, то есть практически даже я бы не побоюсь этого слова, что если посмотреть под линзой, то можно было увидеть и маленькие ушки, то есть можно вполне приделать ему туда вот такую маленькую копию человеческого уха. По форме, на мой взгляд, она очень и очень похожа. Я, конечно, могу ошибаться. Мы послушаем, что скажет Игорь Вячеславович.
1: Ну да, у птиц позади глаз имеется ушные отверстия, которые прям в слуховой проход переходят и ведут к барабанной перепонке. То есть уши у них такие же, как, в общем-то, у всех наземных позвоночных. У некоторых даже, можно сказать, встречаются и почти настоящие ушные раковины. Я говорю сейчас о совах. Дело в том, что у них ушная щель настолько велика, что голова практически разрезана напополам. А сверху эти ушные щели даже немного заходят одна за другую. И вот это вот как раз лицо совы, лицевой диск, он как раз образован вот этими складками кожи и пучками перьев, которые растут по краю ушной щели.
0: Вот вопрос такой интересный к вам. Игорь Вячеславович, представьте себе, что у вас есть волшебная палочка, и вам нужно превратиться в какую-либо птицу. Какую бы из птиц вы выбрали? С уважением, Орел.
1: Безусловно, колибри. Дело в том, что это моя любимая птица, и по всем показателям она превосходит вообще всех птиц. Как мы уже договорились, птица – это самые выдающиеся представители животного мира, так вот колибри – самые выдающиеся представители мира птиц. Дело в том, что это среди колибри встречаются не только самые мелкие представители в мире птиц, но и самые быстрые двигающиеся птицы, самые хорошо летающие птицы, самые активные птицы, самые смелые птицы, ну и самые-самые...
0: Ну, извините.
1: Почему же нет?
0: Ну, к примеру, ежели я подойду к ней и, скажем, замахнусь, вы хотите сказать, что она не будет от меня убегать?
1: Нет, колибри не будет убегать. Дело в том, что она абсолютно игнорирует присутствие всех окружающих, особенно превышающих во много раз ее размером. Дело в том, что ее скорость позволяет практически мгновенно скрыться из предела досягаемости любого агрессора. И в то же время она может достаточно быстро и активно атаковать. Известны случаи, когда мелкие колибри отгоняли от своих гнезд даже крупных хищников.
0: Ну, потому что, естественно, они напоминают собой ос. То есть, вот, к примеру, один раз пчелы отогнали моего папу от бредни. То есть, практически то же самое. Ну, мы, кстати, поговорим об экзотических птицах тоже. У меня есть к вам ряд вопросов по, в частности, по условиям содержания экзотических птиц в городских условиях. А вот сейчас пока прозаичный, опять же, вопрос от Дениса снова. Игорь Вячеславович, расскажите, пожалуйста, срок жизни воробья, вороны, голубя и синицы. И почему в последнее время в Москве перестали появляться синицы? На эту тему я, кстати, думаю, что потому что еще не зима, потому что синицы, они же зимой, насколько я понимаю, почему-то сюда прилетает. Глупая птица, глупая. Ну, а другие клювы все, она как это...
1: Ну, синиц в Москве не стало меньше. Действительно, они зимой более заметны, потому что другие птицы, многие улетают на юг, а синицы перемещаются в города. В Москве легко увидеть обычную нашу большую синицу. с желтым таким животом, пересеченным вдоль черной полосой с черной головой, и синицу-лазуревку, более редкую, с синей шапочкой, без, поло... без полос...

0: Ты черный на желтом брюхе.
1: То есть это вот многие, вы знаете, знатоки, бывало, что вот особенно женщины очень любят. Вот идешь с ней по зимней так вот тропинке по парку, значит, там вот после какого-нибудь кабачка, так коньячку хлебнул такой, и вот они, значит, тут синицы расселись, и вот она начинает, это вот самочка, а это вот самец, дескать, спрашиваешь, почему так решил это, дескать, а вот, говорит, у этого там полоска, а у этого нету. То есть полная лажа, то есть можно смело, значит, веник у нее отбирать, я имею в виду розы, кидать в снег и ее тоже валить.
0: Большие синицы, они действительно отличаются, самец от самки, по полосочке на брюхе. Но, значит, вовсе не по, не по отсутствию и присутствию этой полосочки. У самца эта полосочка широкая и на брюхе по ширине достигает оснований лапок. А у самки полоска узенькая, и между вот этой полосочкой и основанием лапок есть желтое всегда поле. Но относительно срока жизни вороны, синицы, воробья, сложно сказать, сколько они живут в природе, потому что чаще всего птицы в природе гибнут от хищников или от холода, не доживая до глубокой старости. И в природе это удается обычно проследить кольцеванием. Но вот кольцевание относительно синиц, например, говорит такую... Есть такие данные, что 15 лет может прожить синица. В клетке, может быть, и дольше проживет в нормальных условиях. Ворона, я думаю, живет тоже 15-20, может быть, 30 лет в таких благоприятных условиях. Ну, а в основном мелкие птицы размером с воробья-синицу живут не более 2-3 лет. Причем, как я уже говорил, примерно 80% погибает на первом же году жизни таких мелких птиц.
1: Ну, это в основном, конечно, такая гибель от причин таких неестественных.
0: Да, конечно.
1: Кстати, очень многие вот путают ворона и обычную ворону. Вот я наблюдал двух, значит, воронов, видать, значит, он и его, значит, женщина в лесу, когда ходил туда, значит, наблюдать за жизнью грибов. И я хочу вам сказать, что вороны, во-первых, конечно, это большая, красивая такая черная птица, вся с какого-то из смолы сделанная, и крик ее, он очень волшебен. Мне вот действительно, мне Игорь Вячеславович, нравится, как кричит ворон. То есть такой почти как голубь, но гораздо красивее и более так глухо, да, вот он такой. А многие, например, думают, что ворон – это мужик вороны.
0: Ну, это бывает.
1: Бывает.
0: Действительно, бывает. Но это можно также примерно сказать, что баранка – это самка барана.
1: Да!
0: Примерно из той же серии истории. Ворон, на самом деле, значительно крупнее ворона. Он действительно черный, встречается в Москве значительно реже. И птица действительно, наверное, самая крупная из всего отряда воробьиных, из семейства врановых. И, наверное, действительно самая интеллектуальная. А богатство звуков, которые издает ворон, действительно потрясающее. При этом он виртуозно летает. И брачный полет воронов – это что-то незабываемое. Те, кто его увидел, никогда не забудут эти пируэты, сопровождаемые невероятными звуками, вот, которые совершает ворон.
1: Василий вот интересуется. Действительно, вопрос очень серьезный. Если птицу, сидящую на ветке ночью, спугнуть, потеряет ли она ориентацию и будет ли метаться всю ночь до утра? Я, кстати, как-то, будучи, значит, идя из одного из своих гаражей, где я работаю, подрабатываю сторожем, я в трех гаражах подрабатываю сторожем, спугнул случайно. Я был сильно выпивший, и меня скрутило спеть, в общем-то, марш какой-то. Я, значит, стал топать, маршировать. Это, как мне рассказывали очевидцы. И сорвалась, в общем, обычная городская ворона с диким криком, с шумом куда-то ломанулась. Меня, я сразу срам меня забил, стало, естественно, стыдно, дескать, что же я с животным сделал. Но, с другой стороны, где-то спустя месяц я наблюдал, как целая стая ворон ночью совершенно осмысленно передвигалась вот в каком-то одном им известном направлении. Вот раскройте нам, пожалуйста, Игорь Вячеславович, истину.
0: Птицы, многие птицы очень неплохо ориентируются ночью. Некоторые птицы вообще исключительно ночной образ жизни ведут.
1: Сова, например.
0: Да, например, сова или козадой. Но вообще, конечно, птицы в темноте видят достаточно плохо, но могут ориентироваться вполне. Многие группы птиц ночью чувствуют себя прекрасно. И как вот установили ученые, перелеты к местам зимовок и обратно птицы большую часть совершают именно ночью. Так что беспокоиться за птицу, пуганную ночью, не нужно. Она найдет себе пристанище.
1: Ну вот попугай, например, ни черта не видит ночью. Обычный волнистый, его можно брать рукой. Это факт.
0: Но, тем не менее, если его спугнуть, он вовсе не бьется до утра в стенке.
1: Он может упасть за холодильник. Бывали случаи.
0: И прекрасно переночует за холодильником.
1: Ну, в общем, да. Вот детка спрашивает. Александр, не подскажете ли вы, где у птиц размножалка? Вопрос действительно интересный. Кстати, я интересовался, опять же, у той же вот Алисы Таргопановой, которая отвечает, ну, по крайней мере, отвечала несколько лет назад за рацион питания птиц в московском зоопарке. Говорю, дескать, как вообще реально определить пол? Вот там, например, у попугаев у тех, вот их покупают, говорят, там клюв голубой, там, это, знаешь, мужик, ну и так далее. Она говорит, Саша говорит, это полный, все лажа. То есть только с помощью практически хирургического осмотра, то есть исследования половых органов можно определить пол. Так ли это? И действительно, если, ну, мы понимаем, что мы затрагиваем сейчас интимную тему, но давайте все-таки, вот опять же, поскольку мы говорим о трех основных видах городских птиц, значит, ворона, голубь и воробей, да, у самца существует ли пенис, какого он приблизительно размера и место его дислокации?
0: Ну, у перечисленных птиц пениса не существует. Из таких обычных, знакомых более-менее всем птиц, пенис существует у гусей, например.
1: Да, я наблюдал.
0: Место дислокации, конечно, та же самая клоака. Вот. Ну, а что касается определения пола, самый надежный способ – это, безусловно, вскрытие. Но у многих птиц самец и самка отличаются достаточно хорошо визуально по окраске оперения или каким-то внешним особенностям. Ну, правда, часто бывает, что молодые самцы очень похожи на самок. Тут, конечно, надо опыт и специальную подготовку. Но этот вопрос особенно актуален, например, вот определение пола птицы бывает в птицеводстве. Когда иногда бывает крайне необходимо на самых ранних стадиях вот это вот...
1: Ну, скрестить их.
0: Ну, как только вылупился птенец, цыпленок...
1: Вот она, кстати, вот, извините, что перебил, госпожа Таргопанова в применении к этому и говорила, что мы, говорит, вынуждены только что вот вылупившихся каким-то образом определять, потому что, что ведь в зоопарке своя популяция, ее же тоже нельзя нарушить.
0: Она да, сама... конечно. А на птицеферме вопрос еще более животрепещущий, потому что там... Самка – это, соответственно, не сушка, а самец – это, соответственно, бройлер, которого надо откормить на мясо. У них разный рацион питания, разные условия содержания. Чем раньше это определили, тем лучше. Сразу их можно определенным образом воспитывать. Так вот, дело в том, что в Японии, японцы вообще известные мастера в подобного рода таких кропотливых делах, существуют целые семейные кланы, которые занимаются именно определением пола птенцов. Причем наибольшей эффективности достигают японцы в возрасте, вот семейный бизнес уже, в возрасте 12-13 лет. Тогда, видимо, глаз самый наметанный. Вот. Но у нас на наших птицефабриках тоже существовала и существует такая профессия, как определяющий пол птенцов, цыплят. Но там, конечно, вероятность, точность, которую определяют, она не очень велика. Ну, так скажем, чуть-чуть превышает, ну, 50-51%. Ну, представьте себе, что такое вероятность правильное определение пола 50%. Это просто все ставить цыплят, разогнать-то пополам.
1: Да, и вот тут петушки, тут курочки.
0: Да, вот 50%.
1: Ну, Игорь Вячеславович, но есть же вот такой странный феномен, а именно русский. Вот в деревнях, например, хозяйки, они очень легко определяют, типа, говорят, о, это петушок. Это действительно я сам видел. Я ей говорю, дескать, бабка, ну ты что, по запаху, что ли, ты как-то? Я говорю, ты разберись, что ты, говорю, мне, дескать, рассказываешь истории. Вот. Она говорит, давай его заметим. Мы заметили эту птицу. Действительно, она оказалась права. И на следующий раз оказалась права. То есть 100% определение происходит. Не знаю, как это. Может, но, чуть ее у них там.
0: Но эта бабушка могла бы сделать колоссальные деньги в Японии. Ну, видимо, есть какие-то признаки, особенно что касается своей локальной популяции кур, которые во дворе бегают.
1: Вот все-таки вопрос размножалки тут не дает покоя нашим радиослушателям. Как же так они интересуются без пениса? Мы же ведь видим, что, вот, например, и голубь напрыгает. Вороны, кстати, как-то вот делают это нигде попало, никак собаки. Вот заметьте, опять же, голуби. Мы наблюдаем. Воробьев иногда можно понаблюдать, как они делают это. Вот вороны, они все-таки срамятся, да? И как-то их интимные свои связи не выставляют на показ. Так вот хотелось бы немножко какой-то подробности, как же он это к ней-то?
0: Ну, ворона более северный, более сдержанный темперамент.
1: Да, норильская птица.
0: Да. Ну, а как это происходит? Дело в том, что все-таки в сезон размножения клоака самца и самки отличается. У самца появляется так называемый клоакальный выступ, то есть отверстие клоаки несколько раздувается, создается некоторое подобие пениса. Ну и при тесном контакте происходит передача спермы достаточно нормально.
1: А, то есть вот таким образом, да? Вот, ну, вопрос тут такой не очень хороший. Можно ли научить птицу курить побоями? Можно научить ее землю рыть? И вот два вопроса, кстати, очень интересных. Я вот сейчас хочу прям зачитать. То есть насчет ворон. Андрей спрашивает, правда ли, что вороны совокупляются на лету?
0: Нет.
1: Я тоже не верю в это. Это самолеты заправляются на лету. Ну и еще один вопросик быстренько. Алтуфьев спрашивает, Игорь Вячеславович, чем мыть домашнюю птицу?
0: Лучше ничем не мыть.
1: Нет, ну если, например, на нее вылили чего-то там клейкой, ну всякое бывает, она любимец там. Ну,
0: птице надо поставить большую тарелку с водой, она с большим удовольствием сама искупается и прекрасно вычистит свои перья клювом.
1: Не, ну а вот я, например, подобрал вот эту вот птицу маленькую ворону, да, к примеру, и если бы она по какой-то причине не могла бы улететь, я же бы ее не выпроводил бы, я ей дал полную свободу, она сидела у открытого окна, поправился и ушел, ради бога. Но если бы она осталась, что же мне ее... Я ее бы мыл, безусловно. Как бы я это делал? Мылом ДДТ.
0: Да можно лучше мылом.
1: Конечно, ДДТ. Мылом, но главное, чтобы в уши не попало ей. Вот это насколько.
0: Да, конечно. Но, в принципе, птицу мыть не надо. Ей надо дать воду. Если хотите, дайте мыло. Если понадобится, она им воспользуется. Но птица прекрасно вымыется сама.
1: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу с Игорем Вячеславовичем Фадеевым, орнитологом, заместителем директора по научной работе Дарвинского музея. Для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», программа «Монморанси», в гостях у которой Игорь Вячеславович Фадеев, орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. И вот Михаил интересовался, почему художник Саврасов выбрал для, ну, как основную, скажем так, часть своих холстов все-таки грачей.
0: Грачи, они прилетают большими стаями, и в поселках становятся в деревнях очень заметными, и занимают на холсте достаточно много времени. Если бы Саврасов, например, назвал свою картину «Трясогузки прилетели», трясогузок на картине, скорее всего, не заметили на фоне пейзажа. А грачи очень заметные. Если присмотреться к картине, то можно вообразить гвалт, который стоит над грачиной колонией. Это явный признак весны.
1: Да. А вот на вопрос Остапа, если вы позволите, я отвечу. Остап интересует, как мы относимся к изображению на государственных знаменах тушек птиц. А, ну, сперва я скажу, Остап, мы делали попытку приватизировать вообще птицу как символ. То есть, чтобы вся птица, вернее, право на изображение птицы там, на знаменах, на, в общем-то, вывесках банков, на печатях, на, в общем, в любом виде принадлежал нам, то есть исключительные права. Но, к сожалению, нашелся ряд организаций, которые этому воспрепятствовал. Хотя у нас была крупная банковская поддержка, политическая поддержка, и многие нам хотели помочь. А вот ваше отношение, Игорь Вячеславович, к тому, что действительно на многих стягах, на многих вот вывесках банков существует птица. Причем даже порой ведь ее символическое какое-то изображение. Хорошо, если это, например, тщательно нарисованный тукан на троллейбусе, это приятно видеть. А когда какая-то вот олиповатая такая штука, не дискредитирует ли это все-таки птиц, особенно в глазах цветов жизни городских детей, которые, в общем-то, через эти вот изображения визуализируют у себя пернатого двуногого крыластого друга, как, в общем-то, монстра.
0: Ну да, конечно. Когда художник халтурно рисует птицу, то это, конечно, беда и для птиц, и для окружающих людей. Но вообще традиция изображать птиц в качестве символа, она очень древняя. И вообще-то идет она от самых истоков цивилизации. В Египте, например, солнце символизировал сокол. В Древнем Риме орел был символом имперской мощи. И, видимо, оттуда орлы перешли в Византию, позднее на герб России, Российской империи. Ну, а вообще интересная такая еще была вещь, что каждому российскому императору при коронации рисовали своего орла с каким-то набором своих особенностей. И мне уже приходилось комментировать с точки зрения орнитолога вот особенности строения таких орлов. Получалось достаточно интересно, потому что форма клюва часто говорила о способности этого орла к разгрызанию каких-то твердых косточек, или действительно эта птица хищная, мощная, сильная. И якобы, не знаю, насколько это действительно было связано с эпохами определенными, это символизировало и действительно оказывалось показателем царствования, успешности царствования, особенностей царствования этого императора.
1: А вот на многих, я не помню у кого, но на многих знаменах и регалиях, также на ристалищах, я тоже знаю, размещали на специальных шестах изображение грифа. То есть, на самом деле, гриф является падальщиком, и, как мы знаем, вот эта лысая его голова, она, в общем-то, для того существует, чтобы попросту не схватить паразитов. То есть, практически мы имеем ведь перед собой, ну, так скажем, шакала птичьего мира. Почему же вот его так вот любили всякие бойцы там изображать?
0: Ну, в геральдике это не совсем гриф, это так называемый грифон. Это специальная геральдическая птица, аналогов которой не существует в мире птиц. Это некоторый собирательный образ такой мощной птицы с мощными лапами, с крепкими когтями, с большим клювом, и сама птица очень большая и мощная. Но вообще на гербах изображают не только орлов. На многих государственных гербах есть изображение, например, алого ибиса, даже колибри изображают на гербах. На гербе Соединенных Штатов изображен белоголовый орлан, или, как его называют американцы, лысый орел. Ну и иногда на гербах бывают совершенно фантастические птицы. В частности, например, вот двуглавый орел, который встречается на гербах очень многих государств.
1: Вот вы помните такого польского князя Ян Задок? У него вот курица была обычно изображена, что тоже парадоксально. Вот Василий интересуется, закладывают ли ушки у птиц при изменении высоты полета? Действительно ведь... Хотя что там, тушка маленькая, сердце большое, вряд ли, мне кажется, как-то недостаток у них в кровоснабжении.
0: Ну, птицы вообще летают больше в горизонтальном направлении, редко так резко свечкой набирают большую высоту, чтобы так уж резко заложило уши. А при постепенном наборе высоты это давление выравнивается, я думаю, что уши не сильно закладывает, а если даже закладывает, птица умеет с этим бороться, примерно так же, как мы
1: боремся. То есть боремся. Затыкает лапкой ноздри и дышит резко в голову.
0: Да, видимо, так.
1: Вот Вера Ивановна интересуется, почему гуси, выведенные в инкубаторе без всякого общения с другими, ну, видимо, дикими, в определенный срок все-таки улетают клином из этого места туда, куда обычно гуси улетают осенью. О, какая телега.
0: Но это уже генетическая память, действительно. Перелеты сформировались настолько давно, что вот это стремление перелетать действительно уже не зависит от воспитания, полученного от родителей. Это уже в крови.
1: Вот немножечко, Игорь Вячеславович, просит вас вернуться к геральдике. Вот чем объясняется то, что на гербе России изображен двуглавый орел? Это спрашивает Денис, проявление мутации главы нашего государства?
0: Двуглавый орел России, России унаследован от Византийской империи. Этот двуглавый орел, вероятно, символизировал то, что это государство располагалось как в Европе, так и в Азии. Это, видимо,
1: ну, он смотрит туда и сюда попросту. Да. Он как бы глазами туда-сюда, туда-сюда. У них же зрение такое, как бы в расперды стоит. Ему, чтобы посмотреть в лицо противнику, нужно повернуться, как ни странно, вот профилем. Что-то это я о другом, да. Почему, спрашивает ты, Ирина, у попугая Жако в течение полугода растут красные перышки по всему оперению?
0: Вообще у попугая Жако такого не должно происходить. Попугай Жако полностью серый, в разных подвидах от серого до почти черного это варьирует. Только хвост у них красный. Видимо, это или это не попугай Жако, или это действительно редкое отклонение. от нормы. И вот в нашем музее, например, в течение 250 лет уже собирается коллекция различных отклонений от нормы в окраске оперения или в строении. И эта коллекция сейчас крупнейшая в мире. Так что вы берегите вашего попугая. И когда он, дожив до преклонных лет, погибнет, вы, пожалуйста, не выбрасывайте, а принесите в наш музей, чтобы он сохранился для науки.
1: Действительно. Вот еще очень интересный вопрос, который меня, например, тоже всегда тревожит. Игорь Вячеславович, почему пингвинов называют птицами? Ведь они не летают. То же самое можно сказать о страусах и курах. Я, кстати, и попугаев, честно говоря, волнистых не отношу к птицам, поскольку это своего рода такие пернатые левретки. Вот искусственный целиком продукт, типа масло от хари или как там рама, вот такого типа. Ну, то есть нельзя называть птицей существо, которое выведено или в котором уже убито все живое. Что касается пингвинов, то есть это же скорее рыба-ба.
0: Ну, птицы – это вообще понятие систематическое. Есть определенный набор признаков общества происхождения, которые позволяют отнести живое существо к птицам или не отнести его к таковым. Вот пингвин по всем признакам, безусловно, птица. И так же, как и попугай, и курица. Ну, а если говорить птица в смысле таком философском и научном, то, ну, конечно, здесь у каждого свой критерий птичности и нептичности.
1: Угу. Ну, тут, значит, про герб мы все рассказали. Вот Боцан Михаил интересуется о наличии живородящих птиц.
0: Ну, таких птиц пока науке неизвестно и вряд ли будет известно в будущем.
1: Ну, кроме, видимо, птицы-батутника, которые вот рождают во время полетов, и специальные женщины-добровольцы во Вьетнаме подкидывают их, потому что птица может размножаться и питаться только в полете. Их подкидывают, они падают на батут, когда вот эта амплитуда сокращается, их снова подкидывают, чтобы как-то сохранить их популяцию. Вот. Ну, эта птица, она, в общем, тоже птица, ее особо считать нельзя, поскольку она действительно выведена искусственно вот, вьетнамскими специалистами. Ну что же, я вот о чем хотел у вас узнать. Дело в том, что, опять же, когда у нас была представительница московского зоопарка, она пыталась убедить нас, что птицы подвержены вообще гипнозу. Известны, в общем-то, такие вещи, когда мы брали в деревне с женщинами, с мужчинами, значит, отлавливали курицу, в общем-то, с позволения хозяина, укладывали ее и вот, ну, так вот, ну, понимаете, пузом ее прижимали и рисовали у нее от клюва такую линию мелом. У нее глаза в точку, она никуда уходить не могла. Это факт. Но это скорее не гипноз, все-таки не гипнотическое, а какое-то, так скажем, геометрически-физическое воздействие на то, что, в общем-то, является мозгом у данной курицы, хотя там мозга-то нету. Вот. Алиса же Таргопанова убеждала нас, что она ходит и практически воздействует на птиц, заставляя их там угомониться гипнозом, там это глазами. Ну, в общем, какими-то средствами вот экстрасенсорикой.
0: Ну, то, что вы рассказывали о курицах, действительно существует. Но и это, видимо, все-таки не настоящий гипноз, а скорее некоторое торможение нервной системы, вызванное непривычной позой и фиксацией в этой позе. Что касается экстрасенсорного воздействия на птиц, то в этом я не специалист, хотя убежден, что куры, как птицы, и птицы вообще, как всякое живое существо, безусловно, чувствуют отношение к себе.
1: Нет, но вот защищенность, есть ли у них защищенность от внешнего воздействия? Ведь, например, известно, что то есть к нам приходил вот Юрий Лонг сюда в программу, да, известно, что каждый человек обладает разной степенью восприимчивости к гипнозу, это факт. То есть, что гипноз существует, это тоже факт, да. Вот, а другое дело, что гипнотическому воздействию способно все-таки подвергнуться в полной мере существо, устроенное с точки зрения вот нервной системы, сложное или простое. То есть, например, муравья мы не можем загипнотизировать. Да? Вот, как не пробовали, мы вот вчера тут собрались все, и женщины бросили вязание, и вот все ему типа говорили: «Чур тебя! Чур тебя!» Он ползет так же, и все. Вот тараканов, насекомых бесполезно. Да? Млекопитающих можно. Кошку там собаку, в принципе. Хотя вот собаку сложнее. То есть, а что касается птицы, вот как вы считаете, ее нервная система позволяет ли воздействовать на нее посредством гипноза?
0: Я думаю, что вполне позволяет, потому что птиц достаточно высоко организованная нервная система. Но подробностей, к сожалению, о подобных экспериментах я не знаю.
1: А вот я немножко в курсе о операции «Перелет», которая начала регулярно проводиться Ассоциацией защиты птиц, сокращенно ОСП, для тех, кто не понял. Дело в том, что в ходе вот многочисленных вот этих перепадов температур, всяческих катаклизмов, которые происходят на земном шаре, перелетные птицы теряют ориентацию. Во-первых, компас у них сбивается наглухо. Но это не самое страшное. У них сбивается также временная вот градация сроков отлета. И вот эта ассоциация, она, в общем-то, берет, тренирует специальную птицу-вожака или какой-то там маленький самолетик снаряжается специальным звуковым устройством. И всю вот эту стаю, всю эту тут конструкцию за собой клином уводит туда, куда и положено в данный момент популяции скрыться. В противном случае просто вот бывали случаи, когда вот перелетные птицы оставались зимовать там, где были, и мы, например, вылавливали даже вот порой фламинго из пруда, вот они уже вмерзли, мы прям практически вот выпиливали циркулярной пилой вот этот круг вокруг их ног, вот так вот вынимали, их во льду несли, там в таз ставили, они оттаивали, и мы их откармливали. Ну, конечно, немногие выживали, но, с другой стороны, приходилось этим заниматься.
0: Ну, конечно, да. Видимо, случается все это, исходя из общечеловеческой гуманности по отношению к птицам. Но я думаю, что птица не нуждается в сопровождении самолета для того, чтобы найти дорогу к местам зимовок, потому что, как я говорил, механизм достаточно давно сформировался. Ну, конечно, если у кого-то есть деньги для того, чтобы самолет послать сопровождать птиц, ну, конечно, птицам это вряд ли помешает, а человеку будет приятно.
1: Ну, нет, все-таки я вот считаю, что вы как-то немножечко, Игорь Вячеславович, лукавите. То есть, ну, как специалист по птицам, вы не можете все-таки, конечно, признать, что и у них иногда бывает отказ какой-то в их тонко налаженной системе вот навигации. Вот, но опять же, я говорю, это вызвано исключительно вот аномальными какими-то природными явлениями. Кстати, помните ли вы вот эту замечательную бурю, которая случилась вот тут на Медне, на Дысь? В Москве, да? Вот.
0: Да, я в это время был в экспедиции в Краснодарском крае и вообще очень следил за новостями по радио. Беспокоился очень, что здесь происходит.
1: Вы были за Полярным кругом?
0: Нет, я был наоборот, на Северном Кавказе.
1: А, понятно, извините. Ну вот, я же на самом деле был в самом эпицентре здесь, и мы, в общем-то, прям официально по радиостанции, по всей, по другим тоже потом передали, что, дескать, все граждане обязаны на утро вот тушки пораненные, в общем-то, ветвями подобрать и оказать им медицинскую помощь. С утра прекратили работу, выключили все передатчики, и где-то вот уже там в 4 утра все, значит, в бригады вышли, значит, эти восстанавливать и ставить все, что попадало, а мы, значит, тут искали тушки. Вы знаете, ни одной не нашли. Вот, скажите, пожалуйста, куда, на ваш взгляд, девались городские птицы в момент бури? Предчувствовали ли они ее? Хотя могу вам совершенно точно сказать, что после вот этой бури, на мой взгляд, количество городских птиц все-таки резко сократилось. Хотя тушек нигде не валялось. Может, их вынесло вот этим ураганом куда-то. Ну, как-то вот есть ли у вас информация?
0: Ну, я думаю, что они просто спали в это время, потому что ураган был ночью, насколько я помню. Вот. Ну и вообще, птицам-то буря на самом деле не очень страшна. Их может унести куда-то. А, в общем, погибнуть птица в буре вряд ли погибнет, если это не связано с резким понижением температуры, дождем и снегом.
1: То есть унесет, да унесет. Ну, может, там, конечно, крылья пообтрепать там, конечно.
0: Да, потреплет немножко.
1: Угу. Татьяна Буланова, наша постоянная радиослушательница, интересуется, могу ли я сделать модную стрижку своему волнистому попугайчику и существуют ли парикмахерские для птиц?
0: Насколько я знаю, таких парикмахерских не существует. Стрижку, конечно, можно сделать, если, по вашему мнению, эту птицу украсит. Но вообще птицы настолько совершенные животные, что они не нуждаются в завивках, стрижках, каких-то дополнительных украшений.
1: Ну, в общем, да. Хотя многие, я знаю, пытаются вставить им там и серьги куда-то в клюв. Ну, это уже... Опять же, все относится скорее к птицам, ну, таким искусственного происхождения. Вот Денис все-таки, видимо, мы как-то его поставили на путь истинный, спрашивает: Игорь Вячеславович, как стать орнитологом, куда пойти учиться?
0: Можно пойти учиться в Московский государственный университет, на биологический факультет. И дальше специализироваться на кафедре зоологии позвоночных. Я как раз заканчивал эту кафедру. Можно пойти в пединститут, где специализируются на биохимическом или биогеографическом факультете. Там тоже готовят орнитологов. Ну, а начинать можно с того, что прийти в Дарвинский музей, познакомиться с нашей экспозицией. Музей расположен недалеко от метро Академическая. Наш адрес: улица Вавилова, дом 57. И все, кого заинтересовала эта передача, и чей интерес не будет удовлетворен во время этой передачи, может продолжить знакомство с птицами в Дарвинском музее.
1: А вот Есыл тут интересуется, почему кукушка подкидывает свои яйца в гнезда других птиц. Кстати, Есыл тут затронул интересную тему. Мы пытались каким-то образом скорректировать поведение этой птицы. Тут, значит, собрали всех женщин, значит, заставили их насильно удерживать кукушку вот на своем собственном яйце. Ну, то, чтобы вы думали, в общем-то, ну, во-первых, исклеваны все руки, во-вторых, яйца все были попросту потоптаны мощными кукушьими ногами. Поскольку известно, что у кукушки, у нее очень мощные ногти. Она бывало вот вцепится в фонарный столб вот так вот и висит на нем. Вот он же гладкий и уже от старости весь аж окаменел. Она говорит: что твой монтер? И висит бывало. Но тем не менее, вот никак инстинкта материнства нету.
0: Ну, если говорить о кукушках вообще, как об целом отряде птиц со множеством видов, надо прежде всего сказать, что не все кукушки гнездовые паразиты. То есть не все кукушки откладывают яйца в чужие гнезда. Многие кукушки сами строят гнездо, высиживают своих птенцов. Другие же виды откладывают яйца в гнезда чужих птиц других видов. Но, опять же, это бывает у них не всегда. Иногда они все-таки строят свое гнездо и просто дополнительную кладку такую делают, уже подбрасывают свои яйца птицам другого вида. В нашей же стране кукушки, те, которые обитают в нашей стране, они все ведут паразитический образ жизни, подкидывают свои яйца в гнезда других птиц. Возможно, это связано с тем, что срок откладки яиц кукушки чрезвычайно растянут. И за гнездовой сезон, за сезон откладки яиц, кукушки откладывают очень много яиц, порядка 30-40 яиц за сезон. И сами не смогли бы вывести такое количество птенцов при всем их старании.
1: И они в данном случае, значит, решили, что лучше никого не выращивать, чем хотя бы одного попробовать. Ну, в принципе, разумно.
0: Конечно, да.
1: А скажите, вот не пытались ли как-то перевести вот кукушку в разряд промысловой птицы? В данном случае яйценосителя.
0: Да, в общем, нет. Слишком мелкие яйца и слишком сложно кукушку содержать. Ее тяжело прокормить. Дело в том, что кукушка питается крупными насекомыми, в том числе и гусеницами с ядовитыми волосками. И выкармливать такой пищей маленьких птенцов достаточно тяжело. Может быть, еще и поэтому она предпочитает отдавать своих птенцов в люди.
1: Вот скажите, пожалуйста, Игорь Вячеславович, очень многих наших радиослушателей этот вопрос интересует. Как воспринимают птицы разных, ну, назовем их так, пород, разных видов друг друга? К примеру, как воспринимают воробей ворону? Как, например, белый человек, человека с черной кожей, или как человек собаку? Вот, ну, вы понимаете, вот о чем.
0: Ну, я думаю, что воробей воспринимает ворону как некоторый фактор окружающей среды, к которому нужно относиться соответственно. Он воспринимает ее как крупную птицу, которая может причинить неприятности как, воспринимает как конкурента за кормовые ресурсы.
1: То есть все-таки как птицу. То есть, как, конечно, например, вот, например, если бы вот мы сейчас с вами сидели, и сюда бы вошел бы Прохор, вот наш маленький человек, да, женщина. То есть она совершенно маленького роста у нас. То есть в данном случае она вот нас воспринимала бы как ворон. Если бы нас посадили в одну, скажем так, камеру, где росли бы продукты, которые мы должны были бы втроем делить.
0: Ну, конечно, наверняка так.
1: А вот вороны и голуби, или, скажем, вороны и, скажем, те же грачи, они, ну, где-то по размеру, по своим физическим качеством одинаково, вот их восприятие друг друга.
0: Но я не думаю, что там есть под этим восприятием какие-то моральные или элементы предрассудка какого-то. Я думаю, птицы относятся друг к другу, в том числе и к особям других видов, просто как к некоторому фактору, опять-таки, окружающей среды, которая может определенным образом воздействовать.
1: Угу. А заметно вот неадекватное отношение ворон к собакам. То есть, например, обычных собак вороны очень любят дразнить. В данном случае осознают ли вороны, что это вот собака? Они же не дразнят человека, не дразнят кошек.
0: Я думаю, что, безусловно, птицы могут различать какие-то группы живых существ. Собака и человек достаточно хорошо отличаются. Собака от кошки достаточно хорошо отличается. Но, видимо, все-таки такие возможности, ну, это надо действительно специально исследовать, но, вероятно, они достаточно ограничены. Вот, например, разница между маленькой собакой и кошкой вполне вероятно, что ворона не делает.
1: Кстати, я действительно сам своими глазами наблюдал, как-то приехав с другой работы на такой специальной машине, там, с проблесковым маячком, около собственного подъезда. Ну, мы остановились, я, в общем, даю шоферу напутствие, когда за мной заехать, значит, завтра. И мы видим маленькая собачка и маленькая кошечка, и наблюдаем реальную картину, что у них происходит половой акт. Прямо вот, вот на наших глазах. Мы были очень удивлены этому. Я это видел своими глазами. Вот скажите, что это, на ваш взгляд, аномалии у животных или как? Ну, я, естественно, там не понимал, кто из них какого пола. Могу сказать, что роль женщины изображала кошка. Вот. Что касается птиц, были ли зафиксированы случаи совокупления птиц разных видов, скажем, там, пеликана и вот, например, этого, которых мы спасали, который креветок ест, фламинго, да?
0: Ну, таких случаев не было. Чаще скрещиваются виды птиц все-таки близкие, потому что дело в том, что у каждой птицы свой арсенал жестов, звуков, поз, которые позволяют другим птицам идентифицировать ее как полового партнера. И сбои, конечно, происходят, появляются межвидовые гибриды, но это возможно только в случае, когда условия, среда обитания птиц достаточно сильно разрушена, изменена. И это происходит только в случае, когда птицы все-таки относятся к достаточно близким видам.
1: Ну, в принципе, мы вот эту тему тоже рассматривали, пытались как-то найти объяснение вот тому, что мы все видели. И, в общем-то, не нашли ничего лучшего, как объяснить это желанием показать свое доминирующее состояние, скажем, на данной территории. Вполне возможно, что вот на территории данного двора, в частности, моего вот этого, ну, а вы знаете, это вот этот новый большой дом на Рублевском шоссе, такой здоровый, да, элитный там, дворик совсем небольшой. Вот, видимо, там еще немного завелось всяких вот животных бездомных, и, видимо, в данном случае собачка решила как-то показать, что она, дескать, хозяин в доме исключительно. Поэтому не пытались ли вы проводить вот в Дарвинском музее такие эксперименты? То есть в одну комнату, то есть в ограниченную среду обитания поселить, к примеру, птиц разного вида и посмотреть, каким образом они будут между собой уживаться. Ну, естественно, одеть им пробки там какие-то или там защиту, чтобы они не дрались. А именно в вопросе половом. То есть бывает ли у них вот самоутверждение путем половых отношений?
0: Вопрос доминирования таким образом обычно разрешается у млекопитающих, особенно у ведущих стайный образ жизни.
1: Да.
0: Но у птиц это реже встречается в таком виде. Но правда, конечно, в условиях неволи, в клеточном содержании, когда птица изъята из привычной среды, раздражителей у нее немного, половая активность может быть настолько высокой, что ну, кто держит попугаев, наверное, частенько с этим сталкивался, что она, бедный попугай пытается спариваться. Ну, с чем угодно.
1: С зеркалом. Вот,
0: с зеркалом, да. С поварешкой, которая висит на сушилке для посуды, с какой-нибудь безделушкой фарфоровой, которая стоит на полочке. Ну, тут что поделаешь, неволя.
1: А вот скажите, вот очень многие попугайчики волнистые, они вот любят к хозяйке сесть на голову, вот не является ли это тоже...
0: Ну, в определенных случаях, может быть, и является. Нужно смотреть, как попугайчик при этом себя ведет. Если он просто перебирает волосы, то это обычное поведение чистки оперения своего соседа.
1: Да. Вот странная телега тут пришла, незаконченная, но очень хорошая. Хорошо известны такие выражения, как «пташки божьи» или «райские птицы», явно употребляемые с положительным смыслом. Кроме того, ангелы изображаются в виде птиц, но в то же время известно, что на ранних стадиях развития авиации та же самая церковь явно противилась ее развитию. Так, например, крестьянин Ануфрий Лаптев, в 1757 году устроивший полет на самодельном воздушном шаре, который он соорудил из бычьей кожи, был предан анафеме местным священникам и выслан в Сибирь. Чем вы уважаете? Ну и, в общем, дальше прерывается. Но суть понятна. С одной стороны, в общем-то, крылья, они являются нечто божественным, ангельским. С другой стороны, пожалуйста, человек взлетел на пузыре мочевом от быка и вот получил, попросту говоря, такую оплеуху от церкви. Как вы считаете, Игорь Вячеславович, в чем тут причина?
0: Ну, то, что птица была символом божественного всегда, это, в общем-то, вполне понятно, потому что как еще изобразишь Дух Святой, как не в образе белого голубя с крыльями, а то, что человеку не позволено, то, что позволено Богу, и, ну, видимо, церковь исходила из такой логики, что если человек не, Бог не дал человеку крылья, значит, и летать ему незачем.
1: Ну, в принципе, это может быть совершенно верно, потому что есть же и другое известное выражение: рожденный ползать, то, дескать, летать не может. Тут Денис очень любознательный спрашивает, чем объясняется появление птиц-альбиносов. Денис, я хочу вам сказать, я знаю, что вы постоянно следите за мной, наблюдаете. То есть дело в том, что как раз в тот момент, когда вот эти птицы-то появились, у нас происходила побелка вот этого дома на Рублевском шоссе. Это не альбиносы, просто они там уже начали гнездить. Сейчас они совершенно чистенькие. Это я просто так снял вопрос. Можно ли использовать птиц для сбора урожая зерновых? Было. Вы знаете, это было. В индейском племени Гураби специальные птицы налетали, значит, на посевы. Затем этих птиц накрывали сплетенной из лиан сетью, вскрывали забы и складывали все это в специальные мешочки, которые индейцы носили на поясе. И когда наступала зима, поедали алчно. Это действительно было. Вот просит Миша Таганский все рассказать поподробнее о самой, на ваш взгляд, глупой птице.
0: Ну, птиц глупых вообще не существует. И вообще понятие ума и глупости, оно всегда относительно. Ну, если так вот стереотип глупой птицы, ну, как Алексей Максимович Горький писал, глупый пингвин робко прячет тело жирное.
1: Вот это рэп такой, да. Даже
0: да, еще. Если вот говорить вообще о пингвинах, то вообще известен пингвин, который полностью вымер в середине прошлого века. От него осталось только название, которое перешло к другим птицам. В прошлом, позапрошлом веке тех пингвинов, которых мы хорошо знаем, называли по-французски маншоты. А название пингвин принадлежало совсем другой птице. Возможно, ее имел в виду великий писатель.
1: И рэпер.
0: И рэпер, да. Когда говорил, что вот, пробка прячет. Но не помогла пингвину, настоящему пингвину, я имею в виду его робости. Действительно, в 1844 году последнюю пару птиц поймали и уничтожили. И сейчас осталось в самых лучших музеях Европы и Америки несколько чучел. В России такое чучело единственное в Дарвинском музее находится. Эта птица называлась пингвином, она же бескрылая гагарка, она же птица-копье. И вот сейчас как раз у нас проходит выставка, на которой это уникальное чучело можно увидеть.
1: Потрогать?
0: Потрогать нельзя, она за двумя стеклами, и мы за ней очень бдительно следим.
1: Следующий вопрос, просто что-то прям много. Сегодня вот Валек просит рассказать о феномене птиц-пересмешников. Действительно, птицы интересные.
0: Ну, вообще, подражательство, оно не только для птиц характерно.
1: Для детей, женщин старых, например.
0: Для вот кого угодно. Услышав хороший мотив, всегда хочется его там напевать или насвистывать, это очень привязывается. Ну, и птица это тоже достаточно широко распространено. Среди наших птиц, которые воруют, так сказать, используют чужие песни, можно, прежде всего, назвать скворца. Он это очень здорово делает. Но вообще есть целая группа птиц, которые так и называются пересмешники. Это австралийская группа птиц. Но и среди наших птиц средней полосы есть группа таких маленьких сереньких птичек, которые живут на деревьях, которые называются пересмешки. Они тоже действительно вставляют в свою песню какие-то звуки, которыми стараются украсить вот свое пение. Но феномена тут, наверное, никакого нет. Просто действительно птицы слышат, учатся. Те же соловьи, например, они очень хорошо учатся, совершенствуют свое пение.
1: Ну, кстати, вы знаете, я вот, извиняюсь, что перебиваю. Тут недавно я был в экспедиции вот за Переславлем, за Лесским как раз. Там нужно было восстановить мост через речку цементный. Он начал разваливаться. Строители аммиак во время морозов добавили, чтобы вот он сейчас рассыпается. Ну, суть не в этом. И мы там слушали стереопение соловьев. На этом мосту сидели, свесив ноги с девками, с пивом. Там у нас было много строителей, в общем-то, с музыкой. Мы же музыку выключили. Две птички соловья сидели. Один, значит, справа, как колонка, другой слева. Вроде бы, когда так издалека их слышишь, да, то, ну, он пищит красиво, да, но я вам хочу сказать, какие мощные низкие частоты именно, то есть в районе 60 Гц, даже, может быть, и ниже, вот вываливаются из этих маленьких тушек, то есть нам так это дало по шарам мощно, для чего же было красиво. Это я поделился с вами, так скажем, простите за сентиментальность, конечно, да. Вот такой вот, и сыл. А, еще насчет пересмешников я вот хочу сказать. Дело в том, что вот у нас метелка находится под боком казино. Там очень часто можно наблюдать людей, там, вот, которые на джипах, значит, съезжаются, вот что-то между собой делят. Там у них, значит, это козя-базя происходит. Мы обычно пользуемся этим моментом. Ну, сами знаете, то барсеточку там, что там, еще чего. Ну, жить-то надо всем. Вот. А тут мы недавно заметили у бабушек, которые вот продают пакеты. Вы знаете, они целиком и полностью скопировали манеру вот этих вот джипистых барсеточных людей. То есть вот стоят, вот точно-точно так же. У них, конечно, несколько неловко получается, но, тем не менее, это к вопросу о пересмешничестве. Вот Есыл спрашивает у меня вопрос ко мне большой. Как вы, говорит Александр, относитесь к воробьям, голубям и воронам? Ведь вороны, они все-таки какие-то неприятные, Есыл. Вот вы подходите к вороне так же, как вот базитолог наш, да? Вот он говорит, птицы неприятные, потому что они сухие, вот на ощупь. Вот вы представляете, вот Игорь Вячеславович, вот такое восприятие. Ну, действительно, в этом что-то есть. Причем, по-моему, не Паустовский, но кто-то еще описывал, что, говорит, страшнее птицы, звери нет. Потому что если мы посмотрим отдельно на ее глаз, то это совершенно неодушевленный предмет, который смотрит на вас вот холодно, без всяких эмоций. Вместо, значит, кожи у нее вот эти перья, вся эта сухость, да, вот и так далее. То есть один взгляд на птицу, уважаемый Сыл, я его целиком прекрасно понимаю, но это как вот в байке про коньяк. То есть для кого-то там он воняет клопами, для кого-то клопы пахнут коньяком. Для меня, например, ворона – это вот очень гармоничная птица и красивая даже в чем-то.
0: Ну, конечно. Если птицу не любить за то, что она сухая, змею за то, что холодная, рыбу за то, что мокрая, ну, так можно вообще не любить,
1: да,
0: умереть
1: вообще
0: все
1: можно.
0: Живое. Да,
1: конечно.
0: И помереть просто.
1: Есть ли в Москве фирмы, специализирующиеся на производстве скворечников и кормушек для птиц? Спрашивает Чекулаев.
0: Насколько я знаю, в Москве таких фирм нет. Скворечник каждый может сделать для себя, и кормушка тоже. Но вообще в зоомагазинах сейчас очень широкий ассортимент всяких кормушечек. Но они больше носят декоративный характер.
1: А я могу вот, кстати, сказать, что вот вы, например, не замечаете, наверное, никто, вот куда деваются бывшие звезды, телезвезды, вот, ну, например, вот там спортивные звезды, да, там какие-то, например, звезды журналистики, ведь они же живут по сей день, какие-то писатели, например, которые, в общем-то, существовали в эпоху соцреализма, да, и там достаточно писали произведения, например, типа «Мост», там, или там «Я по полю говорю, бегу золотистому, и под пятками у меня зерна зернистые. Ну, к примеру, вот куда они все деваются? Сейчас они старенькие уже. Я вам скажу, мы всех их собрали, вот здесь приютили, сняли подвальчик здесь, где они сидят и делают всякие поделки сезонные. То есть, например, к зиме лыжи там, вот те же вот там, к весне скворечники, да что угодно, вот. И о них заботы, людям приятно. Но что-то мы давно с вами, Игорь Вячеславович, не обращались таки к звонкам наших уважаемых. Они уже, наверное, устали даже. 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, пожалуйста, мы рады вас выслушать. Доброй ночи, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
2: У меня вот два вопроса назрел. Вот первый вопрос такой. Вот если мы вспомним, то до некоторого времени бабушки такие уж, которые такие совсем старенькие, подкармливали городских птиц при помощи хлебного мякиша.
1: Да.
2: Вот. А сейчас из-за каких-то таких сложных экономических таких вот проблем, то есть бабушки эти как-то исчезли. То есть они, ну, очень мало осталось их. И вопрос такой. Сумеют ли птицы спастись, то есть своим каким-то пропитанием? Вот. А второй вопрос такой. Что делать, если улетел попугайчик? То есть реально ли его вернуть?
1: Спасибо. Спасибо. Я, кстати, тоже у меня жил одно время попугайчик. Зимой он, в общем-то, ломанулся через все Тропарево. Я-то, знаете, жил такой вот новый дом был у Салюта, элитный, знаете. Не важно. В общем, он оттуда как лупанул прям в лес. Я ему типа кричу, это самое, его звали Гланды. Ну, кличка у него была Гланды. Я говорю, Гланды, Гланды. И отовсюду люди высунулись. Там кто-то там начал орать в поддержку. Милиция! Ну, в общем, переполох был. Ну, не вернулись Гланды, так они, в общем-то, исчезли. Ну, все-таки, вот давайте сейчас о попугайчике сперва. Как вернуть двуногого, крылатого, клювастого любимца оперенного?
0: Но если он улетел, и вы его не встречаете на улице, вернуть его вряд ли удастся. Единственное, бывает очень полезно, если попугайчик у вас волнистый, говорящий, очень полезно научить его произносить свой адрес или хотя бы номер телефона. Тогда, возможно, когда он осенью на зимней квартире к кому-нибудь прибьется, ну, новый хозяин позвонит и, может быть, вернет вашего попугайчика. Такие случаи известны, когда залетает в окно попугай и очень четко говорит номер телефона и имя, фамилию владельца. Угу. И даже возвращает, бывает.
1: А насчет первого вопроса, это о том, что бабушки приучили таки вот к хлебному мякишу, а сейчас вот...
0: Ну, я думаю, численность птиц несколько снизится, но не до критического уровня. Просто меньше еды, меньше интенсивность размножения, и популяции, конечно, снизит несколько численность, но птицы полностью не исчезнут из города.
1: Сергей вот интересуется, существуют ли ритуалы захоронения домашних птиц? Есть, чтобы рассказали. Сергей, я могу рассказать, как мы гланды хоронили. Дело в том, что мы на следующий день поехали на санках туда, значит, с ребятами кататься, ну и посмотреть, может, где что там завалялось, барсетка там, ну, всякое там бывает, там такое место, дом элитный все-таки, вот. Смотрим, что-то синеет. Подошли гланды, ну, подохли уже. Ну, 3 дня они там это тусовались. В общем, вы знаете, кортеж был из автомобилей, то есть, потому что гланды были всеобщим любимцем, вот попугай вот этот наш. Захоронили мы его, ну, естественно, тайком ото всех, но все-таки на настоящем кладбище, в пластилиновом гробике, это совершенно точно. Вот крестика никакую вот такую не стали ставить, поскольку, чтобы никто не стал копаться. Ну, сделали микрооградку, все такое вот. То есть, свой долой даже спели мессу, вот стоя вот над его могилой. Так что это было. А вот вопрос очень такой, тут даже их много. Ответьте, пожалуйста, на вопрос первый. Почему летучая мышь спит вниз головой и при этом не погибает? Чем она отличается от простой птицы в плане интеллекта? И есть ли среди простых птиц вампиры?
0: Ну, интеллект птиц и летучих мышей сравнить сложно.
1: А их просто нет, по-моему, ни у той, ни у другой.
0: Ну, все равно.
1: Это я же для красоты сказал про ворону. Я сказал, что у нее интеллект есть, чтобы как-то люди поняли, что...
0: Ну, ему ума хватает, что вполне успешно жить и даже размножаться.
1: Да.
0: Вот. То, что летучая мышь висит вниз головой и не погибает, ну, я думаю, летучая мышь могла бы спросить, а как это люди спят в горизонтальном положении и не погибает. Ну, у каждого свои привычки спать. Ну, а чем отличается летучая мышь от птицы вообще? Ну, тем, что летучая мышь — это млекопитающее, а птица — это птица.
1: Да,
0: шерстка. И у ней вообще вот эта перепонка летательная натянута между пальцами, а у птиц вообще пальцы срослись.
1: Да. А что касается вот... Что касается птиц-вампиров, существует ли? Ну, среди обычных птиц тут не имеется в виду летучие мыши.
0: Ну, некоторые виды дятлов в определенных условиях могут выступать как вампиры. Особенно они опасны для людей лысых. И в солнечные дни, когда блеск,
1: в лесу
0: зайчика,
1: особенно, да.
0: Блеск зайчика вызывает неудержимую тягу дятла определенного вида подолбить. Вот. Ну и а такой дятел, он вообще достигает больших размеров, а метко брошенный может воткнуться и проторчать неограниченное время. Так что достаточно опасно бывает вампирство.
1: Мы, кстати,
0: да,
1: вот советуем спасаться, как правило, таблетками, потому что вот, когда идешь в лес, необходимо, конечно, запасаться таблетками на всякий случай от поклевов, от укусов. Кстати, здесь же ведь и агрессия птиц большая.

0: ей колотушкой улепил своей, ну и ворона бум, и упала. И я говорю, ну и чего, когда это было? Она говорит, до третьего дня. Я говорю, ну а сейчас что? Сейчас, говорит, лежит. Ну, это что касается агрессии птиц. Ну что же, я сейчас, секундочку, тут надо пойти посмотреть, разгрузить сейчас. А нет, мы еще, видимо, успеем быстренько принять телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Добрый вечер. Я вот хочу о нелегком труде орнитологов немножко рассказать.
0: Да, вы знаете, только не очень долго, простите.
1: Так, вот я читал Ануфрия Волнистого недавно. Угу. Человек сутками лежал в сыром гнезде, впоследствии был заклеван. Вот он наблюдал за атавизмом у птиц, так не нашел, в общем, Спасибо. Очень
0: волнуюсь. Действительно, ведь орнитологи, настоящие орнитологи, они целиком посвящают себя изучению двуногих, крылатых, переястых, клювастых питомцев. Многие, например, просиживают, скажем так, в альтернативных дуплах и вот гнездах сутками и, там, и ночами, там зарабатывают себе всяческие там болезни, чтобы попросту вот как-то уподобиться. Вот, например, у нас один, сейчас я посмотрю, времени-то хватит на сейчас? Хватит еще на этот рассказ. Я даже назову его имя. Сергей Вельзувий. Его звали, известный очень орнитолог. Он решил, чтобы вот его птица высадила. Он для этого нарядился в яйцо, то есть скорлупу, долго себе клеил. В общем-то, мы его закатили в гнездо. Гнездо поместили вот на одно из высотных зданий. Вот. Ну, в результате, в общем-то, помыва крышу, он был снесен вниз. И результат был плачевен. То есть ни одна птица, естественно, сесть на данное гнездо не успела. Мне грустно об этом говорить. Давайте немножечко прервемся, а затем продолжим наш разговор с Игорем Вячеславовичем Фадеевым. Вы, кстати, готовьте ваши вопросы, потому что у нас сейчас уже остается не так много времени, уважаемые, чтобы разводить с усалом... Нет, как он там говорится... Как это? Кайлом по сусалу. Да.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России Игорь Вячеславович Фадеев. Игорь Вячеславович, мы совершенно забыли обсудить тему недавней совершенно конференции, с которой вы прибыли. Я знаю, что темой была «Экологический подход в создании экспозиции естественно-научных музеев». Во-первых, я к нашим радиослушателям обращаюсь. Пока вот мы слушали великолепную музыку и новости всячески, я провел Игоря Вячеславовича в комнату, где мы создали свою композицию. Там, правда, совсем мало у нас пока. То есть, в частности, вот несколько перьев, один клюв законсервированный и рисунки детей-сотрудников на тему птиц. Игорь Вячеславович, скажем так, в корректной форме, но все-таки очень отрицательно оценил вот эстетику нашего такого орнитологического музея. А не могли бы вы с нами поделиться вот сейчас, ну, основными какими-то правилами? Вот если человек хочет создать у себя дома такую атмосферу мини-дарвинского музея, что для этого нужно?
1: Ну, это дело сложное. Прежде всего, здесь нужен профессиональный подход к созданию экспозиции. Вообще-то, лучше, если не умеешь, то животное в чучело не переделывать. Потому что, скорее всего, ничего не выйдет хорошего ни для животного, ни для вас, ни для того, кто это животное потом увидит. Ну, а вообще, если вы хотите сделать некоторое подобие Дарвинского музея себя дома, прежде всего, посетите Дарвинский музей. Улица Вавилова, 57, недалеко от метро Академическая. Замечательный музей, прекрасной экспозиции, 5000 экспонатов экспозиции, еще 400 тысяч в запасниках. Мы иногда их достаем и на временных выставках показываем. Но вообще подход должен быть какой? Должно быть красиво, экологически грамотно.
0: То есть какая-нибудь, скажем так, вот, а экологическая грамотность, это что значит? Вот мы, например, установили у себя вроде бы там вот это вот, как у очиститель воздуха, не запускаем то Прохора, который, в общем-то, у него, так скажем, у Прохора выхлоп, он непрогнозируемый в силу строения организма, ну и так далее. Вот,

0: Этих мер достаточно или как-то что-то нужно еще все-таки?
1: Да нет, экологическую грамотность я подразумевал в другом. Не в создании экологически чистых условий в помещении, а в экспозиции должно быть. Ну, например, нельзя сажать собаку на забор или корову ставить на лед, потому что это не их экологическая ниша.
0: А, вот вам поэтому, наверное, и не понравилось. Вот там вот ворона была нарисована в подводной лодке, да?
1: Да, конечно. Что,
0: ну, понял.
1: Ворона в подводной лодке.
0: Как-то не совмещается, видимо, у вас это. Да, ну что же, я сейчас предлагаю все-таки послушать телефонные звонки, потому что мы как-то, к сожалению, забываем о наших живо звонящих радиослушателях. Все больше вот общаемся с электронными всякими тут устройствами. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Насколько я понял, у вас передача о птицах.
0: В общем, да. Вы очень догадливый человек.
2: Очень догадливый.
0: Хотя мы, в общем-то, пытались как-то
2: вот украсть. Догадливый, потому что я самодогадливый. Вот. А у меня нестандартное такое сообщение для вас. Я думаю, вы будете достаточно в большом шоке от него. Но вот студенты нашего общежития организовали на чердаке своей общаги, которую они так называют, просто голубятню, в которой находится просто масса птиц. Даже никто не знает, сколько там. Начиная от птичек Гарри, которые там чуть ли не в зубах ковыряются, исходя из мультфильмов там про слоненков, про крокодилов и тому подобное. И кончая волнистыми и очень большими попугаями, которые действительно могут говорить не только по-русски, но и по-английски.
0: Спасибо, спасибо. Ну, главное, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, чтобы это не делалось с целью вот продовольственной, потому что были случаи, когда вот, ведь известно, что котов многие кастрируют не для того, дабы они не размножались, а чтобы в случае, значит, с новой мировой войны это пополнить, так сказать, пищевой запас своей семьи. Я надеюсь, что ваши коллеги по науке, уважаемые звонящие, не с этой целью так вот забили чердак птицами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: И добрый вечер, Игорь.
0: Вячеславович, да.
4: Здравствуйте.
3: Фамилия Федосеевич Пол.
0: Фадеев.
3: Фадеев.
0: Да. Да ничего. Нет, в принципе, мы, конечно, можем обидеться и вывести вас из эфира, но уж...
3: Я был в зоопарке в этом году и видел там такую сцену. Птицы, объединившись, воробьи, голуби и вороны, залетали в клетки к животным, к бурундучкам, к енотам, к зайцам и воровали у них еду просто нагло. Вот как вы относитесь к мародерству среди птиц? И второй вопрос. Значит, был я на вокзале, видел там, человек уронил булочку, налетели какие-то наглые воробьи, стали ее клевать. Потом прилетели голуби, оттолкнули этих воробьев, стали сами закладывать большими кусищами такими. Вот. А потом прилетел черный ворон, редкий вид птиц. Черный ворон, огромный такой, с черным
0: крылом. Да, он там водится на вокзале, это факт, мы наблюдали.
3: Вот, да, вот, видите, как я. Вот. И оттолкнул всех этих голубей и воробьев, схватил булку в клюв и улетел. Вот как вы относитесь к подобному и к голоду среди птиц?
0: Спасибо, спасибо. Ну что, Игорь Вячеславович?
1: Ну, птицы есть хотят. Они моральными принципами не отягощены. И тут, естественно, отбор побеждает действительно сильнейший. Смог победить один ворон стая воробьев, значит, съел булочку, не смог, остался бы голодным.
0: Совершенно верно. А существует ли вероятность нападения птиц в массовом количестве на людей, как в одном старом фильме? Вот интересуется Сергей.
1: Ну, специально на людей птицы не охотятся, но в случае, если вы забрели на гнездовой участок, например, пара ворон, вполне возможно, особенно если вы невысокого роста, возможно, ворона и клюнет вас в голову. А если вы забредете на чайчью колонию, съесть не съедят, но обгадит изрядно.
0: Да, у них это, кстати, является, так сказать, вот каловая атака, мощной местью, на самом деле.
1: Да.
0: Таня интересуется, существует ли у птиц базедовая болезнь, то есть недостаток йода. людоеда попросту и зоб.
1: Да, это существует практически во всех группах позвоночных.
0: Но тут ведь нужно сказать что? Что у птицы, как правило, в основном зоб является неотъемлемой такой частью тела. То есть тут, видимо, подразумевается, как выглядит птица с ишемической болезнью зоба.
1: Ну, здесь подразумевается немножко другой зоб. Тот зоб, который развивается у человека в результате недостатка йода, это разрастание щитовидной железы.
0: Да.
1: А зоб, который мы у птиц наблюдаем, это расширение верхнего участка пищеварительного тракта, в который служит промежуточным хранилищем пищевых масс каких-то, прежде чем они попадают в желудок. То есть у птиц зоб – это естественно, у человека зоб – это болезнь. Но у птиц, когда развивается базидовая болезнь, тоже происходит увеличение щитовидной железы. Несколько другого рода зоб.
0: То есть, например, если мы видим, что идет такой сытый голубь, и говорим, смотри, какой, ну, например, мама дочке говорит, дескать, дочка, да не кидай ты ему, посмотри, какой у него так зоб здоровый, весь набит. Это вовсе не значит, что птица, он сытый, значит, что вероятно, что это больной просто базедовый.
1: Вполне возможно.
0: А вот выпуч глазных яблок состоится ли в данном случае у пернатых,
1: да,
0: друзей?
1: Да, состоится.
0: То есть он выпученный с зобом?
1: Ну, конечно.
0: Какой ужас. Да. Вот действительно, я не хотел вам рассказывать, но тем не менее, Александр этот пишет. Вот я, конечно, ценю вашу скромность, но вы бы все-таки уж лучше рассказали вашему гостю о проведенных вами исследованиях по переучиванию водоплавающих птиц к жизни на деревьях. Очень интересно, что он, как профессиональный орнитолог, на это скажет. Вениамин Акрынов спрашивает. Действительно, вы знаете, Игорь Вячеславович, мы пытались, в общем-то, заставить вот водоплавающих птиц жить и гнездиться на деревьях, а обычных вот таких сухопутных, ну, обычных ворон, приучали к жизни вот к воде. Значит, начали мы с ворон. То есть поначалу мы их погружали во все более и более влажную среду, то есть на земле. То есть, ну, вот они жили у нас в замкнутом пространстве, было сухо, стояли блюдечки с водой. Потом постепенно мы заполняли это помещение водой из поколения в поколение, из поколения в поколение. Сперва это была грязь, то есть они в этой грязи жили, все нормально, плодились. Потом, когда вылупилось поколение, вода, которому доходила выше головы, они все потонули, собственно. Вот этим закончился эксперимент. Что касается вот птиц, которые водоплавающие, мы сделали подобную же вещь. То есть мы попросту насильным образом, скажем так, гнезда их в момент вылупа, в общем-то, сажали на ветки, там удерживали их, чтобы они вылуплялись. И вы знаете, то есть тоже так же прогресс шел роста дерева. Сперва это было практически на небольшом бугорке, потом выше, выше, выше, выше, выше. Вот, вы знаете, в результате они все попадали и, в общем, разбились.
1: Ну, как тут прокомментируешь? Отбор вообще, он творец чудеса, но его чудеса не безграничны. И действительно. Ну, хотя разбились птицы, видимо, вы их очень хорошо кормили, потому что обычно птицы достаточно легкие, и целая группа водоплавающих птиц гнездится на деревьях, вполне успешно оттуда спускается еще в птенцовом возрасте.
0: Нет, это была вот такая утка с гребнем, с таким, знаете...
1: Как гребенушка.
0: Да, совершенно верно. Вот.
1: Неудачно выбран объект для исследования.
0: Ну, что дали, что... чем богато, тем и рады.
1: Да, но это на самом деле хорошая птица. Она очень ценная, но падает с дерева она, конечно, камнем.
0: Вот еще вопрос интересный. Возможно ли с научной точки зрения обучение пингвинов навыкам собирания мусора?
1: Ну, с научной точки зрения, возможно, почти все. Вот, кстати, относительно пингвина, не знаю, как собирать мусор, но стоять в очереди за пивом пингвин вполне может.
0: Да.
1: Это достаточно известная история, когда ушел из зоопарка пингвин, и как раз в начале Нового Арбата утром обнаружился в очереди за пивом. Причем позвонили в зоопарк и сквозь смех сказали, тут ваш пингвин в очереди за пивом стоит. Ну, пиво он пить не стал, но от рыбки не отказался.
0: То есть забрали его назад.
1: Конечно. Примерно.
0: Ну что же, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот я такое наблюдение вижу. Значит, вот, ну, вам же известно, что по каким-то исследованиям недавним, там в Южной Америке и так далее, там обнаружены, значит, выложенные специалисты, специальным камнем некоторые фигуры, которые видны только с высоты птичьего полета.
0: Да!
4: Вот. Ведь известно же, что 2-3 тысячи лет назад, когда приходился самый, как это можно сказать, самый большой расцвет цивилизации майя, летательных аппаратов искусственных не было еще. Следовательно, видеть это могли только птицы. Вот. Вот не кажется ли вам, что когда-то давным-давно птицы были, в общем-то, разумными существами и были некой такой высшей божественной расой по отношению к человеку? Вот. Недаром же, что вот древнеегипетские боги тоже изображаются с птичьими клювами и так далее. Вот. И не от этого ли пошло, вот, допустим, изображение там ангелов в виде птиц? То есть когда-то, видимо, птицы были разумными существами, причем по интеллекту сильно превосходящими людей, что, в общем-то, позволяло им, людьми, командовать, значит, заставлять всякие пирамиды строить. Причем они обладали научными знаниями, достаточными для того, чтобы, значит, вот, как там, какой камень в этой пирамиде приложить.
0: Ну, попросту говоря, обладали навигационными даже какими-то способностями, раз вот, делали эти все штучки. А знаете, вопрос понятен. Представьтесь, пожалуйста.
4: Кто, я?
0: Да.
4: Ну, меня зовут Игорь Александрович.
0: Спасибо. Спасибо, Игорь Александрович. А вот ваш тезка Игорь Вячеславович сейчас ответит на этот вопрос. Вообще, действительно, вопрос-то интересный.
1: Да, вопрос, конечно, интересный. Игорь Александрович, вряд ли птицы были очень разумны в прошлом, потому что дело в том, что разум, он возникает как следствие чрезвычайной неприспособленности существа выкрутиться из вот ситуации, в которой он оказывается с помощью каких-то сильных крыльев, мощных когтей, быстрого бега, каких-то серьезных защитных каких-то приспособлений. Тогда приходится выкручиваться, и возникает разум. Птицы, они достаточно совершенны, они без разума вполне достаточно хорошо себя чувствуют. Поэтому вряд ли. И потом, опять же, строение мозга и строение уровня организации нервной системы вряд ли позволяет сделать выводы о каком-то былом могучем интеллекте птиц.
0: Ну, в принципе, ведь если вернуться вот в те времена, о которых вот Игорь Александрович нам поведал, да, бытует легенда, что там человек охотился там за мамонтами, то есть полный бред. Он был, в общем-то, достаточно, ну, как это сейчас принято говорить, сыкливый, забитый, ничтожный, питался падлью. Вот, и вполне возможно, что сам являлся объектом охота птиц, понимаете, вот в чем дело. То есть, опять же, тут речь идет о доминирующей вот группировке.
1: Ну, объектом охоты человек, безусловно, являлся, но да, не со стороны птиц, конечно. К тому времени уже не было таких птиц, которые могли успешно охотиться на человека. Но относительно каких-то качеств человека, ну, охотился на мамонтов. Были, конечно, специальные методы охоты. Ну, примерно так, наверное, сейчас пигмеи охотятся на слонов в Африке. Ну и загонные охоты существовали, когда большое количество животных просто пугали огнем или криками громкими, гнали
0: кобылу. Они сами пугались очень сильно. Бывало, за одну охоту от испуга помирало полплемени, а другая половина, в общем-то, испражнялась прям по пути вот этой самой охоты. То есть это все подтверждено нашими раскопками, вы знаете. То есть они боялись все там друг друга. Ну еще бы там джунгли, скорая помощь не приедет. «Милиция!» Крикнешь тоже в пустоту. Все. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, вы соберитесь с мыслью, уважаемый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот мог бы ваш гость посоветовать что-нибудь вот многим деревенским жителям? Известен такой факт, когда вот курица, которая собирается стать наседкой, она это делает не вовремя, там, к осени, уже цыплят вывести не может. Она садится и яйца не несет, а у других кур отбирает. И вот что только с ней не делают, их в погреб холодный засаживают. Вот с научной точки зрения, как это можно у нее отбить, этот инстинкт, который проявился не вовремя?
0: Спасибо.
1: Ну, ее, такую курицу лучше отсаживать. Вообще, в сельском хозяйстве масса своих тонкостей, которые куроводы могут, конечно, знать значительно лучше, чем я. Ну, лучше такую наседку, конечно, изолировать от общества хотя бы на время, пока у нее не пройдет такой инстинкт. Либо подложить ей искусственное яйцо, гипсовое, или, например, шарик от пинг-понга.
0: Шарик, да, мы обычно вот нашим подкладываем.
1: Чтобы удовлетворить ее такой инстинкт материнства.
0: А вы знаете, кстати, вот такой навык определенный, то есть как-то мне довелось прятаться от налоговой полиции вот в деревне в далекой, и я, в общем, сплю себе на сеновале, слышу, значит, так шлеп-шлеп, чоп-чоп, дескать, хозяин пошел подаблиться, с позволения сказать, и удар такой, бах, страшной силы, потом журчание, шлеп-шлеп, чоп-чоп, бах, такой удар, ну, одна ночь, так вторая. Я у него спрашиваю, в общем-то, Васильевич, вот, старый таежник, это на Алтае был. Я говорю, слушай, что такое ты делаешь? А он говорит, а это я, говорит, проходя мимо курятника, бью кулаком в дверь курятника, когда вот иду туда и обратно к возвращаюсь. Я говорю, а что, зачем? Она говорит, они не сушки, от испуга быстрее, вот, говорит, он яйца выкидывают. Реальный случай. Было прям при мне.
1: Ну, картофель свой метод повышения яйценоскости кур.
0: Да! А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые.
6: Здравствуйте, дорогие ребята.
0: Здравствуйте.
6: А, я хотел спросить, вот вопрос такой, к научным работникам. У многих птиц, насколько я знаю, вот у ворон, скворцов, в частности, козадоев, попугаев, вот наблюдаются такие явления, как торпидность. Ну, вы знаете, да, конечно?
0: Угу.
6: Да, это оцепенение, а в дальнейшем судороги. Вот я хочу спросить, вот все ну, разговоры, вся научная деятельность, постоянное такое общение с вами, вот не подвигли ли ваши организмы таким, ну, скажем так, инфекционным птичьим болезням, во-первых, как профузный понос, это первое, насморк. Ну, это видно по Лаярскому.
0: Да!
6: Да, конечно. Вот. И самое главное, паралич ног. А если да, то вот какие проводятся, скажем так, ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на предотвращение заболеваний и контакта с вами?
0: Понятно, спасибо. Ну, во-первых, для вас, когда вы вот придете к нам, специально будет выдан халат химической защиты, вот общевойсковой. И, в принципе, вообще, я так понял, что у вас, ну, скажем так, боязнь очень сильная каких-то вот заболеваний, которые, может быть, и не ходят вокруг вас. Но это есть такие люди, вот, которые открывают двери носовым платком, потом их выкидывают, и все равно они гибнут, мрут как мухи. Вот я не хочу, конечно, не желаю вам этого. Но, тем не менее, я понял ваш намек. Я даже догадываюсь, кто это звонил. 2 рулона туалетной бумаги и 4 шнурка у нас лежат. Сегодня же я попрошу наших референтов для вас отложить общевосковой костюм от химической защиты. Вы, кстати, можете и по улице в нем перемещаться. Вот. А завидев нас, вам, конечно, лучше даже в нем обходить нас. Ну, вообще подальше. Почему? Потому что у нас есть веский повод, в общем-то, выбить пыль из данного костюма. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Мудаки, блядь, саны!
0: Это дядя мой, это звонил мой дядя. Игорь Вячеславович, вы не обижайтесь, я совсем забыл вас предупредить. Просто дело в том, что мы открыли еще и тут ну, такое заведение, где вот ну, сейчас осень. То есть принято считать, что обострение по весне, по осени. Вот. И дядя, он в данном случае так себя проявляет. Дело в том, что он совершенно не помнит своего адреса. Вот. И когда у него, бывало, сбежит, у него милиция спрашивает, дедушка, ну кто вы? Вот он отвечает этим же, он всегда, его можно узнать по обилию синяков, каких-то порезов, царапин, полученных в результате вот подобного общения с посторонними людьми, там, с людьми на милицейских машинах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, гость там.
1: Здравствуйте.
8: Вот сегодня очень много говорилось вот о птицах, да?
0: Да.
8: Вот, и вот говорилось о воронах, воробьях, голубях. А вот ни разу даже не сказали вот о чайках, то есть не заметили вопрос.
0: О чем?
1: О чайках.
0: Ну, был вопрос, где они гнездятся, да.
8: Да, вот и задавался. подробнее, пожалуйста.
0: Спасибо.
1: Вообще про чаек вопрос интересный. Они гнездятся у нас сейчас на территории Москвы, на Люблинских полях орошения, последняя колония в пределах Москвы. Но вообще, если вы хотите узнать массу подробностей о московских птицах, приезжайте в Дарвинский музей. Там всегда есть в продаже книга «Птицы Москвы» с аудиокассетой, с голосами птиц и с прекрасными цветными иллюстрациями. Мы ее написали в Дарвинском музее специально для вас. И там и про чаек, и про ворон, и про воробьев, и вся история заселения Москвы птицами. Все там есть, и это очень интересно. И послушать можно голоса прекрасной песни.
0: Но все-таки, вот что касается чаек, то не утратили ли они в результате вот своей жизнедеятельности в Москве вот эти перепонки? Потому что я наблюдаю, что они уже и ходят, в общем-то, по полям. То есть перепонки должны уже атрофироваться?
1: Нет, конечно, не утратили. Перепонки не мешают. Дело в том, что многие виды чайкообразных птиц, вот многие крачки, они питаются даже больше на полях, чем на воде. Перепонки не мешают. Но вообще приспосабливаются чайки к городским условиям достаточно хорошо. Самое главное препятствие, которое не позволяет им заселить городскую среду, это способы гнездования. Они гнездятся на открытых пространствах на земле. Но в некоторых городах Западной Европы, например, чайки начали гнездиться на плоских крышах домов и сразу же увеличили свою численность в городе. Если это произойдет в Москве, чайка станет достаточно обычной птицей.
0: Кстати, вот получается, если брать птиц как модель, да, вот такую, ну, предположим, своя нация и так далее, да, ведь, по идее, чайка — это чужак в городе. По идее, остальные виды птиц, как тут вороны и прочие, должны объявить им, ну, какой-то там мораторий на их внедрение сюда, что ли, как-то ввести какую-то зону, там, как-то воевать попросту с ними.
1: Да вовсе нет. На самом деле с чайкой достаточно сложно конкурировать, поскольку эти птицы достаточно хорошо защищены. Если бы вот не такой неудачный способ гнездования, ну, в городе, сами представляете, гнездо на земле обязательно затопчет.
0: Да.
1: Если птицы начнут гнездиться на крышах, их колониальный образ жизни, достаточно крупные размеры, их способность сообща защищать свои гнезда, ну, позволит им составить вполне конкурентную, быть конкурентоспособными, организованному отпуску. Отпор со стороны воробьев, ворон и голубей, если даже они такое
0: устроят. В данном случае это даже будет не отпор, а наоборот агрессия. Они же завоеватели, по сути. Игорь вот интересуется, кстати, очень интересный вопрос. Встречаются ли среди птиц близнецы или же они все разные?
1: Вообще птицы все разные. Дело в том, что близнецы — это чаще всего одновременно с небольшой, по крайней мере, разницей во времени рожденные экземпляры. А у птиц последовательно откладка яиц происходит.
0: А я вот один раз, извиняюсь, Игорь Вячеславович, что я вас перебиваю, но действительно, реально, вот наблюдали мы рентгеном, смотрели, в одном яйце было два желтка, это существует.
1: И это случается, но из таких яиц обычно не выводятся птенцы, хотя бывает два эмбриона. Иногда они даже срастаются, и в этих случаях
0: да, появляются. Да, сиамский у нас появился петушок замечательный.
1: Четырехлапые птицы.
0: Да, такой ходил здесь. Вот вопрос был очень интересный от Валика, касающийся птицы тукана. Но я бы его немножко шире сделал. То есть тут мы уже выходим за рамки городских, в общем-то, птиц. Сейчас модно держать вообще дома экзотичных животных. Вот, например, у нас даже до того, вот в моем элитном доме один дошел. Ну, он такой, типа, у него парсетка все-таки это. Ну, не важно. Он пигмеи, например, дома держит. Вот, я ему говорю: слушай, Виталик, ну, ты вот подумай своей головой, это же, ну, человек, да, вот он маленький. Он говорит: ну, типа, не знаю, говорит, ничего. Я ему говорю, типа, там, это, там, к телефону подойди, он не понимает, ну, что ж ты хочешь, и так далее. Но это редкий случай, безусловно. Это может позволить себе только очень богатый человек. Вот. А что касается редких видов животных, вот возможно ли, например, птицу тукана держать дома? Хотя это же дятлообразное, насколько я знаю, животное.
1: Да.
0: Дятел, да. Попросту.
1: Ну, это родственник дятлов. Дятлов вообще много разных семейств, в том числе и семейств туканов. Их 40 видов примерно. Живут они все в Южной и в Центральной Америке.
0: А, извиняюсь, птица-носорог, она относится тоже к ним же?
1: Нет, птица-носорог относится к отряду ракшообразные. Но из наших птиц туда относятся зимородки, удоды, щурки.
0: Тоже
1: золотистые,
0: вот...
1: сизоворонки, да. Вот. И птица-носороги живут в Африке, в Юго-Восточной Азии в основном. Вот. Ну, что касается тукана, его вполне можно держать дома. Но другой вопрос, стоит ли изымать из природы такую замечательную птицу. Но если существует питомник, где их разводят специально для того, чтобы содержать в неволе, то, конечно, это можно делать. Птица вообще интересная. Да, действительно, очень замечательная. Этот огромный клюв, разнообразные раскраски у разных видов, он выполняет функции такой длинной руки. Потому что тукан — птица достаточно тяжелая, и чтобы дотянуться до крупных плодов, которыми туканы питаются в основном, на кончиках веточек им приходится тянуться далеко. Чтобы не упасть, вот этот длинный клюв очень зону их деятельности,
0: охвата,
1: да, но расширяет значительно.
0: А в принципе, ведь еще она интересна не только своим, конечно, вот этим оперением и прочим, но и своими повадками. То есть, во-первых, птица очень осторожная, никогда не поранит ребенка там, гостей ваших, как это может произойти с попугаем, кстати, с тем же, с большим, который порой бывает очень агрессивен, стоит его выпустить. Тут у нас здесь в коридоре он тут покусал одного политического деятеля, то есть тот в результате не смог вот там приехать в Думу, и вот там ряд законов не приняли. А тот просто разодрал штанины все, просто выпустили погулять. Вот с туканом такого случиться не может.
1: Ну, у тукана значительно более слабый клюв. У попугая все-таки клюв мощный, предназначен для раскусывания косточек, плодов. Он запросто может перекусить карандаш или палец. Тукан такого сделать не может, да и, может быть, и не захочет. Но относительно его повадок, очень таких интересных, ну, это характерно для многих тропических птиц, обитателей тропического леса, когда они летают не очень хорошо, но зато хорошо перемещаются в кроне деревьев, цепляясь лапами и клювом. Действительно, проще перепрыгнуть с дерева на дерево или переползти с ветку на ветку, чем лететь куда-то далеко. Незачем.
0: Ну, я обычно так же вот здесь поступаю. У нас тут, вы видели, такой вот по коридору-то какой сад развешен. Кстати, еще хотелось сказать о взаимоотношении вот птицы-тукана с человеком. К примеру, в том же зоопарке, ну, сейчас он там за стеклом сидит, мы наблюдали, а вот в питерском зоопарке, к примеру, ну, поскольку я же тоже орнитолог, я там договорился, обычно я не даю корм птицам, потому что это дурной тон считается. Вот, здесь я, типа, дал ему это, значит, и он стал с ним играться. Вот он игрался до того момента, пока я не ушел. Как только я ушел, он его заглотил. То есть он просто развлекался таким образом, веселил, попросту говоря, меня, который являлся для него в данный момент единственным объектом общения.
1: Ну, у птиц бывает проявление высокого такого вот разумного, так можно сказать, поведения. Они действительно любят общаться, особенно в условиях неволи, когда круг общения очень ограничен, и действительно могут развлекать и себя, и окружающих какими-то забавными повадками, манипуляциями. У тукана есть и возможности, и внешность к этому располагает.
0: А что касается вот так любимой вами птицы колибри, вот можно ли ее как-то держать дома? Если можно, в каких условиях как-то?
1: Можно держать дома, но это достаточно сложно, потому что птица очень с высоким уровнем обмена веществ, и ей действительно нужно практически непрерывно питаться. Колибри питаются нектаром и мелкими насекомыми, которых они находят на венчиках цветов. Разные группы колибри предпочитают больше насекомых или больше нектара, но и тот другой компонент у них в питании присутствует обязательно. Нектар используется как топливо для обеспечения вот такого очень быстрого маневренного полета, а насекомые используются в качестве белкового материала для строительства тела, если так можно сказать. То есть рацион колибри подобрать достаточно сложно, размножение добиться в неволе не удавалось. Живут они все на американском континенте, поэтому, в общем, видимо, не стоит их все-таки изымать из природы, пусть они живут и радуют.
0: Глаза враждебной Америки.
1: Да, жители Новосибирска.
0: Глаза англосаксов, да. Опять Михаил Таганский интересуется. Игорь Вячеславович, известны ли науке случаи самоубийств среди птиц?
1: Я таких случаев не знаю. Вообще понятие самоубийства приложимо только к, я думаю, к разумным существам, к человеку, который понимает последствия сделанного им шага. Вот. Но птицы-то вряд ли могут это оценить. Не знаю таких случаев.
0: Мало того, недавно вот прошла хроника, как спасали птиц от нефти. Так они даже не соображали, что это происходит, дескать, акт спасения попросту. Они нам сопротивлялись, всячески клевались. В принципе, конечно, с одной стороны, вот при таком уровне коммуникабельности, да, такой какой-то внутренней силы, вот всего этого такого прям гармоничного слияния очень с природой, да, они на самом деле, если говорить честно, Игорь Вячеславович, они ж тупые, по идее-то.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Наглухо просто.
1: Да. Ну, вообще, происхождение птиц, птицы ведут свой род от динозавров, от одной из групп динозавров, и некоторые даже объединяют птиц и динозавров в один, некоторые ученые объединяют птиц и динозавров в один надкласс, а в общем-то динозавров все знают как достаточно тупых животных.
0: Да. Ну что же, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Опять кто-то. Ну, кстати, есть определенный прогресс. То есть, вот когда так он обращается, то милиция, как правило, просто его доставляет в ближайший какой-то приют, откуда мы его забираем. Потому что когда предыдущую вот фразу он говорил, видимо, ему это инсулинчик, там еще что-то сделали. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
9: Добрый день, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
9: У меня такой вопросик к вам. Откуда пошло такое поверье вот у людей, что если, значит, птицы там гнездо свили, ну, значит, это как бы к смерти? Ну, такой коротенький вопрос.
0: Вы имеете в виду, наверное, не свили гнездо, а влетели в дом?
9: Ну, или летели в дом.
0: Ага,
9: хотя обычно там вьют они еще. Если влетят, то вьют точно.
0: Да, спасибо. Кстати, вот в моем коттедже мы как-нибудь туда съездим, там, побухаем, там, возьмем девок, там, как по-моему. Нам чайки у меня прям живут вот под этой самой... ласточки. Вот. Так они, в общем-то, такие тупые, что они прячутся, когда я вхожу, хотя уже ко мне привыкли. Вот, то есть он влетит такой с кормом, да, грудникам, грудники торчат, они... не прячутся, в смысле, а замолкают. А этот в воздухе так зависает, дескать, я декорация. Вот. Ну, я прохожу, естественно, мимо. Да, ну вот что касается примет.
1: Ну, насчет приметы. Вообще, примета такая достаточно забавная. Дело в том, что птицы всегда вьют гнезда каждый год, и не одно, не два, а очень много. И, как известно, ну, всегда можно как-то сопоставить два часто происходящих события. Но откуда взялась такая примета, не знаю.
0: Ну, скорее всего, просто исследования были. Ведь дело в том, что все приметы происходят из древности. Вот, ну, представьте себе, то есть человек, да, который живет в доме практически без обогрева, с открытым окном. Значит, там постоянно сквозняки. Естественно, если влетает птица, а он уже там простужен, у него там и простатит, и ему химзащита уже там нужна, и он, ну, все.
1: Плюс еще орнитоз, и все.
0: Да, то есть практически по теории вероятности именно люди, которые вот с открытыми окнами в то время существовали, они и погибали в основном. Иммунитет у людей вот времен, скажем так, изобретения данного поверья был слабее, чем у нас, потому что поверье это появилось не в древности, когда там первобытный человек пожирал падаль, а где-то вот когда были балы рауты, там колготы, и мужчины носили шпаги, хотя реально это, конечно, были микрошпажки вот размером с нашу ручку, потому что все то, что в музее лежит, это подделки исторических фактов. На самом деле реально, в общем, там процветал гомосексуализм в 18 веке и все прочее вместе взятое. Поверье пошло оттуда. 203-19-22. Совсем немного остается времени у нас. Ваши вопросы к Игорю Вячеславовичу Фадееву. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
10: Ну вот, здравствуйте. Меня зовут Натан Моисеевич Бодштук.
0: Извините, пожалуйста, вот почему вы говорите таким голосом? Вы больны чем-то?
10: Да. Зубом
0: поеду. Вы знаете, дело в том, что мы сомневаемся в адекватности, в общем-то, вашего сознания. Вы уж не обижайтесь. Есть ли рядом с вами опекун?
10: Да.
0: Дайте трубочку ему, пожалуйста.
10: Да. Алло.
0: Да. Уберите вашего друга и спросите, если у вас есть какой-то вопрос.
10: Нет. Ну, вопрос к Игорю Вячеславовичу.
1: Да.
10: Вот есть среди птиц женского населения, так сказать, бляди?
0: Но вопрос интересный.
1: Я думаю, что понятие чисто человеческое.
0: Нет, но ведь бывает, когда один самец спаривается с огромным количеством самок. Вот.
1: Бывает, но для этих видов это естественное явление.
0: А бывают ли какие-то, вот, скажем так, у них отклонения вообще, ну вот в половом смысле? Ведь вопрос вот от опекуна, он хоть и задан в такой форме, ну, как и положено.
1: Ну, да, вообще...
0: Ну, понимаете, когда, вот, скажем, сходит она как-то с ума и начинает вот...
1: Ну, вообще, если говорить о верности половому партнеру в мире птиц, то птицы делятся на полигамных и моногамных. Моногамные – это те, которые якобы блюдут верность выбранному партнеру в течение всей жизни, а полигамы – это те, которые не обременяют себя какими-то обязанностями в этом плане и спариваются с кем угодно. Но это обычно очень четко по видам птиц прослеживается и может даже служить видоспецифическим признаком. Но, как показывают исследования, моногамия в мире птиц встречается чрезвычайно редко, и обычно смена партнеров все-таки происходит. Ну, не всегда в течение одного сезона, но в течение нескольких сезонов это случается регулярно.
0: А вот различают ли они друг друга? Ну, скажем, вот поза прошлогоднего полового партнера, может ли она определить как-то по птице, по запаху, еще как-то? Или уже все? Как
1: Нет, визуально вполне отличают, хотя не часто бывает верность на всю жизнь. Обычно верность сохраняется на протяжении одного сезона. Хотя вот более подробные исследования показали, что иногда случается случай для таких ранее считавшихся моногамными птиц, случается случай полигамии, когда, например, одна самка спаривается с двумя самцами. Или наоборот, один самец спаривается с двумя самками, каждый из которых сидит на гнезде и высиживает потомство.
0: Угу. Вот интересный достаточно вопрос от Ирины Евгеньевны. Уважаемый Игорь Вячеславович, существует ли у птиц явление так называемого носного поковыра, ну и правильнее ковырялого? И как вообще они удаляют из верхних дыхательных путей скопление частиц вредных веществ? В ноздри-то им забивается все-таки реально?
1: В общем-то, забивается. У некоторых птиц даже есть специальные железы и специально устроены ноздри для того, чтобы выбрасывать излишки вредных веществ.
0: Посредством выдоха, что ли, да?
1: Да. Резко выдыхает и выстреливает капельки концентрированного вот этого вот раствора.
0: Таких нельзя держать дома.
1: Таких нельзя держать дома, и держать достаточно сложно. Эта группа птиц называется трубконосые за форму как раз вот таких носовых полостей. Но, в принципе, какого-то специального, особо хитроустроенного механизма для очистки носовой полости у птиц нет.
0: Ну, как правило, это дерево или клюв другой птицы. Вот они об них трутся. 203-19-22. У нас остается совсем немного времени для общения с орнитологом Игорем Вячеславовичем Фадеевым, который является заместителем директора по научной работе Дарвинского музея. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
7: Мудаки, блядь, саны!
0: Резвится дядя. Вот как вы думаете, Игорь Вячеславович, в данном случае испытал ли человек оргазм? Если да, то мы ведь спасли какую-то раннюю прохожую от изнасилования или, может быть, даже от смерти.
1: Да, действительно.
0: Видимо, испытывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
11: Алло?
0: Да.
11: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый. Пусть вас не смущают данные, да. Не, что? А?
11: Так вот, интересный вопрос. А вот многие птицы, например, чайки, они же летят постоянно. Вот. А как вот в процессе полета вот происходит спаривание? Интересно узнать.
0: Спасибо.
11: Вот, например, чайка по имени Ливингстон. Она же постоянно летит, очень далеко летает.
0: Да, над морем. Спасибо.
11: Да, над морем, да.
0: Ну как, Игорь?
1: Имелся в виду, по-видимому, альбатрос?
0: Ну, альбатрос, да. Ну, он действительно, в общем-то...
1: Большую часть года, безусловно, альбатрос проводит в полете или плавая по волнам моря. Но для размножения он выходит на сушу. Чаще всего это бывает небольшой островок, затерянный где-нибудь на просторах Мирового океана. И там-то все и происходит.
0: Не, ну в воздухе, как я уже говорил, только птица-батутник может этим заниматься. И вообще вся ее жизнедеятельность происходит в воздухе. А только на земле, она вот в контакте с землей, она может пребывать, ну, не больше минуты там. После этого она гибнет, поскольку ее все дыхательные органы, ноздри всякие, все это находится снизу брюшка. Еще телефонный звонок 203-19-22. Да, еще, уважаемые, ну вот вы вот, понятно, что какое-то там слабоумие присутствует. Ну, уединитесь вы в туалет, к примеру. Ну, потому что ведь нам-то с Игорем Вячеславовичем все равно, понимаете? А ведь вас же слушают и москвичи, ваши коллеги. Что же вы так, это как прям дети малые. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да-да-да-да, говорите.
12: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: У меня вопрос к Игорю Вячеславовичу.
1: Да, пожалуйста.
12: Неделю назад я наблюдал из окна очень интересную картину. Дело касается чаек. Чайки летели стаей на северо-восток, вместо того, чтобы лететь на юг. Вот. Это совершенно серьезно произошло. И как бы он это объяснил? Такой феномен.
0: Спасибо. Это, кстати, к разговору к нашему с вами о том, что у них компас испортился, и к вопросу о ведущем.
1: Я думаю, что здесь дело не в компасе. Дело в том, что сейчас еще не время таких целенаправленных кочевок к югу. Сейчас чайки просто кочуют к местам, где корма побольше. Это могут быть и поля какие-то, которые сейчас пашут осенью.
0: А как они узнают, что именно там?
1: Свалки.
0: Вот, разведка, что ли, у них?
1: Нет, это достаточно привычные маршруты, известные места кормлений. Так что я думаю, что это пока кормовые кочевки, а вовсе не сезонная миграция.
0: Ну что же, и, видимо, последний вопрос за сегодня. Так, тут очень много вопросов приходит и сюда, и туда, но мы уже тут это на все не успеем. Времени у нас совсем мало. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Да. Выпала трубка из ослабшей руки. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот скажите, пожалуйста, я насок слышал, что для отпугивания голубей от памятников раньше, ну и не знаю, вот сейчас используют ли некоторые такие шипы и иглы на памятник, чтобы вот голуби и другие птицы не могли приземляться и пачкать их. Вот, это первое. И второе, случаются ли столкновения птиц с летательными аппаратами, там, с самолетами, какой они могут принести им вред? Птицы с самолетом или наоборот?
0: Спасибо, спасибо. Насчет шипов я что-то не слышал.
1: Да, такие способы применяются, и заметнее это всего бывает на крестах, на церквях. Вы видите, что горизонтальные перекладины чаще всего усажены такой гребенкой, как раз чтобы не садились птицы, не пачкали купола. На памятниках тоже такие вещи применяются. На самом деле есть даже специальное направление науки о биоповреждениях, которое как раз разрабатывает способы безболезненного отпугивания птиц от нежелательных мест. Ну, а что касается
0: самолетов, то
1: да,
0: и те,
1: что касается
0: и те, в общем-то
1: второго вопроса, птицы обычно при таком столкновении гибнут, а самолет получает повреждения различной тяжести, все зависит от величины и веса птицы и скорости самолета.
0: Ну что же, и на этой такой несколько неопределенной, я бы сказал, ноте мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Я напоминаю вам, что в гостях у нас был Игорь Вячеславович Фадеев, орнитолог, заместитель директора по научной работе Дарвинского музея, также заместитель председателя Ассоциации естественно-научных музеев России. Я надеюсь...
13: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон, выдох, и растянули себя, вот руки идут вперед, выдох, опять вдох, и на выдохе плавный наклон, растянули, вот-вот-вот потянулись, вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание, очень важно это. И еще, вдох ровненько стоим, и плавный выдох. Хорошо.
0: И я рад представить в нашей студии гостей. Ну, вернее, если вы позволите, я представлю вначале человека, которому мы обязаны приходом, в хорошем смысле этого слова, данных гостей в нашу студию. Назим Надиров, здравствуй. Я рад видеть тебя после столь долгого перерыва. То есть меня не было. Я, ну, ты знаешь, где был, выполнял разные...
14: Я слышал, что мы вас оставили. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие слушатели.
0: Ну и, соответственно, я предлагаю тебе и представить наших гостей, потому что сегодня будет достаточно объемная беседа. Кстати, вы, уважаемые, можете принять в ней самое непосредственное участие. Если рядом с вами сидит, например, подружка это, или друг, вы можете блеснуть, в общем-то, вашей эрудицией и умом, ну, перед тем, кто сидит рядом с вами в комнате. Мы, будучи гуманнейшей из программ, вот даем такую возможность всем людям, которые нас слушают. Потому что, как правило, на других радиостанциях самый умный — это диджей. А диджей — это болтун. А болтун — это никчемный человек.
14: Но хороший.
0: Да, но я сегодня очень сердит по определенным причинам. Надеюсь, никак не отразится на наших гостях. Давай, представляй.
14: Саша и дорогие слушатели, просто... гостям, которые сегодня в студии, обязан самому глубокому, видимо, переживанию в моей жизни, связанному с выступлениями, с концертами. Несколько дней назад я попал в зал Чайковского, и на нем произошло что-то странное. Со мной я 4 часа сидел и куда-то провалился, у меня были светлые круги перед глазами. И если есть нирвана на свете, то, видимо, вот я был в этой самой нирване и был. Это все благодаря певице. Ее зовут госпожа Шобха Джоши. Она из Индии. Я думаю, по ходу беседы ему, так сказать, уже станет ясно и какие-то черты ее... детали биографии ее, но играющий на таблах музыкант, его зовут Кишор Пандей, и, в свою очередь, в Россию этих всех людей пригласила вот Лейла Янгуразова, и мы оказались не только близкие по духу, оказались даже мы земляки с Лейлой, вообще это выяснилось вчера. И Лейла вот была в Индии, пригласила их, а теперь ты пригласил нас сюда, и вот мы пришли.
0: Ну и, соответственно, я, прежде чем мы начнем слушать музыку в живом исполнении, хотел вот что узнать. Дело в том, что в русском эпосе, ну, как и во многих других, присутствует огромное количество персонажей уважаемых, легендарных, скажем так, но в то же время персонажей, но не совсем серьезных. Это там, знаешь, Галина, там, волоса, русая вся коса, потом там Егорка, поедатель пельменей, у эстонцев это, например, коломяки, лесоруб и так далее. Они все герои эпоса, но при этом народ над ними как-то вроде и посмеивается, но посмеивается любя. С другой стороны, мы привыкли, что в Индии вот именно таких героев как-то нет. Может быть, мы о них не знаем. Индийский народ как-то очень серьезно относится, может, это и правильно, вот к своим национальным героям, к своим легендам, к своим божествам. Да, я еще хочу предупредить, что Лейла будет переводить, поскольку наши гости не знают русского языка. Надеюсь, что уходя пока. С данного эфира, да.
15: Пока.
14: Скоро выучат. Все-таки мы... Да, Лейла будет сейчас переводить. Пока.
15: Саша, вы хотите, чтобы я перевела ваш вопрос Шобе? Если такие герои, ну... Шоба, this is the question, a little bit strange maybe, maybe a little bit strange because Alexander is asking about epic heroes in Indian literature. Do you know some heroes which are not very serious but people like them?
16: You mean heroes in literature or
15: in literature? Not in literature, movies. But in I don't know how to say epos. Hindu
16: epics.
15: Epics.
16: Epics. Oh, epics like epics, Mahabharata.
15: Yes,
16: and
15: yes.
16: Ramayana.
15: Not serious heroes, which are not very serious, but people prefer them.
16: Epics are Ramayana and Mahabharata. But
15: основные эпосы это Рамаяна и Махабхарата.
16: Yeah, but they are serious, but they teach a lot of things in life.
15: Они очень серьезные, они учат очень большому количеству вещей в жизни.
16: Рамаяна и Махабхарата are full of teachings.
15: Они полны учения.
16: From birth to the death.
15: Как вести себя от рождения до смерти.
16: It shows the good and evil.
15: Они показывают добро и зло.
16: There is good side of life, bad side of life.
15: Хорошие стороны жизни и жизни и плохие.
16: And good people who come in our life and bad people who come
15: in. И хороших людей, которые приходят в нашу жизнь, и плохих людей.
16: And Ramayana, the hero was Ram, Lord Ram.
15: И в Рамаяне героем являлся лорд Рама. А в Махабхарате героем является лорд Кришна.
0: Понятно. Ну и, соответственно, вот еще я хотел узнать сразу так.
15: Another question he's asking.
0: Дело в том, что Индия славится своей медициной.
15: We know a lot about Indian medicine.
0: В частности, у нас сейчас в России это не реклама ни в коем случае, но существует.
15: This is not advertisement, but this is only a question.
0: Один медицинский центр, где определяют состояние тушки человека, ну, организма.
15: We have one Indian medical center, when you can know about human body.
0: По пульсу.
15: By pulse.
0: Вот yes. Ваше отношение, это серьезная все-таки наука или шарлатанство?
15: Is it a serious thing or something else?
16: It is. It is very serious.
15: Это очень серьезно.
16: And it is very genuine.
15: Это
16: genuine, real.
15: Это реально.
16: And it is very ancient. It is very old.
15: Это очень старая традиция.
16: It is very old practice of
15: Indian medicine. Это старая практика в индийской медицине.
16: And it is called Ayurveda.
15: И это называется Аюрведа.
16: In old times and even now.
15: В старые времена и даже сейчас.
16: The Ayurveda doctors.
15: Доктора Аюрведы.
16: See the pulse of a person.
15: Изучали пульс человека.
16: And they will know exactly what is the problem in the body.
15: И они сразу говорили и узнавали, в чем проблема тела.
16: So that is the Ayurveda is a truth. It's not
15: Ayurveda это правда.
16: Yes, it's a truth. It's not a fake or it's not a false thing.
15: Это не ложная вещь.
0: Существует также параллельные, вот сейчас у нас в России, параллельные методы
15: в медицине.
0: Это светотерапия, когда человек
15: больной
0: определенной болезнью лечится определенным цветом. То есть, к примеру, там шизофрения лечится.
15: They treat a person using light.
0: Different colors. Да, да. Вот как вы считаете, есть ли перспектива у данного?
15: What do you think about the perspective in this science?
16: I don't know exactly what it is, but
15: я не знаю точно, что это такое.
16: But if it is old one, that is ancient one.
15: Но если это что-то идет со старины,
16: so it has to be good.
15: Это должно быть хорошо.
16: And I hope I'm sure it must be working.
15: Я уверена, что это должно срабатывать.
16: And I'm sure it must have some science behind it.
15: И это должно иметь какие-то стороны за этим.
16: Otherwise people wouldn't practice it.
15: Иначе бы люди не практиковали этого.
0: Ну вот где самой Шопхе удобнее находиться и где она чувствует себя?
15: Александр, я хотела сказать так же, как Назим и вас, когда фамилия, имя ее действительно пишется словами Шопха, но на самом деле произносится Шоба.
0: Шоба.
15: Да.
0: Прошу прощения.
16: Шобха.
15: Шобха. Это не такое ха, как у нас.
17: Ну, как Махашоба.
0: Мне придется долго тренироваться.
16: B-H-A.
15: Да. Шоба.
0: Где ей дискомфортнее, скажем, среди лесов или среди мощных небоскребов?
15: Что значит дискомфортнее? Может быть, лучше спросить, где ей комфортнее?
0: Да, или где комфортнее.
15: Шоба. Where is it more comfortable to you among huge buildings or in the forest?
16: I like nature.
15: Я люблю природу.
16: I like forests.
15: Я люблю лес.
16: But of course, unfortunately, we cannot live in forest every day.
15: Ну, конечно, мы к сожалению, не можем каждый день жить в лесу.
16: We have to live even in Bombay. We have big buildings.
15: Даже в Бомбее у нас большие дома.
16: So whether you like it or not, you have to live in big buildings.
15: Поэтому нравится вам это или не нравится, вам приходится жить в этих домах.
16: But I like everywhere wherever I'm happy or wherever people make me happy. I like everywhere.
15: Мне нравится везде, где я счастлива и где люди счастливы вместе со мной.
16: Whether it's a forest or buildings.
15: Есть в лесу ли это или в домах?
0: Понятно. Но все-таки, значит, я вот это я возвращаюсь к светотерапии. То есть дома, они, как правило, серого цвета, а зеленый цвет, он успокаивает, по крайней мере, меня. Именно поэтому здесь масса растений.
15: Now, Александр, again, is returning to colors. Now he would like to speak about green color. About forest and green color. Green is something for helping you to be more calm.
16: And I think green is a color of life.
15: Да, я так думаю, что зеленый — это цвет жизни.
16: Life, liveliness.
15: Александр, видите, вот это зеленое платье, это Шоба мне подарила.
0: Вот, безусловно.
15: Да, именно она этот цвет выбрала, да.
0: Я тоже, вот, в принципе, зеленоват.
15: Да, и вы зеленоваты.
0: То есть весь зеленоват. Ну, может быть, если вы не против и готовы, мы послушали бы что-то прям вживую для наших уважаемых москвичей и гостей столицы.
15: Да, безусловно, да. Но вот Шоба все время спрашивает, что бы вы хотели послушать? Репертуар ее огромен. Она озвучила больше 250 фильмов. Она ее поет как настоящий музыкант классику. Вот так концерт был в зале Чайковского. Это классический концерт. Она поет бхаджан, она поет газали, она поет абсолютно все. Она спрашивает, что именно спеть?

0: Should I say something about ghazal or
1: what? I said.
0: Oh,
1: I
0: you said.
1: Said.
0: Okay.
1: I said.
0: Okay.
1: And now, please only sing.
0: Okay. I will sing a ghazal of.
1: Yes, by you, сейчас ghazal.
0: A very famous poet.
1: Очень знаменитого индийского поэта.
0: Indian poet. Indian for poet in ghazal they call shair. Shair means writer, poet.
1: По газель написано писателем
0: Джигар Мурадабади.
1: Джигар Мурадабади. What is the title of this газель? The name.
0: The title is Kya Batai Ishq Zalim Kya Kayamat Dhai.
1: What does it mean?
0: You know, it means. I mean, it is about love.
1: Это любви.
0: And it means that love has done so many splendid things for me. You know.
1: Она It's говорит like, о том, что любовь дает так много для жизни.
0: And one feels, when you are in love, one feels that my heart,
1: и когда человек любит, он чувствует, что его сердце
0: my heart is coming out of my
1: что его сердце просто выходит за пределы тела.
0: You know, love is a, love shows you so many dimensions, so many.
1: Любовь показывает вам такие пространства.
0: And so many splendid things in life.
1: И так много прекрасных вещей.
0: I mean, this is the gist of the ghazal. I cannot explain the whole ghazal, but
1: невозможно объяснить газаль. Это просто небольшой набросок того, о чем поется в газале, потому что это все-таки поэзия. И поэзия любви.
0: It is about love, and it is like love is everything in life.
1: Она говорит о том, что любовь это все.
2: Мы согласны.

0: with me Kishore will playing tabla and this Kishore Pandey,
1: который играет на табле.
0: And this ghazal is set to Tal Rupak, which is of 7 beats.
1: Okay. Я не совсем поняла, о чем говорила Шоба, но... Она говорила, да.
0: Рупа.
1: Размер газали рупа.
0: Yeah, of seven beats.
1: Ага. Он состоит из семитактовый размер.

0: Very good. He played so beautiful.
1: Кишор играл так красиво.
2: Кстати, вот я хочу в связи с этим спросить именно Кишора. Кишор, а известно ли вам такие имена, как, например, Алекс Акуна, Дэйв Вейкл? Известны ли эти люди?
1: He's asking about you, names.
2: Names. Алекс Акуна, Дэйв Вейкл.
1: Do you know Алекс Акуна, Дэйв...
2: Вейкл.
1: Вейкл. These names. Do you know these names? К сожалению, я не знаю.
2: Дело в том, что в России сколько групп музыкальных?
1: There are a lot of groups, musical groups.
2: Столько перкуссионистов. Вот.
1: And in every group they have special percussion maker.
2: Я просто хочу всем этим перкуссионистам посоветовать повнимательнее послушать вот игру Кишора.
1: And he is now is recommending all these people to be very attentive when they listen to your play.
3: Oh, thank you very much.
2: Чтобы они поняли, что это великое искусство.
1: Because it is necessary to understand that is the big art. Great art.
2: Это передается из поколения в поколение, вот владение этим инструментом.
1: What about this art from generation to generation?
3: Yeah.
1: Да, и отец Кишора выучил.
3: My daddy was tabla player.
1: Его дед был игроком, не игроком, yeah. Мастером игры на табле. Да.
3: Then I'll just practicing in tabla.
1: И он учился у отца своего.
3: Learning from Pandit Suresh Savalkar ji. He's one of the best tabla master in India.
1: Он учился у одного из лучших мастеров в Индии. Он сейчас сказал имя, я тут же, конечно, забыл его.
0: Suresh Savalkar.
1: Pandit
0: Suresh Savalkar.
1: Попробуйте произнести. Вот у Кишора были потрясающие учителя, но он и сам уже очень интересный мастер. Вот, например, когда эта группа выступала на телевидении, их попросили, покажите, что такое табла. И Кишор сказал, это единственный инструмент, который может разговаривать. Сказал фразу и тут же повторил. Please, Кишор, show how you can speak and after that repeat on табла.
3: Yeah, this is just a. It is called a bowl.
1: Это называется bowl.
3: Да, да, кр, так, так, так, так, да, так, так, да, так, так, да, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, один. Это just like ди-ди, так, так, три-ди-ду. Ди-ди, так, так, три-ди-ду. Ди, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так.
1: Это вот так вот.
0: Isn't it beautiful?
2: Они мучают ритм. Вот, ну, например, я когда иду где-то по улице или еду за рулем, у меня в голове постоянно.
1: Rhythms.
2: In head.
1: Are they disturbing you or not? All time.
3: No, it's not disturbing.
1: Нет, они меня не беспокоят.
2: Это моя проблема. А вот тут приходят уже вопросы к нам на пейджер такого характера. Насколько сильно влияние американской музыки на индийскую культуру?
1: The question is just on what about influence of American culture to Indian culture?
3: Not very influential. It is...
1: Нет,
3: American drum styles is just a different style, but rhythm is same.
1: А, американская музыка совершенно другая, там совершенно другая драматическая как бы конструкция, но ритм такой же.
3: Music is, the rhythm is set, it is in 8 beats, it is in 16 beats.
1: Тоже так же.
3: It is in 7 beats. The rhythm is very much same. Only language and playing system is different.
0: Only patterns are different.
3: Yeah, patterns are
0: and
3: different.
0: Style is different.
1: Только мелодии, мелодии и стиль различные, а ритм такой же.
2: Они приглашали ли вот какие-то видные джаз-роковые музыканты вот в свои проекты?
1: About project, different project of Western musicians. Did they invite you to participate in their project musical or not?
3: Yeah, yeah.
4: Yes.
1: Да, они меня приглашали.
3: I'll just do something with the drums. We are playing together.
1: Мы
3: and that's why I know these things.
1: Сейчас я делаю общие кое-какие вещи вместе с ними, поэтому я это знаю. Но вообще я хочу сказать, что Шоба, она путешествует регулярно по всему миру, каждый год выступает в Америке, в Англии, в Канаде и впервые в России. Певица такого уровня впервые в России, и вообще это впервые россияне и, к счастью, москвичи имеют возможность пойти и послушать певицу. И, может быть, Назим скажет, когда будет ее следующий концерт?
4: 12 числа, а это во вторник, в 19 часов, в клубе «Дом». Это метро Новокузнецк, это новый очень хороший клуб, значит, в 19 часов. Метро Новокузнецк, Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4. Так что всем друзьям, я знаю, что очень много поклонников восточной музыки среди слушателей «Эхо Москвы». Я всем очень рекомендую это. На мой взгляд, это самое лучшее, что я видел и слышал в своей жизни.
1: Ну, Назима еще... Те, кто не смогут пойти во вторник, есть шанс пойти в среду в ДК МАИ. Это метро «Сокол», Дубосековская улица, 8А. Тоже в 7 часов. В среду в ДК МАИ, Дубосековская улица, 8А.
2: Тем временем тут опять же приходит вопрос. Вот один из них.
1: Another question came.
2: В России объявлена война свастики. Насколько для вас это, ну, может быть, абсурдно? Или каково отношение все-таки в Индии к данному знаку?
1: Я не совсем поняла. А,
4: ну, это индийский знак, да?
2: Да, ну, знак солнца.
1: Да, это не совсем интересно. He is telling about the war against the mark of swastika. You know swastika? This, what can you tell about this? Because for Russia, the, I think people in Russia think that this mark is... they compare this mark with fascism. But but what are you thinking about this symbol?
0: Okay, in Russia I have seen the swastika mark.
1: Да, я видела на России, да.
0: On military and
1: что это за знак связан с войной?
0: On during the Second World War time.
1: Да, с тем, что происходило во время Второй мировой войны.
0: Whenever I have seen films, I have seen.
1: И когда мы видели фильмы о войне, я видела этот символ свастики.
0: On the Russian troops cars.
1: Да.
0: But in Russia it may be the symbol of fascism.
1: Для России это символ фашизма.
0: But in India it's
1: но
0: not.
1: Но в Индии это не так.
0: In India for us we Indians swastika.
1: Для нас в Индии свастика.
0: Is very auspicious sign.
1: Это очень, sorry, забываю это слово, auspicious.
0: Auspicious, very pious, very holy sign.
1: Это очень, это святой символ.
0: And in every in our every festival and
1: in в каждом нашем фестивале,
0: even our everyday prayers to God,
1: и даже в нашем каждом ежедневном восхвалении Господа,
0: Indian women will draw swastika.
1: Индийские женщины рисуют свастику.
0: In front of God and in front of the door.
1: Перед входом в дом.
0: So swastika is a very auspicious sign for
1: это us. Очень святой символ для нас,
0: very
1: индусов.
0: Holy, very holy sign
2: for не us. Кажется ли ей таким абсурдом, что вот один и тот же, в принципе, графический символ? Да, ну...
1: Вот тут, Александр, я могу вам сказать. Во-первых, свастику рисуют в разных направлениях, и поэтому один и тот же графический символ можно рисовать налево и направо.
2: А я наблюдал, кстати, в Непале, что нарисованы правосторонние свастики на автобусах индийских именно. Да,
1: and, и это совсем... Вы знаете, можно все использовать во благо и во зло.
2: И это же абсурд. То есть, вот, и вообще, почему...
1: Is not this an absurd that different meaning of these swastikas in different parts of... world.
0: yes, I think it is.
1: Да, я думаю, что это абсурдно.
0: It depends upon people because I
1: это зависит от людей.
0: I don't know why Russians use this symbol for.
1: Я не знаю, почему люди, русские люди, так смотрят на этот знак и так его рассматривают.
0: I think different countries, different places, people think different.
1: Потому что люди в разных местах мира, у людей разные мысли, у них совершенно разные идеи. Они думают по-разному.
2: Ну, я предлагаю...
0: Wouldn't you like to hear what Kishore said? Bowl, that is the words.
1: Да, я хотела сказать прежде, вот то, что сказал.
0: Wouldn't you like to hear on tabla?
1: Вот Кишор только что сказал вам, что такое bowl на языке таблы. Но он это сказал пока слова сам. Это просто он сказал. Он может это сыграть. Вы хотите это услышать?
2: Да.
1: Да.
2: Я просто так подумал, потому что мы тут еще записываем, чтобы было потом.
1: Да, он может начинать?
2: Да.
1: Да, да.
0: He will say words and play the same thing on tabla.
1: Он сказал слова и то, что он сказал, он сейчас сыграет на табле.
3: Дин та кта ка дин та трка дин та кта ка дин та धात का दिन धाति धात्र का दिन तिनाति धात्र का दिन धाति धात्र का दिन तिताति धात्र का दिन धाति धात्र का दिन तिताति धात्र का दिन तिधाति धरकड़ तक धरा धरकड़ धा दिन न धाति धाते का दिन तिताति धाते का दिन तिधाति धरकड़ तक धरा धरकड़ धा ता का दिन धरकड़ तक धरा धरकड़ था ता का दिन धरकड़ तक धरा धरकड़ धा धरकड़ तक धरा धरकड़ था धरकड़ तक धरा धरकड़ धा धरकड़ तक धरा धरकड़ ताकड़ तक धरकड़ धरकड़ धरकड़ तक धरा धरकड़ धरकड़ तक धरा धरकड़ धरकड़ तक धरा धरकड़ धरकड़ तक धरा धरकड़ धरकड़ तक धरा धरकड़ तक धरा

0: А вот сразу такой вопрос. У нас как-то принято, что все музыканты являются мультиинструменталистами. Вот вы... это вопрос к певице
1: уже.
0: Да, сможете ли вы сыграть на табле?
1: Can you play on tabla?
2: No, unfortunately, I play very little harmonium.
1: Я немножко играю на гармонии.
2: But I don't play any percussion instrument.
1: Но я не играю на ударных.
2: I wish I could have learned some percussion or some other instrument.
1: Мне кажется, мне теперь уже хочется даже научиться.
2: But while learning only music and music, I just couldn't learn. But I wish to learn something in future.
1: Ну, наверное, мне хочется чему-то научиться.
3: He is not playing, but he know about percussion instrument very good.
1: Она не играет, но она очень много знает про эти инструменты.
0: А в принципе это не является какой-то прерогативой мужского населения, да?
1: Only men play
2: No, not really.
1: Нет, не действительно это не так.
2: There are few women tabla players.
1: Существует очень хороших женщин, которые играют на табле.
0: Это, наверное, очень сексуально.
1: Я не знаю, как. Но вот насчет... вы начали вашу передачу насчет еды индийского ресторана.
0: Да.
1: Но наших друзей, вы знаете, кормит ресторан Little India. И они в восторге. Они чувствуют себя как дома благодаря этому ресторану Little India.
0: Вот. Так что у меня вот другие пристрастия.
1: Там,
0: у очень хороший, да, очень, хороший, да? Хороший, очень уютный ресторан.
1: Уютный?
0: Действительно подходит к еде культовой. Это не реклама, а сам
1: вот, у нас вот нас просто спас этот ресторан.
0: Ну, это о котором вы говорите, да. Какое-то название попсовое. Little – это английское слово. Little – это...
1: Ну уж не надо обзываться, сразу, да.
0: А вот такой еще вопрос я хотел Кишору задать. А на классической ударной установке вы
1: умеете
0: играть?
1: Кишор, this is another question. Can you play classical instrument, percussion instrument? Not tabla, but...
3: Another part, drums?
0: Yeah.
3: Yeah, I have played.
1: Да, я умею играть.
3: I know how to play drums, then I play little bit pakhavach. This is another instrument, percussion instrument. And I play harmonium little bit.
1: И я немножко играю на гармонии.
0: Ну, сейчас...
2: You heard Kishore saying the language of tabla.
1: Вы услышали язык табла. The bowl. Табла,
2: and
1: да.
2: Then he played. And you said that there are so many groups in Russia, they will be hearing him today, tonight. And do you think there is any scope for... Kishore or for Indian percussion tabla in Russian music or in Russian groups.
1: Вы сказали, что сейчас многие музыканты слушают, как Кишор играет. Есть что-нибудь подобное, вот как Кишор играет и скопает? Что...
2: Is there any opportunity for Indian percussion?
1: Есть ли какая-нибудь возможность играть в русских группах для индийского музыканта, который играет на табле?
0: Я знаю, что одно время был некий проект.
2: He knows that one time there was one project.
0: Но больше половины музыкантов там все-таки были ваши соотечественники. Я все-таки считаю, что
2: and
0: есть...
2: we, more than the half of this group was your Indians. Uh-huh.
0: То есть есть определенные, скажем так, в смысле мастерства игры на табле определенная необходимость в определенной крови.
2: He thinks that to play in tabla, to play tabla, it is necessary to be Indian.
0: Скажем так.
2: That's not true. In America, many people, many
1: Нет, это не так. В Америке совершенно люди разных национальностей играют на табло.
2: Even in Russia, he says, even in Russia, many Russians.
1: И он даже видел, как в России русские играют на табло.
0: Но все-таки эстонцы, когда играют рок-н-ролл, это смешно. Вот.
2: But he says, when people from Estonia plays rock and roll, it is a little bit funny.
0: Это холодный, холодный, очень техничный, но холодный рок-н-ролл.
2: This is very cold rock-н-ролл.
1: But what about modern groups?
2: Что about modern group?
1: Modern groups, would they work or would they like to combine drums and Indian percussion?
2: Но модные группы могут они сочетать драму и ударные инструменты, мелодию?
0: Могут, но как правило они делают это, используя сэмплы, то есть
2: But they use instruments.
0: A sample.
1: simple.
2: Yeah, because there, you must have heard a name, very famous, world famous tabla player Zakir Hussain.
1: Может быть, вы знаете самого знаменитого человека, который играет на табле, Закир Хусейн.
4: Он очень известный, я думаю, на Горбушке многие знают, и очень много его дисков.
0: А он наш соотечественник?
4: Нет.
0: Ну,
4: он...
0: так я все тут кручусь, я думаю, привязал к первому вопросу.
4: Закир Хусейн from Pakistan, no?
2: No, he's from India.
4: From India?
2: Mm-hmm. He's Indian, but he lives in America. And he has made so many experiments with Western percussion and Indian percussion.
1: Индус, который живет в Америке, и он сделал очень много экспериментов по игре на табле разных, различных.
2: So would Russian musicians and Russian percussionists would like to combine Indian singing and Indian percussion?
1: Может быть, русские музыканты хотели бы сочетать индийские пение индийское или с инструментами индийского. В общем, всякие комбинации возможны.
4: Идея, кстати, Саша, вот сочетать это. Может сделать совместный концерт, и где будет Шопха смогла бы петь, и вот табла это самое индийское, и, возможно, какое-то русское...
1: Мы тоже, когда организовывали эти концерты, думали о таком сочетании. Были разные идеи. Была идея пригласить Гребенщикова вместе с ней петь. Он даже рассматривал этот проект. Ну, как-то все завяло, потому что он не откликнулся. Потом была идея вместе с фольклорной группой. Но в конце концов мы остановились на том, что первый раз Шоба должна приехать и показать полное свое мастерство. И, может быть, и не надо тащить музыкантов на этот концерт участвовать. Пусть кто-то сам захочет, и тогда это будет совсем другое.
0: Ну, конечно, еще главное не превратить все это в банальную попсу, как-то нелепое использование.
1: Компот какой-нибудь, совершенно. Собственно. Потому что у нее прекрасно выстроенные концерты, которые не хочется портить.
0: Ну и, кстати, еще о табле. То есть я вот уверен,
1: что
0: совершенно самостоятельно инструмент даже, то есть он...
1: Александр says that табло is a soloist instrument also. Да, Кишор согласен, это инструмент солист тоже. Да.
0: Поэтому как-то, когда говорите, используют ли табло, ну, это, если они используют кто-то здесь, то это, как я уже сказал, в основном ради того предания какого-то, дескать, спонтом восточного колорита.
1: На самом деле, не хочется все превращать в кашу, конечно, да.
4: Да, и бывает искусственное сочетание. Например, на днях мне прислали диск из Финляндии. Там пение, вокал саами, вот маленькая народность финно-угорская, и фламенко сочетается. Индийское табло и, значит, фламенко певец из Испании. И они утверждают, что между певцом фламенко и табло и саамской народной музыкой очень много общего, как объясняется, потому что они дают одно настроение, они могут выражать разные настроения. Конечно, это искусственное притяжение за уши, так сказать. Как говорила одна немка, моя знакомая, турецкие и русские танцы очень похожи. Когда говорила, я спрашиваю варум, они говорят, и те, и другие с колпаками на голове танцуют. Так что я думаю...
1: Ну вот когда мы последний раз проводили репетицию к Шобе в Рэдисон Славянской, которую гостеприимно принимает музыкантов, пришли музыканты, русские музыканты, которые учатся индийской музыке в культурном центре индийском. И очень было интересно смотреть, как гитарист пытался играть индийскую музыку. Его все время сбивало на другой ритм. В конце концов, Шоба ему стал отбивать ритм. Но и, наверное, через какое-то время он может научиться, но все время тянет играть по-своему.
0: Ну, безусловно. Здесь, это, да. То есть это то же самое, что и с рэп-музыкой. Я все-таки считаю, что хотя русский язык могуч, и, в общем-то, рэпу нужно было здесь родиться, но все равно ни один русский не прочтет так, как это делает вот афроамериканец, попросту говоря, также.
1: Ну, естественно.
0: Но это должно что-то сохраняться. Если мы сейчас все смешаем в кучу, да, там таблы, рэп,
1: всех,
0: там,
1: всех растолуть, да,
0: Галину Бабкину, вообще мы можем убить культуру. Да. Может быть, как раз есть кайф в том, чтобы вот все это было самобытно,
1: Александр,
0: сконцентрировано.
1: Ну,
0: я
1: пока
0: могу ошибаться.
1: Пока мы еще здесь. Может быть, Шоба еще что-то споет?
0: Да, конечно.
2: What he says?
1: We are still here. Maybe you will sing something.
0: А предыдущую-то вы тоже переведите. Телегу.
1: Предыдущая песня? Это была газа?
0: Нет, имеется в виду, что о чем мы сейчас говорили.
1: Я переведу потом. Потому что сейчас пусть лучше поет.
2: He
1: asked me to translate you, but I said to him, but I will translate later. Now you will sing.
4: Мы с тобой можем говорить, она пока не уехала.
1: Завтра утром у нее очень плотная программа, поэтому торопитесь, пусть она споет что-нибудь для слушателей, а мы поедем, а потом будете говорить.
0: Хорошо.
1: А мы ей в машине все перейдем. Ага. Sing, please. What do you want to sing?
5: Назим, ты выбираешь, что и петь?
4: А, я выбираю.
5: Да.
4: Пхаджаны, может.
5: Пхаджаны. Пхаджаны, пока настраивается, чтобы настраиваться, я скажу, пхаджан — это песня поклонения. Пхаджаны — это уже не такие сложные произведения, как сами сама основа классической рага. Пхаджаны основаны на рагах, но они используют поэзию индийских святых, очень красивы, и это старинные классические произведения, но это есть песнь, песнь поклонения.
2: What do you think just now? Who will be a poet?
6: This poet is a very old and famous.
2: Это очень старый известный святой.
6: Again, Saint Nanak.
2: Nanak, это сикхский святой.
6: I'll sing bhajan, that is a devotional song of.
2: I told.

0: По ритмике прямо даже есть элементы регги-музыки здесь. Вот, ну, если сделать
1: it
0: такой...
1: Sounds like так. Reggae?
0: Да, да, похоже. Да? А вот очень много приходит вопросов, касающихся того, как сейчас у вас на родине происходит развитие такой радикально тяжелой музыки.
1: About hard rock, hard music,
0: да,
1: hard music.
0: Да, тяжелой музыки.
2: Hard music? Every music has its own beauty and
1: каждая музыка имеет свою собственную красоту,
2: own style
1: и собственный стиль.
2: But personally, I like the rock beat, but I don't like the voice projection. Personally, it's my personal choice. But
1: я люблю музыку рок, но
2: the voice projection.
1: Projection.
2: Yeah, because it's not. I think it's not music.
1: И мне кажется, все, что там делается голосом, это
2: it's
1: не музыка.
2: It's screaming, it's shouting.
1: But это крики какие-то.
2: But it is my personal.
1: Но это
2: choice.
1: Это мой персональный выбор.
2: Many people like rock. So.
1: Многие люди любят рок, но я думаю, что это не музыка.
0: Ну, понятно.
2: I think I always think music should be pleasing to ears and pleasing to heart.
1: Я думаю, что музыка должна быть приятна все-таки сердцу.
2: If it is not pleasing,
1: если она неприятна сердцу,
2: to ears and heart,
1: для уха и души,
2: it's not music.
1: Это не музыка.
0: Я, в общем-то, где-то согласен. Ну, хотя бывают забавные, конечно.
1: Александр, может быть, слушатели только что включились, и они хотят узнать, где же будет следующий концерт Шобы. А вот Назим точно знает.
3: Единственный, наверное, среди всех.
1: Да, ну скажи, пожалуйста.
3: Да, если те, кто, может, кто-то хочет уже уснуть и не знает, где же услышать, то тогда во вторник 12-го в 19 часов от метро Новокузнецка, Большой Овчинниковский переулок, дом 24, строение 4, клуб «Дом», и 13-го числа в Доме культуры «Маид» в это же время.
1: Да, но проезд до Дома культуры «Маид», если кто не знает, это метро «Сокол», Дубосековская, 8А.
0: Вот о чем я еще хотел поговорить. Вы активный участник, скажем так, кинокультуры. Во.
1: You are very active in кинопродакшн, movie production.
0: Одно время...
1: Она не отрицает, она озвучила больше 250 фильмов.
0: Ну вот вы согласны с тем, что все-таки одним из таких... ну, ярких проявлений,
1: do
0: коньков, да, маячков. Вот, маячков, одним из маячков. Ну, как бы сказать, айсбергов. Ну, в смысле, ну, в общем, фишка.
3: Китов.
0: О!
1: Шоба, they use slang, and I don't know how to translate slang, but they would like to tell you what something big, big, big thing in these movies.
0: Является гротеск.
1: Гротеск. Гротеск in movie.
0: В принципе, на гротеск...
1: No, not Russian. In movie all over the world. Гротеск.
0: Вот. И, соответственно, и в России где-то первый фильм. Там Шурик, вот этот самый, там, это как его, который люди варили самогонку тоже. Это все...
1: He is telling now about comic movies.
0: Это как-то сближало, скажем так.
1: And comic movies make people how to not be together. They people feel together. People become more close to each other after these movies.
0: Вот, а мне, честно скажу, вот гротеск сам по себе, ну, неприятен. Я индивидуальное такое.
1: Frankly speaking, I don't like grotesque, but maybe it's my individuality. Yeah. What about you?
2: Like you said, these movies are bringing people close together.
1: Сближали людей.
2: But I think music anywhere in the world, only music can bring
1: together. Но я думаю, только музыка может сближать людей вместе.
2: And music has universal
1: language. Потому что у музыки универсальный язык.
0: Расскажите, что у музыки также нет национальности, я в этом уверен. Музыкант не имеет национальности.
1: He says that musician has no nationality.
0: Да, это
1: Да, и она тоже так думает.
0: И еще у физиков, скажите, у физиков, на самом деле, людей, занимающихся физикой, это действительно так.
1: Но так как я...
0: Физика — это тоже национальность.
1: Александр, тут, может быть, вы не знаете, я вообще-то физик по образованию.
0: Я поздравляю.
1: Да. Я не знаю, чем тут поздравлять. Вот.
0: Ну, то есть, но... вы как это, человек мира.
1: Да. Физика — это физика просто так дисциплинирует ум, что в конце концов люди, которые занимаются физикой, смотрят на все гораздо, может быть, шире.
0: Вот
1: они не привязаны так сильно скажем так, к моей родной деревне.
0: Согласен. Но я все-таки не зря стал говорить про гротеск кино.
1: But he's talking about grotesque.
0: Появилось у нас, по крайней мере, в России нечто гораздо более худшее, нежели гротеск. Это так называемое новое русское кино.
1: Now we have something badly, new Russian films.
0: Да. Соответственно, мне от этого еще хуже. Я дико переживаю,
1: and,
0: когда...
1: he feels badly.
0: Когда смотрю там Ширли-мырли, ну,
1: да не смотрите в эти фильмы.
0: А я когда повсюду про них говорят, естественно, я не смотрю, но неприятно. Я просто хотел узнать.
1: What about your feeling about all these movies?
2: About Indian movies?
1: О каких индийских фильмах?
0: А вот есть ли в Индии такие?
1: А русские даже и не знают.
0: Нет, новое индийское кино есть?
1: Have you new Indian films in India?
2: Yes, because I have not seen Russian films.
1: Я не видела никаких русских фильмов, но в Индии, конечно, есть новые фильмы.
2: I know certainly about Indian films because I sing for films also.
1: Я, конечно, знаю кое-что о фильмах, я определенно знаю, потому что я для них пою.
2: But even in Indian films, the standard of music is getting low and low.
1: Но я могу сказать, что даже в индийских фильмах стандарт музыки становится все ниже и ниже.
2: Very, very rarely good music. I mean, not very rarely, but sometimes we do get good music in Indian films.
1: Мы, конечно, стараемся делать хорошую музыку в индийских фильмах.
2: But the percentage is very little.
1: Но это очень маленький процент.
0: Еще вот вопросы пошли уж технические. Такой вопрос.
1: Now that you've got a technical question.
0: О специфике звучания индийской музыки.
1: About specific of sound of Indian music.
0: Почему, например, в большинстве индийских песен вокал перегружен по средним частотам?
1: Why vocal is so heavy in the middle of frequency? Да, она может сказать кое-что по этому.
2: Call, Indian music is full of these middle frequencies, and we.
1: Да, индийская музыка полна средних частот.
2: And we call them shruti.
1: И они называют их shruti.
2: Because in this is Indian concept. Western music, the notes are sung straight notes.
1: Ага.
2: In Western music,
1: в западной музыке ноты направлены как бы вперед.
2: But in Indian music,
1: но в индийской музыке
2: not only straight notes,
1: не только straight, but, сейчас уже так поздно, что я уже начинаю путаться. Straight, не только прямые эти ноты.
2: But we also sing the notes between the two notes.
1: Но мы поем. А, вот что она имеет в виду. Восточным, сейчас я скажу, что она имеет в виду. В западной музыке люди поют только строго ноты. Строго ноты. Но в индийской музыке мы поем и то, что между нотами.
2: I will demonstrate for that.
1: И я вам сейчас это покажу.
2: See, because if there are two notes, like this is my bass note. So
1: вот если две ноты, вот, например, моя басовая нота.
2: In Western music there is no bass note sa. Sa. This is the bass note of every Indian music.
1: Вот это басовая нота по всех индийских фильмах.
2: But in Western music there is no sa, there is no bass note.
1: Но в Индии, но в восточной музыке просто нет этой ноты. Этой ноты sa.
2: But in Indian music, suppose I am singing two notes, like sa re. Okay.
1: Вот я пою две ноты.
2: But in between these two notes,
1: но между этими двумя нотами,
2: there are from one note to another note.
1: От одной ноты к другой ноте.
2: This I'm singing straight, but I can go like this.
1: Вот, это совершенно другая техника пения. Она поет все промежутки.
2: Sa-re. So this is typical Indian concept of singing.
1: Это вот настоящая концепция индийского пения. Они поют все, что промежуток.
2: Many times these between notes are not heard clearly. But
1: очень часто то, что между двумя нотами, четко не слышно. Но певец.
2: But singers do sing them.
1: Но он должен это петь.
2: And that's why Indian music has more.
1: И вот поэтому то, что вы называете индийская музыка, перегружена средними частотами.
0: Известно, что в древности.
1: It is very well known that in ancient times.
0: Общий такой строй всех музыкальных инструментов.
1: The common tune of all instruments.
0: Был гораздо ниже.
1: Was чем lower than now.
0: То есть нота ля, попросту говоря, она вот не была в понимании.
1: We're not in A.
2: I think the whole world has become chaotic. Too much noise all over the world.
1: А я думаю, что это все весь мир меняется. Слишком много шума кругом.
2: That has reflected in music also.
1: И это, конечно, отражается на музыке.
0: Так, а может быть, в этом и есть секрет вот индийской музыки, то, что она так завораживает, что там берутся вот эти, даже, скажем так, ну, попросту говоря, несуществующие вот ноты какие-то.
1: Они, понимаете, Александр, вот я как физик вам могу сказать, нет несуществующих. Просто когда строился...
0: я имею в виду...
1: Все существует.
0: Да, то есть несуществующие на бумаге, назовем так.
1: Да. Вот. Это как цифры. Вы можете считать так: 1, 2, 3, 4, а можете говорить 1, 1 с половиной, 2, 2, 2 с половиной, 3. А можете так говорить: 1, 1 с четвертью, 1 с половиной, 1 с 3 четверти, 2. Вот и петь промежутки. В восточной музыке так установилось, что мы поем так: 1, 2, 3, 4. Ну, как до, ре, ми, фа, соль, ля, си.
0: Да, да.
1: А они поют еще то, что между до и ре.
0: Ну, согласен, я согласен.
1: Вот. И это совершенно другой звуковой мир. И поэтому он ближе к природе, он не так искусственно выстроен, может быть.
0: Так я вот к этому и подвожу.
1: А, конечно,
0: я завораживает. Же не то, что...
1: И вот. Почему Шоба здесь?
0: Я же с похвалой.
1: Вот Назим вначале сказал, что он привел нас сюда, потому что он был заворожен на концерте Шобы. Ну, а почему я позвала ее в Москву? Потому что ее пение произвело просто ошеломляющее впечатление. Я слушала, тем более, это в храме Шивы, в день рождения Шивы. И когда просто началось выступление, я забыла все на свете, думала только, хоть бы никогда не кончалось, потому что это пение просто целебно. Оно целебно для сердца, души.
3: И вот я был первый концерт в жизни, это концерт Шобы Джоши в зале Чайковского, на котором я никак не мог установить источник звука и то, что производить, откуда шел звук, Саша. Представляешь, что я сидел 4 часа, и я понимал, что звук как-то доходит до моего слуха, но я ясно слышал, что он совершенно не имеет никакого отношения ни к колонкам, ни вообще к каким-то акустическим там приспособлениям. То есть действительно было ощущение, что звук спускается сверху откуда-то.
0: Ну, естественно, человек, истинный профессионал, может спеть и без микрофона. Вообще ненавижу я все эти микрофоны.
1: Нет, микрофон, самое смешное, что микрофоны были.
0: Ну, они стояли же панорамно, видимо, они не были там непосредственно вот, вокальные и так далее.
3: Мы просто
0: от
3: материального мы хотим отойти подальше. Да. Я хочу сказать, что другого божественного происхождения ее пение. Понимаете, нужно просто это слышать.
1: Да, это так и есть.
0: Я уже вижу, что мы немножко замучили.
1: Да, мы немножко замучили.
0: В заключение какой-то композицию еще какую.
1: Сейчас мы спросим. Something small, small, small for the end.
2: Something small?
1: Small.
0: Так, децл.
1: Она думает. Но пока она думает, я скажу, что так было трудно все это организовать. Она хочет поблагодарить Александра за то, что он интервьюировал ее.
2: I would like to thank Kishore for giving
1: Она
2: me
1: очень хочет поблагодарить Кишора за то, что он
2: I
1: поблагодарил.
2: I thank Alexander for interviewing Kishore also.
1: И я благодарю Александра, что он задавал вопросы Кишору, и Кишор благодарен Александру.
2: I thank Dr. Laila Yangurazova.
1: И она благодарит меня.
2: My promoter.
1: Да. Она называет меня мой промотор.
2: Very famous devotional song from a film.
1: Я спою очень знаменитую песню поклонения из фильма.
2: Аллах Теро Нам, Ишвар Теро Нам.

0: Ну и, соответственно, те, кто вот имеет в виду, говоря, что у нас нет гостей, в общем-то, в чем-то правы, поскольку Назим Надиров, он, в общем-то, тоже как бы и не гость, а, ну, даже своего рода в определенные моменты и соведущий. Вот сейчас он встретил кореша по давним делам и подойдет к нам буквально вот через какое-то небольшое время. Я пока что напомню вам одну координату.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И пока вот они там общаются, я предлагаю вам вступить в телефонные, в общем-то, дебаты. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание к вам мы полны. Рассказывайте. Здравствуйте.
2: Саша, знаете, соскучился по вас уже.
0: Вот у меня то же самое.
2: Вот. Вы знаете, у меня такой молодой человек, и сам уже старенький, мне 58 лет. Ну, сын у меня молодой, 12 лет. Я ваши как-то песенки ему под надзором даю прослушивать. Так на компьютере он ставит, я ему треки определенные обозначиваю, не переступает, правда. Вот. Он иногда в Измайловском парке гуляет. Жена говорит, иногда так вдруг начинает эти песни ваши реветь.
0: Горланить во весь парк.
2: Ну да. Ну, понимаете, я доволен, что он не матерщинник, очень приличный парень.
0: Ну, это очень хорошо, и вы действуете совершенно правильно, потому что, знаете, есть такая мудрая у нас в Карелии поговорка «хорошенького понемножку».
2: Да, да, да. Я ограничу. Вы знаете, я единственное хотел бы вот сложность информации, мне хотелось бы знать о собирании у нас диски ваши. Угу. Какие у вас диски вот были, хотелось бы знать.
0: Ну и на данный момент это 9 компакт-дисков.
2: Да?
0: Да, вот просто перечислять их, вы поймите, очень долго.
2: Я понимаю, у меня только 3, к сожалению, есть. Трудности есть определенные, их добывать.
0: Я могу сказать, что сейчас готовится к переизданию большее количество вот пластинок.
2: Так вы что? Не смогли бы я как-нибудь к вам заявлюсь, для него вот написать? Вот,
0: нет проблем,
2: у
0: конечно.
2: У меня там это есть этот вкладыш. Спасибо.
0: Нет проблем. Спасибо. До свидания. Ну вот приходит еще и на пейджер сообщение. Александр, почему считается, что ковырять в носу это неинтеллигентно? Ведь этим занимаются думающие люди, пишет Максим. Ну ты знаешь, Максим, вообще, в принципе, тут такая ситуация. Я знал одного очень, ну, на мой взгляд, умного человека. Он еще в те давние постсовковые времена уже делал всяческие открытия. Там они у него были зарегистрированы. Один раз даже с тогда еще совершенно молодой фирмой Microsoft ему прислали какие-то денежные переводы за то, что он послал туда что-то, что не должно было работать, но работало. То есть какую-то, в общем, прибамбасу программную, которая была им то ли там рассекречена, ну, непонятно. То есть умный человек. Вот, он наглох на одно ухо, потому что в глубочайшей задумчивости ткнул себе туда паяльником в момент, когда вот задумался. Исходя из этого, в принципе, конечно, Эйнштейн там забывал одевать ботинки, но это как-то, к счастью, не приводило его к какому-то мощному члену вредительства. А любое ковыряние в собственном организме, оно, ну, само по себе, на мой, конечно, взгляд, вредно это для самой тушки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста.
3: Алексей Дмитриевич, будьте добры.
0: Ну, вы знаете, они переехали.
3: А, 7.40, он приедет, 7.40,
0: да,
3: он
0: да.
3: Подъедет.
0: Просто дело в том, что тут мы сдавали за время моего отсутствия это помещение другим людям, они сейчас отъехали. И я не знаю, куда скрылись со всей документацией, мы тут это и налоговой полиции рассказываем, и всем, что, дескать, куда мы говорим, откуда я знаю, куда, в конце концов. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Ну, я страшно рад тебя слышать, это говорит Саша Токарь.
0: Здравствуй, Саша.
4: Вот, спасибо за Шумова.
0: Ну, забудь.
4: Ну, как забудь, такое незабываемо.
0: Угу.
4: Вот, и я, в общем-то, честно говоря, у меня приемник в соседней комнате стоит, я не слышал, о чем речь, но я хочу все равно пожелать тебе самого лучшего. вот больше всяких веселых песен.
0: Я буду стараться, Саша. Буду стараться.
4: Дальнейшего развития.
0: Спасибо тебе.
4: Доброй ночи.
0: До свидания. Ну и да, видимо, еще звонок. Куда-то пропал наш гость. Но он действительно здесь. Сами понимаете, 15 лет, срок большой. И, видимо, людям есть о чем поговорить. И встретиться здесь, это вообще... То есть, ладно, мы встретились в бассейне, да, или в пельменной, да, ну, или в милиции. А то тут, это же совершенно абсурдно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Я и хотите опять послушать, как спит человек.
0: Давайте я сейчас сделаю музыкантам знак не играть. Да.
5: Вот, слушайте.
0: Я хочу сказать, что просто у женщины родовые схватки, и, в общем-то, то, что у нее зажмурены глаза, это не от сладкого сна, а от боли. Немедленно везите вашу вот сестру, это к родильным докторам, иначе может случиться непоправимое. Вот по больному шлепнул Будён Семён. Он спрашивает, какие совместные проекты с фирмой «Мелодии» вы будете выпускать на виниле. В принципе, я совершенно искренне говорю, что это давняя мечта выпустить виниловую пластинку. К сожалению, так сказать, на грани, на, скажем так, на пороге преддверия кануна произошел крах винила, и уже был подписан контракт. То есть не суждено было мне вот, скажем так, лицезреть собственную пластинку. Единственное, на одном сборнике вышла песня. Вот. А так, на мой взгляд, конечно, с точки зрения, ну, вещей, вот, как предмет, виниловая пластинка более масштабно, что ли, красиво, ее более приятно взять в руки, нежели компакт. Это какой-то такой продукт уже высоких технологий. Ну, типа, если вы берете, например, в руку теплую женскую ногу или, например, ну, китайскую ручку Паркер. Ну, так громко незачем, все нормально, нечего нервничать. Что посоветуешь от похмелья днем, пишет Турмалай. Ну, видимо, вы это уже похмелились утром как-то мощно. Тут дело в том, что дневное похмелье, оно существует, если вы с утра приходите не протрезвевший. Вот. Но если день настал, это самое печальное, на мой взгляд, что может быть вот с организмом, когда, значит, все вокруг деловито суетятся, зарабатывают.

0: дико на них наорать, в плане, что же вы, козлы, немедленно верните мне мои деньги, чтобы так больше никто не делал. Вот. Ну, то есть как-то взбодрить себя искусственным поднятием адреналина этого, как он там называется, я не медик, в крови. Это единственный вариант. Если же похмеляться, то к хорошему это не приведет. Далее. Вот Жердяев интересуется, опять же, почему в столь неудобное время так мы выходим? Ну, раз вы слушаете, значит, время уже не совсем неудобное, да? Я еще хотел сказать, что вообще такое понятие, как неудобное время, оно смешно. То есть, потому что, как мы же договорились с вами, что нету времени сейчас, там, завтра, а есть время всегда. А если вы говорите неудобное время, то это еще круче выражение, чем пер сейчас, там, или там завтра, или вчера. Вот, время так дробить нельзя, это же не канатик похмельный. Вот, поэтому я считаю, что время едино, и даже если это будет вообще там... Ну, предположим, представьте себе, такая программа, одно слово просто вот вырывается из контекста и транслируется каждый день в течение часа вот по одному слову. И в течение, скажем, целого дня складывается, наконец-то, предложение, которое сказал ведущий этой программы такой. Ну, что же, я тут предлагаю опять повернуться к телефону. А куда-то пропал наш гость, ну, встретился, видите, с корешем.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Ваш голос я узнал.
0: Я вот...
2: Бабушка у него заболела.
0: Ну, а вот, кстати, вот появился наш гость уже, поэтому у меня на вас очень мало времени. Ну, говорите. Алло. Обиделся, видать. Да я пошутил. Нет, извини, я просто выключил. Да, так вот, поскольку ты появился, все-таки наши индийские гости, в общем-то, ушли.
3: Да, я встретил однокурсника.
0: Вот какая прямо кореша?
3: Кореша, да, лет 16 не виделись. И вот...
0: Вот я просто хотел бы вернуться туда, вернуться к началу нашей беседы с индийскими гостями и начать, так сказать, все по новой. Но прежде всего я все-таки хотел про народных фольклорных героев. Я не зря упомянул Калаяки Дровосека, эстонского эпосного персонажа, который одновременно является героем эстонского, калмыкского и прочих эпосов, но, однако, над ним, например, и сами латыши, они тоже иногда посмеиваются, то есть это у них очень мягко происходит. Вот. Но иногда и зло посмеивается, хоть он и герой. У нас, например, да, вот Иван Дурак, одновременно это обозначает как-то и такую дебильноватую сноровку, да, какую-то, а с другой стороны, все-таки он не перестает быть дураком, то есть персонаж смекалистый, но доступный, скажем так, для обсуждения.
3: Вот. Ну, народный умник, да.
0: Ну, да, да. Ну, практически у немцев тоже такой есть, Ганс-автоматчик. Вот. А что касается вот Индии и вообще народов Востока, они как-то очень серьезно относятся к своим народным героям. Это заметь, я спросил у нашей певицы. Она
3: Нет,
0: сказала,
3: это не народные, Саша, это просто это разные уровни. То, что она говорила, это мифологические или там религиозные какие-то герои. То есть, естественно, там поклонение и так далее. Это совсем другой уровень, да. Но, видимо, есть и даже как известно, да, что там Махабхарата была на одном языке писалась, там какие-то были прокриты, какие-то народные постановки. То есть, с одной стороны, там мифы, эпос, и там религиозные, там Шива, Кришна и так далее. С другой шло чисто народное искусство, там писались именно народные пьесы, язык их отличался даже. То есть, такой был другой язык, разговорный, как какой-то использовался при написании этих пьес, то, соответственно, и вот и получается, что она имела в виду, что вот в том, что она исполняет бхаджаны, там раги, естественно, в этом искусстве, она храмовая певица, она просто про себя, может, не сказала, она же в основном храмовая, хоть и индийский фильм озвучен, но вообще она больше, наверное, храмовая певица. Тогда в этом мире, конечно, в ее там нет места этим народным. Оно среди народов, вы просто не того человека мы спросили. Надо было из низшей касты кого-нибудь пригласить, уличную кули вот эти, или там рикшу, или как они, которые вот велосипед, ну, знаешь.
0: Да, которые. Да.
3: Вот, и вот их спросить про народных героев. Они бы все рассказали вообще, какие у них герои свои, там, Иванушки-дурачки, у них свой мир.
0: Хотя вот, знаешь, я сейчас пришло мне в голову, есть же такой персонаж,

0: Хаджана Средин.
1: Вот, я вот, его держу в голове, я думаю, постепенно. То есть на Востоке есть эта еда Хаджана Средин. Такие, я уверен, что есть такие же аналогии в индийском мировоззрении. Просто мы, надо спросить попроще кого-нибудь. Не храмовую певицу из высшей касты, я думаю, какого-нибудь низшего рикшу затащить сюда и спросить у них. Они расскажут.
0: Заодно, в общем-то, потом он нас по домам развезет.
1: Развезет по домам.
0: Кстати,
1: да.
0: Ты знаешь, мы в Непале, как помнится, дико напились виски с работниками посольства. Мы устроили скачку на рикшах.
1: Да, с посольства. А вот сегодня я в индийском посольстве уже виски пил.
0: А вообще, знаешь, посольство — это забавная штука. Это такое мини-государство. Внутри там интриги своеобразные происходят. Но в целом, что вот объединяет, дружит, сдруживает, да, вот людей, которые видят друг друга там в течение долгого количества времени, это гости неожиданные, типа тебя или меня. Вот сразу вокруг них происходит сплочение, все дико дружат и вместе ездят отдыхать. Вообще забавная жизнь в посольстве. Я даже подумал, не пойти ли мне посланником куда-то. Ну, ты знаешь, я, кстати, вошел на третий где-то день пребывания.
1: А я депутатом захотел быть позавчера. Первый раз в жизни.
0: Так это одно другого не исключает.
1: Ну, как хорошо. Слушай, в центре города офис, прямые телефоны открыты, все бесплатные, вообще звонить можно, всех однокурсников обзвонить, водители, все бесплатные, хорошо, и там время от времени спускаться вниз, там зал заседания, потом подниматься. Вот что-то, вот не знаю, меня пробило, думаю, почему бы не стать депутатом, мне, например.
0: Ну, тогда, если у тебя получится, ты возьми меня помощником, если я стану этим посланником, я возьму тебя, например, финансовым атташе.
1: Финансовым не надо, если не хочешь завалить наше дело.
0: Ну, атташе, ну, что-нибудь придумаем. Мы же не дадим как друг другу пропасть, логично.
1: Ладно.
0: А я вошел в роль, я ходил, уже всем говорил, случайно встреченным на территории посольства людям, что здравствуйте, я ваш новый посол. Вот. И видел в их глазах искру радости, потому что я очень добрый человек.
1: Еще бы вот... Да. Тут моя однокурсница возвращается в качестве жен посланников разных стран. Теперь они возвращаются в Москву. Вот, я с ними общаюсь, да, приходится общаться с этим миром. Послов, посланец, посольш.
0: Да. Вот такое сообщение пришло от неподписавшегося человека. В Китае есть свой народный герой. Его зовут Суньукунь, повелитель обезьян. Вот. Ну, то есть, в принципе, действительно, значит, как-то я... Ну, несколько неправильную выбрать цель, такую, скажем, мишень для своего дарца на тему народных
1: героев. Нет, в каждом народе это же общечеловеческое свойство людей простых, значит, они считают, что они умнее всех. Это естественно. Чем проще и не образованнее или там не развитие человек, он считает, тем умнее он себя считает, естественно. Ты, наверное, замечал, когда вот следствие приходит ко мне, вот там Володя что-то чинить, например.
0: Ну, Володя, это вообще исключительный человек.
1: Он очень классный вообще, все, и очень удивляется, как я могу зарабатывать еще. Знаешь, то есть он говорит, розетку не могу там вставить, что-то починить не могу, даже канал не могу настроить. Он говорит, как ты вообще живешь? Как ты вообще ты зарабатываешь деньги? Говорит, вообще, говорит, еще вот за что тебе вот это дают, за что у тебя это все есть? Ты даже не умеешь, говорит, даже настроить там телеканал или починить розетку.
0: Ну, что-то, знаешь, так покусал ноготь и сказал, я убиваю людей.
1: Да, да. Полку не можешь прибить. И вот, и действительно, их умом, вот этих Хаджана Срединов, действительно не понять, как можно, да?
0: Не, ну согласись, что есть
1: они,
0: определенная хватка.
1: Они считают себя гораздо умнее. То есть какие-то навыки какие-то, они считают это за ум, видимо, да?
0: Ну, согласен. Но есть же примитивная смекалка. Мужик знает, например, как корову взять из-за рога и отнести, в общем-то, в сарай, называемый хлевом, да? Вот. А есть действительно народная определенная мудрость, опыт. Ну, то есть вот там...
1: Хочешь сказать пословицу поговорки, собрание народной глупости, не надо мне.
0: Нет, а я забыл. Вообще я подумал о том, что...
1: Всю чушь человеческую, то, что все глупости собирают, потом пословицу поговорки учат.
0: Нет, ну мы на народ с тобой.
1: Сами делают,
0: и
1: другие хотят идиотами сделать, а?
0: Мы с тобой народ.
1: Ну, естественно.
0: Народ, давай сами выдумывать пословицу, чтобы все это учились и
1: они же все противоречат друг другу.
0: Конечно, например.
1: Без труда не выйдешь там... Вот, допустим, без труда не вынешь рыбку там из пруда, да? С другой стороны, работа не волк, там типа не убежит,
0: да.
1: Ну, как понимать? Вот...
0: Или вот это, как рыба об лёд, бах, наглухо и молчит. Полный абсурд, да. Какой-то. Ну, согласен с тобой. Но ты знаешь, мне кажется, что вот сами пословицы, изначальные поговорки все, они все-таки, ну, начальный их смысл вот, был сильно искажен, прежде чем дошел до нас. И заметь, новых-то не появляется вот поговорок и пословиц, связанных, например, с автомобилями и так далее. Ну, нет, ну есть, конечно, такие, например, да я задом проехал больше, чем ты передом. Угу. Вот. Ну, не более того.
1: Комбинации я люблю, поскольку я их все забываю, они не важны мне. И, по-моему, я заметил, что вообще можно менять и переставлять, от этого не меняется ни смысл, ни послание, ни месседж, так сказать, вообще ничего не меняется. Можно вообще, там, я там люблю, типа, это самое, холод не тетка, вылететь не поймаешь, там...
0: Потом вот это и на бабку бывает, это как...
1: Вот это, поруха.
0: Вот.
1: Я тебе говорил, да?
0: Да.
1: Однокурсник мой уследил, почему по-русски говорят как проруха, говорят. Ну, а что такое проруха? На самом деле же поруха. Это дефлорация, на самом деле. Правильное название. Это самые поговорки, естественно. И на старуху бывает поруха. Поруха – это потеря девственности. Тогда сразу, естественно, смысл понятен. Что даже старуха может потерять, так сказать, ее могут трахнуть, она потеряет девственность. А все говорят, почему-то какая-то проруха.
0: Или, ну, кстати, интересно. Может быть, слово проруха тоже что-то обозначает.
1: Ну, видимо, не то,
0: что... Может, беременность.
1: Да.
0: Ну вот я просто подумал, так я могу ошибаться. Ну, я просто подальше полез, понимаешь?
1: Ну, от потери девственности до беременности еще все-таки два шага, знаешь, в возрасте. Особенно в таком.
0: А вот, знаешь, бывает так, что вот оно раз прямо и вот...
1: И тут же.
0: И тут же, это же все.
1: Интересный у нас с тобой разговор.
0: Получается, да. Но я вот что предлагаю, все-таки давай дадим возможности нашему уважаемому тоже участвовать в разговоре. Если у вас какие-то есть темы, касаемые вот, в общем-то, народных героев и всего нами выше и ниже сказанного, вы, пожалуйста... Вот, кстати, пришло сообщение. Жена посла называется не посольша, а послиха.
1: Ну, можно так. Смотря какого посольства.
0: А я бы сказал посольша все-таки.
1: Смотря какого посольства.
0: Ну, в общем, да. Это... А дочка какого называется?
1: Посолка.
0: Тут давай так будет. Жена называться посолка. Дочка пос... Нет, послиха плохо. Ну, не знаю, в общем, тут надо подумать.
1: Надо график это составить. Почетно меня, может, кто-то, а по нечетным так называть как-то.
0: Ну, да. Да, можно. Там же теща, может быть, бабка какая-то. Ну, давай.
1: Который, на которую поруха может случиться.
0: Послушаем, да, о чем нас хотят там спросить.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Добрый ночи, Александр.
0: Вы как-то, по-моему, волнуетесь.
3: Очень хочу
0: так...
3: поделиться.
0: Да.
3: Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, то, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, просыпаемся мы. Игра хочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо минувшей войны. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня, а степная, ну и так далее.
0: Спасибо. Я вот что хотел сказать. Леш, это звонил Алексей Венедиктов. Ты не обижаешься, что сегодня мы обошлись вот оркестром, вот, вместо твоего обычного фортепианного исполнения. Просто музыкантам оркестра тоже нужно подзаработать. Но, тем не менее, мы все видим, что Алексей еще и прекрасно поет. Я думаю, вряд ли кто...
1: Это руководитель ваш?
0: Безусловно.
1: А-а-а.
0: Понравилось?
1: Какие таланты, да.
0: Да.
1: Алексей, слова дадите списать? У меня вот был альбом, раньше были слова, а потом потерял. Вы мне перепишите слова?
0: Так, вот еще смотри. Вы, Александр, между прочим, кстати, между прочим, это шаблон, тоже пользуетесь народным высказыванием поговорочного типа «все, кому попало». И ведь даже не задумывайтесь над парадоксальностью смысла данного высказывания. Как будто кому попало, чем-то хуже, подпишет Тушка Тунца. Так мало того, я еще пользуюсь «кому попало, где ни попадя». Вот, и куда попало, понимаете? А вот вы не задумывались о смысле выражения. Сейчас тут... Сейчас. Ну, подождите же. Ага, вот. А слово «между прочим» — это между чем же прочим? Вот что тут прочее, позвольте вас спросить. Назим, у нас было что-то прочее?
1: Ой, не знаю, просто такая... Я легкой краской там покрываюсь прям.
0: Ну что, еще звонок, да?
1: Впросак. А, между... впросак можно попасть. Между...
0: Впросак можно.
1: Между прочим, если идти, то можно и впросак попасть.
0: Можно сесть в калошу.
1: Да. И в ней попасть впросак.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Александр?
0: Да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Александр, вы извините, у меня знаете, какое дело?
0: Рассказывайте.
4: Я вас в прошлый раз слушал в Калифорнии.
0: Да.
4: Там по местному радио вас там ретранслировали.
0: Но на английском языке, я знаю. Там...
4: Нет, нет. Там, ну, как положено. Мне, как Альберт Борисович, вот такое дело. Там, короче, у меня есть партитура.
0: Угу.
4: Для однострунной скрипки с оркестром.
0: Угу.
4: Вот мне бы хотелось ему как-то передать. Он у вас еще будет или нет?
0: Ну, вы можете мне переслать, а я уже с ними как-то пересекусь. Потому что, конечно же, в ближайшее время они не будут за свои хулиганские выходки. Вот, после эфира. Вот, но так, по идее, мы-то с ними поддерживаем добрые отношения. Так что передавайте с радостью.
4: Ну ладно, спасибо большое.
0: Да не за что, ну что вы, забудьте. Какая ерунда, мне что, право, сложно. Вот ты знаешь, тут вопрос такой пришел. Уважаемый Александр Назим, очень часто я поневоле попадаю в общество тупых людей, очень любящих группы, названия которых я не хочу произносить в силу природной воспитанности. Объясните и помогите мне, рассказав, как себя с ними вести.
1: Может быть, не попадать в их компании?
0: Ну, если это случается, вот, понимаю, вот, ну, например, по работе, ну, мало ли, не все же люди не работают, как мы, нам что, не положено работать.
1: Да, вот где не нравится, повернулся и ушел.
0: Да, а вот есть же люди, которые, ну, вот... Ну,
1: это страшное наказание, видимо, это.
0: Ой.
1: Я вот один раз, да, был в компании, меня пытались вот каждый сик, то есть я там чуть не задушил женщину, она меня ставила свои любимые группы, вообще заставляла меня их слушать, это было ужасно, конечно. Может, как-то пытаться абстрагироваться, не обращать внимания.
0: Ну, по крайней мере, в споры или... вступать нет смысла, потому что за
1: наушники
0: это могут...
1: Может с собой носить плееры, включить любимую музыку.
0: Или такие спецушные тампоксы,
1: вот, да.
0: Которые используют строители железобетонных молотов.
1: Ну, я часто вот слышу, я даже не понимаю, о чем говорят. Я не переживаю по этому поводу. То есть часто вот все, любой журнал, если взять, или вот там в компании, когда мне рассказывают про видео, там, про этих, допустим, там, ну, кто у нас кинозвезды эти голливудские. Вот мне рассказывают, видел такой-то фильм. Вот я могу 40 минут слышать, и ни одного имени на меня ни о чем не говорит. Это меня совершенно расстраивает. Вот, говорит, там, Пфайфер снялась там-то, вот там-то. Вот вообще какие-то такие космические какие-то новости, я считаю, не включишь какой-то канал. Вот они о чем-то рассказывают, я даже не понимаю, о чем.
0: Ну, из-за чего-то, да.
1: Басист какой-то группы такой, ты перешел такую-то. Я не имя басиста, не знаю, не ту группу, не первую, не вторую. Такая-то, такая-то снялась в таком-то фильме, разошлась, там, бойфренда поменяла. Мне какое дело? Слушай, я даже не знаю ни одного ее фильма, например, не собираюсь смотреть. А мне тем более интересно, там, какой у нее был бойфренд, куда он пошел и зачем.
0: То же самое,
1: это, считаю,
0: что...
1: самые важные новости.
0: У Коли упал значок. Или там флажок.
1: Так все же читают. Вот в метро сидят, читают. И очень интересно там Клаши знать, там, почему Пфайфер сменила. Не знаю, я даже не понимаю, зачем это знать.
0: Ну, видимо, это...
1: Слушай, в свою жизнь никак не можешь понять. Я всегда говорю, слушайте, я в своей жизни не могу понять, кого я сменил
0: и
1: зачем.
0: Слушай, а вот представь себе другую ситуацию. Какое количество людей сделали, скажем, ну, скажем так, свой имидж, вообще слепили себя вот тогда с такой говенной пирамидки, да, которая оказалась на виду у всех, да, благодаря именно данной тактике. То есть они не создали ничего. То есть, попросту говоря, это, ну, в общем, тусовщики, которые...
1: Ну, берут схему поведения, да?
0: Да, да, да. Ты знаешь, так что... А эта схема, она как джунгли, в ней выживают сильнейшие, поскольку людям, которые при деле, особо нет ни времени, ни сил, ни кайфа там то, как правило, вот люди, пролезшие вот на вершину так называемого вот этого, ну, как это называется, богема, да, да. Вот.
1: Я был вот сегодня ночью.
0: Ну, это неприятно.
1: Сегодня ночью я был в самом модном клубе Москвы. Я случайно проходил в компании ночью в 2 часа и зашел в этот клуб. Не буду говорить, такой закрытым входом и где-то. Очень красиво, действительно, очень молодые, красивые люди. Вот, ну, непонятно зачем. Вот все понятно, джипы очень красивые, модные, богато одетые, симпатичные. И они не знают только одного, видимо, зачем им это все. Mm-hmm. Вот. Поэтому мы очень странно смотрелись там с подругой. Единственные были не одеты ни в лайку, и ни там, не знаю что.
0: И без люрикса.
1: Да, без люрикса. И отплясывали, как бешеные вообще. И эти сотни людей, по-моему, смотрели на нас, потому что было, по-моему, единственное такое природное веселье такое, то есть народное, нормальное человеческое. Как-то хотя были все моложе меня там. Видимо, они все есть, но они не знают, зачем это.
0: Ну, это, конечно, угнетает. Я с тобой согласен. Ты знаешь, извини, я сильно болею. Вот приходит.
1: Да, я вижу.
0: Приходит тут еще вопрос, например, почему не переводится русская пословица на английский? Поговорка «баба с возу кобыле легче». И почему, если мужик с возу или там два мужика, то кобыле не легче? Бенни интересуется.
1: Ну, потому что мужик на работу, наверное, от него толк будет, наверное, куда едут на этой самой, на кобыле.
0: А, это для кобылы корм и так далее. Да, да, а баба, будет... она как бы балласт.
1: Только, да, да, она балласт ехала, и только, наверное, уши им это прожуживало
0: как-то
1: своей
0: ловко.
1: Болтовнёй ненужной. Так что это самое, что с возу и действительно легче, вреда меньше.
0: Ловко ты вывернулся. Ну, я, может быть, предлагаю еще звонок. Как ты к этому отнесешься? Отрицательно или положительно?
1: Не, положительно. Нет, надо пообщаться. Я тут скоро на этой же кобылке я поеду домой, так что пока пообщаюсь. Потом.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Да. Вот какой вопрос меня интересует.
0: А вы как-то очень, по-моему, нервничаете.
5: Этому члену-корреспонденту.
0: Так а вы бы взяли, вы же мужчина, пошли бы и оторвали. А почему вы ждете, пока за вас кто-то сделает? Если вам так человек неприятен, вызовите его на разборку и оторвите. Я, что ли, пойду за вас? Мне он ничего плохого я не сделал. Да.
5: Нет, ну вы же солидарны со мной, правильно?
0: Нет.
5: Нет?
0: Нет.
5: А
0: нам по барабану. Нам вообще по барабану, о чем вы сейчас сказали. Например, я Густаву хочу то же самое оторвать. Завтра встречусь и оторву. У меня, ну, есть там дружок Густав, денег мне должен, 5 штукарька. Вот это проблема. А этот мне ничего не должен, что я буду трогать-то?
1: А может, вам он должен, да?
0: Да, если да, вот человек не почувствовал поддержки. Ну и ладно. Песня, да?

0: беседу с Назимом Надировым. За это время, пока мы тут отсутствовали, пришло огромное количество сообщений. Вот одно такое тебе адресовано. Назим, вы же все-таки умный человек. Скажите Александру, то есть мне, что-то было очень жестоко сказать человеку, что люди в космос не летали и на Луне не были. Это все равно, что сказать детям, что у Деда Мороза нет мозга. Прокритикуйте Александра по этому поводу, пишет Исаак Ватерлям.
1: Кто? Кто?
0: А, неважно.
1: А, ну что, критикую.
0: Давай.
1: Саша, критикую.
0: Может быть, правда, у людей нельзя отнимать их мечту?
1: Это ни в коем случае нельзя отнимать. Ну ты что? Вообще, человек создан для счастья, как птица для полета. И для мечты. Как же без мечты, Саша? Как ты вообще? Это без меня, наверное, было. В моем присутствии ты бы не посмел такое вот
0: сказать, что да. В космос никто не летал. Ну, теперь-то уже всем известно, что этого не было. У меня даже были доказательства, что, в общем-то...
1: Космоса нет.
0: Да, это просто фикция. Это полный абсурд. Как может человек жить в космосе? Что это за дебильность? Скафандр? Какие-то там... Были попытки, я еще раз повторю, засыл, в общем-то, человека в космос, но у него было 3 шланга, один для еды, один, в общем-то, от мочеиспускательной, другая кала, отбрасывающая система.
1: Кстати, меня тоже всю жизнь интересовало, но мне неудобно никому. И некого, во-первых, спросить, как все происходит.
0: Но все равно он погиб через 2 минуты после старта. Это был эстонский правозащитник Генрих Лайк, и все, и с тех пор никаких полетов космических нет. То, что вы видите по телевидению, это попросту фикция для того, чтобы НАСА могла отмывать бабки и налогоплательщики, чтобы имели лишнюю статью расхода.
1: Естественно.
0: То есть, конечно, я убил много мечт, потому что масса детей мечтает стать космонавтами, но я тут поясню уважаемому Ватерлямду, что дело в том, что мечта тут не убита. Люди и дети могут мечтать стать космонавтами, потому что за уже то, что они воплощают вот эту нереальную картинку своим существованием, играют как актеры там в космических кораблях, они получают деньги, сворованные у налогоплательщиков. Так что...
1: Ну или пусть другую мечту себе выберут.
0: Да. Например, это стать солдатом.
1: Ну.
0: Да. Или шофером, тоже очень хорошо. Да. Дмитрий из Марина несколько такой, на мой взгляд, неправильный вопрос поставил. Скажите, позже, почему чеченские женщины такие красивые? Я все-таки хочу сказать, что, на мой взгляд, женщины все красивые, не только чеченские, но и даже полинезийские. И все равно таки женщина сама по себе, это существо очень красивое. Вот в отличие от мужчины, кстати, потому что, ну, сравните. То есть, Дима, ты же, наверное, не стал бы ласкать мужчину, правильно? Тебе было бы противно, так же, как и мне, к примеру. А бабцов мы все, ой-ой-ой, как любим пощипать-то. Что еще? Что тут еще? Да, как многие радиослушатели могли заметить, звук вашей передачи на FM, а еще раз хочу сказать, не передача, а программа, звучит на 30 секунд позже, чем на... Вот опять тут перебили.
1: В интернете, наверное.
0: Нет, тут такое не упоминается. Сейчас. Чем на УКВ? Я знаю, что для произведения стерео, воспроизводства стереоэффекта вас переозвучивает замечательный артист, пародист. В общем, ну, в таком смысле речь. Нет, я просто вот что хочу сказать. Дело в том, что, естественно, мы вещаем в прямом эфире. Это действительно так. Но тут есть одна хитрость. Это, кстати, вопрос прислал Тушка Тунца. Дело в том, что вся программа, она записывается. И прежде чем она выдается в эфир, в такой в серьезной монтажной студии на центральном пункте. Это,
1: в НАСА?
0: Ну, нет, это называется комитет по радиовещанию и телевидению. Сидят специальные люди, которые молниеносно вырезают из программы кусочки, которые ну, как бы не могут пройти в общий государственный эфир. И вот скорость их работы столь велика, что вот эта задержка, она чувствуется, понимаете? То есть сейчас вы уже слышите мой голос в записи, но говорю вот то, что я сейчас сказал. Вот я говорю раз, да? Вот этот раз я сказал буквально 2 минуты назад. Ну, понимаете, о чем я хотел сказать. То есть такая технология действительно существует. Так. Что еще? Сейчас, Назим, тут просто...
1: А молчание тоже с задержкой в 30 секунд? Тут если молчу, мое молчание с задержкой?
0: Или нет, ну мы же с тобой молчим, и надо по полчаса.
1: Да.
0: Это время они заполняют музыкой или говорят вместо нас нашими голосами. Тут
1: да,
0: это,
1: кстати,
0: входит...
1: не отличишь от наших. Да.
0: Тут уже как раз вот артисты... начинают работать.
1: Оригинального жанра.
0: Так, что еще? Так. Сейчас тут очень много чего-то. Вот обидно от Василия сообщение. Саша, если ты когда-нибудь станешь послом, то только какого-нибудь дикого бананового государства, типа Того или Бурунди. Но, уважаемый Вась, то есть дело в том, что для того, чтобы мне стать послом Того или Бурунди, мне нужно их завоевать, ну, чтобы от их лица быть послом. То есть, это, во-первых. Во-вторых, ты обидел эти государства, потому что они, насколько я знаю, не особо дружны между собой. А ты объединил их в одну общую кучу. Вот. А что до меня, то я бы с радостью, понимаешь.
1: Я бы Буркина-Фасо представлял. Как тебе? Мне так нравится Буркина-Фасо.
0: Мне тоже. Привет тебе, видимо, от звукорежиссеров ЦДХ.
1: Ух ты.
0: Сколько денег нужно заплатить, чтобы получить приз в Орбе?
1: В Орбе?
0: Это, видать, наезд на тебя. Ну, я вот все, что пишут, я тут уж извини, я парень.
1: Какие просвещенные, это значит слушатели моей программы.
0: Пересекаются, видишь?
1: Видишь, да.
0: На аудитории-то.
1: Да, твой двойник меня слушает всегда, или ты, твой двойник. Вот. А призы выдают совершенно бескорыстно. Ну, вообще, нет. Это было, видимо, глупо с моей стороны, что я это делал после того, как задали вопрос. Действительно, мне нужно подумать, прескурант какой-нибудь придумать. Мы с тобой, Саш, придумаем.
0: Ну, можно даже как-то натуральными продуктами брать или услугами, в частности, помывка коня, автомобиля или окон квартиры снаружи. Вот.
1: Или этими услугами досуга.
0: Ну, это с женщин.
1: Ну, а там кто?
0: Ну, тут без подписи.
1: А, ну как, звукорежиссер, думаешь, не может быть женщиной?
0: А там их несколько. Это не они спросили насчет призов. Да не бери так близко к сердцу.
1: Я все так прям буквально понимаю.
0: Назим, объясни, пожалуйста, почему мусульманину нельзя есть мясо и грибы? И нужна ли тебе копия видеозаписи «Шаман Лени»?
1: А шаман кто?
0: Лени. Так тут написано.
1: Нет, копия мне не нужна, это только оригинал. А этот... почему нельзя мясо? Свинину вы имеете в виду, боже?
0: Да.
1: Я-то не ем как раз любое мясо вообще.
0: Ты не ешь мясо? А плов-то лопал здесь как? Да ладно!
1: В гостях только. Нет, то есть я не покупаю, так скажем, я не покупаю, я не убивал животных, и такая у меня немножко выгодная для себя, видимо, установка, и я не покупаю сам никогда мясо. Я только готовлю, допустим, мясо покупаю только если ритуальные какие-то вот церемонии, и в гостях. Ем. Ну, и в общественных местах, ресторанах. Если вдруг нападет на меня, там раз в несколько месяцев могу съесть мясо. Нам свинину нельзя есть, но я, поскольку не отличаю ее от других видов, я вообще не отличаю сорта мяса, например, на полном серьезе.
0: Не, я, например, рыбу могу отличить от там бараны.
1: Ну, по виду, потому что.
0: А, ну.
1: Там, хвост у нее там и голова.
0: И жабры у нее.
1: Жабры.
0: И глаза у нее поперек.
1: Да, так.
0: Да. Слушай, ну мы вот еще беседовали о гротеске.
1: Да.
0: То есть нашли такой с тобой консенсус в плане перемигивания, потому что я видел, когда я сказал о гротеске, что ты как-то тоже так... Вот на твой взгляд, откуда это появилось? То ли это недостаток вот в таких... в средствах выражения? То есть людям приходится как-то... ну, от мимики еще отталкиваться. Ведь это неправдоподобно. Люди не ведут себя так в реальной жизни, как вот ну, в тех же, например, ранние фильмы того же Джеки Чана, где вот это вот индийские все практически фильмы. Те же вот наши с этим, с Шуриком, и вот эти, которые, ну, огромное количество.
1: Знаешь, гротески, смежные всякие сферы, например, вот в поэзии, я не знаю, может быть, имеет ли отношение к гротеску или нет, я бы хотел сегодня про Маяковского услышал, какое-то стихотворение мне кто-то прочитал где-то в пути, я не помню. Вот я подумал, кто-то говорит, мой любимый поэт там, это на моей радиостанции, я услышал, читали Маяковского, мне стало плохо. А вот, потому что ну что, я не понимаю, вот, ну, есть какие-то вот там стихотворения и, не знаю, по-моему, приграничных все-таки районах с гротеском есть его там некоторые, он творил некоторые стихи. Это я совершенно, я никогда не пойму, наверное, и что же касается кино... Я думаю, что люди, которые это, они не воспринимают это, он для нас гротеск, а для них, наверное, нет. Вот я помню, что я первый раз, когда пошел на индийский фильм, Вот. Меня в третьем классе уговорили одноклассники убежать и пойти на Сайха, по-моему, назывался. Я был такой законопослушный, такой порядочный мальчик, тем более отец директора был. Я очень не хотел. Вот. Ну, думаю, ладно. Ну, с другой стороны, тоже предателем не хотелось быть, и я сходил. Я, естественно, был очень неловко, потому что две серии я рыдал. Просто рыдал. Вообще, мне так было жалко. Эту Сайху, которая утопла с обрыва, бросилась, она утопла в первые же там 20 минутах. Я рыдал две серии, а неудобно же, мальчик сидит, плачет вообще, слезы там на востоке.
0: Срамота.
1: Да, срамота полная. А в итоге она оказалась, она живая совершенно, естественно.
0: То есть под видом
1: старушки. Да, меня просто надули. Я обиделся вообще на индийское кино очень надолго. Вот, я никак не мог простить им. Думаю, что ж такое, два часа плакал, оказалось, это не так. И недавно я по одному из телевизионных каналов увидел те фильмы, вот как-то там, ну, кусочки видел по 10-15. Ты знаешь, на меня совсем другое впечатление все произвело. Вот. И я, наверное, после того, потому что в те годы я еще не видел вот этого американских. Я их и так не видел, но боевики, всякая чушь вот эта, ну, вынуждена. Иногда в гостях, иногда там где-то там в общественной организации где-нибудь включен телевизор или еще. Мне приходится по 15-20 минут смотреть этих фильмов, например. Хотя я не знаю ни названия, ничего там. Один, кажется, длинный фильм, где все убивают, взрываются. Ты знаешь, Саш, после всего этого, мне кажется, просто мана небесная, индийские фильмы. Ты знаешь, они от них... Это наив, стиль наив, конечно, там какой-то гротеск наив, но они действительно очень наивно добрые, как сказки действительно какие-то.
0: Ну там вот эти, бывают эти гротескные злодеи, вот.
1: Ну, злодеи, они же показательные такие, они, так сказать, до того и показаны, они же добро, и победить этого злодея.
0: Ну да, но с другой стороны, нельзя же так в таком виде представлять свою нацию перед, ну, другими народами, потому что складывается ощущение, что индусы, они все такие же, как в кино. Вот они пришли к нам сегодня, надеюсь, они нас не слышат. Я смотрю и думаю, как же они там вот, ну, наверное, лупят друг друга по мордасам, там, борются там с каким-то очевидным злом, причем там зло-то настолько очевидно, что у нас бы давно бы там машину отняли, рубашку порвали, в почку бы дали, как рыба об лёд, бух наглухо и молчит. Вот у них же все как долгая интрига, размазана на две серии. Плюс они же сдают эти фильмы в прокат, другие это крутят. Знаешь, у меня такое ощущение складывается, что люди, которые берут в прокат такие фильмы с ярко выраженным гротеском, вот, иностранные, да, они делают это с целью выставить вот этот народ, то есть прокатчиков, в смешном виде просто.
1: Ну, в студенческие годы мы этими занимались. Когда, если не было, конечно, какой-нибудь комедии в день сдачи экзамена, то мы смотрели. То есть, если не было комедии, мы шли на индийский фильм. Вот. И помню, ну, и все шипели на нас вообще, потому что мы начинали, естественно, там смеяться, подхихикивать и так далее. А тетки все рыдали, плакали и, естественно, там нас стыдили. Как же вам не стыдно? Как вам не стыдно? Вот кровь по реке течет, там уже, наверное, убили там брата, вот это все. Не знаю, это, во-первых, по-моему, для народа это делается, там же разные касты, очень много необразов, наверное. Но в этом, я не знаю, какая-то вот...
0: Да, стиль... они, по-моему, и в кино там не могут ходить. Вот низшие, так скажем, касты, ну то что, ну какое у них кино?
1: Нет, не пустят?
0: Ну, мне почему-то кажется, нет. Я наблюдал вот некоторые сцены, когда, ну, к примеру, жирные там туристы мажорные, они, значит, общаются там с кастой воинов легко, значит, там сидят вместе, там, ну, как-то, хотя те все равно очень почтенно относятся. А вот люди из низших каст, они перемещаются где-то, ну, не то, что на почтительном расстоянии, но они и перемещаются почтительно, понимаешь? Какое там кино? Вряд ли.
1: Но, с другой стороны, не могу представить, чтобы этого не было. Представляешь, образуется в Индии, если не будет вот этого кино, образуется огромный вакуум, незаполненный вообще, понимаешь? Что это будет? Потому что театр там, насколько я понимаю, не очень.
0: Значит, не вот очень, это,
1: да. Да, с одной стороны, огромнейшая амплитуда, конечно, разброс огромный. С одной стороны, богатейшие цивилизации, Махабхараты и вообще эпосы, и традиционное искусство. Вот мы видели, да, была Шоба Джоши. Это же нельзя же научиться, например, даже если взять европейского или русского человека, или певицу. Даже, по-моему, если она с рождения ее дрессировать, потом 30 лет, например, она все равно не сможет сделать то. Это, видимо, это такое матрицы сознания, это, видимо, действительно там ее династия, которая там, не знаю, наверное, как минимум 10 поколений этим занимается, и все вот это сознание индийского народа, который тысячелетиями вот эту традицию передает, то, да, что в 7 веке до нашей эры они грамматики, пока мы здесь бегали здесь по Москве, в волчьих шкурах, они в 7 веке до нашей эры грамматика Панини уже была написана, они уже обсуждали какие-то тонкости грамматические, которые, видимо, в прошлом, на следующем веке только будет для русского языка обсуждаться. а это уже в 7 веке до нашей уже в Индии было обсуждено.
0: Вот смотри, с другой стороны, Индия такое же великое государство, как Россия, по не только там по размеру, но
1: Россия,
0: и вообще.
1: Китай, Индия, да,
0: да, да. Вот, но с другой стороны, в Индии не было, скажем так, вот этой мощной революции. Но представь себе, что было бы, если бы вот просто давай, то есть сыграем в эту, как ее. Ну, в этого, в Иннокентия Глобу, который все предсказывает. Вот кабы случилось так, что в Индии в 17-м году тоже произошла бы революция. Вот эта низшая каста, она, в общем-то...
1: Ну, были, видимо, попытки, вот, по крайней мере, у Салмана Ружди, один из последних романов, «Прощальный вздох Мавры». Вот он от лица автора, как будто написан. И там описываются, я не знаю, имели ли действительно в жизни, я думаю, очень похоже на реальность, он обычно приближенный к реальности описывает события. Были там сделать индийского Ленина, там чуть ли не даже попытки были трансформации. То есть кого-то подгримировали под Ленина кого-то, потому что кто-то читал, например, что если приедет Ленин, то произойдет революция. И гримировали там под Ленина кого-то и присылали, значит, выступали на демонстрациях, чтобы там, ну, призывал народ. Ну, это страшно представить, потому что, учитывая это кастовое разделение общества, да, если они пришли бы к власти...
0: Они бы все сравняли, они бы все сравняли.
1: Просто бы все бы храмы были бы разрушены, и вообще бы все, по-моему, было...
0: Ну, построили бы мощный бассейн, к примеру. Но суть не в этом. Как бы развивалось вот их киноискусство? То есть, ну, к примеру, если у них так сильна генетика, как ты сказал, мудрость там многих поколений, то вполне вероятно такая вот экономическая, социальная эта воронка, о, как я замочил ловко, она и не повлияла бы. То есть так бы, так же кино, которое снимают, они бы также и снимали бы фильмы с таким же гротеском и так далее. У нас-то была сложнее ситуация, но я провел параллели, как-то вот наша гостья, она, заметь, не шибко отреагировала. Она, ну, понятно, что сложно и с переводчиком, и вообще атмосфера здесь пугает.
1: Ну, форма, я думаю, осталась бы, наверное, содержание, поменяли бы просто вывеску, наверное, бы, понимаешь? Как, например, пекинского опера, вот был же фильм, как раз вот то, что действительно один из редких фильмов, который я действительно смотрел не один раз, и «Прощай, моя наложница» китайского режиссера, я сейчас не буду врать, уж имя могу соврать, как его звали. Там вот как раз о двух людях, которые играют в пекинской опере, там с 20-х годов и по современные дни. Mm. И там показано на примере кусочка из народной пекинской, из пекинской оперы «Прощай, моя наложница», где император, соответственно, и другой парень, который, ну, мужские, женские роли, естественно, тоже мужчины исполняли. И вот эти два друга. И как они исполняли эту оперу на протяжении там до революции, 40-е, чайканши, там, японцы, потом культурная революция. И вот поэтому, то есть текст остается тот же, там, вот как император там приходит, это «Прощай, моя наложница». Ну, естественно, в советское время, Китай, советско-китайское, то, что в Китае были, соответственно, все в красном и так далее. Но манера-то исполнения, вся эта богатейшая традиция именно вокала же остается. Так что я думаю, что касается в Индии, наверное, тоже было бы, если было бы, что традиция бы осталась, просто бы, наверное, вот какие-то формальные признаки поменялись бы там. Ну, переделали бы слова вместо там.
0: Кстати, наши гости, они, ну, немножечко так вот, ну, на мой взгляд, покривили душой, когда вот я спросил о новом индийском кино и об американских веяниях и так далее. Да существует это все. То есть, ну, вот она сказала, что там ниже качество музыки, да? Но с точки зрения аранжировки и качества записи это выше. Я не знаю, с точки зрения, может, индийских традиций это хуже, но, по крайней мере, у меня тут недавно там диапроектор включился, случайно звук я смотрю, там индийские дела, пляж вот так вот. Знаешь, очень хорошая аранжировка песни ансамбля Queen. Вот. Хорошо действительно сделано. То есть те пластинки, которые мне довелось так интересно ради слушать, то есть полнейшее тоже у них идет внедрение бабл-гамма. Да, и...
1: саундтреки...
0: Там Макдональдсы скоро будут.
1: Да. Нет, ну, саундтреки хорошие. Я слушал, у меня есть слушатель из Пакистана, у меня поклонник моей программы, и он в огромном количестве просто тележками привозит мне музыку пакистанскую. Это было чуть ли не 10-15 дисков из фильмов с участием Нусрат Фатех Алихана.
0: Ну, так...
1: Да, и вот это именно индийских, то, что изданных в Карачи, то, что мы знаем там с Майклом Бруком, это одно. А вот действительно качество ничего, там есть действительно вполне.
0: Скажите, Александр, говорил ли Джовар Халнера о том, что все хорошо в мире? Это говорил и Гена Инкассатор, и Володя тоже, вот наш приемщик факсов, и отбивщик факсов тоже. Это все знают, это говорят все. Неизвестно, кто сказал это первым. Вот, я думаю, это первым сказала та многодетная мать, которая второй раз родила пятерню.
1: И с возу, которая слезла.
0: Вот да, это, то есть... Это знаешь, что такое зороастризм?
1: Ну, еще бы.
0: Вот тут спрашивают, в каких странах на Востоке распространена данная религия?
1: Данная религия? Сейчас остались ее осколки. Вот, это зороастрийская религия, естественно, то, что проповедовал Заратуштра. Зороастр, это написано в Ведах, во Весте.
0: А, я смотрю, знакомое слово.
1: Да, во Весте.
0: Тут написано Зоро, я думаю, Зоро. Ну, люди придумывают.
1: Да, и потом пришел ислам, это все было разрушено, люди бежали, которые поклонялись Заратуштре, значит, и то есть были последователями его религии. И кстати, зороастрийцами в некотором смысле, а может быть даже в прямом, является Салман Ружди, потому что он из Бомбея, и Парс, и также Фредди Меркьюри. Если вы знаете, он родился на Занзибаре, но вообще сам Парс Фредди Меркьюри был. Вот. И как раз вот эти парсы и есть. Те, кто поклоняется. Даже когда Авесту уже ведь нашли в 18-м или, по-моему, 18 веке в Бомбее сами эти рукописи. И они хранились и передавались поколение в поколение. И в храме поддерживался постоянно огонь на протяжении многих-многих веков в том храме. И вот эти потом и начали дешифровать эти авестийские, эти самые рукописи, откуда и пошло вот изучение Авесты, где-то со второй половины, по 18 века. Ну, из всех мне известных народностей, это у курдов, например, распространен зороастризм, и как раз у езидов. То есть курды бывают в саму нацию входят, во-первых, по этническому признаку много народностей. Курды бывают, например, бывают курдские христиане, есть ассирийцы, но они курды. Вот. Ассирийского происхождения, курды и так далее. И также есть мусульмане курды и есть езиды, называемые так. Вот из территории СНГ, это в Тбилиси очень много, в Грузии сейчас много, в Москве проживают езидов. Вот они как раз, вот о них писал Осип Мандельштам в цикле стихов по Армении. Он писал, что по горам там сыр, бегут курдины, примирившие дьявола и бога, каждому воздавшие половину. Вот это зороастризм.
0: Да, много ты знаешь всяких штук.
1: Да.
0: Ну что, может, звонок послушаем?
1: Слава богу, забыл много.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно попросту.
3: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, вас, ваш уважаемый гость, который, кстати, у вас очень часто бывает, и, кстати, вы как правильно, Владимир, рассказали, что его даже гостем нельзя назвать, он один из ваших ведущих программ, даже
1: спасибо.
3: Так могу сказать. Да, я хотел, ну, Александр, вас могу поздравить, после такого длительного перерыва, наконец-таки вы перестали говорить телефон, теперь за вас кто-то говорит.
0: Да,
3: а то
0: спасибо.
3: Вы тогда жаловались очень, хотя я его и так наизусть знаю.
0: Не, ну все равно это дебилизм говорить,
3: ну,
0: каждый
3: да,
0: раз цифры, это
3: надоедает.
0: Унижает человека даже.
3: Да, но я хотел такой вопрос у вашего гостя, вот я знаю, уже понимаю по разговору, он мусульманин, он сейчас часто в средствах массовой информации... Ну, в связи с этими событиями на Северном Кавказе, в Чечне, да, вот мне все время идет такое слово «ваххабиты». Вот кто это такие? Вот можно как-нибудь подробнее?
0: Да, это интересно. Вопросы так, чтобы это было более развернуто, не
3: да, вот,
0: об этом.
3: Не просто там, что это преступники, нет, да. А просто вообще, что это? Может, это какая-нибудь секта, типа, вот как у нас, это ЕГО вот эти?
0: Да, и... или поклонники восьмого дня, например.
3: Ну да, вот хотелось точнее узнать.
1: Адвентисты седьмого дня. Ну, я только могу сказать, что меня очень часто принимали, я одевал кепку и вот ездил по Северному Кавказу, когда у меня не кепка, а такая тюбетейка у меня специально.
0: Ну ты не на бронетранспортере ездил, то есть нормально перемещался?
1: Да нет, с рикши же.
0: А, я понял.
1: Или на этой вот кобыле, баба, с которой слезала, и все было кобыле, с возу на этом слезала баба, было кобыле легче, значит. И поскольку борода... И это тюбетейки, вот мне часто, там, когда потом знакомились, говорят, а мы думали, вы ваххабит, там, понимаешь? И... почему-то вот по виду меня часто принимали. Вот. Ну, что же касается сути, я думаю, я лучше не буду это трогать эту тему. Это очень сложно, это какая-то деликатная. Я не чувствую себя вправе, так сказать, говорить об этом. Так сказать, это как-нибудь в следующий раз.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, да.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Во-первых, я бы хотел бы вас поблагодарить, Александр, за то, что месяца два назад, ну, так сказать, с моего посыла была повторена программа с сиамским близнецом, и вот рубрика возвращается.
0: Да, рубрика будет снова, да.
4: Да, это как бы здорово.
0: Да!
4: Да! Вот, а вопрос на зиму. Скажите, пожалуйста, не могли бы вы рассказать о юморе в восточных народах? То есть, как бы мало очень знаем, как бы интересно было бы.
0: Угу, спасибо.
1: Ну, по-моему, самый неподходящий мне задали вопрос. По-моему, я и юмор вещи вообще совершенно несовместимые, по-моему. И его меньше всего, если о чем-то понимают, как раз меньше. В юморе понимаю еще меньше, чем в вахабитах. Вот, это с юморил я. Ну, а что говорить? Ну, у каждого, естественно, народа свое понимание юмора, и как вы можете судить по анекдотам каждых народов. Вот. Знаменитый армянское радио, это, по-моему, уже показатель, например, вот то, что рассказывают про армян. В Средней Азии как-то... Вот, по-моему, один тип юмора свойственен, по-моему, тюркским народам, как я вот замечал. Сейчас я не буду останавливаться, какие там дифференциальные признаки, прям научно исследовать не буду. Но вот, по-моему, один тип юмора — это азербайджанцы, турки и вот в Средней Азии, кто казахи. Вот вообще тюркская национальность у них один. И другой — вот ираноязычных, таджики, персы и так далее. Вот узбеки стоят, по-моему, посередине. Они, поскольку все-таки очень... Это прародина иранцев, и вот сама то место, откуда пошла есть иранская земля, она как раз находилась в том месте, где сейчас Узбекистан находится. Это Бухара, Самарканд, Хива. Вот. И это все, видимо, то есть с одной стороны тюркский язык, и перемешались традиции, видимо, иранские, тюркские. Поэтому Узбекистан как-то вот посередине с этим делом, кстати, очень развит. Вот я слышал выступление ведущих в Ташкенте юмористов, и, может быть, ну, просто не передать словами, насколько это действительно очень хорошо и остроумно. Они вот используют вот эти инородные, понимаешь, и потом пародируют и современные какие-то, то есть аллюзии на каких-то политиков. Потом очень часто в современных, например, выступлениях они пародируют людей двуязычных, например. То есть как они используют русские слова при этом. Вот, например, в Казахстане самая популярная была программа «Тамаша», там «Пай-пай», «Джермабес», такая что-то там 25 была программа, и там просто звезда, он переодевался в женское платье, ведущий, и от имени казашки говорил. Ну, это нужно видеть, потому что нужно знать просто в Казахстане, особенно вот я в Москве, который встречаю казахов из Алматы, там, я очень радуюсь там, потому что я жил в Казахстане, но никто не может со мной поддержать речь на казахском языке, то есть на их родном. Я говорю, вы говорите на казахском? Да. Ну, я говорю, ой, давайте. Келин из казахша сюлеймас, начинаем. Они, ой, вы знаете, мы уже давно живем в Москве, поэтому мы забыли язык. Я говорю, давно уже сколько? Там, ну, типа третий год. А я говорю, 21-й год, и что-то не забыл, говорю, ваш казахский язык. И вот, вот эти ведущие пародируют именно, вот как они вставляют русские слова. Это самое, это может быть не очень оригинально, но очень всегда смешной такой способ. То есть все там какие-то слова говорят, а вот в нужный момент вставляют русские слова, вот как обычно.
0: Ну, в любом случае, вот такие люди, юмористы, дескать, да, они же считают, что они воспитывают свою аудиторию. А, судя по встречным тобой вот тут у нас представителям данного народа, как-то воспитательный процесс идет трудно все-таки. Это. Ну, да. Впустую, я бы даже сказал.
1: Да, да, ты о ком говоришь?
0: Это я что-то так абстрактно. Знаешь, иногда у меня в последнее время бывает что-то, память там всплывает, какие-то, например, отрывки из прошлых программ. Или там
1: Маяковского.
0: Да что угодно. Я как-то, там, мозг вынужден реагировать. А язык же, он что помело, то есть лепит, что не... Так что не обращай вообще внимания.
1: Я даже на то, что сам говорю, не обращай внимания.
0: Ну что, еще звонок, может быть, послушаем, да?
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
5: Доброй ночи. Здравствуйте. Я бы вот какой вопрос хотел задать вашему гостю. Вот сейчас в средствах массовой информации так массированно навязывается мысль, что мусульманство и агрессивный характер людей, исповедующих ислам, это совершенно разные вещи. Что вот эта агрессивность, она совершенно не вытекает из характера религии. Что мусульманство это чуть ли не самая миролюбивая религия. Причем об этом говорят люди, которые явно никогда не изучали ислам. А между тем в исламе есть понятие «священная земля», то есть земля, которая должна быть отвоевана, посвящена Аллаху. Само выражение «огнем и мечом» – это выражение Магомета. Множество указаний есть об уничтожении христиан и евреев конкретно в самом Коране.
1: Где это? В каком месте?
5: Но я сейчас ночью не полезу на полку.
1: А у вас, ну почему вы, если вы говорите, можете, наверное. Что, не освещена полка?
5: Нет, но это же такие вот очевидные вещи. Просто на самом деле...
1: То есть вы почитываете Коран, да?
5: В Библии, конечно, очень много жестокости, но там эта жестокость показана как фактичность. А вот таких вот заповедей, как вот уничтожение людей,
1: в каком,
5: там таких заповедей
1: нет. В чем
5: нет,
1: переводе, уважаемый?
5: От Корана.
1: Вы в чем переводе читаете Коран? Что, какое у вас издание?
5: У меня традиционное издание.
1: Традиционное издание. Угу.
0: Спасибо.
1: Нет, я так не считаю, как считаете вы. Понимаете, любой факт, можно истолковать его всегда двояко. Понимаете, даже самое мирное какое-нибудь предназнование, если при желании, можно описать его как там, знак агрессии или еще чего-то. И сами события происходящие, например, там, если то, что вы имеете в виду, тоже не имеют, во-первых, отношения ни к исламу как таковому, ни к тому, что не показывают, не говорят о том, а об исламе как агрессивной религии. Если у вас не очень, если у вас полка освещена там плохо, сегодня вы не видите, зато вы, наверное, знаете, что и прекрасно помните крестовые походы христиан. Я всегда рекомендую вспоминать их, чтобы говорить о миролюбии, не очень-то разглагольствовать о миролюбии христиан.
0: И мы продолжаем беседу с Назимом Надировым. Мы еще какую-то тему хотели затронуть, если помнишь. То есть затронули про гротеск, про этих самых, про героев эпоса, а еще что-то.
1: И третья тема — физики.
0: А, да, вот, я не случайно сказал такую вещь. Мне это в голову взбрело недавно совершенно, что, скажем, национальность такая существует, музыкант, также существует национальность физик. Ну, еще ряд таких, скажем, направлении, да, то есть нельзя сказать, что, например, физик еврей, там, да, или там таджик, или русский, также нельзя сказать про музыканта, это сама профессия уже является его национальностью. Ну, как-то вот наши гости индийские, они восприняли это просто, ну, как такую лозунговую какую-то, в общем-то, фразу с моей стороны, но я вот уверен, что...
1: Это за сложности перевода, я слушал там... Просто обобщенно переводилось, поэтому они не уловили, так сказать.
0: Да, да.
1: Ну, скрытого, глубокого смысла.
0: Но ты согласен, что это в принципе так?
1: Естественно, да. Вот с физиками я не знаю, потому что, ну, то есть, этот теоретически согласен. То есть это может быть. Люди, которые там расщепляют там вещи, понимают, им для них, видимо, действительно, потому что я мало с ними реально общался. Но для музыкантов, конечно, не может быть, потому что... Огромное количество примеров, то есть вся жизнь — это пример того, что действительно музыкант. Во-первых, это самый универсальный язык, это банально уже звучит. Понятно, что музыку не надо никому ничего переводить. И действительно, тот, кто служит музыке, по-моему, не сделает отличия. Самое смешное, например, что... Не смешно, я не знаю, но во всяком случае, группа, допустим, у меня музыкант азербайджанец, солист азербайджанец, а все остальные армяне в группе одной. Да. И вот мы выступали на Наврузе, здесь был Кастан Мамедов, скрипач, например, а в группе у него все музыканты армяне, например. И прекрасно. Такого взаимопонимания там я не видел. Поэтому абсолютно, естественно, не имеет значения.
0: Но что меня тревожит, я ведь тоже неспроста об этом подумал, да? То есть, если музыка такой интернациональный язык, сближение людей, да, то есть действительно там безразлично там кто играет, там индус на табле или там Маркус Миллер на бас-гитаре, и то замечательно, и всегда музыканты найдут общий язык, то какие-то черти, демоны это поняли сейчас. И начинают привносить мощный, ну не то что раскол, а какую-то музыкальную волну, которая людей разобщает. Ну, из серии, скажем, брит-попа, так называемого. Вот так называемый брит-поп...
1: Что это такое, Саша?
0: А это вот то, что пытаются весьма криво играть многочисленные наши коллективы, типа «Мумия Гриля», и же с ними. Mm. То есть это достаточно безликая, не музыкальная совершенно волна, которая, как ни странно, объединяет огромное количество не вокруг себя, а именно внутри, да, вот самих этих так называемых музыкантов. И создается какое-то третье государство, то есть империя безликости. Ну, кстати, большинство также, большинство, я говорю, не все, но большинство вот этой музыки, которая транслируется по MTV, она тоже туда же относится. Всякие скутеры,
1: К «Мумии» я просто не могу ничего сказать, потому что я симпатизирую. Это единственное, что я знаю, что он просто японист. Японист. Этим мне глубоко симпатичен, оказывается, вот этот солист. Оказывается, специалист по японскому или по Китаю, по-моему, по Японии. Вот. И этим мне симпатичен, поэтому я ничего плохого про него не скажу. А все остальное... Ну, бывают этапы. Это, видимо, второй урожай. Вот этот всход, то, что была битломания, которым глубокими поклонниками, которые, как известно, мы с тобой являемся, да? Mm-hmm. Книгу фанов издадим как-нибудь, Саша, да, всех там российских фанов битла. И, видимо, вот это второе поколение пошло. Это, видимо, тогда было вот какие-то там ВИА создавались, они пытались как-то в подвалах что-то вот этот рок играть. А теперь вот этот, видимо, уже на другом уровне. Вот это британский рок выполз в виде вот этих товарищей, о которых ты говорил.
0: Ну, опять же, не только они, а вот, как я уже говорил, скутеры. Ну, я многих не знаю по той причине, что для меня они все, как знаешь, как в туннеле на поезде едешь и не врубаешься, что там проект. Но смысл-то в том, что их имя-то им легион уже, и люди-то путаются, понимаешь, в языке. То есть, если раньше, например, там, ну, понятно, там, Маркус Миллер, вот наш, вот, там, скажем, Кишор, вот этот друг Таблиз, да, они бы, то есть, тот бы издал звук, и этот, и они уже друзья, да, то сейчас вот эти демоны, они бы, ну, представь себе, там, там тот же Скутер, там, он, ну, я не извиняюсь,
1: я не знаю, просто...
0: Ну, можно назвать как угодно.

0: Там музыканты из всех были, из Камеруна, из Пекина на этих там и флейтах своих играли, это самое. Какие только страны. Вот надо вспомнить те страны, куда тебе послом хотели забросить. Вот оттуда тоже были. С твоей стороны, твои подопечные. Бурунди, да? Да, вот Бурунди барабанщики были. Вот. И все они там неделями вот они сидели, все, значит, писались. И вот там и привлекали. При желании можно было участвовать в записи других, что и происходило, естественно. То есть за это время Гасана пригласили там сыграть, принять участие в записи других альбомов. А какие-то там музыканты принимали участие в записи группы Ашхабад. То есть просто подходили, говорили, ой, нам нравится вот эта мелодия, хочешь я вот там на таблах сыграю в этом месте, мне кажется, подойдет. И это все происходило прекрасно. И потом все там гастролировали вместе и так далее. То есть есть и объединяющие, не только, так сказать, интегрирующие слово. Вот какое.
1: Люблю Питер Габриэл, но я не верю англичанам, потому что в свое время они сослали уголовников, чтобы те завоевывали для них земли, уничтожая индейцев.
0: В Австралию? Зато знаешь, как кайфа сейчас вот только что.
1: Ну, так же здесь, мне кажется, тоже пиратство, потому что, то есть, видимо, Габриэл, мой уважаемый как музыкант, там и бог, и царь, и то есть хочет, вырежет фразу какую-то, хочет какую-то таблу уберет. То есть, ну, понимаешь, он же босс. То есть вот люди к нему приходят из леса, вот он вылез, понимаешь, то есть он одаренный очень музыкант, но он целиком и полностью зависит от этого англосакса, который на наворованных у всего сообщества деньгах построил эту студию. Я вот вижу себе эту картинку так. Ему некуда больше и податься, этому вот бедному папуасу, понимаешь, и то, что он прописывается
0: только
1: в данной...
0: Петьки, Габриэл.
1: Да, и то, что он там прописывается в данной студии, тут непонятно, польза ли это для музыки, во-первых, и польза ли это для вот самого данного музыканта, потому что вполне возможно, что он выплескивает вот так себя и теряет, ну, не то, что самобытность, а вообще всю магию своей музыки, своего искусства, понимаешь?
0: Может, теряя, когда только что-то выплескиваешь, оно остается вечным. Видишь, как я сказал, Саш? Только потеряв что-то, можно оставить его в веках или в истории. Вот, вот поэтому они записывают. Понимаешь, может, они теряют свои, так сказать, отходят от своих корней, приезжают в Англию, там пишутся «Нелюбимый тебе», вот, на «Туманном береге Альбиона». Но
1: нет,
0: зато
1: мне очень нравится территория.
0: А, но сами не нравятся обитатели ее.
1: Да, обитатели, там уже англичан-то истинных не осталось.
0: Да, ну смотри,
1: вот зато где остается... они прокололись-то.
0: Да, прокололись этим. Но зато остается диск, понимаешь? И это, конечно, уникальный, например, случай, например, для туркмен. Когда бы такое огромное количество людей во всем мире узнало бы одновременно туркменской традиционной музыки, если бы это не на студии Питера Гэбриэла издалось. Потому что диск везде, дистрибьюция Virgin, крупнейший этот мейджор мира. В любом магазине мира лежат туркменские диски. И знаешь, сколько было писем? Это же дурдом. Люди ехали в Ашхабад.
1: Назим, извини, что я перебиваю. Знаешь, вот есть такой фильм «Sex Pistols», «Грет Свиндл рок-н-ролл», по-моему, он называется, где в конце вот этот именно Virgin простебан тем, что акула с этой надписью жрет вот этих, казалось бы, независимых таких дерзких музыкантов, понимаешь? Если я, например, сейчас устрою ток-шоу мощное, да, вот, ну, к примеру, вот мы объявим сейчас с тобой тему завоевать Чечню или отпустить, так огромное количество дебилов, тут все приборы зашкалят.
0: Уже это делается, я
1: потом, знаю. Понимаешь, то же самое и здесь, то есть само же рассуждение. Естественно, приходят письма, понимаешь, но это вовсе не значит, что люди узнали туркменскую музыку. Они узнали габриэлевскую редакцию туркменской музыки. Вот о чем я хочу сказать. Я дико подозреваю вот в том, что я слушаю, ну, как бы... сам не ем, а мне этот Питер Габриэл рассказал, как батя. Причем, опять же, Габриэл я уважаю. Как
0: да.
1: музыкант,
0: да. Я понимаю, Саш. В любом факте, я понимаю, есть, нужно чем-то жертвовать. Мне, кстати, положа руку на сердце, я делаю совершенно неправильно, видимо, что признаюсь в этом, очень не нравится этот диск лично. Который,
1: не нравится?
0: Не нравится. Mm-hmm. Вот. Потому что и у меня были большие ссоры, и даже я потом сошел как раз с менеджмента и разорвал контракт. Не разорвал, мы написали другой контракт, потому что мне не нравилось то, что записывают они. А я называл это кастрированной музыкой. То есть они лишили вот этой вот сочности, вот то, что было в группе Ашхабад, там Гасан на скрипке, она была сочная и темпераментная, и такая и пульсивная, и нормальная мужская музыка. Они сделали кастратов из этого.
1: Так их же жабы душат. Их же жабы душат. Как же кто-то лучше, кто-то с большим драйвом.
0: Да, и вот они убрали весь драйв абсолютно. Она говорит, музыка должна быть более перкуссивной, более приближенным корням. Ну, какие корни? Откуда Питер Гебрил знает о корнях туркменской музыки?

0: все-таки с летом, каждую субботу, воскресенье летал туда и вообще в месяц проводил минимум 20 дней в Туркмении. И там варился на всех свадьбах, по пустыням, таскался с музыкантами. Но они почему-то решили, что им больше известно про исконную туркменскую музыку. Ну вот они таково ее и записали. Я считаю, что чем никакую не слушать, лучше слушать то, что вот на этом диске. Но вообще-то, конечно, исконная она гораздо лучше, чем ее представляют англичане.
1: Ну вот, я, кстати, видишь, возмущение моему нет предела, но тем не менее я как-то попал немножко в... Ну, вот возмущение тем, что кастрированный продукт тиражируется мощным дистрибьютором по всему миру, и что они еще пишут. Сказал, что они пишут. Ну, только дебилы пишут, понимаешь? Вот ты согласись. Ну, вот...
0: Да, говорит, мы на свадьбу хотим приехать, услышать, там, чтобы побывать там на концерты группы Ашхабад из Лондона, из Берлина. Я говорю, так поймите, что группа-то не существует, Ашхабад. Это только экспортный вариант. Они встречаются в аэропорту, летят на запад, там ездят, там, потом возвращаются в аэропорту, расходятся в разные. Они никогда не играют вместе.
1: Так, Габриэла слили. Что еще? Кого бы еще? А, вот, погоди. Тут еще такое послание. А, British Rock слили это, да? Да. Назим, знакомо ли вам творчество группы Devil's Annual? Эта группа в конце 60-х записала один альбом. Круто. Продюсировал ее известный человек Феликс Папалла. Ну, в общем, Папалради. Итальяшка, видать, из группы Mountain. На ее диске была записана музыка Востока в рок-аранжировках. Содержала все как тюркские, так и греческие, ближневосточные мелодии. Интересуется Хэнк.
0: Нет, как группа называлась?
1: Сейчас, секунду. Ладно. Devil's Annual.
0: Ну, нет, название уже мне не нравится, а не знаю, как насчет там аранжировок. Были попытки, многие ведь делали, была такая...
1: Танец вот, с саблями Хачатуря, а насколько переигрывали?
0: Вообще не надо, это не танец с саблями.
1: Ну, нет,
0: это шовинистическое русское название. Это танец курдов, Саша.
1: Ну, я тебе говорю,
0: это во всем мире называется танец курдов, во всем мире.
1: И драка так, у меня пластинка есть, написано «Танец с саблями Хачатуря».
0: И после того, почему-то вот в России... Во всем мире, там, курдан, во всем, в Германии, смотришь, видишь, танец курдов, вообще в либретто стоит танец курдов.
1: Меня вот ты сейчас это сказал, я...
0: Почему-то в России стыдливо курдов убрали, чем вам не нравится танец курдов?
1: Да вообще, слушай, вообще бред, вот, прикинь, танец с саблями. Саблями. Знаешь, что такое тут имеется в виду, то есть, что сабля — это девка. Ну, когда вот два гусара встречаются, я говорят, я сегодня при сабле. То есть, одно. Другое, что это, как бы, если они реально пляшут с саблями, то есть, порубать друг друга могут в капусту, идиотизм. Меня всегда это пугало, и, честно говоря, прошу, конечно, прощения. Вот. Но вот замечательная хачатуряновская мелодия, она как-то не воспринимает.
0: Как она по либретто, да. Вот он попадает, вообще... да, там электростанцию строят в горах, и там он влюблен в курдянку Айшу, это самое. Да, и он приезжает, и он видит курдскую свадьбу, и там идет танец курдов, да. И почему-то потом переделали и в России.
1: Ну что, а с саблями они танцуют вообще? Ну или как? Может, там, может быть, действительно там какой-то есть танец, который...
0: Я не видел. Ну, это подразумевается танец курдов, и почему они саблями должны там?
1: Не знаю. Слушай, ну это круто. Я вот прям вот, я доволен даже. Ты мне рассказал интересную прям.
0: Ну.
1: Ну, вообще это, да, я демонизм какой-то даже. Ну что, звонок послушай.
0: Угу.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, вы...
1: Я два раза сказал здравствуйте, знаете почему? Потому что у меня пальцы застряли, и я не смог вывести.
0: А я думал, один раз
3: застряли.
0: А я думал, он за меня. Я думал, я-то промолчал, ты два раза поздравил.
3: Слушайте, вы так сегодня духовно меня обогатили, рассказав, как на самом деле все делается в нашем эфире. У меня тут вот в голову один забежал вопрос. Вот пока он не убежал, объясните... кто там сейчас двойник-то, Сергей Доренко? Чего такого убогого нашли? Просто зачизно обидно. И, может, знаете, когда настоящий появится?
1: Спасибо. Ну, нам бы еще знать, кто такой вот Сергей Федоренко. Я, честно говоря, с трудом представляю. Но думаю, что тоже человек какой-нибудь, у которого фамилия заканчивается на Ко.
0: Да.
1: Я с трудом представляю. Вы знаете, мы, ну, честно скажем...
0: В коридоре не встречали. Вот мы сейчас ходили, нет, там были на Ко.
1: Нет, не было. Так, что тут
0: еще? Мы, если когда встретится вот этот ваш товарищ, о котором вы сказали,
1: слушай,
0: мы его протестируем.
1: Тут серьезный вопрос к тебе от Светланы.
0: Mm-hmm.
1: Ты любишь такие вопросы.
0: Да, про что? Про любовь?
1: Ну, ты так настройся серьезно на зиму. Как ты относишься к Дэвиду Боуи?
0: Саша, от тебя такого не ожидал.
1: Нет, я просто зачитал послание. Но ты подумай пока, мы прервемся ненадолго.
0: Да.
1: А ты обдумай, приготовь ответ, да, напиши его.
0: В письменной форме сдам тебе.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Назимом Надировым. Соответственно, приходит огромное количество всяческих сообщений на устройство. Также люди приходят, звонят, стучат, в общем, делают что ни попадя. Сейчас. Угу.
0: Это был Светлане ответ, да, Саша?
1: Да, Светлане
0: ответили. Насчет Боуи, да, мы ответили.
1: Да. Далее, вот... такой... что вы имели в виду под саблей в песне с последнего альбома? Я имел в виду именно все-таки особу женского пола, на самом деле. Там в конце, кстати, все понятно очень, да? Спасибо за психонатуральную программу. В первый раз такое слышу в нормальное время в Москве. Гость из Питера. Вот видно, что человек позитивно настроен.
0: Да, спасибо, что слушаете.
1: И плюс вообще, то есть нормальное время, это вот не то, что неудобное время. Как это так? Да.
0: Самое то.
1: Хотелось бы узнать у вас обоих, по каким дням вы посещаете клуб «Шанс», пишет Григорий. А мы проконсультировались тут быстро, позвонили, узнали, что этот клуб, так называемый пидор-клуб в хорошем смысле этого слова, то есть там собираются геи и вот те, кто, в общем-то... Значит, Григорий, вам вряд ли что-то светит, конечно, мы можем туда прийти за вас, счет, в общем-то, похавать, выпить недурно, но я больше чем...
0: В аквариуме плавать не будем голыми?
1: А там аквариум, что ли? Ну что, рыба, что ли? Нет, мы, в общем-то, возьмем просто девок, уйдем с девками. Григорий, мы, в общем-то, любим девок. На самом деле так, так что как бы вы ни красились, вряд ли вам светит от нас, скажем так, наш овес. Наш овес не в вашей ясли. О, новая пословица.
0: А я стыдливо краснею, молчу просто.
1: От Белани. Кстати, наша постоянная радиослушательница или радиослушатель, понимаешь, вот коробка, она ж тупая. То есть я, кстати, предлагал, знаешь, как делать? Круто, чего я придумал сейчас. Смотри, вот есть пейджинговая компания, да? Вот. Сидят там девушки, операционистки, да? Они могут...
0: В это время, прям, лежат уже там.
1: Они меняются каждый час. Что это? Даже чаще. Как при игре в блэкджек.
0: Ага.
1: Вот. То есть... Приходит сообщение, например, передают мужской голос сообщение, да? Они передают абоненту сюда, например, изображение пениса или мужского знака. Приходит сообщение от женщины, да, кстати, соответственно. Представляешь, что ты понимаешь, от кого пришло. То есть, что я кнопку нажал, просто мужской голос или нет?
0: В РАО беги завтра.
1: И, возможно, и, средний, и, ну, типа, непонятно. Какая-то, ну, да, в недоуменке она, типа, ну, знаешь, как бывает. Или ребенка, там, старушка, дальше пошло там. Во, какой я умный. Такое сообщение от Билани. Как вы считаете, верно ли, что более строгое отношение к оккультизму в исламе, нежели в христианстве, привело к отсутствию в странах Азии музыкального жанра тяжелый металл, все тексты которого имеют оккультную основу? Мысль?
0: Ну, может быть, Билани. Может быть. В любом случае, я рад этому, что этого нет. Что это дало такой результат. Я лично рад, мои уши отдыхают.
1: Александр, тут вот включил приемник, и первое, что услышал, цитата, в толчке 215. Потом понял, про какого-то спортсмена говорили. Что же это за спорт такой странный? Может, вы объясните? Вы-то сначала слушали, пишет Егор. Дело в том,
0: да,
1: что...
0: Да он нам долго здесь сидел и объяснял это тоже.
1: Это не совсем спорт, это не про спортсмена. Ситуация в том, что это о опятах. Дело в том, что люди набрали ложных опят, и огромное количество их было смешано, в общем-то, в банках. Потом их отдали на утилизацию. Им пришлось практически их пересчитывать, чтобы какая-то черная душа не вложила их дальше в банк. В данный момент вот уже 216-й был выброшен, в общем-то, в толчок, попросту в унитаз. И число должно равняться 319 и два маленьких.
0: У нас время от времени просят Саши помогать, поэтому мы исчезаем из эфира, выходим в коридор.
1: Периодически, да. И вот тут... То есть это я просто на зиму крикнул. На зиму в толчке 215-й был. Ну что, еще какой-то звонок, может быть, мы примем. Хотя вот ты вот хотел какую тему-то поднять насчет того, нужно ли продюсеру музыкальное образование.
0: Вот многие говорят себе, что нужно, вот этот, я до сих пор это сам не решил, нужно ли вот знать ноты и очень разбираться, например, в музыке, в терциях, синкопах и прочих музыкальных премудростей. Вот у меня мнение, что человек должен быть дилетантом, то есть в хорошем смысле дилетантом во всем, что он делает. Мне лично нравится. В тот момент, когда я понимаю, что чем-то я обязан что-то знать или обязан чем-то заниматься, в это время предмет, так сказать, моих занятий перестает меня интересовать. То есть до тех до пор, пока тебе интересно, там, мне, то есть, заниматься языками, и ты не обязан. Да, все интересно. Но когда ты должен в академии сидеть, вообще протирать штаны и что-то делать, вид там, и знать все, как будто бы, то уже неинтересно. Так и в музыке. Поскольку это мое хобби, вот, мало ли, оно может продлиться, там, вот уже 10 лет там длится, а может быть, завтра закончу этим заниматься, то я считаю, что я не должен знать нот, и да и вообще так легче, потому что когда знаешь все изнутри, как вот куклу разобрать, да, чтобы понять, что такое кукла, надо там вытаскиваешь, дети ломают ее, пружины все там и начинают. Так и этот предмет, если, например, музыку начнешь воспринимать изнутри, то она перестанет быть... перестаешь понимать самое общее. Вот бинокль, когда настраиваешь, ты же хочешь когда поближе посмотреть, но ты же не можешь одновременно смотреть далеко или близко.
1: Я с тобой согласен. Да. То есть музыку по-разному воспринимать.
0: Да, поэтому нужно ее воспринять как общий, как продукт.
1: Я вот с тобой не согласен, потому что я, ну, хотя я понимаю, это недостаток, но я практически в каждой пьесе я слышу отдельный инструмент, слушаю, как играют там люди. И мне, кстати, очень тяжело этот бинокль отвести, чтобы воспринимать музыку вот как... Ну, грубо говоря, если взять девку, да, вот в хорошем смысле слова. Я, например, отдельно разглядываю сиську, то есть все, пятое, десятое, а вот вместе ее целиком как-то разглядеть не могу, понимаешь? Вот, видишь, потому что я ближе, да, к ней.
0: С трех соснах в трех сиськах заблудился.
1: Попутался. Но знаешь, тут есть еще одна опасность. Вот если директор группы, продюсер, администратор, неважно, не дай бог еще и музыкант, то...
0: Вот к чему я веду, понимаешь? Вот я хотел сказать, что слава богу, что я не музыкант. Понимаешь, в данном случае, потому что когда они начинают обсуждать, а вот здесь гитара, бас, надо было вот чего-то, и начинают какие-то там влезать. Тонко, ну, занимайся ты или продюсер, занимайся своим делом, организуй концерты, там, делай промоушен, там, то-то-то. Или уже не лезть. Потому что нет ничего хуже, я считаю, когда люди садятся, вот, и вместо того, чтобы заниматься своим делом, так сказать, пропагандой и продвижением своего продукта, обсуждают тонкости там какой-то гитарной партии.
1: Да это и ладно, хочу. Это ладно, если обсуждают. Страшнее, может быть, вещь. Представь себе, что ты владеешь музыкальным инструментом каким-то, да. Но у тебя вот работа это администрировать там или там директорствовать, да, продюсировать и так далее. Вдруг в какой-то момент какой-то музыкант, как правило, вот это перкуссионист все-таки заболевает, не приходит. А то просто его и не было никогда по штату. Но тем не менее, те вдруг взбредают в голову, а поиграю-ка со своей группой на перкуссии. И получается, ну, извини, просто еще один идиот на сцене, потому что нормальная группа никогда не допустит непрофессионала на сцену. Типа, давай поиграем у нас на перкуссии. Винтёк, сыграешь, винтёк, идиотизм полный. Плюс, ну, то есть превращается это все в тусовку. Я целиком с тобой согласен.
0: Да, и вот поэтому все-таки действительно лучше не знать, не лезть в тонкости, тогда воспринимаешь предмет, общее впечатление от предмета, не влезая в тонкости. Потому что, когда, например, вот когда по-немецки, вот слишком знать, например, немецкий язык, Саш, представляешь, многие филологи не воспринимают то, что говорят на иностранных языках знатоки, потому что, особенно девицы, значит, опять же, потому что они не хотят слышать суть. Вот им объясняешь, например, очень толковый, например, речь говорит человек, для которого немецкий не родной, например, да, или испанский, к примеру. И ведь любая нормальная филологиня, она же не будет даже слышать, что он говорит. Может, какие-то вещи, которые самые глубокие в ее жизни, она это не слушает, потому что она говорит, ой, какой он ужасный баварский акцентом говорит. Вот. И вот не была бы такой умной, не знала бы, что там как отличается, чем акцент или там диалект немецкого языка, она бы слушала суть. А поскольку слишком умная научилась отличать там саксонский от баварского диалекта, то она и только слышит, чтобы показать свою умность. Она говорит, ой, говорит на баварском, как противно. Вместо того, чтобы слышать, что он говорит, что. Ведь говорит он интересные вещи. Так и в музыке. Как бы слишком много знать, будешь воспринимать только деталь. О, как классно, соло пошло там на что-то, что-то. А нужно же ведь продюсеру только воспринимать общее о продукте этом и имеет ли смысл его продвигать. А если да, то найти рычаги и продвигать его на рынке, и все.
1: Ну да, да, да, да, я стал с тобой согласен.
0: А что ты хихикаешь, что там?
1: Нет, тут просто пришло сейчас. Вот я просто выложил еще одно сообщение, а потом про то, про которое я хихикал. Я радостно хихикал. Почему по телевидению один пианист сказал следующее: если русский человек играет Баха, то немец чувствует какой-то акцент в музыке. А если немец играет Рахманинова, то русский чувствует акцент в музыке, как будто речь на русском языке с армянским акцентом. Это интересно.
0: Да, да, да,
1: ну, в музыке тоже есть акцент.
0: Да, видимо, да.
1: Кстати, вот то, о чем мы сегодня говорили вот с нашими индийскими гостями.
0: Да, вот я хотел сказать, да, что это...
1: Вот, а сообщение следующее. Вот почему я смеялся радостно. Александр, почему вы присвоили себе половину денег, которые вы должны были вчера выплатить у украинской сборной за пропуск двух голов, пишет Василий Вась. Ну, во-первых, дело в том, что я еще умудрился, так сказать, подсадить компаньона и присвоил все. Вот. А в целом, честно, просто нужны были деньги.
0: Ну, мы часть пропили уже сегодня, Саша.
1: Ну, вот пропили. Ну, не то, что пропили, но мы там, так сказать, мы помогали ближним нашим. То есть по проституткам платили активно, да. И, в общем-то, другим нуждающимся, как-то крупье всяческих
0: казино. Но шансы никому не дадим. Если...
1: Безусловно.
0: Кровно заработанный.
1: Так, что еще тут? Так, тут это неинтересно. Это тоже неинтересно. Это уже выбит. Это звонок, может быть, а то как-то...
0: А то.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, Назим. У меня такой вопрос. Почему в индийских фильмах есть какой-то порог, вот дальше которого не показывают эротические моменты? И второй вопрос, значит, почему у мусульманских народов вот не привился все-таки джаз, свинг, вот, рэп, даже в нашу эстраду, которую...
0: Спасибо. Что касается первого вопроса, да, вот это, кстати... Одно из загадок вот индийского восприятия, как-нибудь хочу с ними тоже на эту тему поговорить, Ружди об этом много пишет. С одной стороны, камасутры и тантрический секс, и все это, так сказать, в Индии, да, вы имеете представление, о чем я говорю. А с другой стороны, даже в фильмах нельзя было показывать поцелуи, например. Вместо поцелуев, как вы помните, например, были разные способы. Например, камера переходила на голубок, которые сидят там, как это, голубки целуются, да? Клювами, в общем,
1: они
0: там прикасаются.
1: Они передают друг другу пищу, они отрыгивают из зуба и кормят друг друга.
0: Да, это вот знак, типа, знак любви, да? Вот такие,
1: ну да, полное доверие.
0: Эзоповской речью, да, они всякими такими заменами происходили, показ. То есть такое было целомудрие в индийском кино, а с другой стороны, в любой храм можно было идти и увидеть такие картинки, которые, да, в европейских странах, да, за это, как порнуху, наверное, изымают. Вот. Ну, вот такое восприятие, такое так, факт, тут уже ничего не поделаешь. Что касается джаза и мусульманских стран, тут вы не правы. Если вы не помните, какой лучший коллектив джаз-роковый в России был в советское время, и который предшественником от группы Ашхабад? Гюнеш. Совершенно мусульманский коллектив из Ашхабада. Вот. И там как раз вот перкуссионист Хакбердела Мурадов, лучший, вот он с Петром Гэбриэлом выступает, один из лучших перкуссионистов мира, я считаю. И все, собственно, там... Ну, были, естественно, и русские ребята. Стас Морозов, он сейчас в Мюнхене живет, он на саксофоне. Там басист был русский, Володя Белоус. Ну, в принципе, сам барабанщик Ришат Шафиев. Кстати, он выпускает сейчас новый альбом свой. «Музыка без слов», по-моему, где-то будет в ноябре-декабре презентация. Весь коллектив собирается. Все из Германии приезжают и решат в Москве. Они будут 25 лет праздновать в Доме кино, по-моему, на декабре. Так что лучший джаз-роковый... «Интеграл». Если вы знаете Барри Алибасов, да, вот ныне такой стал одиозной фигурой шоу-бизнеса. Был он вообще талантливый. У него была группа «Интеграл». Она была одна из лучших. Она в Алма-Ате была тоже джаз-роковая группа. Потом, по-моему, «Караван» называлась. Там два брата. Фархат еще один там. Очень даже очень хороший. А потом, вы все перепутали. Вы наоборот, действительно, азербайджанская традиция. Мустафа Заде. Вы что? А дочь Азиза Мустафа Заде. мусульманская, считается вообще на Западе, наверное, самая, самая раскрученная вообще певица из СНГ за всю историю, наверное, на Западе. Потому что ее там диски, если вы знаете, Sony издает, у нее концерт на 3 года вперед расписаны. Это как раз она впервые применила то, что сделал отец. Это гениальное открытие отца стало, что он Мугама стал исполнять не вокалом, а инструментом, инструментальные, так сказать, пошли Мугама. Ну, так что, по-моему, я ответил на ваш вопрос.
1: Ну, сейчас ненадолго прервемся. Еще я хочу сказать, тут меня приглашают на охоту и на рыбалку, по грибы и, в общем-то, также по ягоды. Я всегда за, особенно если меня будут вкусно кормить, возить куда ни попадя, на чем попал, и заботиться обо мне. И еще приятнее, если вы все-таки женщина. Ну, вот кто приглашает. Надиру, ну вот ты знаешь, много тут приходит сообщений. Я всегда так говорю, много, потому что если скажу, что мало, то не поверят. А действительно их много. Вот я прям одно зачитаю. Саша, я беспокоюсь за вашу супругу, но я думаю, она вас поймет. Потому что мы едем с вами вдвоем и с двумя хорошенькими, добрыми женщинами на рыбалку, охоту и шашлыки, пишет Сергей. Замечательно, согласись, сообщение.
0: А меня на шашлыки. Я же сказал, что мясо не ем. Возьмите меня на шашлыки.
1: Так слушай дальше. Оказывается, он обращается к Саше Лушину.
0: А кто такой?
1: Не знаю, но я в любом случае Сергею оставлю записку, что любой, в общем-то, в общем, все Лушины, прям обращайтесь быстрее к Сергею и поедете с ним. Благодарю.
0: А может, мы тоже двойниками? Вот этот Федоренко, у него же есть настоящий, есть двойник.
1: Я так честен. Мы тоже? Я не могу. Я честен.
0: Не... А я могу.
1: Слушай, вот
0: я, наверное, очень похож на Лушина.
1: Смотри, тут такое сообщение. Ну, хорошо, вот так прям сентенция такая. В Туркмении есть музыка. Но назовите мне имя туркменского Фрэнка Синатры.
0: Атабай Бахши Чаракулиев.
1: Запомнил, Элвис? Так-то.
0: Могу? Spell. Это name. Атабай Бахши Чаракулиев. Проживает в поселке Гайми в 15 километрах от Ашхабада, на улице Пушкина, 15А.
1: Дом — это номер?
0: Дом, да.
1: То есть все, кто там будет, приходите, говорите, что от нас. Ну что, звонок, видимо, да? То есть утренние звонки, так скажем, пошли. Доброе утро, говорите, пожалуйста, вы прям в эфире. Вот там полный.
4: Потрясающе. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Сергей, и мне очень приятно в свой поздний час слушать такую приятную программу. Это заменяет мне сон, можно сказать, потому что это тоже своего рода отдых. Вот. И я хотел бы просто поинтересоваться вот у Назима, поскольку он продюсер и связан с продвижением непосредственно вот музыки, так скажем, в массы, поскольку я музыкант. Мне интересно, как он видит вот пути развития дальнейшего вот нашей музыкальной, ну так скажем, эстрады или нашей, ну, российской музыки. То есть это будет и дальше подражание тому, что вот было на Западе там несколько лет назад, или все-таки появится что-то такое свое и оригинальное?
0: Спасибо, Сергей. Что вы предпочитаете, нас сну? Нас предпочитают Морфею. Ага. Третий мужик, который там на этот сидел. Помнишь? Да. Морфей.
1: Да, был такой.
0: Был такой, он ушел, да. Сережа, мне, честно говоря, у меня очень пессимистические ожидания, хотя есть уже какие-то, по каким-то признакам можно сидеть о каких-то сдвигах в нашей эстраде. Я, конечно, о ней очень мало знаю, она меня не очень интересует, если честно. Вот, но... Уже положительное то, что мне, и то, что меня радует, что это сдвиг в сознании, таких в том числе вот у вас, например, или вообще многих слушателей, которые хотят слушать незнакомую музыку, в том числе, например, этнику. Я раньше говорил, что всегда отличие чего слушатели на Западе, если они видят концерт Узбекистана, там они не знают, естественно, что такое Узбекистан, там думают, может, Пакистан, там многие принимают за провинцию, там Пакистан или еще чего-нибудь. Но им интересно, потому что они не знают этого, они стремятся узнать. Значит, они должны пойти на этот концерт этнического коллектива, увидеть, посмотреть, и они обогатились. Они узнали, что вот бывают там различные манеры исполнения, Бухарская, такая-сякая, вот из Узбекистана. У нас же идут только на то, что мне вообще непонятно, что они знают наизусть. Там, идти на Апину там, или на кого-то. То есть и так уже заигранный, хочешь, не хочешь, ты даже затыкая все вообще органы восприятия, все равно ты наслушаешься в день по 50 раз этой певицы. Еще самому уже давать деньги, покупать билет, еще идти на это все теперь опять смотреть под фонограмму. Это мне совершенно... Не знаю, кто мне сможет объяснить, из каких соображений, побуждений нужно делать такое. Поэтому, ну что... Плюс, что играют уже живьем многие. Плюс, что, так сказать, авангардная сцена поднялась и стала более заметной в России. Плюс, что вот у нас есть возможность говорить об этнических коллективах и нетрадиционной музыке, правильно?
1: Это то будет... есть ты сегодня такой добрый следователь, позитивный, а я злой и негативный.
0: Вот, прикинь, мы как это нужно...
1: Нет, я вот просто о другом хочу сказать. Вот смотри, извини, что я тебя перебил, но просто включаю.
0: Я не хочу никого ругать в такое время, ну что мне?
1: А я наоборот.
0: Ну давай.
1: Там включаю недавно диапроектор, случайно тоже звук заработал, и идет, значит, анонс людей, которые будут в какой-то дебильной совершенно программе. Я никогда ее толком не смотрел, назвал типа там песни года там, или там песни 90-х.
0: Да,
1: и кто там в этой программе? Значит, Андрей Серов, который уже не знаю вообще. То есть
0: я вздохнул.
1: Понимаешь? И все люди около него. Это песня года считается в этой стране. Это что за бред такой? Какая включаешь песня? Этого парня, который в очках все время. Который это самое... музыкальный навоз там или вот эту. Кто у него? Те же самые, значит, в перспективе это Александр эти всякие, или там как их эти. Ну, то есть все то же самое, Саша, только есть, пока еще молодые.
0: Я очень терпим,
1: это,
0: то есть, потому что я могу выключить. Я очень терпим. Но есть люди, которые даже мою вообще восточную долготерпимость, то есть есть тут ведущий один, знаете, этот Атар, как о нем написал Артемий Троицкий, маленький Атар, большая Атара, там поп Баранов, это самое. Ну, это действительно невозможно. Я считаю, что не дело не в том, что там профессионально. Этих людей, я считаю, таких людей просто. Это моя принципиальная позиция. Просто не подпускать рядом, просто близко, на расстоянии пушечного выстрела к средству массовой информации, например. Ну, не там. И Детина, вот это поющая, самая популярная нынче
1: бегущая. Ящер.
0: Да.
1: Ящер.
0: Которая поет турецкие песни. Нет, нет, да, обработка.
1: Он одну песню данный International поет, кстати.
0: Да, да, вот мне сказал кто-то. Потом Далиды песни он там поет еще.
1: В общем, черт полный.
0: Да, нет, при этом в турецком этом же, в турецкой футболке, то есть во флоге с турецким знаком. Будучи сам армянином, это вообще нужно придумать.
1: Он там цыган, какой же он армян?
0: Ну, цыган больше пара.
1: Тут это самое, лежит пластинка его, я тебе покажу, ты с коня упадешь. То есть, ну, более безвкусные вещи я не видел, то есть вот эти блюда. Вот кто, скажи, такая пена изо рта пошла и гнев. Кто им говорит, что вот так красиво? Вот, посмотри, ты посмотри ящера. Ты посмотри, как... Это же чего? Это же, слушай, голдас. Ну, то есть, ты посмотри.
0: Слушай, ну...
1: Это же может вместо бляхи прицепить на какую-нибудь девятку поношенную.
0: Ух ты. Что только не увидишь у вас тут.
1: Да не, ну ты можешь себе представить? А посмотри на лицо-то. Он же себя любит.
0: Ну, то главное, народ любит. Вот это непонятно мне совершенно.
1: А народ любит ящеров, потому что ящер, он как бы такой...
0: Зомби.
1: Зомби-ящер.
0: Зороастрис. Зоро.
1: Слушай, ну согласись-то, в принципе, ящер, он еще как бы достоин немножко внимания, потому что, ну, сложно не заметить ящера. Но вот сейчас же огромное количество каких-то вообще демонов и демонят. Вот.
0: Это я когда включаю, гости приходят, например, вот, и говорят, можно телевизор посмотреть? Ну, я так, ну, а очень хочется. Они типа, да, да. И вот идет там передача про звезд, и типа звезд. И вот пишут снизу имена, я не понимаю, кто это такие. То есть вот там написал какое-то имя, да. Программа там все о звездах. Я вот я смотрю, думаю, кто из них должен быть звездой, кто не звездой. Кто кого интервью... Битый не битый ведет. Кто из них должен быть звездой, а кто интервьюируемый.
1: А кто фотограф. Причем, да. Знаешь, это же тенденция проявляется во всяческих модных журналах. То есть, например, фотография какого-то вымени, который там показывает сиську в ночном клубе и надпись. А Алена там какая-то, к примеру, там даже бывает без фамилии. Перед объективом в таком-то клубе. Что за Алена? Какая Алена? То есть полный бред. Или, например, просто цитирую, ее уже узнают на улицах. И фотография какой-то тетки, она записала уже свой второй альбом. Кто такая?
0: Ну, вот есть эти стрелки, 9 штук или 6 штук.
1: Безделки.
0: Да. Ну, как можно запомнить? Мне вот это непонятно.
1: А что запомнить?
0: Ну, оружие.
1: А кто запоминается?
0: А?
1: Дед, я, кстати, как-то... Ты на меня, что ли, намекаешь?
0: На рыбалку не ты с ними собирался, что ли?
1: А то есть думаешь, он этих подсунет? Круто как. Да, в принципе, это серьезная такая вот...
0: Но главное, что бесконечная тема.
1: Ты думаешь, бесконечная она будет? Не, ну положение-то изменится все-таки в лучшую сторону.
0: Вопрос, да, был? Ну... По мне тогда, я вот предпочитаю, то есть в моих программах ее не бывает там, где я, этого нет. Поэтому можно считать, что это вообще не существует, значит, изменится. Если все будут так относиться, значит, изменится. Значит, не будет рынка сбыта этой продукции.
1: Нет, если все будут слушать нас и запоем, в общем-то, слушать нас, не просто слушать, а запоем, то такое вот образование...
0: Диски потом будут, компакт-диски продаваться, беседы ЛРЦ с Надиром, да.
1: Конечно, конечно. Это гораздо умнее, нежели большинство крутящихся по телевидению хитов. Вообще телевидение, это, конечно, враг демократии, на самом деле.
0: Это.
1: Вот я тебе зачитаю, как это самое облажался, знаешь кто? Рики Мартин. Вот он прислал сообщение. Александр, я недавно познакомился с вашим творчеством, был просто поражен. Приглашаю вас на совместные концерты. Деньги уже переведены на ваш счет в Цюрихе. Он не знает, что в связи со всеми вот этими делами насчет American Bank. Да, вот что мой счет там тоже прикрыли. Это, нет, два прикрыли. Один я успел перевести, но он не в Цюрихе, действительно. Так что канули твои деньги, латиноамериканский герой, в базу. Вот. Да, почили в базу, скажем
0: пусть
1: так.
0: Пусть теперь шанс едет Рики Мартин.
1: Вот. А что бы вы хотели увидеть по телевизору? Резонный вопрос. Продавец телевизоров, кстати, спрашивает. Я бы хотел увидеть по телевизору всяких животных вот вместо зоопарка. Или в реальном времени, чтобы, например, установили видеокамеру где-нибудь на Трафальгарской площади там, в Лондоне, да, или около собора Парижской Богоматери в Париже.
0: В интернете есть такое, знаешь, да?
1: Ну, интернет, это очень дорого для нашей семьи. Ты что?
0: Да
1: нет,
0: ладно.
1: А вот так. Ха! Нет, вот чтобы транслировали, а вот не всякие рожи там заикающиеся, которые там о политике что-то бредят, или всякие там дебильные прыгающие демоны. Ну, или там просто, например, в зоопарке напрямую. То есть, понимаешь, первый канал, да? Камеры две установлены в клеточке с зеброй, другие две в клеточке с попугаями. Ну, там, вот.
0: По-моему, не, ну, журналисты, маньяки, телевизионщики особенно, это же маньяки все.
1: Конечно, они специально наступают на дождевых червей, когда выходят с работы.
0: Как было хорошо, смотри, не было журналистов, не было телевидения. И народы жили мирно вообще тысячелетиями рядом. А сейчас, казалось, телевидение может так объединять людей, а получается все наоборот.
1: Да.
0: Насмотрятся телевизоры все.
1: Нагнетают обстановку всякую.
0: Вообще нехорошие.
1: Ну что, еще звонок примем от единомышленников.
0: Угу.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
5: Алло. Единомышленник.
1: Ну, рассказывайте.
5: Да просто немножко, наверное, постарше и... С удовольствием слушая про динозавров и демонят.
1: Про ящера, про ящера.
5: 15-20 назад, подобных же, один, я бы сказал, очень гениальный товарищ из МГУ произнес такую фразочку. Если бы голос становился от яйца, то куриный бы зад заливался соловьем. Но вот про нынешних даже... Не знаю, применимо ли это насчет голоса.
0: Насчет зада точно применимо.
5: Насчет зада, да.
0: А кто в МГУ говорил это?
5: Ну, давно ныне покойный.
0: Кто?
5: Давно ныне покойный.
0: А, царство небесное.
1: Спасибо, спасибо за звонок. Надеюсь, что ты не на мой голос вы намекали, не на мою задницу, потому что я нынче осипший. Вот. И, в общем-то, мне приходится стоять, потому что я сделал себе мощные татуировки по всему телу. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Приезжайте в Фамилиоз.
1: Чего? Человек сказал, бредит. Это хамаон какой-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полностью внимание.
6: Здравствуйте, Александр. Да. Это опять Димон из Марина.
1: Здравствуйте.
6: Вот. Это, кстати, вот хорошо на мой вопрос там ответить. Я просто положить трубку по поводу акцента в музыке.
1: Да.
6: Вот. Ну, у меня, в принципе, много еще, в принципе, вопросов. Вот. По поводу вот, телевидения вы сказали, вот что показывает.
1: По поводу чего-чего-чего?
6: Телевидение, почему?
1: Да.
6: что надо там показывать всякую политику. Конечно, политика, может, нужна, но вот, по-моему, по поводу нагнетания обстановки, вот, по поводу этого сказали журналисты Доренко, которые, я, конечно, понимаю, можно человека взять там, в прямом смысле обосрать, да, но не до такой же степени. Нельзя же вот сидеть, вот, главное, в каждой программе все время на одного человека, вот на него крысить.
1: Да? Я с трудом представляю, Димон, извините,
0: это он на кого-то крестит?
6: Ну, Доренко там, ну, Лужков.
1: Кто такой Федоренко? Давайте начнем с этого. Потому что я совершенно искренне... Вот
6: да,
1: мы знаем...
6: Я сам редко смотрю телевизор, потому что этот... Просто я включил, а вообще оплатил, до чего бы это докатились, понимаете? А вот по поводу того, что говорит, телевизор, телевидение нужно, не нужно. Ну, вот, допустим, вот вы же сейчас вещаете по приемнику, да? Приемник получается, что лучше, что ли, телевидение?
1: Да нет, все это ерунда полная.
6: Не, ну, блин, ну, там же хотел бы, чтобы все-таки Монморанси на телевидении вещал. Вот я тоже с удовольствием хотел. Вот на таких побольше программ, где вот можно было вот так спокойно пообщаться вот именно о музыке. Именно о музыке. А
1: не... Нет! Нет, а какой музыки? Ну, Димон, ну, музыку надо создавать, а разговаривать они только тунеядцы.
6: Ну, а почему вы говорили там компакт-диски?
1: Ну, потому что Назим занимается продюсерской деятельностью, он непосредственно создает продукт, скажем так.
6: Когда у вас в программе на зиму, программа просто интересная.
1: Ну, так, безусловно.
6: Допустим, я вот вроде не выспался сегодня, а вот сейчас просто не хочется спать. Вот, вот точно в 6 часов утра придется уснуть, когда вы закончите, потому что так интересно, прям
1: отдохнуть. Ну, но мы о музыке-то говорим по минимуму все-таки, поэтому тебе интересно. Спасибо. Спасибо тебе за звонок. Вот тут сейчас.
7: Тунеядцы.
1: Видишь, уже устали под утро. Вот сообщение уже. Саша, последний звонок меня удивил. В 58-м году МГУ Горенко, царство ему небесное, Сергей. На, вот, видимо, насчет цитаты, видишь? Тесен мир, тесен мир. Еще вот очень странное сообщение от Анны. Вот вы так ругаете безделок. Ну, она пишет, конечно, настоящее название данного высокохудожественного коллектива авторов, единомышленников и сообщников. А что же у вас дома? Небось, домострой мощнейший. Никто с гороха не слазит, пишет Анна.
0: Кто такой горох?
1: Ну, я не думаю, что это царь гороха. Я думаю, что она имеет в виду, что мы плохо едим с тобой. Очень голодные, гороха, да. Прямо, и нас думал, пучат мужик, из-за этого.
0: Я думал, мужик горох.
1: Нет, ну я же говорю, не царь горох. Ага. Нет, Ань, я вот искренне совершенно скажу, что дома, когда я приеду, я первым делом где-то часик полежу в джакузи на полном совершенно серьезе. Пить спиртное я не буду, потому что у меня впереди еще сложный день, а когда я буду лежать в джакузи...
0: Я выпью водку, можно?
1: Пожалуйста, у меня есть там в холодильнике, возьмешь. Вот, а потом, пока ты будешь стрелять из лука, я, пожалуй, да, в наушничках послушаю.
0: Меня тренировала, кстати, стрелять из лука, это чемпионка мира, это она из Читы, Гамбажапова, олимпийская даже, по-моему, чемпионка, так что очень хорошо стреляю.
1: Ну, вот так что вот у нас так расписано. А домострой действительно это постоянно. Я не знаю, что вы вкладываете в это слово, но идет. Вот сейчас фундамент второго дома уже положили. Вот, сломали старый колодец. То есть там мы сделаем такую полянку. И, то есть дом расположили весьма уютно. Придется сейчас вот... просто сосен вырубить нам. Ну,
0: и клуб вот этот дом называется. Это будет второй дом.
1: Да, это будет второй дом. Там, кстати, будет стоять бильярд у нас. И, может быть, мы даже сделаем частный такой клубик для очень богатых людей с приятной внешностью. Их дам, соответственно. Так что, Ань, там все нормально. Но упомянутый вами коллектив, естественно, не будет допускаться и на 100 метров.
0: Даже в качестве зрителей.
1: Да вообще ни в коем. Просто бред какой-то.
0: Вообще, как говорит мой кузен, вообще.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Стрелки, а не стрелки.
1: Чего?
0: Стрелки, говорит, а не стрелки.
1: Это очень новая шутка, я сейчас просто наложу в штаны от смеха. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Видать, с борта Боинга. Слушай, мы куда-то...
0: Летит кто-то к нам. Это космос, космонавты, которых нет.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире говорите.
9: Алло.
1: Доброе утро.
9: Ну, доброе утро.
1: Вы что, на автопате, что ли, находитесь?
9: Не спится, няня.
1: Ага. Ясно. И как? И что же это такое? Да,
9: рядышком тут, рядышком.
1: Ага, ага.
0: Ух ты.
9: Но я на самом деле уже теперь не усну после вашего эфира.
0: Никогда?
9: Ну, вообще никогда.
1: Но спать и не следует в столь раннее время, потому что где-то часам к 15:00 вас начнет дико колбасить, будут слезиться глаза на дневной свет.
9: Да, все правильно.
1: Да, совершенно не стоит.
9: Вы знаете, совершенно удивительное ощущение от вашего гостя.
1: Еще бы, я от лажовых гостей не зову.
9: Да, вот знаете, просьба только какая. Так просыпаешься, ну, сон еще, да, пробивает.
1: Да.
9: И не знаешь, кто там. Можно, можно почаще говорить, что вот у меня в гостях дяденька такой-то. И вот потом он уже в эфире.
1: Хорошо, я понял.
9: Насчет того, что отсутствует вот такой, знаете, шанс быть профессионалом, когда бы хорошо все было, дело делалось, да? Я вот услышала это со сна.
0: Да, да, о дилетантизме.
9: Я правильно, да, я правильно о дилетантах услышала?
0: Да, да, да.
9: Знаете, мне это очень близко. Я считаю, что все великие вещи создают, конечно, дилетанты.
0: Вот бальзам на душу мне льют.
9: Да, я лью. Пожалуйста, подпитывайтесь.
0: Да, да, спасибо.
9: И единственное, что я не могу понять такой вещи. Если можно, объясните мне, и больше я вас грузить не буду. Вот школы, все вся музыкальная, как бы, вот эта вот почва, где начинают мучить детей. Да? Я прошла этот путь, у меня с 4 лет ребенок там в Гнесинке. Да, убивался. Чуть не погиб, кстати, в итоге. От этого
1: Мы представляем себе.
0: От рабского труда?
9: Да. Нет, вы не можете на самом деле себе представить вещи, которые внизу. Вот внизу. Знаете, ребенок задыхался, подыхал вообще. Я не знаю, там они какаются, писаются там на этих экзаменах. Я спрашивала, ребят, в чем дело? Что вы с ними делаете? Знаете, что они ответили?
0: Че?
9: Профессионалы такие мощные, которые там по 30 лет, старушки, которые там, Зайцева была в этой Гнесинке, она ухо выставляла в 90 лет и говорила, не додержала 32-ю, не додержала. Так вот, кончается это все тем, что вот мой ребенок, правда, чуть не погиб. Они говорят, а мы смотрим диапазон. Вот есть диапазон, мы берем. Это 5-леток. Вот я хочу вас спросить, скажите, вот по вашему вот дивному вообще вероисповеданию, как вы ко всему относитесь, как это все перелопатить, чтобы вот этих гениальных детей, дети же все гениальные.
1: Да.
9: Попробуй к музыке прикосни, да? Сделай дилетантский подход. Так я не знаю, там же будет, я не знаю, чего. Кайф сплошной. Да?
0: Да, да.
9: Вместо этого их уматывают, убивают, заставляют знать все. Там вот сольфеджио, да, где какой септ, аккорд, такой аккорд, да. Как это построить так, чтобы с одной стороны, скажем, ну вот был Кисин, да, предположим, да?
1: Ну, он и вот, есть Кисин-то.
9: Ну да, вот супер, да, профессионал. Он же, нельзя же его назвать дилетантом.
0: Угу.
9: Вот я тут не улавливаю как бы шанс, как прорваться вот к тому, чтобы быть Кисином. У меня ребенок близко к этому был. И вместе с тем, чтобы основой этого был вот тот здоровый дилетантизм, о котором вы говорили. Я вам благодарна, благополучие вам. Если можно, хочу услышать просто, ну вот, ну какое-то рассуждение на эту тему. Я много об этом думаю и ничего придумать путного не могу.
1: Спасибо.
0: Добрый спасибо.
1: Знатный был рэп. Вы заметили, что это кто-то звонил. Явно вы узнали даже голос со своей репетиционной базы, поскольку было слышно сзади звуки инструментов. Что касается вот кисинизма и так далее. На самом деле во всем виноваты сами мамы, потому что чувствуя в своем ребенке более мощную, скажем так, основу для старта в жизни, они подсознательно обязательно, как это ни странно, ревнуют. А вот эту ревность прикрывают заботой. Связывают косички так, что у ребенка лоб разрывается. Кормят его, в общем-то, насильно сиськами и прочими предметами. И тем самым убивают в ребенке индивидуальность. То есть...
0: Но школы все отбивают. Я так считаю, что эти гнесинки все и же подобные всякие институты, конечно же, отбивают. Они, ну, как любая школа, видимо, приводит к какому-то единообразию. И любое единообразие губит, естественно, талант. Но и тут должна быть золотая середина. Тоже считаю, что вот заставлять детей... Не знаю, может, это, конечно, так надо, потому что, может быть, все очень талантливые люди, они так тяжело трудились в молодости, там, постигая премудрости какие-нибудь. Но все-таки, по-моему, в этом есть что-то ужасное. Вот я был в Германии свидетелем одного очень известного музыканта, эмигрировал во Франкфурт, и у нее сын. Она сама на органе играла, а сын пианист вот. Она очень известна, они там воркшопы делают, но это страшно смотреть, конечно, как они... Вот, ну, просто негры на плантации, это, наверное, вообще отдыхающие в Сочи там или в Тунисе где-нибудь по сравнению с тем, что... И поэтому...
1: Вот и тебя, это самое, тебе вставила негативка тоже, тебя поперла.
0: Да,
1: критиковать,
0: да, всех начал. Нет. Ну, а про дилетантизм действительно так, что... Вот я все-таки индийская традиция в этом отношении, видимо, лучше, потому что вот наши гости, которая была, наверное, еще, наверное, уже некоторые забыли, что было у нас гости из Индии, Шопха Джоши. Вот. Эта традиция, вот братья пандиты, учителя, и обучаются какой-нибудь конкретной манере у одного учителя. Вот, то есть, я, допустим, год-два посвятил обучению вот там газалей. Там у него был специальный, там очень знаменитый в мусульманском мире учитель. И это только там искусство газали, например, обучалось только это время у него, она постигала, жила там в том городе, где он живет и так далее. То есть она была полностью погружена в эту атмосферу. Может быть, вот это лучше, когда свободно, так сказать, в определенное время изучать только один определенный предмет, заниматься им, быть полностью в нем. И когда постигнут, идти дальше. Потом табло, ну, к примеру, или еще что-нибудь.
1: Потом, например, лепка. Тоже очень такой хороший предмет, лепка. Вот ты знаешь, кстати, ту Таню, вот, которая прислала про... Ну, ты помнишь про эти самые... Про домострой, вот, расшифровала, наконец-то, если не то, а мы-то с тобой выдали все, да?
0: Да.
1: Она имела в виду, оказывается, что все в углах стоят, за что не попали. То есть на горохе стоят коленками. Ну, помнишь, мы должников с тобой ставили?
0: Ну, ставили.
1: Она имеется в виду в углах. Ань, дело в том, что мы, поскольку с Назевым люди весьма обеспечены, мы, ну, в общем-то, архитектурно устроили свое жилье так, что там практически нет углов. А те углы, которые существуют, там стоят фикусы и модные южные растения. Поэтому мы, как правило, заменяем это приковыванием наручников где-нибудь внизу в подвале, где грибы. Вот,
0: у нас
1: вот,
0: будет.
1: Ну да, чтобы люди могли дотянуться. Да,
0: бригада архитекторов с Украины была, Карбуази их возглавлял, там из Харькова, откуда он был. И нам так построили такой домик специальный. Там действительно нет углов.
1: Ну, ты знаешь, в заключение я вот что хочу сказать. Тут спутник сообщение прислал, Лаэрский. Это ты в трубку надул? Если я сейчас не выйду на зиму, это случится.
10: Что такое за звуки, а?
11: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: И здравствуйте, здравствуйте, уважаемые. Сегодня 161 выпуск нашей программы. Сегодня достаточно активная ожидается ночь во всех, скажем так, смыслах. Сегодня у нас в гостях мои коллеги, люди весьма известные, весьма почтенные и в научном мире в том числе, но и также и в других областях. Это Максим Сергеевич Покровский и Игорь Петрович Лопухин. Сегодня речь у нас с ними пойдет, опять же, по многочисленным вашим письмам, по многочисленным заявкам. Даже вот сейчас мы, значит, когда поднимались сюда наверх, внизу нас ждал у нас постоянный радиослушатель Иван Матвеевич Нерест, который прямо-таки настойчиво требовал осветить тему насекомых и их роли в жизни человека. И вот сегодня как бы наши гости любезно согласились прийти и рассказать вам все об этой проблеме. Затем, после того, как мы обсудим эту тему, да, конечно, вы тоже сможете нам звонить по телефону 203-19-22, задавать вопросы, те, которые не успели вместить в свои письма и послания и факсы к нам. Вот. А после этого в гостях у нас, ну как в гостях, он всегда себя чувствует в гостях, как дома, это сиамский близнец Элджерс и Торшин. С ним мы тоже обсудим ряд проблем, навеянных вашими письмами. Ну и параллельно мы будем слушать разную хорошую музыку, отходить, дабы там щец хлебнуть. Ну, сами понимаете, ночь длинная, вам-то хорошо, дома курица там лежит под боком. Взял сразу, да, достал, отломал, съел, и не надо отходить. А мы тут, я, например, вот в прошлый раз ел, так вот он пришел с утра меня менять, ну, поскользнулся на кости, тут упал. Результат такой, что мне же пришлось бабки платить. Это был реальный случай. Да, ну, не будем о грустном. Сейчас начнем.

0: Ну что же, и я предлагаю перейти к основной теме нашей сегодняшней беседы. А тема — это насекомые и их место в жизни человека. И, собственно, как вы, коллеги, уже, наверное, догадались, наших радиослушателей все-таки прежде всего интересуют не те насекомые, которые живут диким образом, ну, скажем, такие известные всеми нами насекомоведами, любимые, как, скажем, жук, носорог, да, ну, или пчелка, которую очень с натяжкой можно назвать домашним животным. Все-таки там явно есть какая-то независимость. Ну, она там летает, где хочет ее, да. Вот прежде всего, наверное, наших радиослушателей интересуют домашние насекомые, как то самый такой тривиальный случай — это тараканы. Во вторую очередь уже муравьи, рыжие муравьи. Вот скажите, пожалуйста, Максим Сергеевич и вы, Игорь Петрович, что вы думаете, скажем, если проследить эволюционный путь развития человечества в случае, если наши дома были бы полностью лишены этих насекомых, каким образом повлияло бы их отсутствие и невозможность созерцать их рыжие эти спинки, лапки, да, их разбегающиеся тушки, вот, ну, скажем, вообще человечеству, как бы пошло развитие человечества?
1: Вы знаете, Александр Алексеевич, дело все в том, что я бы не стал так ставить вопрос, как вы. Дело не в том, были бы и не были бы, и как, какова бы была бы наша жизнь с тараканами или без. Важно, откуда они пришли. Я, например, в данный момент времени проживаю в микрорайоне Митина-1. Это, в общем-то, новостройка, и там достаточно пестрая публика по своему национальному
0: Колориту
1: и по своим убеждениям, да. И, конечно, каждая квартира – это свое маленькое государство. Вместе с господами, которые обитают в этих квартирах, вместе с ними приехали тараканы. Могу, например, сказать, что мои тараканы, они приехали с улицы Народного ополчения, с Хорошевки. Соседские тараканы, я не знаю, судя по всему, приехали из какого-то ближнего Подмосковья.
2: То есть там такая маленькая Америка, то есть там люди, они какие-то иммигранты. Не люди, а тараканы.
1: Да, Игорь Петрович, и естественно, если ко мне приходят тараканы из Подмосковья, то я считаю, что мне не очень приятно с ними общаться, и моя супруга Татьяна Владимировна пользуется всевозможными средствами. Кстати, передо мной здесь случайно совершенно вот оказалось средство для облегчения дыхания через нос. Я его понюхал, мне очень понравилось, мне стало легче дышать.
0: Да, учитывая, что туда наши референты для всех гостей добавляют кокаин, энное количество. Она постоянно тут лежит. Ну, это я открыл небольшую нашу тайну фирменную. А скажите, пожалуйста, Максим Сергеевич, не доводилось ли вам сталкиваться с таким явлением? Вот, ну, скажем, вот вы переехали в новую квартиру. Есть люди, которые, значит, дабы проверить эту квартиру на наличие там нечисти, вообще благоприятных каких-то аспектов жизненных, они то окошко, типа, да, запускают. А есть люди, я вот слышал о наличии таких, которые привозят из старой своей квартиры действительно таракана реального, запускают его, как бы, вот, дескать, кусочек старого дома. Может быть, вот так же и здесь происходит ситуация?
1: Естественно, я же с этого и начал. Действительно, люди, желая того или не желая, зависит уже от их убеждений и творческих каких-то порывов, они либо привозят с собой тараканов сознательно, либо бессознательно. Поскольку вряд ли у нас сейчас благосостояние наших граждан достигло таких масштабов, что все заезжают в новую квартиру с новой мебелью, обязательно какая-то старая дрянь привезет с собой старое канапе.
0: Или яйцо там будет в нем лежать, таракани в этом канапе.
1: Естественно, и вместе с запахом детской мочи, который, может быть, 30 или 40 лет хранится, когда еще тот же самый обладатель счастливой новой квартиры был молод,

0: Ты воспитывался на данном диване, вместе с ним, естественно, с этим запахом приезжает и таракан. Другой вопрос, например, вот что касается моих соседей на 15 этаже, то у них ведь каждую субботу, например, происходит подготовка щей, и это свой специфический запах. Лично мне он очень нравится, потому что я...
1: Ну, он, кстати, извините, что я перебиваю, Максим Сергеевич, он, в принципе, приятен, но вот на каком-то процессе, на начальной стадии, затем вот уже как бы несколько он таким становится навязчивым.
2: Когда разогревает.
0: Вы, Александр Алексеевич, видимо, не были в пионерских лагерях. Я очень часто ездил. Причем в хорошие блатные лагеря. Это был в Крыму, у подножия горы Карадаг. Но, тем не менее, лагеря есть лагеря, и лагерная столовая она остается таковой.
1: Навевает приятные такие.
2: А вы ведь, Максим Сергеевич, переехали из одного панельного дома в другой.
0: Да, в общем-то...
2: Потому что я ведь тоже не так давно переехал на новую квартиру, но из дома петровских времен. И там было не один вид тараканов, там было два. Черные и рыжие.
1: А, кстати, вот интересную проблему вы затронули, Игорь Петрович. Скажите, вот, пожалуйста, как вы считаете, вот эти разные породы тараканов, ну, мы их люди так называем, да, вот разные породы птиц, например, или разные породы тараканов. Вот их восприятие друг друга, например, одной породы восприятие. Как мы воспринимаем, извините, вот там людей черной или желтой расы, или как других животных. Например, может быть, вот мы видим собаку, да, и думаем, вот это собака. Может быть, тараканы также там рыжие на черных смотрят. Или они их как равных? Вот, как
2: это,
1: вы считаете?
2: Я очень долго наблюдал еще за другими паразитирующими животными. Это голубями и воробьями. И мне было всегда интересно, как они совместно поклевывают хлеб.
1: Да, вот
2: и
1: это.
2: При этом какого-то такого антагонизма я не заметил, потому что нормально воробушки поворовывают, а голубей. Голуби спокойно так разевают свои клювики, в общем-то, не спешат, толкаются. И даже непонятно.
1: Поклевы редко случались.
2: Да, то есть никаких драк, ни стенка на стенку, ничего не происходит. То же самое у черных и рыжих тараканов. Какие-то совершенно независимые пласты насекомых. Единственное, чем они отличаются, это устойчивость к разным
1: потравляющим
2: токсическим средствам, да, потому что от одних средств погибает только рыжие, от других только черные.
1: Скажите, коллеги, а вот не считаете ли вы, что, может быть, вот эти наблюдения, они говорят о том, что просто эти животные, да, ну, вот голуби, там, и воробьи, или вот разные породы тараканов, они просто не видят друг друга, ну, вот вообще.
0: Что до меня-то мне вообще стыдно находиться за одним столом и говорить в один микрофон с Игорем Петровичем, потому что сразу видно, что он совершенно недавно переехал в панельный дом. То есть его, так сказать, выход на панель состоялся совсем недавно. Что до меня, я давно...
2: Я просто хотел ведь... Вы, Максим Сергеевич, говорили о переезде с жильцами тараканов. Как бы каждый жилец привозит своих тараканов со своими повадками.
0: Да-да.
2: Но со мной в новую квартиру почему-то поехали только рыжие тараканы.
0: Да нет, меня заинтересовало несколько другое. О том, как вы рассказывали, как голуби клевали хлеб. Вы извините, когда я еще проживал в первом панельном доме, то есть в Ворошиловском тогда еще районе, и садился на троллейбус на улице Демьяна Бедного в сторону метро Полежаевской, вы извините, я видел, как голубь клевал, причем с таким аппетитом нечто другое. Это то, что осталось после человека, который выпил и не очень хорошо себя почувствовал.
1: Да, кстати, это такую картинку я тоже наблюдал. Было дело. Ну, видите ли, Максим Сергеевич, собственно, голод не тетка, на безрыбье сам раком станешь.
2: Тараканов за подобными занятиями не заставал, потому что в домах обычно люди стараются вот после выпивки использовать унитазы или раковины. Редко кто вот свои не до конца переваренную пищу как бы извергает на пол или на кровать.
0: Александр Алексеевич, вы знаете, после этого я, как раз после этого случая, как я увидел голубя, который клевал с аппетитом, то, о чем я сказал, я сочинил стихотворение. Правда, я обратился в этом стихотворении к собирательному образу, к киске. Стихотворение называется «Киска и Максимка». Там диалог меня, Максимки и ее киски. Значит, такое стихотворение. «Почему ты лижешь, киска, на асфальте мой плевок? Потому что он, Максимка, пахнет свежей колбасой». Я отвечаю: «Что ж, тогда тебе я, киска, дам еще один плевок». Она отвечает: «Благодарствую, Максимка, мяу-мяу, мур-мур-мур». Вот такие наши животные.
1: Ну что же, прервемся на музыкальную паузу и напоминаем телефон в нашей студии 203-19-22. Также напомню, что у нас в гостях Максим Сергеевич Покровский и Игорь Петрович Лопухин. Слушаем композицию.

0: Изабелла Юрьевна Дамба спрашивает нас о том, что в одной научной статье, она автор этой статьи не упоминает, была проведена такая аналогия тараканов со всем известным животным зайцем. Причем с чертежами были приложены чертежи, кальки, схемы там внутренних кишков. Значит, по мнению автора статьи, которую прочла нам, процитировала Изабелла Юрьевна, заяц — это есть прямое, так сказать, ответвление и продолжение таракана. Смысл этого высказывания — все упирается в уши. Дело в том, что полная бесполезность ушей у зайца, ну, таких здоровых, она объясняется автором статьи как просто рудиментарные усы тараканьи. Ну, то есть, если посмотреть, скажем, там крупным планом приведена фотография морды таракана с усами и мелким очень фотография морды зайца.
1: Да, да, да.
0: Одно целое. Вот даже наши радиослушатели могут взять далеко от себя, отодвинут зайца и прям под лупой посмотреть таракана, и они убедятся в этом. Что вы, коллеги, думаете по этому поводу? Насколько это вообще
2: очевидно,
0: реально?
2: Очевидно, что уши зайца — это, конечно, хитиновые образования. Всем известно, что хитиновый покров у тараканов способен к мутациям. Дело в том, что я еще занимался исследованием воздействия алкоголя на соотношение человека и домашних животных и паразитов. Угу. Дело в том, что люди, у которых развивается синдром белой горячки, очень неадекватно реагирует на летающих тараканов. То есть в тот момент, когда они пытаются их убить, и таракан улетает, они впадают в кому или в истерическое состояние, и в этом случае тараканы являются даже опасными.
0: Раздражителем, как бы.
2: Да, непосредственно инициатором каких-то истерических или коматозных состояний.
1: Вы знаете, я бы посоветовал Изабелле Юрьевне Дамбе. Мы здесь так рассуждаем, но, в принципе, мы как бы обзорную экскурсию проводим. Мы не специалисты в конкретных каких-то областях, в тонкостях. Я бы ей посоветовал ознакомиться с трудом, который написал мой хороший знакомый Вениамин Леопольдович Шлюс на тему развития слуха и зрения у людей, которые знакомы с тараканами. Например, когда давишь таракана тапком. Первый раз я услышал этот звук, когда моя очень хорошая знакомая уборщица. О, боже мой, действительно, это правда все. Когда я учился в институте и был в стройотряде. Хорошее время было в бакалейно-винном отделе. Магазина продуктового на Соколе. Уборщица по имени Тамара Игоревна, она, конечно, давила замечательно тараканов. Ой, и у меня аж слеза пробирает, я вспоминаю это. Простите, фасовщица. Елена Бедбаева. Когда я, молодой студент, сидел, опустив ноги в фасовочную ванну с сахаром, потому что я не мог, конечно, себе позволить, чтобы трудящиеся покупали нормальный фасованный сахар, я обязательно свои кроссовки, которыми я ходил по полу, по грязному, я обязательно их опускал в ванну и слушал рассказы о Тамаре Игоревне о том, как в ее коммунальной квартире заводятся тараканы. Один раз я ее посетил, побывал у нее в гостях. И со своим одноклассником, одногруппником, однокашником по институту Алексеем Валентиновичем, вот там я услышал первый хруст таракана. Это, конечно, было замечательное влияние. После этого я точно понял, что я могу стать музыкантом. Правда, я не услышал всех частот, и поэтому я не могу стать продюсером, звукорежиссером, а я уж так просто исполнитель музыки.
0: Скажите, Максим Сергеевич, вот меня эта мысль о треске действительно таракана, ведь неспроста же он хрустит. Как вы считаете, не проводили ли вы таких исследований? Может быть, там все-таки наличествует скелет, ну, костная какая-то структура. Что там может хрустеть? Потому что хруст действительно страшный. Вот...
1: Как считает, опять же, мой друг Вениамин Леопольдович Люс, само тело таракана, оно развивается в процессе. Сначала это, естественно, такое склизкое амебовидное существо, которое просто расплывается. То есть это какая-то инфузория, которая не снабжена никакими ни мозговыми, ни силовыми, ни нервными центрами.
0: То есть это такая клетка просто какая-то, которая большая.
1: Это может быть и много клеток, но, опять же, это не развитые механизмы организма. Это просто много одинаковых клеток. А потом, согласно его теории засыхающей козявки из носа, тело таракана приобретает более такой уже...
0: Вот то, что мы сейчас называем хитиновый, то, что вот наш коллега Игорь Петрович назвал хитином, да.
2: Вообще очень интересно, кроме о том, что зайцы все-таки родственники тараканов, я думал, но как бы не находил веских доводов, но о том, что речные раки являются ближайшими родственниками тараканов, по-моему, всем очевидно.
0: Но простите, коллега, тогда вы несколько разрушаете стройную теорию Максима Сергеевича насчет от засыхающей хитиновой. Да, козявки. Да, они же постоянно во влажной среде.
1: Да, это нацмены просто.
2: Дело в том, что у раков нет губ. Известно, что у раков нет губ, поэтому они не способны свистнуть. Вот известно есть выражение. А наоборот, у зайцев есть пресловутая зайчья губа.
0: Да,
2: вы понимаете,
0: да.
2: Какая интересная метаморфоза. То есть они одни не обладают губами вообще, но другие, то есть это как бы известно, то есть нарочито не обладает губами, то есть это даже уже стало поговоркой, совсем безгубые, а другие, наоборот, обладают очень известными губами, зайчьими.
0: То есть, кстати, здесь навевает на мысль о том, что вот эволюция в данном случае пошла по пути даже не какой-то там, не какого-то вот чисто развития в одном направлении, а вот эта ветвь широкая, вилкообразная, потому что ведь даже вот, скажем, и люди есть некоторые, которые вот наверняка что-то там есть. Вот если сейчас наши радиослушатели посмотрят на того, кто рядом с ними, и увидят, что вот концы ушей так демонически вытянуты немножко, да, и такая очень узкое должно быть лицо, очень, и уши так очень вытянуты, и, как правило, у этих людей нет вообще бровей. Вот все оперение, оволошение тушки нормальное, а бровей нет, то это уже как бы наталкивает на мысль о том, что стоит пойти взять все-таки пробу крови, потому что не исключено, что годам к 5 этот человек может покрыться хитиновой какой-то оболочкой тоже, что не совсем будет восприниматься хорошо окружающим.
2: Это все зависит от правильности теории козявки, то есть насколько быстро он покроется вот этой хитиновой оболочкой.
0: То есть вы предлагаете ему как-то больше-то принимать в ванну или что-то? Или...
2: Ну, нужно... Природа всегда дает нам какие-то уроки. Мы все учимся у природы посмотреть на рака. Который как бы теорию козявки всем своим существованием опровергает.
1: Я бы согласился с губами, потому что мне известны, конечно, и аналоги в нашей национальной культуре. Например, строки из песни «Подставляй-ка губки алые». Они, в общем-то, тоже оттуда же родом. То есть, понятное дело, что когда развивается заячья губа, то ее не стыдно и подставить для поцелуя. Поэтому все мы взаимосвязаны, все мы друг от друга произошли. Я считаю, что действительно тараканы и зайцы очень похожи друг на друга. Поэтому, в общем, подтверждением этому служит та ситуация, когда я учился в Московском авиационном институте, был на картошке, и мой хороший друг Алексей убил кирзовым сапогом, случайно совершенно зайца задел. Это чистая правда. Я ел жаркое, было очень вкусное жаркое из зайца. И когда его привязали уже, естественно, освежеванного, то есть он был без шкуры, одни мышцы, как атлет, как такой гладиатор, как сейчас показывают по телевизору. Вот, это был просто уже вылитый таракан, так сказать, такой сухощавый, подтянутый достаточно.
0: Кстати, вот этим... этим видео и определяется. Вот такая разница. Вот, скажем, например, известно, что китайца не заставишь никакой вообще силой съесть зайца. Так же, как европейца, очень трудно заставить съесть таракана. Вот это, на самом деле, объясняется даже не особенностью кухни, мне так кажется, а какой-то генетической памятью.
1: Да.
2: То есть, впрочем, видимо, так, гусеницу, и собаку. Да, вот, это обычно...
0: Скажите, Максим Сергеевич, я обращаюсь к нашему гостю Максиму Сергеевичу Покровскому. Совершенно недавно весь, так сказать, научный мир был поражен вашей книгой и вашими многочисленными выступлениями по телевидению, в средствах массовой информации, с лекцией на тему, ну, вы так ее назвали, достаточно, может быть, шутя, но, тем не менее, тема серьезная. Наши полосато-задые друзья, так называлась тема вашей лекции. Речь в них шла о летающих насекомых, а конкретно о пчелах, осах, оводах, шершнях, где вы в этой лекции тоже как бы вывели одну общую у них деталь. Вот не могли бы вы сейчас поподробнее нашим радиослушателям рассказать, почему вот эта кампания как-то неожиданно прекратилась? Может быть, ваши какие-то соперники начали качать другую теорию? Или, может быть, вы сейчас заняты каким-то другим уже трудом? И, может быть, для тех, кто, к сожалению, не смог прочитать или посмотреть ваше вот тогдашнее выступление, вкратце рассказать вашу концепцию насчет полосато-задых.
1: С удовольствием, Александр Алексеевич. Дело все в том, что моя рукописная книга о полосато-задых существах была спровоцирована порывом любви конкретно к оскам. Дело все в том, что оски нередко появляются в квартире в моей матушке, потому что она расположена на третьем этаже блочного панельного дома.
0: А, извините, в момент какого-то варения сладких предметов или нет, совершенно произвольно?
1: Нет, обычно это происходит ближе к осени, когда оски...
0: У них нерест как раз.
1: Нерест. Они нерестятся в теплых местах, уже какие-то октябрьские дни они побуждают к тому, чтобы искать дополнительное тепло. Помимо теплотела собственного и тела, теплотела своего партнера. И оски залетают в квартиры, а когда квартиры заканчивают проветривать, форточки затворяют, оска остается в тепле, но без еды. И без еды она начинает истощаться, и я, клянусь вам, это было правда, по-моему, два или три даже раза, по-моему, три раза в моей жизни, я у себя на ковре на зеленом, на, так сказать, мутно-зеленом паласе находил такую полосатую невзрачную оску, которая еле перебирала лапками, и я решил почему-то первый раз, второй, третий раз я уже это знал точно, а первый раз я просто по наитию, так сказать, ну, ученым свойственно какой-то такой вот, ну, это не аксиом,
0: интуиция,
1: это была интуиция, да. Как Нильс Бор, который предположил что-то там об атомах, то я предположил об оске, что ей просто не хватает элементарно пищи. Я предложил ей пищу. Я взял у матушки в баночке медок. Предложил оске.
2: И оска откушала.
1: Да, она взяла на бумажечке вот...
0: А она не делала ли попыток утащить это своим друзьям?
1: Нет, она была очень слаба, и вот ту капельку, которую я предлагал на бумажке, она еле-еле шевелила ручками, как только она ловила, унюхивала эту еду, она сразу впивала с нее своими вот этими кусалицами и выпивала всю капельку, и после этого она уже нахально, совершенно разнузданно летала по моей квартире, у нее начинался кутеж, и она понимала, что еще несколько дней она...
2: Кусалицами или хлебальничком?
1: Хлебальничком.
2: Хлебальничком.
1: Вот этими вот такими клешенками. Есть... И она понимала, что несколько дней жизни на халяву от Максима Сергеевича ей достаются очень легко. Вот. А потом уже о судьбе оски я ничего не знал, потому что я считаю не вправе как бы... вторгаться в естественный процесс более чем на одну капельку вареница. Потом
0: ну,
1: я
0: то есть
1: обычно...
0: такой гуманный достаточно шаг.
1: Да, я ее выгонял за навесочкой за пределы своей хаты, и она там уже развивалась, естественно, по законам средней русской полосы, и все шло не знаю как дальше. Я не окольцовывал, я обычно не ставлю опытов над животными. Как у нас, кстати, в лагере на подножии Карадага была просто какая-то операционная, ребята из второго отряда, не знаю, просто что-то страшное делали с мухами, вырезали им какие-то члены. А что касается меня, то я исключительно интеллектуальным общением с животными вот черпаю.
0: Угу. А скажите, коллеги, вот многие наши радиослушатели, вот сейчас вот пришла Изольда Тихонова на панель. Это двоюродная сестра нашей замечательной Изольды Терентьевны Дамбы. И она задала такой вопрос. Она говорит, вот у меня дома живут не тараканы, а рыжие маленькие муравьи. Соответственно, суть вопроса такая, что ну, многие спорят между собой домохозяйки. Типа, например, одна другой звонит, говорит, ты знаешь, я вот там у меня тараканов много. А ты, говорит, принеси вот от меня несколько этих самых рыжих муравьев, тараканы, дескать, пропадут, вот, потому что они там типа не дружат что-то. Вот какие у вас есть, может быть, советы, соображения на эту тему?
1: Ну, опять же, стоит обратиться к специалистам, которые квалифицируются на какой-то конкретной области. Мой друг Александр Лифтович Лестничный, его вторая фамилия Пролет. Он любит, всю жизнь любил двойственность, и все время на вот свои научные доводы он строил на теории предположения-отрицания. То есть, ну, двух противоположностей, как в цифровой системе. Ноль, единичка, да, нет. Вот, лестничный пролет, он говорит о том, что, естественно, должны существовать совершенно разные, и в то же время, ну, что я долго говорю, единственная борьба противоположности, она дает себя знать всегда, везде и во всем. То есть госпожа Панель должна понимать, что если существует рыжий, то рядом с ним обязательно бок о бок должен идти черный. Если
2: или белый.
1: Или белый. Это уже, в общем-то, зависит от степени, как бы, восприятия цвета.
0: А какой-нибудь предел-то этому есть? Ну, скажем, вот их три, белый, рыжий, там черный. А если там их еще больше будет, ну, цветов-то много, то как бы ограничивать искусственно эти цвета, имеет ли нам смысл, или все-таки пустить на самотек этот
1: предел
0: процесс?
1: Есть, естественно. И предел этот, к сожалению, к большому, раньше он контролировался естественным образом. Мы теперь уже не в состоянии вспомнить, как, потому что в генофонде, так сказать, нашей природы этого не осталось. Сейчас это делается искусственно. Когда я проживал, учась в первом, втором, третьем классах у своей бабушки на бульваре Карбышева, там местная молодежь из дома 21 занималась тем, что просто маленькие пузырьки, видимо, из-под капель для носа или что-то такого, собирала какую-то страшную жидкость. Состав ее, естественно, засекречен, так же, как и состав концентрата Пепси. Я знаю, что туда входило примерно что-то ацетон, клей, может быть, еще что-то. Просто это гадость заливалась в муравейники, и муравьи, те, которые посильнее, обесцвечивались, а те, которые послабее, они просто разлагались, подыхали, естественно.
0: А, я думаю, что это, скорее всего, там еще была перекись водорода, потому что у нас сейчас новая мода на радиостанции, все вот референтки нашей программы, вы сейчас видели, да, они прям выливают, и обесцвечивание
2: это происходит. Это достаточно негуманный метод борьбы с муравьями, потому что муравьи легко дезориентируемые насекомые, достаточно вычислить их секретные тропы, которые они прокладывают достаточно явно в квартирах, и поставить туда какой-либо предмет, желательно достаточно вонючий, как муравьи моментально дезориентируются и скапливаются вокруг этого предмета и не знают, куда им идти, потому что не все из муравьев обладают способностью прокладывать новые тропы.
0: А вы знаете, коллега, я думаю, это, наверное, прежде всего объяснимо тем, что, ну, уже не секрет, что вот муравьи — это как бы коллективный разум, то есть вот муравейник — это мозг. Если, например, часть уже их перешла туда за барьер, то часть тут осталась. Это похоже на человека с бодуна, или который вот, значит, там, ну, типа, демон какой-то, дебил. Вот он, у него части мозга, ну, не работает. Они не могут воссоединиться. Вот этого воссоединения не происходит. Кстати,
2: наступает шизофрения муравейника, да, раздвоение,
0: да,
2: личности.
0: Да, практически. И получается, кстати, что здесь мы подошли еще к одной теме, которую нас просили затронуть наши радиослушатели. Как вы считаете, вот если коллективный мозг муравьев уже утвержден, как говорится, и печать стоит, то вот существует ли коллективный мозг у тараканов? Или все-таки, скажем, каждый таракан или оса тоже, кстати, это индивидуальная совершенно система. Ну, а вот о пчелах можно ведь сказать, что это индивидуальная система, она личность у нее у каждой. Кстати, если под лупой посмотреть, у них видно гримасу пчел.
2: И отпечатки щупалец,
0: да.
2: Неповторимые.
0: Да, совершенно. Как вот отпечатки человеческих пальцев. А что вот вы думаете насчет тараканов и ос?
1: Естественно, у них существует коллективный мозг. В этом я убедился уже сам. Я не буду обращаться ни к господину Шлюзу, ни к господину Лестничному Пролету. Я сам в состоянии ответить на этот вопрос, потому что несколько лет назад, по-моему, 6 или 6,5 лет назад, когда моя супруга Татьяна Владимировна получала квартиру в жилищно-строительном кооперативе, попросту говоря, ЖСК. Я просто пронаблюдал за той организацией вообще людской вот этой общности ЖСК, и я понял, что это полная аналогия с тараканами. То есть люди, совершенно не подозревая того, что делают это, почти бессознательно занялись плагиатом, и организацию ЖСК как бы приняли, позаимствовали, что ли, у Тараканева, у Тараканей общины.
0: А, простите, Максим Сергеевич, может быть, вы как-то тут несколько неправильно подходите к вопросу. Может быть, не сами ли они это переняли, а им это как бы заставили их это сделать. Вот, скажем, если вы вспомните буквально лет 5 назад, да, придя, например, за колбаской куда-нибудь в магазинчик, вам такая бабища или девушка заворачивала каждый кусок отдельно в бумагу. Сейчас все это расфасовано, скажем так, заворот в бумагу. Это индивидуальный подход. А когда вот все получают вот эту колбасу в одинаковом, собственно, виде, пользуются одинаковыми совершенно предметами быта, ну, то есть вот это происходит как раз убийство индивидуальности. То есть не сами, может быть, люди с собой это делают. Может быть, какой-нибудь дяденька сидит один или группа дяденек. Вот что вы на это думаете?
1: Я, в общем-то, конечно, хочу согласиться с вами. Единственное, что не совсем я комфортно себя чувствую от формулировки, что я в чем-то ошибаюсь. Я ни в чем не ошибаюсь, потому что я ничего не утверждаю. Что касается дяденьки, то мне сейчас достаточно тяжело ответить на ваш вопрос, потому что сейчас зима, холодно, и наше, так сказать, половое... И так же, как и общественное сознание.
2: Очень
1: слегка...
2: хорошо вы затронули тему полового. Потому что далее я расскажу о половом сознании навозных мух.
1: Замечательно.
0: Это, кстати,
1: интересно. Сейчас наше половое и общественное сознание слегка замерло. Я думаю, что к теме дяденьки, который руководит всеми тараканями, так сказать, передвижениями, мы можем вернуться ближе к лету, когда все расцветет и настанет, как я понимаю, намного больше ясности и в нашей, так сказать, общественной жизни, и в нашей личной жизни, и когда все расцветет, и, в общем-то, действительно, уже уходя, так сказать, от темы общественной, ближе к дерьму, конечно. Что там с мухами, скажите?
2: Интересная история. Мне посчастливилось познакомиться с одним австралийским профессором, который занимается очень узкой областью. Он всю свою жизнь изучает навозных мух. То есть не насекомых вообще, не мух вообще, а именно навозных. И долгое время среди крестьян и среди ученых также было заблуждение, что мухи, навозные мухи, спариваются на навозе.
0: Я, кстати, тоже вот так до сих пор считаю.
2: Профессор выяснил, что мухи только ухаживают друг за другом на навозе, спариваются около коровьей лепешки и откладывают яйца туда же. То есть они, что называется, мухи отдельно и котлеты отдельно. Они очень четко следуют этому правилу.
0: А интересно, чем это вызвано? Может быть, как бы...
2: Есть многие поговорки. Не живи там, где... мухи, вот они, видимо, как бы... у них их коллективный разум достаточно сильно развит. То есть они поиграются, шасть в травку, а потом только возвращаются уже яички отложить. Но на ту же самую лепешку.
0: То есть как бы вот лепешка, это у них как бы дом родной, они лепешки не меняют.
1: Мне даже прямо мне на ум пришла очень такая интеллигентная, на мой взгляд, утонченная шутка. У нас ведь тоже много существует господ, которые, чтобы было проще встречаться, назначают свидание своим девушкам около общественного сортира. Хе-хе-хе-хе-хе-хе.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: 53 минуты первого в Москве, и наши уважаемые радиослушатели могут позвонить по телефону 203 19 22 и задать вопрос по нашей теме. Ну и, собственно, если вообще вас что-то интересует, я думаю, что Максим Сергеевич Покровский вам с радостью ответит. А Игорь Петрович сейчас, к сожалению, вышел. Дело в том, что он пришел сюда не совсем один. А нет, вот, собственно, и он вернулся. Ну что же, как славно пожелать. Просто Игорь Петрович занимается, я открою вашу маленькую тайну, тем, что, в общем-то, работает над скульптурой. Скульптура — это, в общем-то, как бы бюст одного очень известного человека. И чтобы не отрываться от работы, Игорь Петрович постоянно возит ее с собой и в ходе озарения выходит туда, что-то ей там прилепляет, то на вымени что-то, то на ноздрь, то отлепляет. Вот. Хотя все мы в один голос сразу ему сказали, что, дескать, Игорь Петрович, и так все классно.
2: Хватит лепить.
1: Хватит лепить, все нормально.
3: Вот, и ну, вот, кстати, да. Это компьютерный голос девушки, которая только что говорила, вот она сказала, никак и где попало. Вот это как раз, по-моему, она обращалась к Игорю Петровичу, который совершенно безраздельно лепит свои скульптуры. И когда она говорила...
2: Дело в том, что многие слушатели могут подумать о материале скульптур не то, что есть. Это нормальная скульптурная глина, а совсем не...
1: Ну, просто, по-моему, вы знаете,
3: на которой размножаются, собственно...
1: Она откуда-то взята тогда из очень странных мест.
2: Ну, из зоны... Есть такие зоны...
3: Вы знаете, господа Игорь Петрович и Александр Алексеевич, если у вас возникнут в вашей какой-то беседе спорные моменты, я бы посоветовал вам обращаться вот к этому компьютерному голосу, потому что он очень часто говорит именно умные вещи, и это как вот книжечка, которую откроешь, не пойми на какой странице, и прочтешь там, открыть на сотой странице, прочесть 12-ю сверху строчку, и сразу
1: ответ на вопрос.
3: Да, ответ на вопрос.
2: Книга гаданий такая.
1: Ну что, послушаем, что нам хотят сказать наши радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер. Вот не могу с вами согласиться.
1: Ну, давайте мы вас...
4: Насчет того, что есть черные, есть рыжие. Там. Просто черные — это, видимо, папы, а рыжие — это мамы, а маленькие черные — это их дети.
1: А почему-то они от маленьких рыжих?
4: А потому что они попозже, видимо, меняют окраску. Да дело, собственно, даже не в этом. Просто должна быть гармония. Вот вы говорите, если же вывести, допустим, тараканов при помощи муравьев, там какая-то знакомая женщина предложила вам. Просто должна быть гармония. Это как среди животных, так и среди насекомых в квартире. Если вы заведете там кошку и собаку, то просто как-то они будут уживаться. Так же и муравьи с тараканами сидят.
3: Вы правы, конечно.
1: Спасибо вам за звонок. Да, ну что ж, тут настолько, по-моему, человек, который позвонил, не прав, что лучше сказать, что он прав. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
5: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
5: А вот у меня вопрос такого плана. А вот сейчас разрабатываются различные средства. Вот все мы знаем средства, по-моему, Маруся. Вот, если не ошибаюсь... или Нюра там, по поводу борьба вот с тараканами. Вот, не знаю, у меня вот, например, дома, но мы просто постоянно их грохаем.
1: То есть посредством обуви?
5: Да, да, но здесь просто, вы знаете, просто когда одеваешь сандали, в общем, ты начинаешь грохать, то есть сандали как бы отлетают. Вот,
1: Это, наверное, они у них отталкивают.
5: Да, вот понимаете, вот такая беда, вот особенно импортные сандали, они такие.
1: Ну а чем мы можем вам помочь, скажите, пожалуйста?
5: Вот, я вам.
3: Вы хотите спросить, как с ними бороться все-таки, да?
5: Да, как с ними бороться. И марка какой обуви вот бить, потому что сандали иностранного производства.
1: Ну, понятно. Хорошо, сейчас спасибо за звонок.
3: Мы готовы ответить на вопрос.
1: Да, Максим Сергеевич, если
3: вы знаете, мы просто на самом деле хотели, конечно, обойти эту тему уничтожения этих животных.
1: В силу гуманности.
3: Да, но раз уж вы ее затронули, мы же не можем делать вид, что у нас передача не в прямом эфире, так сказать. И, естественно, мы должны ответить на ваш вопрос. Дело все в том, что еще один мой третий друг, Вячеслав Юрьевич Подъяичный, он изобрел, естественно, такой метод. в результате которой очень успешно можно бороться с тараканами. Это очень просто. Для того, чтобы уничтожить всех тараканов, совершенно не нужно уничтожать их всех, их детей, их отложений. Можно просто каждой особи мужского пола в определенный момент, это в период нереста, как раз вот сейчас этот период.
2: Вы имеете в виду стерилизацию?
3: Просто ударить под яички. Если вы спрашиваете, какая для этого...
2: стерилизация путем удара, да, известный
3: метод. Если вы спрашиваете, какая обувь для этого подходит, то, в принципе, для этого подходит два...
1: Казаки, наверное, скорее всего, ботинки.
3: Вы знаете, как ни странно, нет. Немножко нет. Я тоже думал раньше, что казаки, потому что они такие большие, нет. Как ни странно, для этого больше всего это показали опыты. Это исключительно опытом путем вот это достигнута, получена такая информация, либо просто голые ноги с нестриженными ногтями, либо кроссовки-боты, которые были популярны очень в нашей стране лет, так скажем, 12, 14, 10, да, даже, может быть, чуть меньше. Назад, вот, этим вы можете бороться. Ударяйте под яички тараканом.
2: Нет, вот предыдущий оппонент наш, и абонент, который говорил о том, что совершенно дикую теорию о том, что черные тараканы — это папы.
1: Ну, что, неграмотная теория, согласитесь.
2: Да, дело в том, что это, это как была история между лошадьми и ослами, когда получались мулы. Угу. А, таким образом, можно даже уничтожить тараканов, потому что...
1: Посредством генетического скрещивания.
2: Дело в том, что черные тараканы иногда совокупляются с рыжими особями, но потомство, которое получается, уже не способно не то что к самовоспроизведению, не способно вообще ни к чему.
1: Ну, тут достаточно посмотреть на фотоснимки, редкие картины лика Павла Первого, где внутри рода происходили скрещивания, в результате все последующие, они вырождались.
3: В период фестиваля, кстати, извините, что я вас перебиваю, в период фестиваля в каком-то 40-каком-то году, да, который в Москве проходил, у нас подобная история произошла, и тоже достаточно сомнительные результаты принесло вот это, так сказать, повальное скрещивание всех цветов, и естественно, что не всегда это получается.
1: Вот. Ну что же, коллеги, после новостного блока мы продолжим беседу о нашей теме. И еще раз телефон студии 203-19-22. Можете звонить. А сейчас Петр Марченко с отрывком из своей новой книги. Напоминаю вам, что в гостях у нас Максим Сергеевич Покровский и Игорь Петрович Лопухин. Речь у нас сегодня идет, собственно, о теме, которую вы же нам в ваших многочисленных письмах, приходах сюда и выкриках под окном подсказали. И следующий вопрос, который назрел в связи с такой рекомендацией Максима Сергеевича нашему радиослушателю насчет такой, мягкой кастрации мужской половины тараканьих особей. Некоторые наши радиослушатели выразили такое мнение, что информация, которая недавно прошла в одной из центральных московских газет, это была статья Ипполита Абрамовича «Жми». В этой статье Ипполит Абрамович написал, что если взять самочку таракана и вплотную рассмотреть ее, опять же, под линзой, то можно четко увидеть у нее на брюшке рудиментарное вымя. Вот наши радиослушатели в этом сильно усомнились. Коллеги, что вы вообще на эту тему думаете? Прав ли Ипполит? Или, может быть, сомнения наших радиослушателей оправданы чем-то? Раз да. Есть, вот как вы сказали, Максим Сергеевич, раз наличествуют, значит, какие-то пенисно-яйцевидные структуры у этих особей, то, соответственно, должно быть вымя у особей противоположного пола.
3: Как поется у Высоцкого, я таукитянку схватил за грудки, а ну, говорю, признавайся. Так и тут. Я тараканку схватил. Да, за
2: грудки. Конечно, вымя уже давно утратил свои функции кормления. И единственное его назначение — это эстетическое и сексуальное услада самцов-тараканов.
1: То есть вот похват.
2: Похват непосредственно хватательными щупальцами и по щекотам.
3: Похват и ощупь. Существует два таких научных понятия. Хотел бы определиться в лексиконе. Похват и ощупь.
1: Ага. А вот геометрически это как выглядит?
3: Геометрически это пока очень тяжело определить, потому что...
1: Ну, ощупь это, видимо, устными поверхностями, устными отростками или ощупь, тоже лапами.
3: О, нет, ощупь, в принципе, он на той ощупь, чтобы осуществляться совершенно непристойно, хамски, вот
2: лапотинами. Да. Устными это пощекот такой.
3: Ага, устными ага. Пощекот, а и оглаживание еще это иногда называется, а именно ощупь это... Такие лаптильные, совершенно непристойные движения, которые совершает таракан. Он это совершает обычно задней пяткой, естественно, самым грубым органом. Это считается у них так, ну, хорошей шуткой, типа как
2: да,
3: у нас.
2: Причем это не имеет отношения ни к каким брачным играм, это делается исключительно из хулиганства.
3: Да, это правило хорошего тона в кавычках.
2: Побуждение.
3: Это как у нас все равно, извините, как есть такая шутка, нагадить, наиспражняться на половик. Там закрыть газеты и поджечь. Так у них это. У них же существует тоже своя такая теория такого псевдосолдатского юмора, псевдоказармы такой, или именно казармы. То есть это...
1: А скажите, Максим Сергеевич, а существуют ли вот у них какие-то, ну, так скажем, аристократические структуры? И как можно определить, скажем, от аристократического таракана от какого-то такого более хулиганского? И как влияет, скажем, дом, в котором живет таракан? Ну, скажем, может ли в семье какого-нибудь сильно там уже там пьющего и продавшего все из дома человека жить, скажем, какой-то
2: аристократический. Жить и страдать, и мучиться,
3: да, вы знаете, наукой определено, естественно, что является правилами хорошего тона или наоборот. Ну, естественно, я не могу не упомянуть о том, что около правил хорошего, около слов правила хорошего тона все равно нужно ставить кавычки, поскольку у тараканов существует так называемый комплекс пейджера, который, естественно, в самом же своем тяжелом случае перерастает в болезнь сотового телефона. Это когда таракан совершенно несоизмеримо просто со своими собственными пропорциями начинает расставлять ноги, и походка у него превращается в нечто такое, ну, как бы, ну, представьте себе пожилого штангиста, который...
1: Ну, то есть это называется, в принципе, Максим Сергеевич, вот в науке, может быть, вы забыли просто этот термин, расперды.
3: Да-да, ну, это, в общем-то, достаточно такое народное понятие, у нас этим понятием владеют очень многие, даже начинающие лаборанты. Расперды — это просто реальное следствие комплекса пейджера или более серьезной формы болезни сотового телефона.
1: А скажите, что бы вы могли посоветовать тем нашим радиослушательницам особо пожилого возраста? Ну, понятно, что если там живет молодой какой-то человек там дома и, скажем, видит такую картинку, какой-то, значит, представитель от тараканов, весь такой в расперды, вот сидит на столе и даже не думает убегать, смотрит очень нагло, смотрит в упор. Понятное дело, что, например, вы или я, или там вот наш коллега Игорь Петрович, мы просто его хлопнем, нам-то по барабану его комплекс. А вот старые женщины, одинокие, они очень боятся в данном случае. Вот как вы считаете, велика ли опасность такого подавления вот тараканьей, вот этой наглости человеческого какого-то внутреннего чувства достоинства? Вот они же прям пугаются, убегают, не трогают таких тараканов. Даже были случаи, одна ему дань носила, в магазины ходила, вот как восок спас.
2: Намного сильнее опасность, когда более молодые люди начнут платить дань и забивать стрелки с этими тараканами где-нибудь на помойках для выяснения отношений. Старые люди как-то, они не привыкли к этому и обычно относятся спокойнее. Просто или убегают и говорят, да пошел ты. А вот молодежь может какие-то новые веяния в отношении с тараканами привнести.
3: Старым людям, конечно же, тяжело приходится при таких контактах, но если они обратятся в книжное издательство «Мир» или, кстати говоря, почему-то «Букинист», непонятно почему, потому что, в общем-то, раньше такая лексика была не принята, но, видимо, раньше что-то было похожее. Короче говоря, тот же самый «Лестничный пролет», мой замечательный товарищ, он и написал и издал такой разговорник, который называется «Ну, в общем, ты понял». Там совершенно четко, конкретно изложены ключевые моменты, которые заставляют какого-то совершенно не в меру оборзевшего таракана понять, что его место в щели, И он уходит спокойно, совершенно шевеля своими усами, и волочит за собой же все там свои телефоны, я не знаю, что там, сигнализацию от автомобиля, да, и он уходит.
1: А скажите, а вот, собственно, вот в этой книге замечательного пролета, там даны рекомендации вот только по поводу тараканов или по поводу и других животных, например, вот есть же там, и они идут за грибами веселой семьей, с ними там пупсики в бантах все, да, грибочки собирают, песенки поют, и вдруг такой бычара на опушке стоит, ну, в смысле, вот там, молодой, и он прям на них, и побежал.
2: Ну да, или кабан. Тоже,
1: да, или кабан какой-то. Вот в книжке вот вашего замечательного...
2: Или лось.
1: Что еще страшнее.
3: Если вы хотите, Александр Алексеевич, обобщить, конечно, понятно, что красота спасет мир, и я думаю, что, конечно, сейчас такого разговорника для всех животных нет. Хотя общую программу поддержки людей в борьбе с обнаглевшими животными начинает, по-моему, фирма Libres или при поддержке Tampax, который, в общем-то, борется за чистоту отношений, за чистоту взглядов и за правильность общения. Но это будет большая культурная программа, и она только начинается сейчас. Я не знаю, когда она кончится. Это будет проводиться, естественно, при поддержке ведущих московских групп, которые занимаются сейчас именно такой, скажем так, лирической музыкой. Но это очень серьезный вопрос, это тема для отдельного разговора. Это, к сожалению, такой стройной теории пока никто не сделал. То есть, как бы от частного перейти к общему мы не можем. Научившись беседовать и усмирять тараканов, это совершенно не значит, что мы умеем уже подпрыгивать, ловить мух.
2: В одиночку ходить на лося.
3: Да, совершенно это тайна природы.
1: Ну что же, прервемся на музыкальную композицию.

0: и опоссум частенько делали.
1: Мегагерц.
2: И, собственно, сегодня наша беседа с нашими гостями проходит под музыку ансамбля «Ногу свело» и конкретно под пластинку, которая называется «Сибирская любовь». Этот коллектив, насколько я знаю, является вашим любимым, по крайней мере, на сегодняшний день. И вот перед этим была композиция, которая называлась «Сандуновские бани». Вот перед композицией, которую мы только что прослушали, в этом году состоится праздник столетия Сандуновских бань. И я знаю, что вы, как большие поклонники творчества этого коллектива, затеяли какое-то мероприятие там с участием самых высокопоставленных лиц Москвы, области. Не могли бы вы поподробнее рассказать, как это будет выглядеть, что это будет?
3: Да, группа «Ногу свело» — наши большие друзья. Началась наша дружба давно, уже, по-моему, несколько лет назад, когда наша компания... Просто компания друзей тараканов и остальных домашних животных занималась морением вот этих животных у них дома, потому что это совершенно невозможно было. Я даже помню, что у кого-то либо у гитариста, либо у барабанщика в квартире просто нельзя было ходить, потому что был сплошной хруст. Было очень жалко этих животных, их давили тапками, их пришибали скалками, вениками. И решили просто уже, чтобы
4: было
3: они не мучились.
4: Сложно организовать вывоз трупов. Да. И
2: да. В результате захламления.
3: Их решили просто выморить, чтобы они не мучились, да. А что касается наших друзей «Ногу свело», то они, конечно, затевают целый ряд акций. А акции в Сандуновских банях в последнюю очередь, потому что это должно быть венцом всей программы. Во-первых, очень скоро, в пятницу 16 февраля, «Ногу свело» собираются здесь, совсем недалеко, на Арбате. Если стоять вот как, прям как станция находится, стоять спиной к центру и чуть-чуть после ресторана «Праги», то есть по левой стороне улицы Новый Арбат, естественно, Новый имеется в виду. Итак, 16-го ребята задумали раздавать свои кассеты с пластинкой «Сибирскую любовь». Я уж не знаю, они будут раздавать ее просто так, дарить, либо это будет какой-то конкурс. Но, тем не менее, вот музыканты решили заняться популяризацией без того хорошо продающегося альбома. Видимо, он настолько себя хорошо чувствует в ларьках, что лишнюю сотню, полторы кассет люди просто вот захотели подарить.
2: А скажите, сами они будут

0: вот делать, или какие-то представители коллектива? Вот, может быть, они вас попросят.
1: Вы знаете, это будут делать, естественно, их двойники, потому что сами они, как по их словам, по словам барабанщика Антона Якомульского, сейчас находятся в таком состоянии, что наблюдают за миром из окна автомобиля. Они не выходят, у них бронированные стекла, естественно. Вся информация поступает только через пейджеры, через какие-то совершенно засекреченные сотовые каналы связи. Будут их двойники, но они будут вполне похожи, будут говорить голосами похожими. Вот мы пробуем тоже, да, дублировать.
2: Их также можно будет узнать по вот этой большой системе Алтай, у одного в руке, и по вот этой полевой рации. Вот, такой, ну, она носится как рюкзак за спиной, весит 15 килограммов.
0: Она будет потрошенной, и в ней как раз будут лежать все вот эти вот кассеты и то, что будет раздаваться.
1: Ну, не будем пугать наших москвичей и друзей наших друзей группы «Ногу свело». Все будет достаточно культурно, охранники будут вести себя замечательно. То есть проблем, которые часто возникают при попадание в какие-то ночные заведения, совершенно не будет. То есть будут пропускаться все и с банками спрайта, и со своей едой. Можно будет пройти, так сказать, в зону обитания «Ногу свело». И все, кто придет на вручение кассет вот в пятницу 16 числа на Арбат, всех их пригласят на следующий вечер, в ночь, на вечеринку видеоклипов «Ногу свело». Они будут презентовать два своих новых видеоклипа: «Рождественская колыбельная» и «Деморализация любви», и еще один небольшой для фильма, но достаточно большой для видеоклипа, 11-минутный настоящий кинофильм, который будет вестись, заводиться с проектора. Ну, об этом можно говорить долго, неинтересно. Могу сказать только, что ребята сказали, что в программе будет тантрический секс, киберсекс, чтение стихов, телемост «Москва. Кривой Рог», аукцион картинок и кадров из видеоклипа, выступление группы «Ногу свело» с непривычной программой, либо очень старыми, забытыми, почти неизвестными, либо с совсем новыми песнями.
2: Почти не написанными.
1: Вот, все это состоится. Ну, а как бы уже после столь длинной преамбулы, отвечая на конкретно ваш вопрос, Александр Алексеевич, состоится акция в Сандуновских банях, пока не установлена точная дата, но, естественно, понятно одно, что музыканты будут играть на этой акции абсолютно нагие. Вот, так что все
2: абсолютно их бесплатно. Абсолютно бесплатно. Потому что волнует проблема, конечно, рейтинг Сандуновских бань значительно сейчас упал, потому что все любят какие-то более кабинетно-девочково
0: панельные,
2: да, такие помывочные услуги. А вот такая заслуженная организация, как Сандуновские бани, из-за этого терпит убытки. И, видимо, рейтинг бань должен возрасти благодаря этой акции.
0: А, Игорь Петрович, расскажите, действительно ли на этой акции вот будут совершать также публичную помывку представители московской мэрии и даже вот правительство России?
2: Естественно, такой проблемой падения авторитета Сандуновских бань ведь озабочены не только разные музыканты, вот как группа «Ногу свело», но, естественно, и отцы нашего города, да и вообще отцы, как бы. И, естественно, они абсолютно бесплатно тоже примут участие вот в этой показной.
0: В хорошем смысле, показной. Показательная помывка. А будет ли трансляция телевидением осуществлена какая-то?
1: Обязательно. Ведутся переговоры с ОРТ, с РТР, с более такими модными, так сказать, и мелкими телекомпаниями. Вот. Я хотел бы еще дополнить слова Игоря Петровича. Дело все в том, что, конечно, не только политики будут допускаться до действия. Всех граждан мы ждем. И критериев отбора не будет вообще. То есть общественное положение, возраст, половая ориентация — все это совершенно не важно. Убеждения какие-то. Единственное, что будет учитываться, и очень строго предупреждаю, будет оцениваться при отборе для участия в телешоу, это конкретные размеры половых органов. Дело все в том, что они не должны быть слишком велики. Мы в последнее время столкнулись с тем, что народ пытается как-то приукрасить, что ли, свои размеры вот своих
2: И в моде вот это есть такая очень тяжелая болезнь, называется она фрагментарный или парциальный гигантизм. Вот, но он бывает, этот гигантизм любых органов, но вот именно половых органов стал сейчас моден.
0: Даже специально, я знаю, обращаются к каким-то генетикам.
2: Да, потому что это болезнь малоизученная и генетически передаваемая странно. Никогда не понятно, где что вырастет.
1: Поэтому я могу заверить вас, что какой-либо фрезеровщик или палаточник со своими, там, скажем, условно, там, 12-14 сантиметрами очень легко и быстро победит какого-нибудь лихача-парламентария 22 сантиметров.
0: А скажите, Максим Сергеевич, а контроль вот этот как бы при входе как-то будет осуществляться, наверное, специальными?
2: Да, да,
0: или будет
2: как-то... В бане же видно все, как бы.
0: А, там... то есть там будет в предбаннике контроль, то есть как бы...
1: В данном случае мы взяли пример с известных ведущих как западных, так и отечественных телешоу. Официальный контроль будут осуществлять ведущие фотомодели из ведущих модельных агентств. Вот. Они будут просто измерять взглядом и потом говорить, прошел, не прошел. Да.
0: Кстати, действительно, такой контроль, он самый все-таки, во-первых, а, опыт, б, женская чистая интуиция. Это серьезная вещь. Ну что же, послушаем следующую композицию.

0: сожалению, нас покинул все-таки замечательный наш скульптор Игорь Петрович Лопухин. Ну, и это правда, поскольку, как он сказал, скульптура эта требует постоянного поджига. Ну, скажем, он пролепляет там ноздрь какую-нибудь, и чтобы ноздрь не стекла, ему приходится, естественно, производить обжиг. Сейчас он ноздрь приклеил, и производится, значит, отвоз скульптурного изделия в его мастерскую. То есть, сами понимаете, хобби этого замечательного ученого, оно достойно уважения. Но мы продолжаем беседу с Максимом Сергеевичем Покровским, коллегой Игоря Петровича. И вы можете задавать вопросы Максиму Сергеевичу Покровскому по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи, Александр и Максим. Это Владислав.
2: Здравствуйте.
1: Прежде всего, как говорится, всеземное свидетельство о смерти. Вот, и поэтому мне очень тоже близка тема животных непосредственно. И хотелось бы вот в стихотворной форме рассказать вам, что бывает, то есть при продолжительном общении, даже, так скажем, с домашними животными. Вот в данном случае это котенок.
2: Угу.
1: Ага.
0: Слушаем.
1: Хорошо. У подруги был серый котенок. Он мурлыкал и весело пел, но вчера этот милый ребенок на коленях ее околел. В чем причина? Наташа кричала, и в глазах чуть заплывших тоска. Я не знала, она мне сказала, что была с этой смертью близка. Но в какой-то момент откровения я улыбку ее уловил. Стройность тела и кисти движения, очертания невидимых крыл. И прижав ее к стенке на кухне, был вопрос мой поставлен всерьез. Ты убила его, дорогая. Ну и что? Обойдемся без слез. Мы сидели на кухне и мрачен. Был в коробке котеночка труп. Мне, наверное, судьбой предназначен. Вечный смех сумасшедших подруг. Вот хотелось бы как-то послушать мнение Максима Покровского относительно вот таких вот моих безумств.
0: Спасибо за звонок.
2: Замечательно. Дело все в том, что я надеюсь, что вы записали, написали это стихотворение, действительно, которое мне очень понравилось. Это правда с должной долей иронии, так же, как и с должной долей серьезности воспримите мое заявление о том, что вы награждаетесь призом. Мы пригласим вас сюда, в продакшн-студию радиостанции «Эхо Москвы» для записи такого AD, то есть рекламного, так скажем, творческого джингла примерно такого содержания. Я часто моего котеночка.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок по телефону 203-19-22 и вопрос Максиму Сергеевичу Покровскому от наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, Александр.
0: Доброй ночи.
3: У меня о насекомых еще можно задавать?
0: Конечно, конечно.
3: Понимаете, когда-то очень давно я прочел фантастический рассказ один, роман, вернее, в котором в результате воздействия радиации...
0: Кого, простите, воздействия?
3: Радиация.
0: А, радиация, понятно.
3: Да, да, муравьи мутировали, там развился страшный интеллект. Вот. И в конце концов это очень плохо сказалось на самом человечестве. Вопрос касается всех этих генных инженерий, радиации, вот их именно непредсказуемого воздействия не только на насекомых, но и на флору, потому что не секрет, какой мак вырос около Чернобыля. Вот, теперь Интерпол ломает голову, что с ним делать.
0: Угу. Потому что даже нельзя сжечь, поскольку такой выброс в атмосферу вот этих вот дымов и паров, он сам по себе очень, ну,
3: нет,
0: активен.
3: Просто там в результате мутации возникло совершенно новое вещество, гораздо более мощное.
0: Да.
3: Естественным путем. Вот, так что вот о непредсказуемости воздействия человеческой деятельности.
0: Хорошо, спасибо, спасибо за вопрос.
3: Спасибо.
0: Максим Сергеевич, я все-таки вот считаю, может быть, что если брать генетику как серьезную науку, то и научность науки, она прежде всего заключается в том, чтобы уметь прогнозировать результат своей деятельности. Если мы берем какой-то катаклизм, кстати, у меня был приятель Исаак Мойзефович Катаклизм, мы учились с ним в одной школе, уникальная фамилия, он за нее еще получил приз. В свое время был конкурс фамилий, проводился. Вот.
2: Не в Каннах ли?
0: Да, именно там.
2: Замечательно.
0: Да, вот, собственно, таково мое мнение. Ну, если как-то вот вы что-то можете сказать нашему радиослушателю.
2: Я полностью соглашусь и с вами, Александр Алексеевич, и с нашим замечательным радиослушателем. Единственное, что я бы даже не хотел произносить каких-то «но», поскольку я действительно совсем согласен. Единственное, я бы просто хотел вас всех предостеречь от лишних страхов, потому что, как говорится, у страха глаза велики, и посоветовать для того, чтобы просто спокойно и здраво ко всему относиться и нормально, с крепкими нервами, действительно быть готовым к реальным катаклизмам, как можно реже покупать дешевую фантастику в каких-нибудь арбатских переулках, вот, заниматься чтением естественной, научно обоснованной литературы, в которой содержатся научно обоснованные выводы. Вот, если вы действительно будете во всеоружии, потому что катаклизмы возможны, и будете основываться на серьезных трудах, то вы будете в меру осторожны и в меру спокойны.
0: Да, кстати, действительно, вот это такой призыв к разумности в потреблении информации, это очень своевременно, я считаю. Вот к нашей беседе мы подсоединились для вас, может быть, еще несколько пугающие существа, но я рад вам представить, познакомьтесь. Вот только не вот это не рука, что вы сейчас пытаетесь пожать, это его брат. Энджелс и Торшин, наш замечательный сиамский близнец, который является полноправным участником нашей программы. А вот перед вами Энджелс, Максим Сергеевич Покровский, замечательный деятель науки и культуры.
4: Доброй ночи всем радиослушателям, а также почетным гостям радиостанции и бессменному хозяину, так сказать, папе Монморанси, это Александру Лаэрскому. Вот в эфире вновь два диджея сиамских близнецов. Это Энджелс и Торшин. И, Саша, у меня первый к тебе вопрос. Вот мне немного неловко, вы друг друга называете по имени и по отчеству одновременно, что мне очень непонятно. И мне бы хотелось узнать, а как же мне быть в этой
2: будьте
4: ситуации?
2: Будьте Энджелсом и Торшином, вас тоже двое.
4: Не, да. Но у нас был папа. Вот. И в детдоме мне нам говорили, что он был известным летчиком. Но когда он затерялся в льдинах, с ним был его паспорт, и как бы его не нашли. И поэтому у нас как бы нет отчества. И мне всемирно обидно всегда. Не. Когда вот говорят, что просто Энджелс и Торшин, получается как-то...
0: Ну, давайте будем звать его Полюсович тогда.
2: Полюсович. Не тем ли летчиком известным был ваш папа, который так поэтично воспел 7000 над землей?
4: А, мистер Сюткин, да? Вообще, да, что-то вот говорят. Вот я когда передвигаюсь в инвалидной коляске по Арбату, ну, по известным местам, где и хаживает этот мистер, говорят, как они похожи, вот как они похожи. И, вы знаете, может быть, да, он упал именно с 7 тысяч над землей.
0: Ну, я не советую вам обращаться к нему в ближайшее время вот с просьбой какой-то материальной поддержки. Я уже
4: да вижу. Что вы, я об этом уже и не думаю. Мне уже, как говорится, доводилось общаться, так сказать, с псевдоотцами. В свое время я был слегка навязчив, но после небольшой раскрутки эти псевдоотцы появились, их стало очень много, ежедневные приемы приходилось устраивать, как-то, вот как вы любите говорить, изучать генофонд их, не там, из чего они состояли, есть ли у меня, у нас,
0: ну, ладно, его ладно, давайте вернемся к теме нашего разговора. Я вот знаю, что у вас была какая-то интересная мысль, вы хотели с нами с ней поделиться на тему, опять же, домашних насекомых.
4: Да, у меня был один вопрос. я могу сказать про себя то, что в свое время мы совершали экспедицию в солдатские столовые для изучения таракановидных насекомых. И меня всегда интересовал вопрос. Дело в том, что в то время я был писарем при экспедиции, записывал всю информацию. И чем я был хорош, что я не понимал того, что записываю. И поэтому меня держали там. И меня все время интересовало, как они различают вот самков, самец. Делают вот это вот, как это называется, очищение от пола.
0: Максим Сергеевич, что бы вы могли на эту тему сказать? Потому что вопрос действительно достаточно серьезный. Вот вы сказали, что типа там нужно там определенного размера, знаешь, ботинком каким-то образом, ну, гуманно, не уничтожая тараканов, лишать их. Вот. А как, может быть, какие-то по первичным признакам сразу отличить там дамы это или...
2: Люди как-то умеют это делать. Я, как и любой ученый, вы знаете, я во многом очень слеп. Я не могу вам сказать, потому что в свое время, когда с группой «Ногу свело», я праздновал их победу на одном из фестивалей, это было еще летом 93-го года, в одном из тогда еще зарождающихся ночных московских клубов. Не сам клуб «Давай-давай», а то, что потом стало клубом «Давай-давай», нас побили, потому что мы были пьяны, и мы бурно праздновали свою победу. И у меня теперь очень сильно перекошен внутри, перекошена вот носовой хрящ, и я не могу одной ноздрю нюхать. То есть, соответственно, всю гамму запахов я воспринять не могу, и поэтому я не могу различить самка и самку. Я их давлю, мерзавцев, вне зависимости от их пола. А люди просто понюхивают и достаточно легко определяют, кто самец, кто самочка.
0: То есть нужно конкретно взять вот особь, которая в данный случай пробегает вот перед вами.
2: И занюхнуть.
0: А скажите, вот мы сейчас так дали совет, а ведь легкие очень разные у всех людей. Не может ли быть такого, вот он, например, держит за ножки таракана, и такая мощная понюха во все мощь легких, что происходит, значит, отрывал его на лопастей и влет тушки в ноздревую систему человека. То есть, может быть, как-то это нужно делать на расстоянии? Или какие меры предосторожности должны быть?
2: Человеческий волос в носу в состоянии отфильтровать все органы таракана или даже более мелкого существа. В последнее время, действительно, вы правы, эта проблема обострилась, потому что когда к производству были допущены электрические эпиляторы волос в носу, я один раз таким пользовался, достаточно удобная вещь, но как ты чувствуешь неестественно себя. Вот, потому что даже если выдираешь волосы ногтями из носа, то, естественно, не все, а самые большие, те, которые непосредственно появляются уже наружу и создают неприятный визуальный ряд. А все остальные волосы остаются и совершенно нормально фильтруются. Поэтому таракан может быть отсмахнут.
0: Ну, коллега, вы забыли о тех наших людях, которые вот сейчас подверглись влиянию высокой моды, и у которых вот волосы изнутри носа в целях предохранения от обморожения пересадили, в общем-то, наружу. Это известная вещь. То есть вот те, кто победнее, они просто выворачивают нос себе наизнанку, чтобы вот волосы...
2: Да.
0: А некоторые вот пересаживают, потом, когда наступление летнего периода, который, так сказать, ярко выраженная запыленность, они пересаживают назад. Вот эти люди же, они могут по привычке просто внехнуть, и он туда влетит прям... Может быть, какие-то сеточки есть, производство сеточек для фильтрации?
2: Замечательный вопрос. Все это достаточно сейчас интенсивно исследуется, и на самом деле по величине и значимости проблема это приравнено то есть к термину скотоложество. Естественно, люди неправильно поступают такие, но к таким людям пока еще не найден подход, нет соответствующей рекламы. Вот только единственное, что я помню, с изображением животных, по-моему, даже не животных, а птиц, у нас идет по телевизору, там почему-то написано «позвоните родителям». Я совершенно Не знаю, при чем здесь родители, хотя мы заказывали совершенно другой продукт.
0: Скорее всего, просто какой-то молодой специалист на телевидении пробовал различные шрифты.
2: Да.
0: И решил набрать именно такой, забыли потом при монтаже убрать, это известная вещь. А вот по запаху, что я могу сказать, чисто по запаху, как определять. Вот, скажем, самец таракани, если следовать, ну, как бы схеме, которая нарисована в книге, которая так и называется «Домашние насекомые», книга замечательного нашего писателя, искусствоведа, кстати, Эдуарда Корень. Вот он там пишет, что запах самцов таракана сравним с запахом вареного яйца, ну, куриного, в смысле, вареного яйца. А тогда как запах самочки напоминает вот соленую петрушку, вот так пишет Эдуард Корень. То есть достаточно понюхать и определить, если петрушкой, значит, самочка. Вот, и, соответственно, если яйцом, то самец. Вот, Даш,
4: вот
0: что-то.
4: Я думаю, что зимой очень трудно достать свежую петрушку, а борьба с насекомыми необходима.
0: В данном случае вот остается единственный метод. Это визуальный, конечно, контроль, как мы уже сказали, с помощью каких-то линзовых устройств, как мы уже говорили выше, когда еще участвовал в нашей беседе Игорь Петрович Лопухин. Это визуальный контроль с целью обнаружения, значит, брюшного рудиментарного вымени у женских особей, либо каких-то вот генитальных ярко выраженных возбухленностей в случае, если это мужчина. Судя по всему, только так.
2: Конечно. К сожалению, у нас сейчас не очень часто можно встретить в нормальных магазинах либо фотоаппаратуры, либо оптики хорошие красивые лупы. Примерно такие лупы, которые я была на столе, как звание, не помню, группенфюрер Мюллера, да, в фильме, да, «17 мгновений весны». Вот, будучи в Париже, я заходил в один из магазинов и хотел купить себе очень похожую лупу. Правда, они там стоили очень большие деньги. Лупа стоила порядка, бог его знает, 200, может быть, даже франков. Это, значит, 100 или 200 тысяч рублей. Это, конечно, очень тяжело, поэтому я пользуюсь обычной нашей советской лупой. Черный такой, вдвигающийся в ручку. Это такой вот стандартный образец. Там на ней, на ручке, нарисованы крест 2. Крест означает умножить, то есть двукратная лупа. Вот. Лупу крест 2 вы можете покупать. Если у вас хорошее зрение, если плохое, то дополнительно к очкам вы все равно увидите. Вот. По каким-то контурам половых органов вы определите. Если у вас хороший нюх и вы действительно в состоянии отличить петрушку от яйца, то можете еще и занюхнуть.
0: А уже самый простой метод, потому что не всякий человек там в состоянии себе купить такую лупу, это можно сделать так: попросить у бабушки или там взять какие-то очки с достаточно сильным увеличением и налить ванну водой, туда погрузить исследуемую особь на самое дно, а затем вот сквозь эти очки смотреть. То есть в данном случае является как бы еще увеличительным. Так что масса методов.
2: Подобную разработку предложила ведущая западная фирма «Глаукома». Это сейчас используется. В качестве луп предлагают использовать, я имею в виду, нашим самодельщикам-умельцам, уже как бы вышедшие из строя детские ванночки. А в качестве глазного отверстия вот эти дырочки, из которых вода выпускается. Я помню, у меня в молодости была такая ванна, но тогда я еще не пользовался, потому что глаукома не существовала в таком интернациональном масштабе, не было рекламной кампании. А сейчас, пожалуйста, все телефоны глаукомы вы можете видеть на экранах телевизоров. Она идет примерно перед Тампекс, после Либрес. Вот когда когда вот такая женщина, какая-то там, типа Маргарита Носкова там, или Анна там какая-то, там, неважно, она говорит, вот почему ей очень удобно пользоваться. Это красота, это удовольствие. И сразу затем такой тоже старикашка, достаточно живчик такой, он снимался в Чапе, такой мерзавец. Он говорит: вот это пользуйтесь ванночками, рассматривайте тараканов.
4: А у меня один знакомый, звездочет его еще звали, Анатолий Тимофеевич Столичный, он разобрал для борьбы с тараканом, родит свой телескоп, который ему подарила ассоциация луноведов. И он разобрал его, вывел эту особь и уничтожил их вот как выжиганием. Вот когда солнце
0: светит, он выжег.
4: Он выжигал вот эти половые органы.
2: Так... Он сейчас, да, он сейчас тоже, я с вами согласен полностью, он работает по контракту в фирме Глаукома. Это одна из ведущих технологий для того, чтобы рассмотреть половые органы таракана. И действительно, разобранным телескопом он отправляется в специальной капсуле на Луну и оттуда уже за ним наблюдают. То есть как раз увеличено.
0: Кстати, вот тут еще некоторый момент. Многие наши радиослушатели очень ошибаются. Ведь общепринято считать, что на заднице у некоторых тараканов болтается их яйцо, вот такой отросток. Вот, очень долго так думали, ничего подобного. Вот если увидеть вот такую вот штуку там, то это, как бы сказать, возбужденная очень сильно мужская особь. Они, в общем-то, встречаются достаточно хаотично, а рождают. Вот, кстати, про людей говорят рожают, а про тараканов говорят рождают. Это тоже такой момент очень серьезный. Они, в общем-то, в определенный период, как правило, это происходит зимой. Ну, когда на улице уже холодно, они забиваются под плинтусовые поверхности, и там, знаешь, происходит у них... Вот, а эти же тараканы, вот с тем, что принято у нас называть яйцом, они встречаются и летом, что совершенно не может никак быть, если это беременность. Это просто эрегированный половой орган мужской особи таракана, конечно.
2: Ну, вообще, размножающиеся тараканы — это особая статья, потому что, вот, к сожалению, съемки размножающихся тараканов не вошли в замечательный видеоклип группы «Назарет» «We are animals». Там показывают
0: уток там
2: скрещивают, да, уток, да. Ну, поскольку тогда, опять же, не была хорошо развита система визуального контроля над действиями закулисными, так скажем, действиями тараканов, этого не могли. А я вот могу сказать, опять же, обращаясь к своим друзьям вокально-инструментальному ансамблю «Ногу свело», что они для своего альбома «Я счастлива, потому что беременна» — один из вариантов оформления альбома, это будет вот как раз такой вот комикс, что ли, с картиночками размножающихся тараканов.
0: То есть одновременно будет нестись и функция обложки, какая-то вот обучающая такая, как бы, запрограммированность. Потому что не все имеют дома компакт-проигрыватель, а так хотя бы, имея этот буклет, уже люди смогут каким-то образом повысить свои знания о том, что их окружает. Ну, я предлагаю послушать композицию. Да, что-то вы хотели сказать.
4: Композицию вот послушать.

0: 20 минут третьего в нашем чудесном городе. И напоминаю вам, что в гостях у нас Максим Сергеевич Покровский. Рядом с ним и напротив меня сидит сиамский близнец. И мы периодически принимаем ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22. И с радостью один из них, коллеги, я... вывожу в эфир. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Да.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я бы хотел выяснить у Максима Сергеевича все-таки подробнее вот насчет этой акции с группой «Ново Свело». Это произойдет на Новом Арбате или на Старом?
2: Да-да, я же говорил, поправлял сам себя. Извиняюсь за ненаучную постановку вопроса, трактовку, да, из-за некорректности. Это произойдет на Новом Арбате.
1: А во сколько приблизительно?
2: Я могу сказать, что это произойдет в районе 2 часов пополудни.
1: А это будет не рядом с магазином «Мелодия»?
2: Как вы знаете...
1: обычно бывает. Вот Филипп Киркоров там раздавал свои...
2: Вслед за...
1: Я не хочу провести никакие исторические параллели.
2: Да нет, уже я хочу их провести.
0: Внебрачный брат.
2: Вы знаете, Бог его знает. Мне сказано было так, что если стать спиной к центру и обратить свой взор в сторону Подмосковья...
0: В какую сторону Подмосковья?
1: То что
2: произойдет? То по левую руку окажется вот ресторан «Прага», который, я сейчас понял, укутан по причине холодов какой-то тряпкой. И вот то здание, в котором находимся мы, универмаг Новоарбатский, ирландский дом, где Левис 501 по $45 все время.
0: Что ж так дорого-то?
2: 60. Сейчас уже вообще ужас какой-то.
0: 60 гривен, по-моему, раньше.
3: А, кстати, мы сейчас ведем нашу программу из Новоарбатского гастронома.
2: Да,
3: дело
2: да.
3: в том, что студия передвижна, и сейчас мы сидим около мясного.
0: Да, как тем раз более время обеденное с двух
3: сейчас
0: до трех.
3: Сейчас мы начнем наслаждаться. Да.
2: Так вот, похоже, это будет где-то здесь. Мне сказано так, по левой стороне улицы, если спиной к центру. По левой стороне, чуть после Праги. Вот, по-моему, название «Мелодии» не упоминалось. То есть, ну,
0: это нет, это не даже не рядом. С другой стороны «Мелодия»-то.
1: А вот тогда вопрос к Александру Алексеевичу.
3: Да.
1: Александр Алексеевич, а когда намечаются концерты вашей, так сказать, вашего коллектива?
3: Наша капелла будет петь свои куплеты 22 февраля в клубе «Табула Раса».
1: А это как туда проехать?
3: А это Киевская набережная, вот я знаю одну.
0: Это от метро Киевской, если стать лицом к набережной, пойти вправо или поехать на автобусах, троллейбусах, там пару остановок.
3: Да, там перед мостом повернуть направо, и там вы увидите, он очень неприметный.
1: Планета. А теперь у меня чисто научный вопрос.
3: Да, вот это ближе к теме.
1: Вот хотя Игорь Петрович ушел, вот по поводу полового воспитания навозных мух. Вот было сказано, была произнесена такая фраза, что мухи ухаживают только около навозной кучи, значит, в травке, значит, делают гадости свои.
3: Это как раз ухаживают они, Игорь Петрович сказал, что как раз на куче.
1: Да, прошу прощения, на куче.
3: Да.
1: Около нее делают, значит, все свои дела и возвращаются, чтобы отложить яички именно на ту же кучу.
3: Да.
1: А что произойдет, если вот какая-нибудь бабушка, предположим, вот...
3: Вместо гриба эту кучу подберет.
1: Унесет эту кучку для удобрения на цветы свои, на герани, кактусы.
3: Кстати, действительно хороший вопрос.
1: Ведь отложить тогда яички, сами понимаете, будет негде.
3: Угу.
1: Вот, сейчас, секундочку, да. Александр Алексеевич, у меня такое к вам дополнение. Вы почему-то забыли столь славную традицию, как поднимание трубочек по нечетному и четному времени.
3: Да, кстати, это было забыто, но дело в том, что...
0: Вам повезло, так бы вы не были бы,
1: Василий. Не были бы, да?
3: Да, кстати, так что, видите, эта традиция послужила бы вам во вред. Да.
1: Ну вот, просто. Спасибо. Если можно, ответ вот на мой вопрос о навозных кучках.
3: Угу.
1: До свидания.
3: Ну вот я что тут, коллеги, думаю, что, собственно, можно как пример привести, например, старушку, кормящую голубей. Вот она, например, год их кормит, два. Постепенно у голубей и у их потомства получается, появляется так называемый приобретенный рефлекс. Они к этому месту прилетают. И если, например, эта бабушка, ну, как это говорит, отбросит лыжи, не дай бог, конечно, то эти птицы, они по инерции еще достаточно длительное время прилетают в это место, но они не помирают с голоду. Именно на этом и на этом и работают все инстинкты, чтобы они туда вхолостую не пролетали. Постепенно они допирают, что, дескать, тут все, больше халявы не будет, и перелетают куда-то в другое место. Но это голуби. А что касается мух, тут я бы хотел узнать ваше мнение, потому что, честно говоря, я как-то не могу себе представить их действия в подобном случае.
2: Да, да, действительно, все так же происходит. Вы сами правильно сказали, Александр Алексеевич, это по методу ночных клубов, халявы и презентаций. Ну, то есть срабатывает какая-то такая наработанная, что ли, срабатывает наработанное масло, неважно, фишка. Вот что-то происходит. Ну, а если, естественно, бабуся уносит эту кучу, ведь эту кучу может унести не только бабуся, ее может унести, например, подошва сандалии какого-то младенца, который прогуливался, или совочек его.
3: А представьте себе, что это произошло.
2: Формочка от кулича.
3: Уже после от ложа. Да. От ложа яйцевых лопастей.
4: Это эмигрирование получится.
2: Да. Они живучие, яйцо достаточно сохраняется очень хорошо в щели между, скажем, надорванным каблуком и шнурком в ботинке младенца, и перемещаются они. Это мало-мало, это как соцветие крестоцветных, которые ветром переносят семенные зерна из региона в регион. Это только помогает их развитию, и навозные мухи становятся просто
4: популярными.
2: Поэтому занесение их в книгу рекордов Каитуса совершенно не грозит им, они будут развиваться и жить дальше спокойненько.
3: Кстати, может быть, именно благодаря вот такой миграции их популяция и является одной из наиболее сильнейших. Ведь вот навозные мухи, это на самом деле, как доказано уже по подсчету, были подсчеты с помощью космических спутников, это самая многочисленная, собственно, популяция летающих насекомых на планете. Да, что вы хотите сказать?
4: А еще вот популяция навозных мух породила новый современный цвет, это цвет навозной мухи, в который перекрашивают все козырные автомобили.
3: Да, такой немножко с
4: перламутром.
3: Зелень в перламутр. Да, еще есть такой, да.
2: Да, да. Блестящий. Обычно даже и пишут в газете там из рук в руки.
4: Цвет навозной мухи.
2: Да, спойлеры, электроподъемники, цвет навозной мухи. Там.
3: То есть
2: КПП 5 ступеней, все там.
3: Вот видите, как влияет, влияют насекомые на эстетическое люк, воспитание, да, людей.
2: Люк, да.
4: А ты знаешь, Саша, что сейчас на автомобилях модно делать не шторки, а жалюзи? Вот эти железные.
3: Нет, я этого еще не слышал.
4: Ну, очень эффективно.
3: То есть типа как в офисах, чтобы они...
4: Да, да, да.
3: Ага.
4: И они еще выполняют бронированную роль. Ну,
2: чтобы бойницы легче открывать, там делают жалюзи, да.
3: А вы знаете, что вот сейчас мы обсуждали уже в Думе вопрос о том, чтобы ввести закон о расположении на дверях. Ну, слишком много мы пришли к выводу, что слишком много пустого места информационного на автомобилях. Вот на дверях, да, особенно частные автомобили. И мы пришли к выводу, что нужно на этих дверцах, на передней левой дверце, чтобы было видно со встречной полосы, угу, и гаишником, должен быть напечатан в полный рост. Ну, не в полный рост, а в полную, так сказать, в полный габарит лицо ее водителя, его паспортные данные, имя, фамилия и домашний телефон. Вот, по-моему, это разумная достаточно мера.
4: Но это как бы дополнительный номер машины будет, бортовой.
3: Да, да.
4: То есть спереди стоят обычные классические номера, а уже по бокам высвечиваются.
3: Тут просто чем это еще объясняется? Мы предлагали два варианта решения. Сейчас очень в моде тонированные стекла, из-за которых не видно, что там вообще в салоне, и как бы сотрудники госавтоинспекции, они часто их ловят, основывают массу сил и средств, тратятся.
4: Ругаются буквально, очень сильно, бьют эти стекла автоматами.
3: Вот было предложено два варианта. Первый вариант, это, как я уже сказал, на двери наносить портрет водителя, с тем, чтобы гаишник знал, кто за рулем. И второй вариант — это вместо лобового стекла автомобиля вставлять линзу. Так, чтобы не видно было ни руля, а было видно только вот глаза водителя. Вот, ну вот он едет, а за стеклом глаза одни. И по ним видно, что за персонаж. Ну, то есть, вот если, например, он там бухой или еще... еще что-то, или вообще он там так видно, что глаза не в себе, например, или красные, с красными жилами такими, как у бычары, то сразу можно штрафовать, а если они просто, да.
4: Но в каждом правиле есть исключения, ведь есть такие люди, у которых от природы глаза не в себе уже.
3: На левой дверце автомобиля будет написана специальная фраза, которая будет разрешать им проезд.
4: Я еще слышал один выход из ситуации с тонировкой стекла. Это внутри салона устанавливается кинокамера и выводится наверх на телевизор, который крепится на багажнике. И гаишники, стоя на посту, видят подъезжающий телевизор.
3: Кто едет и что внутри, да.
4: Что там творится. Особо это рекомендуется для кадиллаков, у которых там много места.
3: Ведь есть опасения, что преступные элементы будут пользоваться видеомагнитофонами.
4: Саш, ты уже все и растрепал сразу же.
3: Да.
4: Теперь это уже не будет.
2: Бог с ней, с видеотехникой. А на самом деле вынесение на левую переднюю дверь каких-то визуальных данных о водителе очень хорошо, потому что это дополнительный сервис для самого обладателя иномарки. То есть уже водитель может совершенно спокойно ездить в машине, скажем, с голой спутницей со своей, или, например, не обязательно голый или не голый, просто заниматься, чем ему нравится. Например, ковыряться там пальцем, скажем, если у него КПП автомат, то пальцем правой руки он может ковыряться у себя где угодно и совершенно, то есть не бояться того, что он будет замечен, что его пристыдят за нетактичное поведение на дороге, какой-то за какие-то жесты.
3: Причем, вы знаете, коллеги, что даже уже начинается очередь на эти трафареты, на дверцы, и вот как вот есть блатные номера, вот так же будут блатные трафареты. Вот, например, взять этого самого главного в Югославии, по-моему, Милошкович, да, вот как он по-простому, не там Йозеф Милошкович, там какой-нибудь Полунский, а просто так, по-простому Милошкович, также будет некоторые блатные трафареты, например, там Федорович, вот, ну, например, Сергеевич, вот вы, Максим Сергеевич, сможете там, если договориться, у вас будет просто Сергеевич, вот просто один Сергеевич, а все гаишники будут знать, это едет машина Сергеевича.
4: Ну, как у Мадонны, у нее же номер Мадонна написано.
3: Вот, да, да. Ну, то есть, ну, у нее номер, у нас дальше пошли.
2: Ну, скажу. Про Мадонну вы не говорите, ее уж раскрутили, так что это у нас существует присказка, вот Мадонна раскрутилась, конечно, не в пример. Каким-то группам, я не
4: знаю. Поднялась так,
2: поднялась, скажем, какая-то там коррозия металла, она же разве она может быть так раскрутиться, как Мадонна, ни в коем случае.
3: Мадонна.
4: Ты знаешь, что сейчас очень модно делать зеркальные потолки в автомобилях?
3: Нет, вот об этом я...
4: Вот зря.
3: А смысл этого действия?
4: Ну, а какой смысл делать зеркальные потолки в ванной или в комнате?
3: Вообще логично. А еще
4: тем более, если ты откинулся на сиденье отдохнуть и можешь причесаться.
2: Потом, чтобы педали было видно, на какую педаль нога нажимает, это очень важно тоже, да.
4: Ты же не можешь одновременно смотреть вниз и вперед.
3: А вы знаете, кстати, что сейчас вот очень многие автолюбители занимаются тем, что бомбят на улицах.
4: Да, я видел. Да,
3: специально в производство, сейчас пущено, налажено производство и продажа уже устройств, которые прикрепляются к двигателю автомобиля, с тем, чтобы вместе с бомбящим ехала супруга. Потому что, как правило, вот люди, которые бомбят, они в основном работают на своих женщин, которые дома сидят, на жен. И чтобы жены дурака не валяли, они их берут с собой в бомбилу, сажают на правое сиденье и специальную воронку, которая вставляется вот в панель автомобиля, специально устройство, она засыпает мясо. А вот в момент поездки вот этот двигатель автомобильный, он измельчает его в фарш. То есть тем самым производится, значит, изготовление фарша. И по пути они заезжают в различные столовые, берут там, значит, сырье. Пока они накатают, они привозят уже готовый фарш. Столовая наработка идет.
4: На полставки.
2: Да, это же на самом деле очень серьезная и злободневная тема о бомбящих водителях, потому что в последние годы в Москве очень участились перестрелки, число жертв и
4: такое,
2: да, все это, конечно.
3: Вот, а здесь, по крайней мере, даже были случаи, когда они вот просто откупались фаршем.
4: У гаишников это один из распространенных способов взятки.
2: Сколько раз я видел на дорогах гаишников, которые просто сырой фаршмак жуют, уплетают и...
3: Да, это, кстати, вот все вот им как бы дают. Вот. А есть еще сейчас один метод, кстати, разрешено работникам госавтоинспекции вместо штрафа или фарша позволять вот нарушителю массировать себе пятки. Ну, в течение получаса ему массируют. Он же все время стоит или сидит.
4: Массаж такой.
3: Массаж, да.
4: Я слышал, чтобы получить права, надо пройти обязательно этот курс массажеров.
3: Да, конечно. Пяток, конечно. Да, то есть теперь...
4: И после этого только тебе дадут права.
2: Ладно, но это с введением новых международных прав к тесту на массирование пяток прибавилось, извините, лизание еще одного места. То есть это совсем тяжело.
0: Да, потому что в разных странах те, свои порядки. Да, вот,
2: да,
0: вот.
2: Иногда,
4: но
2: да,
4: у нас еще гуманно достаточно.
0: Но, с другой стороны, тогда вот, если люди стремятся туда, за рубеж, то уж они должны быть готовы ко всему.
4: Да. Вот, и... Но получение международных прав, там же все способы перечислены при сдаче экзаменов.
0: Да, то есть многие сейчас удивлены этому, ничего в этом страшного нет. Действительно, это вас не обманывает. Это уже, ну, как бы в законе это.
4: Все люди братья, что
0: да. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок.
2: Ну, давайте что-то.
0: Слушай, 203-19-22 телефон нашей студии. В гостях у нас Максим Сергеевич Покровский. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
6: Алло.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Это Константин Ломтев.
6: Приветствую.
5: Вот. Я бы вот еще хотел бы заметить вот такую вот вещь по поводу тараканов. Вот. Вы знаете, нет, то, что вот если, допустим, у таракана, у него уши находятся на лапках. Вот. Если, значит, таракану отрубить лапки, то есть он уже не будет слушать, то есть таким образом вот эти таракан с лапками, вот допустим на полу, так?
6: То есть он чувствует вибрацию пола, когда вы к нему идете?
5: Нет, вот если, значит, рядом ударите или по таракану

0: Хорошо знакомы с анатомией таракана. Дело в том, что на лапках у него находятся не уши, а ушные раковины, которые у таракана выполняют роль присосок и помогают ему двигаться
1: по потолкам,
0: да, или по отвесным стенам. Что касается слуховых, равно как ротовых и анальных отверстий, то всего-навсего это у таракана одно отверстие, оно выполняет сразу все функции.
1: Там круговорот у него, да, внутри постоянно идет.
0: То есть это никаким образом не влияет на слух.
1: Да, и еще хотел сказать, что единственное, может быть, отверстие, которое находится на одной из лап таракана, это ноздрь его, то есть ноздрь, он ногой, да, ногой дышит, и если в случае отрыва, скажем, этой ножной лопасти, то в него все равно эта ноздрь, она в тушке и дальше, то есть он дышит ногой.
0: Да, да, да, да, да.
2: Я думаю, поэтому они и петь не умеют.
1: Ну что же, композиция.

41 минута третьего в Москве. И, к сожалению, зовут срочные дела Максима Сергеевича Покровского. И дело в том, что в лабораторию завезли новый совершенно материал. И как бы неспокойный дух ученого зовет его туда, в науку, туда, к микроскопу и к лазеру. Что бы вы, Максим Сергеевич, хотели в заключение? Нет, конечно, не то я сказал. Чем бы вы хотели подвести черту нашего сегодняшнего разговора? И, может быть, у вас есть какие-то слова, которые вы

0: хотели бы обратить к нашим радиослушателям?
1: Конечно, спасибо вам за столь замечательную беседу, спасибо всем слушателям. Самым хорошим прощанием, для того, чтобы оно было веселым, легким и многообещающим на будущее, на мой взгляд, послужил бы анонс новых дел. Что касается научных моих работ, то это, конечно, будет вот действительно работа с новым материалом в лаборатории. Сейчас длительное время я буду работать над темой запаха изо рта у тараканов, потому что эта проблема действительно очень волнует меня, моих соседей, моих сограждан в такой нестабильной ситуации, экологической, политической. Вот. Запах изо рта – это очень важная вещь. Что касается моих друзей и музыкальных пристрастий, то я еще раз хочу просто напомнить, что друзья группы «Ногу свело» в пятницу 16 февраля на Арбате в 2 часа ждут вас и будут раздавать ни в коем случае не пиратские. Вот у нас тут тема зашла о пиратстве, о тяжелых временах для музыкантов, а настоящие кассеты сделала их компания «Монолит». Они хорошо оформлены, запаяны в такие целлофановые пакетики. Вот, советую вам обратить внимание. Пакетики потом вам могут пригодиться для того, чтобы заворачивать куски колбасы, сыра и так далее. То есть кассеты и пакетик будут жить отдельной жизнью. Вот. На следующий день, 17-го, «Ногу свело» презентует свои новые клипы в «Пилоте». Это будет вечером. Приходите вечером в «Пилот». 17 февраля будет рождественская колыбельная, будет деморализация любви, будет 11-минутный фильм, тантрический секс, киберсекс, чтение стихов, аукцион и телемост «Москва. Кривой Рог». Приглашаем всех, приглашаем вас, дорогие сиамские близнецы, и вас, Александр Алексеевич.
0: Спасибо.
1: Ну и все, и акция «Сандуновские бани», собственно, о ней мы уже много сказали. Вот, все это привязано к выходу альбома «Сибирская любовь». Следующий, как я уже сказал, будет называться «Я счастлива, потому что беременна». Выйдет он еще не скоро, поэтому вы сейчас обратите взор именно на этот альбом. И, пожалуйста, поскольку все-таки для меня более родная тема – это наших домашних животных, пожалуйста, пока не задавайте вопросы на тему запаха изо рта у тараканов, потому что этому будет посвящена, конечно, очень большая...
0: Это будет отдельная, серьезная, да, серьезная тема. Я благодарю вас, Максим Сергеевич, за то, что вы нашли время и посетили нас сегодня от лица наших благодарных радиослушателей, от своего лично, от двух вот этих симпатичных реп, что рядом с вами. Надеюсь, что мы еще с вами действительно встретимся и обсудим массу серьезных проблем.
1: Несмотря на то, что я действительно с большим трудом нашел время, я понял, что я не зря его провел. Я желаю всем неспокойной, а веселой, но без происшествий неприятного характера ночи. Желаю всем оставаться на этой же самой волне. И желаю всем служащим ГАИ переключиться на эту частоту и слушать дальше наши разговоры, ваши разговоры и нашу музыку. Всем до свидания. Целую. И, естественно, я это к женщинам-мужчинам же я жму руку. Жму руку сильно, крепко, доброжелательно, прямо и честно гляжу в глаза. До встречи.

0: Все.
1: Собственно, еще известен один метод. Это метод вытягивания с помощью специальных микровертелов подкожной клетчатки. Тем самым вот происходит убирание вот этих жировых, значит, откладов. Ну, как бы, может быть, это вы скажете сейчас мне, что это псевдопохудание.
2: Ну, вообще, вот эти все искусственные пути к похуданию, они малоэффективны. Лучше действовать естественным путем.
1: Вот, например, обмот ножных и лопастей, ну, и вообще всей, значит, тушки с целлофанизированными какими-то материалами, и пробег вокруг какого-то объекта долгий, значит, пропотевание эндогенное, многократное по после этого, значит, обмыв тушь. Вот. Но тут существует опасность задыха, поскольку пористость забивается, значит, потовыми выделениями, может быть, задых. То есть ноздревых щелей уже становится мало для вдыхания. Ведь известно, вот вам снится страшный сон, что вас засунули головой в песок. Это на самом деле происходит затык, значит, вот сопельной массой дыхательных путей. Да.
2: Я бы посоветовал еще очень оригинальный способ для похудания. Людей, которые знакомы с гражданской обороной, я имею в виду не группу, а стиль жизни. Да. Ну, то есть, вот когда мы живем при газовой атаке, там, такого плана, я хочу сказать, что очень эффективным способом является АЗК.
1: Да, но, кстати, автоматическая заправка вот коленчатых, вы это имеете в виду?
2: Нет, я имею в виду такой специальный плащ химзащиты, применяемых в вооруженных силах.
1: А вот эта аббревиатура как расшифровывается?
2: АЗК? Да. Я не буду обманывать никого, я не помню. Но дело там что-то такое с химической защитой, потому что этот плащ защищает от осадков всяких радиоактивных, от всяких
1: выпадов.
2: Да.
1: А вот, собственно, нет ли у вас такой мысли, что как бы это же вот этот, значит, пощевизм, вот этот, он тоже ведь, ну, цель его конечная, так или иначе, это не защита, естественно, от каких-то осадков, а все-таки, значит, конечная его цель — это пропотевание эндогенное.
2: Конечно,
1: есть,
2: да.
1: А это же вот какая тогда разница между, значит, пощевизмом и целлофанизмом, если она, значит, дома доступнее целлофанизации, ей же не нужно для этого идти там в войсковую часть и говорить: дайте АЗК, там воины, они им.
2: Но не обязательно идти в войсковую часть.
1: А при... вот плащевизм каким-то образом должен быть материально обеспечен. То есть, если
2: целлофанизация,
1: это даже колбасный, вот, колбасный промышленность.
2: Но он сложнее в упаковке. Чтобы себя упаковать таким целлофаном.
1: Кстати, есть колбаса, она тоже потеет. Вот если некоторые говорят, колбаса отсикнулась. Есть такое выражение.
2: Да, я даже ни разу не слышал.
1: Это на самом деле потеет. То есть дело в том, что вообще даже вот, ну, вот выражение такое «мертвые не потеют», оно в корне неправильное. Поскольку,
2: ну,
1: да, вот так же и колбаса, там все равно же эндогенные все сохраняются.
2: Пропотевание
1: ликвор, там,
2: идет,
1: да. Да, вот, да, да, я вас перебил.
2: Ну, это ничего страшного, я практически закончил. Еще КЗК, конечно, огромным дополнением будет противогаз. Это очень эффективно для похудания лица. Если у вас уже морда не проходит в проем дверей, то нужно, конечно, попробовать подыскать противогаз,
1: а вот, кстати,
2: и долго бегать.
1: Я тут, кстати, с вами позволю себе не согласиться. Дело в том, что если вы считаете, что для похудания какой-то конкретной части тела, это вот то, что затронул наш гость Игорь Петрович, это, скажем, фрагментарный гигантизм. Ну, то есть, если, например, щечные лопасти ярко выделяются, такие здоровые, набыченные, а все остальное, значит, тушка, она очень таща, это вовсе не значит, что можно одеть, значит, противогаз и, значит, устроить пропотевание вот ликфором именно щечных лопастей, и что они там похудеют. Мне кажется, что с противогазной все-таки вы немножко попутались.
2: Не, ну, конечно же, нужны советы у врача.
1: Иначе, ну, вот,
2: никакие,
1: например,
2: методы нельзя проводить с собой без консультации.
1: Ну вот, Галина Прохоровна Шаровара, она приходила к нам. Кстати, фамилия пишется через тире.
2: То есть через два тире, да?
1: Да.
2: Шаровара.
1: Да, это индуска. Серьезно? Да, у них вообще в Индии у них у всех очень большие, значит, ягодичные лопасти. Ну вот, наверное, вы заметили, вот даже по фильмам у них все такие...
2: Задастые,
1: ягодичные, да. Ну как, и дяденьки тоже, которые там изображают вот каратистов, бьют, значит, своих соперников активно, они тоже ягодичные лопасти развиты гораздо сильнее, нежели там лопаточные части и прочие там атрибуты. Вот, они очень часто приходят и говорят, дескать, про отложение вот в бедерных, значит, лопастях большого количества клетчатки. И вот что бы вы, например, посоветовали? Целлофанизация, АКЗ? Ну, мне кажется, только не противогазизм.
2: Ну, конечно же, в первую очередь надо много двигаться. Отложение происходит только из-за того, что они мало двигаются. Либо просто стоят где-то, сидят, лежат.
1: А вот это двигаться, да? То есть любой двиг, ну, он вызывает наращивание мышечной массы.
2: Ну, не всегда.
1: Ну, например.
2: Ну, когда происходит пропотевание, то жир выходит посредством воды.
1: Угу.
2: Вот. Или превращение жиров в мясо не так сильно. Это очень мало происходит.
1: Ага, а вот обратный процесс, скажем, то есть как вы считаете, вот образование жировой клетчатки, это что? Это превращение мяса в жир или это совершенно отдельная, значит, животная субстанция? Может быть, можно как-то избежать роста вот этой отдельной животной субстанции, если мы берем жир как эту субстанцию, посредством, значит, вот диетических каких-то мер?
2: Я думаю, что вот вы, наверное, обращали внимание на соревнования по бодибилдингу.
1: Да, это когда они с ружьями бегают,
2: да,
1: на лыжах.
2: Да, да, вот, да. Вот стоит им прекратить свои занятия, они начинают жреть. Потому что у них
1: причина,
2: уже,
1: вот интересно узнать.
2: У них уже, ну, как бы, мозг привык подавать очень много витаминов, там, белка и прочих ингредиентов для того, чтобы мышцы качались, да?
1: Угу.
2: А не происходит качание мышц, и вот это вот скопление туда производит жиры. То есть вот эти все дела превращаются в жиры.
1: А, скажем, деревизм такой вот. Как с этим?
2: Одеревенение мышц?
1: Нет, деревизм.
2: Я не знаком с этим понятием. Знаком. Может, вы не так его формулируете?
1: Тогда, может быть, вы знакомы. Это порная вентиляризация.
2: Да, сейчас вот, чтобы не происходило того, что человек может задохнуться через кожу. Дело в том, что мы дышим не только ноздрями, но и всем телом.
1: Кстати, вот тут наверняка многие сейчас сразу задали себе вопрос, дескать, обманывают, потому что, вот, например, многие сейчас нас в ванной слушают, сейчас самое время пойти, значит, помыть, а они там ныряют туда и ноздри, значит, все ноздри затыкают пальцами. Обычно, кстати, вот можно попробовать, знаете, как указательными двумя пальцами каждый палец в ноздри не так вот зажимать, как,
2: да,
1: там сливка, вот, а так, тогда будет плотнее.
2: Ну, кстати, можно сливку себе и сделать.
1: Да, это позорно. Все, они говорят, дескать, что же нам все равно дышать надо, как бы, и думают, понятное дело, это мы не можем дышать в ванной, потому что вода, ничего подобного, просто не развита эта функция у людей. Вот в воде в любой есть пузырькизм. Ну, как
2: да,
1: бы, то есть кислороды,
2: кислородные там
1: всякие. Вот, и вполне при определенном комплексе упражнений можно,
2: да,
1: погрузившись в воду, да, и дышать.
2: Йоги как-то же сидят под водой и ничего, дышат.
1: Да, ну и что, я вас прервал, да, вы хотите?
2: Да я уже забыл, что вы прервали. Что вы прервали?
1: Ну, вот насчет вентиляризации.
2: Да, дело в том, что очень большой ряд молекул сконцентрирован около пор, который вырабатывает, ну, как бы,
1: А вы такое проживаете? Вы не могли бы более наглядно обрисовать, скажем, вот, пористость в разрезе? Ну, то есть, как это выглядит? Как, например, может быть, канализационный люк? Ну, то есть, может, это люки вообще? Может, там крышек только нет? Может быть, они раньше были, крышки? А если внутрь, значит, заглянуть, пройти по этим коридорам необъятным, да? Вот, ну, через пористую всю эту систему, как это выглядит вообще? Куда это все ведет?
2: Ну, давайте немножечко пофантазируем, чтобы ярко обрисовать эту картину.
1: Да, мне так сказать, воздадим, заставить воздвигнем визуальный образ, пирамиду визуального восприятия расширим.
2: Да. Значит, кожный покров, его толщина несколько миллиметров.
1: Это вы имеете в виду животных, грудничков, женщин или мужчин?
2: Ну,
1: субстанцию, я понял.
2: Млекопитающихся.
1: А то скажем них... тогда, а вот скажем, дельфин или кит.
2: У дельфинов у них по некоторым
1: причинам... у них это впереди торчит, а мне о них не будем. Да. Давайте вот к китам.
2: Да, и в общем, между... Вот идет кожный покров, между мышцами и кожным покровом существует воздушное пространство.
1: Это чтобы вот когда, значит, в случае механических повреждений или падения был подпрыг хотя бы.
2: Ну, пружинистость. Ну, не так... только, конечно, для этого. Это такая побочная функция.
1: А скорее там... всего, кстати, вот эта прослойка воздушная наиболее мощная, наиболее сильно в ней внутреннее давление. Это же как, типа, вот баллончик для сифона. Так же она выглядит. Если, вот, например, медсестры очень часто замечают, что когда они колят больному укол в ягодичную лопасть, то происходит звук, похожий на неприличный. Да. И они думают, что, дескать, больной вот от страха или остроты, а это воистину острота ощущений, он, значит, газ выпустил. На самом деле тот выходит, вот именно этот вот сифон.
2: Подкожный воздух.
1: Подкожный, да. Воздух, да.
2: И, значит, воздух проникает в поры.
1: В смысле, наружный воздух.
2: Да, наружный.
1: А, простите, а вот хотелось бы узнать, если говорить, опять же, о ягодичных, значит, лопастях, вот там тоже ведь есть поры, но вот каким образом, да, через них не выходит внутренний подкожный вот этот сжатый воздух? Может быть,
2: почему
1: там клапаны...
2: он выходит? Он входит и выходит обратно.
1: А каким же образом поддерживается вот внутриподкожное вот это давление? И в таком случае получается, что мы пришли к главному вопросу нашей программы, о вреде узких трусцов.
2: Да, конечно же, вот те трусы, которые носили наши отцы, деды, вот, они очень были оригинальны, и не зря эта модель была общепринята. Ну даже...
1: Так называемые,
2: ну, такое
1: вот
2: мнение, мы выросли, да, мы
1: семейные
2: выросли
1: трусы
2: в трусах.
1: Кстати, тут если еще вернуться, сделать такой ракурс в историю, до появления семейных трусцов были набедренные повязки.
2: Ну, это еще было более, еще
1: удобнее. Но в данном случае, когда были набедренные повязки, то полевые, значит, были эффекты, микрополевые бури там в плане ветра, и все это было
2: забивание пылью пор, это было очень страшной болезнью.
1: Да.
2: Вот эти дикие люди очень страдали, умирали от этого, поэтому они жили лет по 30, по 35. Потому что за этот срок поры как раз забивались окончательно, и
1: дыхал у вас заканчивался.
2: Человек, да, иссыхал просто. Ну, он мог жить, но он иссыхал на
1: корню просто. Да. Да. Потому что с этим воздухом еще происходит, ведь с обменом воздуха через, так сказать, заднелопастные поры происходит как бы озонирование всего организма. Это вот недаром цветочные горшки у них снизу, там тоже дырка сделана. Если вам говорят, что типа вот смотрите, цветочный горшок, а снизу дырки нет, лажи, уже его не имеет смысла брать в расчет, конечно, должно быть отверстие. Также вот, значит, заднелопастные поры, они... как бы вот из этих, кстати, частей лучше всего происходят барабаны. И вот каннибальские племена, как мы с вами убедились недавно на организованной от нашей программы экскурсии, мы теперь всех наших радиослушателей вводим в музей, ведь на экскурсии мы, возьмите ручки и блокноты.
2: Иногда даже делаем выезды.
1: Выезды
2: в
1: массовые.
2: В Новую Зеландию.
1: Но это для особо обеспеченных. А ну, так вот вы возьмите ручки и бумажки, мы вам дадим в конце адрес и место встречи, где мы встретимся с вами и сделаем очередную экскурсию в музей орнитологии вот в московский. Да, ну вот мы там посвятили, то есть там барабаны именно из заднелопастных кожиц.
2: Да, вот, и в общем, когда кожа поступает через поры, подкожный слой, где воздух уже начинает обрабатываться такими, ну, легочным покрытием. Все мышцы вот перед кожным слоем, они покрыты легочным покрытием.
1: Туда же вот можно, бы... коллега, пример провести. Вот, например, происходит погруз, значит, тушки в водянистую поверхность. Особенно это видно, этот эффект вы можете наблюдать на курорте. Ну, не в открытом море, скажем, а вот в бассейне, то есть на каждом
2: или
1: курорте.
2: Или в ванночке.
1: Да, в ванночке. Вы, когда вы можете даже не на себе, а на вашем пупсике, подружке, бабушке или дедушке его прям кидаешь вот в ванночке, и у него вся тушка облепляется микропузырьками.
2: Да, да,
1: вот
2: да,
1: это
2: да,
1: же
2: да.
1: Не, да.
2: Продолжайте. Вот, и эти, так сказать, легочные покрытия, оно начинает впитывать себя кислород, обрабатывать, и уже потом отправляет в это, в мышечную ткань, в кровь, и получается, ведь вы, я надеюсь, знаете, что легкие, они целиком работают только на сердце. А все мышцы остальные питают только легочное покрытие этих мышц.
1: А скажите, пожалуйста, а вот, собственно, прочие потроха, типа там печенки разные, селезеночные, всякие лопасти, они каким образом?
2: Ну, у них идет подпитка от все-таки от мышц, которые идут после кожного покрова.
1: А вот скажите, часто в кинофильмах сейчас показывают, ну, особенно в видеофильмах, показывается людей всяких, лежащих, значит, с белоснежной постели, и в ноздрь им вставлены такие трубочки. То есть, вот скажите, значит, это делается, то есть мы можем сразу определить, что, то есть, как вы сказали, легкие напрямую связаны с ноздрью. А значит, ноздревые вот эти щели, если туда воткнуть трубочки, мы можем строго сказать, что вот этот персонаж конкретно лечит, лежит вот на излечении какой-то, значит, болезни, связанные с сердцем. А если у него воткнуты в поры, значит, вот эти вот микрокатетерные устройства, то это уже как бы вне сферы насосной, да, болезни происходит? Это...
2: Ну, в принципе, да. На самом деле еще бывают такие ситуации, когда вы видите, что из носа торчит трубка и уходит куда-то.
1: Да,
2: непонятно.
1: Вот, кстати,
2: это говорит о том, что человеку делают пересадку кожи. Вот, или еще какие-либо пластические операции. Дело в том, что нарушение, вот даже любой порез нарушает герметичность. И это приводит к крововыделению из тела. Можно потерять порой очень много крови в зависимости от раны толщины. И делают специально перед пересадкой кожи или операции вот этой по пересадке кожи делают
1: вкач воздушных струй.
2: Нет, делают операцию специальную по, как бы,
1: ну, после музыкальной паузы вы это расскажете.

0: После соединения сердечных легких с мышечной тканью начинают, подключают, значит, аппарат кислородный. Ну, вот видели, наверное, кислородные баллоны еще сваривают.
1: Вот, да. Ну, они, кстати, вот универсальны, то есть в том смысле, да, что и там можно...
0: Ну, там у них кислород просто хранится, и все. Да, и вот, да, через эту трубку, которую воткнули в нос для того, чтобы сделать пластическую операцию, начинают качать чистый кислород. Дело в том, что мы поглощаем кислород, как бы концентрируем...
1: Ну, там много всяких примесей.
0: Да.
1: А здесь, кстати, совсем чистый, его же нельзя, там происходит, значит, ожог трахейных лопастных.
0: Да, а тут идет такой очень обильный уход кислорода в мышечную ткань, в печенке, в селезенке, там надо же достать до самых ногтей, как говорится, даже ногтям нужен для проразрастания кислород.
1: А, кстати, вот это хороший момент, может быть, если лишить вот рудиментарные отростки, вот эти, ну, ногти, волосы какие-то, да, доступа к ним кислородных, значит, флюидов, то вполне возможно, что произойдет, так сказать, экономия средств энергетических в организме, рудиментаризм вот этот, он сам собой перестанет быть проблемой. Я имею в виду членный рудиментаризм.
0: Ну, я тебя могу даже, Саш, взять в соавторы. Дело в том, что в нашей лаборатории мы изучали такую проблему, как излишний волосяной покров. И вот таким методом мы решили избавлять людей от страданий.
1: То есть перевяз происходил или что?
0: Мы перекрывали подступ кислорода к железом вырабатывающим либо, ну, не либо, а волосяной покров. И в нужные места, соответственно, если прикрыть мазу всем каналом для волосяного обволосения, то может человек весь облысеть, то есть у него не будет ни брови, ни ресниц.
1: А это, простите, делается вот определить. Ну, понятное дело, что это дело науки, но и цель нашей программы — это доносить до людей истинную информацию. Каким образом можно, например, определить, где находится железо, ответственное за рост, значит, когтевых рудиментов, а где находится железо, значит, которое ведает ростом, скажем, внутриноздревых оволошений. Ведь без них, как мы сегодня уже обговорили и с Максимом Сергеевичем, и с Игорем Петровичем, вот, тоже происходит, скажем, в случае занюха там какого-то, происходит влет тараканьей тушки. Это все.
0: Ну, про ногтевые стимуляторы можно сказать так, что они находятся, вот если взять пальцы рук или ног, то собирается суммарная масса и делится на количество пальцев, и определяется центр.
1: А как, где это геометрически?
0: Ну, так вот примерно я могу вам сказать, что на руке это где-то в центре ладони находится этот как бы лимфатический узел.
1: Это который отвечает за рост
0: ногтей, да.
1: А, то есть вы хотите сказать, что их 4?
0: Нет, он один.
1: А, то есть он отвечает за рост.
0: У вас же ногти одинаково растут на каждом.
1: Простите, а на ногах? То есть вот вы хотите...
0: На ногах находятся в пятке.
1: А, ну, знаешь, 4 их.
0: А, всего лимфатических узла? Ну, конечно, у вас же на лбу не растут ногти.
1: А, кстати, не проводились ли у вас в лаборатории такие исследования, если попробовать лимфатический узел с ладони пересадить вот именно на лоб, то ведь можно обойтись без кепки, ну, тут будет здоровый ноготь.
0: Такой, да. Не, дело в том, что такие опыты запрещены медицинской конвенции.
1: А согласитесь, что достаточно хорошее удобство было бы, то есть по мере, например, зима, если, ну, зимой тоже полезно, чтобы снег не светил, то есть, скажем, ноготь на лбу вырос, и если он, ну, совсем не нужен, его можно срезать. Да. Или наращивать по мере плюс, можно делать на нем какой-то рисунок специальный, наносить, собственно, вот.
0: Ну, это понятно, да, но дело в том, что все врачи, они хоть и врачи, но они немного человечны. Я надеюсь, вы помните Великую Отечественную войну, когда людям под ногти совали иголки, выдергивали ногти. Представляете, если вот на голове бы тогда были ногти, что бы с людьми делали?
1: То есть, а вы думаете, что вот этот ноготь на голове, он будет расти не прямо из-за лба, а вот, то есть, получится голова как палец. Ну, вот если так посмотреть, ну, на, да, палец, то есть, мордашка так будет вот у человека находиться вот...
0: То есть, получится, что вот место, где волосяной покров...
1: Это ноготь.
0: Это будет вот такой ноготь, продолжающийся в козырек.
1: Ага. А нельзя никак сделать, чтобы он рос, например, четко вот из-за лба как-то или...
0: Ну, вы знаете, может быть и можно, но мы в силу гуманности не занимались этой проблемой. У нас сейчас есть вот по поводу рисунков очень сильное предложение от одного нашего молодого специалиста. Это то, что мы за счет удаления волос вывели такую фишечку, что мы посредством удаления волос можем создавать рисунки нательные. И волосы будут расти именно этим рисунком.
1: То есть, например, если вот ей нужно утеплить какие-то там определенные части тела, то именно там можно что-то... Или имя любимого, например, волосяной. Вот уже я видел, кстати, вот с вами сейчас пришла замечательная девушка. У ней на спине написано «Гена волосами», где-то длиной 10 сантиметров. Это тоже вот ваших рук дело, я так понял.
0: Ну да, это очень сложная и дорогостоящая операция. Я не могу выдавать секрет ее, потому что все
1: начнут
0: этим заниматься.
1: А можно, это же получается такая волосяная татуировка.
0: Ну
1: то
0: да,
1: есть можно
0: это
1: ведь...
0: сейчас супермодная фишка.
1: То есть прямо вот на руке, предположим, да, на абсолютно лысый, достаточно густый и черный, так собственный, причем щетиной собственного, не синтетического производства, написано какое-то имя, да?
0: Да.
1: Ага. А скажите, а в случае, скажем, насильственной эпиляции каким-то третьим лицом вот этого рисунка, каковы шансы, что опять произойдет вырост? И не получится ли смазанный вырост? То есть просто какая-то волосяная эпиляция?
0: 100%.
1: 100% гарантия.
0: Может только произойти угущение.
1: Ну, угущение даже лучше, это значит, да, контрастность повышает.
0: Только это может быть.
1: А скажите, так ведь, скажем, это, видимо, связано с посадкой в пористую поверхность луковиц определенных, видимо, так. Или,
0: ну, естественно, мы производим рассадку корней волос. Только этим способом мы добиваемся. Ну и, соответственно, по заказу клиента мы рассаживаем определенный цвет волос или делаем цветные рисунки.
1: А, простите, ведь, ну, сколько известно в природе естественных цветов. Ну, там черный, да, грубо говоря, альбинос, это практически бесцветный, рыжий там и несколько оттенков. Там, ну и, скажем, блондинистый. То есть вы обходитесь этими только цветами или вы вживляете каким-то образом луковицы там животных, например, какой-нибудь лисицы, где там-то...
0: Нет, дело в том, что мы работаем с безвредными химикатами, вот, и мы можем достичь любого цвета.
1: Угу. А не было ли идей или заказов от каких-нибудь достаточно богатых, но людей с причудами, на то, чтобы сделать такую волосяную татуировку из, скажем, перьев каких-то экзотических там птиц, ну или там из меха какой-нибудь андатры.
0: Но я могу вам сказать, что вот,
1: ну, скажем,
0: была...
1: вот, извините, что я перебиваю, вот, скажем, вы же сами рассказывали тут вне эфира о даме, которая пришла в ваш центр и заказала себе воротник из лисиц, чтобы вы ей нарастили, но чтобы он был всегда при ней, как произрастал из нее, и что вы сделали эту операцию, такой несъемный воротник, который является частью ее покрова волосяного.
0: Да, это очень богатая светская дама.
1: Ну, вот, даже не будем... Или,
0: нет,
1: не,
0: нет, нет, ни в коем случае, иначе мне такой нагоняй сделают. Вот она, да, действительно пришла, заказала нам это дело. Мы 3 месяца всаживали ей корни волос, проращивали их. Это вообще очень трудно. И она проходила все эти 3 месяца с пакетом на шее. Ну, это была как бы маленькая
1: удобрение,
0: тепличка. Да. Вот. Ну и, конечно, очень дорогостоящие вот эти добавки. Они основаны либо на женьшеневом корне. Ну и я не буду рассекречивать.
1: Ну что же, после музыкальной паузы вернемся.
0: Конечно.
1: Хотелось бы немножко вернуться к теме вот, человека ногтя. Ну, то есть человека, у которого на затылочной кости расположен ноготь. Мне кажется, что удобство здесь очевидно. Во-первых, способность все-таки регулировать длину, ширину козырька. Его, кстати, его, скажем так, светопроницаемость, потому что вы можете там покрасить этот ноготь каким-то там... Даже можно тонированную пленку от стекла автомобиля на него наклеить.
0: Зеркальную тонировку применять.
1: Да, что угодно совершенно. Плюс естественный, так сказать, достаточно серьезный вот покрыв и защита головы от попадания на нее посторонних предметов. А вот не кажется ли вам, что вот тот факт, что до сих пор это не внедрено в широкое производство, это какая-то непонятная вот заговорческая деятельность со стороны каких-то серьезных сил общественных?
0: Дело в том, что этот проект нашел своих покупателей, очень много потребителей заинтересовалось этим, было много писем, звонков, бесед, люди приходили, просто интересовались, но людям было это интересно, но некоторые мафиозные структуры, я не буду их называть именам, позвонили к нам в лабораторию и потребовали формулу
1: вот этого.
0: Да, иначе жизнь нашего директора вряд ли бы была сохранена до сих пор. Нам пришлось отдать эту формулу этим бандюгам.
1: Да. То есть теперь вот как бы вот эти некоторые кепки на их головах, которые мы видим, вы хотите сказать, это ногти?
0: Ну, нет, они сами, конечно же, не могли себе позволить в силу своего умственного развития воссоздать эту формулу.
1: То есть для них главный факт владения вот этим.
0: Ну как, они ее уничтожили.
1: А цель, извините, цель это?
0: Цель была такова, что это были, ну, под это дело были замешаны магнаты шляпопроизводства. Ну или вообще производство любых головных уборов от детских вот этих
1: панамочек
0: до взрослых.
1: Кстати,
0: взрослых
1: уникальность
0: шляп
1: панамочек детских в том еще, что они могут служить как и подгузники. Вот сейчас новая фирма Памперс. То есть памперс можно пупсику надеть на голову, хочешь на задницу, хочешь вообще пупсика обмотать этим памперсом. И, кстати,
0: можно
1: для взрослых тоже сейчас делают.
0: Там же, да, как для ног, так и для рук.
1: Кстати, сейчас вот вы слышали о новом изобретении. Это памперс для взрослых людей уже.
0: Ну, это уже не новое изобретение.
1: То есть, это вот у вас как раз, я вижу, вот он, да? Я так тонко намекнул.
0: Нет, это у меня проводим испытание новых корсетов для женщин. Вот, и я как главный испытатель должен это опробовать сам.
1: То есть вам и вымя нарастили?
0: Ну, силиконовая грудь у меня сейчас стоит,
1: чтобы было более правдоподобно. Да. Ну, не жмет, я не знаю.
0: Ну, как, знаете, конечно, много недостатков. Через неделю мне надо сдавать отчет. Времени вообще завал.
1: То есть тоже бухгалтерская у вас деятельность.
0: Да.
1: А вот если вернуться все-таки к человеку ногтю, вот скажите, какова вероятность того, что среди прохожих на улицах сейчас наши радиослушатели могут увидеть человека, у которого вместо вот шляпки это ноготь на голове, естественный, который растет у него из головы, и если такие есть, то как можно определить это издалека? Ну, конечно, наши радиослушатели вежливы, они не будут подходить и спрашивать, извините, это у вас ноготь?
0: Но слон спрашивать, дергать могут.
1: Дергать, да, или там попытаться грызть его. Вот. А, вот, ну, все-таки
0: я
1: интересно
0: понял.
1: Же, да, родили.
0: Я могу сказать, что процент встречи с такими людьми очень мал. Ну, настолько мал, что он практически невозможен.
1: Ну, все-таки определить-то как-то можно?
0: Наша лаборатория провела 10 опытов. Из них 3 человек умерло. Вот. Ну, у них там что-то в организме было непорядки. Организм не принял.
1: Вы имеете в виду умерло, вот, которые пытались определить, ноготь это или нет, или которым приживляли это?
0: Нет, умерли, которым приживляли, соответственно.
1: Ага.
0: Те, которые хотели узнать, они к этому делу не могли. И потом они очень маскируются.
1: А почему? Это же, по-моему, привилегия достаточно.
0: Ну, как привилегия, если... Ну, вот как раньше стригли панков волосатых, так начнут им стричь ноготь этот.
1: На голове.
0: Да, это же очень неприятно.
1: Потом можно насадиться им случайно на какую-нибудь шпалу. Опять же.
0: Да. И они это искусственно перекрашивают под козырьки, одевают тюбетейки, а ноготь красят
1: под козырек.
0: Под козырек такого же цвета. Получается...
1: А снизу, то есть ноготь же снизу, вот он тоже красит.
0: И снизу красит, да, да, да.
1: Ага. Но все-таки вот такие люди есть, да?
0: Да, вот мы делали бывшей проститутке такой ноготь. Она его вечно красила в ярко-красный цвет. Вот лаком ногтей.
1: А скажите, а вот как обстоит дело вот с заусенцами на этом ногтю? Ведь...
0: Не, ну, конечно же, у них есть с собой напильники обязательно. Вот дрочевой очень хорошо при нем применяется.
1: То есть вот где-то вы хотите сказать, что им нужно для этого уединиться, вот образовавшийся заусенец.
0: Ну, конечно, да. Вы представляете картину, если это произойдет у вас на глазах. У нас все одинокое не принимается, не приживляется, и поэтому их пытаются выжить.
1: То есть вы хотите сказать, что если, например, идет по улице человек в кепке с козырьком, и вдруг заходит в какой-то подъезд, ну, или в какое-то место со звонком, то есть он звонит, прям ему открывают, и он туда заходит, то это вот специальный пункт по стачиванию заусенца с ногтя.
0: Ну, вообще эти места очень засекречены и дорогостоящие. Я могу вам сказать, что этих людей не пускают в музей. Потому что был ряд случаев разбивания витрин ногтем.
1: То есть он наклоняется. Да, наклоняется. Это же прочность-то как клюв практически птичий.
0: Да,
1: кстати,
0: да, да, да.
1: А скажите, а как быть со свитерами для этих людей? Ведь никто не одевает свитер.
0: Ну, они одевают не свитер, а это называется жакет, что ли, с вырезом. Таким на груди. А, не под горло, они, а с вырезом.
1: То есть они лишены возможности носить под горло, или им прям на них шьют это? Если,
0: ну,
1: вот очень
0: если только так, или делают свитера в виде рубашек, которые расстегиваются и снимаются не через голову, а через руки.
1: Ага. А скажите, пожалуйста, а если такие люди есть, то почему бы им просто не состричь этот... сам ноготь. Вот, вы видите, спать неудобно, согласитесь. Может,
0: ну как,
1: быть, как
0: почему
1: уже...
0: неудобно? Зато вы не наваливаетесь лбом на подушку, не перекрываетесь на ноздревой проход.
1: А изгиб, значит, шейной структуры, шейной лопасти вверх, то есть это же практически как голову назад оттянули. Вот.
0: Ну, можно напрячь шею, и все будет нормально.
1: А скажите, а увеличение, собственно, массы головной лопасти в связи с наростом вот этим, он как-то влияет на осанку, может быть, на состояние вот позвоночника, реберных структур? Ведь сжатие постоянное. Не получается ли так, что у них ребра не по отдельности, а одно такое ребро здесь прям широкое справа, а другое вот здесь слева широкое? Мутация.
0: Нет,
1: такая.
0: Дело в том, что, конечно же, сам первого опыта мы не учли этой ситуации, и у нас просто получился впоследствии горбач. Вот. Но позже мы учли это дело, и мы стали вживлять мышечную ткань в шею дополнительную. И теперь, как бы, у этих людей, у них шея сильнее. Она удерживает ноготь.
1: То есть вот он типа такой, как бы, в кепке с козырьком, и мощная шея практически,
0: да,
1: она же,
0: да,
1: должна быть диаметром.
0: Да, 15 килограмм выдерживает.
1: И практически вот толщина шеи, как диаметр головы. То есть,
0: ну,
1: они...
0: да, да, да. То есть сливание такое происходит. Не то, что как у лебедя там тонкое. Угу. Вот, а прям получается вот на уровне щек, вот так, например.
1: А скажите, а не было ли, как бы, у вас, может быть, заказов от совсем уж странных людей на трансплантацию себе птичьих, скажем, клювов?
0: Ну, это течение было модно одно время. Их делали вот как бы вместо сережек, вкалывали их в ноздри, вкалывали в уши.
1: Клювы.
0: Да, да, да, конечно. некоторые делали себе клювовые брови. То есть выщипывали эти и наклеивали. Ну, не наклеивали, а вживляли даже, можно сказать.
1: А, кстати, вот мы тут, так сказать, подобрались к теме, которую очень часто у наших, наши радиослушатели нам задают в своих письмах. Вот, в частности, Тамара... Людмиловна Ноготь, странная фамилия, Рустам Каримович Гмырь. Вот они спрашивают. Вопрос очень простой, я думаю, вы на него сможете ответить. Зачем человеку нужны брови? Ну, понятно, что ресницы, это значит, чтобы не было запыления глазных яблок. А вот брови, то есть они не несут, спрашивают наши радиослушатели, никакой практически функции. Что вы можете
0: ответить? Я могу сказать, что брови — это только декоративный характер проявления. То есть они служат только для красоты. Вы сами понимаете, что человек без бровей просто ужасен.
1: А скажите, а не считаете ли вы это просто сложившимся стереотипом?
0: Ну, нет,
1: то есть, если, например, сейчас в моде будет выбривать брови вообще, то, может быть, что, люди с бровями будут как женщина с волосами под мышками смотреться?
0: Не, мы пробовали, конечно же. Мы брали первобытных людей в Новой Зеландии и в течение 20 лет прослеживали то, как они себя будут чувствовать. Ну, не выживали они долго.
1: А в чем причина?
0: Ну, дело в том, что эмоциональное восприятие человека себя очень сильно воздействует на импульс биения сердца.
1: То есть, подождите, вы хотите сказать, что они боялись сами себя, но у них-то там нет, скажем, зеркал, поэтому, скажем, они вот, например,
0: как же нету?
1: Ну, как нету? А где у них зеркало? Да вы думаете, вы думаете, что он, склоняясь над водной гладью за рыбой, осознает, что это он в отражении?
0: Да.
1: Вы делали такие опыты?
0: Да, водная гладь, опять же...
1: Но она же щербит.
0: Не всегда.
1: Сморщит.
0: Не всегда.
1: Практически всегда. Он же лезет сразу руками.
0: Смотрение друг другу в глаза.
1: А у них
0: когда они смотрели друг другу в глаза, они просто-напросто рассматривали друг друга. Ну, иначе они как могли еще познать себя?
1: То есть вы хотите сказать, что любая корректировка их внешности третьей силой, ну, скажем, вот с помощью вас, ученых, она приводит к травмированию серьезному психическому в процессе обзора себя же в зеркальной глади?
0: Ну, мы изучаем эту проблему.
1: То есть вы как-то так не хотите, я вижу, отвечать на мой вопрос.
0: Да.

Северного Кавказа желание восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия сплотилась, поднялась, погнала помещичьи войска и белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и к Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красная армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой. За крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Товарищи красноармейцы, союз рабочих и крестьян Красной армии прочен, тесен, нерасторжим. Кулаки и очень богатые крестьяне пытаются устраивать восстание против советской власти, но их ничтожное меньшинство. Ненадолго и редко удается им обмануть крестьян. Крестьяне знают, что только в союзе с рабочими одолеют они помещиков. Иногда называют себя коммунистами в деревнях, худшие враги рабочего народа, насильники, прилипшие к власти ради корыстных целей и действующие обманом, позволяющие себе несправедливости и обиды против среднего крестьянина. Рабоче-крестьянское правительство твердо решило бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся как к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не наживается на чужой счет, как кулаки. Средний крестьянин трудится сам, берет своим трудом. Советская власть подарит кулаков, очистит деревню от тех, кто несправедливо относится к средним крестьянам, проведет во что бы то ни стало союз рабочих со всем трудящимся крестьянством и с беднейшим и средним. Этот союз растет во всем мире. Революция близится, нарастает везде. На днях она победила Венгрию. В Венгрии установлена советская власть, рабочее правительство. К этому неминуемо придут все народы. Товарищи красноармейцы, стойте крепко, стойко, дружно. Дело вперед против врага. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире.

нашу родную Москву, нашу Москву. Москву.

0: должны вырастить смену крепкую, смену сильную, физически сильную, чтобы гемоглобину, я не знаю, сколько у них в крови было, чтобы легкие были настоящие, дышать всей грудью, как можно было. Должны ребят вырасти таких, которые бы, знаете, и радостно жизнь смогли впитывать в себя всю радость жизни, и которые в то же время были бы и людьми, интересующимися наукой, двигающими ее вперед, и организаторами этой новой жизни, и которые умели бы свои знания передавать самым широким массам. Чтобы вырастить таких ребят, надо и самим расти.
1: Другой отрывок из этого же выступления показывает, как Надежда Константиновна умела беседовать даже с самой большой аудиторией. Как, казалось бы, незначительные факты служили основанием для большого и серьезного разговора.
2: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
3: И я думаю, нам не стоит рассказывать про то, как в армии намазывают гуталин на хлеб и все такое прочее, дабы возместить нехватку микроэлементов в организме. Это все и так без нас знают.
4: Что ты говоришь, прости, я просто отходил и как бы немножко не в курсе, что сейчас происходит.
3: Ну, ты тоже про это знаешь, поэтому я не буду повторяться.
4: Нет, дело в том, сразу... что как бы никогда не нужно путать два понятия, значит, понятие армии и флота. Поскольку ты сапог, а я как бы все-таки вот морской волк, вот, то у вас, конечно, намазывали гуталин. И что у тебя сегодня за штаны, я не понял. Треск какой стоит ужасно. А, ну да, ты же только что с мороза. Так вот, собственно, у нас на подводной лодке торпедным маслом смазывалось. Ну, я тебе могу сказать, что торпедные шахты, они, чтобы торпеды выскальзывали плавнее, так сказать, в пучины волн, да, вот, смазывали специальным таким маслом. Ну, то есть, вот, как ты думаешь, чем, например, смазывают презервативы? Ну, вот обычный презерватив.
3: Откуда я знаю?
4: Ну, вот ты поэтому и не знаешь, чем смазывают торпеды перед тем, как загнать их в шахту. Поэтому, собственно, вот нам приходилось пользоваться вот этим. Хотя кормили, ты знаешь, очень неплохо. И даже лучше, чем как бы жителей на воле. Вот там компоты были всякие маринованные, абрикосовые кости. Капитан там лично колол и так далее, и тому подобное. Ну, а теперь давай дальше про гуталин.
3: Только мы условились как раз про нее не рассказывать, потому что обилие импортного товара спутало немножко отточенность наших народных чисто армейских рецептов, которыми пользовались мы и, в общем-то, наши предки. И я тут думаю, все карты в руки последующим поколениям, которые должны освоить вот это изобилие импортного товара и найти им применение, дабы не повредить здоровью служащих.
4: Ну, понятно, понятно, да, действительно, как бы хотелось вот еще о чем сказать, что чтобы наши радиослушатели немножко представляли себе, какая сейчас обстановка в студии, вот, а, собственно, ты пришел в той форме, в которой служил ты, я пришел в той форме, в которой служил я, если я иногда буду закусывать ленточки от бескозырки в зубы, то ты не пугайся, я не буду, так сказать, рвать тебя на части, это просто, как бы, чтобы казаться мужественным и поддерживать себя в глазах вот тех людей, которые собрались сейчас на улице и смотрят на нас, и смотрят на нашего сурбопереводчика. То есть я иногда буду делать такое шоу с закусом, значит, ленточек.
3: А я должен сказать, что интересную такую традицию... Ну, я просто открою маленький секрет студийный. Интересную традицию ты мне рассказал на диване этих бескозырок с помощью рожка для обуви. Вот, потому что не просто это сделать на качающемся судне или на подводной лодке, которая идет ко дну.
4: Причем тут еще ведь нужно сказать, что как бы обычно этот головной убор одевается с помощью там кого-то. Ну, типа как вот автомобиль казадом в гараж загоняешь, кто-то должен помогать. Только очень опытные морские волки могут как бы так нацепить это все дело. Вот, поэтому если никого нет поблизости, то действительно приходилось делать так, потому что этот блинок все время соскакивает. Вот, а он должен быть натянут очень хорошо на голову. И это действительно приходилось делать с помощью вот той самой штуки, о которой ты говорил, у каждого настоящего моряка, по крайней мере, в те времена, была вот такая ложечка, как бы для надевания без козырки.
3: Ну, она же помогала вот эту...
4: В борьбе с тараканами, которых, кстати, у нас на лодке было немеренное количество. И я помню, мичман у нас такой был, фамилия его была Пилипейка. Он, значит, постоянно заставлял всех по ночам пробуждалка, она пьется пьяный спирта, прям говорил, давайте все за тараканами. И прям на всей подводной лодке включал свет. Естественно, насекомые разбегались по щелям, и все вот этими вот ложками их там гасили за трубы. И одного прям током убило.
3: Слушай, а это правда, что, например, ну, я должен тебя спросить, как опытного пловца, на многопалубных так называемых авианосцах типа «Минск», там служба проходила так, что люди, служащие где-то там в недрах, почти не выходили, например, наверх. Вот, и за, ну, было, естественно, крыс еще больше, чем тараканов, и за какое-то количество убиенных крыс предоставлялся просто отпуск. И военнослужащие постарше выращивали этих крыс чуть ли не в клетках, и когда, значит, лучше ты расскажи, Саша, потому что...
4: Не, ну, мне кажется, что про крыс это немножко слухи, насчет того, что действительно Минск это был совершенно здоровый такой, как бы, судно. Ну, хотя я-то, понимаешь, все больше по сбиванию таких надводных. Мы-то подводники как бы плавали снизу.
3: Тем более ты должен знал бы знать его структуру.
4: Да, в принципе, действительно, те, кто находился там, скажем, в помещении, в машинном и так далее, они очень редко поднимались на поверхность. Во-первых, не было особой нужды, потому что у них там было все, даже своя гауптвахта. Вот так на третьем уровне внизу вот этого миноносца была там у них своя гауптвахта, где гноились в заключении... так сказать, те, кто вот только приходил на службу, потому что, ну, была такая прописка у них там, вот, но у нас, у подводников-то этого не было, поэтому ты зря так морщишься и роняешься, утрись слезу. Вот, да. Вообще, меня всегда очень радует, когда человек, который всю жизнь прослужил на земле, да, он как бы начинает рыдать о судьбе моряков, какая-то фальшивая слеза. Вот, да, подниматься ему незачем было то наверх.
3: Только там, разве что в увольнение, насколько я знаю.
4: Дело в том, что как бы когда происходило увольнение, то в предвкушении этого увольнения там... ну, отпуска так называемого, да, все очень сильно напивались. И подъем по этим узким лестницам был затруднен. Поэтому они как пока добирались до второго уровня, час скатывался назад, значит, с травмами всяческой степени. Вот. А другая часть как бы мне... типа говорила так, да ладно, мы уже напились, завтра точно выйдем. И как бы зависала где-то на полпути. Вот. А потом те, кто возвращался, в основном же в порту были вот эти.
3: Ты мне лучше расскажи, можно ли считать мужчиной
4: человека, ни в коем случае. Если мужчина не служил во флоте, нельзя считать.
3: Нет.
4: Ну, во тогда флоте... что ты спрашиваешь, какие-то у меня прям глупости. Давай лучше послушаем умных людей. Вот умные люди тебе расскажут все.
5: Первые записи выступления Михаила Ивановича Калинина на грампластинке были сделаны в 1919 году. Среди них обращение к раненым на фронтах гражданской войны. Эта речь получила название «О нас будут петь песни».
6: Объезжая...
7: I love you, Pumpkin.
8: I love you, honey bunny.
9: Everybody be cool, this is a robbery!
10: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

крестьян, от наследствия поместников и буржуазии. Красная армия выполняет самый благородный долг. Среди великие трудности, в руках врагов знания, техника, иностранное золото. И все же идем. Идем потому, что наши войска идут со знанием. В случае нашего поражения поместники и буржуазия будут вытаскивать нос из нас и из нашего потомства. Призываю вас всех не терять бодрости и, когда есть время, учиться и учиться, чтобы потом делиться знаниями в семье и деревне, чтобы учиться управлять самим вместо чиновников, среди которых много наших врагов. Трудное время мы переживаем, но это время геройское. Кто спокойно прожил жизнь, потом после без поляны. А о нашем времени, о наших подвигах будут всегда помнить люди. Пройдут столетия, и наши правнуки будут рассказывать, как геройски мы боролись. Как умели умирать за свободу, за благо народа. А нас будут петь песни, прославляя нашу борьбу. Забудут отдельных лиц Калинина, Петрова, Иванова. Но все вместе будут вспоминать с благоговением и гордостью. И в числе всех будет каждый из вас.

0: Вы знаете, что 25-й съезд Коммунистической партии Советского Союза выдвинул программу дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов. Уже сейчас можно сказать, что эта программа горячо поддержана и в нашей стране, и за рубежом. Теперь важно неустанно подкреплять ее конкретными делами, добиваться решения поставленных в ней задач. Ее реализация будет способствовать укреплению основ справедливого мира и надежной безопасности народов. Укрепление международных позиций страны Советов – это дело не только политиков и дипломатов. Это дело всей партии, всего советского народа.
1: Loving dude like you. Sweet talking to man's old lady while you're beating an old man out of his paycheck in the back room of a horse parlor. Feeding his kid shit to shoot in his arm. Who could hit you, Bumpy?

И если нам удалось отодвинуть опасность войны, если международное положение нашей страны сегодня прочно, как никогда, то за этим стоят ее огромный моральный и политический авторитет, ее экономическая и военная мощь, созданная трудом рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции.

от звонка до звонка. Был ранен в боях под Орлом и Варшавой. 2000 верст на победном пути.

звонка до звонка. Ты поднял страну из военной разрухи, где были руины, стоят города.

этот труд находит горячую признательность и социалистической Родины, и всего прогрессивного человечества. Таких благоприятных условий для мирного труда, как сейчас, наша страна еще не знала. Дело за тем, чтобы в максимальной степени использовать их для дальнейшего продвижения вперед коммунизма. Как подчеркнул 25-й съезд партии, главная задача новой пятилетки – это последовательное повышение материального и культурного уровня жизни народа на основе динамичного и пропорционального развития общественного производства, повышение его эффективности, ускорение научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы во всех звеньях нашего народного хозяйства. Я хочу еще раз повторить. Всемерное улучшение качества работы во всех звеньях. Это, товарищи, имеет ключевое значение.

0: Спасибо всех вас еще раз, конечно же, с восьмым. Ты знаешь, я хотел спросить, вот пока мы выполняли свой долг, патрулировали, охраняли границы, буравя ноздрями наших подводных монстров, в хорошем смысле этого слова, воды, океанов, и рискуя нарваться на здоровые бомбы, подвешенные на тросах злыми врагами. Вот, ты, я знаю, отработал тут 5 парадов на Красной площади в тылу, то есть ты кадровый, скажем так, тыловик. Ну, попросту так мы говорили, пехотная тыловая крыса. Поэтому ты задал мне ведь тот вопрос о крысах на корабле. Неспроста я это сразу почувствовал. Вот, скажи-ка мне, пока мы, значит, там бороздили, вот что вы ощущали, играя на параде? Вот, еще хочу сказать, что в той пьесе, которую мы только что прослушали, гораздо более, по-моему, выразительно звучала медь, нежели в тех пьесах, которые написал уважаемый вот там имя.
1: Это вопрос-то в чем?
0: Вот там имя, вот прочтите.
1: Вот этот, что ли?
0: Да-да-да.
1: Давай не будем его упоминать, потому что он как бы уже не пишет, не может он.
0: Хороший ответ, спасибо.

0: не забыть, что такое война.
1: Меня почему-то не покидает ощущение, что именно вот этим же голосом пелась такая пьеса «Носики, курносики сопят». Что может знать о войне человек, который «Носики, курносики сопят»? Ответь мне, пехотинец, не молчи. Кстати, я хочу сказать, что мы бороздили и флаг не спускали. У нас из будки флаг торчал, развивался в волнах, и прожектор светил. Мы плыли на глубине большой, со страшной силой, в винт рыбы попадали. Сзади только хвосты летали, и торчал флаг такой, и развивался, у меня съемка есть. И прям плыли. Что вот, расскажи все-таки мне о параде, о том, у кого у них сопит, поскольку пока мы там бороздили, вы сопели.
2: Мы хоронили.
1: А, да.
2: И при том вот там, вот где ты имел в виду. То есть очень многие выдающиеся деятели были при мне зарыты.
1: А то есть как бы все-таки ты больше на похоронах промышлял.
2: Ну а куда же деваться? Угу. Вот, потому что когда у них типа свадьба, да, вот они обычно нас не зовут. Вот, ну, потому что это как бы накладно.
1: Это во-первых, а во-вторых, они обычно зовут абхазских исполнителей, которые в чешках таких танцуют и бьют в бубны.
2: Вот, ну что должен заметить,
1: да-да-да.
2: Чем ниже званием, значит, клиент,
1: покойник,
2: тем да, его муторнее хоронить, потому что слишком любят его родственники.
1: Кстати, я вот заметил. Вот
2: хоронить капитанов, человек, вот просто замучаешься.
1: Тяжело уже.
2: Да.
1: Я хочу сказать, что вот еще такое выражение есть, ну, когда, например, ну, один человек сделал другому что-то такое нелепое, нелогичное и плохое, тот ему говорит, ну, ты вообще, типа, кончина наглухо. Вот так ему. Вот. И заметь, вот это выражение, типа, в связи с кончиной, вот оно как бы не младше полковника. То есть, например, вот мичман у нас кинулся, никто не сказал, что в связи с кончиной мичмана. Сказали, умер мичман-то. Вот. А вот если полковник бумер, сказали, в связи с кончиной, понимаешь, полковника. Мерзкое выражение, в связи с кончиной.
2: Да, он убыл.
1: Убыл.
2: Это у них практикуется, кстати.
1: Ну и что насчет вот этого капитана? Хороший был мужик-то?
2: Ну, судя по...
1: А, ну я понял, по шрамам на твоем лице, естественно, любить вот тебе нет резона. Да, ну так что значит на похоронах на Красной площади? Что читалось в глазах народа? Вот, как бы строй защитников Родины тут же стоит в ушах.
2: Кстати, да, да, да, да, да. Вот надо нам вспомнить, что сказал знаменитый философ Альфред Загу в своих исторических заметках. Дело в том, что у него же он оканчивал много факультетов, и у него был исторический, так сказать, период изысканий.
1: Это даже скорее такие у него были изыскания, это были путевые заметки на историческую тему.
2: Да, это как бы вот кого считать защитником Родины, было такое эссе. Да. И там он прямо говорит, что для него человек, заботящийся о чистоте Ниагарского водопада, является большим защитником Родины, чем вот эти пузатые дяденьки вот с погонцами.
1: Да, или, например, вот у нас в Сибири, ну, я же сам из Сибири родом, я родом из Сибири, вот у нас там заповедник сделан, где специально сохраняются барсуки. Там такой Матвей Тихонович Колыма, кстати, тут, понимаешь, фамилия у человека такая, еще дедовская старая, вот он этот заповедник содержит. То есть просто человек сохраняет поголовье барсуков
2: вот
1: в Сибири.
2: Вот он и защитник Родины.
1: Вот он настоящий защитник Родины. Потом еще я вот тут подумал, нонсенс, понимаешь, такой обнаружил я. Ведь в каком-то очень любимом всеми базитическими фильме один мудрый пузатый в Буденовке с большой такой звездой как бы говорит другому тощему, типа дарит ему красные штаны и говорит, есть, сынок, такая профессия, защищать Родину. Правильно, в принципе, если там это такая профессия, но ведь вот я, например, сейчас вот вышел, там говорю, помойте, там мне там полы, все там быстренько, они так это, ну, типа чайники, все быстро там раз-раз моют, ну вот новобранцы только набрали лысые, еще уши топорщатся, им же за это деньги не платят. А за профессию, если у тебя профессия защищать Родину, что это за профессию на 2 года? Нет, ну это... ладно, у меня-то три, надо это я на тебя намекаю.
2: Ну почему денег не платят?
1: Не платят.
2: Не платят. Да платят там.
1: Да вот... не платят. Ну, нам да? нравятся деньги, слушай, ты купишь на эти деньги 600-й Мерседес.
2: А зачем он в армии, он там не проедет, там танки вязнут.
1: Танки?
2: Да, потом что ты будешь по палубе на нем разъезжать? Когда бороздит, во-первых, он съезжает просто при качке с борта на
1: борт. Есть ли у воинов личный счет, куда им перечисляют деньги, чтобы, прибыв после отслужки, они могли купить себе и своей маме халат, например?
2: Ну, это же не общак все-таки, это же не тюрьма.
1: Ну, вот поэтому, говорю, значит, не платят. Так вот, насчет похорон.
2: А что ты так интересуешься? Есть клиент?
1: Даже если бы он был... Это за любую, так сказать, коммерческую сделку посредник должен получать деньги.
2: Ну
1: вообще, если хочешь, речь. Клиент будет. Клиента сделать можно всегда. Хорошо. Это к нашему Прохору. То клиентов есть... полон вагон.
2: Просто те люди, которые этим занимаются, я отвечаю за их квалификацию.
1: Угу.
2: Вот, вполне. То есть слезу выдавят.
1: Но все-таки о профессии вот хотелось бы узнать.
2: Защитник Родины.
1: Да, профессии защитника Родины. Вот есть такая профессия, сынок, защищать свою Родину, сказал вот тот тому. Вот, прокомментируй.
2: А от кого защищать?
1: Ну, вот это вот я и хотел услышать. Ага. Ну, татары-монголы давно сгинули, они, вернее, так сказать, вошли в генетическую уже агрессию.
2: С татарами тут вообще сложно. Вот... Да, вот они набегают, типа жгут все селения.
1: Девок насилуют.
2: Люди прямо от них защищают, эти рыцари.
1: Да вот, ничего они не защищают. Но они пытались там, и какие рыцари там, они косами бились в белых вот, рубахах.
2: Правильно.
1: И косами. Ну, имеется в виду этими самыми, которыми косят. А девки, у них уже татары наматывали на свои, значит, жилистые кулачки белокурые косы и прям тащили в сарай. Ну, что ты морщишься? Это же было правда. То есть он так ведет себя, кого-то я что-то говорю, неправду какую-то. Ты, наверное, кино не смотришь. У нас вот был там телевизор и масса видеофильмов.
2: В том-то и дело, что
1: да.
2: Ты воспитан на советских этих фильмах. На самом деле все было по-другому.
1: Нет, ну как же, подожди, а вот мне интересно. Вот ты отыграл на похоронах, вернулся в казарму. Знаешь, как стадо гнали в казарму. У нас у каждого хоть была своя там на подводной лодке кибитка, там заходишь, как нормально. Да. Вот. Нет, вот скажи, и что ты хочешь сказать? Что тебя там давали тебе кино Феллини, что ли, смотреть или что?
2: Кстати, да, у нас уже это была такая традиция. Вот, то есть специально взяли человека, у которого, ну это было давно, ну лет много лет назад, взяли человека, у которого был дома видюшник.
1: Вот.
2: И он был обязан, значит, при каких-то обстоятельствах, при отсутствии там очень строгого начальства, приносить его в армию.
1: Ой.
2: Вот. И делались прозвоны вообще всем, кому можно, отслужившим дедушкам, там, каким-то пенсионерам, старичкам, сверхсрочникам, которые были как бы симпатичным молодому поколению. Все съезжались смотреть вот эти фильмы.
1: То есть устраивали, скажем так, антисоветские посиделки.
2: В общем-то...
1: То есть это у тебя была, ты хочешь сказать, воинская часть продвинутая?
2: Ну, угу. С этого все и началось.
1: Так.
2: А что так?
1: Началось дальше. Дальше мне интересно.
2: Ну, я тебе могу, конечно, рассказать содержание.
1: Так нет, ну, ты нашим радиослушателям расскажи.
2: Не, ну все же видели «Остров дракона». Кстати, здорово там вот, когда он это самое на гвоздике, потом в кислоту его раз, да?
1: Так.
2: И потом вот, то есть все прям переживали.
1: Какие
2: вот,
1: ужасные.
2: А вы говорите, что у нас расистов много. Любят негров и жалеют их. Вот это был один из самых
1: печальных эпизодов. Не знаю, у нас вот на подводной лодке такого никак не было, чтобы на гвоздик в кислоту так пару раз морду набьют кому-то. Негров тоже не служил, цыган один служил. Цыган служил, нормальный такой, в общем-то, парень был. Вот, а в кислоту никого не совали. К тому же, вроде как, я представляю, что же творится в стройбате, если как бы у вас там как бы вообще человек с кличкой «Остров дракона». Что за буго? Это вот ты в армии был или в тюрьме сидел? Я что-то не понял.
2: А какая разница? Вот давай, кстати, выясним.
1: Философ,
2: какая разница? Нет, давай это выясним. Какая разница между армией и тюрьмой? Только там блестящих таких штучек на тебе побольше, вот и все.
1: В смысле, где?
2: Ну где у вас это все вешается?
1: В тюрьме ты имеешь в виду блестящих штучек побольше? Конечно, там браслеты разные, там еще, смотря где там. Если там, например, заставят...
2: Ну ты как устроишься, тут даже не, там не все тоже сразу. Вот, ты как себя поставишь?
1: Хорошо, в таком случае как бы губа, по-твоему, это как бы карцер.
2: Губа — это квинтэссенция всего.
1: Понятно. Значит, в следующий раз, когда, например, я приказываю там, ну, в хорошем смысле этого слова, девушке Прохор, говорю, выведи его за губу. То есть я скажу, выведи его за квинтэссенцию.
2: Нет, вот за губу это еще круче. То есть это уже губа, и потом откуда не возвращаются.
1: Послушай, на тебя бывало. Пришел тут и с испугом смотрит человек, давай дадим ему слово, он что-то сказать хочет, исполнить нам. Не против ты? Но даже если против, как...
3: Что такое за звуки, а?
4: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
5: Почему мы победили Юденицу, Толстяка и Деникина, хотя им помогали капиталисты всего мира? Почему мы уверены, что победим теперь разруху, восстановим промышленность и земледелие? Мы победили помещиков и капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое кровное дело. Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса, всего крестьянства проявили невиданный героизм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса храбрости, переносили неслыханные лишения, жертвовали собой, сгоняли беспощадных курников и трусов. Теперь мы уверены, что победим разруху, потому что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства также сознательно, с такой же твердостью, таким же героизмом поднимаются на борьбу. А когда миллионы трудящихся объединяются, как один человек, идя за лучшими людьми своего класса, тогда победа обеспечена. Недавно и прогнали шкурников. Все мы скажем теперь, долой шкурников. Долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, о подклинивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава.

0: маневры и всяческое такое прочее приравнивается к военному времени, поэтому расстрелы являются просто необходимостью. Как это происходит?
1: Ну, я понял твой вопрос, только он немножко изначально неправильно сформулирован. Подводный флот, как бы, не знаю, просто во флоте. За весь флот я, конечно, сказать не могу, но могу сказать так, что каждая подводная лодка в данном случае, это является совершенно отдельной такой индивидуальностью, как сказать, боевой единицей. То есть не то, что у вас там, например, там полк, да, там в полку кто там, рота и так далее делится. Там, например, по связи по полка можно было взять любого там из отделения.
0: Не,
1: там,
0: ну ты не прав, подожди, потому что на похоронах не бывает полков и рот. Там
1: ну,
0: бывает...
1: квартет, квинтет. Вот. То есть, например, ваш главный капельтмейстер, или как его, мог сказать, уволить вторую флейту, и всех увольняли. То есть, а подводная лодка, это как бы одна. Это
0: запас,
1: как бы...
0: при том, кстати. Это...
1: В запас. Да. Или в карцер. Там чистить ну, а что, музыкальные инструменты лодке-то? Других музыкантов, например.
0: А это почетно, между прочим.
1: Да?
0: Да, потому хорошо. Что...
1: Так вот, на подводной лодке-то, значит. Ну, да. Значит, подводные... На подводной лодке, то есть это как бы государство отдельное, которое уходит в рейд и плывет, там является самым главным командир подводной лодки. Как он решит, так и будет. С расстрелами, значит, могу сказать сразу, что... Не применялись расстрелы в силу того, что некуда потом девать тушку было. Это совершенно серьезно. Не в холодильник же, где хранятся продукты, там анчоусы и так далее. Естественно, как бы вот. Поэтому применялось, как правило, либо торпедирование. Это неоднократно показывали в кино. Ну, перед этим, конечно, гуманное как бы убиение.
0: Или просто под винт, видимо.
1: Нет.
0: Не бывает.
1: Под винтом,
0: почему? Кстати, это эффектно.
1: Под винтом что... рыбы. Там рыба, же рыба, да. И под винт как бы совершенно неудобно подсовывать. В торпедный как бы аппарат и пошел. Причем хочу еще сказать, что был промежуточный этап. То есть, например, когда у нас вот тот самый цыган, о котором я рассказывал, замечательный человек, он решил пожарить шашлык. Значит, оторвал от обивки там подводной лодки лист такого алюминия, положил его прямо посредине коридора. Ну, то ли там он, я не знаю, что-то... Ну, не в себе бывает давление там. Вот. И прям там дровишки какие-то разложил, и шашлычок начал там готовить. Вот. Его, значит, словили за это дело. И как карцер он просто неделю жил вот в торпедном аппарате. Вот, то есть, а потом там, ну, все, там же все продукты жизнедеятельности, то есть, как бы это карцер такой самый строгий был, вот, потому что на подводной лодке, как такового карцера, вот, его не существует, как он запихивает в торпедный аппарат, вот, а если уж совсем себя плохо ведешь, то и полетел.
0: Угу.
1: Да. Вот, вообще, на самом деле, выстрелы внутри подводной лодки
0: ну,
1: могут...
0: Ну, не чревато, это потому что да. В самолете
1: да,
0: там
1: да,
0: полетит.
1: Да, совершенно правильно.
0: Поэтому, когда вот угоняют самолет, да, в воздухе и грозятся из автоматов на части лет, то есть вы прям не верьте этим террористам, ну, не бывает такого.
1: Нет, ну, никто если не они, станет. Например, эти террористы, как бы, какого-нибудь героина много там уже попробовали или еще что-то,
0: то есть то ему не втолкуешь, конечно.
1: Не втолкуешь, он может начать стрелять, потому что головы уже нет на месте никакой.
0: А ну, лучше, да. В общем, тогда не спорить.
1: Ну, а как вот, мне хотелось знать, вот в музыкальных войсках, каким образом проводились экзекуции, расстрелы, еще что-то. Ну, например, вот известный же был случай, когда на параде Красной Армии один, кстати, вот твой коллега тоже на флейте играл, вдруг неожиданно сыграл, значит, посредине какого-то там красноармейского марша какой-то там кусочек похоронной сюиты просто. Это так всех расстроило вроде бы, но...
0: Нет,
1: но да какие-то...
0: Нет, это не так было. В общем.
1: Да. Ну, я не в подробности.
0: Был один марш, и там... просто люди как бы договорились, и они пели в одном месте просто «Йо-хо-хо».
1: Ага.
0: Вот все тысячи почти человек, ну, за исключением самых стойких ветеранов, они пели «Йо-хо-хо». И, ну, весь, конечно, оркестр расстреливать никто не будет, потому что некому будет просто сыграть это.
1: Угу.
0: Просто заменили марш.
1: То есть вот. Изменили.
0: Ну, другой был случай. Человек во время речи министра обороны.
1: Да-да-да. Был такой Грачев,
0: вот,
1: я помню.
0: Да. Нет, да какой Грачев? Там не было еще Грачева.
1: Нет, и...
0: Да, там не
1: а
0: было.
1: Я сказал
0: да,
1: Грачев
0: было.
1: Сейчас, да?
0: Да Грачев вообще это не...
1: А, подожди, Грачев это у нас на подводной лодке был один такой.
0: Ну вот.
1: Что-то Грачев... я просто в весь
0: нет,
1: воспоминаниях.
0: Это,
1: сегодня
0: нет,
1: такой
0: нет,
1: день, сам
0: нет,
1: понимаешь.
0: Там было кино такое, Грачев
1: ну,
0: называлось. Там они всех убивали, так, и так, играл так. Артист Филатов. Вот. Ну, а случай был такой, что просто вот он заслушался, речь министра.
1: Даже такой с усами, да?
0: Да, парень. Вот этот хороший человек. Вот. И он просто...
1: Говорят, кстати, он денег не берет.
0: Он просто тромбон уронил. Представляешь, вот перед мавзолеем...
1: Подожди, ты что-то там... пудаешь.

0: немножко. Давай так, по порядку. Во-первых, артист Филатов — это киноартист. Почему тут тромбон? Ты давай... То есть понятно, что как бы, когда играешь на духовых инструментах, очень давление.
1: А ты не знаешь, где он?
0: Ты успокойся. Давай по порядку.
1: Так.
0: Значит, тромбон.
1: Да, вот.
0: И мавзолей. И артист Филатов. Связь.
1: Нет. Да нет.
0: Ты как бы немножко...
1: С чего ты взял, что он служил во музыкальных войсках Филатов-то?
0: Ну, ты же сказал, что он тромбон напротив мавзолея уронил. Только что. Прям это прозвучало.
1: Ну что, это же не значит, что он там был.
0: Ну, то есть, как же он, что же там вышел, извиняюсь, погулять, что ли, просто?
1: А что, сколько людей гуляет возле мавзолея, хоть глазком взглянуть?
0: Ага, ну ладно, хорошо.
1: Вот.
0: А, ну и что там про экзекуции?
1: Ну все.
0: Ну вот они, значит, покричали, ого-го, ого-го, и полк расстреливать не стали, не расформировали. Вот представь себе, кстати, ведь есть же такое наказание, полк расформировать. То есть это самое, кстати, серьезное наказание для полка, и все, значит, посрамлены должны быть. Вот, если бы, ну, значит,
1: на самом деле это большая радость людям.
0: Ну, в принципе, да. Вот я только об этом и хотел сказать, что если бы это было в те времена, когда была еще белая армия, то все бы... А вся бы офицерская часть просто порубилась бы шашками, сделала психоракию.
1: Ничего подобного.
0: Да сделали бы, да.
1: Дело в том, что люди очень быстро поняли ситуацию, моменты, и они просто ждали, когда расформируют полк, чтобы отправиться в эмиграцию.
0: Ну, это было уже гораздо позже, а представь себе, что...
1: Ну, первые годы гражданской войны, конечно, там было повальное самоэкзекутирование белых офицеров, что, кстати, и позволило победить во многих битвах вот этим красным разутым войскам.
0: А вообще, вот я сейчас еще понял нонсенс 23-го, это такой же нонсенс, как 8-е. Вот, например, 8-е — первый день весны, да? Вот, а если выглянуть в окошко 8-го и посмотреть, то есть какая весна, все та же белая перхоть, валяется гад, какая-то, в общем-то, и бабам самим не радостно, никому не радостно, всем плохо. Также и 23-й, значит, день создания Красной армии. Но причем тут, получается, ведь тогда была Красная армия и Белая. То есть Белая армия всегда существовала. Значит, нужно, по идее, праздновать день рождения Русской армии. То есть если какая-то, значит, стайка оборванцев вдруг объявила себя армией, вот давайте мы тут сейчас, ты, я и Прохор втроем объявим себя армией.
1: Но для этого ты должен сочинить легенду, которая вот была вот насчет 23 февраля.
0: А, ну вот можно поподробнее легенде?
1: Ну, нельзя, потому что я пытался...
0: Ну и правильно, выяснить, не нужно.
1: Я пытался выяснить, вот в Институте военной истории есть такой специальный, у студентов, которые там учатся, вернее, как они, курсанты называются, вот, им про этот день вообще ничего не рассказывают. То есть им говорят, вы в школе проходили в 4 классе, у вас была линейка. Вот, вот вспомните, что вам там говорили учителя, и все. Вот, то есть это очень таинственный был день. Там вообще, может быть, ничего не было.
0: Не, ну как, вообще изначально ведь... Вот знаешь, почему комиссары ходили в кожаных всех этих вот таких штуках? Ну, там кожаные, там у них были штанцы, там трусцы, там и всякие кожаные.
1: Ну, стирать, потому что не нужно.
0: Нет, совершенно неправильно. То есть эта униформа появилась из-за того, что как бы посылали для именно летчиков, англичане послали вагон как бы для летчиков вот этой вот этих одежды.
1: Нарождающейся Красной армии.
0: Нет, это было гораздо раньше. Этот вагон был заторможен на одном из перестыков, потом, знаешь, красные туда пришли, смотрят эти шмотки, естественно, как комиссарьё, как самые такие алчные людишки, они себе это все и захватили,
1: притом,
0: и все ходили в коже.
1: Да,
0: а краги, они раздали своим личным шофёрам. Обрати внимание, ведь шофёры, очень редко шофёры, которые возили комиссаров, ездили в кожаной целиком одежде. Уж, а краги и кепка четко были кожаные, потому что кепок там было гораздо больше. В этом вагоне объясню, почему. Потому что кепки очень часто слетали с летчиков, поэтому на один комплект этих одежд приходилось по 5 кепок. Вот кепки раздавали кому попало. А представь себе, комиссар в крагах. Над ним же пол Питера умрет.
1: Что у него должно быть в руках?
0: Парабеллум, этот такой маузер с деревянным прикладом. Поэтому, как бы, они так и захватили. А как они придут потом в деревню, приходят, говорят, типа, нам сегодня вот там Ленин сказал, что Красная армия, типа, так уже имеет место, дескать, быть.
1: Так вот. Что вы скидываетесь?
0: Типа, нет, он не так. А те говорят, да нам, типа, пахать надо и сеять. Он говорит, а у нас сейчас там зерно собирается в фонд там наших голодающих, значит, детей. Значит, зерно забирают, те говорят, ой, а как же мы без зерна? А говорит, а чтоб без зерна, вот, то давай в Красную армию иди. И тот прям берет и идет в Красную армию тогда.
1: Ну да, вот она...
0: То есть ставили перед фактом, понимаешь?
1: Конечно.
0: Да. А другие, а там потом белые придут. То есть ведь известен факт, что где-то одна треть вообще крестьянства в целом, она служила в армии и постоянно мигрировала из белой, значит, в красную, из красной в белую. А знаешь почему? Вот это же даже показывали какие-то моменты, опять же, в тех же исторических фильмах, когда там погоны он сейчас то снимет, то наденет, то снимет, то наденет. Потому что главная идея все равно для умного человека была идея выжить, а не идеология.
1: Да, в армии тогда было выжить легче, чем, в общем-то, в тылу. Вот, потому что меньше как бы было расстрелов, опять же. Расстрелы проводились в основном среди мирного населения.
0: Правильно.
1: Вот, дабы высвободить. Ну, например, ну, приходит там вот конница, да?
0: Не, вот, нас прискачет.
1: Прискачет, да. Прискачет, вот да. В поселение. Да, ну, да, где да. Вот ночевать, да? Вот
0: все-таки
1: приходится.
0: Как коней надо еще кормить.
1: Вот, коней тоже. Кормить приходится, вот выводит за околицу. И...
0: Ну, это как бы один из аспектов. А другой аспект, вот представь себе, то есть, значит, комиссар пришел в этих там без крак, ну, в кожу. Типа, говорит, так-так, зерно отобрал, говорит, ступай в армию. Тот, знаешь, говорит, ну, ладно, я пойду в армию. Типа, а у него там жена осталась, там дети малые там в хате сидят. И он, типа, как он себя будет в армии чувствовать? Да, отвратительно. Там на него белые какие-то прут, которых он же не разбирается. Белые, это красные ему, то есть, ну, если он даже нормально. Да, такие же, как бы, типа, из соседнего села Миколка там какой-то, ему по барабану. Вот он, типа, еще думает, вот жинка моя там сидит. Вот, а тут, знаешь, как комиссар придет, после этого возьмет жинку, его раз покоцает и скажет, это дело рук там вот твоих классовых врагов. И тот уже мало того, что он возвращаться не к кому, плюс он еще и озлобленный,
1: дескать. Нет, ну там всегда, были просто наглядные уроки. Вот он берет Капенсанову жену раз там, да, и говорит, вот так с ней сделают твои классовые враги.
0: Да, или вот такие моменты проводились, типа, да, там мы с парабеллом шлеп, вот
1: а,
0: так
1: кстати, вот,
0: да.
1: Знаешь, какие,
0: а тот же доверчивый,
1: как, да. Какие мы письма слали девушкам, то есть, ну, не мы, а вот люди, которые...
0: Дедушкам?
1: Девушкам. Ага. Значит, берешь гуталин, опять так, же, так. Мажешь сапог, и вот к чистому, значит, пишешь письмо там, да, и вот так, раз, значит,
0: ой,
1: сапог,
0: тише,
1: отпечаток, вот, и пишешь стихотворение.
0: На сапоге, прям.
1: Нет, на вот
0: ну,
1: на ободке, да.
0: Это, да.
1: Не знаешь, какой?
0: Давай, нет,
1: когда
0: у нас сапог
1: сейчас,
0: не было
1: вот
0: во флоте.
1: Когда бы не сапог советского солдата, тебя бы сейчас имел солдат из блока НАТО.
0: Хорошие какие стихи, действительно ведь хорошие, да. Хотя я думаю, что ей бы было это приятнее. Ну да ладно.
1: А никто не пишет, тут без комментариев. То есть, если ты комментировал, это письмо, все же письма в армии читаются, есть целые специальные батальоны, перлюстрированные. То есть там вот эти бойцы занимаются тем, что они читают письма, которые идут вот из армии. И есть специальный особый такой батальон, который читает письма этого батальона.
0: Да, естественно, как бы контроль такой. А вот моряки обычно пишут письма на своих воротниках поношенных, вот этих. Запечатывают в конверты, в форме бандероли посылают. Девчонки просто усыхали, потому что, ну, представь себе, приходит там не на бумаге написано, там, да, из сапога никого нет, а конкретная неотъемлемая часть, на которой там чернилами написано. Я тут служу, там,
1: а
0: около курил, плаваю,
1: дескать. Что какие голубенькие занавески по всей деревне.
0: Да, кстати, типа, какая праздничная эта деревенька. А ведь понятно, там из этой деревеньки пришла разнарядка всех во флот взять. Причем, кстати, вот ты смотришь на меня, да? Я же парень видный, меня же по ошибке во флот взяли. Обычно туда берут маленьких во флот. Почему, ты спросишь? Вот, понимаешь, вот я здоровый парень, видишь, какой? Ну, сутулый. Потому что все время боялся головой об балки удариться. А маленьких там четко по размеру. Меня же должны были в десант сперва взять.
1: Зато вот, но я сейчас удобнее, только рад. Кстати, с якоря было вот этих ракушек счищать. Ты прям нагибался, я знаю.
0: Никто никого не счищал.
1: Ну, я видел эту фотографию, ладно. Ты прям такой в аксельбантах весь морских.
0: А, вот на что имеешь в виду. Так это же мидии. Их сейчас в ресторанах подают вам дурачкам тут за деньги большие.
1: Ты путаешь. Мидии — это вот когда пишешь, да, вот на компьютере. У тебя такой прямо это процессор, да, и миди-контроллер. Вот.
0: Так.
1: Вот. Так. А что ты сам, не заговаривайся. А у тебя нет этого
0: ничего. Да, у меня обычные ракушки мидии. Чертовски вкусные, которые мы-то ожарили. Действительно, кстати,
1: а
0: вот
1: ракушки,
0: это...
1: кстати, вот ты...
0: Подожди, ты сказал о якоре. То есть, действительно, шутки такие были. Типа, дескать, давай якорь точи напильником, да. Но
1: да нет.
0: Это же изначально, подожди, изначально. Ты знаешь вообще, что вот подводная лодка приходит из рейда? Даже песня такая есть. Подводная лодка приходит из рейда. Короче, пришла она. Ты ей под брюхо лазил?
2: Подводной лодки же нет якорей.
0: Подводной лодки.
2: Там поплавки.
0: Вот какой глупый человек. В подводной лодке нет якорей?
2: Там поплавок специальный.
0: Поплавок это...
2: Зачем ей якорь, когда она сама на дне лежит?
0: Подводная лодка на дне не лежит. Попробуй. Вот автомобиль сам стоит, а попробуй на ручной тормоз не поставить, а?
1: А я не ставлю никогда. Ты что?
0: Ну,
1: ты,
0: поэтому как... столько много ты... травм.
1: Правильно, ты да. По книжке учился эту машину водить и в ГАИ сдавать. На самом деле никто не ставит на ручной тормоз, потому что тросик он растягивает. А тросик полезная вещь в хозяйстве.
0: Ну хорошо, на скорость ставят. Какая разница? Вот. Также подводная лодка скидывает. Причем 4 якоря у нее. Вот выслушай.
1: А зачем 4?
0: Зачем 4? Потому что вот, если она будет лежать на дне, у нее будет один только якорь. Вот представь себе, ее вокруг этого якоря будет болтать. Ну, задница, почему какие слова? Задница у тебя, у подводной лодки. Подводной лодки корма.
2: Да нет.
0: Да.
2: Ну, корма, кстати, нехорошо сейчас вот употреблять при людях это слово.
0: Так вешают.
2: Короче, скажи, виляй кормой.
0: Тебе я скажу, так эфир закончится, скажу, виляй отсюда кормой. А сейчас я тебе хочу сказать, что 4 якоря, потому что если один, то она болтается. Вот знаешь, как...
2: Правильно,
0: как
2: и была пословица, когда... подводной лодки 5-й якорь.
0: Вот, ведь ты же все знаешь, как у подводной лодки 5-й якорь. А 4, они лежат одна на дне.
1: Мы же с тобой, не будем скрывать, я же все вот эти письма, которые ты мне присылал...
0: Подожди, я тебе должен еще сказать.
1: С этими, с Бакинами, я же сохранил, потому что это... Ну,
0: с чертежами. Не уже, сохранил, конечно, чертежи все, кальки тоже.
1: Нет, чертежи уже все там.
0: Ну, правильно, как я тебя и просил, молодец. Вот проверку, как я устроил. Так вот, ошибочное мнение, что она лежит на брюхе. Типа, легли на грунт, полная глупость. Если, например, тебя сейчас положить на грунт, у тебя вся спина будет в подтеках. И подводная лодка, она тоже на грунте не лежит. Ну, она может прилечь тогда там, ну, на полчасика, понимаешь? Ну, не больше. Вот. А так она, как обычно, ищет 4 подводных валуна. На каждый кидает по якорю и зависает на них. Понимаешь, дурилка? Потому что на пузе лежать, у нее же винт тоже. То есть, ну, как же она...
2: Ладно, а поплавки зачем?
0: А поплавки за тем, чтобы на плаву держаться. Когда она вверх всплыла, вот типа там воздухом подышать, моряки вышли, флаг почистить, понимаешь? А тогда одевают акваланги и спускают всех вниз чистить пузо ей. А вот на пузе это фотографии, это не аксельбанды на мне были, это шланги от акваланга разные. Это я счищал с пуза мидий на ужин.
1: Кстати, да. Я должен тоже рассказать о традиции вот именно перед дембелем золотить эти шланги или там никелировать, то есть кому как повезет. Вот, специальная была, кстати, ртуть вот у людей, да? Вот почему погибло. Почему погибла вот лодка «Комсомолец»? Там, потому что какой-то
0: дембель вылил химик.
1: Да, вот он набрал ртути, и все, все задохнулись прямо.
0: Ну, он просто слил ее не туда.
1: И шланги просто позабивало. Вот
0: да, нет, ну не так это все было. Он просто слил остатки ртути там в какой-то там в сортир в обычный, и там задержалось в этом в клапане немножко. Это все часто бывает, понимаешь? Вот. А что касается, как бы, дембель, да, для моряка, подводника лучше дембельский костюм, это акваланг.
1: А что вы делаете, кстати, вот когда вот ртуть, вот вы как?
0: Ну, это же не каждый раз это такое бывает. Как бы это один раз какой-то нашелся там.
1: Ну, ты же тоже сказал, что это часто бывает.
0: Ну, почему я сказал, что это часто бывает?
1: Ну, и изредка.
0: Ну, а как думаешь, может быть на подводной лодке с названием «Комсомолец»? Вот ты вот подумай, вот ты взрослый парень сидишь.
1: Ну, и что?
0: Ну, у нас-то лодка подводная называлась «Кировец».
1: А с Кировцем
2: у вас всегда было.
0: С Кировцем все нормально. Кстати, это единственная подводная лодка.
1: Ничего подобного, не может
0: ваша лодка... Ее продали, ее сейчас продали в Японию на металлолом.
1: Не может называться Кировец, потому что...
0: Ну, она называлась, я-то служил-то уже 15 лет назад.
1: Кировец, когда это трактор? Это же постоянное судилово было бы между армией и заводом.
0: Да не было судилово. Просто...
1: Ну, нельзя, чтобы одним названием называлось...
0: Кто тогда собирал?
1: Назовешь альбом там, например, это самое, I'm Bad, да, или как у Майкла Джексона, и тебе сразу придется с ним судиться.
0: Да, а была такая традиция очень хорошая в те времена, когда, например, творческий коллектив одного завода, он переписывался, скажем, с воинской частью определенной. А-а-а. Также у нас подводная лодка, она была подшефной от Кировского завода. И на Кировском заводе работали-то так называемые девушки из окрестных деревень.
1: Они монтировали.
0: Монтировали,
1: трактора,
0: да, там красили в покраске. Вот они переписывались с нами. То есть мы как придем из рейда, они нам слать давай. Мы в каком-нибудь Свердловске всплывем. Вот. А они нам прям слать, и мы им слать. Поэтому Кировец так и назвали. И, кстати, между прочим...
1: А почему же тогда не Кировка? Потому что они же в благодарности назывались Кировец, да?
0: Ну ты что? Кировка, Кировка это как бы...
1: Это то, что вы готовили.
0: Ну, конечно, вот, конечно. Это фирменное блюдо было, и нельзя было. Все равно, что там солянка назвать подводную лодку.
1: Да, кто так делает.
0: Да.
1: Слушай, а какие вы пели вот песни?
0: Песни?
1: Да. Потому что есть вот фольклор там артиллеристов, да?
0: Ну, есть, вот. Есть.
1: Они, кстати, вот как бы иногда делятся своими текстами с танкистами. Вот, потому что у тех не хватает, у них шумно все время, да?
0: Шумно.
1: И вот они просто, ну, просто не напишешь, там трясет все время, не запишешь, да? И вот приходится как-то делиться.
0: Ну, вот, в принципе, песня, я сейчас вспомнил, такая подводная. Вот, как бы, пойду-ка смажу я торпедный аппарат, не хочешь ли со мной пойти ты, брат, ну и так далее. То есть песен очень много было фольклорных.
1: То есть у вас все-таки братство вот считалось, да?
0: Ну, как...
1: Или это было только внешне, официальная такая
0: конечно,
1: оболочка?
0: Конечно, конечно. А так, на самом деле, как бы любви взаимной не было. Ненавидели, наверное, друг друга. Представь себе, уходишь в рейд на полгода. Полгода ты вот... Ну вот представь себе, вот, например, мне из-за полгода видеть тебя. Да, вообще, то есть ни из-за денег, ни из-за чего плывешь там. Вот, ни иллюминатора, ничего там. Один там раз, может быть, в месяц плывешь там кислорода, там до рогушек похавать. Все. Вот, и одни и те же рожи, конечно, там не особой, особой любви не было. Ну, так же, как у тебя, я думаю, тоже вас же загоняли вот в барак там, и вы флейты там дули в эти, тоже ужасно, конечно. Да.
1: Ну, а вот было ли уединенное одиночество на лодке, чтобы там можно было вот отдохнуть?
0: Конечно. Для этого нужно было вот лист отодрать, шашлык пожарить, и тебя вот в торпедный аппарат на 3 дня там поселили. И вот
1: то есть некоторые... не каждый удостаивался это?
0: Ну, почему? Каждый, кто догадывался как-нибудь выступить грамотно. Вот. Ты мне лучше расскажи, вот почему сорвалась та вот уникальная затея взять с собой на подводную лодку, на как бы один из симфонических оркестров, чтобы, так сказать, была музыкальная подводная лодка.
1: Почему сорвалась?
0: Сорвалась.
1: Мы купили просто другую лодку, и все, я весь оркестр там плавал. Всплывающий, так сказать, симфони назывался. Вот. В самых неожиданных местах. Вот. Но об этом уже, кстати, говорилось.
0: Ну, я помню, то есть, как бы, по-моему, около Нидерландов она всплыла, все вышли и как начали там дуть во всякую медь. Да. Это было такое.
1: Ну, правда, бывали казусы, то есть они не распознавали, там же ноты не нарисованы на лодке.
0: Вообще никаких.
1: Вот. И поэтому, когда она всплывает, то тут же ультиматум прям этих рогатых понавешивают на тросах, да, и прям играть боялись, потому что они же не только, они же от резонанса взрываются.
0: Да вообще, конечно. Кстати, вот я хочу сказать, что вот блатной ты.
1: Ну,
0: не, ну в том смысле, что вот смотри, вот ты по профессии военный музыкант.
1: Здрасте.
0: Ну, здрасте.
1: Ты скажешь, ты
0: защитник. Ты еще скажешь, здрасте, посрамши.
1: Чего это взял-то?
0: Как что взял? А куда ты выходил сейчас? Мне тут приходилось тут песни как долго ставить. Я вот что хочу... Вот что хочу тебе сказать, ты исполнить. То есть ты, короче, военный музыкант. Ты, значит, до армии занимался музыкой, в армии занимался музыкой, так сказать, повышал квалификацию, вернулся, тоже занимаешься музыкой. То есть ты как бы обрел широту какую-то, наоборот, взглядов на музыку. Так, военный шофер, предположим, он до армии на тракторе работал, там в армии он там водил грузовик, вернулся сюда, стал там каким-то шофером, он там ездит, работает в такси, ну и так далее. Да? Даже там танкист, тот имеет навыки какого-то механизатора. Вот. Поэтому получается, что вы таким образом служили в армии, продолжали тем самым набираться опыта в дальнейшей мирной профессии. А вот скажи, у меня что, своей подводной лодки нет? Где мне из торпеды сейчас стрелять? Вот я вот тут вот что, куда мне приложить? То есть, получается, 3 года я занимался тем, что в мирное время не могу. Понимаешь? Ладно, хорошо. И если бы меня научили хоть стрелять там из Калашникова, я бы мог тут чем-то заняться. А где торпеду я тут? Что? То есть, поэтому я сказал тебе, что вот ты блатной получается.
1: Ну да, тебе приходится только это самое, утешать себя воспоминаниями, как ты круто смазывал торпеду, да еще и самому оставалось. Вот.
0: Вот, вот видишь?
1: Единственное, да, ну я тебе сочувствую, кстати.
0: И не только торпеду, а стенки вот этой самой.
1: Это тоже важно.
0: Тоже важно.
1: Вот, потому что разной густоты смазка, она может ведь затормозить. Вот как вот, когда складывают кларнет, да, там же тоже смазывают эти цапфы, которые соединяющиеся части.
0: То есть, вот. Как бы, чтобы...
1: Да. Да. И вот прям знаю кларнетисты вот этих же, как собак нерезанных обычно в армию, вот они прям собираются и говорят, ты какой мазью смазываешь? А ты какой? А густота? А вот за... дай понюхать. И прямо вот они это самое делятся опытом. То есть, это очень важно, кстати, чтобы кларнет не распался на морозе.
0: А вот я, кстати, знаю, что самая универсальная — это лыжная мазь для всех вот таких средств. Даже некоторые автолюбители сейчас вот в масло добавляют лыжную мазь. Просто ее растапливают специально в ложечке, доливают в масло, там, в тосол. В общем, в любую, можно в любое место, там, в бензобак, вот я что-то слышал, вот, говорит, очень помогает.
1: Ну и что? А ты меня спрашиваешь?
0: Да.
1: А у меня машины нет, я же не знаю.
0: А, ну да, да, я что-то забыл. Ну вот, так что мы пришли к выводу, что, короче, в самом незавидном положении находятся те, кто... Там пехотинцы гуляют, так?
1: Да, они, кстати, хорошо дышат. Учатся этому.
0: Да, там десантники учатся там бить морды, скажем, тоже. Это иногда бывает полезно. Там.
1: Или прятаться под листву.
0: Да, что, кстати, вообще незаменимо, когда за грибами ходишь, к примеру. Это вот просто необходимо очень часто. Так, вот. А вот нам, подводникам, вот ты что на меня выставился? Ты
1: а ставил? Я придумал, да. Кстати, можно вот, производить чемпионаты по подводному ориентированию. То есть ты прям ныряешь своим дембельским аквалангом и пытаешься настроиться на какую-нибудь радиостанцию. Нет,
0: ну тут же опять хорошо. То есть ты пойми правильно, что не путай водолаза и подводника. Профессия водолаза нужна. Например, там в Сочах после купального сезона там утопших там вытаскивать, поднять и так далее. Это всегда
1: полезно вот для экологии. Очень
0: да,
1: хорошо.
0: Да. А вот именно как бы вот, торпедист-подводник, где он может в мирное время себя приложить?
1: Ну, это я сейчас еще подумаю.
0: Ну, ты пока, собственно, подумай, а мы-то послушаем сейчас умнейшего человека, если ты не против.
3: Рабочие египтяне, давайте нам для управления страной, для улучшения хозяйства, честных, преданных советской власти, беспартийных работников. Для советской власти необходимы честные и преданные беспартийные работники. У партийных одних недостаток. Здесь партийных рабочих крестьян здесь очень и очень много таких, которые отличаются честностью и способностью вести дело управления и дело хозяйственное. Например, наладить кустарные предприятия, наладить в кооперативе правильное распределение продуктов, улучшить дело кустарного, питание и так далее.

0: Исполни-ка мне, пожалуйста, вот такой сюжет. Вот мы сейчас прослушали пьесу. Пьесу, из которой прям такой брыжет, такой добрый, хороший пафос. Вот, но я почему-то не слышал, чтобы подростки в подъездах через какие-то магнитофоны слушали вот песни такого содержания. То есть не мог бы ты, как музыкант музыканту, как подводник подводнику и пехотинец пехотинцу с десантником, объяснить мне, исполнить композицию, так сказать, целесообразности создания вот этого произведения? То есть, видимо, были затрачены, судя по всему, гигантские средства. Я слышал, там огромный хор мальчиков и девочек, там масса симфонических музыкантов. Видимо, кто-то писал, есть автор текста. Я вот вначале у тебя о нем спрашивал, но ты вот после той травмы и сегодняшнего покуса в метрополитене...
1: Не, ну просто не там... надо об авторе. Я...
0: Ну ладно, ну, ладно, об авторе не будем.
1: Я о покусе пор... тоже я, не будем. Я с тех пор пишу просто под другие тексты, немножко по-другому делаю все эти вещи, и поэтому не надо это вспоминать, тем более, что но, ситуация...
0: Что сподвигло тебя вот на написание этих текстов и этих
1: ораторий?
0: А это был, ораторий,
1: был такой как бы конкурс так, вот, среди представителей нашего вот этого военного коллектива. Вот кто напишет лучше всех песню, тому вот дадут...
0: В красную флейту.
1: Нет,
0: а скажи, пожалуйста...
1: Нет, нет. Ну, неважно.
0: Это... Вот, что за дети? Это дети офицерского состава пели, я так понял?
1: Это дети вообще всех...
0: Полка, так сказать.
1: Почти да.
0: То есть дети вот. Полка.
1: И смотри, какая ситуация возникла. То есть вполне официальная запись... При наличии многих конкурирующих сторон в смысле авторского права, я ну, как текстовик и аранжировщик в какой-то степени, я аранжировал все как бы гармонические проклады этого произведения.
0: Вот, ты то попроще, участвую... пожалуйста, выражайся, я как торпедист смутно выражаюсь, потому что гармонически у меня почему-то ассоциируется с гормонами, и у всех наших радиослушателей
1: правильно.
0: Тоже. Ты как бы вот все-таки
1: вот
0: так...
1: Ты меня
0: типа...
1: не сбивай, потому
0: да,
1: что
0: прости,
1: я
0: пожалуйста.
1: Это самое, очень сложную должен описать ситуацию. Кто-то аранжировал басовые проходы. Ага. Тот вот эти тын-тры-ды. Вот. Это были совершенно разные люди.
0: Тын-тры-ды мне больше всего
1: да,
0: понравилось.
1: Да, да.
0: Ты передай им от меня рукопожатие морское.
1: Это вот так вот, да?
0: Да,
1: ну,
0: да, да.
1: Короче,
0: якорьком.
1: Короче, потом эта ситуация осложнилась тем, что многие стали претендовать на гонорар за вот эту запись.
0: Угу. Вот. То есть вот как люди в армии служили, а? Пока мы бороздили. Нет. Ну, извини, да. То есть речь идет о гонораре. А что дети-то?
1: А дети это все спели. Это вышло ограниченным тиражом, так как все-таки не поделили вот этот куш.
0: Ага.
1: Вот. Вышел этакий советский бутлик,
0: о-о-о.
1: Который не очень-то встретишь и вообще...
0: В магазин.
1: Ну, да. Но...
0: Интересно,
1: запись
0: распродался тираж?
1: Распродался, потому что
0: ну,
1: каждый грудничок купил своей маме в подарок эту пластинку.
0: Получилось
1: и говорил, мама, вот слышишь вот это попискивание? Это вот я.
0: Ну вот практически, как ты сказал, слышишь, вот из пяти флейт я свою узнаю.
1: Я узнаю, конечно, свою.
0: Да. Ну то есть как бы вот такая, понятно. Понятно. И то есть тысяча была...
1: В общем-то, государственные деньги зазря не потратились.
0: Просудился.
1: То есть музыканты вернули государству то, что оно потратило на запись вот этого всего, как, да, вот этого.
0: Понятно. Вот, ну, скажи, вот огромное количество калорий и килокалорий организмов здоровых, молодых, так сказать, мужиков там тратится на, в данном случае, вот, на создание оратории, там, в случае с подводной лодкой на прочистку торпедного аппарата, который, кстати, за все время плавания кировца ни разу не выстрелил. Ну, не потому, что там его заклинило, а потому, что просто не по кому было. Вот. То есть весы-то чё?
1: Ну, и как всегда. То есть если ты нарушишь какое-то соответствие, что думаешь, они там не писали ораторий? Они же тоже следят, что у нас делается. Они со спутников там, все это, с жучков, они снимают всю эту продукцию, которую... Они измеряют ваши торпеды, но они же прослушивают наши вот эти ораторические, патриотические записи и следят за уровнем. То есть, если они там что-то упустят, да, вот не запишут во славу там техасского особого отдела, да, вот, и тогда нарушится вот это равновесие, которое ты показывал, весов.
0: Как-то что-то очень сейчас сложно выразился.
1: А что ты думаешь,
0: я...
1: просто?
0: Ты мне вот расскажи, вот приходит молодой оркестрант военного оркестра.
1: Куда?
0: Поступил на службу.
1: Куда?
0: Ну, прям в полк военных оркестрантов.
1: Ну, как он поступил? Его забрали, забрили так же, как тебя.
0: Да, меня, и кстати, не брили. Я,
1: такой был.
0: Да, так что это после того случая еще до армии. Ты мне вот скажи, о чем.
1: Также сняли домашние. Вот мамы же обычно наряжают своих, да, детишек.
0: Мама у каждого разная. Например, у нас один вот, тот же цыган, его нарядили зайчиком.
1: Правильно. Да. И его так там ободрали, я знаю, вот ваш.
0: Ну, какие слова прям при меня это ободрали, что же это такое?
1: Нет,
0: ну... Ты мне скажи, пожалуйста, все-таки...
1: Какой ты был нарядный, когда ты уходил. То есть ты прям лучше одел, да, чтобы с девушкой пойти в это самое, на сборочный пункт и...
0: Ну, не пойти, а приехать, скажем, на автомобиле собственном дорогом.
1: Да.
0: Ты давай по порядку там все. И не с девушкой, а с кучей девушек, скажем так.
1: Да,
0: ты мне расскажи, как тебя в армию провожали, давай. Исполни нам такой сюжет.
1: А меня не провожал никто.
0: То есть взял флейту под мышку и попылил.
1: Ну да.
0: Понятно. Вот припылил.
1: Я прям еду,
0: что сказали товарищи твои будущие по нарам, по армии? Типа говорят, дескать, сыграй-ка нам, брат, мурку, например, или что?
1: Ничего, они сняли.
0: Вот я, например, пришел, у меня первый вопрос был, где таких девок взял, за сколько автомобиль купил. А что у тебя первый вопрос, который тебе задали твои товарищи по армии, вот новые?
1: Ну вот они попросили меня сыграть.
0: Так.
1: Вот они очень внимательно слушали.
0: И слезы лились.
1: Слезы, да. Вот. Ну и все, так пошла служба потихонечку, так помаленечку. Вот, форму научился шить. Там же не все сразу. То есть ты думаешь, что у вас там во флоте дают робу, да, с номером, как у уголовника на левой груди, да? Вот. А в оркестре ничего подобного. Ты должен сам пошить себе. Вот.
0: Одежку.
1: Одежку. При том, чтобы это со сцены смотрелось. То есть, считай, наша военная вот эта амуниция, это было все равно, что фраг там Рихтера. Это не просто, а чистить его...
0: Или парик Баха. Ты скажи-ка мне вот что. Вот ведь существуют же как бы и военно-морские оркестры.
1: Да.
0: Вот как взаимоотношения?
1: Вот там они шьют себе без козырки.
0: Нет, а вот прямо... взаимоотношения, как, скажем, между СС и гестапо, или как? Или как между, скажем, милицией, муниципальной милицией. Вот у обычных военных оркестров и у оркестров военно-морского флота. Вот кто лучше дует? И чем-то вот... То есть непонятно
1: его
0: плачь.
1: Я не могу сказать, потому что в Москве нет военного оркестра, там же нет моря.
0: Нет моря.
1: В Москве, и
0: так вот объясни, а зачем ты отделаться морской оркестр?
1: Вот, а он где-нибудь во Владивостоке существует. Когда они... Вот вы когда прибороздяете...
0: Прибороздили, да.
1: Вас
0: нас встречают всегда, да. Встречаю, кстати.
1: Вот они, кстати, ну, они же как бы чувствуют свое, ну, перед вами немножко неудобство, что вы бороздите, а они дудят.
0: Такой комплекс неполноценности.
1: Да, и они уже ждут, там, готовят для вас.
0: Послушай, а вот я слышал, что от тебя же, так сказать, в кулуарной беседе, что у вас как бы... Один из музыкантов вашего оркестра написал заявление с просьбой перевести его именно на подводную лодку. Вот чем это вызвано? Может, тяга к технике? Вот. Причем, по-моему, он тоже играл на флейте. Ваша флейта же очень похожа на подводную лодку. Помнишь, я у тебя-то, когда мы шутили, отобрал ее и так пустил ее прям в воду. Она так вдруг прям только пузыри из всех. Ты еще очень обиделся. Вот. Пришлось там ее вылавливать.
1: А ты знаешь, кстати, вот подушки из чего делают на флейте, которые затыкают дыры.
0: Я думал про спальные. Я что-то рассказывал историю, кстати, про спальные подушки, когда одна купила подушку спальную, да, а там вместе с перьями курица еще прям дохлая, забыли ощипать, наложили. А вот на подушечке, вот ты говоришь, флитовые из чего?
1: Да.
0: Из мозолей.
1: Ну, почти так. Из рыбьих внутренних мозолей.
0: Ну, вот это интересно. Я просто...
1: А что интересно? Это элементарно. Вот берется рыбье тело,
0: так.
1: Изымается вот это все изнутри. И там такой, вот такой, знаешь, что мальчики любят хлопать их так вот.
0: Знаю.
1: Наловят рыбу и так хлопают.
0: А еще жарят их эти вот, кто кирят, любит из вобла достают и жарят на спичках.
1: Да нет, жарят это молоки такие.
0: Какие молоки? Молоки это у селедки. Я тебе говорю, как вообще как волк вообще морской.
1: Молоко, ты ел там, слушай, только ракушек.
0: Значит, молоко, вот смотри, подожди, так, давай разберемся в порядке. Давай. Есть молоко, есть икра. Икру несут самки, а молоко — это то, чем оплодотворяют самцы селедок, самку селедки. И, пожалуйста, не спорь. И жарят не молоку. Молоку так достают, кладут и под водку едят. Молоко — это белая такая, фу, прибамбаса совершенно. Вот. А то, что вот жарят на этой, это чтобы рыба всплывала. Вот как у подводной лодки тоже есть там воздушный.
1: Ну а что ж там жарить? Ты же не будешь жарить.
0: Вот он скукуживается, и получается такой типа паленого такого вкуса. Вот Прохор часто так делает.
1: Вот, что, вкусно?
0: Да я не пробовал, но вкусно. Поэтому ты, наверное, это имеешь в виду.
1: Не знаю.
0: А если их не жарить,
1: то лучше расскажи. Вот точно, вы, да, же в основном осьминогами питаетесь.
0: Когда... Нет, это полная ложь. Что, полная ложь.
1: Не правда?
0: Мы питаемся продуктами, взятыми с берегов. Исключительно. У нас очень хорошее, кстати, питание. И после каждого заплыва у нас санаторий с баней, там, в общем-то... Ну, я так говорю об этом, как будто прям сейчас я кого-то плаваю, у меня тут санаторий. Сейчас-то жизнь сложнее, чем тогда. Так что, понимаешь,
1: думать... Ну, тогда, да, за тебя все придумали.
0: Правильно,
1: да.
0: Ты сплавал, приплыл.
1: Как написано так, сплавал Санек, значит, санаторий.
0: Санек сплавал, СС. Поплыл в этот самый, в санаторий, ССС. Это значит, Санек сплавал, в санатории был. Знаешь, палочка стоит, значит, дальше плывет. То есть пишется СССП. Значит... Что-то, по-моему, он как-то что-то не в себе сегодня. Ладно, ты давай все-таки расскажи о клапане. Вот мне очень интересно. Вот о флитовом.
1: Какой клапан? Я тебе что, механизатор, танкист, что ли?
0: А кстати, если тебе танк порушат, починить сможешь?
1: Починить?
0: Да, скажут, вот танк стоит, не работает, ни дуло не шевелится у него. Там... Вообще скажут.
1: Не, ну тогда зачем ему чинить? Его лучше все утилизировать.
0: Ты мне скажи, где у танка маслофильтр?
1: У них нету масла. Они же, так сказать, там совершенно другая технология. Там все солидольное. Вот, то есть там настолько такие массивные рабочие части.
0: Представляю, как сейчас танкисты просто там... Придется просто не менять им. Да-да-да, давай продолжай.
1: Просто не в танке, ты че?
0: Танкистам, которые слушают тебя.
1: Как они слушают? У них наушники настроены специально на командира.
0: Ну...
1: Ну, какой, ну, они,
0: дальше про
1: какой
0: солидол.
1: Чё солидол-то?
0: Ну, солидол. Ну,
1: смотри, если у тебя на подводной лодке, там очень тонкая механика, да?
0: Тончайшая.
1: Там отверточки, прямо вот очки ими чинить можно. Вот. Хотя на подводной лодке не берут людей с очками, потому что они застревают в скафандре.
0: Во-первых, обычно. Да, во-первых. А во-вторых, вот. Во-вторых, это опасно, потому что как бы если очки снимаются, то коридорное пространство кажется длиннее или шире. И как команда тревога, ведь все начинают бежать в одном направлении. И бывает, что в поворот не вписываются. Как бы вот после там определенной наработки решили не брать. Или он бежит дольше, чем надо, или сворачивает раньше. Ну, а за этого затыр происходит, падение.
1: А за потевание тушит. Очков, это же бич подводной лодки.
0: На подводной лодке никто не потеет.
1: То есть там сухой климат.
0: Вот именно дело не в этом. Это, кстати, парадокс вообще, парадокс подводной жизни, жизни подводников. Это замечено было давно, что такого понятия, как потовыделение, на подводной лодке вообще не существует. Ну, то что... есть то ли организм ничего не выделяет.
1: А это не приводит к атрофации потовых желез, потому что, ну зачем они нужны?
0: Нет, это потому что когда мы всплываем, то есть где-то буквально за полчаса весь этот пот и выходит, который накопился.
1: Угу.
0: Да.
1: Это же ужасное зрелище. Это
0: же ужасное. Наоборот, кое-кому нравится. То есть, во-первых, видно, что ребята... Ну, понимаешь, вот только поднимаешься наружу. Тут вот мне написали...
1: Парантик написали. Дай почитай.
0: Ты какой-то правда...
1: Что?
0: Это как кошмар, правда. Невежливые у нас сегодня зрители.
1: Что?
0: что же это такое? Да, так вот. И прям поднимается такой, и весь потный, говорит, да, он хорошо служил родине. Так что все нормалек. Кстати, еще хочу сказать, что знаешь, вот что самые экономные в армии, да, это все-таки вот подводный флот. Знаешь, объясню почему. Потому что там не нужен бинокль.
1: Ну да, это очень дорогостоящий. Даже, очень кстати...
0: дорогостоящий.
1: А что, в оркестровой службе тоже бинокли не нужны?
0: Нужны.
1: Да
0: нужны.
1: Не надо там бинокли.
0: Нужны.
1: Там лупа нужна.
0: Слушай, бинокль нужен, я объясню зачем. Чтобы видеть, как приплывает или, ну, чаще приплывает но объект, это... для которого нужно сыграть тушь или гимн Советского Союза.
1: А при чем тут? Это только морскому оркестру. Там один бинокль на всю военную оркестровую службу.
0: Если, например, Грачев приехал на поезде из Владивостока, самый главный в оркестре стоит на этой вышке, смотрит в бинокль. То есть один бинокль всегда.
1: Ничего подобного. У Грачева, кстати, вот чтоб ты знал, там наш специальный оркестровый вагон. То есть это все возит за собой.
0: Послушай, это ты это говоришь...
1: Нет, это солидно. То есть министр обороны приезжает так со
0: я
1: своим...
0: Я не этого имею, нет, Грачева.
1: А, ну да.
0: Другого совершенно. Ну, тут, да. Естественно, ясный перец. У него под фонограмму все шло.
1: У кого? У министра или у этого, который белобрысый такой был?
0: Нет, у министра, естественно.
1: Министр вообще музыку ненавидел, чтобы ты
0: знал. Белобрыс, он, кстати, был не Грачев вообще. Угу. У него его Элла звали, он был прибалтиец.
1: Ну, кстати,
0: депортированный.
1: Ну, кстати, потрясающий меломан. То есть у него огромная коллекция военной музыки всех времен.
0: Но торпедист никакой, я тебе скажу.
1: А нельзя совмещать две эти вещи.
0: Кстати,
1: вот ты в музыке не смыслишь явно ничего.
0: Ну правильно, зато я меньше всех плевал из флейты жеванной бумагой. То есть, помнишь чемпионат, так сказать, по флейтовому дартсу?
1: Ударцу?
0: Дартс. Игра такая есть. Ударцу. Дартс флейтовый. Когда берешь, жуешь бумагу и в специальную фу, сквозь флейту, и она летит бумага
1: какая
0: и шлепается.
1: Какая ты сквозь флейту? У нее дырки, дырка сбоку у флейты-то.
0: Какая дырка? Это приблуда-то вынимается.
1: Что-то вынимается. Это гобойные, тьфу, дартс ну, называется.
0: Подожди. Габойный — это, так сказать, крупный калибр.
1: Нет, наоборот, крупный калибр.
0: Подожди.
1: Да нет, ну
0: что
1: ты споришь-то?
0: Вот когда ты вынимаешь ту, куда дуешь, ты хочешь сказать, что ты не можешь как в подзорную трубу во флейту, что ли, смотреть?
1: А зачем мне, во-первых, смотреть? Я и так все вижу.
0: Послушай.
1: Мне вообще лупа.
0: Флейта — это, я тебе скажу, это такая трубка,
1: ну.
0: Правильно? Сквозная, у которой проделаны еще
1: дырки. Ничего она не сквозная. Она не сквозная. Как стартовый пистолет. Знаешь, так. Вот стартовый пистолет, у нее дырка вверх. То есть им нельзя человека застрелить, направив на...
0: А если вынуть вот эту штуку, у которой дырка вверх?
1: Тоже, это уже не флейта будет.
0: Так правильно, вот мы из этих стреляли.
1: Ничего подобного такого не
0: да
1: было.
0: Да как ничего не... Ну, когда
1: потому
0: лично
1: что...
0: стрелял, он говорит, ничего подобного
1: потому
0: не было.
1: Не можешь, что же... Ты не можешь стрелять, да. У тебя столько пальцев нет, сколько на дырок заткнуть, чтобы она была как бы герметичной.
0: О, боже, да, он
1: ничего не понимает. У тебя вся бумага разлетится по сторонам.
0: А изолента зачем? Изолента зачем?
1: Она же намокает на подводной лодке при погружении.
0: Что же подводная лодка? Это в санатории мы забавлялись. Там же отдыхали ваши эти оркестранты, приехали. Тоже в этот санаторий там и Грачев тоже приезжал. Мы после всплытия туда, у меня еще стоял ССС. Дескать, сплавал там, приплыл, дескать, в санаторий. А эти приехали его встречать, он тоже сплавал. И типа там... Играли мы.
1: Ну да, у них, кстати, было вот когда предвыборная кампания министров обороны, они прям снуют, где не попадя, погружаются там,
0: вообще
1: прям
0: там
1: летают куда-то, да?
0: Кстати, один вот так и царство ему небесное, его сейчас редко упоминают. Погрузился, короче, не в акваланге, а в такой вот хреновине, типа, ну, есть такое понятие акваланг, да, mm-hmm. Есть понятие маленький водолаз, ну, это типа, а есть понятие БВ, это, знаешь, большой водолаз, это на цепи спускают такое чучело здоровое.
1: И там можно несколько человек сразу погрузить.
0: Ну, очень тощих только, а так у него такое окошечко здесь, иллюминатор, там все, и он такой, типа, там даже сам шевелиться толком не может, вот его, короче, спустили, а потом его оппоненты его там оставили, он там орал, булькал, булькал года два, пока кислород
1: ничего
0: не подобного. Кончился.
1: Нет, но дело в том, что было... все, они
0: защищал
1: все,
0: Родину,
1: нет,
0: кстати.
1: Они все сваливают на оппонентов, ты его заметь. Чуть что не так, просто...
0: Так он-то свалить ничего не мог, он булькал только.
1: Он с дуру просто в своей фуражке вот этой аэродромной, знаешь, вот они в Азербайджане шьют такие фуражки.
0: Любили, да.
1: И она просто, там же положено на клапан давить, чтобы дышать, да, а фуражка не давала человеку. Вот она вся намокла, то есть он так вспотел, что фуражка прям намокла.
0: Еще я так представляю, вот он там смотрит, там задыхается, и рыбы целуют его в иллюминатор. Последнее, что он видел, целующие его рыбы.
1: Но я не думаю, что он это мог разглядеть, потому что там затуманивание сознания.
0: Ну, там, да, копоть всякая, да.
1: Да. Да. А потом, когда они целуют, там очень запотевает тоже все это.
0: Ну, вот, кстати, это вот такое о дружбе между классическими музыкантами и военными и моряками-подводниками. Да, то есть, кстати, ведь каждая часть, каждый род войск, да, он ведь как хочет. Он хочет, чтобы именно его представитель был министром обороны, никакой другой. То есть десантники хотят, чтобы был именно там из Рязанского десантного училища, который закончил. Моряки хотят, чтобы был нахимовец какой-нибудь, да. А вот что хотят стройбатовцы?
1: Ну, что ты меня спрашиваешь? Ты еще скажи там, как это самое, чем стропольщик отличается от маляра-альтфрейщика?
0: Так, так, так, так, ну-ка, расскажи.
1: А что ты меня спрашиваешь?
0: Нет, ну вот маляр,
1: нет, я тебе могу сказать, что когда сооружается какое-нибудь панно скульптурное, посвященное героям, патриотам армии.
0: Бородино,
1: вот,
0: например.
1: Да, вот каждый представитель каждого рода войск мечтает, чтобы его как бы прототип был более выпукл на этом барельефе. То есть, чтобы сразу...
0: То есть, знаешь, у кого человек... сбоку морда длиннее,
1: да,
0: как главный.
1: Да, вот он мимо идет, так, да-да, стук, значит, об этого. И так, о, это я споткнулся от стройбатовца, там, ага, например. И все стройбатовцы прям радуются.
0: А, кстати, мы вот здесь один раз, по-моему, к прошлому 23 февраля всем коллективом вылепили из списанного гипса, ну, вот там вот как гипсы и повязки с переломных частей тела снимают, это же все выкидывается. Мы, в общем-то, нашли метод размельчать и снова вот из этих, то есть травм-то много было, потому что не ставят всякие там идиоты на ручной тормоз автомобиля. Вот. И, короче, слепили такую группу, где как бы она изображала братство всех родов войск. То есть там, например, подводник с маленькой подводной лодкой под мышкой, мичман с кораблем таким вместо вот беретки своей, у него, конечно, корабль, десантник там в такой в позе карате, ну и так далее, музыкант там с флейтой, с тарабоном, с гобоем. Вот, и все они, значит, плясали вот такой танец, как вот пляшут народности Востока, обнявшись так. Но они заняли весь коридор и всю эту скульптурную группу выкинули потом. А прям прохожие разобрали все это. Вот, ну что же, пойду я сейчас там, мне позвонить надо.
2: Эхо Москвы.

пять вражеских танков поджег, ранен, контужен взрывною волной.

Здравствуй, браток! Здравствуй, браток!

0: Не может организм человека перенести столько. И вот откуда взялось это браток.
1: Кстати, вот чего нет у вас, торпедистов, так это благодарной публики, которая слушает и прямо хлопает потом.
0: У нас благодарная публика мрет через 10 минут после выпуска торпеды.
1: Тоже, кстати, аргумент.
0: Так вот, и очень сильный.
1: То есть можно измерять успех воинского подвига музыкантов по децибелам аплодисментов. И как бы творческий художественный успех торпедистов по всплытию тушек, расчлененных вашим снарядом.
0: Ну, не расчлененных, а просто по всплытию тушек потенциального противника.
1: А там они целиком всплывают у вас? Как это обычно делается?
0: Ну, знаете, это как у вас буйные фантазии. Я же говорю, торпедный аппарат ни разу не выстрелил за это время.
1: То есть, получается, в холостую проплавал все вот эти годы?
0: Ну, практически да. Практически да.
1: И нечего рассказать.
0: Торпеды все целые до сих пор. Вот, кстати, там, в общем-то, вынимается из них ничего все потроха и передаются сейчас детям.
1: Ничего подобного. Ваши торпеды все давно уже налево ушли.
0: Ну, или налево ушли наши торпеды. Наши торпеды налево ушли, ваши флейты налево ушли, кстати. Да, но вы мне вот расскажите.
1: Это называется приватизация, кстати. В армии она тоже есть.
0: Какую роль занимает в военном оркестре капельмейстер? Или это фамилия такая?
1: Это не то, что фамилия, это целая династия вот руководителей знать, военных да. коллективов. Они роль исполняли всячески, начиная от библиотекаря военных нот. Вот. Это, кстати, более ответственная профессия, чем просто библиотекарь нот в оркестре, потому что надо же уметь рисовать символику.
0: Вот чисто армейскую. Капельмейстеру.
1: Да. Вот, то есть обязанность военного капельмейстера или как... или как его называют. Вот,
0: торпедисты.
1: Но у вас это торпедист, у нас это как бы дирижер. Вот, в принципе, это одно и то же.

0: лейную часть, и вот он дирижирует. То есть,
1: на
0: и,
1: самом видимо, деле, да. Это капельмейстер как раз вот того военного оркестра, который обычно во Владивостоке встречает Грачева. Вот когда тут приезжает вот туда отдохнуть, половить рыбки.
0: Белокурова вот.
1: Нет.
0: А, того,
1: вот
0: ну,
1: этого,
0: я понял.
1: Да,
0: понял.
1: Усатенького. В кепке.
0: А, да-да-да, все, я понял, о ком речь.
1: Вот. А это почему? Потому что у военных дирижеров морских оркестров принято дирижировать вот этими флагами. Вот как, знаешь, у них есть специальная азбука такая, они флагами.
0: Нет, это может... же они подают азбуку именно.
1: Правильно. Ну так, да. Так как военные музыканты, они обычно косят под настоящих военных, то и моряки имитируют моряков. И дирижер такой стоит с флагами, так раз, махает, раз. Да. А настоящий сухопутный военный дирижер, у него такая палка, вот, и он так, он не вот эта палочка, да, ну, да, а да, он да. так делает. Раз, вверх-вниз.
0: И там колокольцы еще, бубенцы висят на ней разные.
1: Нет. Бубенцы висят, это татарские, кстати, как это, трофеи.
0: Экзибиционизм.
1: Нет, это трофеи татарских войск. То есть то, что вот русские князья и витязи отняли у татар, вот, до сих пор применяется в военной службе. То есть это просто носится. Это как военно-оркестровое знамя.
0: То есть типа вот трофеи.
1: Да, то есть мы, можно сказать, флаг тоже не спускаем. Он прям всегда реет. Вот. Но он такой с хвостиками, с колокольчиками.
0: Это как у древних греков. У них, например, на их стягах висели прям все стяги. Были, в общем-то, сшиты даже из отрезанных ушей поверженных врагов. Ну, такой флаг из ушей, я бы сказал.
1: Вот, кстати, не неплохо вот перенять это музыкантам настоящим. То есть да. это как бы символ уши его слушателя.
0: То есть это даже, я бы сказал, символ тонкого слуха и восприятия музыкальной вибрации.
1: Да, к чему мы все так вот стремимся.
0: Вы, да. Мы-то стремимся метко торпедой куда-то.
1: Ну, у вас тоже, кстати, есть такие акустики, называются. Они прям слушают. Тут торпеда ушла, и он слушает, куда она ушла. И какая у нее скорость.
0: Кстати, на самом деле, хочу сказать, вот, может быть, я открою какую-то военную, конечно, тайну. Вот, но на самом деле такой профессии, как акустик, нету. И никогда не было полностью это но глупость.
1: Это был... не... А что же это такое?
0: Это было обычное, скажем так, в общем, хобби. Давайте спросим, то есть кто обычно служил акустиком. Вот человек, акустик, как бы так называем, это человек, который был наиболее привилегированным на подводной лодке. В принципе, это был как бы не сын полка и не сын подводной лодки, это был сын капитана. Просто как капитан отправлялся в дальнее плавание. Он, естественно, боялся за своего отпрыска, остающегося на берегу. То есть квартиру он на кого мамку оставит, тот сразу девок понаведет. Там портвейна всякого. Он говорит, нет, сын, поплывешь со мной. Это такая специальная блатная как бы должность, типа, будешь акустиком. Все знали, по этой должности он там сидел, делал вид, что что-то слышал, и вроде он при папе, и вроде там то все 5-10 спокоен за подрастающее поколение. Потому что на самом деле, ну что он там может расслышать? Что он может расслышать, когда уже тогда были приборы, сложнейшие приборы, которые, в общем-то, там всякие холоты и прочее. Вот то есть полная фикция.
1: Кстати,
0: да.
1: возвращаясь, ты сказал военные тайны. Угу. В принципе, все военные тайны уже забиты в интернет, и ты можешь их просто да. перелистать и
0: посмотреть, там, свою и... туда внести какую-нибудь, там, да. например, о себе. Ведь вот, например, обо мне или о тебе что-то узнать, это тоже военная
1: там
0: тайна.
1: Торпедист Саня. Да. Целая страница такая с разрезами торпед. Там.
0: Там, да, что я знал.
1: Кстати,
0: да.
1: очень важно, вот я тебе советую поместить... А какими движениями втирать масло в торпеду, когда она вот да, туда намазывается? Да. Ну, то есть круговые там какие-то, пошлепывания.
0: Кстати, ведь тут еще ведь такая ситуация, что торпеды, они как бы имеют все-таки тенденцию коррозировать постепенно, и поэтому в обязанность торпедиста входила еще также закупка еще на суше шпаклевки, чтобы затем исправлять, вот подкрашивать да, торпеды, можно... когда приходил главный...
1: Она может доржаветь до взрывчатки.
0: Ну, мы такого звали Нахимов. Доржаветь. Бывало такое, что, глядишь, уже лежит там такая ржавая это самая пыль и взрывчатка по центру. Вот. А когда Нахимов приезжал смотр делать, ага. он первым делом к торпедам, если, не дай бог, где царапина, или какое слово неприличное написано, или там еще что-то там. Вот. Прям... ужас какой-то начинал твориться, мог прямо и сладкого лишить. Вот, поэтому торпеды, ну, как театр, начинается с сортира, правильно сказал Шекспир. Также вот подводная лодка начинается с торпеды.
1: Показатель престижа, как вот, конечно, опять же твой 600-й Мерседес для, да, преуспевающего молодого человека.
0: То есть просто необходимо.
1: Ты знаешь, на Мерседесе

0: будет нацарапано что-нибудь.
1: Представь себе, что, да, или, например, вообще приехать сейчас куда-то не на 600-м Мерседесе, это же срам какой-то, лучше на метро.
0: Да, кстати, это тоже так для вас, подводников, это выход, потому что когда вас судьба выбрасывает на сушу, ну, ты живешь в Москве, какое вообще тебе тут удовольствие, да? И я прям знаю, что ты вот иногда прям садишься в метро.
1: И прям едешь, там, да. Там давление более такое.
0: А твой любимый как бы кинофильм, это такой был сериал «Освобождение». Там в конце немцы прям метро затопили.
1: Вот, да.
0: И вот эти поезда, как подводные лодки там, значит, ездят.
1: Да, ты действительно, мне, общем, вот мне вообще нравятся водные стихии, на самом деле. Вот, то есть, действительно, я это очень люблю. И даже у меня есть маленькая модель. То есть, ведь мы же, когда уходили, демобилизовались, нам подарили какое-то по аквалангу. То есть, вот, и каждому по действующему макетику подводной лодочки с надписью «Кировец» я очень часто сейчас запускаю ее в ванной.
0: Ага.
1: Да.
0: И там, кстати...
1: Почему ты сейчас сказал так, кого-то тебе я ее не дам все равно. То есть это как бы...
0: Нет, ну вот те маленькие человечки, вот, которые в этой лодке, это прямо вот как бы твои товарищи, да, там?
1: Ну, это зависит от силы воображения, да, она там разбирается, там как бы микроторпедисты, все это там есть, вот. Но как бы даже под лупой не видно черты лица, не настолько это тонкая работа, прямо скажу, не настолько. Так все-таки о роли капельтмейстера.
0: А что о роли капельтмейстера?
1: В оркестре. Диспут он.
0: Или ну, диспут. Ну, как поведется, потому что существует некая противодействующая сила этакого оркестрового быдла, который, если ты хороший человек, да, капельмейстер при том, он тебя просто сметет и переедет.
1: Ужас какой. Вот.
0: Это не человеческий, но это на войне, как на войне.
1: На войне как
0: то есть, если ты в окопе там не гаркнешь, лежать там, заряжать, да?
1: Там вспышка слева, например.
0: Тебя просто могут там стрельнуть для забавы.
1: Так же и здесь.
0: Да, им же хочется пострелять. Там противник далеко, в них целится надо. А тут живой такой бегает капельмейстер, шарах его. Вот, и... забава.
1: А вот насчет, так сказать, женской части населения, как у вас там было? Ведь я считаю, что вот можно смело женщин, значит, призывать в армию, в музыкальные войска. Но ты здоровый мужик, тебя надо заставить танк чинить. А дуть, например, во флейту могла какая-нибудь хрупкая там девица с фамилией, например, Зельцман даже. Чего? И она и в армии вроде служит, и дует нормально, и ходит. Почему там набирают? Почему женщины не берут вот военные оркестры? Я что-то не понимаю. Ладно, там торпедистка.
0: Нет, они, их не там, брали до перестройки, потому что считалось нельзя. Вот. А потом, пожалуйста, они прям хлынули в армию.
1: То есть именно вот в музыкальные?
0: Да, именно потому, что вот мы шьем же форму сами, а для них это прям раздолье. Вот они даже иногда спросят, там, Мишенька, давай вот тебе пиджачок.
1: А какой новый... Мишенька?
0: Кто такой вот Мишенька? Вот этот такой, который со скрипочкой ходит, такой кучерявенький. Вот, у него вечно пиджачок порванный. Ему прям предлагают эти вот девушки, да, военные, говорят, Мишенька, давай мы тебе пиджачок новый сошьем, а то нам прям вот делать больше нечего.
1: Ну, вообще, я знаю, что на военный оркестр целиком противник расстреливал просто из забавы. Потому что в плен брать их нет смысла. Но одно дело торпедиста взять в плен, узнать там, в какую сторону жерло повернуто. Так, вот. А что с музыкантом-то, что он там, какой ноты, и так все известны в интернете, вот они есть. Вот. Поэтому как бы пользы-то никакой нет, ну, в том смысле, что даже противнику. Вот.
0: Но иногда бывало там, они, знаешь, видят, что прям опасность, да? Говорят, ребят, ну давай нашу. Они как грянут, то есть никакой противник может не выдержать, прям начинает, ну, что-нибудь такое грустное играют, прям все противники плачут. Им же тоже не сладко, они же тоже воюют, у них мамки ждут там по деревням их фашистским. Что думаешь, им туда не хочется, что ли, вернуться?
1: Там мамки даже не производят больше это масло там легкое или бутербродное, и сыры.
0: Конечно, они ждут, пока сынки вернутся. Че им это масло-то? Стенки, что ли, мазать? Торпед у них нет, там в Германии вообще морей нет никаких.
1: Нету морей. Кстати, вот они живут в этом смысле очень... У них поэтому вот их военные, вот все подводные лодки, они были очень смешные. То есть тут само понятие немецкая подводная лодка, это как, ну, типа прям как анекдот уже звучит.
0: Хотя вот наши туристы, они когда приезжали по первости в Германию, они говорят, шух, сколько тут моряков, какие у них обветренные морские лица такие красные. Вот, ну, у них же они не ожидали там. У нас тогда столько пива не было.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: они
1: да.
0: приезжают, Вот, а те прям пивные у всех рожи.
1: Такие, да.
0: Мы про это не знали раньше.
1: Не знали, а это
0: думали, что это все капитаны прям морские.
1: Кстати, вот все-таки у нас происходили дружеские такие вот состыковки подводных лодок там разных стран, там блока НАТО, и вот как бы, ну, с целью там, например, учения проводились совместные, там бывало такое. Вот. А вот что-то о совместных выступлениях, так сказать, оркестра, там какого-нибудь.
0: Нет, бывало.
1: Вот, ну, знаешь, поделиться
0: в принципе,
1: тут,
0: это давнишняя традиция, она круче, потому что во время войны были специальные такие аэродромы заправочные, куда могли приземлиться и заправиться представители любого войска.
1: Ну да, да.
0: То есть вот они, например, там стреляют в воздухе, да, но им положено, им командир Сталин им приказал, да, Гитлер велел, и давайте стрелять. В принципе, им пофигу, да. Вот кончился бензин их, этот летчицкий.
1: Да.
0: Они прям садятся, вот, заправляются, закуривают друг у друга там.
1: И вот, дальше в него.
0: Да, то есть западло было вот стрельнуть, например, на этом аэродроме. То есть я прямо считал, что это, ну, не культурно.
1: Не культурное действие было.
0: Вот. Кстати, интересно, вот у них, у асов, да, вот этих западноевропейских, у арийских.
1: Кстати, ведь они же так, типа, называли нас летчики морей, тоже да. С некоторой завистью к нам.
0: Вот, у них были специальные зажигалки такие, изготовляемые фирмой Хольстон, то есть это древнее пиво, оно еще и практикуется на изготовлении зажигалок. И вот у них как? Вот тебя сбивают, да, ты фашистский ас, да, тебя сбивают. И ты, прежде чем катапультироваться, ты должен прям достать сигару свою фашистскую, щелкнуть этой зажигалкой, значит, закурить, и после этого катапультироваться виде, да, прям в руке, чтобы зажигалка.
1: И сигару, чтобы по-важному.
0: А наши вот эти партизаны, да, и летчики.
1: Да-да-да.
0: Вернее, партизаны-то ни при чем, как раз вот летчики. Они когда
1: собьют... партизаны ведь войну выиграли уже всем известно.
0: Да, ну, да. И, кстати, основные летчики были из партизан самые такие.
1: Да-да-да.
0: Они прям
1: да.
0: Смотрели на самолете, там кружат, смотрят фашист, значит, сбитый, падает. И они,
1: и курит такой.
0: И они прям садятся там, где он упал.
1: Да-да-да.
0: И в обломках начинают копаться, что и достают эту зажигалку. Но зажигалку они достают не чтобы прикурить, а, значит, у них считалось престижным. Ну, как вот на комбайне. Ты вспахал там гектар земли, ты да-да-да. Звездочку рисуешь на комбайне.
1: Так же вот эти
0: зажигалки. А они зажигалки отрывали крышку, где Хольст написано, и прям приваривали, просили механиков там в аэропорту.
1: Ну, не как просили, это обязанность была механиков.
0: Да, приварить. Просто, да. Вот, то есть, если ты в аэропорту не привариваешь там не приварил, то тебе просто это самое. А вот не выдавали вот эти наркомовские 100 грамм, это считалось провинностью.
1: А это вообще не для летчика лишиться 100 грамм, это, как, я не знаю.
0: Позор.
1: Как для торпедиста вот третьего С.
0: Ну, да.
1: То же самое. Кстати, хотел сказать, что действительно, откуда пошла эта легенда о том, что звезды рисовали?
0: На комбайнах?
1: На фюзеляже и на комбайнах. На комбайнах рисовали портреты семьи, любимую свинку
0: нет,
1: свою.
0: Нет, колоски рисовали.
1: Колоски. Ну, колоски — это потому, что как бы завод был
0: нет,
1: по производству
0: просто,
1: комбайнов
0: просто,
1: таких.
0: Просто нет, когда ты пашешь, например, ты специалист по закосу ячменя.
1: Да, а, кстати, это очень важно.
0: Да,
1: это
0: ты рисуешь
1: важно. Ячмень или там
0: ржу. Вот, у тебя ячменный комбайн специальный с ячменными ножами там такими отточенными.
1: Як называется.
0: Да, это специальная фирма такая комбайнов.
1: Да, як. Ну, ячменный комбайн.
0: Вот, это очень важно, потому что послать, например, пшеничника там горох комбайнировать...
1: ПК.
0: Ты считаешь, что там тебя заставят на флейте играть.
1: Кстати, горох, на самом деле, это отдельная совершенно культура. Вот ее ты, пожалуйста, не трогай.
0: Но это все равно, что да, симфоническая музыка и музыка регги.
1: Да, совершенно разные вещи. Так вот, кстати...
0: Их можно, кстати, скрестить вот, чисто таким мичуринским способом. Так, симфорегги.
1: Кстати, на самом деле, вот что, по-твоему, гречиха? Гречиха — это и есть как бы вот
0: это,
1: смесь гороха и ржи.
0: Это эксклюзивная ржи. Российская культура.
1: Ой, извинись, ячменя.
0: Да.
1: Не путать с этим, который на глазу у тебя вот сейчас.
0: Это не ячмень.
1: А, это извини, да, прости.
0: Это специальная такая,
1: я
0: понял. Это маленькое зеркальце.
1: Ну ладно, уж это уже лишнее, зеркальце, господи. Послушаем лучше, что нам скажет сейчас один замечательный человек.
2: Председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета товарища Якова Михайловича Свердлова. Кто работал изо дня в день с товарищем Свердловым, тем особенно ясно. Его исключительный организаторский талант обеспечивал нам то, чем мы гордились полным правом. Он обеспечивал возможность дружной, целесообразной, организованной работы, которая была бы достойна организованных пролетарских масс, той работы, без которой не могло бы быть успеха, и которая всецело отвечала потребностям пролетарской революции. Память о товарище Якове Михайловиче Свердлове будет служить не только символом преданности и ультимера своему делу, не только образцом сочетания практической трезвости и практической умелости, полной связи с массами, с умением их управлять, но будет служить и залогом того, что все более и более широкие массы пролетариата пойдут все вперед и вперед к полной победе коммунистической революции.
3: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, the world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
4: Mrs. Mia Wallace.
3: And how about your fellow here?
5: Who's the figure?
3: All right, let's see what you can do. Take it away.

когда свинцом сковал нервы, прижал к земле нас вражий зонт. В бою всегда быть должен первый, и поднял ты в атаку взвод. Страницы памяти листая, я вижу,

0: Эхо Москвы.
1: 40 лет тому назад Ленин начинал свою революционную деятельность. Тогда была во всей России очень небольшая группа лиц, которая разделяла его точку зрения. Бороться тогда приходилось в очень трудных условиях царского режима. Например, в 1896 году, Новый год, мы встречали при дворилке. Каждый сидел в своей камере. Но, кроме того, были еще трудности в том, что приходилось часто сговариваться по таким элементарным вопросам, которые ясны теперь для каждого комсомольца. Громадную работу проделал Ленин по организации большевистской коммунистической партии. Громадную работу проделал он по организации рабочего класса. Победа рабочего класса в октябре неразрывно связана с именем Ленина. Но как бы ни были трудны, тяжелы те или другие моменты борьбы, Ленин всегда ни на минуту не колебался в том, что дело социализма победит. 13 лет уж как умер Ленин. Но все помнят, как в первые годы существования советской власти, когда шла отчаянная гражданская война, как в эти годы, руководя фронтами через целый ряд товарищей, Ленин в то же время давал указания о том, как надо строить социализм. 13 лет уж, как умер Ленин. И за эти годы проделана громадная работа под руководством партии. Заветы Ленина проводятся в жизнь. В нашей стране советов нет больше капиталистов, нет больше помещиков. Ленин умер, но дело социализма победило в нашей стране советов. Оно победит во всем мире. Il y a déjà 13 ans que Lénine est mort. Mais l'œuvre auquel il a sacrifié toute sa vie s'épanouit de plus en plus dans notre pays soviétique. Les millions de travailleurs des fabriques et des champs collectivisés sous la direction du Parti communiste organisent le socialisme. Il n'y a plus de capitalistes dans notre pays. Il n'y a plus de exploitateurs dans notre pays. Vive l'œuvre de Lénine, vive la révolution socialiste dans le monde entier.

5 лет с того времени, как на международной женской конференции, которая происходила в 1910 году, германская коммунистка Клара Цеткина выдвинула предложение 8 марта сделать днем смотра достижений на международном фронте борьбы за раскрепощение женщины. При власти помещиков и капиталистов, при старом хозяйственном укладе женщина была порабощена. И вот 25 лет идет эта борьба. Вы знаете, как товарищ Ленин передавал, как в своих речах, в своих выступлениях, как подчеркивал он важность борьбы за раскрепощение женщины. Советская власть с первых же шагов обеспечила женщине равные права с мужчиной. Но не раз Владимир Ильич говорил о том, что полного раскрепощения женщины можно добиться будет только тогда, когда у нас будет победа коллективизации, победа колхозного строя. И вот, товарищи, вы видите, к этой годовщине, к 25-летию Международного женского дня, мы можем прийти и сказать, в нашей стране советов под руководством партии мы одержали победу и на фронте раскрепощения женщины, такую победу, которой нет еще в других странах.

Прогресс оказался сильнее реакции. Невежество, варварство. И поэтому-то все прогрессивное человечество так прислушивалось к борьбе, к биению пульса во время ленинградской защиты. Является ли случайностью тот высокий патриотизм, который налицо оказался в Ленинграде? Является ли случайностью та исключительная революционная доблесть, мужество, беззаветность, которую оказало население Ленинграда? Буквально все население, рабочие, интеллигенция, домашние хозяйки, словом, все население? Конечно, нет. Ленинград является не только колыбелью Октябрьской революции, но Ленинград является колыбелью революционной русской мысли с очень отдаленных времен. Ленинградский пролетариат учился у Ленина. И старые поколения Ленинграда показали величайшую доблесть во время гражданской войны. А вот теперь мы, представители старого поколения, должны открыто признать, что молодое поколение не только не уступает в исторической доблести сходящих со сцены поколений, а на вас высоко-высоко подняло революционное знамя Ленинграда.

Проходит время, меняется обстановка, встают новые и новые задачи, но путь, указанный Лениным, был и остается единственно верным, единственно правильным путем.

0: Одно только удивительно, почему при такой насыщенной беседе у наших слушателей не возникло никаких вопросов к нашим ведущим и собеседникам.
1: И почему-то, да, никто сегодня особо и не стремился набирать 203-19-22. Видимо, праздник так всех убил наглухо, что просто никто не в состоянии был совершить эти акции верчения диска.
0: Или все просто легли на дно.

0: Мне не хотелось бы предвосхищать дискуссию, которая развернется на вашем съезде. Но, выступая от имени по поручению Центрального комитета партии, я бы считал возможным высказать некоторые соображения о делах, заслуживающих особого внимания профессиональных союзов, о задачах и решениях которых они призваны внести особо весомый вклад. Начну с экономики. Чем специфичен сегодняшний день? Тем очевидно, что в центр экономической политики поставлена борьба за эффективность общественного производства, за высокие качества работы во всех областях и на всех участках народного хозяйства. Эффективность и качество – ключевая задача 10-й пятилетки. Но не следует забывать, чтобы эта лаконичная и точная формула не превратилась в приевшуюся фразу, надо каждодневно с пристрастием проверять себя. А все ли делается для ее претворения в жизнь? Тут профсоюзам есть где приложить силы. Есть где развернуться. Возросшие масштабы и сложность нашего народного хозяйства остро поставили вопрос о совершенствовании планирования и управления, об улучшении всего хозяйственного механизма. В этом направлении ведется большая работа. Центральные, плановые и хозяйственные органы заняты подготовкой соответствующих конкретных предложений. Эту работу очень важно не затягивать. Партия придает ей огромное значение.
1: Совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Вы знаете, вы очень хорошо разговариваете, причем вот те вещи исторические, которые вы говорите, мне очень нравится, например.
1: Спасибо,
2: я,
1: спасибо.
2: Я, правда, человек брежневского периода, и, конечно, хочу, чтобы жизнь улучшилась у нас, но вы молодцы, вы так можете вести беседу, вот разные темы переговариваете, просто я так смеюсь, хочу, честное слово.
1: Спасибо, мы очень...
2: Даже ваш юмор.
1: Спасибо, спасибо вам
2: это
1: за звонок.
2: Говорил Борис Прохорович.
1: Спасибо, Борис Прохорович. Спасибо. Действительно, как бы вот мы просто делились с вами даже скорее своими воспоминаниями, нежели чем-то другим. Правильно я сказал, да, сформулировал?
3: Да, да, я даже принес, вот перед этим оратором выступал мой прадедушка внучатый,
1: да, да.
3: Или как племянчатый.
1: Девственный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Я очень рада, вот, что вы все-таки звонки стали принимать. И я счастлива, что вы предоставили мне возможность вас поздравить.
1: Спасибо.
4: Же слушаю.
1: Спасибо.
4: Я звоню редко, но слушаю. Очень трепетная была в прошлый раз передача «Мама и грудничок». Но это слишком для меня волнительно было на эту тему говорить.
1: Вот. Да, но тоже был человек с большим опытом, как
4: да,
1: у нас,
4: да. Но вот Андрей Орлов, я тогда позвонила, когда грудничок гриппом болел.
1: Ага.
4: Вот Андрей Орлов прямо вот спас своими советами, он без осложнений выздоровел, спасибо.
1: Ну вот видите, спасибо вам.
4: Вы передайте тоже ему поздравления.
1: А он нас, конечно, сейчас слушает просто, само собой, он уже их наверняка слышит. Вот, и спасибо, и дальше вам здоровья, в общем-то, и удачи разной.
4: Ну, конечно, а я вас очень люблю, и видите как, я скромно так сижу, подчиняю вот, но когда вы сказали, что никто не звонит, ну как же мне не поздравить?
1: Да нет, звонило-то много народу, просто мы как бы были не в силах совершить подъем. Вот.
4: Ну хорошо, я вас поздравляю, вы
1: спасибо.
4: Молодцы, так держать.
1: Спасибо.
4: Угу.
1: До свидания. Вот как бы наша программа помогает и практическими советами. Вот выздоровел ребенок даже у нашей замечательной радиослушательницы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Эхо Москвы.
1: Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Доброе утро.
5: Приятно слышать, когда люди пожилые вспоминают брежневские времена.
1: Ну что ж поделать, это же ушла эпоха, понимаете. Но даже мы не столь вспоминаем брежневские времена, как вы, наверное, догадались. Мы вспоминаем те два, а кому и три года выпавшие как раз на эти времена. Не совсем легкие, да.
5: Вы знаете, я-то постарше, наверное, вас. И вся моя юность прошла в те времена брежневские, и работа, и учеба. Я эти времена вспоминаю как самое лучшее время в моей жизни.
1: Ну что же, спасибо, спасибо вам за этот замечательный звонок. Просто я хочу, Антон, тебе что сказать-то, что и ты вспоминай службу в своей подводной лодке как самое лучшее время,
3: потому что там произошла встреча с тобой, когда ты со своим оркестром приехал встретить нас, моряков, которые просто
1: приплыли. Да, и свистнул я еще. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Спасибо вам, я, правда, только подключился. Не знаю, вы с юмором это делаете. Если без юмора, то спасибо вам большое. С такой радостью я прослушал этот голос, хотя его и ругают сейчас, но наше поколение при нем не видело того горя и тех слез, которые мы наблюдаем сейчас. Спасибо вам.
1: Спасибо, спасибо. Я думаю, что скоро вот этот замечательный исполнитель, тут как бы с юмором, конечно, мы это делаем, мы делимся воспоминаниями об армии, какой может быть юмор, правильно? Юмор и Красная Армия несовместимы, как, скажем, портянка и балетный тапочек. Ну, этот чешка балетная. Чего ты на меня смотришь? Ты же музыкант. Ну,
3: а в чем я пытаюсь балета? Совместить в уме, но действительно не совмещается.
1: Несовместимо никак. Можно обмотать, собственно. Да. Так вот, скоро этот замечательный исполнитель, ведь можно будет выпускать компакт-диски. Я думаю, что будет.
3: Есть полезно. Же уже как бы специальный менеджмент, люди, которые занимаются менеджментом этого солиста.
1: Что же, и на этой жизнеутверждающей фразе я хочу тебе сказать: виляй кормой отсюда.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.
2: До свидания.

могилу залез. Как раньше я это не понял. Вы мертвые все, близнецы. Теперь мне вовек не отмыться. Пора прятать в воду концы. И злобно, склонившись над трупом, чужой я ломал позвонок, как в детстве беспомощных кукол, в которых влюбиться не смог. Чужое противное тело кромсал на десятки частей, вгрызаясь в кишки озверело своих, вспоминая детей. Их тоже когда-то убил я, но это другой разговор. И сыпались части срамные на гноем запачканный пол. И вот, наконец, я закончил. От тела остались куски. Одна черепная коробка вселяла истому тоски. Но все довожу до конца я, и с треском хрустел черепок, когда я со злобленным лаем обрушил стальной молоток. Эпилог. Восход приближался к столице, и было еще не светло, когда я таинственной тенью, крадучись, спускался в метро. По тайным каналам подземным принес я прогнивший гуляш и с внутренним злобным презрением на рельсах оставил багаж. Пускай на обходчиков спишут находку в московском метро, а я отправляюсь обратно в свое наживное нутро. Ведь завтра мне надо вернуться. Любимую стоит найти, и пусть не укажет дорогу фонарик на Млечном пути.

0: На тротуаре ты лежишь, а люди ходят и смеются. Лишь только я принес тебе цветы и косточки на блюдце. Хоть ты мертва, а все равно тебе я слабости питаю. И вот сейчас стою один и у колен твоих рыдаю. А люди ходят и, плюясь, смеются над моей любовью. И по ночам твой дикий лай мне снится с трепетной болью.
1: Вот, кстати, из всего вышепрочитанного нашим замечательным поэтом Владиславом Замогильным, таков его сценический псевдоним, я сейчас неожиданно пришел к выводу такому, почему люди в свое время любили все-таки, вот, ну как в свое время, почему, скажем так, базетки и базетирующие вообще любят маленьких собачек. Вот, это, конечно, в первую очередь тут играет большую роль тот факт, который мы неоднократно уже обсуждали, о котором говорили, то есть роль этакого опекунства, этакой вот силы собственной, ощущения собственной силы. Но второе, на второе место поставить можно это, скажем так, более маленькую вонь, выделяемую в случае, если это животное как бы...
2: Задумает пустить шашку.
1: Да, откинет коньки, да, прямо да, да, скажем. А расстаться с ним очень трудно. Даже я знаю, что вот одна женщина в красном таком вязаном, она, значит, ходила тут, и у нее прям несколько кошечек висело в форме значков на ее пальто. Ну, ее кошечек, она не могла с ними расстаться всегда с собой, она их прям булавочками так привешивала, ходилась.

0: капризы природы гуманной и смотрит из дырки зрачок на детской площадке у дома закопан один грудничок. Его одинока могила, пугающе фото на ней. И жалобно смотрят глазенки на мимо идущих людей. А ночью он рвется наружу и жалобно маму зовет. В жару ли, метель или стужу открыт его маленький рот. Но тщетно! Реальность убога, и нет в ней для умерших мест. Лишь я прислонился с тревогой, целуя обшарпанный крест.
1: Как-то так получилось, что вот стихи Владислава очень плотно ассоциируются с песнями группы «Катетер». Почему? Потому что вот та знаменитая статья выдающегося композитора, она как бы связала невидимым мостом.
2: Подожди, Саш, секундочку. Мы теперь в эфире появляемся редко, поэтому вполне вероятно, что не каждый или не всяк знает, что это за выдающийся композитор и чему была посвящена статья. Тут надо, мне кажется, оговорить. Многие забыли. А именно, статья принадлежала перу незабвенного Эдуарда Максимовича Успенского, а посвящена она была, собственно, нашей программе «Монморанси», группе «Катетер», и упоминался там Владислав, как наш радиослушатель. Ну, как его там называет Эдуард, я не буду говорить. Ну, в общем, как-то почему-то нелестно он отозвался, и тем не менее, вернее, именно в силу того, создал великолепную рекламу и группе «Катетер», и нашей программе, и Владиславу.

Розовый закат сожрали птички. Чусь один в безлюдной электричке. Нет никого, лишь стук ее, уносящий все во мне мое. Поглощающий с каким-то странным пением отзвуки, что стали мне терпением. Только больше нет его во мне. Еду в никуда, в кромешной тьме. Тихо. Вдруг рука меня коснулась. Я ее видел на плече. Блики передернулись и вздулась. Кожа, словно капля на свече. Кто ты? Только песни электрички. Розовый закат сожрали птички. Мчаться мне не знаю, сколько лет. Тот, кто в темноте, не знал ответа.

Солдат, стоявший на посту, смотрел с тоской в пустоту. Был сон его давно нарушен, и все, что он хотел, — покой. Но тот сержант, что лезет в душу, трясет безмозглой головой. А завтра нашему солдату в дисбат, причем на долгий срок, за то, что мать свою больную он навещал. «Прощай, сынок», — она сказала, и умчалась из тела в мир совсем иной. День следующий ее не стало, а за солдатом шел конвой. Шли месяцы, солдату было плохо, рассудок пуст, муштра одна и мразь. И понял, что не выйдет он отсюда. Втоптает его душу с телом в грязь. И в день, совсем обычный, как и раньше, такой же бесконечный маскарад, сказал себе солдат, довольно фальши, взяв боевой рожок и автомат. В бараке спали все, когда с поста вошел он. Спокойствие и храп стоял внутри. Но времени осталось лишь немного, когда себе скомандовал он.

Кому нужна твоя любовь? Она и так порочна. Смеялась девственная ночь, отдав себя заочно. Кругом знакомые глаза, но ей вдруг стало стыдно. И за безвинную любовь досадно и обидно. Пойми, не жди своей вины, не обрекай другого на поиск вечного пути, на поиски пути иного.

0: У подруги был серый котенок. Он мурлыкал и весело пел. Но вчера этот милый ребенок на коленях ее околел. В чем причина? Марина кричала. И в глазах чуть заплывших тоска. Я не знала, она мне сказала, что была с этой смертью близка. Но в какой-то момент откровения я улыбку ее уловил. Стройность тела и кисти движения, очертания невидимых крыл. И прижав ее к стенке на кухне, был вопрос мой поставлен всерьез. Ты убила его, дорогая? Ну и что? Обойдемся без слез. Мы сидели на кухне, и мрачен был в коробке котеночка труп. Мне, наверное, судьбой предназначен вечный смех сумасшедших подруг.
1: О, Барсик, это хитрый и умный кот. А у меня вот тоже, ты видел, наверное, живет царапка. Вот, и что же с ней произошло? Тоже он яйца, не могу сказать, что крадет, потому как теперь герметичные все-таки упаковки для яиц, вот, да, холодильное устройство, он туда не добирается. Но недавно он себе сделал операцию сам. У него болел хвостик, вот прям самый кончик хвостика сильно, видимо, болел.
2: А из-за чего? Может быть, просто, извини, пожалуйста, я что так вклинился, просто известный очень метод, такой древний русский метод, сопротив насморка, нужно было взять и кончик кошачьего хвоста засунуть себе как можно глубже в ноздрю. Может быть, кто-то у тебя дома вот как бы в твое отсутствие этим баловался.
1: Ну, по крайней мере, я этого не замечала никогда. Да нет, а потом вряд ли, потому что, ну, все-таки у нас есть для этого там дома кисти колонковые, беличи. А кот живое существо, зачем? Угу. Так вот, что-то у него, видимо, болело там. Знаешь, я еще в какой-то газете читала, что если у кота хвост загибается на самом кончике, значит, он породистый или там что-то в этом роде. Ну, это, видимо, не породистый был кот, или же загибался хвостик у него по другой причине, по какой-нибудь. Вот прихожу я тут однажды домой, нет больше хвостика у моей кошечки. Котик отдельно, хвостик отдельно. И что делать, не знаю. Хвост вроде как тоже не выкинешь, неотъемлемая часть. И пришить уже не пришьешь. А у него, видимо, что-то болело, и вот он сам себе эту болезнь вылечил.
2: Отгрыз?
1: Да.
2: И что, прям много хвоста?
1: Да почти, ну как, сантиметров 5.

Твой голос слышен в тишине, в ночном эфире. Я поглощаю КВ в своей квартире и вспоминаю, как всегда, твой лик прекрасный. Ах, Катя, Катя, болен я любовью страстной. Прости за странные слова, но я мечтаю красивой птицей улететь с тобою в стаю, взмыть к небесам и ощутить твое дыхание, коснуться губ твоих и крыл внимать порхание. Но странно это говорить и знать заранее, что этот стих лишь отвлечет твое внимание. Наверняка с улыбкой ты захлопнешь книгу и в пальцах трепетно сожмешь большую фигу. Все в этом мире суета и правда гложет, порой даже и она тебя тревожит. Но буду я всегда с тобой в стихах печальных, и окажусь среди свечей твоих венчальных. Я буду в лицах и в глазах твоих прохожих. Я буду ковриком, стеной в твоей прихожей. Я обернусь бездомным псом, летящей птицей, чтоб рядом быть всегда с тобой. Я буду сниться таким нелепым и худым, больным подростком, с лицом усталым, неживым, покрытым воском. Тебя я буду охранять, уйти при встрече, дождем весенним поливать худые плечи, беречь от злыдней и скотов, что жажду страсти, покуда смерть нас не найдет в кровавой пасти. Прости за то, что странен я, сошла окраска, и на лице моем опять ржавеет маска.

Алиса в чудесной стране. Наш день продолжается снова. На мутном холодном окне оставила лапы ворон. Отправлены в морг чудеса, и чудо великое тает. Алиса осталась одна. Алиса тихонько рыдает.

0: здравомыслящий человек изнуряет силы разума на предметах, противных правоте. Его действия обделывают священные химеры. Плач, слезы да сопутствует предприятиям ложного разума. Думать, что Бог есть, присущ всем совершенствам, что Он существовать может, это значит восставать против ежедневного опыта, следственно, против природы, против священных обязательств здравого разума и совести. Жадные мухи вгрызаются в тело страдальца. Не беспокойтесь, страдалец давно уже труп. О, как прекрасно ты тело убогого старца, тело, которое вздернули люди на крюк. Вздернули? Было за что. Ведь страдалец ехидный вздумал религию в массы усердно толкать. Он объявил себя Богом, но стал идиотом, монстром звериным, которого не оправдать. Страшную смерть за растление умов получил он. Долго на прутьях подвешенных мрачно висел. Жадные мухи вгрызаются в тело страдальца, чтобы он стать человеком уже не успел. Мясо кусками гниет, истекает зловоние, смех человеческий. Все, что в ответ получил. Мудрость народа не знает предела, а злоба – самая главная мера людских величин.
1: Вы когда-нибудь видели, как свинья питается человечиной? Отвратительное зрелище. Смотреть на это не рекомендую, а вот послушать советую. И считайте это эпилогом к предыдущему стихотворению. Итак, свинью в студию.

Как трудно верить, что любовь всегда основа постоянства. Ты вновь покинул меня, умчавшись в бездну лесбиянства. Любили девушки друг дружку и по-иному не могли, а жизнь препятствия чинила их страстной розовой любви. Шипели люди: как так можно? И в самом деле все всерьез. Две стройных девушки любили друг дружку целовать в засос. Казалось, счастье будет вечно, все отношения впереди. Но неожиданность болезни преградой стала на пути. Она одну из них скрутила, ужасный кашель, кровь и пот. Дурной усмешкой скривила девичий ненасытный рот. Диагноз был весьма прискорбен. Да, ведь таких не любит Бог. И вскоре тело лесбиянки внесли в сырой и мрачный морг. И были слезы у подруги, и было холодно рукам, когда они ласкали тело, скользя по худеньким ногам. А как же я? Слова звучали, и ласкам не было конца. Но не вернуть былой усмешки с худого бледного лица.

0: Хорошие, веселые ребенки в будоражу, книжку детскую одну. Пишу годами я помойку на выброшенное, один как все жить будем, прекрасно, беседа милая. Очень катетер ему вводили, него выяснить, стал ведущий, выздоравливает, но болеет. Что сообщил он радиокорд приятеля какого-то, был звонок второй, полуублюдка, лесбиянство уйдя, меня покинула любимая.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что если мужчина наблюдает сцены лесбийской любви, то это, в общем, не любовь, а показуха. Поскольку любовь, она, какая бы она ни была, голубая, розовая, там, серо-бурмалиновая в кратинку, она на публику не делает. Вот. Если к двум женщинам может подключиться мужчина, то на самом деле это все была игра, рассчитанная именно на мужчину, на то, чтобы его завлечь и привлечь.
2: То есть, на самом деле, получается не розовый цвет, а просто такая розовая нашивка.
1: Да, это розовая нашивка, очень верно.
2: А внутри подкладка голубая.
1: Да.
2: А скажите, Татьяна, конечно, нескромный несколько вопрос, но Владислав его затронул. Я думаю, что все-таки хотелось бы услышать вас, ответ на него всем нашим радиослушателям и нам с Юрием. В том числе, лично в вашей жизни были, так сказать, розовые опыты?
1: Да, безусловно. Причем один из первых моих розовых опытов, наверное, относился к возрасту где-то, я думаю, лет 13. Вот. И поэтому, и, собственно, более того, я могу сказать, что ни одна из моих подруг не миновала как бы в своих играх именно какой-то какой-то сексуальной игры, имеющей розовую подоплеку.
3: Даже Наташа.

Пробьют часы, и ровно в полночь войдет прекрасная она. Склонившись рядом у кровати, расправит черные крыла. Ее знаешь ты, конечно, засос, целуя губы, твердь. Хранится то, что будет вечен. С тобой рядом чья-то смерть. Глаза, как стекла, смотрят в оба. Дыхание холодно, как лед. Языком лаская небо, она о чем-то напоет. Ее изящная фигура мешает сердцу в такт стучать. Но отвратительные крылья заставят сердце замолчать. И вот уже ты труп холодный в ее объятиях любви, и омерзительные пальцы ласкают волосы твои. Готовься к встрече с ней заранее. Закрой все форточки в окне. Не ровен час, и эта дама зайдет расслабиться к тебе.

Мне снился сон, что пес мой жив, и я, к нему прижавшись телом, внимал сердечному биению, лаская холку и живот. А пес, товарищ мой и друг, смотрел загадочно вокруг, был гнилью полон его рот, и вместо глаз сверкал белок. Но страха не было во мне, и в предрассветной тишине я целовал холодный нос, и радость бил собачий хвост. Но вот рассвет сверкнул, и вдруг мой бедный пес и верный друг завыл беспомощно и прочь умчался в тлеющую ночь. Я проснулся весь в поту, не смог ничем ему помочь, лишь в сжатых пальцах ощутил с корнями вырванные клочья.

Осенней грустью полон лес, и сплит могильных одиноких. На многих надписи горят, и слов прощальных, и жестоких. Ты здесь одна, совсем одна, лежишь трухой бесхозной страсти, и время катится туда, где все, увы, не в нашей власти. А помнишь, как с тобой мы в ансамбле школьном начинали? Орали песни любви, которые нам тогда не дали. Гремел ударник боевой через фиговый усилитель, и Ленин мрачной пеленой смотрел на нас со стен, как бдитель. Толпа фанатов, школяров, любила очень наши вести, и каждый день на крыше снов звучали радостные песни. Но все прошло, как первый снег, ударом была злая новость. Ты закидала мышьяка до дури в ротовую полость. Тебя нашли на чердаке, сжимала ты тетрадь в ладошки, глаза горели в темноте, как у безумствующей кошки. Причина смерти не ясна, я до сих пор ищу разгадки, и со слезами вечерком стихи пишу в твоей тетрадке. В ней много прозы и стихов, но я пишу лишь там, где пусто, и в тишине твоих миров мое печальное искусство. Осенней грустью полон лес, ты как живая смотришь грозно. Среди нелепой суеты все очень выглядит серьезно. Пора идти, уже пора, вот-вот испортится погода. Пускай хранит тебя от грез всегда печальная природа. Я буду часто навещать и говорить с тобой, как прежде. Есть у людей такая блажь, успокоение в надежде.

0: Я вышел на улицу после обычной болезни, и вроде бы все как обычно, но что-то не так. Глаза из орбит мои от удивления полезли, увидев свинью, на которой бордовый пиджак. Еще 2 минуты, и ужас сменил удивление. На улицах не было больше обычных людей. Наверное, это из области сказок явление. Кругом были сытые рожи обычных зверей. Я бросился прочь, мимо улиц таких необычных. Наверное, случайно попав в мир заброшенных снов, меня провожали безумные взгляды привычных, к чужой суете безразличных, безмозглых скотов. И в миг, когда я, удрученный таким положением, таким нахождением в каком-то зверином аду, решив утопиться, забрался на мост и увидел свое отражение, нелепое в чистом пруду. Я был медвежонком с какой-то глупой рожей. Язык мой наружу торчал, источая слюну. Мне стало понятно, что нечего больше бояться. И я утонул в этом чистом зеркальном пруду.
1: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И в этот первый вечер, воскресный вечер, вернее, субботний вечер, ну, вернее, даже не важно какой, просто первый вечер этого года у нас в гостях человек, который однажды уже был здесь, очень вам понравился. И, в принципе, его появление здесь, оно, ну, во-первых, не случайно. А во-вторых, это является сам по себе геройским поступком, потому что буквально за неделю до праздников наш гость отметил свое 75-летие. И он нашел в себе силы приехать сюда, тем самым подавая пример многим молодым, которые, в общем-то, маются с похмелья, периодически звонят своим друзьям, требуя психологической поддержки. Наш же гость держится бодрячком и стоячком. Я рад приветствовать в нашей студии заслуженного учителя России Назара Ефимовича Клычка. Доброй ночи, Назар Ефимович. Я рад видеть вас бодрого такого. Во-первых, позвольте вам преподнести вот этого замечательного футболиста, скульптура «Футболист».
1: Спасибо, спасибо вам большое.
0: С вашим юбилеем.
1: Спасибо большое вам.
0: Вот. Да, вот.
1: Я еще хотел бы сказать, что ничего, не волнуйтесь, я сейчас беру, да. Я бы еще хотел сказать, что помимо всего остального, я еще и стою особнячком.
0: Да, это заметно.
1: Потому что в Смоленске тот особнячок наконец-то мне удалось выкупить. Вот, помните, вам очень понравился, когда мы с вами были, ну, вы помните тот случай, да. Так вот, все-таки мне к юбилею, к своему, к своей дате и, опять же, к Новому году удалось убедить мэрию города Смоленска. И теперь я переехал, то есть, в Новый год, в Новый век, в новый, так сказать, дом уехал, да.
0: Ну,
1: и хотел бы я поздравить всех смолян и смолянок, которые сейчас меня слышат, вот, с наступившим Новым годом. Да.
0: Спасибо, спасибо. Мы вот все смоляне и смолянки, в свою очередь, тоже вас вот тем же, по тому же месту. Ну вот скажите, пожалуйста, недавно мы все созерцали вот новый метод процесса отлива. И не все все поняли. То есть, во-первых, это связано с тем, что, конечно, такая сложная техническая программа была поставлена в предпраздничные дни, однако сама техника, это очень интересно. Не могли бы вы пояснить, вот, что нас ждет в этом наступившем? Потому что если мы меняем целиком не только траекторию отлива, но и, скажем...
1: Нет, ну вообще традиция юбилейную плавку под Новый год, она уже... лет так 30 как существует. Потому что, как наверняка вы слышали, под Новый год существует традиция сходить в баню и так далее. Но металлурги презирают все это и предпочитают традиционным методом проведения досуга почетную плавку. Вы знаете, что домну невозможно остановить. Это вам не какая-нибудь, не какой-нибудь кран пивного автомата.
0: Нет,
1: перекрыли,
0: ну как,
1: и все.
0: Назар Ефимович, я помню тот замечательный случай, когда бригадир Осип, вот он бежал, махал пластиковой шапкой, в валенках в таких, в левой руке у него был крюк, в правой руке вот варежка, каска сзади где-то уже висела, и он громко кричал, бежал по цеху, такую фразу: «Останавливай дамбу! Останавливай дамбу!» И если помните, вот хорошо, что Елена Сергеевна, она первая поняла, что вот-вот грядет, в общем-то. И,
1: безусловно.
0: И была нажата монументальная кнопка, рубильник. В результате, конечно, дом был вспучило потом, потому что пока не все вытекло, останавливать нельзя, насколько мы
1: не
0: понимаем. Вот как вытекло, то можно. Но в этот раз не все же вытекло.
1: Не все.
0: Часть-то как его достать, поднять теперь?
1: А никак.
0: Снова все, то есть дом Бруно вытек.
1: Догревать, конечно. Конечно.
0: Или долить можно. И... То есть он расплавит, если снова долить, я вот все хочу понять.
1: Вот ну, расплавил, что... конечно. Ну,
0: а потом
1: уголька.
0: А и назад вылить.
1: Да.
0: Так вот можно спасти дымбу?
1: Конечно, конечно. Что,
0: хорошо.
1: Что, на этом, собственно, и построено.
0: Ну, прям такой бодрячок. Я вот смотрю, даже 75-летний юбилей ваш.
1: Но вы же поймите, что все это... Почему такое почет и уважение? И как я могу себя не чувствовать гордым и бодрым? Я же предложил новый метод. Я предложил, начиная с этого года... Вот, в почетную плавку добавлять, как вы думаете, что? Рыбу. Брать обыкновенную мороженую рыбу и добавлять ее в шихту.
0: Можно, кстати,
1: мы экономим тем самым на фосфоре. Поскольку зачем тратить огромные деньги для добычи фосфора из руды? Это же стоит колоссальных денег. Бюджетное финансирование. Зачем вам это нужно? Когда вылавливаются миллионы тонн рыбы, мы ее никуда не можем продать. Потому что наши цены после кризиса, они просто никого не устраивают. Ни внутренних потребителей, ни внешних. Поэтому я предложил всю рыбу, которую мы вылавливаем в Атлантическом, Тихом, а также Северном Ледовитом океанах, в домну. И получаем первоклассную фосфатированную сталь, которую мы сможем залить просто все регионы. То есть мы у себя в Смоленске объявили 1999 год годом залития металлом всего.
0: Ну, это совершенно верно, потому что, во-первых, тем самым мы не будем давать возможности неконтролируемым пророслям, которые разрушают структуру вот земной коры и мешают, в общем-то, отсюда. Вот у нас провал люковый происходит периодически, бывало,
1: гадёжно. А тут смотрите, какая выгода. Никаких люков, все чистый металл. Ну, представьте себе, что дорога сделана из железа.
0: А ржа?
1: Вы касаетесь очень... правильный вопрос задали. Вы касаетесь очень такой интересной темы. Понимаете, когда будет все в металле, то просто ржавчина не будет иметь места.
0: Происходит ржавчина? Потому что можно же специальных женщин, которые будут делать маслополив периодически, не как сейчас, вот соляные вот эти ванны, то есть которые
1: безусловно
0: делают... Безусловно. Да, совершенно...
1: Между прочим, как вы замечаете, на поверхности металла никогда вы не найдете... То есть снег, падая на металл, он тает. Это давно известно.
0: Скажите, а у вас вот тут заходил человек и спросил, у вас яйцо во рту?
1: Нет. Да, у меня во рту стройные ряды золотых зубов.
0: Совершенно верно. Вот тут учащиеся школы 13/4 шлют новогодние поздравления товарищу Клычку и поздравляют вас с наступлением Нового года.
1: Спасибо. Я бы даже еще сказал спасибо, поблагодарив, еще бы сказал, что наступлением новой эры.
0: Да, дело в том, что я не случайно пригласил сегодня Клычка сюда. Скажите, пожалуйста, вот на ваш клычевский взгляд, как вообще будет развиваться в стране вот это движение с евровалютой? Насколько быстро оно вытеснит доллар? Потому что я помню, вот это были 68-е, по-моему, года, да, когда тут в ходу были иены, попросту говоря, японские, вряд ли кто помнит. Затем какую-то значительную часть экономического сектора занимала немецкая валюта, так называемые марки, пфеннинги. Вот, а сейчас господствует всецело вот доллар, безусловно. Мы хотим узнать, что куда делось, потому что как быть.
1: Да.
0: Иначе получается, ведь, например, сейчас раз он выкинули, он даже пришли, посмотрели, типа скупили. Например, они скупили, приходят, говорят, дескать, дайте нам вот плюшевого, вот, пожалуйста, дайте плюшевого.
1: Ничего у них не выйдет.
0: Вот в том дело, скажешь, а мы не принимаем.
1: Да.
0: Как, женщина, получается, вне себя. Понимаете, тут глядишь уже, если они вне себя, то уже и не до сбора налогов, не до...
1: Безусловно.
0: Ничего. Да еще вообще... отмена азбуки Морзе, это же тоже неспроста, мне кажется, это все вот где-то рядом.
1: Безусловно. Вообще,
0: и близко.
1: Понимаете, еще в середине июня правительство Мозамбика во главе с Менгисту Хайле Мариамом, оно стало перед тупиковой задачей вообще. То ли использовать им свою валюту, то ли перейти на нашу. Вообще, я вам могу сказать так, что введение евро на финансовое положение Мозамбика, ну, никак не отразится.
0: Ну, дело в том, что, безусловно, так же, как на...
1: Гораздо важнее, засеять ли они удачно кукурузу в этом году. Это гораздо важнее.
0: А вот мы тут на Конгрессе общин малых народов, вот, посовещавшись, решили, что, в общем-то, ну, поскольку все должно быть в мире как-то сбалансировано, ну, согласитесь, где-то прибыло, где-то убыло.
1: Конечно, вот, так и есть.
0: А он же перекачивается, то есть, глядишь, и перельется.
1: Так потом, и есть,
0: же мы предложили ввести Азию. Ну, то есть, евро, то есть должны ввести Азию.
1: Что надо ввести Астраву?
0: Вот нельзя ли поподробнее об этом?
1: Безусловно. Как многие, наверное, подозревают, в таком, так называемом, шестом континенте, который мы, европейцы, именуем Австралия, Сейчас жаркое лето.
0: Да.
1: И действительно, в этом году в Австралии лето очень жаркое.
0: Оно выдалось даже таким жарким,
1: что
0: кенгуру, они просто дохнут. И даже были несколько случаев, когда они практически спекались в этой шкале. Они не успевали протухнуть, а получили жаль.
1: Зато, понимаете, нет, как говорится, дыма без огня. То есть зато местные аборигены в этом году неожиданно увеличили свой вес без каких-либо ни было дополнительных вливаний из австралийского бюджета.
0: Водянка называется болезнь, это безусловно.
1: Совсем нет. А дело в том, что в Австралии вообще традиционно была проблема дефицита топлива. Вот, может быть, в этом есть какой-то степени решение проблем России, которая сейчас перед нашей страной, чтобы отправить
0: наш уголь в Австралию, чтобы топить.
1: А я все-таки хочу сказать, что обычно при забое кенгуру, собственно, требуется ее приготовление. Но поскольку в этом году лето очень засушливо, ничего страшного, будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Да. То потребность в кулинарной обработке тушек кенгуру отпала. Достаточно, забив кенгуру, выложить ее на час-другой на солнце, как вы получаете полностью опаленную, слегка подкопченную рульку.
0: Рульку, безусловно. Да. Но тут хотела сказать, что особый эффект этот помпадурец, известный шеф-повар...
1: Сиднейский
0: шеф-повар, который обслуживает высшие слои сиднейского общества. Он делает рульку из целого кенгуру.
1: Вообще строение кенгуру обязывает... Вообще, откуда появилась рулька исторически? Многие думают, что вот был порось, как бы его забивали, значит, отрезали конечности, их коптили. Совсем нет. Исторически действительно рулька пришла к нам в Россию из Австралии. Ведь проблемы кенгуру европейцы озадачились со времен Джеймса Кука. Да. Он первым увидел кенгуру. И естественно, что его поразило это гигантские прыжки, которыми передвигалось это животное. Сумчатое. Хочу подчеркнуть, сумчатое. Да.
0: Хотел сказать, что это единственное животное, у которого и у самцов есть сумки.
1: Безусловно. Вообще, даже более того, когда новорожденный кенгуренок рожается, он практически представляет из себя вывернутую наизнанку сумку.
0: Да, это страшное зрелище. Да. Мы именно поэтому отказались от разведения здесь.
1: Безусловно.
0: Вот в общем,
1: процесс как бы...
0: Травмируются дети сотрудников, они приходят, видят
1: и, конечно, он, в общем-то, заключается в выворачивании этой сумки наизнанку. И, собственно говоря, самая вкусная рулька, безусловно, это представляет из себя вот целую кенгуру.
0: Он даже выглядит не то, что прям как рулька, а такой пласт.
1: Нет, главное вывернуть.
0: Вывернуть, да. Вы знаете, вот тут спрашивают, видели ли вы Ленина?
1: Может, это есть воспоминания? На ходу не видел. То есть, каждый сталкивался так или иначе с Лениным. Я с ним столкнулся лето так 56 назад. Да, мы попали в первый раз, когда я пошел служить, нас привезли на экскурсию. Тогда было время тотальной коммунистической пропаганды. И многие шли в армию из-за того, что стимулом к службе служило посещение мавзолея Ленина.
0: Да.
1: И наша рота не миновала этой участи. Мы долго готовились. Гладили воротнички, чистили сапоги черной ваксой. Я сейчас с трепетом вспоминаю то прекрасное время. Да. Но, понимаете, подвох-то был в чем? После посещения мавзолея вечером в коптерке сослуживцами мы обсуждали увиденное. И только голос замполита, который на следующее утро нас всех поверг в шок, он нам сказал следующую фразу. «Ребята, как вам понравился Ленинград?» И тут мы поняли. Что вместо обещанного и желанного нас повели в Петропавловскую крепость и показали мумию царя. Представляете, каково каково было, какой душевный надлом мы испытали.
0: Безусловно. Но, вы знаете, я вот хотел узнать, почему все-таки в нашей стране не имеет хождения тысячедолларовые купюры?
1: Да нет, ну хождение это они имеют.
0: Кстати, извините, пожалуйста, я хочу напомнить...
1: Даже тот известный фильм «Хождение по мукам», помните?
0: Да, латвийской киностудии, там, где они в дюнах, то есть долгие дороги, хождение в дюнах с бабами они там. Вот скажите, Назар Ефимович, вернее, я хочу сказать, что у нас Назар Ефимович Клычок, заслуженный учитель России, человек, который отметил 2 недели назад свое 75-летие, и человек...
1: Горжусь этим я.
0: Да, вот который видел вживую многих, так вот Ленина не на ходу он, значит, видел. Но я знаю, что вы еще имели опыт общения с ВС, то есть со всесоюзной старостой нашей.
1: Михаил Иванович,
0: Михаил Иванович. Вот даже были близким другом, я знаю, семьи, неоднократно ходили
1: в
0: почивали.
1: Дело в том, что некоторые...
0: Почивали и вообще
1: почивали. В своей жизни я посвятил овладению профессии парикмахера, если быть точным, бродобрея.
0: Да.
1: Поскольку Михаил Иванович в то время находился уже не у дел и был снят с обеспечения его парикмахером, а наши поместья, его поместья с моей дачей, они находились, в общем, достаточно близко.
0: Ну, это квартал 4, я видел фотографии вот эти аэродинамические. Уже показывали. В вашей же книге. Ну, да, ничего. Ну, понятно.
1: Простите.
0: Все-таки, да.
1: Да.
0: Ничего, так ради вот, бога. У нас окно открыто, вы можете и дальше то есть, дело в том, что немцы вообще у немцев это в норме. Они и за столом это делают, и мы за то, чтобы так что ни в чем себе не отказывать.
1: Так вот, в плане получения практического навыка и учитывая цвет. И чем, собственно говоря, привлекательна рыжая бородка? Понимаете, черную бороду брить намного сложнее. Белая же борода просто-напросто некрасива. Другое дело, рыжая борода с проседью. Да об этом может мечтать любой парикмахер-профессионал.
0: Особенно, если это женщина.
1: Конечно, конечно. Что уж там говорить обо мне. Для меня это было находкой. Понимаете, находкой. И сейчас, даже несмотря на свой большой возраст, я могу побрить вас... так, что вы не то, что не заметите, не то, что я вас даже не поранил, а для вас процедура бритья будет просто связана с одними приятными, наиприятнейшими воспоминаниями.
0: Эдакий челюстной массаж легкий, да?
1: Да, безусловно.
0: Вот тут заходил Тимур Мамедов, следующий шепнул, говорит, на самом деле в Австралии повышенная радиация, в результате чего там красная земля и зайца мутировали в кенгуру.
1: Дело, понимаете ли, в том, что вообще в Австралии исторически не было никогда зайцев.
0: В общем, да. Потому что дело в том, что я немножечко хочу отвлечь что-то, уважаемый Тимур, и другие люди, интересующиеся вообще вот биологией, зоологией, сексологией, вот также выращиванием в домашних условиях гераней, кактусов и кошек. Вот на территории одной страны, скажем так, являющейся, ну, в общем, страна, это что, территориально с точки зрения людей, экономические границы, политические, с точки зрения животных, это есть определенный регион, где...
1: Безусловно, их
0: два прыгающих вида, они не могут просто уживаться вместе, потому что зайцы, будучи более мелкими существами, естественно, в общем-то, при столкновениях, да и бывает, как он прыгнет кенгуру, и там, если заяц какой-то, то, в общем, всех они их потопшут, и поэтому это то же самое, что два самолета в небе, две хозяйки в доме.
1: Тут мы еще с вами подходим к более, с точки зрения биологии, более сложной проблемы, проблемы экологических ниш.
0: Да.
1: Дело в том, что заяц... вот почему ведь у нас в средней полосе такая высокая трава? Да потому что заяц со временем переселился в мелкоресье и редколесье. Практически невозможно сегодня встретить зайца на поле. Просто в свое время зайцы обитали исключительно на открытой местности.
0: Чтобы им было видно, как орлов разных и других животных, которые их атакуют.
1: Это происходило, это приводило к утаптыванию травы. И ведь общеизвестный факт, что заяц развивает скорость порядка 40-50 километров.
0: Самый быстрый вот был зафиксирован 84 километра в час, но он был сбит как раз вот
1: это в момент уже после удара была замерена скорость.
0: Ускорение.
1: Да. Дополнительное ускорение, справедливо вами отмечен факт, было придано. телу, да. И мы как раз замеряли, но некоторая неточность произошла, да. Замерах, но тем не менее, но свои деньги мы тогда получили.
0: Деньги,
1: да.
0: И поделили их даже по-честному.
1: Так вот, все-таки я хотел сказать о зайцах.
0: Но они изначально, ведь извините, что я вас перебиваю все время, просто они же изначально занимались попросту вот вместо свиней. Свиньи в то время на территории России дикие не водились, кабаны, и всю землю рыли зайцы, и мордами, и ногами.
1: Ногами, буксовали, вот,
0: чем,
1: да.
0: Не чем не
1: попали.
0: Кстати,
1: вот это слово «буксовать», это же произошло от зайцев. Дело в том, что вообще в древнерусском языке полевой дерн, так называемый, он назывался буксом.
0: Да.
1: То есть, и когда заяц по весне в период гона взрывал мощными задними конечностями вот эти вот прилегающие поймы, изливные луга, то и происходил выброс гравия, так называемый. Что и впоследствии русским эпосом народным, там, где упоминается Евпатка Лаврат, Святогор Калита и так далее.
0: Также город Евпатория особенно, да, славится.
1: Да. Вот тогда оттуда все это и пошло. Так вот, зайцы со временем стали понимать, что вытаптывание ими травы приводит, в конце концов, просто к погибанию и вымиранию видов в целом. Естественно.
0: Не то, что, понимать. У них, естественно, это произошло на уровне.
1: Мы как бы с вами биологи говорим, да, от лица животных.
0: Да, безусловно. Как бы что-то шепнуло им попросту,
1: да,
0: об этом.
1: Да.
0: Вот.
1: Как бы генетический код перестроился. И уже будущее поколение зайцев начали перемещаться с полей в редколесье. И сегодня мы наблюдаем метаморфозу. Я даю свою верхнюю челюсть на отсечение, что лет через 150, пусть радиослушатели меня проверят, мы с вами столкнемся с тем, что зайцы переселятся в высоко...
0: горные районы.
1: Да.
0: Что голуби, действительно, совершенно так. Но тут хотелось вот еще сказать, что многие наши радиослушатели путают зайцев, кроликов и морских свинок. Это все совершенно разные.
1: Это одно и то же.
0: Да. Вот тут интересуется, единая ли все-таки азбука Морзе на всем мире или во всем мире или нет. Дело в том, что этот год,
1: конечно,
0: 1999, он ознаменуется как год отмены азбуки Морзе официально.
1: Безусловно.
0: Кстати, уже все внуки, правнуки, вот нынешние, в общем-то, деверя от самого Морзе и всех, у кого фамилия Морзе, уже
1: получают
0: пишут.
1: Получают нереальные деньги до
0: сих пор. И пишут, чтобы снова,
1: Вы знаете, они лоббируют парламент и многие государства.
0: Чтобы все вставили, а не от снова, потому что им надо опять.
1: Да.
0: Вот,
1: знаете,
0: но, с другой стороны, ведь
1: получается.
0: Нельзя доверять автоматике. Я, например, вот побывал в КП, вот посмотрел, то есть, ну, там нету ничего подобного, там не стоит компьютер, и красной кнопки нет никакой.
1: Нет.
0: Три рубильника есть.
1: Безусловно.
0: Около каждого стоит по человеку с мрачным лицом,
1: да,
0: в штатском.
1: Да.
0: Вот так.
1: Причем
0: здесь то есть совершенно бред какой-то.
1: Система которую как бы на официально пропагандируют,
0: да,
1: она заключается в том, что просто по цепочке передается ключевое слово.
0: Конечно.
1: То есть от президента в его чемоданчике просто вот,
0: бумажка.
1: Вот все спрашивают, что там. Там плакат, на котором слово из 4-5 букв, в зависимости от дня недели и времени года. Оно меняется. Вот, он открывает чемоданчик, читает это слово. Оно специально написано крупно, чтобы в любом состоянии человек мог его прочесть.
0: Будьте здоровы.
1: Да, спасибо. Вот. И, значит, после этого он его передает по цепи своим этим первым, вторым, третьим, четвертым.
0: Затем совместителю уже непосредственно.
1: Безусловно.
0: То есть про домашние все должны ознакомиться, безусловно.
1: Основная задача кодировки заключается в следующем. Чтобы информация от главного к тому, кто дернет за рубильник, дошла в течение 15-20 минут. Вот в этом, вот на этом времени и основан так называемый ядерный щит нашей страны.
0: И не только нашей, а прочих стран. Вот Алекс тут заходил и сказал, что господин Морзе был признан душевно больным. Но...
1: Вообще это была женщина. Давайте
0: это
1: откроем тайну.
0: А во-вторых, хотел сказать, что естественно, то есть когда все мышление сводится к точке и к запятой, то человек воле по неволе становится вне себя. Вот. Я вот что предлагаю,
1: вообще...
0: Назар Ефимович,
1: да.
0: Дело в том, что у нас есть хорошая традиция вот, общаться еще с нашими радиослушателями. Прежде чем мы сейчас уже вплотную начнем разговор о азбуке Морзе, о самой Морзе, о истории семьи, а я знаю, что вы хорошо были с ней дружны, и даже очень практически, как,
1: молодости,
0: как та, которая,
1: да,
0: на шарфе на колесо наболталась, ее звали Дюсон Айседорой.
1: Безусловно.
0: И вы также. Ну, в смысле, там, вы понимаете, к чему я, все вместе, они там. 203-19-22, и ваши вопросы заслуженному стрельвару России Ефиму Назаровичу Клычку. здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Ну вы не хотите, что ли, говорить? Чего-то звоните тоже. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Это Вася Солнцевский.
0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Да. Вот. Так вот, у меня вот вопрос вот к Ефиму вот, Назаровичу. Вот,
0: Назар Ефимович его зовут.
2: Ну, это не важно, да. Так вот, вот как вы относитесь...
1: В моем возрасте это уже важно.
2: Ну да, извините. Так вот, вот сейчас... Этот
0: вы забыли, видимо, вы нервничаете, да, Вась? Не, может, давайте спокойно. Попозже перезвоните, нет?
2: Не, сейчас.
0: А, все, да, давайте.
2: Я занят буду попозже.
0: А, ну, кстати, мы тоже, у нас тут две важные встречи.
2: Ну да, да. Вот, вот 1999 год, да?
0: Да.
2: Да, вот, вот переверните, 3 девятки будет 3 шестерки, 666.
0: Ну, впереди-то единица. Дьявола. Впереди-то единица.
2: Ну, 1666, но все равно 3 шестерки.
0: Угу.
2: Вот. Вот не обязательно какая комбинация, там 2, 3, самое главное 3 шестерки.
1: Да.
0: Да.
2: Там, например, 602.
0: Ну, понятно, тема понятна. Вот вы знаете, тут уже, вот, кстати, вот прям вот вы говорите, да, Василий, а тут вот Евгений только что заходил и говорит, Александр и Василий, хватит говорить всякую ерунду, лучше говорите об обрядах.
2: Ну да. Вот, и Нострадамус, вот, Мишель, ты сказал, что в этом году...
1: Ну, вы, батенька, вспомнили еще.
0: Да, вы бы еще вспомнили, я не знаю, там, этого...
1: Рамзеса.
0: Рамзеса или этого рыжего человека, которого звали Заратустрой, к примеру.
2: Да.
0: А что вы хотите узнать, собственно, его?
2: Как... Вот прогноз хотелось бы услышать на вот этот год.
0: А, ну так бы и сказали, спасибо, вот как издалека. Просто позвонил бы и сказал, так сказать, дружище Назар, спрогнозируй нам что-нибудь на этот год. Ладно, сейчас мы отвлечемся ненадолго, станцуем. Тут это самое, это нужно выскочить нам на пару минут, у нас встреча очень. Вы еще терпите
1: нас? Да, у меня мост.
3: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: А и вот, Назар Ефимович, очень волнуются многие наши радиослушатели на тему вот этих знаков, затронутых предыдущим звонящим. Сейчас я зачту, тут мне передали массу писем для вас. Так, вот звонящий на тему числа 666, как перевернутого значения нынешнего года, был в корне неправ. Ибо истинным зверем, будет процессор фирмы Intel с частотой 666 МГц, когда те его выпустят. И номер его, кстати, точно на ухе будет написан. Так что, видите, все сходится, пишет наша радиослушательница Беланья. Вот. Ну что, в принципе, про процессор я знаю, вы, как говорится, от Макара далеко, а к Прохору близко. Поэтому, уважаемый Белани, нашего гостя бесполезно как-то пытать насчет процессоров, да? Или вы все-таки как-то...
1: Да, как вам сказать-то, чтобы не обидеть?
0: Да тогда не будем обсуждать эту тему. Вот, гораздо более близкое сообщение к вам от нашего радиослушателя Дениса. Денис интересуется. Уважаемый господин Клычок, просил он передать, вы очень долго работали в школе. Вот непонятно, откуда Денис вы это взяли. За время вашей работы не было ли у вас конфликтов с учащимися?
1: Были. Я хочу... ведь в чем, собственно говоря, суть конфликта между учителем, с одной стороны, и обучаемым, с другой? Как правило, суть конфликта во внешнем виде учителя.
0: Да.
1: Понимаете, учащемуся, по большому счету, все равно, как мы, педагоги, подаем ему материал. Учащегося интересуют его личные проблемы. Пубертатный период – это одни проблемы, связанные с появлением неконтролируемых волос на теле. Это особенно у девочек. Да, вызывает это сложности перестройки. У юноши же первый бокал портвейна вызывает значительно больше богатства эмоций, чем усваивание новой теоремы или же разучивание нового поэта, представленного в учебнике 9 класса по русской литературе. Так вот, конфликт учителя и учащегося, как правило, вызван неприятием внешнего вида учителя учащемуся. И скажу вам честно, что с этого

0: В примере водительской комиссии будет обследован всеми врачами, и в его учительской карточке будет стоять штамп. Очки обязательно, если он плохо видит. Значит, форма для учителей мужчин будет темно-синего цвета. Ну, в принципе, та классическая школьная форма, которую наверняка многие радиослушатели помнят. Учителя же женщин, в зависимости от того, праздничный день или рабочий, будут носить фартуки, соответственно, белого или черного цветов.
1: И независимо от возраста, правильно?
0: Безусловно.
1: А вот я слышал, что это была ваша личная инициатива, Ефим Назарович, что вместо вот уже известной такой ученической книжки на рукаве в школьной форме, у учителя, у мужчины должна быть привязана
0: доска.
1: Настоящая доска.
0: Доска, будет изображаемый лог.
1: Понятно. Ну что, я предлагаю послушать, может, снова телефонные звонки. 203-19-22. Кстати, вот тут ко мне только что подошли и шепнули наши референты, говорят, у вас непонятная дикция. Только я специально работаю и стараюсь над этим, не понимаю просто. Вот я говорю, например, 1, 2, 3, 4. По-моему, замечательная дикция.
0: Ну, вообще издеваться над пожилыми людьми, это, знаете, я вам скажу.
1: Да, спасибо. А вы, то есть, это, знаешь, камень в мой огород, дескать. Нет. Я уже пожилой как будто.
0: Нет, нет, нет. Это я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям. Вы все-таки сделайте скидку на возраст. Вы же поймите меня правильно. Дорога из Смоленска до Москвы у меня отняла 7,5 часов. Я на своем ЗАЗ-968 не могу передвигаться быстрее. И печка в автомобиле «Запорожец» всегда отличалась низким качеством.
1: А вот тут спрашивают... Можно ли посылать стихи? Все можно посылать.
0: Да.
1: Только вот в письменном виде, пожалуйста. И да. Вот такой вот вопрос к вам. Уважаемый Клычок, как вы, учитель с 45-летним стажем, относитесь к вновь созданной организации «Союз родителей за авторитарно-теократическое образование» СРАТО, в кавычках, и их целям?
0: Вы понимаете, авторитарное образование подразумевает наличие одного учителя. Начиная
1: да.
0: с детского сада и кончая выпускным балом. Понимаете?
1: Да.
0: Но это не может быть. Потому что, ну как, вот, ну все время пить с одним человеком. Всю жизнь, представьте себе. 15 да. лет пить с одним и тем же человеком. Это же невозможно себе представить. Это все равно, что жить 15 лет с одной и той же женщиной.
1: Вот, кстати, тут приятное. Только что письмо мне для вас передали от Андрея. Андрей пишет: большое спасибо. Будильник Ефим, выпущенный на одноименном заводе, ходит прекрасно. Да, действительно, вот видите, вы, наверное, первый живущий, извините, что такой каламбур получается, человек, которому при жизни не памятник поставили,
0: будильник,
1: да.
0: Дело в том, что Смоленский завод фарфоровых изделий в связи с, так сказать, подстраивалась под конъюнктуру рынка, перешел к выпуску часов.
1: Да.
0: Поскольку смоляне, они всегда отличались высокохудожественным искусством, поскольку сейчас фарфор как бы никому не нужен, и без этого есть во что разливать, да, то мэрия Смоленска постановила перейти на выпуск часов с художественным исполнением. В качестве пробной партии было предложено вот мой портрет 15-летней давности.
1: Угу. Вот, может быть, еще вы как психолог тут выступите в роли психолога. Посоветуйте, пожалуйста, для жены нашего радиослушателя выход из трансалкогольного состояния, в которое она впала посредством нашей программы. И объясните, как лучи радиопередатчика воздействуют на подсознание слушающих данную программу. Тут Михаил тут заходил.
0: Ну, понимаете, я вам могу что сказать? Что вообще, вот за всю свою жизнь я... вывел единственное 100% средство от похмелья. Сходите поутру в мартеновский цех.
1: Это хороший ответ, действительно хороший.
0: Вы понимаете, почему в Великую Отечественную не было как бы похмелья? Ведь помните слова песни? Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Это была целенаправленная установка. Вы не думайте, что, так сказать, вся страна пялилась на Домну только из-за того, что ей было это интересно. Нет, это было директивное указание.
1: Из ставки.
0: Поскольку наркомовские были совсем не 100 грамм.
1: А сколько?
0: Ну, от 300 до 800. Иначе бы в бой никто не пошел. Я а как вам известно, в бой идут одни старики. Это

0: так сказать, даже в фильме есть такой. Фильм основан на реальных событиях, да. Так вот, для того, чтобы мирное население, которое было в тылах, оно, чтобы себя чувствовало комфортно, были построены домны. Огромное количество домен.
1: Несметное количество домен. Даже я вспоминаю, что они не умещались.
0: То есть мотивировалось это все, дескать, стране нужен металл. Не тут-то было. Плавили в них все, что не попадя. И, кстати говоря, к 47-му году наша страна заняла первое место в мире по выпуску шоколада.
1: Да, Бабаевская фабрика открылась. Потому-то еще фабрика имени Бабаева шоколадная открылась. Несколько позже Ротфронт открылась, Красный Октябрь.
0: А также фабрика имени Бабаева.
1: Да, тоже была открыта. Кстати, первый пористый шоколад был также вот выпущен на свой.
0: А вы знаете, в чем, так сказать, преимущество пористого шоколада?
1: В том, что его там меньше. Доменные при объеме
0: газы.
1: Том же, да, безусловно.
0: Доменные газы в нем сохраняются. Так вот, созерцание плавящегося шоколада
1: внушает спокойствие, как взгляд удава. Это
0: на
1: даже
0: самом
1: стихи
0: деле,
1: были.
0: На самом-то такие. Деле, да. Всем давно известно, что состояние похмелья – это наведенное состояние. То есть фактически человек его не испытывает. Дело все в том, что поутру, как правило, открывая один или другой глаз, или же оба вместе, мы видим перед собой привычную картину. Вернее, даже, может быть, что-то и меняется. Были случаи, что картина поутру менялась. Но человек, который не пил до этого, он адекватно воспринимает
1: происходящее. Да.
0: То есть, если пролетает вот момент птиц перед окном, или же...
1: Что-то другое, то есть там...
0: Да, неважно, самолет может пролететь.
1: Может, женщина. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Может даже и не пролететь, а бывает, что...
0: Человек быстро на это реагирует. А когда человек как бы вчера перебрал, то увиденное им за окном наводит на него страх и ужас. Особенно, если смотреть на происходящее за окном левым глазом. Я вам что могу порекомендовать? Если у вас нет под рукой домны или чашечки горячего шоколада, то вы просто-напросто, когда будете просыпаться, глаза открывайте. То есть не ранее, чем через час после полного пробуждения. И похмелье тем самым вы снимете. То есть вот вы проснулись и с закрытыми глазками пошли, и все. Как обычно, почистили зубы, поставили чашечку кофе. И вот только по истечении одного часа, то есть 60 минут, да, вы можете начать потихонечку открывать глаза. И вы увидите, что снимет как рукой все.
1: А вот вы вспомните... последствия вот этого великого доменного российского эксперимента в дальнейшем, они же были достаточно печальными, то есть появились такие люди, как Евдоким Пояс, известный, сошедший с ума моряк, вот, потом, ну, и бабы его тоже, Пояс, вот.
0: Да.
1: А они вот все вот эти, всю технологию...
0: Кстати, оттуда пошло выражение, что ты поясничаешь. Мы педагоги часто употребляем это выражение.
1: А на самом деле, вот,
0: да, Евдоким Пояс. Почему произошло? Увлекся, понимаете, доменным процессом. Решил, так сказать, изучить его с корня. Чем мы, металлурги, за что мы вообще любим домну? Это надо понять. Понимаете, дело в том, что в домну, что ни кинь, все равно плавится. То есть, это уникальный, это, понимаете, вот как вам сказать, ну что твоя свинья? Ее чем не корми, все равно сало будет.
1: Да.
0: Так и домна, понимаете. Туда, ну, хошь металлолом.
1: Хочешь дерево.
0: Хочешь, что хочешь.
1: Хочешь даже вот бабу Пояс. Ну, ее, кстати, так там и... Так вот, а потом целиком этот же процесс доминизации передрали уже значительно позже китайские товарищи.
0: Конечно.
1: Под руководством Великого Мао.
0: Явление доминанта, оно да. У них называлось явление доминанта.
1: Безусловно.
0: Под этим красивым выражением скрывался милитаристский порыв Мао Цзэдуна.
1: Да. Одновременно завязанный, но на социальной поддержке тогдашнего российского правительства.
0: Безусловно. И тогдашнее российское правительство имело своей целью, помимо содружества с гегемонистами, имело целью мировое господство. И только глобальное потепление климата привело к подтоплению северных материков и заливанию некоторых домен в Сибири. А как вам известно, залитые домна – это уже не домна.
1: Да, это уже, скажем так, просто сооружение без пользы.
0: Ну, его
1: без...
0: бросают обычно.
1: И называется так оно... То есть, где мы с тобой встретимся? Давай уброшенный дом. Это, как правило, вот встреча людей, которые раньше любили друг друга, а потом разлюбились. Вот тут просьба к вам пришла такая. Вот, Назар Ефимович, исполните, пожалуйста, вашу любимую детскую песенку. Может быть, я попрошу сейчас Алексея, чтобы он перестал временно играть, и вы все-таки споете нам вашу песню. Вы же так замечательно это делаете. Прошу. Леш, можно пока на секундочку? Спасибо.
0: Небо яростного стяг, в жизни важен первый шаг. Гордо реет над планетой наш могучий стройотряд. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой и юный. Вот когда пою эту песню, я себя сам чувствую юным, как тот октябрь. Мне всегда 17.
1: Спасибо. Спасибо, Леша. Дальше. Да, ну что же, вот исполнил вашу просьбу, Назар Ефимович. Да, ну вот, в общем-то, мы поговорили о пустых домнах. Далее вот Павел заходил и интересовался, за что вы получили звание ветерана труда и орден дружбы народов. Я, кстати, вижу,
0: ветеран
1: что у вас...
0: Ветеран труда я получил по разнарядке.
1: Ну, это понятно.
0: Я скажу вам, как звали тебя слушателя?
1: Паш.
0: Павел, когда вы достигнете приблизительно моих лет, ну, от 65 и выше, если ваш стаж к тому времени будет составлять 25 лет, то я вас уверяю, вы только напишите заявление, и вам тут же будет присвоено почетное звание ветерана труда. Что же касается орденов и других правительственных наград, тут дело обстоит несколько иначе. Не так-то просто получить орден, а тем более дружбу народов. Я его получил за то, что обучил внука Самора Мойзеса Машелла. Это эфиопский политический деятель. Я его факультативно обучал русскому языку. Это было крайне сложное мероприятие. Дело в том, что внук Самора Мойзеса Машелла, Гаврила Машелла, ну, его так назвали, потому что в то время у Эфиопии был как бы... Эфиопия равнялась на СССР. Да. И они использовали русский эпос, в частности, известный образ богатыря Гаврила Никитича. В честь него назвали внука. С чем я столкнулся? С какой проблемой? Гаврил не говорил ни на каком языке. Он попросту был... Ну, нельзя сказать, чтобы он был немым. Нет. Он... Какие-то звуки он издавал. И представляете, с какой нелегкой задачей я столкнулся? Ведь помимо того, чтобы обучить его речи, мне надо было сначала систематизировать его звуки, придать им какую-то оболочку, и после этого втолковать в его черную кудрявую голову, что путем издавания звуков он может, помимо того, что заявлять о своих желаниях, также излагать свои мысли. Вот это-то и было самым сложным. Дело в том, что не всегда и не во всякой черной голове мы наблюдаем вот эти самые мысли. Понимаете, и ордена ведь дают не зря. После 2 лет напряженных трудов Гаврила заговорил по-русски. И теперь все вы можете его, собственно говоря, созерцать. На сегодняшний день он работает на Пермском областном телевидении.
1: Да, вот. Да, это известно.
0: Идет телевизионную программу там.
1: Которая называется ток-шоу «Про то, про сё».
0: Да.
1: Он, правда, переодет женщину, а вы знаете, что...
0: Нет, просто дело в том, что он понял. С годами он понял, что негр-блондин, это очень, так понимаете, ну, нашел он имидж, что называется. Ну, второго такого нет. Вообще, на самом деле, откуда взялись негры-блондины?
1: А вот были ли вы знакомы с Юрием Гагарином, с Малининым?
0: Да.
1: Да, ну это, кстати, и не секрет.
0: Да. Вот... Я же его рекомендовал в Камп-Качинской летную школу. Он же хотел вообще быть экскаваторщиком.
1: Да, это была у него мечта, и даже повсюду у него клеил спичных коробков, рыл повсюду, что не попадет. Кстати, вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы были активистом движения «Свобода аудитории Потаповне Серет», известной белорусской правозащитницы, которая, в общем-то, выступает против всех. Вот она решила так, что, дескать, я пойду в альтернативное политическое движение против всех.
0: Безусловно. А я вообще...
1: Она сейчас где и что с ней? Я знаю, что...
0: Понимаете, вы очень ловко заметили, что она действительно является правозащитницей. Весь ее дом построен по правилу правой руки. Вообще, как бы она трактует слово «право» исключительно в контексте «лево».
1: Да.
0: Как бы на этом все и основано.
1: Да, контекст «лево» в контексте «право».
0: Безусловно.
1: Вот. А если, например, как-то вот центризм, то тут она смотрит, где больше. И идет в меньшую сторону.
0: Безусловно. И прагматизм ее, в общем, вызывает справедливую зависть.
1: Ну что же, мы сейчас ненадолго прервем нашу беседу с заслуженным учителем России Смоленской Ефимом Назаровичем Клычком и продолжим ее спустя совсем небольшое количество времени.

0: И вот за время, пока мы тут недолго отсутствовали, накопилось огромное количество всяческих тут ваших писем, которые от вас приходят. Вот, на наш взгляд, самое такое, одно из интересных, сейчас я вам его зачитаю. Узнал такую теорию, что птичий язык усовершенствован, превосходит человеческий. То есть птицы передают информацию в виде матриц. В каждом звуке содержится определенное количество бит. Придем ли мы к 2000 году с универсальным языком, в котором будут экспроприированы методы извлечения звука? И ведутся ли исследования в данной области? Интересуется Валентин. Ну, то есть, дело в том, я просто хочу сказать, что, как говорится, от Никиты далеко, а к подолу близко, рыба об лёд бах наглухо и молчит. Это возвращаясь к вопросу о вьетнамцах и вьетнамском народонаселении. Их язык, который основан весь на странных полутонах и звукоизвлечениях, не свойственных европейцам.
1: Да, фактически нет. Реально.
0: Они близки к природе.
1: Безусловно.
0: Так же, как и вы.
1: На самом деле, в чем искусство переводчика с вьетнамского, допустим, русский? Дело в том, что вообще переводчик в данном случае несет полную отсебятину.
0: Да.
1: И совершенно не факт, что тот вьетнамец, которого он в данный момент переводит, говорил это именно то, что сейчас в данный момент вам сказал переводчик. Были случаи проблем во время визита официальных делегаций Советский Союз, что, в общем, привело к вьетнамской войне, как вы знаете. Что же касается птиц. Совершенно справедливый вопрос. Но я бы хотел отметить следующее. С чего это вы, уважаемый радиослушатель, взяли? Что матрица является, скажем так, образцом для передачи информации. Это не так. За что мы любим язык? За его богатство, колорит. Ведь то, что я сейчас вам говорю, в принципе, можно было бы уместить
0: в одном чирике просто.
1: Да,
0: взял
1: в кодированном
0: виде.
1: Да.
0: А вот, кстати, вы же знаете птичий язык. Вот вы же, я видел, как вы общались вот со слюнопускающим орлом в питерском зоопарке. Вы что-то ему ворковали. Не могли бы вы сейчас вот сказать что-то? Ведь, например, кто-то слушает нас на природе, в автомобилях. Сейчас ведь лето, жарко, люди слушают, открытые окна.
1: Где-то... Я могу сейчас сказать только одно.
0: Попросите пока, чтобы Алексей не играл.
1: Не надо, пусть играет. Я могу только какнуть.
0: Пожалуйста.
1: Во все свое горло. Вот сейчас я как бы изложил матрицу с 28-го ряда по 49-й. Да. Еще вопросы есть?
0: Спасибо, спасибо. Далее. Вот кто сочиняет замечательные фразы в перерывах между нашими с вашей беседой, выпускающий новости, ответственность за выпуск новостей, безусловно, их сочиняет. Вот такие еще, значит, про птичий язык вы ответили. И были вопросы следующего плана. Вот, создание Домского собора в Риге и дружественной нам Доминиканской республики. Каким образом завязано с тем, что интернетовские сайты тоже с некоторых пор стали называть доминами? Почему все это на «Д» называется? Вторая буква «О», дальше «Мэ», после нее разные производные, как «Дома».
1: Совершенно справедливый вопрос. Он своевременный.
0: Да.
1: Настала пора
0: домино,
1: открыть глаза человечеству, понимаете? Существует на сегодняшний день в мире как бы две остевых структуры. Первая — это, конечно, всем известные Соединенные Штаты Америки, где домен фактически уже нет.
0: Что, простите, нет?
1: Домен фактически нет.
0: Где, извините?
1: В Соединенных Штатах
0: Америки. Ну, вот вы не правы. В одном месте есть домен в Диснейленде. Куда приходят дети.
1: Это игрушечная дома, конечно.
0: Ну, она вполне рабочая. И, в общем, вы помните тот несчастный случай с делегацией китайских бойскаутов? Да, по-другому бойскаут.
1: Сейчас же вообще в Америке вы не найдете ничего американского. Все вообще, китайское
0: производство. Все китайское, да. Безусловно. Китайские блошиные рынки заполонились. В общем, торгуют там, как правило, выходцы из наших вот достаточно интеллигентных семей.
1: Из Бутова.
0: Из Бутова торгуют. Да, из Яснева, я знаю, двух там.
1: Так нет, ну это все понятно. А вторая, как бы, остевая грань, это то общество, которое построила Россия.
0: Ша, погодите секунду, вот интересно. Тут заходил Шелудивый, ну, в смысле, он так себя называет. Будьте здоровы. Слушал, нам очень нравится интеллект Ефима, ну, прям как у рыб. Чудный интеллект. Вот, Шелудивый, скажите, пожалуйста, вот вы таким образом, как я так понял, издеваетесь над нашим Клычком, да? А я еще хочу сказать, вот вы, например, вот бросьте вот вас, Шелудивого, в океан в открытый, да, и чтобы не было видно берега ни справа, ни слева, ни сзади, ни снизу, нигде. Вы же потонете через 5 минут, не знаю, куда попросту плыть. А вот та же вот рыба дурная, которая будет на вашем месте, окажись, она же четко проплывет сперва к месту корма, потом к месту самки, а потом вместе с самкой вылезет на берег, что да, говорит о ее явном превосходстве над человечеством.
1: И вообще, я хочу сказать, что над пожилыми людьми легче всего издеваться.
0: Вот, кстати, тут мы пришли к следующей теме. Сейчас я просто обязан. Вот это же хамство. Сколько можно измываться над людьми? Старые люди хотят услышать о здоровье. А вы нам ужас что? Такое письмо. Я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы – здоровью.
1: Конечно.
0: Особенно вашему, потому что...
1: Я сейчас поправился. Вы знаете, в чем же секрет моего исцеления? Вы же помните, каким я от вас уезжал в прошлый раз?
0: Да.
1: Да.
0: Но тут было элемент
1: нашей вины. А вот сейчас хромота пропала, понимаете?
0: Вы же сами захотели поиграть в футбол. И потребовали, чтобы вас не жалели. Вот и...
1: Когда я вспоминаю ту песню, ну, всегда, 17, я уже говорил вам об этом. А знаете, каким чудесным образом я исцелился? Подошел к первой попавшейся смоленской домне, надел темные очки и провел 3 сеанса. Это так называемые доменные ванны принял.
0: А, ну да, то есть своего рода это как некоторые любят смотреть на свечу.
1: Да.
0: Вот некоторые любят там смотреть на воду. Да. Кстати, вы знаете, что вот это не одно и то же далеко, что...
1: Нет, конечно, что вы.
0: Да, то есть, вот, например, те, кто смотрит на воду, они как-то не всегда в контакте с теми, кто смотрит на огонь. Безусловно. Хотя доказано, что, как правило, большинство огненных знаков как-то... Огненные, они вот как-то как раз любят смотреть на воду и наоборот.
1: Нет, это все совершенно верно.
0: Да.
1: Но огонь и вода вообще вещи несовместимые. Единственное, кому удалось совместить огонь и воду, это был брат Черепанов.
0: Да, медицинский работник, который, в общем-то...
1: Да, он построил первый паровоз.
0: Ну, он построил его по чертежам, в общем-то,
1: он так называется, паровоз братьев Черепанова.
0: Ну, там братьев, а он был один.
1: Нет, братья Черепанова.
0: Да, но он был один.
1: Паровоз был действительно один.
0: И брат был один. Просто так его звали так, чтобы кто-то из наших радиослушателей что-то не был. Да, это был медик. Его имя было брат.
1: Да.
0: Брат Васильевич Черепанов.
1: И, кстати говоря, его идея с паровозом пришла ему после взрыва 17-го самогонного аппарата, который он пытался. Вообще, он его всю жизнь утянул к технике.
0: И он был вечно травмированный. Это самое. Я, насколько знаю, постоянно весь какой-то был в заусенцах и в осколках постоянно. Он не мог из себя их сам вынимать, потому что взрывалось все постоянно вокруг него. То есть и медицинская помощь, как бы она оперативно к ним не приходила, она все равно опаздывала. Поэтому он спал на сеновале, только потому что вот стоит ему просто упасть, а у него сны были ужасные, естественно, в силу... Нет, просто он всеми своими вот этими осколками, торчащими из кожаного покрыва, изрывал просто на мелкие части любую простынь. Сны ему снились ужасно, он вертелся, что твой пропеллер. Вот. И в результате он только на сеновале, вот, и совершенно дикий человек, и ночами... Мы все могли слышать над хутором такой дикий-дикий вой. В общем, кого-то тысячи вот прям животных сошли с ума прям. И со всех соседних хуторов-то выбегали и звонили в колокол, и в рельсы, и в другие звенящие предметы, потому что знали, что, значит, брату Черепанову плохо, и нужно показать, что он на земле не один. Вот такая в то время была взаимовыручка. А сейчас поди, например, мы начнем тут выть, ведь никто и в рельсы не ударит.
1: Конечно,
0: мы же
1: будем
0: думать, что мы одни совершенно тут.
1: Безусловно, я ему все говорю, бывало, брат Черепанов, что ж ты свой 17-й-то опять самогонный аппарат взрываешь? А он мне говорит, Назарушка, меня посетила идея. Я буду делать самодвижущуюся телегу на основе самогонного аппарата. Я его благословил, И вот теперь мы все можем передвигаться от Москвы до Ленинграда за каких-то всего 9 часов.

0: И мы продолжаем нашу беседу с заслуженным учителем России Назаром Ефимовичем Клычком. Приходит большое количество к вам сообщений, просьб. Например, как вы у себя в Смоленске относитесь к новомодному? А известно, что все новое, хорошо забытое, старое. Обрядом как-то топтание борщевых тряпок, перекидывание выпечкой через стол. Вот. И щипки друг друга за задницу возле проруби 11 января.
1: Смоленск вообще богат обрядами. Уже я бы даже сказал, что все обряды Руси так или иначе связаны со Смоленском.
0: Да.
1: Вообще даже крещение Руси началось со Смоленска. Вот Добрыня приехал в Смоленск, завоевал его и сказал, это 1000 лет назад было, и сказал, что я вас сейчас буду всех крестить. Выбрали самую крупную реку, Днепр. Вообще в Смоленске самая крупная река — это Днепр. Крупнее Днепра
0: реки не сыщешь.
1: Да. И, кстати, первая смоленская домна построена на берегу реки Днепр.
0: Кстати, последняя тоже. Тут дело в том, что ведь первая домна, она не была первой, единственной. То есть первая, вторая, третья были построены на берегу Днепра. Затем началась мощный экспорт доменного строения по стране. Затем, как мы уже говорили, в Китае, куда ни попадя. Вот. А затем, когда все вернулось, то ту самую первую экспортную домну, оказавшуюся бракованной, попросту привезли и поставили последнюю. То есть там на Днепре их 4. 3 первых и 1 последняя.
1: Да. И, кстати говоря, во многом ширина Днепра в нижнем течении сформирована... То есть вообще мы, смоляне, формируем Днепр. Я бы даже так не побоялся бы этого сказать. Хотя сейчас это крупнейшая река среднерусской возвышенности, протекает по территории закордонной страны под названием Украина.
0: Да.
1: Мы, смоляне, можем влиять на микроклимат Киевщины.
0: И не только.
1: Как известно, Днепр впадает в Черное море. Не сразу. Он делает приблизительно 3 круга. И, кстати говоря, в свете этого можно... Вообще, вот на сегодняшний день Днепр – это единственная река, которые свойственны спиральному течению воды. Рыбы в Днепре, когда его вылавливают, зачастую оказываются кверху брюхом. Экологи связывают это с тем, что вода в Днепре, дескать, смоленскими домнами подтравлена. Ничего подобного.
0: Ну, как она может быть подтравлена, если все продукты, выделяемые домны, они естественные. Тут был другой момент, вы знаете, Ефим Назарович, я немножко вас перебью. Вы помните вот те сложные времена, когда гуманитарная помощь из стран Америки и прочих достигла их берегов Днепра, и как раз первый, второй, третий, четвертый неработающий домны, и я так вот имею, скажем так, некоторые основания предполагать, что этот засор, попросту говоря, днепровых вод был связан исключительно с калометанием, производимым работниками, обслуживающими, охраняющими эти домны. Вот, и так это происходило после поедания данной вот помощи. Экологическое вмешательство, просто резкое экологическое вмешательство.
1: Дело в том, что вообще по условиям поставки всяческого рода гуманитарных помощей...
0: Потому что комки, они тут вообще ни при чем. Да. Доменные комки, да, наоборот, удобряют.
1: Нет, подождите, я сейчас вам хочу сказать,
0: извините,
1: о другом.
0: Я думал, что...
1: Условия поставки гуманитарной помощи на территорию Союза независимых государств заключается в пункте 17.4, в котором указано, что форсирование водных преград транспортом, который перевозит гуманитарную помощь, должно проводиться в естественном порядке. Чем это вызвано? Дело в том, что зарубежные гуманитарные организации, которые выделяют нам эту помощь, они со временем стали понимать, что, спасибо, что передача гуманитарной помощи как бы за красивые глаза
0: это неправильно.
1: Развращает людей. Да, люди должны постоять в очередях, помучиться, чтобы получить. Чтобы в конце концов знаменитую русскую поговорку «без труда не вытащишь рыбку из пруда» каким-то образом материально подтвердить. И был выбран пункт 17.4 в договоре о поставке гуманитарной помощи, в котором сказано, что гуманитарная помощь должна форсировать все преграды естественным образом. То есть, смысле, путем вот наведения понтонов. И так далее. То есть самолетом вести запрещено через водные преграды. А как известно, наиболее большой водной преградой, отделяющей Смоленщину от Западной Европы, является Днепр, о котором мы упоминали выше.
0: Да, известная Смоленская река.
1: Да.
0: Yeah. Которые вертят, кстати, и колесо вот атомной станции Смоленской, насколько я
1: знаю. Безусловно.
0: Ну, мало кто знает, что это за колесо. Все думают, что это не прогресс некий такой смоленский. Yeah. Нет, это просто колесо, такое развлечение, где приходят, крутятся работники, чтобы как-то вот охлаждаться.
1: Скрасить суровые, суровые будни атомщика. Ну, что из себя представляет, собственно говоря, атомная электростанция? Та же самая Домна.
0: Только опасная.
1: Только ее топят не углем, а ураном.
0: И чем не попадя.
1: Да. Это высокотехнологичная Домна. Спасибо. А за этими домнами будущее. Вообще, конечно, вернемся с вами, давайте, все-таки к Доминиканской республике.
0: Нет, сейчас вот подождите. Тут прежде вот от вашего...
1: Стола нашему?
0: Да. Извините,
1: спасибо, очень вкусно. Сейчас я попал, подожди.
0: Ну как?
1: Замечательный напиток.
0: Вот, во-первых, тут сейчас два сразу вопроса. Первый. Уважаемые знатоки, это, видимо, к вам так, доходит ли для вас или не доходит? Но неоднократно уже вам говорили, никаких обрядов с топтанием борщевых тряпок нет на Смоленщине. Мы, кстати, я поправлю, не с топтанием, а топтание борщевых тряпок. Да. То есть мы, кстати, присылаем постоянно эти тряпки борщевые, чтобы вы топтали. В общем, говорит, нет у нас на Смоленщине никаких таких обрядов. У нас 6 культурных центров, 2 кинотеатра и дом культуры. Сейчас тут какая-то опять что-то приходит, мы это...
1: Это где у них-то?
0: Вот сейчас, я тут просто перебили мне это самое.
1: Это, понимаете, судя по тому, что у них 2 кинотеатра, да, вот, это уже крупный город.
0: Ну да, и дом культуры рыбака. Это, кстати, Велисов Петр Николаевич. Ну, видимо, большой город достаточно.
1: Ну, давайте мы сейчас...
0: Кстати, почему бы вот из этих 6 культурных центров там в парочке и не построить некоторые какие-то...
1: Вы знаете, я вам хочу сказать следующую вещь.
0: Да.
1: Вообще, жители малых городов, они сейчас все как бы хотят в мэр и берут пример с вашего московского.
0: Да.
1: И почему-то они считают уместным заявлять в прямом эфире уважаемой радиостанции о наличии 2 культурных центров в своем регионе.
0: Вы имеете в виду, это же делается не с целью как-то придать весомости, а с целью, скажем так, показать, что все нормально. И мало того, что там половину мы закрыли под мебельные салоны. Вот, ну это я прямо скажу, потому что надо как-то выживать, нам пришлось отдать под мебельные салоны. Но с другой стороны, со второго входа у нас там либо ночной клуб какой-то существует, чтобы молодежь отдыхала, приезжала, понимаешь, а не шлялась по городу на своих джипсах там всяческих, чтобы по-людски все было.
1: Я все-таки хочу отметить,
0: что надо кино.
1: Гордиться надо количеством домен.
0: Да.
1: Вот. Если вы сейчас нам сообщите, сколько домен в вашем райцентре, в вашей деревне. В уезде, в селе.
0: В квартире.
1: Да.
0: Вот. И да. Вообще, да.
1: Да.
0: Ну что, вот я сейчас предлагаю дальше заняться изучением.
1: Общественного мнения.
0: Да, приятного аппетита вам.
1: Спасибо.
0: Вот Николай говорит, что он был на заводе «Серп и Молот». Техника безопасности там просто отсутствует. Это первое.
1: Ну, понимаете, такое, это первое предприятие вообще крупное, которое было целиком направлено на производство продукции для сельского хозяйства.
0: Но.
1: И всем известны косы
0: самурая.
1: Самостройки, производящиеся этим крупным предприятием.
0: Я уже думал, вы говорите о косах самурая, которые он по, так сказать, исчезновению половозрелости обязан был срубать, вот эта известная самурайская коса.
1: Понимаете, желание удивить весь мир и вызвало к жизни идею постройки гигантского предприятия, выпускающего молотки в автоматическом режиме. Спрашивается, кому нужно столько молотков? Ведь мы этими молотками сейчас можем всех завалить.
0: Нет, не надо.
1: Понимаете? А он до сих пор работает. Куда было бы разумнее поставить дом, ну?
0: Да, и пусть бы себя она, по крайней мере, стояла в резервном режиме. То есть не обязательно ей работать, но людей, вот окружающих людей...
1: Все бы были здоровы.
0: Во-первых. Во-вторых, ходили бы и знали бы, что у них в районе есть дом. Например, когда приезжали бы к ним откуда-нибудь, там, например, из Смоленского кто-нибудь приехал, то ты возьми и скажи, а вы знаете, пойдемте посмотрим нашу районную дом. Это же замечательно и прекрасно. Далее, сейчас вот мы... Ходил тут недавно Денис в палеонтологический музей. Такое ощущение, говорит, что побывал на кладбище.
1: Ну, действительно, в Москве выставлены первые дом, на который неандерталец все изобрел. Это было порядка несколько десятков тысяч лет назад, так называемое начало медного века. Вообще, первые дом, они на меди были.
0: Не обязательно. Они вообще могли быть на чем попало.
1: А потом только человек дошел до того, что есть бронза. Боже, сначала медный век.
0: Медный век.
1: Вот.
0: Потом бронзовый. Потом каменный век.
1: Да.
0: Вот, сейчас титановый.
1: Век научно-технического прогресса.
0: А вот скажите, чем Смоленск 50-х отличается от Смоленска 90-х? Это Федор Болонко вот тут беспокоится.
1: В первую очередь, конечно, возрастом.
0: Ну, это исчерпывающий ответ.
1: Смоленск стал все-таки старше.
0: А вот еще такой вопрос. Самую, да, что вообще сейчас происходит на месте падения Тунгусского? И знаете ли, вы вот нас спрашивают, что самую первую чайную построили на Волоке, между речи перед Днепром. Для людей, которые сплавляли бревна и лес контрабандным. То есть это была контрабандная чайная.
1: Нет, ну это понятно. Это, в общем, достаточно общеизвестный факт.
0: Да.
1: А чайная была построена в качестве, понимаете, то избыточное тепло, которое шло от первой домны, его надо было как-то реализовать. Потому что, в принципе, если бы не построили эту чайную, энергию, которую выделял домна, не использовали для кипячения, то попросту Днепр бы закипел.
0: Ну, я думаю, что это привело бы в том месте, но это привело бы к тому, что началась бы мощная война между обитателями его за место под солнцем.
1: По примирению, да, решили построить чайную, где и решались все сплавы.
0: Вообще, в принципе, еще известно, что самые гигантские самы также воются вот в Днепре обросшие. Ну, давайте послушаем, наверное, все-таки телефонные звонки. Я думаю, что очень много вопросов к вам накопилось. Вообще, конечно, ваша эрудиция, ваш исторический опыт, он не переставляет меня удивлять и не перестает, извините. Да.
1: Ничего страшного, спасибо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Меня зовут Саша.
0: Привет, Саша.
2: С Новым годом вас.
1: Спасибо.
2: Здоровья вам, счастья и творческих узбеков. У меня пару вопросов к Назару Ефимовичу. Вопрос первый. Уважаемый Назар Ефимович, скажите, пожалуйста, мне, как металлургу, что будет, если проект... осуществится проект присвоения Монгольской Республики статуса субъекта Российской Федерации. Вот.
0: Понятен. Вопрос. А еще есть вопрос, да?
2: Вопрос второй. Значит, собираетесь ли вы достичь 200-летнего рубежа в вашем возрасте? И если да, то, пожалуйста, поделитесь секретом долголетия вашего.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо. Это, кстати, вот к вопросу о здоровье, который так беспокоит очень многих.
1: Я еще молод. Я молод душой. Мне всего 75. 76-й пошел. А давайте о моем 200-летии мы поговорим лет этак через 100.
0: Да. Ну, тем не менее, вот насчет печени сперва хотелось бы.
1: А-а-а. Вот
0: вы как-то
1: бьет.
0: Затронули сперва вот о печени, тут многие интересуются. Ну, ромашковые отвары или что? Вот мы, например, рекомендуем заниматься стрельбой с двух палок просто людям. То есть ситуация в том, что почему болит печень? Во-первых, от старости, от применения каких-то химических, может, средств. Ну и вообще,
1: знаете,
0: что есть печень?
1: Я вам сейчас расскажу секрет.
0: Давай.
1: Секрет своей, так сказать, сохранности своей печени.
0: Вы только не говорите, что это увлечение лыжней.
1: Нет, конечно. Хотя ход ваших мыслей довольно правильный. Я беру...
0: БУ, безусловно, все мы БУ уже. То
1: нет,
0: есть...
1: я беру.
0: А, извините.
1: Я беру.
0: Извините, ваш.
1: Беру. Самое толстое дерево, которое находится как бы у меня под рукой. Ну, то есть, до которого я могу доехать на своем запорожце или дотянуться рукой. Я его спиливаю под корень. И что бы вы думаете, я с ним делаю? Я его, естественно, сдаю на лесопилку, получаю деньги. Но вот эта вот стружка, пилю я его вручную. То есть, во-первых, зарядка мышц мощная. И вот те вот опилки, которые в момент попила упадают на землю, я их собираю, завариваю и пью по стакану 3 раза в день. Вот этот отвар.
0: Независимо от того, какой пород дерева.
1: Самое толстое, чтобы было. В обхвате, естественно.
0: Понятно. Обхвате. Это помогает, я так понял, прежде всего, вот при почечной недостаточности.
1: При любой. Ага. При печеночной, при почечной.
0: Но это все-таки...
1: При желудочной, при желчной.
0: Это все-таки ведь мы можем назвать такой метод применения волны.
1: Коронарное шунтирование, по-своему, своего рода. То есть... В смысле, корневое шунтирование.
0: Да, но тем не менее, вот хотелось бы таких рекомендаций, видимо, нашим радиослушателям получить. Ведь не каждый же может дотянуться до плюс там штраф, и вы же сами лесники.
1: Нет,
0: против.
1: Естественно, меня, да? Естественно, тут надо с хитринкой подойти, а здоровье дешево не купишь.
0: Не купишь. Вот, кстати, Глухов интересуется, как влияет механическая дойка коров на удельный вес мясного индивидуума. Тут, кстати, заметьте, как хорошо он поинтересовался, что эти...
1: Ведь
0: может, можно ведь доить и свинок.
1: Так нет, доить-то можно кого угодно.
0: Да.
1: Вопрос в том, что шоу будете делать с выданным вам продуктом.
0: А тут в этом дело не в этом. Дело в том, что это стимулирует животину к жизни.
1: Конечно.
0: Потому что, ну как-то вроде там, например, его доют, а его не доют. Получается, он вроде ему как звонят, а этому не знаю. Обидно, плюс никакой тебе конкуренции.
1: Обидно.
0: Ну вот что касается все-таки стрельбы с двух палок салом.
1: Вы понимаете, это вообще традиционный вид смоленский такой, знаете, как это. У нас вообще по весне парубки и девушки уходят на танцы.
0: А и возвращаются, кстати,
1: да,
0: только поздним летом.
1: И дело все в том, что как бы, если, например, у татар существует там курултай, и на нем происходит борьба мужиков татарских между собой за право обладания самой красивой девушкой. У нас на Смоленщине более гуманные обычаи. Мы, как вы верно заметили, занимаемся перекидыванием сала. Поскольку сала на Смоленщине много. Всегда было много. Чему способствовало широкое течение Днепра. С момента появления домен сала стало еще больше. То есть теперь, в принципе, на Смоленщине проблема сала решена. Вот на сегодняшний день. Что же касается этого обычая. Понимаете, для того, чтобы поразить врага в Соединенных Штатах, совершенно не обязательно иметь ракету. Достаточно показать ворогу, что у нас очень много сала. Для капиталиста непонятно, как это так. Свежим отборным продуктом здоровые умные мужчины перекидываются. У них это вызывает просто страх. Они нас боятся заочно. И те репортажи CNN, которые вы имели честь видеть в декабре прошлого года, не далее, как 2 недели назад, они, конечно, были спровоцированы мной. Ну, потому что если Министерство обороны Российской Федерации не думает о безопасности нашей с вами Родины, и уж тем более Смоленщины как отдельную составляющую, то кто же, как не я, Назар Ефимович Клычок, будет думать об этом. Я действую гуманно. Я действительно описал, спонсировал в какой-то степени вот этот вот прямые эти репортажи с берега Днепра, национальный нашей смоленской, на нашем обычае перекидывание сала двумя палками по пока еще до конца проверенным сведениям, это вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
0: Ну, безусловно.
1: Сейчас вообще чикагская пресса только об этом и пишет.
0: Причем ведь фотографии, они же пытались выдать все фотодокументы, которые были прикладывались к данным публикациям, за просто-таки подделку, за фотомонтаж.
1: Да, ну это лоббирование, да.
0: Но там просто и не было видно, то есть там сало его не было видно, потому что на фоне неба...
1: вообще знает, что такое сало.
0: Просто было видно два мужчины, знаешь, что у каждого по две палки, и вот они смотрят в небо, а сало, оно в силу плохого качества снимков слилось просто с небом. Поэтому вот еще более загадочно и страшно все это воспринималось вот капитализмом, безусловно.
1: А вы знаете, в одной бульварной газетенке чикагской, видимо, из-за низкого качества полиграфии, вот этот вот подкинутый кусок сала был принимаем читателями за луну, поскольку как наиболее оптимально была при народном обычае наша форма куска сала, она круглая.
0: Круглая, как сыр.
1: Да, потому что, в принципе, у наших свиней вообще сало с два пальца.
0: Вот. Сало с два пальца?
1: Да, ну по толщине, то есть.
0: Худенькие у вас свиньи.
1: Нет, два пальца, в смысле, вдоль.
0: А, вот так вот, да, тогда то нормально кабанчики.
1: Если перевести сантиметры, то до 25.
0: Доходит, да. Но это с нижней части животика, там, где сисечки.
1: Нет, еще есть внутреннее сало.
0: Ну, это не считается. Да. Это так называемое...
1: Оно при почечной недостаточности.
0: То есть, да, его можно это самое вместо клизмы употребляют, да. Там протягивают.
1: Смалец.
0: Туда-сюда. Да, туда-сюда. Вот вы знаете, насчет кормы тут вопрос. Вот некто Белани спрашивает, долголетие, как известно, невозможно без чистой кормы. Расскажите, уважаемый Клычок, какие вы методы используете для диагностики и прочистки вашей кормы? Я вижу, что вот, у вас корма, кстати, холеная.
1: Так нет, ну это то все естественно.
0: Но это я в хорошем смысле, а не то, чтобы вас обидеть.
1: Нет, да безусловно. В общем, это меня обидеть невозможно.
0: Потому что вы это придет вот к нам я... такой...
1: Нет, нет, ну конечно, когда вы
0: приезжали... Вместо кормы нам... морщина одна, что-то... А выводишь его, ведь обидно, приходится вот это кресло толкать, чтобы... А привозят таких иногда. Ой, ведь вот наши радиослушатели, они же так многого не знают, всего этого закулисья, вот что тут происходит. Бывает по 8, по 9 кандидатов вот на участие в программе в нашей, и из них вот там как минимум 7 просто вместо кормы морщина какая-то или там...
1: Да, да. А это вот. В основном критерии отбора.
0: Да.
1: А... Насчет чистоты, тут, понимаете, это просто вызвано чем? Вот когда ракушка нарастает на рулевую поверхность моей яхты, а это происходит приблизительно 2 раза в год.
0: Это я думаю, можно я буду по очереди пояснять так по ходу дела? Дело в том, что таким образом Насар Ефимович, то есть яхты, он, конечно же, как вы поняли, называет тело свое, безусловно. Ракушка — это, ну, скажем так, простатит и все свойственные... пожилого человека болезни. Просто человек же с диким юмором совершенно, у нас свой язык общение, то есть, ну, там, или почечные камни, вот. Что вы знаете, вот в прошлый свой эфир, ведь он расколол нам оборудование санитарное, то есть у него неожиданно пошли камни. Вот, пришлось менять и там...
1: Ну, что вы издеваетесь?
0: Нет, ну, почему, я же рассказываю, какой вы... Да вы же Везувий наш.
1: Нет, меня зовут на родине камнепадом.
0: Да, да, да. Дело в том, что процесс дробила вот камней в почках у Назара Ефимовича — это целый культ вот на родине, вот в деревне Братеевка Смоленской области. Будьте здоровы, когда собираются все бабы, мужики, парубки и дивки. Ну вот, и, в общем, лупят, причем друг друга до тех пор, пока вот у Назара не пойдут они. Вот. Ну, безусловно, вот, под это дело и происходит подстил там, или как-то, если нужно, например, кого-то там утилизировать хорошо, то, значит, его кладут вот под Назара в данный момент. Но здесь мы этого никак не ожидали. Я...
1: Нет, дело в том, что...
0: Ну и дальше вот нарастает у вас, значит, на...
1: На корме ракушки, да.
0: Да, вот, а вот всего... Какие вот ракушки?
1: На руле.
0: А, то есть у вас на руле... Слушайте, ну ведь женщина же до сих пор вот вас за этот руль, насколько я знаю, так... Что же это за ракушки? Я вот вам, кстати, говорил, что Москва в этом смысле не столь безопасна, как Смоленск. Тут нужно очень тщательно подбирать. Знаете, три укола, и ракушек на руле как не бывало.
1: Нет, ну вы же поймите меня.
0: Да я-то понимаю, ну что ж теперь, ну бывает со всяким. Давайте послушаем телефон, не может быть звонок все-таки. Ну вы не берите в голову, ну да что же, что? Лучше умереть от ракушек на руле, нежели от насморка, это так говорил еще Лев Толстой, по-моему, да? Великий поэт и писатель.
1: Знавал я его.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Назар Ефимович. Уважаемый, у меня вот к вам вопрос. Вот вообще очень удивительно, как это так человек, которому 75 лет, так бодро себя ведет. Очень. Ну, вы выглядите на лет 25, я вообще честно скажу. По разговору, по всему.
0: Да.
3: Вот. А мне вот вопрос такой, а может быть, вот, к примеру, я знаю, что тут прослушивание всякой музыки. Ну, дает положительные заряды. А может быть, это классическая музыка какая-нибудь так могла подействовать?
0: А, понятно, вопрос вот. Ваш,
3: ну,
0: понятно.
3: Потому что, вот я знаю, вот, кстати, Александр, вот у меня к вам тоже такой вопрос.
0: Да.
3: А вот вы, вот я знаю, у вас очень хороший вкус вообще в плане музыки. Вот вы классическую музыку вообще любите?
0: Безусловно. И вот, если вы слышите в соседней комнате... Спасибо вам за вопрос, за ваши фоном играет вот Алексей. Нравится вам, как он это делает? Приоткройте дверь.
3: Конечно.
0: Вот видите, я не могу прожить ни дня без классической музыки, скажу вам честно.
3: А каких композиторов предпочитаете?
0: Вы имеете в виду классических композиторов?
3: Да.
0: Ой, ну безусловно, это и Вольфганг Амадей Моцарт, который вот скончался, к сожалению, ушел от нас в 91-м году. Вот. Но это и масса других. Шумана я люблю меньше. Он помоложе был, он в 56-м ушел от нас.
1: Да, молодой, совсем ушел.
0: Да, вот так вот.
3: А из наших?
0: Из наших. Ну, безусловно, это все-таки Федор Тютчев. Замечательные стихи. И вот Тургенева я не очень воспринимаю, потому что проблема отцов и детей, как вы знаете, она...
1: Да нет, ну это, конечно, это вообще проблема вечная.
0: Да, спасибо вам за звонок.
1: Вечная эта проблема. Проблем-то как таковой на самом деле нет.
0: Нет, совершенно. Ну так что дальше-то, вот, значит, и как вы собираетесь...
1: Ну, войти в 21 век я собираюсь... С основанием традиции образования кургана. То есть, если 20 век был веком домн, которые зародились на Смоленщине, то 21 век я объявляю, ну, в смысле как, я инициирую объявление Организации Объединенных Наций.
0: Ярлыкуете его попросту, как говорит сейчас молодежь, ярлыкни, говорит нам.
1: Да.
0: Но.
1: Годом, веком кургана.
0: А вот еще такая была песня. На утесе том Стенька Разин стоит. Вот у тесенизации, курганизации и доминизации. Это же разные временные у нас.
1: Безусловно, безусловно. Утесы, мы... утесы был, это 15 век.
0: А, понятно, понятно.
1: Мазин, Кушак, утесы, когда был, значит, вот все это оттуда пошло.
0: Кушаки, кокошники, и все
1: да,
0: на К.
1: Да, да.
0: Ну, также
1: да.
0: Карусель. Помните, у них были карусельные столбы. Наверх мы вешали сапоги,
1: расписные
0: они лазят.
1: Расписные карусели.
0: Да, вот еще, кстати, вот потом, значит, после утеса еще был такой век долины. Вы помните, да? Великая долина открылась там из суши.
1: ВД. И, кстати, вот эта жидкость, она действительно в морозы помогает.
0: Причем многим. Ну, сейчас мы прервемся ненадолго.
1: Безусловно.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы заслуженный учитель России, наш гость из города Рязани, Назар Ефимович Клычок. Здравствуйте еще раз, Назар Ефимович, с облегчением вас, с удачным
1: спасибо.
0: Возвращением.
1: Спасибо.
0: И вот все-таки хотелось бы уже, так у нас времени остается немного достаточно для общения, хотелось бы подвести все-таки основные итоги ушедших вот этих трех годов, которые, я знаю, у вас были объединены одним, то есть поиском альтернативы кефирного гриба, сокращенно...
1: Конечно.
0: Да. Но я знаю, что результаты равны нулю. Тем не менее...
1: Да, значит... Конечно, пойди сейчас найди замену грибу. Да, понимаете, в это время гриб заменить нечем. Вот сейчас, 3 минуты пятого.
0: Нечем.
1: Поэтому, вместо того, чтобы искать идиотский выход из тупиковой ситуации, надо с ней смириться. И жить, как жили раньше. Ведь проблема-то вся в чем заключается? Пиво-то ведь не подорожало. И водка в той же цене. Что же нам еще надо? Раньше мы с вами могли купить на наши $5000. Сколько водки? Приблизительно 1000 бутылок.
0: Да.
1: Правильно?
0: Да.
1: О, сейчас мы на $5000 с вами можем купить приблизительно 4-5 раз больше.
0: Да, это значит, что мы стали богаче.
1: Конечно, конечно. И водка стала лучше. Почему вы спросите меня, она стала лучше? Да потому что все спиртопроизводители смирились с наличием кефирного гриба и построили технологию добычи спирта, которая основывалась раньше на трудоемком и мощном процессе выращивания ржи, ее покоса, ее обмолота.
0: А потом валяние в ней, да, вот это да, интересное обычай, когда всем селом приходили селяне, и был такой обряд по осени великого обваляния во ржи. То есть все с домашним скотом, с детьми, и с котами, и с псами, вся живность с курами, вот вываливались до нельзя в этой помолотой ржи. Тем самым, то есть это обряд равен обряду оплодотворения мужской частью крестьянского населения земли перед посевом.
1: Известному смоленскому обряду перекидывания сала через Днепр двумя палками.
0: Или вот тверскому обряду топтания борщевых тряпок.
1: Конечно, Рязань истори славилась своими ржаными полями.
0: И грибами. И то есть не грибами, а плюшками. Замечательные эти рязанские плюшки. Кстати, пропали ведь они. Вы помните ли, вот, а то вы-то, конечно, помните, вот конечно, те давние 70-е годы, когда были в продаже такие, так называются, РЭСы, рязанские сметанники. Такие, ну, сейчас молодежь, которая нас слушает, естественно, не в курсе, потому что, в общем-то, лишена многих благ, лишена мороженого эскимо за 10 копеек маленького или большого за 20. Вот. А вместо этого получается суррогаты химические. Также лишена вот рязанских сметанников, резных таких плюшек, которые...
1: Да. Ну, вот, ценных пород делали.
0: Из ценных пород ржи. И, в общем-то, валялись в ней кто ни попадя. Вот,

0: Выгоднее делать водку не из ржи, а непосредственно из кефирного гриба. Понимаете, человечество, в частности,
1: вы,
0: россияне.
1: Вы тоже вот.
0: Да. В прошлом десятилетии столкнулись с колоссальной проблемой размножения в невиданных количествах жука кузьки хлебного. Этот мелкий жучишка размножается в едва начавших созревать семенах ржи.
1: Кстати, извините, что я вас перебиваю, уважаемый Клычок. Еще был такой, то есть вот вы сказали, кузька хлебный,
0: да,
1: жучок, а еще клоп...
0: Черепашка.
1: Клоп-черепашка. То есть пусть не путают наши радиослушатели одно так с другой. Вот, потому что тот, если... он как таракан, но если взять с точки зрения, давайте представим все, что хлеб — это дом. Он, знаешь, в доме что у нас живет? У кого-то тараканы, у кого-то муравьи, у кого-то мыши, да? Вот клоп-черепашка вредный, которого тут недавно мы показывали, транслировали по телевизору, его никто, правда, не понял, что это мы прям целыми сутками показывали, как был вот... возникла угроза урожаю. Это одна разновидность. Он, кстати, входит в полную гармонию с кузькой, и они друг другу не вредят.
0: Не вредят, вот. Потому что один по верхам работает, а другой
1: по низам уже, да. А вот то, что в середине нас интересует, это вот и не знает вот, никто. Да, это скрывает, между прочим, безусловно, от нас, покупателей.
0: Понимаете, мы, рязанские хлеборобы, не можем раскрыть все свои секреты. Иначе просто от рязанского крупнейшего урожая ничего не останется. Такая, в чем, так сказать, пикантность вкуса анисовой водки? Дело все в том, что она приготовляется на семенах, пораженной кузькой хлебным. В то же время водка перцовая основана как раз на тех семенах, которые поражены черепашкой.
1: А из середины?
0: Померанцевая.
1: Правильно. Так поэтому вот, ее так и редко, потому что середину портит специально выведенный в лабораториях.
0: Да, хрущак.
1: Да, но хрущак. Это червяк, червяк-хрущак.
0: Да, да. Так вот, понимаете, все это очень дорого. Процесс
1: немерено. Но, кстати, пытались же вот сторонники хрущака выбить Кузю и вредного. Ну, каким-то образом, чтобы подешевить...
0: Поди
1: выби, он же непроизвольный, лишь ты не хрущак там.
0: Да, да.
1: Вот. Сейчас в результате хрущака-то нет нигде, поэтому вся вот эта вот, о чем мы сказали, она же поддельная.
0: Конечно. Да,
1: вообще все это безумно дорого. Например, один комбайн, который вот снимает только верхушку, потом серединку, потом в третий проход.
0: Это три вида комбайна, а вы знаете, как тяжело? При том количестве домен, которые у нас есть на Рязанщине, невозможно обеспечить металлом потребности сельского хозяйства.
1: Послушай, ну это вроде Подольск как-то помогал раньше вам. И вот я знаю, что новгородский губернатор вот у вас, он как-то так заботился об этом всем.
0: Нет,
1: это...
0: ну подольские мартеновцы оказывали дружескую помощь нам, рязанским доменщикам. Но вы понимаете, в связи с известными событиями конца лета прошлого года все наши хозяйственные связи порушились. Да.
1: Вот, кстати, тут Валентин, он задает, правда, несколько такой неграмотный вопрос, но с тем не менее интересный. Он просит, чтобы мы рассказали что-нибудь о говорящей жучке луковой пищалки. То есть, ну, говорящей ее прозвали уже у нас на родине, в Болгарии. Вот. На самом деле, конечно же, она не говорит. Вот, то есть, что есть луковая пищалка? Это такое насекомое, которое портит внешний вид лука, тем самым, ну, имеется в виду вот это.
0: Но
1: этой...
0: в то же время она придает ему ту прелестную золотистость.
1: Безусловно. Но когда ты достаешь из земли золотистое нечто, которое ни по вкусу, ни по внешнему виду никак не сравнивается с луком, вряд ли это как-то порадует. А все от того, что обогрев.
0: Конечно, Вы же еще не учитываете одну пикантную особенность лука. Сам по себе лук, выращенный, ну, скажем так, в некотором роде в тепличных условиях,
1: он же не обладает... То есть вы имеете в виду под простыней, под прозрачный целлофанный, да?
0: Парники, да. Он не обладает тем...
1: Или когда специальные дыхуны приходят, то есть дышат постоянно...
0: Он не обладает тем богатством фитонцидов.
1: А есть, кстати, просто такие луковые бабы, специальные в деревнях, которые садятся в случае заморозков на грядки
0: и подогревают. Так вот... тот лук, который, вот, на который они сели, он обладает тем так называемым краснодарским луком.
1: Краснодарский лук, он слабый.
0: Вот он красный. Он такой,
1: приходишь, бывал еще на рынок, даже краснодарский есть, прям берешь, он прям луковой бабой пахнет. Вот. А все остальные такие маленькие, вот.

0: маленькие такие луковки. Там нам еще их выдают. Да это семенной хороший, берите
1: посад. Сулок, дескать.
0: Да. Вот, ничего подобного. Это он нет. целиком поражен пищалкой луковой. Это лук
1: потоптыш.
0: Потоптыш.
1: То есть, а как он, вы думаете, появляется? Луковые поля вообще у нас на Рязанщине, они как бы на отшибе находятся. Ну, то есть мы луком засеваем поймы рек. То как есть, наиболее бросовые земли.
0: То есть, да, он потому что неприхотлив, что твоя рыба гуфит.
1: Да, да. О. Так понимаете, в чем вся как бы дилемма-то заключается?

0: Вот несколько слов после полуночи о прекрасном. Прекрасное окружает нас с самого детства.
1: Вполне возможно, что очень серьезное влияние вот на восприятие, так сказать, китча, ну, так назовем это уж явление, и, в общем-то, зависит от национальности. Вот давайте вспомним, скажем, дембельские альбомы там людей с, так сказать, ну, азербайджанцев и аналогичных им. То есть ведь не исключено, что, конечно, смотрится это очень дико. Вот у меня целая коллекция дома. Мне присылают до сих пор. Если у вас, кстати, есть, вы тоже присылаете. Но ведь мы-то понимаем с вами, что это смотрится как золотые зубы, простите, или там некрасивые пиджаки. Но мы-то не знаем, как они это воспринимают. Может быть, для них это то же самое, что для эстетов там фильма «Феллини», к примеру. Понимаете, в чем дело? То есть, мне кажется, что само понятие китча, оно очень относительно с точки зрения национального вопроса.

0: девушек.
1: Только розы.
2: А простите, я вот...
1: Мне кажется, да, что вот я... Мне,
3: розы, более того, старайтесь выбрать розы как можно более приближенно к красному цвету.
1: Не, я вот только что понял, может быть, подоплеку такого увлечения, что схватившись за розу, очень часто на пальце появляется капелька крови.
2: Вполне возможно, но я хотел еще сказать несколько о другом, вот, может быть, опровергнуть вот ваше, Тамара Валерьевна, как бы мнение, или, ну, если это мнение, вот по, так сказать, генетической памяти мужчин. На самом деле, я считаю, что большинство мужчин просто так называемые цветочные вегетарианцы. Я поясню. Вот есть люди, которые не едят мясо ни в коем случае. Вот срезанные цветы — это те же мертвые тела. То есть и дарить женщине мертвую тушку, то есть, ну, все равно, что я вам принесу, например, не живого котенка, а уже зарубленного, дохлого, и скажу: возьмите, пожалуйста, уважаемая Тамара. Вот так же, в общем-то, видимо, и с цветами. Одно дело там подарить женщине там в горшке растение, которое живет, другое дело срезанное, понимаете? И, конечно, совсем уже непонятно, это бумажные цветы. Это, в общем-то, мне кажется, апофеоз. То, к чему в конечном итоге все это и придет. То есть постепенно перестанут дарить, говорят, живые цветы, конечно, они не живые уже. А затем будут дарить только бумажные.
1: Умирают.
2: Например, я физически ощущаю, вот если я там дарю какой-нибудь даме, скажем, цветы, да, то я физически ощущаю их умирание и завидание. Действительно, не отмазка, это так оно и есть. И, понимаете, когда они стоят в этой вазе, то они воле-поневоле говорят: смотри на нас. Поэтому, например, когда ты выходишь из комнаты, оставляешь их одни там стоять, это практически преступление против этих цветов, потому что они...
1: Женщина злорадная.
2: Это вообще хуже фалоса.
1: Да вот в том-то весь ужас, что это даже не фалос, это просто какая-то вот...
2: Нет, я имею в виду, вы, наверное, не то подумали, простите, я имею в виду, вот сейчас свечки такие делают.
1: Вообще, вот, кстати, концепция фалоса, облепленного фольгой, это отдельная тема для... Вот. И берется вот эта бутылка елочная, берется охапка цветов, вся в розовых ленточках, с белыми краешками.
2: И еще вот в таком, знаете, в пакетике, как лопата.
1: С отражением, да.
2: Да.
1: И вот мужик с выкоченными глазами, он четко...
2: Весь вспотевший, потому что залился еще духами в падзике, чтобы не воняло от него.
1: И самое ужасное, что нормальные женщины в другой обстановке, там, с хорошим вкусом, у них сразу глупеет лицо, они счастливы. То есть один...
2: Все равно как-то наркотики ей вкололи.
1: Один убийца прекрасного вот это дело проинициализировал, заплатив за это деньги, купив, спровоцировав еще один цикл купли-продажи, то есть, значит, производство идет. Эскалация получается, воспроизводство этого китча. Схватил это себе подмышку, прилетел к даме, которая может быть нормальным, развитым человеком, но она увидела.
2: И все, да.
1: У нее сработал рефлекс, да. Она не видит, что за фуфло ей вообще.
2: А представьте себе вот другую сторону. Вот, да, вот, например, человек, идя к даме на день рождения или еще куда-то, купил ей вот с хорошими, с искренними намерениями, скажем, упаковку пельменей.
0: И так она ему выгонит.
1: Вырезку даже.
2: Или вырезку красивую, морозную вырезку. Это действительно полезный предмет, чем веник какой-то и фаллическую, простите, бутылку из зеленого стекла мерзкую. Вот. И так она же выгонит, она же оскорбится, скажем. Ну, конечно.
3: Конечно, не выгодно.
2: Мы вот тут на радиостанции всем женщинам на 8 регулярно даем пельмени, вырезки. Ну, как бы были эксцессы, но сейчас это вроде уже в норме. И все понимают, что это и есть... Раньше что приносил в подарок вот мужчина-добытчик в пещеру к своей самке? Что он приносил? Убитого буйвола. Если и были робкие попытки украшения, то, ну, в крайнем случае это...
1: Ноздрю цветочек.
2: Да, как, да.
3: Вы знаете, на самом деле я хочу вам сказать такую вещь, что гораздо более естественно, приходя в гости к женщине, приносить ей еду. И наши психологи провели исследование и выяснили, что отношения, начатые с еды и продолжающиеся именно подарками в виде еды, они наиболее гармоничны. Заслуживающие внимание. И дело обычно кончается тем, что вы уже в 2 часа ночи сидите около этой женщины и думаете: ну я же принес шампанское, я же принес это, я же, кажется, сделал все, что я должен был сделать, почему она мне не дает?
2: И телевизор смотрит.
3: А женщина думает: он принес мне цветы, он выразил свое какое-то уважение ко мне, сделал меня прекрасной дамой, почему я должна ему давать?
2: Я же... Да, я уже типа вообще дать. Картинка с карты, можно сказать, с новой колоды.
3: Я не должна его разочаровывать?
2: Да, да, вот, да.
3: И частенько заканчивается тем, что вы слетаете с лестницы вслед, вам летит ваш букет.
2: И все вот эти бутылки. Ну, бутылки...
3: Ну, бутылки обычно оставляю.
2: А скажите, а вот...
1: Сразу я... видится, да, альтернативная картина, должен быть мужчина в начищенных ботинках, так... без галстука, с расстегнутой рубашечкой свежей и такой кулек килограмм на
2: семь.
1: Инесса, сваргань тут что-нибудь из этого.
3: Нет, да, вы знаете, да. После нескольких мы решаем проблемы наших пациентов, которые сами иногда бывают обескуражены своим поведением. Говорят, я же его люблю, я не понимаю, зачем я стукнула его этим букетом.
2: Уже, а искренности сейчас меньше.
1: У женщин же есть такая фраза крылатая, ты же мужчина, сделай что-нибудь.
2: Есть,
1: она точно такая же честная, такая же открытая. Ну что, что вот наша фраза звучит более как менее традиционно. Но ведь вы же осознаете, что вы подойди к среднестатистической женщине, неизвестно, чем это.
3: Скорее всего, кончится пощечина, Юра.
2: Ну, опять же, потому что устой общественный,
3: да,
2: только из-за этого.
3: Да, вы знаете, такая необразованность, вообще такая глупость.
1: Головое просвещение хромает.
3: Очень нам хромает.
1: А, кстати, вот посмотрите вот, на...
3: Я хотела бы вернуться, на самом деле, вот мы начали говорить о половом просвещении. Вы знаете, я не знаю, как вот здесь, а в Польше мы очень часто сталкивались с проблемой... именно украшения на теле, проколов тела. Вы знаете, мы выяснили, что это наносит жуткий урон сексуальности женщин. Жуткий. Я не говорю о прямом вреде, потому что у нас было несколько просто историй дефлорации, произошедших во время прокалывания половых губ.
2: Да,
3: девочка приходила,
2: модно, да.
3: Да, девочка приходила проколоть половые губы, и в результате каких-то неумелых действий врача она оказалась...
2: Ну, то ли соскакивала, вот это часто происходило.
3: Вот. Это ладно, это на самом деле случаи достаточно редкие, хотя, в общем-то, уже даже на основании одного этого случая надо было бы прекратить.
2: Все эти эксперименты, да.
3: Но, вы знаете, мы выяснили, что иногда украшение тела становится причиной женской холодности, а этого допустить нельзя.
2: А чем это объясняется? Может, нарушение каких-то подсознательных эрогенных зон?
3: Нет, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что на украшение тела идут исключительно драгоценные металлы, потому что украшать тело железными вещами, это значит получить заражение, сепсис и все такое. Вот. Более того, очень многие девушки увлекаются драгоценными камнями, и поэтому возникает такая проблема. Вот к нам пришел муж, который жаловался на холодность своей жены. Он был, он недавно женился, он был молодожен, а его юная жена очень вообще прохладно относилась к сексуальным отношениям, не испытывала оргазма, и мы, начав работать с ней, мы выяснили, что на самом деле у нее очень глубокая

0: каждую ночь с воскресенья на понедельник на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: И у нас очень мало времени, то есть мне тут нужно отойти, поэтому я пока буду в отлучке, предоставляю слово, собственно, нашим гостям сразу, а сам я выдвигаюсь. Володя Епифанцев сейчас все далее расскажет. Но я-то ухожу сейчас, да?
2: Все. Да, давай. Счастливо. Здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле мы самые обычные московские ребята, у нас тут четверо человек. В отличие от других, мы долго занимались художественной самодеятельностью, постигали тонкие грани актерского искусства в Доме культуры шоколадной фабрики имени Бабаева. И нашим главным педагогом, научившим нас этому волшебству, как вы уже догадались, был Бабаев. К сожалению, он умер полчаса назад, но перед смертью он успел нас попросить об одном одолжении. Он сказал: ребята, вы должны поехать на радиостанциях Москвы и прочитать несколько сценок из спектакля, который мы репетируем вот уже 10 лет. Ну, о себе мы можем сказать следующее. Я Владимир Епифанцев. Сегодня у меня уже у самого шоколадная фабрика. Вернее, она называется «Фабрика кардинального искусства», которую недавно опечатали. В прошлом... вот, да, и по субботам у нас проходят там спектакли. Рядом сидит со мной Олег Шишкин, драматург, в прошлом академик Академии бронетанковых войск, который пешком прошел пол Сибири. Рядом со мной Елена Морозова, актриса, актриса практически всех театров, представительница русской семьи меценатов и капиталистов Морозовых. Сегодня она пришла

0: к нам в студию в своей изумрудной диадеме. И, наконец, самый маленький участник нашей передачи, Юлия Стебунова. Ей всего 6 лет, но она уже умеет играть на пианино. А также она является моей женой. Да, может возникнуть вопрос.
1: Здрасте.
0: Что связывает нас, столь разных людей? Ответ простой. Театр, да, театр. Тот самый театр, о котором Белинский говорил, что придите в театр и умрите в том. Вернее, нас связывает тот театр, в котором Белинский призывал умирать. Да, действительно, мы думаем, что в будущем так и будет, что люди будут ходить в театр для того, чтобы умирать, и актеры будут выполнять роль сотрудников ритуальных агентств. После спектакля никаких аплодисментов, так как зал будет полон мертвецов, и цветы будут бросать не зрители актерам, а актеры зрителям. И не только цветы, а еловые ветви и венки. Вот. Любой театр можно будет узнать по огромному скоплению похоронных катафалков. Да. Так что сейчас приготовьтесь. Никуда ходить не надо, в театр ходить не надо. Сейчас он сам войдет в ваш дом. Так что приготовьтесь умирать, как завещал неистовый Виссарион Белинский. Итак, памяти Белинского, вернее, давайте посвятим его другому человеку. Памяти Бабаева посвящается. Олег Шишкин. В будни вурдалаков. Сцены из жизни. Действующие лица.
2: Павел Павлович Мурашов. Заслуженный учитель России. Болезненного типа рыхлый старик. Старый конь. Во время войны, будучи на оккупированной территории, добровольно вступил в немецкий карательный отряд, что скрыл от советских властей. Лично убил 105 человек. Написал книгу воспоминаний о своей педагогической деятельности «Наука ненависти», которая скоро выйдет в издательстве «Малыш».
0: В интермедии «Пипа». Геннадий Журбин, молодой слесарь, мечтающий поступить в институт стали и сплавов, собирает гербарий и коллекцию моллюсков. В душе считает себя интеллигентом, зашился, но иногда употребляет алкоголь.
3: Юлия Прибыткова, воспитанница профтехучилища, поклонница песенного таланта Валерия Леонтьева, имеет легкие сексуальные отклонения.
4: Мама Юлия, Серафима Ивановна, 30 лет проработала на стройке, ныне сотрудница крупного оборонного предприятия. Разведенка. Ворует по мелочам.
0: На сцене старый учитель. Он кряхтит и опирается на костыль. В руке учителя какая-то монета. Он долго разглядывает ее.
2: Здравствуйте. Вот вы и опять пришли послушать своего любимого старого учителя. Не забывайте меня. Каждый год здесь собираетесь. Что-то вас все-таки тянет в родную школу. Вечер встреч, знакомые лица, старые друзья. И, наверное, мои правдивые рассказы. Рассказы о жизни, основанные на большом человеческом опыте и работе с людьми. Как же много дорог прошагать мне пришлось. Скольких учеников я воспитал, и многие из них стали настоящими людьми. Есть среди них и генералы, и доктора наук, и священники, и оленеводы. Все они говорят мне спасибо. Каждый день я получаю от них телеграммы, мокрые от слез, и каждого из них я помню в лицо. Некоторые мои выпускники иногда совершают ошибки. Вот послушайте, что произошло с одним из них, талантливым парнем.
0: Поднимает монету над головой.
2: Это самая большая монета в России. 5 рублей. Но если ее положить на самую вершину Останкинской башни, разглядеть ее с земли будет непросто. Сейчас вы узнаете историю о юноше, который собирал эти монеты, и о том, что с ним произошло. Пипа. Сцена первая. Поздно вечером в бойлерной на топчине сидит молодой слесарь Геннадий. У него на коленях молоденькая девушка Юля. На столе пустая бутылка портвейна и кусок вареной колбасы.
0: Ну как?
5: Что как?
0: Как ты себя чувствуешь?
3: Нормально. А что?
0: Теперь ты стала женщиной.
3: Я не знаю, как мне сказать это моей маме.
0: А что она тебе сделает? Ты просто влепи это в лоб.
3: Ты просто не знаешь мою маму. Она каждую неделю таскает меня на медосмотр к гинекологу. Узнать, девственница я или нет. Я думаю, что она не очень хотела бы узнать, что я стала.
0: Стала женщиной. Теперь я сделал тебя ей, а ты даже спасибо не сказала.
3: К тому же мама всегда так бесцеремонно заглядывает в ванну, когда я там моюсь, чтобы полить меня из душа. При этом, как ты понимаешь, она поливает мне только одно место.
0: Какое?
3: Пипу.
0: Пипу? А что это?
3: Пипа – это пипка.
0: О, так бы сразу и сказала. А я думаю, что за пипа? Я знал только одну пипу. Это была старая пантера из детской книжки «Пипа бросает вызов». Теперь твоя пипа бросит вызов твоей маме.
1: Сцена вторая. Квартира Юли. В коридоре мама, огромная толстая женщина. Она настороженно встречает дочь.
4: Что-то ты сегодня поздно пришла, Юленька. Где это ты пропадала? Тебе уже пора в ванную. Твоя мама хочет полить тебя из душа. Тебе это всегда было приятно. Ты так хихикаешь в ванне, радуешь сердце матери.
3: Что-то мне, мамочка, сегодня в ванную не хочется.
4: Не хочется? Странно, почему?
3: Не хочется и все.
4: О, да ты вся дрожишь.
3: Я себя неважно чувствую.
4: Уж не потеряла ли ты свою девственность? Молчишь? А ну пошли в душ.
3: Не пойду.
4: Да как ты с матерью разговариваешь, хамло? Что я тебе чужая? Уже помыть-то тебя как следует не могу. Обидела маму. А за что?
3: Мама, я женщина.
4: Давно я от тебя этого ждала, и вот на тебе выложила. Кто он?
3: Слесарь из бойлерной.
4: Понятно, ты ему не пара. В бойлерных работают одни бездельники и дураки.
3: Он хороший, он честный человек.
4: Он барахло и ублюдок.
3: Откуда ты знаешь?
4: Знаю, я 30 лет на стройке проработала.
3: Я тебе не верю.
4: Какую же ты маме свинью подложила? Ну, я тебе устрою. Я до твоего слесаря доберусь. Знатно из него люля-кебаб сделаю. И люди мне скажут спасибо.
1: Сцена третья. Остановка недалеко от дома Юли. На остановке стоит слесарь Геннадий. К нему подходит мать Юли. У нее в руках сумка.
4: Молодой человек, вы давно автобус ждете?
0: Давно, а вам-то что?
4: Не хами, мужик.
0: Извините.
4: Вот-вот, держи себя в рамках. Молодость бурлит. А ты, парень, часом не в бойлерной работаешь?
0: Да, а вы откуда знаете?
4: Геннадием зовут.
0: Да.
4: И Юлю знаешь?
0: Да.
4: А сам в этом доме живешь?
0: А да.
4: На каком этаже?
0: На 10-м.
4: Что ж ты врешь? Дом-то пятиэтажный.
0: А что?
1: Мама, выхватывая из сумки здоровенный кнут для питбультерьеров.
4: Вот что! Я мать Юлии! Мать ее! Я мать! Мать!
1: Мама начинает яростно хлестать Геннадия кнутом. Он закрывается руками, а затем убегает преследуемой мамой Юли. Сцена четвертая. Квартира Юли. Мама сидит на диване. Дочь положила ей голову на колени и слушает ее рассказ.
4: И вот я вынула хлыст и погнала его по улице. Да еще и матом крыла. А люди все видели. Все в окна смотрели. Затем многие выбежали на улицу и бросились мне помогать. Горяковы из 56-й квартиры с канатами, монтировкой. За ними Кудиновы из 47-й с рыболовной сетью. И вскоре мы изловили этого кобеля.
3: Он кричал?
4: Вырывался, пытался укусить, но мы его ловко привязали к старому бревну и бросили во враг. Он летел туда с визгом.
3: А что он кричал? Он звал на помощь?
4: Бесполезно. Со мной был народ. Честные люди. Даже кое-кто из ЖЭКа прибежал. Все хотели помочь. Вскоре мы все спустились во враг, где валялось бревно с привязанным Геннадием, и я, вспрыгнув к нему на грудь, начала бешено танцевать свою любимую чечетку. Я сильно била его каблуками, яростно пела «Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Ча-ча-ча!» А соседи кричали: «Не води ты никого в свою бойлерную! Не води!»
3: А он?
4: А он стонал. Я даже прослезилась, только слегка. Я вспомнила о тебе, о твоей загубленной жизни и все поняла. Мой танец был не танцем, а чем-то иным.
3: Так вы не убили его?
4: Ну что ты, мы ведь только хотели слегка проучить этого лоботряса. И проучили, между прочим. Надолго он запомнит сегодняшний денек.
3: Спасибо тебе, мамочка, за твою заботу.
4: Вот-вот, почаще такие слова маме тебе говори. Я ведь не зверь какой-нибудь.
0: На сцене вновь появляется старый учитель.
2: Вы, наверное, помните нашу замечательную учительницу биологии Ирину Петровну Ячменеву. Умерла Ирина Петровна. Мы все помним ее незабываемую, слегка странную улыбку. Она ведь улыбалась как-то из-под лобья. На днях Ирина Петровна решила вешать шторы. А у нее такая старая система была с металлическим тяжелым кронштейном. Она полезла вешать шторы, и он рухнул ей на голову. Перед смертью Ирина Петровна успела попросить, чтобы после похорон ее скелет отдали в школьный кабинет биологии. Она ведь хлопотунья и после смерти хотела служить родной школе. И вот вчера его там установили. В кабинет вошли четвероклассники, увидели скелет в углу у окна и сказали: «Здравствуйте, Ирина Петровна». По скелету узнали. Ну а теперь еще одна печальная история. Когда я ее вспоминаю, слезы наворачиваются у меня на глазах.
1: В интермедии повесть о настоящем человеке.
0: Григорий Прокудин. Инвалид, ветеран афганской войны, где потерял обе ноги. Увлекается радиоделом.
5: Светлана Толстикова, патронажная сестра. Верит в скорый конец света, непредсказуемая хищница.
0: Костя Хрюкус. Настоящая фамилия Бобков. Горбун. Раньше состоял в банде мясоруба. Участвовал в 51-м налете на ларьки и банки столицы. Порвал с бандитами, которые хотят ему отомстить.
6: Мура Карлица. Настоящая фамилия Граббе. Ранее состояла в банде мясоруба киллерши. Теперь ведет честный образ жизни, помогает милиции. Мастер спорта международного класса по биатлону. Обладает непонятными телепатическими способностями. Пытается лечить горбуна Костю Хрюкуса методом народной медицины и уринотерапии.
0: Мясоруб. Настоящая фамилия Бушмакин. Главарь преступной группировки. Академик физико-математических наук и юридических наук. Контролирует проституток на Садово-Кудринской. Связан с вьетнамской и нигерейской мафией. Внесен Интерполом в черный список лиц, подозреваемых в контактах с медельинским наркокартелем. Финансирует музыкальный конкурс «Пурпурный нарцисс России».
1: Комната ветерана афганской войны Григория Прокудина. По комнате разбросано множество радиодеталей.

0: я, Григорий Прокудин, гражданин России, потерял ноги на афганской войне. И сколько мои друзья-ветераны не клялись, что не оставят меня в беде, все это оказалось фуфлом. Теперь я собираю старых деталей, приемники, и горбун Костя Хрюкус продает их на царицынском рынке.
1: Гриша собирает приемник. Входит горбун Костя Хрюкус.
2: Здорово, Гриша.
3: Привет, Костик.
2: Ну что, Гриша, как дела? Собрал приемничек?
3: Целых два приемника собрал.
2: Вот ты молодец. Теперь мы с тобой купим полкило колбаски и заживем как короли.
3: Да, точно. Знаешь, Кость, давно хотел тебя спросить. Скажи, а от чего у тебя горб образовался?
2: Эх, Гришка, Гришка, это долгая и страшная история.
3: Ну, расскажи, расскажи.
2: Я долгое время был членом одной кровавой банды. И каждый день мы грабили обменные пункты, а потом шли кутить в ресторан. Ну, в общем, жили красивой жизнью. И вот однажды мы вломились в один банк. В тот вечер там не было охраны, а был какой-то старый дед-сторож со своим внуком. И наш главарь Мясоруб слышал что-нибудь
3: о нем. А, это тот, который при задержании перегрыз милиционеру горло?
2: Он самый. Это была такая сволочь. В тот день он был особенно зол. Мясоруб схватил мальчишку за шиворот, стал его душить и все кричал: «Я хочу искупаться в кровавой ванне!» Я накинулся на него, повалил на его на землю, но он успел схватить лом, перебил мне позвоночник. С тех пор я горбун.
3: Вот молодец, а? Кость, спас зато мальчугана.
2: Нет, не успел. Мясоруб все-таки разорвал его на части.
3: Да. Знаешь, Кость, все-таки ты совершил доброе дело, и на том свете тебе все запишется.
2: Эх, Гриша, Гриша, если б не эти обстоятельства, кем бы мы сейчас с тобой были, какие бы дела крутили, были бы космонавтами, и оттуда бы с орбиты посылали бы друг другу привет.
3: Нет, Кость, нужно жить сегодняшним днем. А привет, да привет я тебе и сейчас могу передать. Привет, Кость.
1: Гриша бьет его по горбу, Костя корчится от боли.
2: Скажи, Гриша, а вот ты кем бы хотел стать?
3: Я хотел бы стать президентом России, делать добро людям. Только вот я слышал, что у нас в стране инвалидов президента не берут. А зря. Я ведь знаю, как людям помочь. Что нужно делать?
1: Костя берет Гришу на руки.
2: Ну, расскажи. Расскажи давай. Что? Что делать нужно?
1: Гриша, обнимая Костю.
3: Первым делом бы, Кость, я решил бы жилищную проблему. Затем с деньгами бы разобрался. И, наконец, Костя, при помощи врачей я бы сделал всех людей на земле бессмертными.
2: Вот это здорово! В последнее время я ведь тоже задумываюсь о бессмертии. И знаешь, что думаю? Вот если решить эту проблему, все остальное само приложится.
3: Приложится, несомненно, приложится. Только вот без ног я как без рук.
1: Гриша разбивает приемник в гневе.
2: Ну что ты, успокойся. Что, у тебя нет никого, кто тебе помогает, никто не заходит к тебе?
3: Нет, есть одна медсестра. Уколы мне в задницу делает.
2: А у меня тоже есть женщина. Ну, правда, она карлица. А раньше тоже в нашей банде состояла. Потом раскаялась и даже теперь помогает милиции.
3: А как ее зовут?
2: Мура. Просто Мура. Она уже очень много добра нашим органам сделала. Она изучает карате, смотрит фильмы с Брюсом Ли. А недавно трех бандитов пристрелила, представляешь?
3: Ого. Она красивая?
2: Очень. Ну, пойду я, что ли?
1: Костя уходит. Гриша продолжает собирать приемники.
4: В комнату входит медсестра Света. Она в белом халате. На вид ей около 25.
3: Здравствуй, сестричка. Вот ты опять пришла.
5: Как дела, герой?
3: Да какие там дела? Вот все, с приемниками вожусь.
5: Неужели этот хлам у тебя кто-то покупает?
3: Да покупают. Покупают вьетнамцы. Потом переплавляют на детали, из них делают драгоценные металлы. Да и продают мафии.
5: Ну-ка, снимай штаны, герой. Я тебе сейчас укол сделаю.
4: Гриша снимает штаны.
3: Так?
5: Да, так.
4: Света делает укол, а Гриша корчится от боли.
3: Скажи, сестричка, а тебе сейчас ничего не хотелось бы?
5: О чем это ты?
3: Да я все об одном.
5: Ой, ну и хитер-бобер. А я ведь, между прочим, роскошь люблю.
3: Да, да, и что?
5: Да то, у тебя здесь бомжатник, а в бомжатнике любовь не родится.
3: Вот ты как, значит, не любишь, да?
5: Ой, Гриш, в жизни ведь по-всякому бывает.
3: Скажи, сестричка, о чем ты мечтаешь? Чего от жизни хочешь?
5: Ой, Гриш, да как все люди, я мечтаю о счастье. Хочу замуж выйти, детей нарожать и какую-нибудь работу подходящую найти.
3: Ну, а что, это не нравится?
5: Да нет, нравится. Нравится, но я имею в виду материально. Работаю на голом энтузиазме.
3: А в чудеса ты веришь?
5: Да какие еще чудеса? Чудес не бывает. Я это на своем опыте знаю.
3: Ну, а как на личном фронте?
5: Да никак. Я этим мужикам все тайники своей души открывала, а они там, паразиты, отхожее место устроили.
6: Григорий и Света внимательно смотрят друг на друга и настороженно молчат.
3: Да, значит, и тебе в этой жизни нелегко пришлось. И что, вот так вот у тебя никого?
6: Света смотрит на Григория страстными глазами, слегка оголяет плечо.
5: Никого. Одна я, одинешенька.
6: Света гладит Григория по обрубку ноги.
5: Как осиновый листочек осенней порой.
4: Сцена вторая. Конспиративная квартира РУВД. Мура Карлица и Костя Хрюкус сидят на диване.
7: Вот мы опять с тобой встретились, Костик.
8: А ты чего, на задание опять собралась, что ли?
7: Должен же кто-то бандитов ловить. А ты?
8: Да я... Что я? Я вон Гришкины приемнички на рынок тащу.
7: Че-то нехорошее у меня предчувствие. Че-то должно случиться.
8: Да ладно, в жизни всякое бывает. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
7: Костик, а хочешь, я тебе че покажу?
8: Ну, покажи.
3: Мура оголяет плечо. Под платьем оказывается милицейская гимнастерка с погонами лейтенанта.
8: Оба-на! И не страшно тебе так?
7: Я из твердой, из нержавеющей стали.
5: На сцене появляется старый учитель.
6: Вот так они щебетали, голубки. А потом Костя поехал на рынок. Надо было разжиться деньгами. Он еще не знал, что его ждет в ближайшие минуты. Веселый и радостный шел он по улицам Москвы. Солнце, как будто чуя беду, зашло за тучи, но Костя Хрюкус не обратил на это внимания, а беда была уже близко.
5: Сцена третья. Костя идет по безлюдной улице, в руках приемник. Сзади появляется мясоруб с ручной установкой залпового огня «Муха». Костя, почуяв беду, не поворачивается к нему лицом.
9: Эй ты, горбатый, ты не узнаешь меня?
6: Нет.
9: Точно не узнаешь?
6: Да, точно не узнаю.
9: А сколько отсюда остановок до птичьего рынка?
6: 3.
9: Точно, ты уверен?
6: Уверен.
9: Ну так получай за все 3.
5: Мясоруб делает 3 залпа по Косте и убивает его.
4: Четвертая сцена. Квартира Гриши. Гриша собирает приемники. Входит медсестра Света.
5: Здравствуй, Гриша.
3: Здравствуй, родная.
5: Как твои дела?
3: Да вот, Коське что-то нет, волнуюсь. Скажи, сестричка, в прошлый раз ты как-то странно, по-особенному на меня посмотрела.
5: Да люблю я тебя, глупый.
4: Света целует Гришу.
3: Правда? Не могу в это поверить.
5: Да, это так. А полюбила я тебя, потому что ты герой. Ты на афганской войне воевал. Ты настоящий парень.
3: Да, только за это точно.
5: Конечно, поверь мне, это так.
3: Но ведь я же калека. У меня нет ног.
5: А для меня это не важно. Не важно, Гриша.
3: Ой, что это?
5: Гриша,
3: смотри, ноги начинают
5: что?
3: Расти.
4: Григория, вырастают ноги.
5: Не может быть!
3: Может!
5: Это чудо!
3: Это чудо называется любовь. Мы будем ходить по земле и играть в футбол. Я буду носить тебя на руках, а потом мы купим ковер и стиральную машину. А после поедем
10: поедем в минеральные воды. Боже, какая жизнь открывается перед нами, Светка, черт возьми. Я вижу эти фантастические светлые дали, огромные поля, по которым мы будем бродить с тобой, наслаждаться свежим горным воздухом. Я уже вижу, как я схожу на высокий холм и кричу тебе, кричу изо всех сил. Светка! Любовь моя вечная! Долгое эхо летит над прозрачными озерами, над синькой рек, над бескрайними лесными далями. И гулким звуком отдается оно в таежных урочищах и перелесках. И уставшие путники на бескрайних шляхах слышат его и узнают мой голос. Голос непобедимой, нечеловеческой любви. Ух, и здорово же жить на земле! Я верил, что однажды такой день настанет. Ты просто подойдешь ко мне и скажешь: «Я люблю тебя, черта безногого!» А все оказалось во много раз фантастичней. И мы будем ковать эту жизнь. Будем.
5: Будем, Гриша.
10: Мы будем счастливыми, здоровыми и богатыми.
5: Обязательно будем. Мы не можем не быть.
10: Но только... только поклянись мне. Поклянись мне, Светка, что когда я умру, ты поставишь на моей могиле такой памятник. Я выхожу из гранитного 600-го Мерседеса. В руках у меня мобильник из малахита. На ногах ботинки из карарского мрамора. На шее тяжелая цепь из золота 999-й пробы. А глаза, глаза, глаза, глаза. Из чего же глаза? А, из изумрудов. Их ночью должна подсвечивать специальная лазерная установка. И вот я выхожу из гранитного Мерседеса и кричу тебе: «Я люблю тебя, Светка!» А ты точно такая же стоишь на соседней могиле и отвечаешь мне: «Я люблю тебя, черта, черта безногого, Гриша!»
5: Гриша, я клянусь тебе, ну на чем же мы заработаем такие деньги, на такие памятники?
10: Я уже все придумал, мы будем торговать тротилом и туолом. Сегодня они людям ох как нужны, я уже знаю, как поставить такой бизнес. Денег будет как волос на голове и даже больше!
4: Григорий от души смеется. Подбегает Мура к карлице, скидывает указательный палец вверх.
7: Горбуна Костю Хрюкуса убили! Убили люди мясоруба!
10: Костю? Ой! Ой! Ой, что это?
5: Что случилось? Что? Что?
10: Ноги! Ноги! Ноги начали расти в обратную сторону! Держи их! Держи!
4: Все, и Света, и Мура в ужасе пытаются удержать ноги Гриши.
5: Я не могу больше, я не могу больше, не могу. Я не могу, я не могу.
10: Может, можешь, черт возьми, держи их.
5: Нет.
10: Держи ноги, мы должны победить. Должны, понимаешь? Должны.
4: Ноги у Гриши исчезают.
3: На сцене вновь появляется старый учитель.
4: Все, что вы сейчас слышали, была настоящая правда. Та правда, которую вы каждый день видите по телевизору в программе новостей, слышите о ней по радио и читаете в газетах. Та правда, которую наизусть вызубрили все ваши соседи и сослуживцы. Та правда, в которую я свято верю. А разве ваш старый учитель может лгать? Нет, я этого не умею. Меня так воспитали в той старой школе конца 30-х годов. Это ведь еще Надежда Константиновна Крупская, жена Ильича, любила говорить, что главное для педагога – учитель воспитывать. «Конечно, воспитывать», – отвечала она. «Ну вот, и пришла пора нам расстаться. А так много еще нужно было вам сказать, как говорится, не успели толком обмолвиться, а уже по домам. Я долго буду вспоминать всех вас, родненькие вы мои».
3: За спиной старого учителя вспыхивает дешевая иллюминация в виде солнца, от которого бегут лучи. Звучит мелодия из кинофильма «Большая перемена». Старый учитель плачет от счастья. Старый учитель смотрит вверх и начинает в ужасе кричать и махать руками.
10: «Ой, что это? Что это?»
3: Сверху на учителя срывается чудовищных размеров спрут. Он обвивает его тело и сжимает своими мощными щупальцами. Слышится оглушительный треск костей и вопли старого педагога.
10: «Дети, дети, что же вы смотрите? Помогите мне, спасите меня от этого чудовища! Нет, нет, я не хочу умирать, нет! Чудовище, отпусти меня, я хочу учить детей! Я хочу нести свет знаний!»
11: «Пришел твой час накормить голодного спутника!» Прута!
1: Прут выжимает из старого учителя кровь, как из мочалки, и взмывает с ним ввысь.
4: Занавес.

not move.

0: И я с удовольствием представляю очередных гостей нашей студии. Сегодня это президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии и, кстати, непревзойденный авторитет в области декоративного свиноводства, доктор Петкана Червено-Тиквиникова. И с ней как бы переводчик, он, в общем-то, штатный сотрудник нашей программы. Я думаю, вы все его узнаете. Сегодня не будет рубрика «Набат железных ягодиц». Сегодня рубрика будет называться «Окно в природу». И, соответственно, речь у нас, как вы сами поняли, пойдет о новой породе, ну, грубо говоря, свиней. Собственно, вся сегодняшняя программа готовилась тщательно по вашим письмам. После того, как в эфир вышла программа о дейрах, о доении коров, вы просто завалили письмами редакцию. И вот очень масса, большая писем посвящена именно проблемам свиноводства. И вот поэтому сегодня к нам приехала Петкана. Она находится, в общем-то, в Москве не случайно, на конгрессе, международном конгрессе свиноводов. И, соответственно, улучила момент, чтобы заехать к нам. И пришло нам время поздороваться.
1: Добрый вечер или по-доброй ночи.
2: Здравствуйте, поздоровалась с вами доктор, профессор, лауреат, международник, конгрессник и вообще просто свиновод. Вот. Ну и, конечно же, я почти доблестный, дважды герой Советского Союза, трижды герой этого, ну вот, республика, ну, вот есть... граничащие страны.
0: Ну, сейчас идет речь, собственно, не о вас. Давайте все-таки вернемся к нашей главной теме сегодняшнего разговора. И речь идет о том, что в своих, собственно, письмах радиослушатели вопрошают о таком существе, которое носит название, в принципе, везде его называют пока по-разному, но, тем не менее, как-то общая концепция названия выработана. Это ворончатодиагональный хряк-храпун.
2: Ну, ты справился с именем этого достойного животного. Животное имя, которого тоже достойно его. Вот, а откуда мы взяли болгарского профессора? Вот, ну, вы все знаете, что я любитель свиновод, особенно свиновод декоративный. Вот. И я тоже присутствовал в слушателях на конгрессе и случайно заметил эту прекрасную профессоршу болгарского происхождения и... подошел к ней, мы с ней поговорили 5 минут и сразу же решили, что она просто должна подъехать к нам на передачу.
0: А, кстати, нужно еще предупредить, что доктор Петкана, она, собственно, понимает по-русски все, что мы вот ей говорим и спрашивает, но, увы, разговаривать по-русски она не умеет. Но не потому, что как-то не научилась или еще что-то, просто действительно большая нагрузка ведь. Доктор Петкана, она постоянно выезжает в разные страны, вот буквально недавно вернулась из Японии, и просто ей некогда сейчас загружать голову вот этим изобретением русских как бы слов. Но сперва нужно спросить по закону гостеприимства. Скажите, пожалуйста, доктор, а вообще как вам здесь у нас, как вот проходит этот конгресс, как вам, собственно, поведение коллег, вот эта жара, поскольку я знаю, что съехались и из Мозамбика свиноводы, и вот как бы и здесь наши российские фермеры тоже присутствуют. Какова атмосфера сейчас на конгрессе?
1: А знаете ли, бихиска удиви каже, что тук наистина е добре и това ми харесва. Моите приятели също се мисля, че говорят така или може би не. А за познатите от Мозамбик, тях наистина им харесва и може би те са привикнали към тази атмосфера и тази температура.
2: Ну, я сейчас в двух словах переведу, что сказала известнейшая профессура.

0: Я продолжу. Тут что-то с техникой у нас не в порядке. Вообще Россия понравилась профессору. И в особенности очень удивила обстановка Конгресса. Вот это, то есть, двумя жирными линиями подчеркнуто было в ее словах, что вот никогда ни в одной стране она не видела, чтобы свиньи тоже присутствовали на Конгрессе и ходили где-то вот прям, ну, чуть ли не участвовали. Вот, и во главу всего Конгресса еще она сказала, ну, вот, для нее был подарком, что в центре зала на постаменте стоял ее лучший хряк-храпун.
1: Ну, тогда сразу следующий вопрос. А скажите, пожалуйста, Петкан, вот и если бы, ну, такой вопрос, может быть, нескромный, если бы не случилось такого, что именно вот сейчас, вот буквально месяц назад вы искусственно вывели вот этого хряка-храпуна, вы бы имели бы возможность приехать на этот конгресс, потому что я знаю, что как бы платят за все это вот действие, за весь этот конгресс, вот добровольное общество спасения парнокопытных, и как бы вот все это перевелось в ранг все-таки декоративного взращивания, заметьте, да? Вот, то есть поехали бы вы на этот конгресс, или все-таки причиной того, что вас пригласили, послужило вот как бы выведение вами воронежско-диагонального хряка?
2: Знаєте ли, бих искал двіка же частности, но бих сожалел в оку, а не бих могла да попад на тука, защото това е наистина за мен е основната работа, с която се занимавам. И бих искал все пак хората, които разбират нещо в тази област, да видят за... може би за тези усилия, които бяха положени от моя страна, и все пак да оценят.
0: Ну, президент Славянского общества разведения декоративных свиней. Очень много сказала о том, что... Очень много сказала о том...
2: Ви забравихте думите.
0: Ну да, конечно, не только хряк-храпун был, так сказать, поводом для того, чтобы пригласить ее на международный конгресс в России. Не секрет, что она является ведущим свиноводом во всей Европе. Вот, не говоря уже о странах-малютках, находящихся вокруг Европы. Вот, и поэтому, ну, как бы это сказать попроще. По-болгарски это все звучит как-то так вот легко, а вот по-русски сказать это очень трудно. Ну, она завсегдатай конгрессов. То есть без нее редко, когда соберется конгресс. Но когда она ездила в Австралию по поводу разведения свиноматок, у которых идет раздвоение ноздрей, вот, то из-за нее перенесли конгресс, который проходил в штате Небраска в Америке. Вот, и поэтому это говорит уже о том, что очень сильный человек с нами в студии сегодня.
1: Да, в студии у нас сегодня президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных доктор Петкана, герой социалистического труда Болгарии. И сразу следующий вопрос, который наши радиослушатели просили в своих письмах задать уважаемой Петкане, это вопрос о том, все-таки как, чтобы сам профессор, можно сказать, маэстро, описал вот свое произведение, потому что как бы все вот известные свиноводы, это большая коалиция людей, обобщенных одной идеей, одержимых одной вот этой высокой идеей, по признаниям всех авторитетов в этой области, этот воронежско-диагональный хряк-храпун является воистину произведением искусства. Вот, если вам не сложно, опишите, пожалуйста, как он выглядит и как вообще все это получилось у вас, расскажите.
2: Знаете ли, това беше после дълга и сложна работа. Наложи се да вземем няколко свине, няколко парасета, съответно техните деца, да ги разплодим, след това да вземем от всяка една двойка, която беше отделно изследвана, съответно взени количество гени от тях, които вече в колби се бяха ги съединиха, може би най-добрите тяхни качества, и след тази дълга и продължителна работа, която се водеше може би в продължението на няколко дълги и сложни години, и съответно аз не го направих сама, а ми помагаха много хора, които ме поддържаха може би в тези сложни моменти, когато се налагаше изцяло да се потопя, може би, или работата да ме погълне, да оставя всички проблеми, които се създадоха извън нея, и може би това не може да се каже с думи, това е прекалено сложно.
0: Профессор нам вкратце рассказал об особенностях его изобретения, ну не изобретения, а выведения. Это очень долгий, упорный путь. Это, можно сказать, путь от Земли до Солнца, который она прошла от...
1: Ну, вот от пробирки.
0: Да, вот от этой сообщающейся пробирки и вот к вышедшему из этой пробирки ворончатому параллельному хряку-храпуну. Ну, вот я сейчас попробую перевести, что она сказала. Вообще очень трудно, потому что очень много терминов, которые я, наверное, все-таки не смогу перевести. Как выглядит, ну, то есть описание храпуна. Значит, название. Название вы все слышали. Ворончато-параллельный хряк-храпун. Ворончатость. Откуда это вообще взято? Ну, дело в том, что... Ну, вы все помните обыкновенную свинью. Внешностью она явно напоминает свинью. Лапки там, хвостик вот штопорком. То есть бутылки, чтобы открывать можно было. Розоватость, покрытие, шерстность небольшая сверху. И вообще общая розоватость вот эта. И парца копытов. То есть вот когда копыто состоит из пары. И вот каждое копыто вот в таком плане сделано. Особенности этой свиньи в том, что у простой свиньи у нее наблюдается конусность носа. То есть, говоря простым языком, воронка носа. Но она достаточно туповатая, ну, как бы выглядит. Ну, почти не видно этого конуса, этой вороночки. Вот. И эта воронка идет от лица. То есть сужение мордочки идет. А тут идет обратная реакция. Тут идет воронка, она идет в свинью. То есть если свинью поставить на задние лапки и мысленно представить, что вместо носа у нее находится как бы отверстие, уходящее вниз, то туда можно наливать воду, которая будет постепенно проникать в свинью. Вот это главная идея. Чтобы свинью все-таки сделать там... Из свиньи можно было делать не только мясо, там, молоко, вот, пельмени, но еще использовать как воронку для перелития жидкостей. Ведь что сверху отверстие, что снизу, это же все как у птичек. Но там главное клапан вынуть один, вот, как, перед тем, как использовать.
1: А скажите, а мне послышалось, что что-то вот доктор Петкана говорила о генах. Ну, я не имею в виду тех двух ген, которые ждут вот вас внизу, а вот о генной инженерии, там что-то, по-моему, прозвучало.
0: Не, ну, гены ушли давно уже, кстати. Это моя охрана, вот эти два черных негра, здоровенных, длинных, в кожаных плащах. Черных и шляпах.
1: Но речь сейчас все-таки не о вас,
0: да. Да, я знаю. Гены. Ну, вы знаете все, что такое гены. И на что они влияют. Вот. Ну, тут вот особенность такова, что гены были вычислены по формуле. Я думаю, все свиноводы меня поймут. Формула звучит так. H ОБС равно. Ну, то есть H – это гены, а ОБС – количество генов, ну, подразумевается. Равно T SM, то есть температура самой матки. T SM. Минус, скобка, T из. Вот, это температура из. Ну, то есть, это по-болгарски тут формула написана, я перейду. У них подразумевается, как бы, температура из, это температура, находящаяся вокруг самого хряка. Плюс ТЛО. Температура лицевой оболочки. Вот. Скобка закрывается, проводится черта, дробевая. Вот. Вообще свинью из дробовика убить очень легко. Вот. И поэтому проводится черта и делится на температуру АБС. Вот. Да, и умножается на 10. Ну, 10. Откуда взялось 10? Значит, парных...
1: Вот, может быть, сейчас профессор нам уточнит насчет 10.
2: Да, у вас количеството на самите свине, от които беше изведена тази формула.
0: Ну вот, она, значит, сказала, что 10 – это... Вот если взять свинью, поставить ее на ноги, получится 4 ноги. Вот, и у каждой ноги пара копыт. То есть копыт будет 8 и плюс 2 ноздри. Вот и получается 10. Вот. А если их обслуживать при двухсменной работе, то формула будет немножко другая. Значит, тут HBS равно 2TSM минус скобка 2TPS плюс 2TOLO. Скобка закрывается, делен на ТОБС и умножить на 10, как обычно. И запятая. Вот. Вот так вот. То есть все очень просто. Да, я забыл еще, то есть продолжить. То, что ворончатые мы все поняли. То, что носопырка находится вот в ворончатой степени. Ну, ворончатость настолько она большая, что она как бы закрывает всю морду. Ну, то есть... Если у обыкновенной свиньи видно морду, то есть смотришь на нее, стоит свинья, понятно, то у этой не видно морду. Глаз не видно. И вот создается такое впечатление, что перед вами стоит такой блин такой стоит, и две дырки.
1: И копытца снизу видны, ну, да? Да,
0: видны. Они еще так помаргивают. Они у них фосфорические, ногти фосфорические.
1: А давайте все-таки спросим у нашего гостя. А в гостях у нас, напоминаю вам, президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой соцтруда Болгарии, доктор Петкана. Все-таки спросим, а каким образом... А, да, то есть ты что-то
0: мы, забыли же о том, что не полностью расшифровали, как бы... Ворончатых, мы только про ворончатых сказали.
1: Нет, а я сейчас хотел задать вопрос, который к нам тоже пришел в письме, касаемый...
0: Кто пришел к нам? Вопрос. Иван Иванович, вопрос? Он в студии, и ты ничего не сказал?
1: Касаемый.
0: И касаемый
1: зрения,
0: здесь.
1: Касаемый зрения. Зрения вот этих животных. Они же должны каким-то образом находить силы. Ну, во-первых, надо спросить. Доктор, скажите, пожалуйста, чем вообще питаются эти существа? Вот, собственно. И каким образом они находят свой корм? Как у них вот зрение? Как они сами видят вот из-за своего собственного вот этого, если это можно так назвать, пятачка?
2: Знаете ли, за това бяха създадени специални хора, обучени съответно, които да си гледат добре работата при естествено добро заплащане. Те следят постоянно, това е температурата на храната, мокротата, може би поведението на самите свине, на тяхното поведение спрямо един към друг, цвета на очите, дъха на устата и съответно това е състоянието на корема, дали е твърд или мек. И в зависимост от това, всяко определено прасе или тяхното детенце, му беше написана специална таблица, в която съответно бяха разписани всички цифри, свързани с тяхното отглеждане. И може би аз ще спра сега до тук, за да могат да преведат, или ще продължа малко по-късно.
0: Ну, в данной речи большое внимание было уделено зрению свиньи.
1: Ну, это не удивительно, свиньи. Я же спросил об этом, это было в вопросе, да.
0: А, ну, эту часть я прослушал, я отвлекся. Особенности зрения. Вообще зрение просто особенное. Тут говорить даже нечего. Дело в том, что если у обыкновенной свиньи глаза в большей степени как-то сходятся к переносице. То есть они как бы вот... И они маленькие черненькие глазки, но они к переносице ближе. Вот. А ввиду обратности ноздревого прохода, вот тут, соответственно, идет уход. Уход глазных яблок к краям скул. Вот. И еще очень сильная деталь того, что свинья не может видеть прямо. Вот. Она, у нее, как говорится, два способа. Кто как говорит, радужное зрение и дуговое. Вот. То есть, как бы, зрение происходит по траектории полета снаряда, если его положить боком. Ну, то есть так вот вокруг ноздрей она, ну, пятачка обходит зрение, состыковывается и прямиком идет уже. То есть как бы вот состыковывается. Вот представьте, она обходит как бы по кругу. Ну, не по кругу, а по дугам, по двум обходит, встречается, и вот этот вот мощный импульс зрения уходит вперед. И свинья смотрит только прямо. А вправо она может посмотреть, только повернув голову, соответственно. То есть она не может там, как бы, вот у нас у людей, то есть у нас у людей, ты понял, говорится, что как бы боковое зрение, да, то есть мы так вот можем боком, то эта свинья не может боком, потому что если она отведет, она не может отвести глаз вот в сторону, потому что они и так уже по краям стоят. Вот, ну и, соответственно, она смотрит только прямо. Все.
1: А вот теперь такой следующий, естественно, вопрос, поскольку, как мы уже выяснили, воронич-то диагональный хряк-храпун был все-таки вот произведен в пробирке, то, соответственно, был ли неожиданным для самого доктора Питканы вот результат этот, появление вот такой большого такого пятака на свет, вот, и каким образом решаются проблемы с кормлением, поскольку мы знаем, что все, в общем-то, свинофермы оборудованы по старинке старенькими достаточно такими лоханками деревянными, куда, ну, рассчитаны под нормальный диаметр свиного рыльца, поэтому вот появление такого, скажем, персонажа, оно как бы само по себе должно вносить какие-то технические изменения на фермах. Сколь готовы вообще к этому фермеры?
2: Да, знаете ли, както винаги във всеки експеримент не могат да се предотвратят или може би да се угадаят всичките възможни варианти, които могат да бъдат. И при нас се получи също така, че ние очаквахме малко по-друг резултат, но в края на краищата това се оказа на наистина добра порода, която според мен е може би нов път към отглеждането и развеждането на тези животни. А за това, което е свързано с тяхното развеждане и за наистина остарялото вече оборудване, това е наистина една голяма пречка към по-нататъчната ни работа и съответно се наложи се наложи с ръчни средства дори вкъщи да водиме тези животни, да ги отглеждаме, да ги храниме, но според мен ентусиазма на нашите хора беше неоценим.
0: Ну, главное содержание речи нашего профессора, горячо любимого, то, что кормежка достаточно простая. Существует несколько видов кормления. Значит, вот некоторые из них – это поение, автопоение, при помощи шланга, раздача кормов и чистка помещений тоже вот в этот момент происходит. Вот когда... Дело в том, что к храпуну очень трудно войти. Он спокоен только тогда, когда его кормят, и поэтому чистка помещений происходит вот именно в этот момент. Потому что его прямое зрение концентрируется именно на еде. То есть вот этот луч уходит в еду, и, соответственно, он не видит уже бокоходящих вот этих обслуживающих людей, и они все там подчищают и моют. Вот. Вручную, вот это самый такой распространенный способ кормления, это когда заставляют есть. Ну, капризный. Вот когда один, он понимает, что он король песочницы, и поэтому он может капризничать. Его заставляют есть. А едят они вообще так все, как свиньи.
1: Ну что же, спасибо. После короткого выпуска новостей мы продолжим нашу встречу с доктором Питканой. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, тем, кто только что присоединился к нам, что в гостях у нас в программе «Монмаранси» президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии и лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии, доктор Питкана Червено-Тиквиниткова.
0: Ну, продолжим знакомство с профессором, знакомство с ее профессией, с ее достижениями, мечтами, ну и вообще.
1: Давай сперва спросим, все-таки очень многих радиослушателей интересует вопрос. Скажите, доктор, вот когда вы родились, вы кем мечтали быть? Ну, то есть, вот по, как бы, читая ваши вот воспоминания, мемуары, которые так вот любезно нам переслали по факсу.
0: На русском языке.
1: Да, уже переведенные. Как бы вы изначально уже хотели специализироваться, себя и строить свою жизнь все-таки на сельском именно хозяйстве? То есть, не хотели вы никогда стать космонавтом или там как, или, ну, кем обычно хотят быть дамы?
0: Поваром.
1: Да.
2: знаете ли, от както се помни или може би даже не помня, аз чувствах, че наистина тази работа е за мен и може би още в самата утроба чувствах, че аз ще мога да направя нещо, да открия и съответно да направя една крачка напред в една толкова интересна област.
0: Значит, перевод будет следующим. Ну, примерный, конечно. Она помнит свое глубокое детство. Вот. И она сразу как-то определилась. Еще в самом раннем детстве. Она поняла, что космонавтом ей не стать. Вот. Да и как-то к водительской вот деятельности тоже не тянет. Ну и поваром она никогда не думала стать. Это вот приготовление пищи, это все муторно. А вот то, что она выросла в деревне, и то, что как-то первые шаги ее были за забор, где находятся свиньи, которые приняли ее так вот радостно, вот, они ее облизали с ног до головы. Вот, и тогда ее осенило, вот оно где мое. Вот, она стояла в окружении свиней, которые лупоглазо целились в нее. И такой вот ласково добродушный взгляд с их сторон согревал ее. И она почувствовала это каждой молекулой своей кожи, тела вообще. И она мозгом уже тогда поняла. И этот вот хряк именно возник в ту минуту. Вот. И вот только пройдя через огромные тернии, вот эти все академии...
1: А скажите, пожалуйста, это вопрос опять же к доктору Петкана. Как вы вообще расцениваете, вот побывав здесь и сейчас присутствуя здесь, на этом семинаре, международном семинаре свиноводов, как вы расцениваете вообще возможности и нынешнее состояние российского свиноводства, собственно, как такового?
2: Това е един наистина много за мен лично труден въпрос, въпреки че тук съм била не един раз и съответно съм имала много срещи и контакти с тукашните свиневоди, които се занимават с тази работа също толкова сериозно. Според мен това наистина има бъдеще, но прекалено старото оборудване, което стои в сградите, пречи на бързото развитие, може би, в тази област, тъй като за да можем да ги отглеждаме, наистина ни трябва нещо сложно, което ще облегчи работата на хората, които се занимават и обичат съответно тази работа.
0: Да, конечно, в глазах болгарских ученых упадническое состояние нашего свиноводства выглядит именно упадническим. Очень-очень возмутилась она, когда увидела, что свиньи ходят грязные. Вот. Дело в том, что это вот только в российской терминологии свинья звучит у нас как-то грязно. Ну, в том плане, если я тебя, Саша, назову свиньей, ты поймешь, что ты когда ешь мороженое, у тебя облита вот эта вот грудничковая часть твоего тела. То есть она вся обляпана мороженым. То есть или за столом ты сидишь там, чавкаешь. Вот. То есть вот так. На самом деле... Свиньи вот в других странах это достаточно интеллигентные вещи. И вот у нас пословица есть: посади свинью за стол, она и ноги на стол. У них такого не бывает. У них даже свиньи ноги на стол не кладут. А у них их даже четыре, они их и то не кладут. Они сидят, их опустят вниз. Вот. А так вообще, как она видит, что очень трудно фермерам вот, обслуживать свиней, потому что нет оборудования нужного. Вот все эти новые мини-роботы, которые обслуживают свиней, все-таки свиньи очень такие неприхотливые животные, которым нужно очень много внимания, а около каждого не поставишь по-рабочему, который будет там понукать ее, там, подсказывать, где что сделать. Вот. А в России этого нет, и запущенное хозяйство очень сильно. То есть кормушки грязные, ну это с самого начала, дырявые. И в некоторых стойлах вообще их нету. То есть как бы там подошел работник, высыпал из ведра и пошел дальше. А свинья стоит в недоумении, моргает там глазами и не понимает, что это такое еще. Она вот уже с детства привыкла, ну, у нее в крови должна стоять кормушка, а ее нет, и она не ест и умирает с голоду. А ученые там ломают голову, выводят там формулы, почему это все свиньи, которые мы ставим, вот где нет кормушек, умирают. То есть очень поразило это профессора. Вот он чуть ли не плачет даже, сидит, слезы прям капают. Представляешь, глаза нам как открыли. А у нас на ВДНХ там стоят мытые вот свиньи. Видел когда-нибудь? Вот мытая, она же розовая. А нам всегда говорили, что свиньи коричневые. А на самом деле они розовые. Коричневые, когда они грязные, все засохшие грязи. Если ударить по свинье палкой, то с нее вот эта вся грязь осыпется кучкой такой ровной. И вот когда грязные свиньи идут, ну вот, в засуху, то получается как бы такая, вот если их пустить по траве цепочкой, то они могут сделать целую тропинку. Потому что когда они идут, обсыпается вот эта вся грязь и вот ровной тропинкой. И это называется свинячья тропа. Ну вот, это был, собственно говоря, перевод того, что сказал он профессор. А так, она вот тут, я узнал, что она еще и немножко поэт. И сейчас она прочтет нам стих, посвященный ее изобретению. Этот стих она сочинила в момент появления хряка на свет. Пожалуйста.
2: Да, знаете ли, бих искал да кажа, че това беше точно в минутата на негово раждане. А сега ще ви кажа стихотворението, което беше написано в този момент. Понякога ще идвам в съня ти, като нечакан и неискан гостенин. Не ме оставяй ти на път и вратите не залоствай. Ще влеза тихо, кротко ще приседна. Ще вперя поглед в мрака да те видя, а когато се наситя да те гледам, ще те целуна и ще си отида.
0: Ну вот, краткий перевод. Я сейчас так быстро сформулирую его. Значит, так. Хряк, храпун в моей пробирке. Солнцем розовым восходит, словно детские, как это, качели, как песок на жарком пляже. И его диагональность станет времени приметой. Хвостик радостно вот, виляет, усиляет свиноводов. Нет, умиляет этих свиноводов. Вот это примерный перевод, какой вот, насколько вот живой стих. Вот. Даже вот Пушкин, когда писал о свиньях, он писал именно о российских. Вот, и поэтому он, стих был немножко мрачноватый. Там не было солнца, не было пляжа. А тут, видите, сразу видно, свиньи содержатся в чистоте. Они живут чуть лучше, чем наши люди. У них кафель вокруг чешский.
1: Вообще, вот, конечно, редко встретишь, когда ученый человек, имеющий ученую степень, посвящает своему, вот, скажем так, научному детищу такие вот как бы стихи. А скажите, доктор Петкана, вы вообще вот не пробовали себя вообще на серьезном поэтическом поприще? То есть я знаю, что, скажем так, воронеж-диагональный хряк-храпун — это, в общем-то, не последнее ваше изобретение, я надеюсь, но и не первое, что в свое время вы изобрели такого птицы-хряка. То есть, да, вот скажи, пожалуйста, как это?
0: Птицы-хряк — это еще в проектах, а были же матки-юбки. То есть такая декоративная свинья... Ну, я думаю, сначала об этом скажет профессор.
1: Да, расскажите, действительно это было. Я видел замечательное совершенно вот это свинья, у которой вот это и как бы юбка состояла. Это на самом деле такая жировая складка просто.
0: Да, да, конечно.
1: Как бы в форме юбки, и вид был очень такой хороший. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о матке юбки.
2: Това е едно от най-интересните наши експерименти, който се получи преди 2 години. Над него също беше положена на наистина много голяма работа. А как всичко стана, това е може би една от случайностите, в момент, в който никой не очакваше, се появи една такава свиня, и след като беше изследвана и съответно след това доказано, че това е наистина едно от тези преломни сигурно моменти в нашето изследване, и ние достатъчно дълго след това се занимавахме с развеждането на тази порода и съответно нейното съвършенстване, защото се налагаше постоянно поддържане съответно на нейното тегло и така нататък.
0: Ну вот сейчас я попробую еще раз вкратце сказать, о чем же все. Ну, те, кто слушает русскоязычную передачу «Эхо Москвы», а сейчас же и на Болгарию идет все это дело, соответственно. Вот, болгарский народ понял, о чем речь, и граждане, проживающие в России, тоже поняли болгарского происхождения, о чем речь. А я доведу до наших сведений. Значит, начнем с самого начала. Ну, как и говорил профессор. Идея матки-юбки была сделана как бы по заказу. Пришли люди из цирка и сказали, что вот рассказали о своей беде, что как бы мальчики, свиньи, у них есть, ну, для всяких акробатических номеров, а девочек, они не могут их изобразить на сцене, потому что у девочек нет талии. Вот, и, соответственно, юбочка спадает. Ну, это как, это выбегает свинья, вот этот в кружок, и юбка спала. Вы представляете, какая картина, там мороженым закидают, вот, в шоколаде. А, ну что, конечно же, великий профессор сказал, да, конечно, никогда не мог отказать. Вот это вот ошибка его, не надо было делать такое. Хотя эта матка и принесла золотые медали на конкурсе... Матка, вот как же это слово-то по-русски? По-болгарски я понял, а вот по-русски. Сейчас я скажу.
1: Евроматка 86, по-моему.
0: Нет. Матка Плесунья. Вот был у них такой. Там она заняла первое место. Вот, матка-юбка. Потому что вот такое оригинальное. То есть мало того, что она там плясала еще как-то, так она еще и в юбочке такой плясированной была. То есть это было вообще вышка. Я когда был там, я сознание потерял. Меня отнесли. Я еще не видел, вот как плясать начали, только вышли, я сознание потерял. Ну, не смог я совладать с собой. Ну так вот, я... Значит, на чем я остановил? А, ну да, на этом, на танцах. А, пришли из цирка, юбочки спадают. Ну что, и, конечно же, вот сразу пришла идея создать вот матку-юбку. И вот как она выглядит. Во-первых, она ходит только на задних копытах, то есть исключительно. И передние лапки у нее, как у зайца, они вот подобраны к тельцу поближе. Ну то есть вот когда заяц встает в стойку... часового. Он лапки как бы подбирает и ушки навостро. А у этой ушки обвисают, вот, а лапки прижимаются к тельцу. И, в общем, она вот так вот ходит и, главное, помахивая бедрами. Они так вырисовываются слегка, но она так, помахивая, передвигается. Вот. И, значит, уже в цирке дополнительно производят, вот, делают наколку на юбке, чтобы, ну, как бы был бы узор какой-то на юбке, ну, рисунок. Самцами проще, им накололи штаны. Вот. обрисовали очертания там джинсов, допустим, или еще что-то, и все. А вот с маткой было тяжело, потому что, ну, видно, что она без юбки. То есть не придраться уже. Как ты там ни кали, она без юбки, и уже некрасиво. Вот, но еще, так сказать, плодом творения, но вот как художник, он всегда вносит что-то свое. Она внесла еще то, что эта свиноматка может плясать чечетку. То есть, прикиньте, вот она копытцами отстукивает, я ее подвешивают еще барабан сверху, чтобы она передними отстукивала. Это, я не знаю, даже никакой великий барабанщик не сравнится с трелью, которую может сделать. Вот так вот про юбку-то. Вроде бы все.
1: Ну что же, да, ты нормально вот перевел все, что сказал а уважаемый профессор. Нет, ну я как бы так...
0: прислушивался, да.
1: Да. Вот, после выпуска новостей, а в Москве уже вот-вот грянет 4 часа утра, после выпуска новостей мы продолжим наше общение с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных доктором Петканой Червено-Тиквинниковой. Многие наши радиослушатели присылают ряд писем сюда к нам в программу, в которых, в общем-то, одна и та же тема постоянно прослеживается. Но наиболее точно эту тему все-таки в своем письме изложила Лилия Феоктистовна Навзнич. Она спрашивает конкретно вопрос к нашей гостье, к доктору Петкане. Она спрашивает, а как же выбрать свинью? Вопрос можно по-другому несколько переиначить. Сейчас все-таки начало летнего сезона, и многие хотят, наши радиослушатели, на своем приусадебном участке или даже в квартире, там на балконе подвесить за ремни, чтобы оно там висело, завести себе вот парнокопытного пятачкастого друга. Вот. Но никто все-таки из них не знает, как прийти, где купить и как выбрать, как сделать так, чтобы тебя не обманули, чтобы хрюшка была здорова, не инфицирована и все такое прочее.
0: И еще вот надо сразу пометить, как бы какой пол нужен. Ну, все-таки особенности у каждого пола свои. Ну, в плане выбора. Вообще, как выбрать самку, как самца?
1: Да.
2: Може би всичко бих свела към нещата, които са най-важни. И когато ще си избирате свиня, преди всичко погледнете в нейните зеници, погледнете какъв са цвят и не забравяйте за зъбите.
0: Ну, она говорит обобщенно, сейчас скажем, о мужском и женском поле, что в первую очередь надо посмотреть на цвет свиней. Он, соответственно, должен быть бледно-розовым. Бледно-розовым. Шерсть должна быть не выше 9 миллиметров. Вот. На концах ушек должны прослеживаться вот эти волоски, собранные вместе шалашиком на каждом. Если они растопырены, вот, то это говорит о том, что свинка инфицирована. Вот. Ну, заболевания могут быть разные. Это уже заболевания, ну, конкретно они определяются уже после анализов. А так вот, если растопырчатость видна волосяного покрова на кончиках ушей, то значит, свинка инфицирована, и такую брать свинку ни в коем случае нельзя. Вот. Ну и, конечно, доктор не знает, где можно приобрести свинок в России. Но я могу вам сказать, что сейчас в Москве много разных мелкооптовых сельскохозяйственных рынков, где вы можете купить не только свинью, но и корову, коня, вот, овец, баранов, козлов, коз, курей, вот, орлов, которые будут за ними смотреть и охотятся. Потом, кто же еще бывает? Кроликов. Вот, потом еще бывают такие животные. Сейчас я вспомню. Ослы. Вот они как бы перевозчики, все-таки их не едят, а они перевозят. Вот. Ну вот на таких рынках вы можете смело туда ездить. Я сейчас, конечно, адресов не знаю, но мы в следующей передаче вам скажем, где вот лучше всего купить. Вот. Главное не продешевить. Когда вам называют дешевую цену, это значит, вам что-нибудь подкинут не то. Вот еще вот только что профессор подсказал, я забыл перевести, то, что обязательно надо пересчитать копыта. Чтобы их не было ни больше, ни меньше, их должно быть всего 8. То есть парнокопытная, на каждой ноге пара копыт, ног 4, не 5. То есть могут хвостик выдать за пятое копыто. Вот. Ну, у некоторых молодничков, вот, особенно у поросят отъемушей, у них хвостик, он не завитой, а отвисший вниз. Вот эта вот кудряшечка, она как бы отвисла. Вот, это создает впечатление, что это ножка пятая. На самом деле это хвостик, и на нем как бы видно внизу разделение хвостика, как будто это два копытца. На самом деле это обман визуальный. На самом деле этого нету. Это как бы, ну вот, обман.
1: А еще такой вопрос к нашей гости, к доктору Петкани. А скажите, пожалуйста, доктор, какое внимание нужно уделять и в какой степени зубкам, так сказать, молодого хряка вот при выборе, поскольку известно, что тоже они подвержены всяческим заболеваниям, как состояние зубов животного, так сказать, отражается на общем состоянии его организма и насколько оно в дальнейшем может повлиять на рост особи?
2: Това, което е особено интересно е и може би много не знаят за това, това е, че техните зъби са практически като нашите. Тоест болестите по тях могат да се лекуват с такива препарати, които са нужни на човек.
0: Конечно, самое важное внимание надо уделять зубам. Вот, потому что зубы – это первоопределяющее здоровье поросятины. Дело в том, что очень часто зубы желтеют, а от этого они портятся. Вот, и желтизна это проникает внутрь. Вот, а так вообще... Как выбрать свинью, то есть молодничок, по зубам? Все зубы, вот когда вы раскрываете пасть, все зубы должны покачиваться. То есть, ну, вы тронули зубы, они не крепкие, вот, они покачиваются. Ну, свинюшка молодая, зубы только отросли, и они слабо держатся, они покачиваются. Конечно же, грудничка этого надо будет кормить из соски. Вот, молочком, пока зубы не окреплют, ему нельзя будет давать здоровую пищу. Вот. А так, еще передние 4 зуба, вверху и внизу, они как бы чуть-чуть загнуты внутрь. Вот, чтобы когда пища, вот не пища, а вот первоначально, вот сосок вы вставляете в рот, и чтобы поросеночек не порвал его... и не перегрыз. У него вот эти зубы по природе загнуты назад, и они как бы не рвут его, а просто ложатся ровно и выдавливают молоко прямо из соска.
1: Ну что же, сейчас после музыкальной паузы мы продолжим наш разговор. А сейчас музыкальная пауза. И в гостях у программы «Монморанси» президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии, доктор Петкана Червена Тиквенникова. И речь у нас сегодня идет, как вы уже сами догадались, программа целиком по вашим письмам, по вашим просьбам составлена. И речь у нас сегодня идет о наших пятачкастых парнокопытных друзьях, то бишь о свиньях. И вопрос, который в своем письме задает нашей гости Дмитрий Пантелеймонович Пустяк. Вопрос этот несколько, может быть, прямолинеен, но тем не менее на него, видимо, надо ответить. Это уже, видимо, к вам вопрос не как к вот, доктору целому в этой области, а как, может быть, вопрос вообще к экологу, я бы даже сказал. Спрашивает наш радиослушатель Дмитрий Пантелеймонович, а зачем вообще, мол, нужны свиньи? Вот именно так вопрос и поставлен. Что вы об этом думаете?
2: Да, знаете ли, аз ми е ростен противник за тяхното избиване, съответно разделяне на тяхното месо след това приготвяне и ядене. Това според мен ни връща към нашите, може би, далечни, това са, може би, първобитни хора и за това се отнасям отрицателно. Според мен свинята е все пак такова животно с хармонично тяло, съответно и тази нова порода, която беше изобретена, тя все пак е повече за съзерцание, отколкото за някакво използване.
0: Ну, я как обычно перевожу. Питкана очень возмущена. Она возмущена в первую очередь как декоративовед. Вот. Ну как так? В России полностью помешано на изготовлении свиней мяса. За рубежом от этого давно отказались. Просто-напросто. Ну, свиное мясо есть нельзя. Не из-за каких-нибудь там вероисповеданий, а просто... Изначально, с самого каменного века, свиньи были чисто декоративными. Они даже, им даже преклонялись. Вот. А тут их стали есть. Вообще, вот в Болгарии это как цветы. У некоторых свиньи стоят прямо на подоконниках. Ну, у кого квартира позволяет. У меня лично самого подоконник маленький. И сюда свинью, ну, даже мордочку туда ее не положишь. Вот. А так, ну, просто... Как вот у вас вот есть, допустим, кошка, которая стоит 300 баксов, да? А у кого-то в Болгарии есть поросята, которые стоят 5 тысяч долларов, 6 тысяч долларов. Ну, их много ведь всяких разновидностей. Вот, некоторые с хохолками. И вот есть свиньи вот в полоску. Ну, как бы по шерсти такой проходит окрас полосатый. Как бы вот на зебру похоже, только розовую. Вот. И просто, ну, очень возмущена, и она, вот, мы как бы затронули очень больную тему, она на конгрессе поднимала даже такой вопрос, когда прекратится вот это издевательство, вот это кровавое месиво, которое, вот, вот кровь, которая течет вот, по рекам России, это же ужасно. Вот, вот такая речь у профессора была.
1: А скажите, пожалуйста, это вопрос следующего нашего радиослушателя. Вот, в принципе, такая проблема, ну, вот учитывая то, что вот сейчас выше вами сказанное, значит, как бы насильственная гибель свиней, она, в общем-то, не практикуется больше, вот, по крайней мере, в ведомственном вам институте и вообще в ведомственной вам губернии, так скажем. А, собственно, тогда должны вставать проблемы с захоронением этих животных. То есть должны быть какие-то соответствующие места, куда вот все это дело, ну, может быть, я несколько не тактично говорю дело, то есть я имею в виду тушки умерших своей смертью животных должны куда-то как бы идти. Как вы относитесь, скажем, уже к их вторичной переработке? То есть если они сами уже подохли. Вот. Либо, значит, если вот как бы их просто хоронить, да.
2: Това е наистина един много един въпрос, който ми е малко трудно да говоря, тъй като може би болезнен, но все пак ще се опитам да ви отговоря. Според мен свинете, след като умрат, трябва да се създават специални места, където да могат да се погребват, тъй като техните владелци може би да могат да дойдат, да седнат, да помислят, може би да поплачат, все пак те са им били близки приятели. И според мен трябва да има такива места, където ще се помни, че все пак са се раждали и умирали такива животни.
0: Ну вот, я опять перевожу. Значит, дело в том, что вот этой проблеме был уделен не один год и не два, может быть, лет пять. Вот, и после вот этих всех проведенных дней в лаборатории были придуманы, значит, первый способ, это когда душа вышла из тельца. Вот, его надо куда-то деть, иначе оно сгниет и будет вонять наглым образом. Это, конечно, никому не приятно. Вот, тем более, что это еще и ядовито. Вот, еще вот этот яд применяют против комаров и мух. Вот, дихлофосные соломы, эти флакончики, они как раз заправлены вот этим ядовитым ядом. И можно у комаров уничтожать. Если у вас в доме умерла свинья, и она, это самое, у вас много комаров, то вы можете ее положить среди комнаты, и комары вымрут на год где-то, не будут никогда больше появляться в течение года. Вот, а еще у них есть специальные крематории, где тельца умершей свиньи помещают в специальную установку и бомбят ее атомами. И тельце распадается на множество молекул и улетучивается молекулярно. Вот. Потом еще многие хотят оставить себе на память любимого друга. Из них, для них специально приготавливают чучело, вот, или табуреточки, а из больших поросят делают столики. То есть вот у вас на кухне может стоять такая огромная поросятина, и в ней, рядом с ней,

0: звонила ваша коллега по конгрессу, который проходит. Напоминаем, что сегодня второй день работы конгресса свинологов и свиноводов, международного конгресса. И звонила ваша коллега, наша российская свиноводка Василиса Филаретовна Смакач-Колпак, которая, ну, видимо, как-то она навещала родственников сегодня, может быть, невнимательно что-то слушала вот на прошедшем дне, и она спрашивает, ну, во-первых, она резонно считает, что это будет интересно и нашим радиослушателям, но и заодно сама хочет как бы узнать, какова будет, каков, вернее, будет основной вопрос сегодняшней повестки дня собрание вот этого конгресса свинологов и свиноведов.
1: Един от най-важните въпроси за днескашния ден и може би първият, който ще се постави, това е за създаването на международния прасешки генофонд.
2: Ну, для нашей Василисы мы... Профессор сказал то, что главной повесткой дня сегодня будет создание международного генофонда свиней. Вот, то есть, ну, как бы создан генофонд для человеков, а для свиней как бы нету генофонда. И вот сегодня будет, как говорится, обсуждаться этот вопрос. Ну, я думаю, сегодня его создадут. То есть решат, какой город... в каком городе он будет находиться. А вот, и еще вот тут же референт принес записку, он спросил, а как же насчет вашего Харпуна? Что вот как-то его данные будут помещены в генофонд, или он все-таки останется как бы засекреченным, только он будет ваш, вы его не распространите?
1: Не, безусловно, неговите данни ще бъдат там дадени. Може би ще вземат една голяма част от територията на този банк.
2: Ну, Петкан сказала, что вчера, еще вчера, во время, так сказать, перерывов очень, ну, подходили другие профессора и интересовались, ну, что будет ли сдано в генофонд данные о хряке. И она сказала, что уже готов дойер. Вот, Василий Нога, такой есть русский дойер, который очень, ну, вот он, как говорится, президент дойеров России. Вот, и он лично произведет дойку. И приготовлена уже пробирка, она из чистого золота. И целое крыло будет отведено под Ворончатого. Вот в генофонде целое крыло отведут. Вот очень много профессоров, там, наверное, из 6 стран, по-моему, будет профессура присутствовать в этой лаборатории.
0: Скажите, все-таки такой известный человек, как Василий Феоктистович Нога, это действительно величина большая в дойерном искусстве. Тем не менее, вот его кандидатура, когда была предложена вам, вот как вот этого дойера, главного дойера Воронежа диагонального хряка Храпуна, вы уже были знакомы с тактикой работы Василия Нога, вообще с этим именем, или как-то вам его рекомендовали, или вы доверились здесь вот как бы стороне, которая организовала, собственно, весь этот конгресс?
1: Беше създаден специален филм за неговата работа и лично представен на... може би на моята оценка, която да мога да дам. След съответно след филма аз останах доволна и реших лично с него да се срещна и да поговоря. След което неговата кандидатура беше предложена и приета не само от мен, но и от цяла комисия.
2: Еще месяц назад, говорит Петкана, ей по факсу пришло 10 кандидатур. Вот. В литературе в этой было описание, характеристики, фотографии всех этих вот рисунок ладоней.

обязательно присутствовал, потому что он очень влияет на... То есть он показывает, насколько качественно дует Дуэр. Вот. И из 10 кандидатур она, конечно, выбрала самого лучшего. После чего ее познакомили лично. Они, наверное, 3 дня где-то бродили по Москве. Вот. И говорили именно о хряке. Вот. И как-то, ну... Вот эти 3 дня они, ну, как бы обсуждали, как это будет происходить, как вот это лучше сделать, чтобы больше накачать там. Ну. То есть вот именно, ну, они были у них, конечно, небольшие перерывы там, но не спали люди вообще даже. Они покушают и в дело сразу. Вот у них очень много литературы. Я зашел в кабинет, то есть меня выгнали сразу же. Там стоял этот придворный, там манишки, все дела там у него были. И я даже не успел услышать часть разговора. Во-первых, они говорили на каком-то особом языке. Я не понял. Может, они говорили на русском, то есть я не сообразил. То есть вообще Василий Нога, он же из Латинской Америки. Но в Россию он прибыл в малолетнем возрасте. Ему еще было 3 месяца только. Вот, но он свободно общается на латинском языке. Вот, Петкана болгарка. Вот, но все детство провела в Алжире. Поэтому она может говорить и на алжирском языке. Вот, а 5 лет жила в этом, сейчас скажу, в Эфиопии. Но у нее там родители занимались какой-то деятельностью. По-моему, они оленей разводили.

0: А, скажите, пожалуйста, это вопрос, опять же, к доктору Петкана от наших, в общем-то, радиослушателей. Вот, собственно, известно, что воронежско-диагональный хряк-храпун, выведенный вот этой в У-образной пробирке, да, вот, и, соответственно, как вот получилось так, что все-таки это вот существо, этот поросенок мужского пола, если бы это была она, да, то все равно ей бы нужен был он, аж так, как сейчас ему нужна она, то есть собираетесь ли вы продолжать вот вашу работу в том же направлении, чтобы создать таким же путем в этой пробирке подружку вот вашему чуду?
1: Да, това наистина сега е нашата следваща задача, която трябва да решим, тъй като все пак не можем да оставим както всяко живо същество без неговата втора половина. Според мен даже животните могат да изпитват такива чувства като хората. И съответно той ще знае или подсъзнателно може би някъде ще чувства, че нещо липсва и това може би ще бъде неговата втора половинка. Вече е създадена едната половина, има в предвид на втората половинка и се работи над нейната задна част.
2: Опять же, Петкана только что сказала, что свиньи, они очень чувственные животные. И такое чувство, как любовь, им больше знакомо, чем людям. Вот. И после того, как хряк появился на свет и вошел в зрелый возраст, у него начали появляться вот эти вот мужские признаки. Вот. Когда он сидел вообще один в аквариуме, в большом таком, и к нему вообще никого не подпускали, чтобы не занести какую-нибудь заразу. Ну, только выращенное животное нельзя. Вот. И мимо, когда проводили там свиней куда-нибудь, там, либо на анализы на какие-нибудь, на диагностику, он прям бросался на лобовое стекло, не на лобовое, а вот это переднее стекло, оно аж прям в засосах было, стекло краснело от этого. Ну, то есть хряк требовал самку. Возбужденное состояние, такое набычкованность глаз происходила. То есть глаза немного подвыпирали из глазниц, и периодически вспыхивали и тускнели. Это вот очень определяющий момент возбужденности самца. И после этого, ну, конечно, Петкана была насторожена. Вот, ну, как же так, самец и без самки, она, ну, как-то чисто по-человечески прочувствовала одиночество самца. Вот, и после этого в голову пришла гениальная мысль сделать самку. Вот. И сейчас она работает над этой самкой, уже готова задняя часть. Вот. И, как бы хочется немножко внести более женственные формы в мимику лица. То есть как-то придать, так сказать, эротический какой-нибудь... Вот эротическую какую-то форму тела. Может быть, это будет что-то похожее с человеческой фигурой, а может быть и нет. Но дело в том, что сейчас изучается подсознание. Подсознание хряка. И вот Петкана пытается выяснить вот эти вот возбуждающие симптомы. Какие фигуры возбуждают? Либо треугольники, либо квадраты. Может быть, это ромб будет. Ну, неизвестно. Это я, конечно, вот эти все геометрические фигуры применяю, ну, чисто вот, ну, как бы показать, насколько это может быть разнообразно. Может быть, это вообще восьмерка будет. Это неизвестно. Вот. Ну, вот задняя часть готова. Ну, сама попка. А вот дальше ничего нету пока. То есть это вот как бы идет стекло, на нем попка, и нету больше ничего. Но вот обещает она через 2 года закончить полностью. Полностью, даже чтобы вот как-то придать форму ушкам такую. Ну как бы, вот у женщин же у них другие уши. Вот у людей даже. Если, вот если вы сейчас подойдете там, с сестрой, с мамой, с бабушкой или с женой к зеркалу и сравните свои уши, у вас же совершенно разные уши. Там, не говоря уже о линиях и изгибах. Они просто разные. Вы подойдите и посмотрите, вот прямо сейчас. Мы вам дадим, вот, вот сейчас музыку поставим, а вы все подойдите и посмотрите на свои уши.
0: Ну и, к сожалению, подходит постепенно к концу наша встреча с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессором Академии сельского хозяйства Болгарии, доктором Петкан. И уже просто между собой мы-то тут перезнакомились, мы ее зовем просто даже так Петька.
2: Как бы по-свойски там, ну, уже там.
0: То есть профессор оказался человек очень жизнерадостный, веселый. И, кстати, вот интернациональная привычка всех химиков выпивать 100 грамм из пробирки, она, в общем-то, как я вижу, действительно интернациональная.
2: Балует себя частенько этим.
0: Вот. Ну и последний вопрос доктору Петкане. Наши радиослушатели вот сейчас буквально завалили звонками наших референтов, спрашивают, а каков характер ворончатодиагонального хряка-храпуна? То есть насколько он отзывчив к людям, насколько он поддается ласке, дрессировке, и как на него повлияла вот эта необходимость выставить его на показ широкой публике, так сказать, масс-медиа, вот на этом конгрессе, как это все отразилось на нем?
1: Вопреки него вот достаточно, может быть, до некогда страшно внушнуться. Той, независимо от това, той с една много тънка душа, тъй като аз с него проведох много време и може да се каже, той ми се откри. И затова неговото представяне на този конгрес може би го въведе до някъде в някакъв паралитически шок, и след което се наложи да му се отделя специално внимание, да седи специално до него, да бъде поставен човек, който да го глади, може би, да го успокоя и просто да го топли с своето присъствие.
2: Професор решил начать с того, понравилось ли ее сыну, как говорится, ну, я имею в виду в кавычках, на конгрессе. Дело в том, что до этого Хряка не видел такое количество людей. Там при нем всегда было 5 ассистентов и непосредственно профессор. Вот. А тут сотня людей, плюс журналисты с этими включающимися фотоаппаратами, с диктофонами, которые они пытались подсунуть ему под рыльца, чтобы он хрюкнул им чего-нибудь. Вот такое. Вот. И как-то, ну, он был, конечно, шокирован. Человек, который был при нем, он всячески, он стоял чуть ли не с багром, отталкивая корреспондентов в стороны. Вот, и вот погиб корреспондент из ЮАРа ударом в грудь. Ему пробило вот межреберное вот это вот расстояние. И в точности удара сердца попал ассистент и убил его. Ну, я думаю, судебного разбирательства не будет, потому что вина была за корреспондентом. Он был слишком ярок в борьбе за интервью. Вот. И интервью отобрали еще у него, у мертвого уже. Вот. Ну и, конечно, Хряк был взволнован. Вот. Он даже похрюкивать перестал. Он как-то затух. Вот. Прикрыл глазки и произошел обвис хвоста. Вот. И вот эта вот плоскость спины, она начала потихоньку выравниваться, что вообще обеспокоило самого профессора. Саму профессора. Вот. Но через полчаса, когда его напичкали антибиотиками, ввели на вокаин, он снова повеселел и хвостик принял спиральную свою конфигурацию. Вот. Ну и, конечно же, впоследствии профессор нам сейчас рассказал о том, о характере хряка. Не как вот личности, а вообще, что будет. Дело в том, что трагедия профессора, она не была замужем. Ей вот уже 47 лет, она ни разу не была замужем. И даже у нее не было детей. Вот, и как бы вот этот проект, это для нее как бы люлька с младенцем, которую она выкачивала, выкачивала и навыкачивала хряка. И как бы вот все, что есть в ней прекрасно, вот эти вот глаза, вот черты лица, она все воплотила в хряка. И вот эти вот ласковые позывы, когда вы к нему подходите, а он ласково вам облизывает ноги, вот очень вот как-то впечатляет. И вот пытались подвести самку, ну, уже скрещивали, результаты, конечно, были плачевные, скрещивали с обыкновенной самкой, я сейчас позже расскажу, что там получилось, вот, и он как-то не то, что вот это был какой-то вот производитель, он был, ну, как бы сказать, по-человечески, он был мужчиной, в первую очередь. Он не то, что там сделал свое дело и пошел гулять смело.
1: А если из меня вы можете думать, это творец?
2: Он как бы творец, то есть создатель. Вот, и, то есть, и матка такая ушла довольная. Как бы. И когда вообще вот матка радостная, самка, то есть, то она виляет хвостом из стороны в сторону, а тут прослеживались вращения хвостиком. И ушки у нее подергивались больше вот в переднюю часть. Вот, и вот сейчас, я думаю, нам профессор расскажет, что же все-таки я хочу, чтобы в первую очередь из ее уст прозвучало о том, что же получилось со скрещиванием, что там был за плачевный результат.
1: Да, это был один результат, который не ожидали, и, соответственно, это действительно не угорчи. Получился один гибрид без пол, соответственно, и ученики не знали, к какому животному да го отнесут.
2: Ну, вот произошел несчастный случай, как говорится. Хряк болел 2 недели после этого. Вот, ну, когда узнал, кто родился. То есть ему так вот на блюде принесли. То есть парень обалдел конкретно. Вот, он в таком трансе не был даже вот на конгрессе. Он, как говорится, был весельчаком еще. По сравнению с тем, когда он увидел парня своего, сына. Вот, конечно, вот это вот... правильная конечность и неправильно оно дало свой эффект. То есть столкновение двух ген разных оно дало ужасно отрицательный результат. То есть мордочка плавно уходила от морды, а потом резко уходила в сторону и расширялась. Вот, и вот это вот получилось почему-то 4 дырки, вот носовое отверстие, как у пуговиц. То есть такая большая пуговица розовая перед вами такая оказывалась. Вот, и даже когда умер, ну, он же умер в итоге, у него не было ног, то есть вот такой кругляш лежит с мордой. И вот эта плоскость спины не было, на которой обычно спит хряк. Вот, и... Когда он умер, один ассистент отрезал себе на пуговицу. У него такой комбинезон есть, который застегивается на одну пуговицу. И вот он ту старую срезал, а этот высушил и выдержал в СВЧ и себе пришил на штанишки. Вот, а Хрякова теперь его ненавидит. Потому что когда он видит эту пуговицу, ну, это как бы отголосок его, ну, знаешь, как бы это сказать-то, отголосок его бракодельства, можно так сказать. Ну, прикинь, сам хряк, единственный в своем роде, создал урода. То есть он же вообще там весь чистый, в нем никаких инфекций, там в нем ничего нету. Ну, анти, который, отрицательного ничего нету. В нем даже все положительное, он даже ласковый. Не только к людям, но и к к самкам, например. Вот, а помер. И, кстати, вот Петкана плакала, она прекратила на полгода всякие работы и уехала в Италию. И там провела целых полгода, оттягивалась. Ела макароны вот, сосисками.
0: Ну что же, подходит к концу как бы наша встреча с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, героем социалистического труда Болгарии и непревзойденным мировым авторитетом в области декоративного свиноводства доктором Петканой. И как бы последнее такое, заключительное, я бы сказал, ваше пожелание вообще не только российским гражданам, но и, конечно, главным образом российским свинологам и свиноводам. Что бы вы могли им пожелать на прощание?
1: Первое, то, может быть, обичайте свинеты, и второе, то, на всякий попросе.
2: Ну, значит, Петкана сказала, что она желает им счастья, здоровья, чистоты в фермах свиных, истинно свинское отношение к свиньям. И вот самое важное, она сказала такой девиз свой, который у нее написан в кабинете ярко-красными печатными буквами размером с хряка. Каждому достойному граждану, гражданину по воронечно-параллельному, нет, не параллельному, а диагональному хряку-храпуну.
0: Спасибо,
2: спасибо. Спасибо вам большое за очень интересную беседу.
1: И я тебе благодарю за возможность, которую мне дадут.
2: Ну, она тоже пожелала всем спасибо.
3: Мамаранси, бля! Мамаранси! Мамаранси!
4: Отлезь, гнида!

0: И я рад представить в нашей студии нашего следующего гостя. Это уже известный вам Назим Надиров, продюсер, журналист и человек, которому мы обязаны, в общем-то, популяризацией в нашем эфире, не только в нашем эфире, но и в местности, в которой мы с вами проживаем, прекрасной музыки с восточными интонациями и, в общем-то, и этнической музыки в какой-то степени. Здравствуй, дорогой и уважаемый.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие мои московские ночные совы.
0: И я, как и обещал, хочу переадресовать тебе вопрос, который задавали вот предыдущим нашим уважаемым, которые тут присутствовали, с которым ты столкнулся в дверях и был так напуган. Но это совершенно порядочные люди. Кстати, посмотри, барсетка на месте у тебя? На месте.
1: А ее нет, поэтому...
0: А, ты сегодня не видел, да? А что же это лежит? Так не говори, кто-то из них забыл, я потом возьму себе. Мало ли, знаешь, что там. А? Да, так вот, приходил такой человек и спрашивал тут... Говорит, очень огромное количество рекламы размещено на бортах транспортных средств, которые ездят по улицам нашего города. Насколько в случае ДТП эта реклама может серьезно воздействовать на мозги зрителей? Просто тут я сразу поясню, что некоторые рекламные кампании специально устраивают ДТП, дабы привлечь к бортовой рекламе как можно больше зевак. То есть, например, доказано, что вот когда была буря у нас в Москве, там я неудачно подул там в одном месте, и, в общем, буря случилась, ты в курсе, да?
1: Да, была.
0: Наибольшее внимание привлекали к себе именно упавшие щиты. И реклама наиболее действенная была на тех, по тем щиткам, которые упали там на автомобили, на животных и на витрины крупных магазинов.
1: Ну, конечно, какая-то внутренняя, а может быть даже и внешняя, если хорошо проследить, видимо, есть связь между всеми явлениями, тем более между такими очевидными. Вот в одном фильме, который я смотрел когда-то в ГДР, когда еще было запрещено, наш ФДЙ, там эти комсомольцы немецкие тащили меня в кинотеатр, это не запрещали мне идти в этот кинотеатр еще то в советское время коммунистическое, а я все-таки пошел и посмотрел очень хороший фильм, итальянский был, но там играла, по-моему, Моника Витти, и вот там были такие, она проходила, просто выходила на середину улицы и раскидывала шубу, раскрывала, и очень красивое тело, голое, которые видели очень многие проезжавшие мимо или наехавшие прямо на нее водители. Вот. И почему это дело только выяснилось в конце? Она приходила в контору по ремонту автомобилей, получала свой процент с ремонта этих автомобилей. Да, так что я думаю, во всем, что происходит, и на улицах в том числе, все эти ДТП, я думаю, да, есть какая-то связь. Может быть, действительно, эти конторы по ремонту автосервиса, они оплачивают эту рекламу и вывешивают псевдо эту рекламу, никому не нужность, а в том, чтобы... Самая главная причина в том, чтобы люди загляделись и попали в дорожно-транспортное происшествие с тем, чтобы пришли и потом и оплатили считали ремонт автомобиля.
0: Да, и считали информацию, затем отсканировали вот... что это, да, считали, отсканировали, а затем уже оплатили. Вот, а в принципе, смотри, мощный вот этот рекламный натиск, я почему-то сейчас хочу вот все-таки о рекламе немножко поговорить, он же сам себя обессиливает. Это как такой беспрерывный анонизм, который приводит к истощению нервной системы. То есть, значит, они дают по телевизору, по радио, там уже, ну, повсюду они увешивают, даже люди уже стали появляться по подобию западных вот, человек рекламы. И на самом деле не лучше ли сосредоточить все, например, в какой-то одной форме? Ну, к примеру, один целиком выделить канал, который будет вот давать рекламу одной фирмы, и все, а других запретить вообще. Ну, то есть вот неужели рекламодатели и те, кто размещают эту рекламу, не понимают, что вот ее такое обширное вообще поле деятельности, ее как-то обесценивает, и люди перестают ее воспринимать?
1: Ну, я-то, поскольку я не сейчас вообще не смотрю, а и в мирное время тоже, в общем-то, не смотрю телевизор, поэтому я плохой, видимо, собеседник, не очень профессиональный, потому что я ничего этого не вижу. И когда начинаются всякие сентенции или там я в местах скопления людей или там в обществе каком-нибудь начинает все шутить или обыгрывать что-то, какую-нибудь рекламу, я просто смотрю большими глазами, на меня смотрит, соответственно, как на дебила, потому что я не понимаю, что обыгрывается, потому что я этого и не смотрю. От племянников слышу, от племянниц, они меня цитируют, поют, напевают иногда, когда я к ним приезжаю.
0: Это же опасно.
1: Какую-нибудь рекламу,
0: это же
1: да.
0: Очень опасно.
1: Вообще можно было выделить канал, конечно, и не одну фирму, а просто всю рекламу. Для любителей рекламы показывали по одному каналу. Они ведь не для того, видимо, многие смотрят, чтобы что-то купить или там посмотреть, а просто им нравится
0: краски,
1: смотреть рекламу вообще.
0: Да.
1: И, видимо, сама возможность вот такое ментальное хотя бы представить себе, что это можно было бы купить или что это нужно купить.
0: Вот. Мало того, ведь мы можем тут проследить динамику попаданий вот в эти рекламные сети. То есть изначально они перестают переключать телевизор, когда начинается реклама, потом начинают к ней прислушиваться. Вот. Затем действительно начинают смотреть только ее. А финансы, видимо, благоустройство и финансовая структура вот данного канала должна быть следующая. Просто все вот эти отчисления должны делиться поровну, ну, получаемые с этого канала, между другими. То есть он должен как быть куплен на общак, извиняюсь за такое выражение, вот всех телевизионных каналов своего рода. И должен быть такой золотонесущий жилой, я бы сказал, для всего телевидения. Угу. Ну и для радио тоже.
1: Да, Саша, я просто вспоминаю, перед тем, как идти к тебе, у меня была очень умная мысль какая-то, как раз, видимо, я чувствовал, что придется с тобой беседовать на эту тему, и как раз о рекламе. Но к этому моменту я ее забыл, поэтому ответить ничего не могу. Когда я вспомню, я скажу, что ж такое умное я думал сегодня.
0: А вот поскольку ты... Я, кстати, тоже очень часто, когда сюда иду, у меня голова полна мыслей, а потом вот увижу вот то, что у нас сегодня, вот ты видел там внизу, да, например, и сразу все выбивается из головы. Ну, естественно, неприятное зрелище. Вот поскольку все-таки ты имеешь непосредственное отношение к музыке, вот заходил Михаил МБ только что и спрашивает, как, говорит, вы относитесь к тому, что вот некоторые музыканты в целях саморекламы платят детям, чтобы те расписывали заборы и стены в лифтах вот названиями данных групп. Действительно такое существует, и у нас очень многие, например, вот приходят и говорят, поставьте вот именно нас. Одевают маски картонные, кого-то вот мы их не узнаем. Вот он только что принес кассету со своей демозаписью, да, потом одел маску какую-то, приходит, говорит, а не могли бы вы, я вот радиослушатель, завести, например, песню вот такой-то группы? Вот волнуется.
1: Нет, то, что платят, я положительно отношусь,
0: да,
1: Саша, к тому,
0: да,
1: что платят. И, во-первых, нет, во-первых, что детям это положительно. Во-вторых, что платят. Они бесплатно просят или шантажируют, или не угрожают.
0: Вот,
1: могли бы угрожать, между прочим, и там каким-нибудь...
0: Они догадываются.
1: Суровыми карами каким-нибудь, или там тюрьмой, или там каким-нибудь лагерем пионерским. И под страхом гнать детей, и там, чтобы они расписывали. Они же ведь платят. Поэтому я считаю, что это очень даже положительно. Ну, что в лифте, конечно, это отрицательно, с другой стороны. Может, других больше мест нет.
0: Других мест действительно нет. Я бы выделил одну вот большую стену.
1: Тоже место. На вот той самой, на том самом канале.
0: Да, да, да.
1: Что-то. О котором мы говорили выше. Или вот эти транспортные средства, движущие по проезжей части, о которых мы говорили, которые иногда попадают в дорожно-транспортные происшествия, можно было их по совместительству. Или там сбоку левая часть под рекламу, правая часть для вот этих платных детей, которые бы там писали название групп.
0: А вообще, вот не считаешь ли ты, что такая перегруженность информацией общества, да, рано или поздно приведет к апокалипсису? То есть это древняя такая тема, мы ее постоянно затрагиваем, но вот сейчас в воздухе, ведь, ну, ты чувствуешь напряжение, вот оно здесь, оно присутствует,
1: да.
0: То есть такой конденсат мощный вот этот, он, как люди не отдают себе отчет или уходят как раз в эти во всякие рекламные дела, да, а на самом деле реально сгущается. Сгущается оно, то есть концентрируется вокруг. Вот женщины, они уже все там в Неваде, к примеру, у них уже прилив там, а вот в Марокко у них отлив, и, в общем-то, и вот даже луны они уже не видят. Там животные все взбесились, там покусы, поклевы происходят. Это только начало. Только начало. Ядерного взрыва-то не будет. Не будет, это я точно говорю. Будет просто крах мощнейший средств массовой информации, который приведет к панике. И в этой панике они все побегут, подавят с православных, а потом остальные устанут и попадают. Вот это я высказал не свое мнение, а мнение Филиппа Зельца, известного философа, который часто вот в нашу программу просится, но мы его не пускаем, потому что он словоблудит и говорит одно и то же слово по нескольку раз.
1: Это не отец ли Алька Зельцер, этот товарищ? Или
0: нет,
1: сын,
0: это может, Зельц просто.
1: А, просто Зельц.
0: Зельц.
1: Ага. Да. Это, может, ему с похмелья какая мысль пришла?
0: Нет,
1: такая,
0: он нет. Совершенно такой.
1: А, такой. Да, я думаю, что, Саша, ты прав, поэтому уже энное количество лет я не воспринимаю внешнюю информацию. То есть я не смотрю или очень редко смотрю телевизор, когда приезжают родственники, включают его в 7 утра. Вот. Если я лягу в 6, например, то в 7 очень радостно вот смотреть всякие новости. Вот. А так этот поток информации проходит мимо моего сознания в основном, если только в транспорте или в самолете или где-нибудь я увижу, что вот как-то вот, ну, вынужденно мне или в такси заставят там громко новости какие-нибудь мне зачитают. Ну, вредное воздействие вышеуказанной информации на умы, сердца граждан, я это просто очевидно. Это видно по их лицам, по их повадкам, вообще по поведению. Вот. И, конечно, принимает иногда очень просто страшные формы вот эта болезнь. То есть поглощение информации, если серьезно. И вот, например, есть одна парочка, одна. Это мамаша, она бывшая даже очень известная в России органистка, победительница союзных конкурсов. Mm-hmm. Она живет нынче во Франкфурте, а сын ее там тоже играет на фортепианах, весь там бренчит, значит, что-то. И вот когда попадаю в их дом во Франкфурте на Майне, это что-то страшное происходит. То есть там несколько телевизионных установок, несколько телевизоров, еще больше видеомагнитофонов. И они одновременно, параллельно по разным каналам. То есть делают то, что до чего никак я не могу. Я читаю все эти памятки, никак не могу понять, как же можно смотреть одну программу, записывать другую на видео.
0: Я тоже, кстати, не врубаюсь.
1: Никак я прочитаю от начала до конца раз то. Я изучил наизусть, знаю все эти памятки телевизионные, но никак не могу это на практике осуществить ни разу. И даже или в отсутствии себя записать какую-нибудь программу.
0: Наверное, потому что мы тупые.
1: Естественно, тупые. Я же уж не... Да, не от большого ума, конечно, честно нужно сказать. Но у них, видимо, много этого ума, потому что они параллельно записывают на 4 там какие-то видеомагнитофоны. У них огромное количество видеокассет, и они по очереди, а параллельно тычут мне в нос этими кассетами, включают все одновременно телевизоры и рассказывают мне какие-то вот информацию о новых фильмах, там, концертах и о чем-то. То есть параллельно. Я был вот у них 6 лет назад, последний раз, потому что я понял, или я сойду с ума от этого просто потока информации, который я поглощал 2 дня, а они всю жизнь. Всю жизнь вот они с утра встают, мать пыхтит сигарету и записывает там какие-то программы на 3 магнитофонах, сын не пыхтит сигарету, но тоже записывает на 3 видеомагнитофонах, и они не слушают друг друга, рассказывают друг другу какую-то информацию о том, что они увидели или записали, или посмотрели ночью. Это ужасно. Зачем? Эта информация, в принципе, она не нужна, ведь зачем? Что нужно узнать о том, что в Оренбурге там не урожай, или во Флориде там затопило что-то? Это, по-моему, и так очевидно, что где-то что-то топит. И что-то где-то там, а что жизнь становится там хуже или лучше. И, по-моему, для этого не обязательно смотреть телевизор или там слушать радио.
0: Ну, кстати, вот такая способность не только вот копить эту информацию, но и как-то ее воспринимать, мне кажется, все-таки свойственно молодым тушкам, молодым организмам. Я, например, вспоминаю вот времена, когда там, будучи 16-летним грудничиной, я, то есть мне ничего не стоило взвалить там за плечи какой-нибудь магнитофон или катушечный, попылить на другой конец города, переписывать там новую пластинку виниловую на зарез, которая у кого-то там из друзей появилась. Сейчас задницу оторвать лень просто вот войти-то сюда или выйти. Ну, ты же видишь, какой я стал толстый, да, кстати,
1: да,
0: поправился
1: так ты
0: мощно.
1: В эту дверь еще.
0: Ну вот, видишь, Саша. Как дверь, да, видишь, косяки все потертые мной. Вот. А есть люди, которые действительно не только умудряются, ну, вот даже на примере музыки, у них дикая коллекция компакт-дисков, там какое-то немыслимое количество.
1: Саша, даже есть люди, которые я даже знаю таких, которые на премьеры ходят или в театры.
0: Есть, как правило, видел, женщины, да?
1: Женщины, да, вот однокурсницы у меня ходят, например, в театры периодически, рассказывают мне, что-то там происходит. Вот. По причине слабого характера, видимо, не очень я был такой, да, раньше. Сейчас не знаю уж какой, сам не знаю даже. Вот они раньше затаскивали меня в университетские годы во всякие театры. Вот, это был просто кошмар. Но тогда я был товарищ такой, приехавший из деревни. Вот, и еще, да, у меня не было иммунитета. Я поддавался иногда. Думаю, ну, если симпатичная однокурсница попросит надо наганку. Я говорю, а зачем? Ну, вот надо сходить, достал бы ты билет. Я достал билеты, были хорошие знакомые у меня там в посольствах. И вот они давали билеты, мы шли на Таганку. Там все актеры, там какое-нибудь преступление, наказание, все падали, гремели, ведра на меня там вообще сел в первом, во втором ряду.
0: Устраивали я гротески.
1: Да, уже только не устраивали в этих театрах. Я вот я в жутком недоумении вот выходил из этих театров и до сих пор в нем, то есть недоумение нахожу. Ну, думаю, что же это было? Что же это было вообще все? Это называлось вообще какое-то страшное там искусство. Я не знаю. У меня чтение Достоевского в 6-7 классе вызывало гораздо больше, естественно, аллюзий и там каких-то переживаний, нежели то, что там, сидя в театре на Таганке, на меня бросали ведра, там что-то там дохлая старуха лежала в двери во время антракта, там еще что-то такое. И что это вместе должно было означать, и как усилить там влияние мысли Достоевского на зрителей, мне совершенно было непонятно. И до сих пор непонятно. И в чем заключалась гениальность постановщиков, ну, об актерах не говорили, бедные жертвы, так что что говорили, так и где говорили помирать там в проходе, там и помирали, так сказать.
0: А вот что касается вот актеров как раз, вот смотри, ведь я тоже всегда замечал, вот, ну, общаясь с какими-то людьми, что для меня, например, слово там, сейчас придет девушка, скажем, да, она актриса. Для меня это дурная рекомендация. Не потому, что я как думал, что она легкого поведения, просто это у них определенный образ мысли, который мне, ну, непонятен, недоступен, поскольку, как мы выше пришли к выводу с того, что и я тупой, и, в общем-то, и у тебя тоже некоторые проблемы с этим, вот, видимо. Также, например, у меня всегда была непонятка вот с Битлз, то есть если людей как-то это объединяло, то меня вот, когда они говорят, там, гениально, как Битлз, я вот резко чувствовал себя почему-то очень грустным и пытался как-то уйти. То есть для меня, например, человек, который не любит Битлз, это вот лучшая рекомендация. Человек, который не женат на актрисе, это лучшая рекомендация, чем нежели наоборот. Может быть, просто я еще и урод?
1: Саша, у тебя столько эмоций вызвало твой сейчас вот монолог, что я хотел сначала прицепиться как актером, вот так сказать, потому что у меня много эмоций вызывает. Это, конечно, что актрисы там легко понятно. Я хотел ответить, но я считаю, что аномальным пока таким... Слово «умное» хотел сказать, что кратко. В общем, если по-тупому, то кратко. «Умное» хотел сказать, слово забыл. Как-то проспективно или как-то говорят, как-то... в тезисной форме. Вот.
0: Да.
1: В тезисной форме. Сначала, что значит мы... Это вообще аномальное занятие для мужчины, я считаю, актер. Потому что нормальный мужчина не будет там 40 лет, там, ну, как вот нормальная актерская жизнь, корчится там на сцене или в кино, кого-то изображать, там падать. Ну что это, дурдом какой-то вообще, что это? Больше нечем заняться в жизни. А, во-первых, да. А что касается Битлз, да, я не могу, я потом тороплюсь перейти к Битлз, поэтому не развиваю эту тему. Потом вернемся, может быть, к ней. Битлз, я наконец в своем лице нашел вот человек, который меня понимает. Потому что я затаился и все годы 20 лет молчал. И не высказывал своего мнения по поводу «Битлз», потому что боялся быть убиенным публикой вообще, обожавшей «Битлз». А с «Битлз» у меня такие очень интимные отношения. Ну, если перейти от внешней формы, что я родился в один день с Полом Маккартни, при этом являясь сам на земле, являясь продюсером его сестры сводной, Рут Маккартни. Это уже какая-то, видимо, судьба что-то меня связывает с семьей Маккартни. А самое интересное, это то, что в школе я был очень примерный мальчик, ну и таковым являюсь, по-моему, до сих пор. Вот. А папа был очень строгий директор школы. А мальчики там были плохие всякие в школе учились, которые меня зазывали за угол и вообще всякие что-то хотели все постоянно показать. Но я туда не ходил по причине того, что был примерным. Но как-то они все-таки затащили меня туда, был вот, и говорили, что Битлз, пойдем, мы тебе покажем. Я думаю, господи, что ж такое Битлз, они мне покажут. Ну и потом показали фотокарточку, я разглядывал минут 20-30. Уже там даже первоклассники надо мной смеялись, я был в 9 классе. Я никак не мог разглядеть, что это такое. Ну, оказалось, вот даже не знаю, как сказать, это была порнографическая открытка, где вот голая женщина занималась чем-то вот с мужчиной, вот. Вот. Оральным способом, да. И вот с тех пор очень долгие годы почему-то я думал, что это и есть Битлз. И у меня, естественно, вообще само упоминание Битлз вызывало какую-то резкую антипатию. Вот. И приехал в Москву в 17 лет, поступив в университет, значит, вот я видел, что почему-то все были этим заняты. То есть однокурсницы так и пытались заманить меня в коммуналки, вообще какие-нибудь, где они, сидя на полу, там, переписывались катушечный магнитофон или слушали, или переписывали эти Битлз, Лед Зеппелин. Вот особенно Битлз, когда они... Это было так скучно. То есть я собирался к какой-нибудь Таньке побеседовать с ней, поговорить вообще там. Она садилась, начинала мотать головой, слушала Битлз, вообще ногами там как-то там теребила, сучила ручонками, значит. И вот все орала Битлз. Ой, как я обожаю Битлз. И начинала подпевать гнусным голосом. Но это было, в общем, у меня страшное воспоминание с Битлз. И я до сих пор не пойму, я никак не найду человека, который бы мне объяснил, почему я должен вот... И кто-то даже как стыдно, вот молодой человек, вот не понимать, какое влияние они оказали. Ну, если оказали влияние, то на вас, видимо. Поскольку на меня это не оказало ни малейшего влияния вообще, то, соответственно, я, видимо, обеднен как личность. Да, видимо. Ну, по причине вышеупомянутой тупости, видимо.
0: Кстати, вот ты очень сейчас тоже прям задел за живое меня. То есть ты правильно сказал насчет того, что если на вас оказало влияние, то на меня нет. Вот дело в том, как ты наверняка тоже заметил, что в большинстве средств массовой информации, когда приходит какой-нибудь, ну, слабоумный там человек, там, ну, почтенный, занимающий высокий пост, да и не только, скажем, это... То, о чем я хочу сказать, встречается повсюду. Сентенции такого плана, дескать, нас там обманывали 70 лет. Или мы все привыкли к очередям. Почему они говорят, мы, ну вы привыкли. Я, например, не привык. Я не считаю, что меня там обманывал кто-то. То есть я чувствовал себя достаточно сносно и во все времена. И барсетка эта у меня, видишь, набита вся. То есть и так далее. А вот откуда вот этот коллективизм у них? Меня он всегда очень...
1: Да, обманутыми чувствовал себя... Тот, кто чувствует себя, тот, кто хотел быть обманутый, обманывал себя. Вот. Потому что если ты не был обманут, если тебя пытались обмануть, и ты был обманут, то это тебя обманули не по причине твоей глупости вообще-то, и недальнозоркости, и отсутствия, так сказать, способности анализировать вообще. Кого не обманули, тот и кого пытались обмануть, но никак не обманули, например, моя мама. Вот. И с детства, когда мы, например, спорили школьники, я был там какой-то комсомольской организации, каким-то активистом, первый, как называется, комсоргом, да. А сестра моя была комсоргом среди учителей, и мы затеяли всякие дискуссии в семье о красном прожекторе или еще какой-нибудь гадости. Вот. То мама просто, женщина молчаливая, всегда такой жал, именно с жалостью смотрела на нас, очень молча и с жалостью. И просто вообще, ей было страшно, жаль. Потому что она говорила, ну вот она не понимала этих дискуссий, о чем мы говорили, мама, ну ты же не понимаешь, вот как вот в предисловиях писали вот про Ахмат, там она не поднялась до высот, вот там восприятия там какой-нибудь революции и так далее. Вот я говорю, мама, ты же не можешь подняться, там, не понять, там, значение. Она не понимала, там, ее выселили в 43-м году, там, с Кавказа, в Среднюю Азию. И для нее это не... всю жизнь, естественно, как и всех, она смотрела тот же телевизор или там слушала тоже радио, те же НКВДшники приходили, те же коммунисты пытались ее. Но это не оказало на нее ни малейшего, вообще ни малейшего влияния на ее сущность, на ее характер, на ее повадки, на ее поведение в обществе. То есть все это, все эти коммунизмы и все измы вообще, которые были, прошли мимо ее сознания просто, совершенно не оказав ни малейшего воздействия на нее. Поэтому она не была обманута. Есть были люди, которые не были обмануты.
0: А вот, ты знаешь, может быть, такая форма подачи информации, как-то вот мы там все вместе выйдем, или там мы там... или там нас, к примеру, да, является своеобразным методом, ну, скажем так, гуманитарного сближения материков. Вот я поясню. Дело в том, что мне одна моя хорошая знакомая рассказывала, что, будучи приехав свою тушку, я как складно выражаюсь, будучи приехав дислоцировать свою тушку, значит, в страну вот грилей и окороков, то есть в Америку, она пошла, значит, с местными демонами, которые там уже живут там лет 8, тоже бывшие вот наши сограждане, там в кинотеатр в какой-то. Шел фильм действительно тупой, а люди вот эти, по ее словам, которые вот эти иммигранты, они в свое время были, ну, так, как это принято говорить, были продвинутые, то есть мозг у них работал нормально. И здесь идет тупорылое, значит, действие, и вот весь этот зал слабоумных дебилов, он, значит, гогочет, как принято вот в американских этих, я так понял, кинозалах, да? И эти вот тоже вдруг начинают так же. Вот я, говорит, у них спрашиваю, дескать, ну, а что смешного-то там? Ну, вот убил он топором свою беременную жену. Что в этом смешного вообще? Объясните. А в ответ знаешь, что она слышит? От человека, который вот там 8 лет назад считался в совке продвинутым. Расслабься, это же Америка.
1: Ну, да. Духи. Я смотрел в августе на Кавказе телевизор. Много, потому что, ну, вынуждены вроде бы, знаешь, сидишь, ужинаешь или там завтракаешь, и тебе показывают все, потому что не можешь же командовать обществу, там, что включить, что выключить. Я насмотрелся всего. И вот эти истории, типа клинтоновской этой мадам там с польской фамилией, там какие-то Моники, да. Вот. Ну, это же... Ну, это же просто закат, видимо, человечества и полная деградация. Это, да, если это... мне, я на полном серьезе говорю, Саша, потому что я считаю, что мне было бы стыдно быть в той стране, хотя и в этой стране быть стыдно за многие вещи. Вот, но в Америке за то, что эти 1500 страниц, и все, это до чего? Это значит, что кто это должен поглощать? Мы возвращаемся к там, информации. Вот. Да. И как можно назвать себя уважающим себя человеком, считать, по крайней мере, если ты поглощаешь эту информацию о том, где он там тиснул, какое пятно я там оставил, ну какого хрена мне вообще, что, где он, с кем вообще, да хоть пусть со всеми бабами мира, он пусть переспит. Мне какое дело до Клинтона, который с кем-то спал вообще?
0: Полный бред.
1: Если главное, он будет, так сказать, выполнять свои функции, собственно, на которые он назначен, или которые он должен выполнять, то до остального, по-моему, должно быть дело. Или там парикмахерша отрезала гениталии. И все, и вся Америка следила вообще, сколько и как.
0: Их же это серьезно баламутит. То есть интерес-то неподдельный вот к этому.
1: Да,
0: может быть, от скуки уже, а? Может быть,
1: ну или просто... в провинции меня постоянно часто спрашивают. Вот, например, не о том, они, видимо, думают, что там... А вот как бы мусор вывести, например, меня очень волнует. На Кавказе курортные места и очень красивые. И это действительно чистейшие вообще, получше Австрии, какой-нибудь Швейцарии. Но мусор совершенно не убирается, и поэтому валится, я просто жду. И когда через энное количество лет, видимо, там какая-нибудь чума откроется, не дай бог, или еще что-нибудь, потому что мусор сваливается тоннами, откуда не убирается. Но это никого не волнует абсолютно. Всех волнует, спит ли на самом деле Киркоров с Пугачевой. И вот первый, когда входишь в дом, и вот они говорят о том, когда будет там независимость, или когда уберут там русло реки Тиберды, или когда там что-то там будет, когда война закончится. Назим, как ты думаешь, а вот Киркоров все-таки с Пугачевой, вот спит или не спит? Я говорю, я ничего не думаю. Ну, ты же в Москве живешь, общаешься. Я говорю, ну...
0: А, кстати,
1: что ты думаешь? Ну, как, почему я должен думать об этом?
0: Может быть, вот я бы, если бы мне даже такой вопрос бы задали, я бы, может быть, и обиделся, подумал бы, что меня тупым считают, потому что, ну, не может такого быть. То есть, ну, хотя бы спросить его там, типа, как чисто ли в Москве, ну, хрен с ним, почем продукты у вас. Ну, вот такого-то плана. Почему это интересует? Почему? Давай послушаем, может быть, по телефону нам что-нибудь
1: объяснят,
0: свое
1: почему?
0: Мнение объяснят. 203-19-22 мы послушаем сейчас, что вы думаете на эту тему. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, не пугайтесь. Испуг на лице, задумался человек. Он, видимо, хотел, чтобы мы выполнили его музыкальную заявку, а тут мы такую серьезную тему. И ему нечего сказать, потому что он вспомнил, что вчера, когда к нему приехал гость из Эстонии, он спросил, скажите, а вот Таймыр Вайкули правда ли спит с президентом? Ну, к примеру, это я что-то такое нескладное сказал, да, сейчас?
1: Ничего. Нет, складно. Зато высоту. Да, высоко и прохладно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот продолжая тему рекламы. Доктор Черепахин, которого вы пригласили, совершенно наглым образом воспользовался своим положением и провел рекламную акцию в своей клинике. То же самое делал Макар Назарович, Клычок. свою воспитательную методу прорекламировал.
0: Вы знаете,
2: зачем это делать? Это же нечестно. Вот я, например, тоже хочу рекламу самого себя провести. Ну как же так?
0: Понятно, спасибо. То есть тут действительно ситуация следующая, что очень многие, скажем, приходящие в гости в программу «Музыканты», да, там, они, ну, действительно пытаются каким-то образом отрекламировать там какой-то концерт предстоящий или какие-то свои действия. Я это целиком понимаю и одобряю. Другое дело, что, как вот показал этот звонок, аудитория, которая нас слушает, она очень, скажем так, тонкая, интуитивно чувствует, когда человек переигрывает. Мне это приятно. То есть вот данный звонок показал, что нигде нельзя пережимать. Сказать что-то, да, там, завтра концерт, к примеру, приходить. Это можно.
1: Или не приходите.
0: Да, или не приходите. А бывает же, когда галимый идет такой напор, что даже и срам берет за человека.
1: Саша, я переживаю, что мы не дали молодому человеку себя отрекламировать. Почему бы и нет?
0: Он, кстати, тоже вот на взводе был.
1: Да, ну вот я бы дал, между прочим, отрекламировать себя ему.
0: Ну и послушаем еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день.
0: Да. А что у вас так пищит жутко?
3: Пищит — это что-то где-то между нами, я так понимаю. Не у нас и не у вас.
0: Да, да. Говорите.
3: Да, мне так кажется. А что вы хотите, чтобы я говорил, как вы думаете?
0: Ну, вы знаете, здесь в данном случае, извините, во-первых, у вас пищит, во-вторых, если, например, я еще буду за вас там ваши репризы тут сейчас сочинять, то это будет очень стоить много денег.
1: Даже вдвоем мы не успеем, Саша.
0: Безусловно. Как говорят ресторанные музыканты, бабки в руки, будут звуки. Если вы хотите, чтобы, например, какую-то фразу, которую вам надо сказать, за вас придумал я, сперва присылайте деньги.
1: На зиму.
0: Да.
1: Саша вам скажет что-то тогда. Кстати, да. Где мои носки? Саша, я сидел в другой комнате, вот я слышал, да.
0: Андрей там вяжет носки сейчас уже.
1: На зиму, ты сказал, перестань вязать носки под столом на зиму.
0: Было.
1: Я навострил уши, где же мои носки, которые вяжут?
0: У Андрея, но он, по-моему, маловато и связал их.
1: Между прочим, большой шок, говоря, кроме до Битлз, у меня это Битлз был второй шок сильный в детстве.
0: А до Битлз что?
1: До Битлз был шок, вот связанный с моим именем, потому что в детском саду тогда я не очень хорошо знал русский язык, и русская воспитательница разучила с детьми, в том числе со мной, песенку «На зиму соберем грибы». Вот. Ну, я до третьего класса я молчал. Этот вопрос застрял просто в моей душе. Я не пел, а она кричала: «Надиров, почему не поешь?» А я не мог объяснить, что я не мог понять, почему все дети должны на зиму, то есть мне, собирать грибы. Только в третьем классе на уроке родной речи я прочитал отдельно «на зиму» и понял наконец-то все это. Так что...
0: Вот ты знаешь, пока мы сейчас отслушивали телефонные звонки, заходил Карлос и шепнул мне на ухо следующее. Говорит: «Сань, Назим, как вы относитесь к молодым людям, которые вместо «хорошо» говорят «окей», вместо «до свидания» «гудбай»? Вообще употребляют очень много иностранной лексики, в которой они ни бельмеса не понимают». Вот дословно я зачитал. Действительно, ведь есть такое вот. Или, например, выражение, вот, которое... То есть, например, «пока-пока».
1: Вау.
0: Или выражение «вау», да. Или выражение, например, многие вот радиоведущие, в частности, да и телеведущие. Я вот как-то стараюсь этого не делать. Например, два раза говорят «здравствуйте, здравствуйте». То есть «здравствуйте, здравствуйте». Вот,
1: как бы, да?
0: Как бы, да, еще вот слово «как».
1: То есть, вау.
0: Но «гудбай», «вау» — вот это отдельная такая...
1: Да, я знаю знакомых, которые да, на моих глазах становились вообще. Как...
0: Ну, это вот... Есть ли у тебя какой-то комментарий? Потому что я... Как, у меня таких знакомых нету, я скажу честно. Я прячусь, как правило, подальше.
1: Ну, я подолгу, да. Вот такая деятельность у меня странная тоже, в общем-то. Мы обхаяли актеров, там, театра.
0: Почему? Мы сказали свое мнение.
1: Ну, так, нежно, да, любя.
0: Да.
1: Милые бронятся, только тешатся, да, чтобы для...
0: Это мы по свою, наоборот,
1: придать драматизм, да.
0: Да, безусловно.
1: Хотели придать драматизм нашей беседе, поэтому так вроде бы в надежде, что кто-нибудь ответный нам слово скажет ответное. Есть у меня вот такие знакомые. Они есть, да. И вот, ну я, нет, я так терпимо отношусь, потому что если так хочется, конечно, то есть это мне не нравится, но я терплю. Но иногда наносятся удары ниже пояса. То есть, например, один знакомый, который на моих глазах приехал очень из дальних краев и вообще, так сказать, не знает ни одного слова на импортных языках, и вообще. Вдруг недавно, после просмотра одного фильма, он мне сказал, что: «Ты знаешь, обязательно посмотри этот «Титаник». потому что со мной происходит... Да, вот, Саша, слушай, сам то, что
0: я просто
1: должна произойти...
0: серьезно сморщился бы. Да. Извини, я немножко перебью. Дело в том, что мы тут недавно смотрели данный фильм. Ну, я не буду говорить о его художественных и так далее, но вот очень много женщин, я так понял, сходят с ума по вот этому, который играет там главного. Вот,
1: такими эти... Он на обложке всех журналов. Вот, да. Ди Каприо.
0: Вот, да, так вот. А мы прикололись жутко, что это человек, который на луковицу похож, что он Чиполлино. Так, и у него теперь погоняло Чиполлино.
1: А кто сказал, что женщины сходят с ума?
0: А они же визжат повсюду. У Каприо, вот даже сейчас по Арбату, вот можно открыть окно, и ты услышишь, бегают и кричат,
1: Каприо. А я слышал, что он любимец пидорастов.
0: Ну, он, по-моему, и сам, кстати, пидораст. Судя по всему, внешность его, она вот располагает. Такой это самая луковица.
1: Но это непроверенные данные у тебя. Зато другой знакомый, вот о котором я говорил выше, после просмотра этого фильма сказал, что с тобой на зиму произойдет катарсис.
0: О как. Я бы
1: в этот момент, это же тебе не гудбай, не вау,
0: да,
1: или там...
0: Это серьезное заявление.
1: Тут я просто сел, хотя и по античке у меня была вообще пятерка, по-моему, чуть ли не там одна из немногих на курсе вообще, и там чуть ли на Крионтов до Сапо читали. Но тут, когда этот человек, я говорю, может, заодно и объясни, что такое. Ну, он так путанно объяснил, но это в тот момент, это было, видимо, модное слово в его кругу. А еще там было симпатэ слово, и, в общем-то... А вот, так что... Нет, ну, как-то, если хочется, пусть говорят. Если им от этого легче, то почему бы и нет? Пусть. Goodbye, Юца.
0: Да. Вот Лена сейчас заходила, и такое говорит,

0: с тобой беседовали как-то в прошлый раз. Это было, по-моему, год назад, да?
1: Да-да-да. А может и два.
0: Может и три где-то. Но у нас, поскольку мы тупые, мы цифры не очень понимаем. Дай послушаем еще звонок телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите.
2: Алло.
0: Да. Вы так не волнуйтесь, пожалуйста. Вы очень, по-моему, волнуетесь. Может быть, вы перезвоните, успокоитесь, я вас пока выведу.
2: Да нет, волнений-то, в общем-то, никаких.
0: То есть вы спокойны?
2: Вопрос такой. Сейчас вот намечается приближение к нам Восток, то есть то, что мы считали еще сравнительно Западом, сейчас считается Востоком. Как насчет того, как вы определяете границы, где вот музыка восточная, кое вы популяризируете, а где музыка западная? Вот как определить, какая восточная, какая западная, где граница лежит в этих стилях?
0: То есть вы намекаете на вот клип Юсандуры, да, вот этот 7 секунд, который, то есть вроде человек такой этнический, да, а сделан совершенно так по буржуазному, да?
2: Да.
0: Понятно, вопрос понятен. Ну вот, Назим, ты как специалист в данной службе. Юсандуру я как пример привел.
1: Это было воззвание к моей совести. Продюсер говорит, вы популяризируете. А я совершенно тут сижу, болтаю с тобой, ничего не популяризирую.
0: Ничего,
1: и даже не объявил.
0: И даже не реклама еще
1: даже
0: не дал.
1: Даже не назвали, кто пел вообще, кто еще будет петь.
0: Да.
1: То есть я плохо популяризирую, видимо, ее. Но грани этих нет, видимо. Вот. И... В будущем, видимо, действительно очень много будет то этой восточной этнической музыки. Она уже не будет восприниматься как восточная. И потому что она... Это есть культура, действительно. Я не устаю говорить, что это и все, надеюсь, радиослушатели понимают, что цивилизация
0: может
1: идти западно.
0: Не только
1: запада,
0: культура,
1: да.
0: Извини, что я перебиваю, но и история, на самом деле.
1: Да. Цивилизация Запада, культура с Востока и грани между world music или вот мировой музыкой, можно по-русски так назвать, их, которые они были раньше, тонки, в последнее время они, по-моему, совсем стали невидимыми. И это большая заслуга в этом, по-моему, Юсандура, вот, ну, который объединил там, ладно, еще ритмы какие-то там и из чартов world music так плавно перешел вообще там. Лучшей песней MTV стала, по-моему, там, это его когда-то в 95-м году в Европе. А если вы посмотрите популярность, например, Нусрат Фатых Алихана, суфийского певца, ныне покойного.
0: Да, это уже...
1: Да, то есть как...
0: Ну, я не знал, когда это произошло.
1: Это в августе прошлого года.
0: Надо же.
1: Нужно будет признать, что, так сказать, его популярность просто превзошла все границы, если учитывать, что, так сказать, это мистический, религиозный певец ислама. И настолько быть популярным даже в Москве показывает, вот, что во многих... То есть число продаж его дисков превосходит все. А то, что певцы, артисты, там, я не знаю, музыканты используют восточный мотив, так больше нечего вроде бы использовать, за исключением там кельтского слоя, это кельтик, нордик, там, галлик. А вроде бы и больше ниоткуда черпать вообще. Вот поэтому, собственно, да, конечно, будет с Востока все идет. И астрологи, главное, утверждают, я не знаю, можно ли им верить, потому что они себя так сбивчиво и много говорят, что потом не запоминаешь вообще, что же они на самом деле сказали до того, как это произошло.
0: Еще эти свечи их постоянно.
1: Свечи, да. Они говорят, что вот наступает эра вообще альтернативной восточной музыки.
0: Ты знаешь, тут заходил только что Афони, и вот интересное предложение, говорит, предлагаю вместо английских слов использовать богатый опыт общения между республиками бывшего Советского Союза и вместо «goodbye IK» употреблять аналогичные по смыслу слова грузинского, узбекского, эстонского и прочих языков.
1: Гамарджопы, Саубола там.
0: Да.
1: Ага.
0: Хорошие.
1: Саламат Бамарзалар, да, это вот был... Это сам... Да, ну почему...
0: Ну, я предлагаю...
1: А как это по графику, извини, Саша, как там? Ну, дальше ты посмотри, что он пишет.
0: Тут больше ничего он не шепнул. Но я подразумеваю, что сколько у нас республик было всего, ты не помнишь? По-моему, штук 12 как раз.
1: Не, у меня висел плакат, я сидел как раз этот у моей головы, вот в моей парте висел там этот гимн этого Барсуладзе Александрийцы.
0: Никогда, да?
1: А?
0: Ты никогда не считал их, я тоже как-то не удосужился.
1: Убивался. Ну, значит... Там главное, что всегда все путали Литву с Латвией.
0: И столицы их путали.
1: И Туркмению, и Таджикистаном. И когда я, например, рассказываю на многих радиостанциях, вот, не буду говорить каких, вот, рассказываю, что вот, а это была прекрасная таджикская певица, там, Ведущий там спрашивает, какая была, давай я запишу. Я говорю, да зачем? Откуда она из Таджикистана, говорю. Она все исправно записывает, Таджикистан, значит. И когда заканчивается песня, она говорит, можно я, договори. Она, и так это была туркменская певица, там такая-то, я говорю, да нет, таджикская. Она говорит, да какая разница?
0: Я, кажется, представляю, о каком радио

0: говоришь, судя по манере. Да. Давай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. О, как все у вас запущено. Я советую вам срочно заняться ремонтом телефонной линии. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте,
1: уважаемый. Здравствуйте, уважаемый. Меня зовут Саша, я ваш тезка постоянно, ваш слушатель неизменный. Вот, у меня гостю вопрос. Вот, но перед тем, как задать свой вопрос глубоко уважаемому гостю, я бы хотел рассказать такую коротенькую историю. Вы знаете, я вот тут у одной станции метро, вот, недавно стоял такой парень. Вот, но тоже вот о рекламе просто. Раздавал пакетики. Вот, ну вот эти дебильные рекламные. Я, значит, подхожу и говорю, ну, дескать, дай пакетик. Вот, нет, я тебе не дам, ты не сильно одет. Вот, и вдруг подходит девочка такая вся, черти в чем, вот, он ей дал этот пакетик. Это вот о рекламе, вот.
2: Это, может, пакеты Always раздавали,
1: да? Да, да, да, да.
0: А,
1: да,
0: то есть вы офоршмачились, попусту говоря.
1: Вот, подойдем, у меня вопрос к вам такой, вот, очень люблю музыку слушать, и вопрос следующий. Практически все музыканты, очень многие сейчас на нашей поп-сцене, издают свои так называемые компакт-диски и аудиокассеты и делают на них свои фотографии. То есть издают альбом, и на альбоме, в общем-то, рожа артиста.
0: Да.
1: Да, да, да. Вот я знаю, что Александр, если я не ошибаюсь, к этому относится негативно.
0: Совершенно верно.
1: Вот, так же, как и я. Потому что я считаю, что артист, профессиональный артист, действительно человек, который прежде всего уважает себя, потому что музыкант должен прежде всего уважать себя. Вот. Никогда не разместит свое лицо на альбоме компакт-диска.
2: А артист это не решает, альбомах. Саша, извините. Продюсер обычно, если...
0: Нет, нет.
1: Вот, нет, нет, нет. Правильно Александр говорит, потому что действительно, знаете, вот...
0: И... Ну, понятно, вы знаете, извините, да, да, то есть смысл ясен. То есть одно дело, когда идет тиражируется музыка, вот. Другое дело, корожа,
1: собственно. Еще у меня вопросик, значит, другой.
2: А первый был в чем заключался?
1: Первый я же спросил, как отношение ваше к тому, что артисты размещают свою рожу на компакт-дисках? Это первое.
2: Это первое.
1: И второй вопрос. Может ли сейчас какой-то исполнитель обойтись там без мамы, без папы? И просто куда-то вообще выйти на сцену.
0: Ну, спасибо
1: большое.
0: Понятно.
2: Спасибо.
0: Ну, насчет вот размещения реп я действительно резко отрицательно отношусь, поскольку можно-то вообще музыкальный материал не записывать, а просто выпускать вот в формате компакт-диска свои фотографии и продавать их. Это то же самое слабоумие. Вот. Но это мое мнение. Что касается вот твоего мнения, было бы интересно теперь узнать.
2: Да, я как-то никак не отношусь, если честно.
0: Правильно. А второй вопрос. Насчет мамы и папы. Папа имеется в виду...
2: Сына, можно,
0: папа, который
2: сына,
0: денег дает. Да? Нет, имеется в виду, да. Имеется в виду финансовые вложения в проекты. И мы сейчас затеяли новый проект. Нам денег дали. Знакомо тебе такое выражение?
2: Да, папа. Ну, если есть у папы, если больше некуда девать, почему бы нет? С другой стороны, он уже пропьет их все равно где-нибудь там в ночном клубе.
0: Конечно.
2: Если у него есть, ну пусть удовольствие дочке доставит. Потому что если кому не нравится, ведь... Известна ведь певица, муж которой вкладывал в нее просто огромные деньги. И все склады просто были переполнены ее. И, так сказать, она израсходовала, по-моему, только на свою рекламу. То есть не она, а он. На ее рекламную кампанию, ее дисков, по-моему, больше, чем все наши. Там, Алла Пугачева, наверное, за всю свою карьеру, например. Ну и что, эти диски пылятся лежат на складах известной фирмы. Так сказать, они никому не нужны, и поэтому тому, кто...
0: Другой папа, другой певица, он даже пытался мотоцикл разыгрывать и вкладывать в компакт-диски своей дочери. Вот этот жетон с выигрышем тоже не помогло.
2: И знакомые мои продавцы из магазина говорили, что вот именно эти диски продавались только в те дни, когда шла рекламная кампания. И когда эта рекламная кампания и, соответственно, розыгрыш какого-то там мотоцикла заканчивалась, можно было все диски просто на последующие вообще века, времена просто тут же снять с продажи и выкинуть просто куда-то, потому что ни один не продавался.
0: А ты знаешь, мы что делаем? Мы вот обычно вот эти диски с нашего склада берем и раздаем автолюбителям. Они их вешают и наивно думают, что это помогает, действует как антирадар от милицейских приблуд, которые следят за скоростью. Но я предлагаю сейчас отвлечься и послушать музыки.

0: И мы продолжаем нашу беседу с продюсером, журналистом Назимом Надировым. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, периодически общаться с нами, если у вас появляются какие-то вопросы или там мысли, к примеру. Ну, хотя в такое время вряд ли у кого-то появляются какие-то мысли. Вот. Только что мы прослушали композицию. Я думаю, что нужно все-таки рассказать немножко об исполнительнице.
1: Да, это была Лина Маляк. Это звучали композиции с ее альбома «Арабская танго». Вот одноименная песня была последней. Певица русского происхождения, проживавшая в Сирии. Сейчас она живет в Лондоне. Но она приедет в начале декабря. А если говорить по правде, то уже она же в Москве. И будет в начале декабря презентация ее альбома «Арабская танго», где на скрипке играет горячо любимый слушателями «Эхо Москвы» Гасан Мамедов, который уже некогда звучал на наших волнах, на ваших волнах. Вот. И альбом получился, по-моему, замечательный. И его презентуем в начале декабря как в ЦДХ на Крымском валу. Я думаю, мы еще встретимся со слушателями там.
0: Вот заходил сейчас инкогнито человек, представился, просит, чтобы ты ответил, почему творчество, не знаю, кто это, правда, какого-то Мурата Насырина не является восточной музыкой. Может быть, ты в курсе.
1: А почему оно должно являться восточной музыкой? Ответ можно? Этот вопрос. Вопросом на вопрос.
0: Я вот не знаю. Не знаю. Я вот за что купил, зато продал. Я ничего себе не навариваю. Прошу это учесть. Ладно, заходил еще некто Лумис только что. Интересовался, как вы относитесь к древнеарабской традиции отрубания руки за воровство?
1: Арабская? Ну, это не только в арабских странах, в других восточных есть эта традиция. Ну, к самому процессу, я думаю, он не очень, думаю, эстетично это все смотрится. Но к результату отношусь очень положительно, что, конечно, это же ведет к этот неизменно, к понижению количества краж. Вот к результату я отношусь позитивно, а к самому этому я не знаю.
0: Меня, кстати, всегда это немножко удивляло. С одной стороны, ну, вроде человек что-то своровал, да, ему нанесли вот это вот увечье, да, по идее, тем самым лишив его, по идее, возможности каким-то образом зарабатывать честным трудом и провоцируя, наоборот, к дальнейшему какому-то полукриминальному образу жизни.
1: Ворованию ногами.
0: Ну, да, да. Вот ведь, по идее, здоровье нации в целом складывается из здоровья каждого ее члена, не побоюсь этого слова. И тут вот такое самовредительство. Может быть, все-таки неразумно, а может быть, как-то стоило бы остановиться на тюремном заключении или на принудительных работах, например, в пользу обворованного и так далее. Вот как ты думаешь?
1: Ну, тюремное заключение, ведь это опять же из бюджета, Саша, все это из бюджета опять оплачивается. Вот я не пойму, как прекрасно себя чувствуют все те, которым не отрубили ничего, и ни один орган, которым они там напортачили, чего-то там наворовали, еще чего-то там сделали. Получается, мы эти, которые не воровали, продолжают работать, опять же, обворованные, работают дальше, платя налоги для того, чтобы содержать тех своровавших. Что же получается-то?
0: Тоже что-то не то. Что-то неправильно.
1: Может, не то отрубают, просто нужно придумать что-нибудь другое отрубать.
0: А, вот то, без чего можно работать, именно заниматься физическим трудом. Дай послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, глубоко уважаемый.
2: Я хочу спросить, какого вы мнения о рекламной кампании Дарио Фо, вы знаете, да, это вот лауреат Нобелевской премии по литературе 1997 года. Там у него очень много ипостасей. Это звучит так в одном из его шансонов. Петь не буду, чтобы не распугать дам, которые еще остались с вами. У приемников, да?
0: Да-да-да.
2: Ага. Вот так. Дословно. Я надеваю черные чулки с поясом, а он приходит, надирается, избивает меня и уходит кутиться своими друзьями, как вы. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
1: По поводу этих
0: строк рекламных. То есть я так понял, что я с трудом, правда, понял, о чем вообще идет речь. Вот. Но реклама сильная. Мне кажется, что вот...
1: Реклама чего, публичного дома или этих чулок этих?
0: Ну, а, видимо, тут все это в комбинацию идет. То есть, ну, я не имею в виду одежду, которая, кстати, у нас тут висит на плечиках. Это у нас одна из гостей забыла. Она приходила вчера днем, активная политическая деятельница, и забыла свою комбинацию. Ты поэтому не пугайся. Нет, может... ну, видимо, там все. То есть и публичного дома реклама можно разместить. То есть, к примеру, вот он и уходит к своим вот там этим самым по адресу такому-то, и дан там, к примеру, там телефон, адрес, вот, а да, то есть, в принципе, я считаю, что самое действенное.
1: Юноши, услуги, вот я один раз реклама там одной радиопрограммы была посвящена, прям помещена под объявлением юноши.услуги, интим, или там услуги, или что-то такое, прям в журнале, да, вот я думаю, это не была ли реклама вот этого товарища выше упомянутого. Так ему дали все-таки Нобелевскую или нет?
0: Ну, я так понял, что он лауреат, значит, да? Видимо...
1: Не номинант, а лауреат, да?
0: Да, вот как сказал наш звонящий.
1: Сложные отношения у нас с этими лауреатами. Что-то я забываю постоянно.
0: С лауреатами тоже. Я вот очень сейчас с трудом понимаю. Лауреат, номинант, призер. А Афоня тут заходил, спрашивал.
1: Он разве уходил?
0: А он вышел потом, сейчас он появился, что-то вот опять вышел, то туда-сюда ходит, что-то, то все там непонятно. Но он спросил, неоднократно он был в Средней Азии и видел, как певица и танцовщица там осыпают деньгами в моментах выступления. И говорит, вот если бы состоялось там выступление Филиппа Киркорова, был бы он осыпан деньгами, и какова бы была приблизительно сумма?
1: Был бы, конечно, осыпан.
0: То есть это просто как акт вот отдания дани. Ой, извини, что-то не то правильно.
1: Ну, как акт, это точно.
0: Да.
1: Вот, отдание...
0: А ведь ушибы можно получить, потому что, например, если бы мы закидывали их вот тяжелыми деньгами во времен вот этого канцлера германского, вот, дореволюционного, как его там звали, кайзера, да? Кайзеровской, да, Германии, да, да. Такими деньгами можно было бы нанести серьезные побои и увечья танцорам. Вот.
1: Да, с другой стороны, если Филиппу, я не представляю практически, как это могло осуществиться, потому что танцовщицам-то понятно, куда суют эти деньги. А мужчинам обычно под шапку или под головной убор обычно. Там вот, если головной убор на голове, то вставляют туда деньги, купюры. Вот, суют.
0: Ну,
1: вот.
0: Да, да.
1: Я не представляю, видимо, стремянка понадобилась бы поклонникам творчества Филиппа Киркорова, чтобы мог достать то место, под которое нужно было, которое нужно было сунуть деньги.
0: А заброс?
1: А заброс просто вот, да, как листовки.
0: Ну, типа
1: бы.
0: Волейбол.
1: Да, ну, забросали бы, конечно. А что делать? А что еще им делать там скучно?
0: Знаешь, я вот хотел узнать о твоем отношении к таким двум персонажам, которые вошли во многие дома россиян вместе с совершенно идиотской, конечно же, идиотской, русифицированной программой MTV. Но, тем не менее, там встречаются забавные моменты. Вот у Бивиси и Батхати, как ты относишься к данным двум персонажам? Ну, вообще, твое мнение. То есть, потому что, например, вчера Бивис и Батхат, два таких мультипликационных демона. Я понял, ты не в курсе.
1: Да, извиняюсь, конечно. Это, а где они
0: как
1: появились?
0: Как стыдно. Это же гениально, так же гениально, как Битлз.
1: Да. Ну, вот все гениально прошло мимо меня, это я уже понял. Да, и, видимо, никогда не соприкоснется со мной. А что эти какие-то... Нет, у меня с мультфильмами просто очень сложные отношения. И со сказками, да. И Дюма, и все эти сказки, и Жюль Верна. Вот мне стыдно очень, я филолог вообще. Но все это прошло мимо меня почему-то, не знаю. Каким-то я не могу даже объяснить. И мама у меня библиотека, и отец в школе работал. И читал я очень много вообще. Просто практически днем и ночью читал. Но почему-то так и не прочитал. Ничего толкового и путного.
0: Ни Дюму,
1: да.
0: Ничего. Вот
1: ни Дюму не прочитал. Там. Ну, я начал первую страницу потом. Гёте так и не прочитал. Очень стыдно. Вот. Но я не понимаю, о чем он пишет. А все понимают. Я спрашиваю любого 14-летнего, 16-летнего. Говорю, ты читал Гёте? Почитал. Говорит, как? Ой, обожаю там Фауста. Я говорю, и ты все понял? Объясни мне. и объясняют, что-то мне объясняют, и все понимают, а я не понимаю. Поэтому вот эти и мультики прошли мимо его сознания. Mm-hmm.
0: А вот, ты знаешь, я, когда, помнится, прочитал первый и единственный раз «Ромео и Джульетту», вот, я так смеялся, вот, и чем привел в негодование вот даму, которая мне выдала данную книжку, вот, там, по-моему, перевод был чуть ли не пастернаковский, то есть, ну, серьезный, да, дядька, да, вот,
1: да, он
0: вот, но тем не менее, даже это не спасло, то есть, я попросту, вот, а потом я объяснил этой даме, почему я смеялся, сейчас я себе не буду позволять данные сентенции, вот, и она, вот, я так понял, сильно поколебалась, вот, в своей любви к подобному роду вот, классической серьезной литературе и поэзии, в частности. Вот, ну, мне интересно твое мнение насчет Ромео с Джульеттой и вообще ну, всей этой...
1: Ну, я хотел себя облагородить немножко, но, видимо, не получится. Нужно срывание всех и всяческих масок. Дело в том, что у меня с Шекспиром такие же отношения, как с Гёте. Вот.
0: И, я так
1: и Шекспиров,
0: думал.
1: Да, мы не читали, да, сам понимаешь, филолог, что ж тут с меня взять. А вот. Но я думаю, с ним я еще-то встречусь, с Шекспиром, я думаю, в отличие от других авторов. Зато я Тургенева читал, Саша.
0: Тургенева?
1: Да, нет, а вот Пастернак, ты говорил, Пастернак, «Доктор Живаго» я тоже не читал.
0: Это значит, я тоже не читал.
1: Но зато удивляюсь, почему же так все обожают «Доктора Живаго» и считают гениальным произведением. Я не читал, но считаю, что... Не знаю, как это странно.
0: Я вот, как-то тоже...
1: Хотя стихи вот, его нравятся некоторые мне.
0: Да.
1: А вот... Опять забыл, вот я как
0: что... Наверное, про Есенина хотел сказать. Мне
1: нет,
0: вот Есенин потом... нравится очень.
1: Да.
0: Дико. Я тут врубился недавно, что это был такой настоящий, прямо первый, ну, какой-то прорыв, то есть такого безумия.
1: Потом, через много лет вызвавший взрыв типа «Ласкового мая» в России, да?
0: Ну, естественно, любое явление, оно не проходит бесследно. То есть, если, например, где-то в деревне в 18 веке козочка, там, извиняюсь, родила двух козлят, то вот это может привести к тому, что прорвет в Неваде плотину.
1: Недавно племянница мне месяц назад говорит: «Дядя, отгадай, кого я прочитаю». И зачитала мне. Я понял, что это пародия, вот Вишневская или какая-то пародия на кого-то. Она на полном серьезе сказала, что это Есенин. И когда я посмотрел, действительно был Есенин. Почему-то я воспринимал это как пародию на что-то вообще. Есть некоторые стихи, но оказалось, что это не пародия ни на что, а вот просто всякий Есенин. Но с Тургеневым, да, ведь еще хуже. Вот Тургенева я читал всего. Вот как-то мне что-то задело, не помню что. И я начал перечитывать «Вешние воды», как там это расставалось, там Амалия или кто-то с кем-то. Ну, Лапина, которая, короче, моя знакомая играла там что-то. Они на сене там что-то и на конях катались там.
0: Это постоянно у них происходит в данных
1: да, я прочитал, да, по-моему, все, что он написал. Даже, может, то, что не писал. И видел дом его по Денбадене.
0: Дом.
1: Да, и я понял, конечно, что он нечестно вообще поступил, что он писал свои такие произведения. И так это ведь все неправда, Саша, что он писал, что вот герой... Заметь, что у него странные герои вот эти, русские демократы.
0: Очень, очень странные. Вот...
1: И самое странное, как вот можно было жить 30 лет в одном доме с женщиной, которую любишь, а она с другим. Это вообще нормально, как ты думаешь?
0: Ну, это какой-то садомазохизм такой, относящийся скорее не к физиологии, а вот к...
1: Ну, героев с физиологией, видимо, точно было не то.
0: Да,
1: а вот... И их явную там, видимо, или импотенцию, или педерастию он выдавал за демократизм, за демократические взгляды.
0: А,
1: потому
0: да.
1: что в главный момент они, значит, кружа головы бедным Калинкиным, там, или, не знаю, дворянским этим гнездам и всяким девицам. Самый важный момент, почему-то все его герои там в дыме, пыли, там, где только их нет, вообще эти герои все одинаковые. Самый главный момент, они совершенно исчезают вообще в туман, валят, и говорят, что их ждет революция, или там непонятно. Это совершенно... Это ведь отговорка нормального мужчины, если он долго ухаживает и кружит голову девушки, в самый нужный момент он просто не удержится, и в конце концов произойдет что-то. Нельзя там... А если революция его зовет, а какого хрена он вообще кружил ей голову? Надо было заниматься революцией, не надо было кружить голову этим девушкам.
0: Безусловно.
1: Вот, поэтому я думаю, что-то там не сходится с концами.
0: А знаешь, для меня вот, кстати, вот тут, ну, я понимаю, что я вот слабоумный, и то, что я сейчас скажу, может быть, многим не понравится, возмутит их, но тем не менее, для меня вот, скажем, Тургенев, вот Лев Толстой и Достоевский, они как-то образуют такого трехглавого дракона вот русской вот этой вот всей литературы тех времен. Вот я вот почему-то считаю, что за всех них вместе писал просто какой-то один человек на самом деле.
1: Ну, о «Войне и мире», опять же, как ты догадал, да. Можно и не говорить, я не читал.
0: Да,
1: же,
0: а я читал как раз. Да? Да.
1: Ну, нет, вот у меня просто остеохондроз развился, или наоборот, можно было его вылечить, потому что в 9 классе я начинал, первые 5 страниц прочитал, я мотал просто головой вот вверх-вниз, и нужно было смотреть внизу перевод.
0: А, вот как.
1: Да, поскольку французским я не владею.
0: То есть это как
1: да.
0: Птица прям.
1: Да, и мне это все надоело дело, зато над Анной Карениной рыдал в Новый год на 9-м, 9-м
0: а вот Анну Каренину я как-то с трудом освоил.
1: Да?
0: С трудом.
1: Вот видишь. А зато вот этот третий... Федора Считая Михайловича.
0: Да.
1: Я считаю, что просто его нужно изъять из обязательной программы.
0: Я тоже так считаю.
1: Я просто это действительно на полном серьезе считаю, что это калечит новое поколение да, русских людей. Да. Это просто какие-то аномальные психические процессы вызывают у них, потому что он, конечно, гениальный. Я был долгое время моим любимым писателем. Я очень много его читал, и, можно сказать, он оказал на меня свое пагубное,
0: это
1: также
0: видно,
1: пагубное
0: это
1: воздействие.
0: Это
1: да.
0: Видно.
1: Но я считаю, что он не должен быть обязательным писателем. Это вот особо экзальтированно можно слушателям прибивать. Я там привычку читать его произведения изредка там. Но насаждение его просто как обязательное чтение его вызывает у русских людей, по-моему, вот это именно достоевщину. То есть ненужное страдание. Это же от этого все идет. Многие беды,
0: беспокойство у них начинается. Страдания. Тяга к коллективным выступлениям в дальнейших. Каким-то объединением да, вокруг чего-то.
1: Ищется любой повод у отдельных индивидуумов и коллектива.
0: Дабы просто впасть в депрессию
1: да,
0: какую-то.
1: Вот просто любой повод изыскивается. Не то, чтобы выйти из ситуации как-то и там каком-нибудь настроении терпимым. Нет. Нужно просто поваляться и там пострадать. Еще какой-нибудь повод найти, чтобы еще пострадать еще больше. Вот моя знакомая, окончив университет, ее распределили куда-то. Я пришел и вечером, в тот день, когда она должна была ехать на место работы, в Тверскую губернию, и застал просто дым.
0: Дым.
1: Дым. И ничего не видно. И там слезы, и вообще все остальное. И однокурсница валяется на кровати, и просто 10 тонн, или там, не знаю, 10 литров слез. Я спрашиваю, что случилось, дорогая? Она говорит, ты знаешь, где моя эта школа находится, когда меня распределили там 15 часов от Москвы. В общем, рассказ, как страшно, долго. Час рыдает просто на моем плече, говорит, я рыдаю уже 7 часов. Я говорю, а почему ты решил, что тебя туда распределили? Она говорит, ну потому что меня туда распределили. Я говорю, так тебя туда не распределили, говорю я. Между тем распределение у нее в кармане и в сумке. Я помню, что совершенно не туда. Я смотрю, она просто, приехав на вокзал, ей показалось, что ее распределили в какой-то Бережковский, там какой-то район, Тульск, там, или Клинской области, как это называется. Вот.
0: Почему рядышком?
1: Да, здесь? Рядышком, да. Совершенно рядом она, да, в полутора часах от Москвы. Ей же показалось, ей было лень достать свое распределение на вокзале и посмотреть, куда же ее распределили. Ей казалось легче просто посмотреть, спросить, где это находится, туда, где ей показалось, куда распределили, и рыдать 8 часов просто в комнате, просто исходиться, просто и курить одну за другой сигарет, вместо того, чтобы посмотреть и выяснить, что совершенно ей не нужно туда ехать.
0: Достоевщина.
1: Вот это есть погубное влияние Достоевского.
0: Целиком. Это, кстати, не шуточный разговор, это действительно вот... Совершенно верно.
1: До шуток ли сейчас?
0: Не до шуток, совершенно не до шуток. Вот сейчас заходил человек баллончиком, пока мы говорили, чтобы нас не тревожить, на стене написал следующее граффити. По-моему, любая информация занимает одну из самых дорогих субстанций жизни. Вот такая телега у него прошла мощно.
1: Субстанции чего?
0: Жизни.
1: Это композитор. Сегодня заходил композитор, один умный. Я его еле выгнал, да, этот... Я не понимаю, когда субстанции. Может, он что еще дальше напишет? Более понятно.
0: Нет, ну вот здесь... Ну, тут очень много чего-то люди приходят, все пишут сейчас.
1: На фоне и мешает писать, всех расталкивает.
0: Ну, тут вот про Битлз что-то только кто-то сказал. Вопрос к замечательному гостю. Вызывает ли у вас протест программы «Эти забавные животные»? А также, какой сериал вы смотрите в последнее время? Это вот Михаил Михайлович на бумажечке мне передал сейчас, чтобы я у тебя спросил.
1: Сериал? А «Забавные животные»? Ну, там... Это там ведущий тот же, который с музыкой вот этот.
0: Такой эстонец.
1: Эстонцы. Из МГУ, да.
0: Да.
1: Вот поэтому я только знаю. Я видел рекламу на Кавказе, когда был. Потому что телевизор в аэропорту.
0: И да, очень удивился, что один он, я видел
1: тоже. Да, забав, животные, да. Я говорю, почему? Какие же животные? Там были вроде люди, отгадывали музыку. Да, на меня посмотрели с удивлением, говорят, вы что, говорит, он ведет новую программу теперь.
0: Слушай, так ее уже переименовали, вот эту. То есть это просто особый цинизм, насколько я
1: теперь
0: понял.
1: Теперь животные меня... отгадывают, что ли, музыку?
0: Нет, вот та же программа, вот, которая «Загадай музыку», вот у нее называлась.
1: «Загадай животных».
0: Это под, про животных. То есть у них, я так понял, что это... Эти забавные животные, то есть люди, которые отгадывают музыку, в данном случае их вот называют животными. Я еще удивился, до чего, в общем-то, вот
1: прибалтийцев
0: своих, да, вот дошли уже до точки, унижая нас.
1: И после всего этого можно задавать вопрос, как можно относиться так же, как...
0: Да, конечно, резко отрицательно.
1: А что касается сериалов, да?
0: Да.
1: И сериалов вообще всех, и... Дружинина, по-моему, или кто вот снимал этот... как это? Леонозова?
0: Саша? Леонозова.
1: «17 мгновений» кто снимал?
0: Ты имеешь в виду режиссера?
1: Да.
0: Это что? Ты хочешь, чтобы я тебе ответил?
1: В 1989 году хотела внести вот «Красную книгу». Сказала, что она первый человек вообще в СНГ, ну тогда в СССР, который не смотрел ее фильмов. Это было искренне, да. А смотрел я только из всех вообще сериалов мира, я видел только одну серию «ТАСС уполномочен заявить».
0: Ну, это страшное кино.
1: Да, и просто по просьбе больных трудящихся в Чимкенте я посмотрел эту серию, когда я там лежал в больнице. Вот. И Брежнев был в Семипалатинске, Саша, в это время. Поэтому сериал «ТАСС уполномочен заявить» переносили на более позднее время. А в больнице это не разрешали смотреть. И все вообще пациенты клиники бросились ко мне, зная, что главный врач относится ко мне хорошо. На зиму не могут упросить его.
0: Сказать, зашити.
1: Да. Я зашитыл их и попросил их вообще, то есть главврача разрешить смотреть там сериал в час ночи, а не там в 9, например. И вот в час ночи, да. Ну и, естественно, был наказан за такую доброту.
0: Ну, я бы и не удивился.
1: Потому что
0: в час ночи
1: все заснули, которые хотели посмотреть. И все ушли. Но я из принципа, назло всем, досмотрел этот сериал. Там девица какая-то собачка бегала, кого-то там в номере гостиницы убили.
0: Знаешь, по-моему, тебя подставили.
1: Да. А на утро все начали у меня расспрашивать. Я же тоже
0: задирался.
1: А я никому не рассказывал.
0: А, о, это верно. Вот тут заходил Хэнк один, он, во-первых, спросил, там, товарищ у него интересуется, почему, говорит, к вам не заходит женщина, заходит, но просто ничего умного они не спрашивают. Мы, как правило, просто их общупываем, хлопаем и, в общем-то, тут складываем. А вот Хэнк спросил хороший вопрос. А вот тут зашел... Только что голова лохматая влезла сюда и сказала что просто фразу. Говорит, ее звали Татьяна Лязнова.
1: А, ну вот, я и говорил.
0: Такие образованные у нас люди. Да, вот, что интересуется, думаете вы о рекламной кампании бывших жен, которую они проводят среди своих детей в отношении бывших мужей? Интересный вопрос.
1: Да, это, между прочим, серьезный вопрос.
0: А ведь это очень распространенное явление. То есть, например, причем, как ни странно, среди женщин эмансипированных. Вот те, которые как-то попроще, они и...
1: Не разводятся, и компании, соответственно, либо, не проводят.
0: Либо если и разводятся, то они как-то очень щадящий такой берут режим в отношении своих бывших вот половин. А вот те, которые эмансипы или бизнес-вумен, как тебе нравится, кстати, бизнес-вумен. Я тут видел базетку одну, показывали по телевизору,
1: как
0: спрашивают.
1: Певица
0: она поет, знаешь, что? Эти ласковые глазки, эти ножки. Голубые ласки. Такая вот
1: она же бизнес-вумен, да?
0: У нее спросили, типа, говорит, ну вот ты сейчас уже морщина у тебя появилась, ты, дескать, уже все, ну, вот в тираж скоро должна выйти. Как ты планируешь, дескать, дальше, типа, Галя, там, по-моему, Галя Салтыкина. Как ты, говорит, это самое, будешь вот дальше-то жизнь планировать? Она говорит, я планирую купить себе компьютер и стать бизнес-вумен. Ну, на этом моменте, честно скажу, мне стало плохо очень с желудком, пришлось пойти канат откинуть, потому что я такие вещи очень тяжело почему-то воспринимаю. Меня это бесит как бы красная, хотя я не знаю,
1: с другой стороны, ли... Саша.
0: Да.
1: А кому же, как не ей, быть заниматься бизнесом в этой стране, особенно после последних событий, что ты предлагаешь нормальным людям заниматься, когда все блокировано, все банки не работают. А что, повесь ноутбук на плечо и ходи, хоть глазки, хоть там, не знаю, что, хоть что. И вот как раз таким людям и что, те, кто мог заниматься, или уже давно их выгнали, или они уехали, или их застрелили уже. Потому что остается только вот этим девушкам. Как-то Бутыркиной вот, заниматься этим бизнесом.
0: Я предлагаю обратиться к звонкам наших глубоко уважаемых. 203-19-22 крутят пальцы по всей Москве. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Ольга, Сосим, я не могу уйти из дома. Возраст, знаете, не позволяет.
0: Спасибо. Вы знаете, мы послали бригаду, сейчас она вас вынесет. Если знаешь, что вы слишком тучный, то будете выброшены, собственно, через стекло, потому что, я знаю, с вами это неоднократно проделывали. Вам это даже нравится, несмотря на возраст. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Тут чувствую, опять вам ваш дядя звонил.
0: А сейчас нет. Это, в общем-то, мы оказываем помощь очень часто людям на дому, там, кто не может выйти или войти, мы там вносим, иногда путаем, то есть вносим не в ту квартиру, то есть куда, откуда надо вынести, они там по двое, по трое, бывало, кучкуются. Потом у них появляются дети, семьи.
1: Жены,
4: там скандалы появляются.
1: Жены, которые разводятся, проводят потом кампанию против мужей.
0: Да, но я думаю, что вы звоните неспроста, видимо, хотите что-то от нас, да?
4: Ну, конечно, я хочу.
0: Денег у нас нет, я сразу... А, спросить можно, да.
4: Вот, то есть, в принципе... Вот ведь откуда появилась восточная музыка там вот? Вы говорите, восточная музыка, там восточная культура. Ведь как это все произошло? Ведь известно, что поначалу ноты изобрели в Европе. Ну вот, значит, когда по большому торговому индийскому пути там, значит, носили всякие товары туда-сюда, вот, а купцы-то они, в общем-то, музыке не подвержены, поэтому они, значит, бумагу с нотами использовали в качестве обертки там для этих семечек разных и так далее. Вот. Потом, значит, они вот эти все листы попали туда куда-то, вот в восточные страны, а там, значит, местные мудрецы стали, значит, думать, что с ними делать, поняли как-то по слуху, что это вроде музыка, но ведь тут в чем дело? Ведь европейская письменность, как известно, слева направо, а арабская, наоборот, справа налево. И поэтому они стали располагать листы так, чтобы читать там все можно было именно справа налево. Ну и получилось, как вы понимаете, что нотные листы оказались вверх ногами. Значит, мало того, что строчки музыкальных произведений считывались в обратном порядке, что совершенно, в общем-то, перепутывало замысел композитора. Вдобавок еще и вот интервалы между нотами тоже все перепутались. То есть диезы, си бемоли, они уже не к тем нотам относились. Там, в общем-то, эти все увеличенные секунды появились. Вот. А вот вы говорите, вот восточная музыка, на самом деле это просто ведь результат прочитанных по ошибке вверх ногами вот европейских нот.
0: Да, понятно. Как вас зовут? Спасибо. Как вас зовут, да?
4: Меня зовут Вениамин Арсентьевич.
0: Вениамин. Морозов, я скажу вам, Веня, вы очень, очень правильно сказали.
1: Да, все,
0: нет,
1: исторический все правильно
0: ракурс.
1: Сказали, да. Вот, кстати, только единственное, что да. Я было неправильно во всем этом, что я не говорю восточный. Что я сказал?
0: Я не сказал слово восточный, это я сказал.
1: А, ты говорил.
0: То есть это все оплюхи, в общем-то, по мне лепят.
1: Твой огород, да. И единственное, что небольшой момент, что вы перепутали само доминанту, так сказать, с обозначением, саму суть. То есть восточная музыка, говорите, ноты пришли. Этот музыка является самой сутью, так сказать, а ноты являются для ее записи обозначениями. И то, что не было нот, так сказать, не обязательно, что не было этого. Есть много вещей, для которых мы еще не придумали ни формы записи, ни вообще даже слов обозначения.
0: Например, запах. Вот как мы, например, передадим вот потомкам запах. Да, запахи, уходящие запахи, например, как
1: уходящие, вот, да. Женщин, которые вот здесь проходят.
0: Женщин,
1: у нас
0: которые.
1: Вот.
0: Как мы это передадим?
1: Да, и если мы еще их не обозначили, это не значит, что этого нет на самом деле. А так во всем, конечно, все совершенно верно.
0: Вот тут зашла женщина, кстати, к нам. Единственным с умным вопросом, говорит Лаерский, благодаря тебе я нашла друзей, очень хороших друзей. Васю и Сережу, еще Петю и Костю. А дальше такая просто фраза она сказала. Что ты можешь сказать о профессии учитель? Прямо вот так на ухо и быстро-быстро убежала, оставив после себя шлейф пуазона польского. Ну, я так, я по профессии учитель ничего не могу сказать.
1: Я в коридоре сказать. Прочитал тут об учителях.
0: Написано, да? Уже там баллончиком кто-то написал.
1: Баллончиком там эти, по-моему, ваш главный редактор или там...
0: Да, он иногда граффити занимается здесь.
1: Да, и вот там было написано, фотографии всякие были и вообще что-то такое.
0: Кстати, ты обратил внимание вот на нашу галерею вот этих фотографий?
1: Да, да, конечно.
0: Там знакомых много ли тебе людей? Вот лиц, которые тобой действительно уважаемы, которые внесли существенный вклад в развитие российской, скажем, культуры, экономики или там на худой случай политики.
1: Ой, Саша, знакомые лица встречаются, но вот по причине того же, вот что я не очень часто смотрю, газеты я вообще не читаю, а телевизор не смотрю, поэтому ну, несколько лиц я опознал, и даже кому-то проникся. Помню, но сейчас я не вспомню. Сейчас я вспоминаю тех,
0: нет, просто тех, ты пальцем ткнешь, и я сниму, тебе заверну, унесешь сама.
1: А, можно, да?
0: Там... Не, еще я раздаю тут все, что попало.
1: Половина, ну, просто не понял, кто они. Ну, видимо, они меня тоже не знают. Ну,
0: возможно,
1: но я тоже...
0: которые нравятся, там просто не обязательно знать, кто они. Сам придумаешь, кто там, подпишешь, это неважно. Там масса бездельников. Вот вопрос к тебе. Тут Волков заходил, спрашивал. Кстати, такой вопрос очень щепетильный. Не испытываешь ли ты неловкость в момент просмотра рекламы, связанной с интимно-аптечной деятельностью?
1: Я не испытываю никакой неловкости. Хороший, потому что я не смотрю, да. Хороший, я должен испытывать хороший. Неловкость от того, что я не вижу.
0: 203-19-22. Ваши вопросы на Зиму Надиру. Естественно, я тоже буду по мере вот своих возможностей как-то участвовать в беседе. Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире.
5: Алло.
0: Да-да-да. Вы не волнуйтесь так. Мы вас отлично слышим. Если вы волнуетесь, я могу вас выключить, а потом перезвоните вы или нет.
5: Алло.
0: Да. Нет, вы все-таки волнуетесь. Нет? Или не волнуетесь? Алло. Говорите
5: как
0: же.
5: Вы относитесь к буддийской культуре вообще? И как вы относитесь к Джа конкретно вообще?
0: К богу Джа, как вот мы относимся, и к буддийской культуре. Но это несколько же несовместимо, в том смысле, что они параллельные, но вот...
1: Кто параллельный-то?
0: Да я сейчас посмотрел просто вот на санки, которые делают дети наших сотрудников. К зиме мы устроили между детьми наших сотрудников конкурс по изготовлению зимних санок. Вот, я сейчас посмотрел...
1: Это еще на буддийскому празднику?
0: Нет, просто. Почему зима будет? Ну, это я не к тебе, то есть зима, время года придет, а кататься нам не нужно, знаешь, пословица.
1: На зиму санки нужно.
0: Да, готовь эти сени с изморозку, как рыба об лед, бах, и молчит. Кстати, о пословицах, вот ты можешь сказать какой-нибудь? Спасибо, да. Так вот, и вот у нее параллельные получились, потому что у всех остальных детей, у них там все в расперды. Одна вот даже девочка, не буду называть чья, сделала крест-накрест. Будьте здоровы. Вот крест-накрест санки сделала. Понимаешь, как она будет ездить? Я говорю, Люсь, говорю, ну ты вот как ты будешь кататься зимой? У тебя же крест-накрест санки. Она говорит, главный конкурс, а вот там как кататься, неважно.
1: На санках не обязательно кататься. Безусловно. У меня были самые красивые санки, мне папа их привез.
0: У тебя но... сани были, не
1: да,
0: санки.
1: Да, но второе, что не было снега.
0: Но снега не было.
1: Но они были самые красивые, ну, и там с тормозами.
0: На, назывались Volvo у тебя санки, 940. Да.
1: А к буддизму нормально отношусь очень даже. И к Тибету хорошо вообще.
0: Кстати, свободный должен быть Тибет. Надо нам будет после, когда закончится эфир, сделать пикет, тут пикетировать кого-нибудь, чтобы Тибет сделали свободным.
1: Давай, с Афони будем пикетировать.
0: Афони тоже, он так присоединится.
1: И этих возьмем.
0: Этих не
1: плакаты,
0: будем брать.
1: Портреты,
0: а плакаты возьмем, вынесем, будем нести их перед собой, все со стен снимем, да. Насчет бога Джа. Как, то есть, попросту говоря, спрашивают, видимо, пыхаем ли мы или нет. Это проще я перевел так. Иногда.
1: То есть посещаем ли эти клубы молодежные, то есть можно так интерпретировать, где пыхают.
0: Танцуем ли мы рейв, попросту говоря.
1: Глотаем ли, или нюхаем ли марки.
0: Да, ну нет.
1: Сейчас прямо расскажем, да?
0: Мы, я могу сказать, зная несколько музыкальные вкусы Назима Надирова, свои вкусы тоже, что мы очень положительно, да и вы это знаете, положительно относимся к регги-музыке. Вот Альфа Блонди, в частности, группа, вот, которая там вообще у человека его... глаза красные. Он так с богом Джана общался. У него они глаза, у него пучат там вот, жилы в глазах. Он может глазами убить прям.
1: Не очень позитивно.
0: Очень, очень позитивно. Еще телефоны звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте, гость. Извините, не вовремя подключился.
0: Да, это бывает. Это наша вина просто.
6: Знаю имени гостя.
0: Его зовут Назим.
6: Александр?
0: Да.
6: Тут такой вопрос созрел. Вот вас напугала эта девушка, как ее Мария, как ее... Который хочет стать бизнес-вумен.
0: А, понял, да.
6: Вот. А меня тут сегодня тоже по телефону напугали.
0: Да.
6: И я хотел бы у вас проконсультироваться. То есть, как его, уехал товарищ к невесте. И сказал, ты, дескать, вот позвони, телефон оставил. Вот я позвонил туда через определенное количество времени. А там какая-то женщина сказала, мы, я сейчас дословно вам передам, мы конкретно затусовались и отвисли. Я испугался, думаю, что это значит. Вот, ну, испугался показаться невежественным, бросил трубку. Вот сейчас теперь сижу и думаю, что это означает. Вот хотел, я не очень начитан, хотел бы у вас проконсультироваться, что это значит.
1: Давайте вместе перезвоним в прямом эфире. Телефон вы нам скажите и спросим, что-то там.
0: Нет, я боюсь, ты что? Нет.
6: Вот отвисли, вот конкретно.
0: Понятно, спасибо. Я вот, ну, я бы, в принципе, не стал бы вешать трубку, а начал бы на всякий случай кричать туда «Милиция!» Ну, потому что, глядишь, как-нибудь воздействовало бы. Ну, когда бывает, страшно, может... надо всегда кричать «милиция».
1: Ну, почему? Это же так нормально после катания на санках там или чего-то там.
0: Отвиснуть.
1: Отвиснуть вообще-то.
0: Не, ну, я так полагаю, что, в общем, что-то там такое произошло, связанное вот с кем-то, кто более вульгарен, чем этот Богджа, но более такой... радикален в своих воздействиях на психику, скорее всего. Вот это на тему отвисли. Потому что, а может быть, просто телефон был плохой. Было, имелось в виду, зависли, дескать, мы тут зависли.
1: А может, вы не туда попали просто, а к этой бизнес-этой...
0: Есть такая, кстати, мерзость. Я извиняюсь, что я вот говорю сейчас, как-то у меня вот эти созвучия пошли. То есть иногда слабый мозг, он начинает как-то дебилизмом заниматься. Вообще есть мюсли. Тоже мерзость такая. Вот слово «мюсли» я бы запретил.
1: Музыкант из Питера, я тоже. Ее кличка «Мюсли», я ее называю «Мюсли».
0: Какой ужас. Ты знаешь, кстати,
1: еще хуже, чем сами «Мюсли». Нет, ну «Мюсли»-то ничего, кстати.
0: Ну, некоторые иногда встречаются. Хотя я с трудом представляю, что это. Ну, вообще все, что встречается, иногда что-то хорошее попадается. Я знаешь, что-то подумал. Вот смотри, например, вот этого президента Югославии, да? Как его, Милошевич, да?
1: Угу.
0: Вот все говорят, например, по телевизору, да, типа, выступил президент Югославии Милошевич. Ну, просто, а почему это не говорят, например, про нашего, типа, там, Николаевич выступил? Я предлагаю всех по отчеству называть, просто, ну, уподобляясь вот Югославам в их простоте, потому что...
1: Слушай, а в русском языке вообще были фамилии? Вот я недавно что-то летел куда-то и думал. Откуда взялась эта дурацкая манера говорить по отчеству? Это по отчеству
0: непонятно, называть. Я тоже не понимаю.
1: Если это была исконная русская манера, тогда нужно фамилию убрать, потому что, ну, получается, ну как это? Это,
0: да
1: это,
0: я бы
1: это
0: такое отчество оставил, и все.
1: Да. Так это было раньше, да. Там Петровна.
0: Петровна, да.
1: Демьяновна, там Демьяновна, там Демьяних какая-нибудь.
0: Да,
1: там,
0: да, и там Иванна.
1: Да.
0: Там, а к примеру, да.
1: Имя, отчество и фамилия. Ну, это просто аномалия какая-то. Вот все так...
0: Ну, кстати, ты знаешь, вот на Востоке там вообще у них длинные вот такие мощные, там, и не выговоришь.
1: Ну, они же в быту не применяют, правильно? Это только когда тебя спросят, чей ты там... Вот сын того-то, того-то. И когда он, и начинаешь там родословную свою перечислять. А в быту-то у тебя одно имя, например, некоторых. И даже очень демократичное. Вот, например, вот там Карачаев, например, я там сейчас был в Карачае. Называется, и старшие, и млад называют друг друга по именам. И на «ты» все. Вот. Там к тете, к дяде, там, 70-летнему обращаешься по имени, там, Назифа, привет, как ты там тут... А у нас почему-то вот есть тоже от комплекса, видимо, неполноценности. Очень любят какие-нибудь бухгалтерши, 22-летние, там, не сложившиеся, еще совсем как-то не созревшие, чтобы их именно вот они крепливым, писклявым голосом требуют, там, Александровна, называйте меня Александровной. И вот, или там, то есть они очень так гнусно реагируют, если их без отчества называешь.
0: Давай музыку послушаем.
1: Да, это...
0: Это?
1: Гирьям Экунам, таджикская.

сейчас в Москве вот уже скоро без 10, как настанет. И мы вот пока до конца будем сейчас слушать музыку, а мы с Назимом выйдем, проверим Настю, потому что там надо, во-первых, сейчас и температуру померить, и сделать клизмирование срочное, потому что пришло сообщение, что пучит ее сейчас. Мы должны помогать своим ближним, то есть мы исчезнем где-то минут на 10, вернемся сейчас. Подождите, все, воды? Все.

0: И я напоминаю для тех, кто только что включил свои радиоприемники, это меня так научили вчера разговаривать, типа такую фразу говорить, что в гостях у нас продюсер, журналист Назим Надиров. Мы вот с вами перманентно тут общаемся, хотя слово «перманентно» мне, например, ничего не говорит. Но тем не менее, пока мы вот слушали замечательную музыку, приходило много людей, вот заходила женщина Галя сюда и шепнула мне на ухо, чтобы я попросил тебя, чтобы ты спел что-нибудь вживую. Сам. Будешь что-нибудь петь? Или ты не любитель песенного творчества?
1: Я пою так же замечательно, как и рисую.
0: Понятно. Да, это тогда лучше не стоит, Галя, в другой раз. Виктор спрашивает, вот он заходил сюда и спросил, когда, Александр, говорит, вы последний раз были на исповеди? Ведь я исповедовал последний раз неделю назад, но наслушался такого от наших сограждан, что, видимо, с этим делом завяжу навсегда, потому что я понимаю, что приходит как-то душу излить и так далее, но для меня это очень трудно слушать. То есть там уже не то, что грехи у людей, а грешище мощнейшее. Поэтому я все реже и реже сейчас исповедуем. Вот Савелий тут

0: если бы были президентом. Я всегда очень много думал, вот, что сколько у меня было вариантов ответа. Думаю, я бы сделал и то, и другое, и столько всего я бы хотел бы сделать. Но вот к настоящему моменту я понял, что я бы ничего не хотел сделать и не хотел бы быть президентом, видимо.
1: Я вот иного ответа от тебя не ожидал. Тут заходил Николай, он паспорт мне показал свой, там прям прописка, то есть на улице Усиевич он проживает, и спросил, стали бы мы с тобой смотреть продолжение фильма «Место встречи изменить нельзя», и как мы относимся вот к человеку с погонялым кирпич, который там играет, ну, одной из ролей. Я, мое отношение, все знают к этому фильму, замечательный фильм, один из немногих фильмов, вернее, сериалов, который, на мой взгляд, достоин уважения, в основном благодаря, конечно, актерской игре Владимира Семеновича Высоцкого, потому что вот этот второй, он явно переигрывает усатенький Павка, который Корчагин.
0: О ком-то дедушка говорят, да. Я вот минут 20 смотрел, кстати, недавно повторяли где-то, я вот тоже был в гостях и посмотрел тот момент, когда они приходили. Конкин пригласил Высоцкого к себе переночевать. То ли на Высоцкий напросился. Вот. И мне понравилось, да, очень замечательный фильм. Жалко, что действительно, что я не смотрю телевидение и не видел его полностью.
1: Да.
0: Но я бы посмотрел его продолжение.
1: Да, и я надеюсь, что снимут.
0: Если бы смотрел телевизор.
1: Хотя уже вряд ли с такими актерами. Далее. Вот тут заходил человек... Очень странной внешности. Я видел, что так немножко на него посмотрел с опаской, но он безобидный, он постоянно нас слушает. А может, это дух вообще, батька Махно, в общем, он себя называет. Уважаемый Назим, он тут написал на бумажке, на коряву. Можете ли вы ответить, где... можешь ли ты ответить, где берут продавцы черкизовского рынка записи с восточными мелодиями? Ведь известно, что в Москве подобный материал крайне трудно найти. Неужели они, дескать, привозят это все с собой?
0: Вот, Савелий?
1: Савелий? Нет, погоди, почему Савелий? А, в общем, зови Савелий, какая разница?
0: Да. Да, это, к сожалению, не у меня берут это все, потому что единственное место, где это издается действительно в России, я думаю, в этом я уверен, это моя фирма «Доманос Рекордс». Но, к сожалению, к большому...
1: Рекламу. Срам.
0: Хором повторять начинаем. Вот. К сожалению, не у меня, да. Но мне многие очень рассказывали, что на черкизовском рынке есть даже видеокассеты с выступлениями артистов, там Олега Фезова и аудиокассеты. Вот. Где это, по-моему, они ниоткуда не привозят, а дома у себя просто самым наглым пиратским образом просто переписывают и очень плохого качества продают кассеты. А можно было бы купить их. Вот реклама. Почему бы не сделать рекламу? «Путь к себе» очень эзотерический. Есть центры «Путь к себе», Ямское поле. Это Ленинградский проспект, дом 10А. И кто хочет действительно хорошую, хорошо записанную, не пиратскую, а такие произведенные компакты, то они там есть большой очень выбор восточной музыки, и суфийская музыка, и тувинская.
1: Ну что, они, наверное, стоят немерных денег. То есть дело что пираты-то опять, мы же сейчас вернулись, знаешь, куда? Мы вернулись в 92-й год, когда $100 это были гигантские деньги, в общем-то.
0: Да, я помню те времена, когда...
1: И тогда, кстати, процветало аудиопиратство со страшной силой. Если ты помнишь, все ларьки были забиты записями там. Причем, например, я вот, себя отрекламирую. Даже некоторые такие, у меня их нету. Вот, а они пиратски пишут, понимаешь? Поэтому в данном случае вряд ли как-то поможет, мне кажется, очень...
0: Но они очень изоротли. Действительно, это нужно отдать должное им, потому что есть записи концертов. А вот Олега Фезу, например, помянут на видеокассетах. Даже те выступления, которые я не видел. А почему-то они продаются. Где их записали, когда состоятся эти концерты, я даже не догадываюсь.
1: А ведь обидно, с другой стороны. Обидно.
0: За Фезова.
1: За Фезова, да. Вот просят тебя рассказать, как делать плов. Я вот недавно, кстати, срежиссировал новую программу от экс-певца, который сейчас занимается по телевидению готовкой продуктов. Как раз там я, в общем-то, ему показал, как делать. Он все это выполнил. Но, тем не менее, я думаю, что для нашей аудитории, они тоже не все любят телевизор смотреть. Может быть, как-то ты дашь свой особый такой рецепт от Назима Надирова по плову. Или хотя бы вкратце что-то, например, добавить.
0: Я очень люблю, да, плов. Его очень часто готовят на афганский манер, там, на таджикский манер, на узбекский манер, на всякие там виды плова. Мой совет – иметь хороших друзей, которые любят готовить, в том числе плов. Вот я так поступаю, например. Они сами приходят ко мне, даже казаны приносят тяжелые, потому что его нет. Вот остальные нехорошие артисты, вообще всякие знакомые обещают мне лет 20 подарить казан. Все просто.
1: О, я знаю, что такое казан. Я...
0: Да.

0: разу не подарил никто его.
1: И в нем очень классно. Мы тут недавно, в общем-то, ездили на дачу, где в данном устройстве, это такой, я объясню, такая байда, сделанная из специальной стали, из какой-то типа чугунка, попросту говоря, только форма другая. В масле в нем там готовят всякие. У меня есть замечательный товарищ, повар. Он, кстати, раньше работал личным поваром вот в высших правительственных кругах, то есть там обслуживал вот уволенных нынче, там вот Виктора Степановича и компанию всю. Вот он там в этом казане что только не делал. А я в шутку называю, ты знаешь, так я острю, я называю казан казуаром. Есть такая птица казуар. Ну, такая птица, она не летает, ходит. Это, зато ходит везде, ты знаешь. Ну, вообще птицы, они вообще ходят, куда ни попадя. Конечно. Повсюду.
0: Как-то я вот у меня с фауной и флорой, вот как и с со многими другими вещами, да, как мы выяснили. Сегодня у меня проблемы. Я не отличаю, вот когда там пишут синица там или что-то там села там на подоконник, или там что-то там начинает долго описывать, что-то, какие-то, как какие птицы там что-то там делали. Не знаю, странно, казалось, я 17 лет прожил в деревне, но не отличаю. Вот если голубь, то я понимаю, что это вроде голубь.
1: А остальных как-то не идентифицируешь.
0: Ну, курицу еще отличают. Курица вроде бы как. Или там петух, например. А что там какие-то еще вот эти, которые, как ты назвал, казаны вот эти летающие?
1: Казуар есть. Да. Есть казуар, а еще есть этот дрозд. Ну, дрозда я, например, тоже так слабо себе сейчас представляю визуально. Да, ну вот тут заходил Армен Рубенович, зачем-то написал свой телефон, причем мне на руке чернильной ручкой, непонятно к чему это все. И вроде я так типа заподозрил что-то, думаю, мало ли, так оставил. Вот Армен Рубенович телефон, вроде я не похож на такого, но он сразу поправился, говорит, прошу, говорит, передать для моей любимой супруги. У меня аж как камень с сердца упал, думаю, слава не в этом дело, да. Ну, да, запись Фауста Папетти. Вы знаете, уважаемый Армен Рубенович, сегодня наша программа посвящена несколько другой стилистике, поэтому...
0: Другому вряд, Фаусту.
1: Да, да, позвоните, вот, например, в стол заказов какого-нибудь там радио, там, ну, это я не то, что вас отсылаю, ну, какое-нибудь в другое место, где вот прям с радостью вот вам еще обсудят что-нибудь, да, с вами. Вот тут Иракез заходил, говорит, сегодня по старому времени вся программа идет. Неужели она будет до 6 часов? Нет, Иракез, мы все уйдем раньше, не волнуйся. Вот.
0: Он напугался, думаешь?
1: Безусловно, безусловно. Но как ты думаешь?
0: Какой нетерпеливый, что он.
1: Да, ну что, я предлагаю обратиться, например, к отслушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, как сказал.
2: Это хорошо.
1: Да. Вот. Говорите.
2: Вот. У меня вот, вообще говоря, вопрос к человеку, который, в общем-то, мог бы прояснить на самом деле ситуацию, связанную с некоторыми тут вещами. То есть дело в следующем. Насколько мне известно, где-то в Киргизии существует такой новый способ, или, может быть, относительно новый способ преступного бизнеса, в котором используют сорок для, в общем-то, отлова из золотоносных шахт специального песка. Фу, золотого песка. То есть как, ловят сорок, их не кормят там пару дней. Вот. Потом их запускают в шахту, они, склевывают все блестящие предметы, а потом их ловят, соответственно, там спарывают и так далее. Вот, и вот, соответственно, в одной из прошлых передач, когда у вас был какой-то там орнитолог, вот представители этих кланов что-то звонили, сильно ругались на вас, но я думаю, вы помните.
1: Да.
2: Вот. Будьте здоровы. И в принципе же ведь не секрет, что на эти деньги, они же не только там для себя, это же как бы мировой терроризм, так сказать, этим тоже пользуются.
1: Безусловно.
2: Вот такими, такого рода доходами. И, в принципе, насколько человек тут знает Восток, там как-то в этом всем разбирается, я думаю, он мог бы прояснить вот ситуацию. То есть, может быть, на самом деле это не совсем какая-то новая вещь. Может быть, это кто-то когда-то раньше придумал в древности, но потом как-то это забыли. Вот.
1: Понятно.
2: Может, это с какой-то культурой связано как-то.
1: Понятно. Ваш вопрос. Спасибо. Звоните нам еще. Я, кстати, вот хочу немножечко, пошире взглянуть на...
0: Сороку-воровку. Да, Герцен же писал. Сорока-воровка, она всегда была.
1: Герцен это писал?
0: Да, про сороку-воровку, которая воровала киргизское золото.
1: Мне так стыдно, я не знаю.
0: Нет, я только знаю, книжка такая. Я знаю, как она выглядит. Классики современности. Написано Герцен. Инициалы не помню. Сорока-воровка. Что делать или с чего начать? Вот, оказывается, нужно было это с сороки-воровки начать. Это было,
1: что делать? То что?
0: С чего начать? Ворование, да, вот, киргизского золота.
1: Вот отношения, вот ведь действительно очень много случаев, когда животных используют вот,
0: в грязных целях,
1: да. То есть я не имею в виду тут там зоофилию какую-то, а именно вот в целях хищения там крыс разных, там, вот, там собак, там, например, я знаю, что сейчас новый бизнес такой, это заставляют собак своих дрессируют, чтобы те вот выхватывали у прохожих сумки, не кусали их и убегали стремглав. И так далее. Это сейчас процветает. Кстати, хорошо играет, да, человек нам на рояле?
0: На рояле хорошо играет. А как ты думаешь, да, если поймают того, кто посылал собаку, чтобы она своровала сумку, ему будет отрубать руки?
1: Ты знаешь, собака в данном случае не пудель какой-нибудь там замотанный, а вполне там взрослый, там это дог или так далее, пойди поймай его. Я бы, например, с догом биться один на один бы не стал.
0: Да я бы отдал все, да?
1: Конечно, бы отдал.
0: В том числе киргизское золото, все.
1: Да все бы отдал, лишь бы он ушел и ко мне больше не лез. Ты не будешь говорить про животных? Ну ладно.
0: Нет, ну для этого есть общество защиты животных. Вот мне кажется, вот эти псевдозащитники животных, которые под видом защиты этих животных, из которых делают пушнину. Вот недавно же какие-то тетки были экзальтированные, там где-то кричали. Я долго думал, вот действительно ли они так этим теткам жалко, этих животных? А потом подумал, что, может быть, они подкуплены
1: как
0: производителями или фабриками, фирмами, которые производят искусственный мех.
1: А может быть, они подкуплены и теми, кто производит натуральный, потому что я знаю, что сейчас...
0: Они против выступали в натурального меха и натуральных шуб.
1: А то, что сладок запретный плод, сокращенно СПП. Вот синдром СПП вполне возможно работает.
0: Вот что-то какая-то конкурирующая фирма. Я помню, когда в Афинах летом на меня набросили, когда я вышел с парохода. Какие шубы? Я думал, это шутка какая-то, непонятно. Все на русском языке почему-то хотели, чтобы я купил какую-то шубу, а потом понял, что...
1: Евгений тут заходил. Уважаемый Назим, просил тебе передать. Как вы относитесь к рекламным объявлениям, печатаемым в газете из рук в руки? Кстати, хочу сказать, смешная газета, она вот является, на мой взгляд, таким зеркалом, в котором отражается вот вся наша действительность. Причем и экономические все трудности, и проблемы, и там...
0: сексуальные.
1: И все, вообще все. То есть вот ты читал ее вообще?
0: Нет, у меня знакомая однокурсница. Давал там объявления частного характера. Я встречалась с разными людьми, заводила с ними интимные знакомства. О чем мне рассказывала на кухне вообще каждый день.
1: Это такой путеводитель в мир современного человека, в частности, москвича, на мой взгляд.
0: Занимательные были встречи.
1: Занимательные. Далее.
0: А что мне нужно было сказать, Саша?
1: Да нет, тут
0: по поводу из рук в руки.
1: Тут Реутов зашел. Такую фразу сказал в журнале «Лиза». Ваш гость рассказывает про американскую музыку, что очень противоречит его сегодняшнему рассказу. Да, видимо, ты в «Лизе» про американскую музыку, Назим. Как это могло случиться?
0: «Лиза»? Кто такая «Лиза»?
1: Журнал вот тут. Может, это он рекламу дал, так я не знаю. Но вот про американскую музыку это рассказ.
0: Саша, кстати, второй раз я уже слышу. Мне недавно, во время моего вояжа по Кавказу, кто-то ко мне прикопался, сказал, что я вас читал или там видел, или что-то там в журнале «Лиза». Я говорю, что вы говорите? Так я этот журнал никогда не видел. Как я мог там что-то? Вот, видимо...
1: Вот вы вспомни, это где-нибудь, кому-нибудь на диктофон что-нибудь в каком-то, может, состоянии там рассказывал про американскую музыку, могли просто распечатать.
0: На самом деле это была Лиза.
1: Да, легко.
0: Я-то думал, Галя, вот эта Бутыркина, это была Лиза, она все это записала и публиковала в журнале.
1: Нет, ну...
0: Или, может, есть двойник мой?
1: Ну, факты. Или этого не было?
0: Пусть сообщат, в каком номере, где этот Лиза. Надо мне посмотреть на себя, что я там говорил.
1: Интересно.
0: Главное, об американской музыке, которую я не знаю.
1: Вот вопрос. Заходил тут известный очень Патрик Клювер. Знаешь такого? По Мичу бьет. Не важно. Почему, говорит, в арабских странах запрещена музыка хэви-метал?
0: Действительно, почему? А когда она запрещена? Откуда я знаю?
1: Ну, ты уже знаток, ты же должен как-то... Ну, если не знаешь, ты что-нибудь хоть придумай ему, скажи, а то клювер-то не успокоится. Ты...
0: Да не запрещена она, мне так кажется.
1: Ее просто нет там, в силу...
0: Вообще рок восточные народы не восприимчивы, как громкий такой рок или какой-нибудь там heavy metal. Просто на моем опыте и вообще долгие наблюдения подсказывают мне, говорят о том, что они не воспринимают это вот это, она же аномальная, эта музыка, я считаю, вот эта громкая, я не знаю, как она называется, когда все дергают там гитару, вот по телевизору показывают, и скачут там, прыгают, и вот какими-то этими свастиками, там, я не знаю, какие-то изображения, или там, это, татуировками вообще.
1: Да.
0: Страшно, да, гремят там каким-то гитарам, барабанами, это просто народ не воспринимает, видимо, недостаточно мелодично или слишком громко. Вот. И поэтому ее гармония запрещать не надо, да. Запрещать
1: друг.
0: Не надо, ее никто не собирается там слушать.
1: Попросту говоря, да, вот подожди, что-то у меня какая-то мысль-то была сейчас в голове. А, касаемо вот данной International, ты в курсе, да?
0: Ну, это... Я видел объявление на киоске, что есть записи данной International. И вот я хотел спросить у продавца, что это имеется в виду. А вот...
1: Ну, это израильский паренек, вот, которого переделали в девку, и он поет техно.
0: Евровидение он, говорит, выиграл это.
1: Вот, да, кстати, как он сейчас выиграл его, я думаю, все, ему кончина настала, потому что до того как-то, ну, даже то, что он вот такой переделанный, это
0: так
1: не
0: он
1: особо.
0: Мужик стал бабой или баба стала мужиком?
1: Сейчас дай подумать. А, нет, естественно, он сейчас баба. Вот он был мужиком, а стал бабой.
0: На турецкой вот эстраде очень много. Там Бюлент и Ирсо, и очень много, кстати, артистов.
1: А вот, в данном случае...
0: Они страшно популярны, да.
1: Вот, вот такого рода трансформации, тушки, они вот данного этого International, вот там, в общем-то, всячески они как... пытаются зачморить, как у нас принято говорить, и, в общем-то, официальные власти как-то. Ну, действительно, и музыка по их меркам, да, консервативным достаточно такая. Неплохо у него все это сделано, с музыкальной точки зрения, конечно. Вот, а ты вот сразу про Турцию сказал. Вообще, на мой взгляд, такая достаточно страна-то вот в религиозном смысле консервативная. Как вот это сочетается?
0: Да, считается, что консервативно вообще на самом деле нет. Все-таки Ататюрк в 23-м, когда он там начал европеизацию, это и в алфавите, и во всем, в принципе, выказывается. Турция достаточно европейская страна, все-таки цивилизованная. Ну, насколько цивилизованная, это другой вопрос, но она все-таки европейская. Или пытаются ею быть, по крайней мере. Угу. Вот. Но, тем не менее, что меня тоже удивляет, очень много звезд и очень горячо любимых, причем народом, Бюлет и Ирсой, это женщина, бывший мужчина, собирает просто многотысячные стадионы, там собирают сотни, просто тысяч, десятки тысяч людей, и все рыдают, и вообще, типа, вот как у нас там Киркоров, Пугачева, все рыдают от того, что вот Бюлент Ирсой не сможет иметь детей, хоть и женщина, вот ныне. Вот, и очень турки переживают по этому поводу. Но они замечательные артисты, я считаю, что это их дело, в принципе, конечно.
1: Вообще ужасно, конечно, то, что ты рассказал. Вот тут снова зашло к нам, зашел, извините, к нам, и говорит, дескать, про в журнале «Лиза» про тебя написано, ты запиши номер 43.
0: Ну,
1: за 98-й год. Это что-то как-то круто, этот журнал.
0: А что, так много номеров?
1: Вот и я думаю, да, в стране кризиса они там...
0: Каждый день по номеру издают. И в каждом номере интервью с Назем Надиром. В журнале, который не видел.
1: Хорошо бы так. Вот тут Седой заходил, говорит, Александр, ваш гость употребил выражение «гремят татуировками». Поясните, пожалуйста.
0: Татуировки бывают громкие, видимо, на татуировках понавешено кое-чего.
1: А, то есть персинг еще так называемый.
0: Да, да. Сочетание, вот они ими гремят как.
1: Ну что, я предлагаю обратиться теперь к телефонным звонкам 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло. Да,
3: алло.
1: Да, да.
3: Виртуальную девушку имели? Скажите опыт.
1: Виртуальную девочку?
0: Виртуальную девушку.
1: Да. Имели ли мы виртуальную девушку? Такой вопрос. А дело в том, уважаемый, я так понял по голосу, что это Савелий был.
0: Угу.
1: Вот, потому что он вот явно по радиотелефону звонил, по местной связи. Для того, дабы поиметь, вот, в общем-то, виртуальную женщину, необходимо достаточно дорогостоящее оборудование и сеть интернета. Мы, поскольку тупые, мы не можем никак
0: обращаться
1: с этой всей байдой. Я, например, вообще, честно говоря, когда услышал слово «мышь», впервые применимых к компьютеру, я... Ну, то же самое вот со мной случилось, что у тебя когда-то вот Битлз увидел вот... Напор на этих открытках, понимаешь? Вот.
0: Ну, я помню, с кирпичом у меня с правилами движения так же.
1: А, вот, кстати, про отношения к кирпичу, ты видишь?
0: Да, видишь, да. Я говорю, когда я подъезжал к общежитию, и таксист говорил, что я говорю, ну, подъезжай, вот еще было количество лет назад. Он говорит, как же я подъеду, когда здесь кирпич? Очень удивился и сказал ему, говорит, а ты что, совсем тупой? Говорит, объезжай, говорю, кирпич. Только совсем недавно я узнал вообще, что такое кирпич. Видите, а вот... С девушкой пока до сих пор мы.
1: Вот, кстати, Белани тут зашла сейчас. Принесла нам козьего молока. Ну, правда, какое-то оно стрёмное, по-моему, искусственное. Ну, в смысле, для выставления в витринах мы не будем потреблять.
0: Это не козье, по-моему, как-то оно. По-моему. Ослиное, по-моему. Это для тех, кто коклюш. Нет. Или ослиной мочой лечит коклюш.
1: Нет, насколько вот я знаю, по классикам и бензин разбавляет. Там,
0: я один. Два раза кашлянул, наверное, подумали, что у меня...
1: Принесли. Будьте здоровы, кстати. Да. А вот она спросила, какие особенности существуют у восточных оккультных наук, и в чем их основные отличия по отношению к оккультным наукам средневековой Западной Европы? И вообще, существует ли в бывших восточных республиках официально, например, психоанализ? Это интересный вопрос.
0: Официально психоанализ существует ли? Наверное, существует. Официально ли это, неофициально, это трудно сказать. Но, конечно, развито большое количество есть и знахарок, и дедуль, бабуль, вот, которым ходят. И с недавнего времени я изменил к ним отношение. То есть, конечно, раньше уже было скептическое, воспитанное, опять же, понятно кем и чем. Вот. Но я сам ходил лет вот... много назад. Были странные случаи в моей жизни. То есть там человек, который вообще читать толком не умеет и в каком-нибудь там деревушке среднеазиатской, мне начинал говорить там какие-то истории, которые должны произойти там со мной, например, в следующем времени. Ну, самое смешное, конечно, в том, что это все состоялось потом и было вот, между тем, что он не знал, да, то есть он, естественно, говорил там, не мог сказать, что вот поедешь в дальнее место, это, говорит, за пределами нашей страны, вот будет с тобой то-то, то-то, то-то, то-то. Я, конечно, все это не слышал и не слушал, но потом это все случалось со мной, задним числом вспоминал. Но поэтому там это сильнее, по-моему, развито, чем здесь. В Москве сейчас тоже это все эти оккультные центры, салоны высшей магии, да, это все очень много всего, всякого разного.
1: Но они же в основном работают на физическую усталость. То есть, к примеру, вот мы ходили, экспериментировали, женщину одну вперед послали, сотрудницу нашей радиостанции, не буду называть ее, она ведет очень хорошую программу днем. Да. Вот, они говорят, ты, говорит, держи руку такую, ну вот как будто перед тобой Гитлер, и ты ему отвечаешь на приветствие, вот, держи ее так полчаса. Вот она стоит, держит. Ну вот тебе сказать, а мы твое будущее предугадаем и измерим объемы твоей ауры, в общем-то, так скажем. Вот, значит, она полчаса состояла, и к ней вот эта вот базетка там со свечей полезла. Ну что, сейчас вы должны чувствовать в руке онемение. Так, говорит, чувствую. А я-то смотрю со стороны, говорю, ну, естественно, как онемение. Она держит ее вот полчаса в этом фашистском почти приветствии. Естественно, там вся кровь отлила. То есть вот метод работы вот так, такого плана в основном вот в Москве происходит. Поэтому все-таки вот давай вот не будем сюда перетекать, а вот там вот пока останемся. Расскажи про тамошний.
0: Как там руку, да, держит, которая...
1: Да.
0: Не имеет.
1: А вообще. Там то же самое, что ли?
0: Там тоже руки не имеют, да. Вот, и... Ну, да нет, конечно, это все... Те, которые действительно настоящие, и которые могут чего-то сделать или понять, хотя это тоже, в принципе, греховное занятие, конечно, предсказывать будущее и все такое, то они сидят где-нибудь тихо в какой-нибудь деревушке, и у них там клиентура, видимо, только соседняя, там улица или деревня. А те, кто вот, имея, конечно же, какие-то способности, они... становится на путь шарлатанство.
1: зарабатывание денег.
0: Зарабатывание денег, потому что, да, уже денег, само собой, уже деньги же нельзя брать. Если это все берется, то уже из этого делается карьера, и для этого есть, конечно же, благодатная почва. Все хотят знать, там, привлечь своего милого, к всяким глупостям заниматься. И тут уж, как вот у меня была карьера недолговечная, правда, была, да, самого. А мой друг Володька, значит, в общежитии мы сидели, не было варенья. И вот он сказал, говорит, слушай, говорит, давай будем гадать на картах и предсказывать, говорит, это девицам, говорит, будущее. И тем самым будем взять этими борзыми щенками, то бишь вареньем. Что творилось, Саша? Выстроилась очередь просто. Я там раскладывал карты, которые я вообще не умею, никогда не играл карты, даже дурака толком не умею играть. Тут я что-то там раскладывал, как-то там шептал и говорил, там, Ирочка, тебя ждет вот там парень, которого ты любишь, и нес, ну, чушь какую-то просто откровенную. Что ты думаешь? Очередь просто начала увеличиваться изо дня в день.
1: То есть главное говорить приятное, видимо.
0: Да, и вот там все почему-то хотели обязательно прийти, потом мне стало уже приносили варенье и вообще все такое. Готовы, по-моему, не только варенье готовы были отдать вообще.
1: А срамота-то тебя не била за шарлатанство потом?
0: Ну, да когда наелся варенье, конечно, уже стало бить.
1: Срам
0: вообще,
1: пошло.
0: Да. И я стал отказываться от гадания вообще так называемого. И что ты думаешь? Они просто рыдали и говорили, если не хочешь, или тебе лень, или там, дима, там, то так и скажи. Я говорю, Ирочка там или Таня. Так я же не умею, я же обманываю.
4: Как ты обманывал? Ты так, так, такую правду говорил нам вообще.
0: Так что так немного надо, что там? Дальняя дорога, суженные, страдания, так,
1: видимо,
0: слезы.
1: Вот люди все-таки хотят как-то обладать каким-то иллюзорным миром, вот параллельным. Ведь есть такие телеги о параллельных мирах и так далее. Вот, а очень хочется, чтобы поблизости был иллюзорный параллельный мир, сокращенно ИПМ.
0: Да, ИПМ. Ну, даже если он есть, и в действительности есть, например, там параллельные или там какие-то еще миры, то ну, зачем же ходить куда-то и отдавать за это деньги? Ну, видь его или представь.
1: Или, а если... да, или сам себе погадай.
0: Сам себе погадай. Или погадал себе, погадай соседу.
1: А тут, видимо, вот желание вот дать там варенье или денег как-то прислать на базу, на чужую, да, объясняется желанием как-то страдать. Вот любой
0: человек. О чем мы говорили выше.
1: Да, да. И хотя бы в данный случай это такое страдание, вот, ну, на финансовом, ну, какой-то основанный на финансовых потерях, может быть. То есть я пострадал, дескать, за иллюзорный вот свой мир, вот за мир своих приятных иллюзий, потому что привычка в людях вырабатывается с годами, все-таки зрелые уже тушки-то к тебе приходили не дети, правильно?
0: Ну да.
1: А что, дескать, за даром ни одно наслаждение не дается, а соприкосновение с иллюзорностью приятной, оно, в общем-то, должно быть оплачено чем-то.
0: Вот, видимо, там... Да, вот я так и думаю, что дают. А те, кто берут деньги, вот оправдывалась одна моя знакомая, она очень так, да, в Москве зарабатывает, и вот с ней ходят и знают ее. Она говорит, что вот бесплатно нельзя делать, что поскольку это получается, если бесплатно, то это доброта, а любое добро наказуемое. Поэтому нужно делать за деньги, только за деньги. Вот это, ну, если учитывать, посмотреть на ее клиентуру, то вроде получается все, люди нашли друг друга, обе стороны.
1: И те, и те довольны.
0: И те, все довольны. А нам-то что остается?
1: Ну, остается наблюдать со стороны просто и обсуждать. Это, кстати, мне вот интересно, почему это Билань пробил вдруг на такую тематику в такое время суток? Вы там осторожней. Но это я на всякий случай.
0: Было бы странно, если бы днем ее пробил, когда...
1: Вообще беда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Алло.
5: Да, здравствуйте. Я хочу с вами поделиться вот таким наблюдением в своей жизни. Вот. В общем, мне очень часто снятся сны, которые я не могу понять, это приснилось или было на самом деле. То есть я с утра просыпаюсь и вообще не понимаю, что произошло. Вот как вы могли объяснить это?
1: Спасибо. Ну, видимо, я так выступлю в роли аналитика в данном случае. Видимо, да, скорее всего, просто днем, вот, который предшествовал вот этой ночи, в которой вот у вас беспокойные такие сны, как-то было много всяких впечатлений, к которым ваш мозг, в общем-то, не был подготовлен. Ну, то есть попросту вам нужно ограничить свое общение как-то с базитическими. Вот, желательно попробовать, скажем, неделю провести где-нибудь там в замкнутом достаточно помещении или на природе. Ну, имеется в виду, скажем, в максимально одиноком состоянии.
0: Нет, тут главное, по-моему, как раз проблема в том, Саша, заключается не в том, что обильные сновидения или там, а именно, что молодой человек не может провести грань. Он не может понять, действительно это были сновидения или это была реальность. Это, может, галлюцинации были какие-то. Вот в чем корень проблемы-то.
1: Так нет, если так вообще об этом рассуждать, то можно сказать, что вот данного вообще звонка-то не существовало. Ты пойми, что...
0: Это наше сновидение.
1: Сновидение тоже не существует, поскольку и галлюцинации не существует. Существует то, что вот, ну, то, что вокруг тебя, попросту говоря, да, вот сейчас, я там, это все твоя выдумка.
0: Неужели? Я не выдумываю, я тебя и не вижу даже.
1: Вот, безусловно, вот так же, понимаешь? Поэтому такие, например, вот категории как-то там сон там, или галлюцинация, это, ну, просто, скажем так, название определенных рубрик, вот, на которые разделена выдумка. А выдумка, вот, то есть то, что тебя окружает, зависит от фантазии. Поэтому одних окружают, например, какие-то там жуткие пьяные, там, крашеные в белые бабы, там, вот, жирные, и водка, там, к примеру, драки, и там, я не знаю, там, это Маруся Киркорин, да, вот, а других, например, а там окружает вот такая вот прекрасная музыка, которую мы слушаем вот в данный момент.
0: Которая,
1: да,
0: тоже является сновидением.
1: Безусловно, безусловно, но не сновидением, выдумкой.
0: Иллюзией.
1: Да! Ну что же, еще телефонный звоночек. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Алексей зовут. Александр Назин, спасибо за вашу глубокую беседу.
1: Да забудьте, ерунда.
6: Вот я вот думал по поводу Милошевича. Вот вы сказали, что это непонятно, то ли фамилия, то ли имя, то ли что. Я думаю, это просто кличка, потому что вот у нас во времена царей и князей тоже была такая манера, там, типа Иван Грозный, там, Иван Калита и так далее. Вот, ну, за советское время мы потеряли вот эту вот традицию хорошую, поэтому у Бориса Николаевича нет никакой клички. Подумал, что вот это кличка, и я хотел спросить, вот на Востоке существует вот такая манера присваивать прозвища, которые не имеют никакого отношения ни к имени, ни к фамилии? Это первое. И второе, я думаю, что по поводу непонятно, то ли это я, то ли это что, это просто раздвоение, то и расстроение личности. Это все очень интересная вещь, и я думаю, что это нужно отдельно пригласить Назима Надирова, чтобы на эту тему поговорить. Это очень глубокое вообще.
1: Спасибо. Ну вот вы сами же сказали, что вот вопрос такой очень серьезный и глубокий. Я думаю, что мы целиком сегодня не будем посвящать.
0: Да, есть клички, конечно же, на Востоке, которые не имеют отношения ни к имени, ни к фамилии, ни к отчеству. Вот, и я сам попадал в просак, конечно, очень часто, потому что люди назывались нашей семьей там каким-то кличком, которые не имели отношения к реальности, были шутливые, там, шутливым названием и так далее. И когда встретил человека, я говорил, вы ли тот так называемый такой-то? Очень до сих пор рассказывают наши семьи такие анекдоты, что они очень, конечно, странно реагировали, эти люди. То есть у нас князь там был, человек, вот, ну, просто по кличке князь, а у него было 3 собаки. Это еще в советское время. Там Ленин, Сталин, там еще кто-то у него было. Вот, и к нему приезжали, кстати, эти самые из милиции часто приезжали. Вот ему
1: проверяли,
0: требовали, да, чтобы он переименовал собак там. Такие личности, которые вот я не, по настоящим имена их не знаю, но вот знаю только клички.
1: У нас, кстати, вот тоже есть тут на радиостанции работает человек, которого все зовут Задницей. И никто не знает, вот как его настоящее имя. Так привыкли, Задница и Задница. Хотя он совсем не похож на Задницу, очень милый, сидит себе постоянно за компьютером, молчит. Афоня опять беспокоится. Вот тут, как вы, говорит, считаете, в результате экономического кризиса сократится ли количество певичек или сократится количество папиков? Или по несколько певичек будут группироваться вокруг одного папика.
0: Угу. Или несколько папиков вокруг одной певицы. Может,
1: вполне, да, возможно.
0: Несколько папиков, они же не смогут содержать одну уже дочерь. И несколько папиков войдут в какую-нибудь коалицию, там, не знаю уж какую, экономическую, видимо, там, или, я не знаю, другую, видимо, интимную тоже придется войти, потому что дочерь нужно будет адаптировать одну.
1: То есть она как дочерь вот должна будет вот...
0: И вот на 5 папиков или там вот на 7 обладать там владельцев банка, будет одна дочерь.
1: Ну, причем, поскольку и банки тоже, то есть олигархия, она тоже обеднела, в общем-то, значительно, я так подозреваю.
0: Банок стало меньше, склянок.
1: Да, то есть вот тут получится, что на одну дочерь, чтобы вот ее нормально содержать, чтобы ее тушка розовела, она там прыгала, резала вокруг шеста, вот придется не меньше 7 таких вот папиков уже. Ну, а иначе либо упадет уровень дочери, то есть если, например, будет на каждую вот дочерь там по папику...
0: Так будет только пол альбома вот дочерь. эфире.
1: Во-первых, да. А во-вторых, она будет выглядеть как вот в таких колготках, вот это из капроновой сетки, в кроссовках Adidas и в школьной юбке.
0: Это как вот девица, которая сейчас только здесь была.
1: Это Прохор, кстати, вернулась из больницы, наша Прохор.
0: А, я же не знаком был, извини.
1: Лучше с ней не знакомиться.
0: Да?
1: Опасно. Тут Лев Глебов заходил, спрашивает, дошла ли до наших дней музыкальная культура древних тюрков и татаро-монгол, а также спрашивает, что такое заказ самфа.
0: Древних тюрков дошла культура, например, Дедым Коркут. Коркут был, вот он жил по разным версиям, может быть, в 8-9 веке в русле реки Сырдарьи, это нынешняя Чимкентская область. Вот и ему приписывается, например, то, что он основал или придумал во сне. Он жил 240 лет, говорят, и во сне приснилось ему, как нужен колкобус. Это откат такой инструмент, который, можно сказать, что вот кеманча произошла от него, а известно, что из кеманчи произошла скрипка. Там путь ее там с востока через Византию в арабские страны и так далее. То есть это все сохранилось, и даже я знаю человека, который, это Мусабек Жаркенбеков, доцент института Аль-Фараби в Чимкенте, который восстановил около 11, по-моему, этих кюев, которые, соответственно, были написаны там в 9-10 веке. Я собираюсь, кстати, издать эти кью, не знаю, кому они нужны, кроме меня и кроме этого Мусабека Жаркенбекова, но очень интересные произведения эти, и они вот до сих пор он их, по крайней мере, исполняет, так что это вот тоже относится к древнему музыкальному искусству тюрков в том числе. А что же касается второго вопроса, так я и даже и не понял, о чем идет там речь. Видимо, из области Шекспира или Гёте? Или...
1: Заказ самфа. Может быть, это из области продовольственных заказов каких-то, и какой-то самф потерял там свою колбасу, ливер и крупу. Извините, да, если я как-то кощунственно что-то сказал, потому что я не понимаю, что такое самф.
0: Это, наверное, в журнале «Лиза» нужно в том же номере посмотреть.
1: Справиться там.
0: Там что это такое?
1: А нам очень стыдно, что мы не можем ответить на ваш второй вопрос. Но
0: нужно ничего. Будет просвещаться, этот свой уровень интеллектуальный повышать как-нибудь.
1: Ну, так, вопрос тут, как пользоваться кальяном, и разрешается ли восточным женщинам слушать Александра Лаэртского? Ну, я думаю, что многие сейчас слушают нас.
0: Конечно, разрешается, да. Очень даже.
1: Но, по крайней мере, не запрещается.
0: Не запрещается, тем более, что это же паранжа закрывает глаза или там взгляд, но не уши же.
1: Да.
0: Поэтому даже если в чадре или паранже, очень даже можно все слушать, потому что никак не проверишь, слушает ли она или нет. Я думаю, сходим с того, что все слушают.
1: Да, беруши и прочие вот современные штуки вот гигиенические запрещены.
0: Да, а кальян разрешен.
1: Да, кстати, вот, ты знаешь, как его заряжать, заправлять? Я вот, будучи в Египте, там, в общем-то, на себе испытал.
0: Да. Заправлять мне редко удавалось, потому что как-то я не люблю заправлять, плов готовить, лучше есть, курить. Вот, тоже в арабских странах, да, я курил, а недавно в одной компании, даже не помню и где, боюсь соврать, курили кальян, и как будто бы вот мне решили научить меня, ага, да, как это все делается. Мальчик, по-моему, племянник, по-моему, пятиклассник все это делал, но как-то, по-моему, все делалось не так, как нужно было, потому что вонь была страшная, и курилось плохо все это. Из этого следует, что они, видимо, сами не умеют. Вот. Но я тоже не умею. Зачем? Есть люди, которые занимаются этим, как они.
1: Да, там специальные люди, которые подносят.
0: Всю жизнь это и делают, да.
1: Кальянщики, так называемые.
0: Да, вот кальяновые там певцы.
1: Тоже, да. Нет. Послушаем звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
0: Здравствуйте.
1: А почему у вас такой голос, уважаемый? Вы давайте нормальным говорите.
7: Какой?
1: Ну, как-то вот вы, по-моему, несерьезно подходите к нашей сегодняшней встрече.
0: Плову поели.
1: Да, вы так посерьезнее. Что вы хотели у нас узнать?
7: Ну, вы знаете...
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Доброе.
1: Приветствую.
8: Спасибо большое вам за такую интересную программу. Это
1: да забудьте.
8: Вас беспокоит.
0: Да?
8: Вот, вы знаете, у меня вот еще возник вопрос к гостю студии. Вот сейчас, начиная с 90-х годов, очень сильно обсуждается вот тема, вы затронули тему вот этих сенсов, там, так называемых. А вот сейчас вот говорят об НЛО. Всякие вот цивилизации, тарелочки, фигелочки, планеты. Mm-hmm. Вот вы не могли бы вот эту тему затронуть в вашей интересной передаче? Потому что вопрос действительно классно. Вот. Как вы считаете вообще существует?
0: Погодите, вот тема цивилизации? Чего?
8: И если бы с ними встретились вообще, как бы с ними стали общаться?
0: Ну, я, во-первых, я встречался. Какую тему я затронул, Саша, я не понял.
1: Инопланетян тему затронул.
0: Самцов, как ты был сказан, или самцов?
1: Да это уже в прошлом, неважно. Спасибо.
0: Я встречался так.
1: С инопланетянами встречался, да. Расскажи об этом опыте печально. Потому что я тоже, но я, по-моему, с другими. Потому что, по идее, принято передавать привет. Они бы сказали, типа, там, да, привет тебе там от Назима, Саня, дескать. Те не мрачные были какие-то и ничего не передавали. Пришлось их разогнать с помощью киянки всех.
0: Да. Были у меня, да, эти...
1: Эксцессы.
0: Эксцессы случались, да. Сопровождавший меня путник перепугался. Мне почему-то очень даже было интересно. Вот все это я видел, были контакты. Вот. Ну, что говорить об этом?
1: Да.
0: Теперь уже столько лет прошло, господи.
1: Все уже в прошлом. Ну что, теперь я думаю, что пришло наконец время отвлечься на замечательную композицию.
0: Да, мы уже слушали Парвина. Юсуфи замечательная была певица из Бухары, таджикского происхождения. А сейчас мы слушаем композиции Олега Фезова с того же альбома «Гирьям Экунам».
1: Уже известного нам, кстати, по песне «Локотум».

0: И мы продолжаем нашу беседу с продюсером, журналистом Назимом Надировым. Вот постоянно заходят люди с разными вопросами. Я не подозревал, что в такое время уже как-то все-таки еще кто-то ходит и гуляет, вообще живет. Тем не менее, заходил человек модный такой, представился диджеем Ацетоном, значит, и произнес следующую фразу. Общеизвестно, что существует не только влияние этнического культуры на поп-музыку, ну и наоборот. В частности, известный исполнитель рэпа на немецком и даже французском языках. А следовательно, невозможно будет поверить, что среди ваших подопечных, уважаемый продюсер, не было бы совсем исполнителей музыки в стиле рэп. Расскажите о них поподробнее и обязательно поставьте какие-нибудь их песни. Ну, песню, сразу скажу, не получится, потому что мы с Назимом даже не предполагали, что докатимся, ну, в смысле, докатимся в хорошем смысле, к утру до вот рэп-музыки, горячо мною любимой. Но рассказать кое-что о данных исполнителях, я думаю, ты сможешь, да?
1: Да, есть, и тем более рассказывать и особо нечего, потому что такой человек мне известен только один. Это Парвиз Назаров. Он шугнанского, то есть, ну, он памирского, в общем, происхождения. Он из Таджикистана, но проживает в Алмате, там оженился. Вот. И он единственный, насколько мне известно, в Средней Азии всегда находился в авангарде таких модных всяких современных поисков, поскольку там все это более-менее консервативно, и даже такие поиски и сочетание этнической своей музыки исконной там с рок и поп элементами были некогда революционными, как, такими как вот Далер Назаров вот для таджикской музыки сделал, там Юлдуз Усманова для узбекской. Вот, то Парвиз Назаров такое юное дарование вообще, которое всегда в авангарде двигалось. И вот он испробовал в том числе и этот вот рэп, пытался применить как-то это вот на среднеазиатском материале. Ну, в Казахстане он был и есть популярен, он сейчас живет в Алмате, как я уже сказал, эмигрировал из Таджикистана, женился там. И в Казахстане, да, в других республиках это не привилось, его творчество не было, так сказать, одобрительно встречено. А Казахстан, известно, такую занимает буферную такую позицию между Средней Азией и Россией, и поэтому там всегда вот находят убежище и популярность такие или околовосточные, или псевдовосточные исполнители. Там, например, Азиза очень популярная. Да, вот. Или там какие-нибудь поп-артисты, которые не особо ни там, ни здесь, а вот из-за того, что в своей такой псевдовосточности они прививаются в Казахстане в основном.
0: То есть, почему? А можно, можем ли мы, из данной вот этой фразы твоей предположить и сказать, что просто Казахстан, он, в общем-то, всеяден?
1: Да, потому что там перемешалось население, и, как известно, там значительную часть составляют русские. Вот, и или там русскоязычное население, поэтому такое уж нельзя назвать, что типа так, как Узбекистан, например, где или там Армения, где просто подавляющее большинство коренного населения. И поэтому там действительно вот такие исполнители находят прибежище. А что касается самого Парвиза Назарова, то он продвинулся дальше рэпа. Сейчас у него есть очень интересные проекты в стиле техно. И вот «Голоса Памира», его новый альбом, возможно, он также будет издан у нас на Manas Records. Возможно,
0: сразу,
1: нет,
0: сразу
1: да,
0: будем.
1: И это, я хочу сразу сказать, что это один, да, и он, просто его слушали и люди в Европе, которые двигаются в этом направлении в первых рядах, и они сказали, что это очень просто своеобразная, своеобразные записи. То есть, например, он записал 70-летних памирцев, исмаэлитов, унгарах Памира, там сэмплировал их звуки, их пение, и сделал такой техно-альбом. Такой.
0: Вот интересно, как бы они к этому отнеслись.
1: Да, как-нибудь, а? Да. Да, надо будет спросить их как-нибудь. Mm-hmm.
0: Вот тут Долгач тоже интересуется, существует ли рэп-музыка у арабов?
1: Да мне трудно как-то. Почему решили, если я выпустил арабское танго? Вот, видимо, решили, что я такой большой знаток вообще арабских стран.
0: Но я вот не заметил там. То есть там они ездят на коренное население, в основном на верблюдах или на здоровых таких грузовых автомобилях, которые перевозят жидкость вот вдоль побережья Красного моря.
1: Я так сидишу.
0: Ну, я вот не обратил.
1: Нет, я не слышал, если честно, Толгач. По-моему, нет. Мне не встречалось mm-hmm. лично.
0: По-моему, тоже. Вот, ты знаешь, женщины все сейчас очень волнуются. Вот, во-первых, эти переводы часов постоянные. Вообще как-то переведите стрелку, вот такое самовыражение. Оно как-то неприятно его слышать в средствах массовой информации. Не забудьте перевести вашу стрелку. То есть, ну, что это такое? Какой-то прямо-таки блатной жаргон.
1: Но если бы я не пришел вот к тебе на программу, я бы, наверное, не перевел бы эту стрелку. Я бы и не узнал вообще.
0: Это. Я тоже только здесь об этом узнаю, кстати, постоянно. Я всегда жаловался и жалуюсь, что вот постоянно именно во время программы «Монморанси» происходят вот такие вот апокалипсисы какие-то. То ли передвижение масс. Вот женщины волнуются, говорят. То есть, Александр, вот сейчас заходили целая группа женщин с тайкой. Вошли сюда. Правда, да. Пожилые все, но все равно с тайкой. Такие, ну, да. Калибри.
1: Места не было прямо или прямо.
0: Места не было, кстати. И они так это разношерстно пахли. То есть, каждая своими духами, что тут сейчас мощнейший такой духан стоит. Ну, это они сейчас как раз находятся в такой в акустической расперды, то есть они сейчас нас не слышат, поскольку я вот в лифте, а это единственное место, где нет трансляции. Сейчас они приехали, да, какие милые женщины заходили к нам.
1: Замечательно.
0: Какой аромат, ты заметь, какой изысканный аромат.
1: Замечательно, да, замечательно.
0: Да, так вот они интересуются, насколько вообще повлияет на рейтинг вот нашей программы такие вот совпадения, и случайно ли это, что постоянно всякие такие микроапокалипсисы, как-то перевод стрелок, путчи и прочее, все вот это выпадает именно на программу «Монморанси».
1: Положительно, видимо, все-таки мы должны это использовать в своих целях.
0: Да.
1: Из-за этого программа, по-моему, расширилась, получилось, что вместо каких-то часов на час больше получилось программ, нет?
0: Ну вот я, судя по...
1: Или
0: вот,
1: меньше?
0: По-моему, больше.
1: Я никак не мог понять, как ты.
0: Но женщины пришли и говорили,
1: куда,
0: что больше.
1: А куда делся этот час, или он?
0: Вот вообще это очень странно как-то.
1: Аномальное вообще-то явление.
0: Это неприятное. Кому пришло в голову? Это и ради ведь экономии, как я понял, электричество, опять же, дескать, экономят ресурсы. С одной стороны, они экономят
1: ресурсы. А головы наши пожалели.
0: Головы наши не пожалели. Танкеры тонут. Ну. Танкеры тонут. Птицы дохнут. Ну, а они экономят энергию, понимаешь, переводя стрелки. Ну, это же слабоумие.
1: Да, это просто безобразие.
0: Вот... Тут, правда, человек инкогнито зашел, записку оставил. Скажите, «Петя и Волк» Шостаковича — это единственная пьеса об интимных отношениях грудников и зверей?
1: Много
0: таких. Мне кажется,
1: произведений.
0: Тоже много.
1: Нужно,
0: например, «Красная шапочка».
1: Да.
0: Вот, там же тоже у нее с Волком какие-то были.
1: Разве есть какие-то, какие-либо произведения не на этот сюжет?
0: По-моему, все произведения, где вот
1: участвуют представители там.
0: Просто другое дело, что тут нужно обладать фантазией. Вот ты, кстати, в самом начале нашей встречи сказал очень так, что, дескать, книжку ты читал, а потом, когда увидел в театре на Таганке, как вот все это было, то вот дело в том, что то, что ты видишь в театре там, или на экране телевизора, это фантазия чья-то. То есть кто-то через свой фильтр пропустил это дело, и тебе уже не дает никакой возможности для вот осуществления твоих фантазий. А фильтр достаточно примитивный, всех режиссеров.
1: Это комплимент, они... можно рассматривать.
0: Конечно, мне, конечно. Почему? То есть книга, она дает конечно, просто это... поле для эксперимента.
1: Особенно некоторые авторы, там, подразумевающие там, пластический театр, как Теннесси Уильямс, извиняюсь за выражение, в такое время суток, да. И когда его экранизируют, в те советские времена, в жалкие там какие-нибудь постановочные там предметы, которые там пыльные занавесы, там пытались все это, вот этот спектакль, его как-то поставить. Это просто жалкое, по-моему, зрелище было, бедный Уильямс вообще. Потому что столько всего, столько таких противоречивых чувств возникает, когда читаешь его произведение. И когда это все видишь в театрах, где там кресло, я не знаю, пыль поднимается, герой ходит по сцене, поднимая пыль, вообще там немытые там какие-то занавеси. И это все, неужели это все та сказка, которая очарование пропадает у Уильямса. Так что я думаю, да.
0: А ведь я вот что хочу сказать. Вот этот фильтр режиссера, вот через который...
1: Как мы заговорили, Саша.
0: Да, который примитивный достаточно, как мы пришли к выводу, да. Вот он до того, как он закончил какой-нибудь режиссерский факультет, да, там, как ты считаешь, был более совершенен? Либо до того, как он закончил, вообще этот фильтр был, ничего не пропускал. То есть там человек наглух. Ведь желание-то пойти в артиста у многих связано скорее и даже вот не с, так скажем, попыткой реализовать свои какие-то вот творческие возможности, когда человека прет, понимаешь?
1: От внутренней пустоты, может, хотят стать актером?
0: Вот от этого, во-первых, а во-вторых, чтобы как-то изменить свой образ жизни, такой закомплексованный, мощно, на такой вроде бы фривольный, свободный такой, дескать, мы теперь художники свободные, у меня, дескать, есть берет, я одеваю на все презентации белую рубашку, в левый карман на грудный вставляю красное перо и также пою на гуслях. Вот.
1: Это следствие.
0: Это я не про
1: это
0: себя.
1: Следствие,
0: да, это уже следствие. Это
1: а когда причина, видимо, в том, допустим, если у человека нет содержания, то есть сосуд пуст, то, видимо, нужно его как-то заполнить. И от этого возникает, вроде ты начинаешь заполнять себя жизнями или содержанием других там героев, персонажей, жизнью которых, вот считается, хороший актер живет тем, что вот он проживает эти жизни. Получается, за всем этим ты, изобразив проживание или время от времени наполняя себя жизнью там или переживанием других людей, а что же был ты тогда?
0: Так. Как они разговаривают, кстати, вот в обычной жизни они же тоже, как вот особенно актрисы. То есть у них же вообще башни съезжают. Они, как говорится, уже не понимают, вот, где там, где сцена. То есть мало того, что он там на сцене там ведет себя
1: отвратно. А где они хуже себя ведут, как ты думаешь, в жизни или на сцене?
0: Я думаю, в жизни все-таки.
1: Это еще хуже, чем на сцене.
0: Да, то есть нет ничего страшнее, чем театральная семья, на мой взгляд.
1: Да, у меня была вот жена актриса.
0: Вот тут такой вопрос, тут зашли, а то Нестор такие, причем и уже достаточно побитые, в разорванных рубашках, и спрашивают, как мы относимся к отращиванию бороды и прочих органов. А то и Нестор. Значит, дело в том, что вы без разрешения руководства проникли в секретную комнату, но если они увидели эту колбу, да, у нас там лежит искусственная челюсть, на которой растет борода, там, в общем-то, мы пытаемся заниматься каким-то внутренним клонированием, дабы продлить радость вот нашим сотрудникам. То есть, ну, например, вот хочет у нас один вот бороду, а у него, ну, никак не получается. Вот мы для него стараемся и делаем это. И в этом нет, я считаю, ничего плохого, что человеку доставить радость. Согласись,
1: да,
0: с этим?
1: Нет, это, конечно, можно. По военке вот не разрешали почему-то бороды, вот до 5 курса. Помнишь, нужно было каждый четверг у нас была военка. Поэтому нельзя было отращивать бороду, потому что все равно к четверку сбривать. А потом практически только закончилась военка, с того самого дня я и, собственно, не брился. Вот.
0: Ну, тут правильно, это уже потому, что у тебя выработалось такое, что, дескать, вот... Ну, я понимаю, я понимаю. Вот, что касается там пальцев, которые вы наблюдали, просто у нас вот, которые сидят за компьютерами, мы им решили преклонировать еще по 2 пальца, дабы увеличить скорость печатания. Вот, в этом тоже я не вижу ничего предосудительного. Мы, конечно, просим извинения у вас за побои, которые вам нанесли наши секьюрити мощные, но вы тоже...
1: Поймите нас.
0: Поймите нас, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы как-то волнуетесь, по-моему. Вы, может
2: по-моему,
0: быть...
2: нет, я не волнуюсь.
0: Да нет, вы волнуетесь. Вы видите, даже меня перебиваете вот сейчас. За это признак волнения. Извините, давайте вы успокоитесь сейчас. Секунду, я вас выведу из эфира. Вот все. Вы успокоитесь, перезвоните. Сейчас уж не такая загруженность, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите.
2: Здравствуйте.
0: Вы, по-моему, волнуетесь очень, нет?
2: Я совершенно спокоен.
0: О, вот, вот видно теперь. Вот это
2: вот
0: видно,
2: у
0: да.
2: У меня вопрос... к Александру Лоярскому. Можно?
0: Ну, вы знаете, вопрос-то задать можно. Не факт, что он вам ответит, потому что, в общем, его только что выгнали отсюда.
2: А вот, у меня вопрос следующий. Вы знаете, кто такой Антон Королев?
0: Безусловно.
2: Кто он?
0: Ну, как кто? То есть вас интересует, что его... В смысле, вы поясните ширше, пожалуйста.
2: Он ведущий на радио.
0: Ну, на нашем радио он не ведущий.
2: Он ведет программу «Ночь коротка».
0: «Ночь коротка», спасибо. Да, я... Нет, простите.
1: Кому коротка,
0: я что-то...
1: кому нет.
0: Я что-то убрал. Радиослушатели, я что-то заволновался. Нет,
1: вспомнили дело в том... Антония, мы тоже вспоминали его.
0: Макароны у него кличка.
1: Корона?
0: Да. Дело в том, что... Ну, это отдельная история.
1: Про
0: да, да, данный персонаж играет в группе «Лоярский бэнд» на флейте и на клавишах. Вот. Параллельно он является диск-жокеем на одной из радиостанций.
1: Где я тоже бывал в гостях.
0: Безусловно. Да. Я тоже туда
1: я
0: заходил.
1: Не знаю, что это «Ночь коротка». Такие были длинные ночи обычно.
0: Да.
1: Странно. Сейчас позвонит, он объяснит.

Ну, может быть, для многих, кто знаком, как говорится, с творчеством, все-таки хоть у нас и не культивируется, как говорится, там всякие бас-гитары, саксофоны гнутые, остальное, вот с моим каким-то таким жизненным путем, вот, немножко смущается.

0: отличает или необычно то, что здесь песни, а не инструментальная музыка. Вот это вот мой последний проект, который называется «Ка-проект», чем я сейчас занимаюсь, уже выступаю с концертами даже. Это вот такой мой, грубо говоря, миксер или дуршлаг. Когда вот бросили туда «Арсенал», тот рок, который я играл до этого, например, то, что я сейчас работаю там с Пугачёвой, с Киркоровым, и помимо этого, то, что я когда-то пел в лесе песня, но скрывал это. И вот получается так, что, например, в «Арсенале» были только инструментальные пьесы под воздействием там Алексея Семеновича Козлова, потом в «Квадро» тоже были инструментальные песни. А вот сейчас мне захотелось именно после, кстати, разговора вот с моими американскими друзьями, когда мне сказали, что вы здесь вот, у вас какая-то странная черта у русских, они называют нас всех русскими, это хорошо, кстати, в данном случае, вот, что вы, говорит, сидите и сами себя загоняете в угол. Вы считаете, вот как, правильно сыграл или неправильно? Правильно спел или неправильно? Хорошо это или плохо? Он говорит, ваше дело, мое, например, он говорит, твое дело высказаться. Как ты сейчас думаешь? А о том, хорошо это, плохо ли, скажет, значит, тираж продаваемых пластинок, люди, которые будут ходить или не ходить на твои концерты, и джазовые или какие-то критики, которым надо говорить, и которые тогда отнесут это к этому стилю или к этому, или что-то новое там какое-то скажет, или это новое, или это старое, никому уже не нужное. И в данном случае вот в этом, кстати, проекте вот и объединились там и ритм и блюз, и фанки, и соло на бас-гитарах. Играют прекрасные музыканты вместе. То есть здесь практически К-проект — это группа образовалась людей, которые вот мы уже работаем над этим альбомом 2 года. Готовил я его 10 лет. Не хотел его петь, потому что там слишком такие откровенные тексты. Похоже на душевный стриптиз. Ну, вроде бы это неприлично так открываться. Но, с другой стороны, а почему бы не сказать людям то, как ты чувствуешь, и то, о чем ты думаешь? Может быть, есть еще пару человек, которые так же думают? А потом они скажут кому-то, и также будут говорить кому-то что-то такое. И появится 10 человек, там, 15. Но это уже какой-то будет общий разговор, который будет, который уже говорился там, тысячи лет в той же Библии, в тех же, во всех, в тех же 10 заповедей, ну, сказанные, там, скажем, по-свойски сейчас.
1: Я вот хотел бы немножко к технической стороне вопроса, если ты позволишь перейти, да. Вот как бы когда ты играешь у кого-то, например, с Пугачёвой, да, ну, я так смутно себе так представляю, как это происходит, потому что все предложения я отвергал обычно там об участии в такого рода проектах, ну, потому что очень занятой человек, вот тем более с Филиппом Киркоровым, понимаешь, личность которого для меня вообще загадка, я как бы, конечно, отдаю ему какое-то должное, то есть, вот, но, в общем, ну, оставим в стороне. Я ничего не понимаю. Включаю телевизор, ты извини, я ничего не понимаю. Чего за парень, чего он хочет? Может быть, я отстал как-то от жизни, но, значит, когда ты работаешь с Аллой Борисовной, вот ее я уважаю глубоко, потому что, на мой взгляд, человек пробился сам, ну, это старая песня, ее знают все. Вот, я придерживаюсь этой песни. Там как бы огромную долю ответственности за то, что произойдет в конце, несет она, и там куча, может быть, продюсеров, я не знаю, твое дело прийти и сыграть, правильно?
0: Да.
1: Вот. Как только ты начинаешь заниматься сольным проектом, появляются какие-то мелочи. Ну, предположим, в тот момент, когда ты играешь, и тебе нужно там слопануть где-то, да, ты подумал о том, что у тебя не кормлена кошка. Слопанул ты нормально, но вот факт, что у тебя была не кормлена кошка, заставляет тебя считать, что ты взял этот слэп неискренне. Ты начинаешь, значит, весь этот трек переписывать, у тебя начинается, ну, извини, это такое, ну, попросту говоря, мастурбация. Со стороны человека не заметит, что это было сыграно нормально, но у тебя измена полная, ты сидишь и начинаешь там, и уже начинаешь это и на музыкантов перегонять, дескать, ты там что там, о чем думал, что у тебя кактусы не палит, и тут у меня так свистело плохо, давай-ка там по-нормальному. Вот меня интересует, есть ли у тебя такое, если есть, то вот каким образом ты с этим борешься, потому что я с этим сталкиваюсь постоянно. это какая-то мания уже. Вот не даст соврать господин Королёв. Просто мания там. Железочка где-то плохо слышна. Ее всем слышно, кроме меня, понимаешь? Это болезнь.
0: Здесь есть такое двойственное опыт влияния. Значит, когда я приехал в любимую Америку, по песням научился, помпирился, вот, и приехал работать в тот зал, в котором я мечтал работать всю жизнь, Карнеги Холл. И вдруг выяснилось, что там всего 6 линий монитора. И на басиста нет монитора.
1: Не предусмотрено.
0: Не предусмотрено. И все. И в данном случае мне пришлось работать без монитора, петь без монитора. А в Чикаго, я, когда мы приехали, выяснилось, что там даже бас-аппарата нет. И мне пришлось хотя бы репетиться, потом привезли басовый аппарат, но репетиции я играл в пульт. Просто воткнувшись в джек и сыграл программу там Алла Борисовна в пульт. Вот. И в данном случае уже, например, если говорить, что цыкает, не цыкает, какая кошка, то в данном случае, может быть, у меня срабатывает блокировка. Какая? Например, вот сегодня я записывал там вещь какую-то, вот готовился. Я могу честно сказать, что я сегодня приехал на вашу передачу на 2 часа раньше. Потому что я совершенно забыл, во сколько, значит, мне надо быть на стрелке. То есть я приехал не без 20:12, а без 20:10. И стоял как полный балбес в машине и, ну, слушал вот записи, смотрел, как, значит, какая вещь, за какую лучше слушается, и все, 2 часа. Это для меня нормальное состояние. Уйти с какими-то ключами от дома, оставив свою там супругу с 2 детьми, выяснять какие-то дела, где, как открыть дверь или что-то. И это какая-то вещь, с которой я не могу справиться, потому что если я занимаюсь музыкой, тем, что я, как говорится, люблю, в данном случае от меня, у меня все отрубается, все файлы. Я становлюсь на определенный момент невменяем. Даже иногда себя боюсь в этом плане. Потому что я могу куда-то зайти. Вот. И если говорить о на записи, то есть такая вещь, как мне кажется. Вещь называется мелодией. И если это настоящая музыка, то будь она сыграна, эта мелодия гениальная, которая прошла через там, 100 лет, через 150, там «Ава Мария» или что-либо, там все равно петь голосом, играть на флейте, на бас-гитаре, на скрипке, на колокольчике подцикивать, на бубне или на балалайке, это все равно гениально, и это звучит. Или даже если не гениально, но во всяком случае имеет право быть. И в данном случае я подхожу так, даже, вот, например, сейчас вещь есть, которая звучала, например, звукорежиссер говорит, ее нельзя упускать, она плохо сведена. Но если я в какой-то момент говорю людям, вот есть пьеса, они слушают, они не знают, какие там могли быть варианты сведения, больше голоса, меньше голоса здесь. Они слушают и трогают это их или не трогают. Вот это самое главное. В данном случае, что в ней заложено.
1: Ну, значит, тебе нужно ставить промежуточные варианты как-то кому-то на анализ там типа сдавать. А это как бы на самом деле пока нет окончательной версии всей программы, тоже не очень хорошо, поскольку одно дело, как бы, когда ты вложил в удар всю силу, другое дело, когда тычешь пальцем, показывая по песне кому-то и спрашивая, ну как вам, ребята, ты, в общем-то, уже даешь какое-то понятие о конечном результате, причем искаженные через эти их призмы, вот немножко неуютно в этом смысле.
0: Ну, это неуютно, но я сейчас для того, чтобы вот эти моменты проходить с меньшей потерей нервов, значит, приобрел там какие-то компьютеры, там, синтезаторы. И прежде чем принести, например, пьесу на студию, у меня готова аранжировка. Своя, потому что я отдавал аранжировки делать другим, например, в каких-то студиях композиторам, аранжировщикам. И, например, мне сделали одну пьесу. Было предложение там где-то выступить хорошо. Я ее отдал песню. И был аранжировщик, который в этот момент сделал шлягер Минаеву. Просто потрясающая вещь. И после этого он мне сделал свою, мою вещь. Я услышал Минаева. И ну, деньги были заплачены, но я так ушел в тину и не стал этого делать. Дождался, вот прошло вот 5 лет, и вот я вещь вот эту сделал там по-своему, как-то, как я слышу. Потому что текст мой, музыка моя, тот стиль, как я слышу, приблизительно это. И в данном случае я, например, делаю эти аранжировки с учетом не так, как, например, пишется, скажем, rave music или какой-то там техно или какие-то такие, когда используются звуки, те, которые в природе практически не существуют, и в этом прелесть. То есть какие-то синтезаторные звуки, которые появились вот благодаря этому инструменту. Я же делаю аранжировки как раз на, ориентируясь на живые инструменты. И в данном случае я конкретно понимаю, что если я, например, пишу барабаны, барабанную партию, записал ее, как мне говорят, прекрасно. Извиняюсь, что так говорю, в данном случае, о себе. Вот. Но в данном случае я прекрасно понимаю, что если я приглашаю, например, какого-то барабанщика, который только что взял палочки, или уже не держит, потому что он уже руки трясутся, пропился, да, то он, может, лучше не сыграет. Но если я приглашаю какого-то действительно музыканта, который является маленьким достоянием, возвращаясь к нашему разговору, вот, начало на нашим достоянием, то все равно так записать барабаны, вот именно с теми штрихами, с той музыкой барабанной, я не смогу на компьютере. И вот это вот мышление именно музыканта, профессионала своего инструмента, любящего этот инструмент, и даже в каждом стиле свой музыкант, который играет эту музыку вот лучше, чем другие. Вот именно его я приглашаю. Например, там фанки другого, там, например, джазу пьесы я пригласил абсолютно другого музыканта. Если есть такой универсальный там музыкант, который, то он может сыграть. Я поэтому, кстати, не обижаюсь, когда, например, на какие-то вот вещи, которые я, ну, просто, ну, я занимаюсь вот такой музыкой. Я не занимаюсь там совсем уж какой-то там, например, вот тем, что «Златоглавая Москва» выпустит, там, таким я не занимаюсь. Я даже не буду браться за эти аранжировки, какие-то дела, потому что я не мыслю в этом ракурсе. И в данном случае я говорю, что вот, например, гитарист, например, приходит играть. И если он играет, я ему говорю, как? Вот есть партия, которую я написал. Это, в принципе, рыба. Тот минимум, ну, скажем, определенного высокого уровня, который может остаться всегда, если вы не сыграете.
1: То есть, как
0: лучше.
1: Бы ты, это называется, переводишь стрелки ответственности на этих исполнителей. Нет. Но другой, другими словами. А вот если бы ты написал, предположим, работал бы вообще один, вот ты себе говоришь, сегодня, Толик, с утра ты все бросишь, сядешь, сам себе такую телегу, дескать, поешь. И начнешь записывать альбом вообще в одиночке. Вот, вот все гитарки, да, дудки там, и вот все. Вот как бы ты действовал тогда? Или оказался бы в таких условиях? Вот, ну, представь себе. Ну, это же страшно. Но как приятно. Ну, и нельзя сказать, что типа, ну, например... Это вот там тебе скажут, почему так барабан плохо звучит, ты скажешь, да это вот пришел, у него там у ведущего пружинка отвалилась, а почему там гитара так там где-то не там, ну, оператор что-то там, вот, нельзя, все, все на тебе, все, скажешь, а нельзя ни на кого списать.
0: Ну, так вот, пьеса, которая бас-гитара, это была записана мною полностью. И ни на кого ничего не
1: сказал. Ну, не было измен у тебя там, что, дескать, надо переиграть. Я сейчас смогу лучше. Я сейчас смогу лучше. Вот, хорошо. Ну, сейчас я смогу еще лучше и по новой. Потом, глядь, на часы. Неделя прошла там. А тебе звонят и говорят, слышь, когда там пьеса, ты что-то там вала-то тянешь?
0: Ну, наверное, я не такой музыкант еще, не такого уровня, чтобы был настолько востребован, чтобы мне говорили срочно давай пьесу. Я пока нахожусь в некоторой степени в более-менее свободном времени. То есть, например, если у меня идет какая-то пьеса вот сейчас, получается сделать, вот есть настроение, я слышу ее, я ее делаю. Если я ее не слышу, я могу и 3 года делать пьесу. Но пока я вот не услышал так, что потом мне не стыдно до конца своих дней, вот я ее и не делаю.
1: Вот это очень-очень-очень правильно. Я сейчас, с вашего позволения, переверну тут кассету. Вот это будет буквально 2 минуты тишины. Антон, может быть, ты как-нибудь там нам такое свистнешь просто. Ну, секунда, я просто, чтобы все верили, что живая флейта. А то тут видео пишется все, ну, для 8-го канала, там, если 5 раз нажать кнопку, ну, как обычно. ну чё ж ты рассвистелся-то? Ну всё уже, всё. Вот рассвистелся. Да стоит попросить и прям, и вот рассвиститься. Ну спасибо. Ну что, я вот предлагаю, может быть, сейчас попробовать что-то вам как бы исполнить, так сказать, живьём. Это вот вошла наша девушка Прохор. Вот, она пусть не пугает вас своим внешним видом, к ней нужно просто привыкнуть. Немножко привыкнуть. Ну что, как вы готовы, как бы вот? Ну, или, или это сейчас пока сложно, как скажете? Можно послушать пьесу какую-то вот из твоих...
0: Ну, давай поиграем. В принципе, это интересно. Это вот мне Антон, у нас лауреат всяких конкурсов, артист, предложил поиграть... именно классическую музыку, и учитывая то, что я давно не играл там с листа, я сидел, мне вообще приятно с этим материалом, как говорится, пообщаться.
2: Только два слова скажу, что вот как раз я дал человеку возможность вспомнить, как ноты пишутся и как с них играть. Вот. А что касается правомерности исполнения старинных произведений флейты с бас-гитарой, то надо вспомнить, что многие старинные произведения написаны не для облигатных, то есть обязательных инструментов, а для, например, если это гармонический инструмент, то может быть любой, там, орган, клавесин, гармошка и так далее. Если это бас, то тоже может быть любой, виолончель, фагот, тромбон. Вот, и
1: это все, что издает низкие звуки.
2: Да, там. Если бы были фендера джаз-басовые, то я думаю, они бы применялись чаще.
1: Вообще, на самом деле, я думаю, что здесь, как бы, так сказать, это всего лишь поиск такой новой формы, и даже тут не нужно ничего объяснять вообще.
0: Ну, вот, кстати, на альбомах вот того же Pastorius, вот есть там именно исполненные вот классические произведения.

0: А я напоминаю вам, что у нас в гостях Анатолий Куликов и Антон Королёв. Только что вы слышали пьесу для флейты и бас-гитары. Ну, я так просто сказал, потому что это же сейчас правда на данном этапе. Никуда тут не деться. Вот у меня другой вопрос к тебе, Анатолий. Так сказать,
1: загадка. Не очень громко бас-гитара была.
0: Ты знаешь, очень... нет, вот в наушниках нет, вполне
1: нормально. Нормально, да?
0: Но она же должна...
1: Ну, я такая тонкая музыка, что мне приходилось еле-еле касаться струн, чуть громче сразу. Я думал, что, может быть, флейту забивал. Нет,
2: я
1: ничего.
2: Тебя боялся заглушить.
1: Да? Да. Ну, значит, ансамбль...
0: Какие вы тактичные. Вот я бы играл громче всех. Не, ну я шучу, на самом деле. Вот, кстати, умение музыканта регулировать акустику помещения очень велико. То есть, ну, вернее, умение это должно быть очень велико. Ну вот, например, в такой комнате.
1: Можно я поделюсь своей радостью?
0: Конечно.
1: Мне очень приятно сейчас. Я играю.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот сталкивался я с такими как бы непонятными для меня вещами. То есть, ну, у меня очень много знакомых музыкантов, которые играют в разных коллективах у разных там певцов и певиц, достаточно известных. И музыкантов все высокого достаточно класса. Вот. И почему происходит, ну, мне так кажется, в 80% случаев, что... при записи какой-то новой программы вот эти вот все певцы и певицы используют не живых музыкантов, а все-таки какие-то компьютеры или что-то. Ту же программу пишет там какой-то аранжировщик, сидит, все это забивают в клавиши и так далее. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Хотя музыканты могли бы все это сделать не хуже. Или даже бывает так, что делают несколько версий песен, такие случаи были, я не буду имен называть, просто знаю, что они были. А когда пишется программа вживую, пишется программа еще забитая на клавишах, и оставляется на всей пластинке, может быть, одна, причем не самая лучшая песня, типа «Унцы-унцы», которую сыграли вживую, все остальное берется с компьютеров. И как обстоят дела в данном случае вот у тех людей, с которыми работаешь ты сейчас? Это же должно быть обидно, что ты принимал участие, делал это раз, это не вставили, а вставили какую-то приблуду, где какой-то псих что-то там, ну, в хорошем смысле, пуп-пуп, пум-пуп-пуп, ля-ля-ля. Чего ты смотришь, Антон? Да, да, Антон, бывает и такое.
1: Ну, я думаю, что здесь очень важно, так, важно учитывать именно желание сделать материал, но поменьше вкладывать денег. Потому что, например, на синтезаторе записать все это в студии намного дешевле получается. Потому что каждый час студийного времени стоит денег. Каждый час. А, например, если ты делаешь вот аранжировку дома, то вот это время, которое ты работаешь дома, вкладывая вот эту информацию в компьютер, оно не учитывается на студии. А на студии учитывается то, что, значит, происходит. Если с синтезатором приходят и нажимают на кнопку, и он сыграл 2 минуты, все партии, сразу. Ну, грубо говоря, если в 2 канала.
0: Послушай, нет, я не думаю, что причина в этом для людей такого уровня финансового, например, у которых сейчас ты работаешь. Ну, то есть, ты хочешь сказать, что Пугачёва будет экономить бабки какие-то на собственном же материале, на звуке, если может живой музыкант вложить, например, я могу экономить, потому что у меня нет возможности писать живые барабаны, там, ну, просто нет ее. Была бы, я бы и то бы там вложил бы деньги, писал бы живые. Понимаешь, они не могут. Нет, мне кажется, причина тут в другом. Мне кажется.
1: Ну, еще в том, что, например, разные причины. Это тоже причина, то, что я сказал, есть. Еще причина в том, что, например, для того, чтобы играть, например, как мы играли в «Арсенале», когда мы играли эту программу, эту же программу записывали. Мы ее записывали, как мы приходили и делали 3 дубля. Из них выбирали лучшие, и все. Так писалось. В данном случае часто бывают песни, они делаются, новые песни, они еще не обкатанные. То есть их даже держат иногда в секрете, чтобы песня стрельнула тогда, когда она должна быть. Шлягер. Например, несколько шлягеров даже не выпускают. Вот есть 1, 2, 3, 4 шлягера. Значит, вот сейчас мы этот выпустим, потом следующий. Есть такая тактика. И в данном случае, например, когда меня приглашают в студию, в любом случае меня приглашают, и я с материалом не знаком, какого бы я ни был, там, скажем, исполнительского уровня, все равно мне нужно время. Если тем более люди хотят получить от меня, как от бас-гитариста, что-то, от мои мысли, как от музыканта, значит, я не могу просто тупо сыграть, что попало. Я должен вложить какую-то частичку своего сердца, своей души, своего опыта. Значит, я должен послушать, подумать, сыграть несколько вариантов, скажем, сначала совершенно, грубо говоря, утопических, на котором мог сказать, что ты там играешь, вообще непонятно что. А я не играю. Я просто пробую все подряд. Сижу, и потом я начинаю отсеивать, что вот это не подходит, вот это не подходит, и оставляю там 10% от того, ну, то, что надо. Но все равно это процесс, это минимум 2 часа на запись. Если же я прихожу, скажем, с материалом, скажем, который мы играем в концерте, и который устраивает, скажем, исполнителя, солиста, тогда мне нужно там 2 дубля, но все равно нужно отстроить инструмент, бас-гитару, чтобы она, во-первых, уровень студии, может быть, еще не настолько высок у нас, уровень записи. Например, в синтезаторах там во всех, у них есть свои какие-то степени задержки, какие-то определенные звуки, которые в залах уже работают, читаются, и они все вместе. Живые инструменты сложнее записать, правильно озвучить. То есть бас-гитара, она мутновато звучит часто. То есть не так, как синтезатор, не так плотно. Потом есть, например, совершенно такие вещи, которые, как-то сказать, есть, ну, скажем, эксперимент аранжировщика, который пытается совместить до какой-то степени определенные несовместимые вещи. Если, например, компьютер, он все стерпит. Вот поставил 120, поставил квантазиму 16-ми. И вот какой бы ритмический рисунок не был, в барабанах, там, в басу, все дело, это все сыграется. Хорошо или плохо, это все играется вместе. А бывают такие партии на барабанах, на тех же написано, что, извините меня, там одновременно одна правая рука, скажем, играет по трем инструментам. Такого вообще в жизни быть не может. То есть 4, 2 ноги, 2 руки, все, человек играет. Он или играет по вайт, или в тарелку. Или хэт, там что-то такое. А прописано одновременно и альт, и хэт, и малый барабан.
0: Ну, кстати, вот это нужно отслеживать очень. То есть мне, например, приходится, чтобы вот отчет я на себя перевел, но все-таки, чтобы как-то забивать барабаны, смотреть там всякие школы, там каких-то вейклов, там, ну, не каких-то, я не то, что с пренебрежением, ну... да, чтобы... Вот он же стучит сумасшедший. То есть именно, по-моему, один из универсальных музыкантов, хотя у него есть свои недостатки, но не мне о них судить. Тем не менее, и... по нему уже судить, потому что действительно иногда хочется там по трём ляпнуть, а у него же 2 руки, я заметил.
1: И в данном случае я, конечно, не хочу обидеть аранжировщиков, потому что у нас есть и большинство людей, которые действительно... Я знаю, например, вот Руслан Горобец, который делал много аранжировок Альберта Пугачёва, практически на всех инструментах, которые он вставляет в аранжировку, он на них играет сам. То есть он играет и на губной гармошке, и на тромбоне, и на барабанах, фортепиано. И все партии, которые там записаны, они именно так и играются, инструменты. И поэтому часто бывает, например, парадоксально, многие вещи, которые, например, делаются в коллективе, на репетиции, на концерте, и потом они в концерте и звучат записанные. А некоторые вещи есть, которые, например, в студийном варианте звучат, а в прямом исполнении на концерте не звучат. Их приходится снимать. Потому что нет таких звуков в природе, таких партий не играется, грубо говоря. Так они не звучат. Получается. Да, так они не звучат. Вот так. Даже прекрасные музыканты, и вроде бы, ну, как для нашей страны, скажем так.
0: А скажи, пожалуйста, вот тут присутствует еще один загадочный человек, вот сиамский близнец. Он как бы ведет здесь рубрику, которая называется «Набат железных ягодиц» или «Ягодиц». Это в зависимости от того, четное число или нечетное. Вот сегодня нечетное, значит, ягодиц. Вот. И там постоянно крутится тяжелая музыка разная. Вот. Вообще, вот твое отношение к ней. Тут просто вот и в новогоднюю ночь у меня там были серьезные споры с представителями этого течения. Вот. Как бы вот бытует такое мнение, например, у ряда людей, что вот эти сумасшедшие там спид-метал, да, называется, когда там... Ну, как называется, скажи. Что-то...
2: Grindcore.
0: Как?
2: Grindcore, Black.
0: Да, вот там Grindcore и Black, что там... Ну, очень быстро. Что это барабаны строятся как бы выше, или там, не знаю, ниже, наверное, строится, записывается, да. Ну, игра скоростью обычно, может, вот, потому что так сыграть невозможно. Ну, вообще, вот, твое отношение к этому направлению каково? Если бы тебе сказали: Анатолий, мы вас сейчас будем звать играть там black metal, вот, пошел бы. Ну, я не то, что с долей иронии, просто искусство это или что?
1: Вот многие, вот, кстати, вот, переходя к разговору, как-то можно на «ты», да?
0: Да, конечно.
1: Вот. И когда ты говоришь, что как ты можешь играть там какую-то и такую музыку, я могу тебе сказать, что я играл, значит, heavy metal. Причем, значит, я играл в группе EVM, бывший круиз. Играл с Гришей Безуглым на барабанах, Димой Серебряков, значит, Саша Монин вокал, Горячев Саша гитара еще. Вот мы играли вот такую музыку типовую. Причем я в тот момент как раз вот подошла такая ситуация. Я играл вот там джаз, джаз-рок, все на самом квадрате. И вдруг я для себя ставил как-то, ну как же, мы ездили как раз на концерты с круизом. И Гаина, тогда они были... Валера Гаина, гитарист прекрасный, он, они как раз на этом стиле, как сказать, акцентировали внимание. И я думаю, ну как же, вот толпы молодых людей тащатся от этого материала, от этой музыки. А я музыкант, вроде бы владеющий бас-гитарой, там все хлопают. И что же, я старый стал, я не понимаю. Я, значит, все бросил, пошел играть heavy metal, ну там, рок такой вот. И могу честно сказать, что я приходил на репетицию, и первое время я где-то час, они меня играли, не понимали, ждали, а я сидел, не мог войти в комнату.
0: Да, то есть ничего, дескать, не понимал. Как...
1: Нет, я понимал, но я войти не мог от этого звука. Но потом я врубился, начал, значит, мочить на бас-гитаре, вот, и был концерт, в котором, значит, все были шокированы, потому что в тот момент где-то по опросам всяких газет, там, у меня было одно из, чуть ли не первое место в стране, как бас-гитариста, такого эстетствующего на бас-гитаре, вот, и вдруг я выхожу, значит, в команде, ну, шикарных музыкантов, классных личностей, и играю абсолютно другую музыку. И в данном случае, вот, что это вот, кстати, послужило, это было 10 лет назад. И, кстати, вот этот эксперимент, он послужил к тому, что вот, вот начался вот этот К-проект. То, что я сейчас пришел, к чему я делал. Вот я там первый раз почувствовал вот эту, опять, ту музыку, которую играл. Я же, когда начинал, я играл Deep Purple, Led Zeppelin, Grand Funk, то есть в то время. Я играл, я же рокер, в общем-то, старый. Вот просто это играется, скажем, тоже те же две бочки были, игрались в свое время. Другая музыка, но, в принципе, то же самое. И молодая энергия, вот молодое тело требует выброса вот этой энергии. Сейчас я уже постарше стал. Мне хочется каких-то более таких, может быть, помягче
0: вот
1: мелодий.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя осталось ли как бы на памяти какие-то вот партии из, вот, так сказать, heavy metal? Вот если там как бы осталось, и у тебя там вдруг есть какая-то возможность. Там, нет. Если нет желания, то, в общем, просто как бы сыграть что-то такое, такое скоростное, как бы вот прям сейчас. Если есть желание, если его нет, то...
1: Я сейчас, как сказать, попробую что-то такое. У меня была пьеса, которая...
0: Пьеса.
1: Сейчас попробую. Сейчас... Кусочки я сыграю, да? Но это бас-гитарная партия. Но там не хэви-метал, там другое было у меня-то. Сейчас...

0: и до бесконечности.
1: Вот напоминали
0: ну,
1: такие...
0: Такая, приблизительно. Такая,
1: слэповые ходы напоминали такую группу «Примус», может быть. Ты слышал? Не отечественную, а тамошний коллектив «Примус».
0: Да нет, я как-то свое сочиняю. Мне так...
1: Нет, я имею в виду стилистика такая же. Такая,
0: ну, не, ну, мне было навеяно чем-то таким в свое время. Там, «Кинг Кримсон» чем-то таким. Вот. Я просто хотел спеть еще, но мотивчик подзабыл.
1: Кстати, вот заметил, да, вот Кинг Кримсон, да, музыкант, вот да. Тони Леви, да, да басист, да. Вот сейчас играет у Габриэла, по-моему, да, на таких инструментах.
0: На стике он играет.
1: Да, да. Барабанщик, тут недавно его увидели все лысым в AC/DC. Вообще, где, прикинь, играл в Кинг Кримсон человек, и вдруг, ну, вообще просто икраш. Это говорит о чем? Это говорит о том, что люди охватили музыку, не стиль, а музыку.
0: Еще говорит о том, как говорят американцы, нет работы плохой, а есть плохо оплачиваемая.
1: Тоже правильно. Ну что, я предлагаю, может быть, послушать сейчас уже, так сказать, композицию с твоего сольного проекта.
0: Ну, может, после этого грома, там, я думаю, что динамики не вылетели никого. Вот можно вот 11-ю поставить пьесу?
1: 11-ю.
0: Это пьеса «Исход».
1: Пьеса.
0: Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Анатолий Куликов, бас-гитарист. Это, кстати, все-таки достаточно должность серьезная, потому что я помню, что меня всегда в изумление вводили люди, которые, ну, в школьных годах, которые хотели стать соло-гитаристами. Вот мне нравились барабаны и нравилась бас-гитара, вот. А соло, в соло-гитару я не врубался. Ну, вот так, прямо говорю. Вот. А многие, например, вот, я помню Витю, помнишь Витю, Антон? Я все время у него спрашивал: слушай, ну почему ты выбрал бас-гитару? Вот почему ты играешь на бас-гитаре? Вот четыре струны мало, вот почему? То есть всегда к нему присылал, кстати, а почему ты выбрал бас-гитару? Вот объясни-ка нам, вот почему? Не рояль там, понимаешь, не флейт. В флейте сколько у тебя дыр там, Антон? Посчитай нам, пожалуйста, количество дыр.
1: Не буди.
0: Че-че?
1: Не буди.
0: Не знает, сколько дыр. Ну, пальцов у него хватает, чтобы все зажать. Вот. Объясни, пожалуйста.
1: Не только пальцами, а ну ладно.
0: А, не, ну про этот орган в прямом эфире не упоминай.
2: Ну, я думаю, что бас-гитара меня выбрала, а не я ее. Я ничем не отличаюсь от твоего приятеля, потому что я тоже начинал как гитарист. Вот. И совершенно случайно получилось еще в детстве, в классе в восьмом. Там же у нас разные группы были. Мы были как бы самодеятельно, а у меня брат был, он на год старше. У них была уже профессиональная, они уже играли на танцах в школе.
0: Ага. Серьезный уровень, да, танцев, кстати.
2: И так получилось, что у них вот как раз бас-гитарист то ли заболел, то ли что-то. И я приехал к нему домой, и была гитара. Купили как раз чешскую гитару, такая Елана была. Первая там настоящая электрогитара. И я вот сыграл партию баса тогда. И очень понравилось всем. И вот с тех пор я, кажется, играю на бас-гитаре. А потом, может быть, это чувство такого эгоизма какого-то. Потому что мне, например, нравится, что другим нравится, как я играю на, именно на бас-гитаре. Вот, может быть, на других инструментах это так не нравилось другим.
0: Вот, а слушай, вот, предположим, концерт с Пугачевой, да?
2: Да?
0: Часто ли случается, что к тебе подходит какой-то человек из публики и говорит: Толик, очень классно, вот прям очень классно ты сыграл сегодня. Просто я почему спрашиваю, как бы со мной там играли музыканты, которые чувствовали себя неуютно, если после концерта к ним не подойдут и так вот не скажут. Или все-таки в данном случае вот звездность, вот певица, она все затмевает, и в музыкантах даже там, ну, просто не видят ничего, просто стоят люди там, бум-бум.
2: Уровень исполнителя, солиста, он, например, требует уровня музыкантов, аккомпанирующих. Потому что плохой музыкант, плохо владеющий инструментом, он не сможет работать здесь. То есть в данном случае все музыканты, которые работают в ансамбле «Рецитал», это прекрасные музыканты. И общение с ними во время концерта, музицирование, это уже счастье. Так же, как и было в «Арсенале» и вот в «Квадро». Вот. И поэтому в данном случае мы не преследуем цель. Вот я что понял с Пугачевой, например, в каком? Я раньше работал, скажем, в последнее время там, перед ней как солист, бас-гитарист. И в инструментальной музыке немножко другое. Ты должен показать себя. А здесь именно тонкость аккомпаниатора. Здесь передает энергию именно солист. И ты должен сделать так, чтобы не сломать концерт. Не помешать солисту сделать это чудо. И не обмануть зрителя, который заплатил там приличные деньги. И, может быть, у многих... Может быть, не у многих, но у некоторых людей, которые живут в провинции где-то, скажем, это, может быть, одна из самых ярких минут всей жизни, может быть. Из ярких. И вот я выйду, значит, упаду на колено перед Аллой Борисовной и начну мочить.
0: Играть шлепом в каком-то.
2: Да, да, там, не отрекаясь от рубя, там, скажем, да. Вот.
0: Нет, понятно.
2: Можно, я, знаешь, в принципе, выйти, что там, струнная группа там. Песню такой сдать.
0: Это когда, ну, вдруг тебе ты там решишься сменить паспорт, то, конечно, ты можешь так выставить.
2: Не, ну, у меня был один такой случай, кстати, на концерте, когда, вот единственный раз, когда, так вот, за 7 лет работы, действительно, там, Алла Борисовна меня так посмотрела, так сурово. Был момент, когда мы в городе Севастополе на улице встретили поклонников ансамбля «Арсенал». И они пришли на концерт. Я стал играть не как аккомпаниатор, те же самые партии, а уже с таким напором. А все равно она чувствуется, знаешь, вот когда... В чем дело? Что здесь солист должен вести за собой. Здесь, если я начинаю диктовать уже, солист начинает под меня работать. То есть, в данном случае она там кричит бас потише.
0: То есть прям вот типа...
2: Ну да, звукорежиссер. Ну, а если играешь же конкретно ноты, то можно и тихо играть, а он все равно уже будет топсять кого-то.
0: Ну да, да.
2: Ну и вот закончилось тем, что она, значит, поворачивается ко мне, идет на меня... А я якобы не слышу, повернулся спиной, как будто на ручке кричу, и мочил до конца эту песню несчастную. Но потом решил все-таки стать аккомпаниатором и заниматься, знаете, кстати, вот в этих вот, в тех своих вот, вот я когда приношу свои песни на радиостанции, вот чаще всего говорят, что это не песни, это композиции, вокально-инструментальные. Вот. И в данном случае я тоже, кстати, в них очень играю так сдержанно бас-гитарные партии. Не так, как в инструментальных пьесах.
0: Ну, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, а затем мы продолжим наше общение с Анатолием Куликом. Ну, и так в легкую с Антоном Королевым. А еще у нас впереди, так сказать, сиамский близнец Angels и Torsion. Следующая тема, которую я хотел бы так в легкую развернуть, если позволите. Помнится у певца такого Валерия Леонтьева и у другого почти равноценного певца Дэвида Боуи на бас-гитаре и там играли персоны женского пола. Вот когда Боуи приезжал в Москву, у него такая тетка-негритянка играла. Вот ты знаешь, когда ты сказал вот эту историю о работе с Аллой Борисовной, когда у тебя покатила энергетика, вот мне кажется, чем и отличается наша эстрада от их эстрады, что у них все равно энергия солиста, она никогда не сравняется с энергией исполнителя. И вот эта тетка играла, на мой взгляд, вообще для тетки бас-гитары это странно. Вот я когда на Сьюзи Квадро смотрел, я удивлялся. Вот здесь как бы я чувствовал, что она делает, в принципе. Вот, и все равно он ее 10 раз перебивал. Вот, не кажется ли тебе, что вот у тебя просто энергия даже выше, чем у Пугачёвой? Ну, это нет, ну понятно, что ты так не можешь там сказать, дескать, да конечно.
2: Вот, кстати, насчет энергии. У меня был опыт еще раньше работы с вокалистами, с другими. И когда был момент вот перехода из ансамбля «Арсенал» к Пугачёвой, то я, кстати, боялся того, что вот именно вот будет другая энергия, не так, как в ансамбле «Арсенал». Но парадоксально, что работая с ней, может, это нормально. Вот именно тот настоящий поток энергии нормально. Я говорил не про то, что, например, там есть определенные партии, определенные, например, настроения в композициях каких-то здесь. Определенные, может быть, какие-то жанровые особенности. Например, у Дэвида Боуи тоже есть разные пьесы. В каких-то там есть где поиграть. Мы тоже, например, есть вещи, в которых я играю у Аллы. Там. «Ах, как живется мне сегодня», там рок-н-ролл какой-то. Там играется так, что аж пальцы сводит. Вот так. Вот, и очень плотно, и все. А есть композиции, которые, ну, не надо там перебарщивать.
0: Понятно, но я даже немножко по-другому, может быть, там вопрос задам, может, я неправильно сформулировал. Есть понятие «женщина за рулем», да? Вот. Есть понятие «женщина за бас-гитарой». Вот, вот можешь оценить вообще это явление? Как ты считаешь, может быть, это такой вопрос несколько глупый, но тем не менее, вот я его задам. Ты бы мог поучить ее чему-то, я имею в виду, вот, которая с Дэвидом Боу, или она тебя, или могли бы вы что-то друг у друга взять ценное? Вот ты был бы на этом концерте здесь, в Москве?
2: Ну, я по телевизору видел.
0: Не, ну, тем не менее.
2: Да, вот, да, я видел.
0: Как ты считаешь, вот, ее уровень игры?
2: Ну, я думаю, что прекрасный.
0: А вот мозг, меняется ли мозг у женщины, играющей на бас-гитару? Вот есть женщина-водитель, она уже, понимаешь, совсем...
2: Вот, кстати, в данном случае, я когда учился в институте, вот, у меня была практика работы на строительстве ГЭС, строительстве. И вот там была такая женщина с очень таким именем известным, вообще таким мировым, Венера ее звали. Вот. И когда там камни перетаскивали, вот когда мужики уже не справлялись, звали Венеру.
0: Адски какая-то женщина.
2: Да, ну такая женщина была. Ну, я думаю, что если бы ей дали бас-гитару, то, может быть, она тоже что-нибудь сыграла бы в данном случае.
0: То есть все-таки мужской склад ума должен быть при игре на этом инструменте?
2: Ну, я думаю, что все-таки да. Мне кажется, что есть. А потом все-таки, вот как-то говорили в какой-то одной из передач «Акулы пера», один из артистов говорил, что в принципе получается, что вот, например, профессия артиста, солиста, она как бы не то что сравнивает вот эти половые различия. Например, женщина, не обладающая мужским характером, не может стать солистом. Потому что она должна в определенные моменты пробиваться, что-то делать. Ну, как говорится, мужской характер, как это, ну, принято говорить о каких-то вещах. И с другой стороны, мужчина, не обладающий какой-то красотой, граничащий в какой-то степени где-то близкой к женской красоте, к идеалу, скажем, он тоже, у него меньше шансов стать популярным на популяр, вот именно поп-звездой. То есть это какой-то вот уже, грубо говоря, осредненный образ артиста. Я думаю, также и среди и музыкантов. Но это больше, например, сказано, например, про фортепиано, скажем. Там, фортепиано тоже Бетховен играет не так-то просто, скажем. А вот, ну, женщины играют, кто-то играет, кто-то не играет. А есть какие-то лирические пьесы, которые, предположим, может быть, именно вот с женской вот чувствительностью, может быть, это будет сыграно намного тоньше, чем именно мужчиной.
0: Ну вот я знаю, вот Антон Королёв тут пальцем махает, смотрит там строго и вразумительно, дескать. А на самом деле я знаю его отношение к женщинам-флейтисткам всем. То есть он четко считает, что все это, в общем-то, баловство одно. Что вот только мужчина может нормально, так сказать, флейту дуть. Извини, но это ты говорил твои слова совершенно. Вот. Поэтому все-таки каждый музыкант относится к своему инструменту и к своей профессии очень ревностно. Еще тут недавно по телевизору, кстати, показывали бабу в кожаных штанах. Может быть, ты видел, джаз играл с какими-то дядьками. Неоднократно это было выступление.
2: Ну, мне кажется, что если это хорошо, то это хорошо.
0: Но оно ровно, оно ровно, понимаешь, все ровно. Да.
2: Но часто бывает, женщин приглашают для того, чтобы сделать какой-то шоу-вариант, что вот именно женщина играет на инструменте, а не мужчина.
0: Целиком согласен. Ну, вот сейчас хочет сказать, ну, что-то.
3: Надо различать женское исполнение и бабское. Это две разных вещи.
0: Антон.
3: Я серьезно говорю.
0: Нет, ну все согласны. Не так же прямо.
3: Нет, ну дело в том, что тогда понятно становится. Все ж тут финтить.

0: Напоминаю вам, что сейчас вы слышали дуэт для флейты и бас-гитары. Хотя я не знаю, как вот правильнее сказать, для бас-гитары и для флейты.
1: По партитуре сверху начинает, а так это были два равноценных инструмента в данном случае.
0: Правильно, спасибо. Правильно. Вот на бас-гитаре играл Анатолий Куликов, соло на флейте исполнял Антон Королёв. И вот такой вопрос, поскольку Анатолий играет у Аллы Пугачёвой в коллективе, соответственно, это не могло не отразиться на твоих, так сказать, творческих наклонностях. И у тебя есть какие-то сольные проекты. Значит, должно как-то, так сказать, на дежавю тебя вставить и вылиться что-то из мозга такое в жанре, так сказать, близком к эстраде нашей.
2: Действительно, как говорится, может быть, если бы я играл в оркестре народных музыкальных инструментов, я что-нибудь сочинил бы для деревянных ложек. Вот. Но в данном случае у меня действительно появляются песни, которые сейчас, кстати, записала, вот, если можно поставить, вот Маргарита Чернова, она сама композитор. Вот, но она взяла эту песню, которую я писал вроде бы и под воздействием Аллы Борисовны Пугачёвой, но не решился ей, так попросила Маргарита, она сделала. В таком популярном, как говорится, плане. Ну, если послушайте.
0: А какой номер именно?
2: Это 13-я. Но она уже звучит иногда по русскому радио тоже.
0: Называется «Я люблю тебя», судя по всему.
2: Да. «Я тебя любила».
0: У меня вся были сложности с языком.
2: Да.

0: Напоминаю уважаемым, что сегодня таки 5 число. Сегодня у нас в гостях Анатолий Куликов, музыкант, играющий на бас-гитаре, у Аллы Борисовны Пугачевой. Да, и Филиппа Киркорова одновременно, как бы. И, соответственно, Антон Королев, вы его давно знаете. Собственно, сегодня чуть было, вот как называется, мы пахали чуть было, я не сказал. Нет, на самом деле сегодня проводится эксперимент по, так сказать, созданию дуэта флейта-бас-гитара. Вот Сианский близнец говорит, что ему там не все нравится. Кое-кто говорит, что, в общем, нравится. Вот, я пока в недоумении, потому что я как бы слышу все это через призму наушников. Но у меня такая работа. Да, Антон,
1: что? Я должен сказать, что это для тебя эксперимент, для меня это уже сложившаяся концепция, и я вот на ней стою. То есть это моя идея, я ее буду развивать. То есть как можно больше старинного репертуара я буду играть с бас-гитарой и с флейтой. Вот. И тот, кто будет стоять на своих консервативных каких-то ортодоксальных позициях,
0: будет расчленен.
1: Ну, я думаю, как бы люди, проникшиеся этой идеей, публика, она сделает это за меня.
2: А я со своей стороны хочу сказать, что мне приятно играть с Антоном эту музыку. И, может быть, немножко сыровато все звучит, но если вот этот эксперимент в данный вариант даст ему какие-то новые стимулы в этом прекрасном деле, я буду очень рад, что я помог Антону в этом. И, может быть, потом дальше еще сыграем что-нибудь когда-нибудь.
1: Ну, давай сыграем.
2: Ну, давай.
0: Попробуем. Пьеса?
1: Да. Кстати, ну, к разговору о попсе. Вот это попса 17 века. То есть, так сказать, Алена Апина 1600-х годов.

0: Интересно, откуда все-таки взялись вот, так сказать, вот эти вот бум-бу-бум-бу, как они называются, не гамма, а когда две нотки берутся только через октаву, но вот играется на басу, вот тут, тут, тут, тут, но ведь этого не было в то время. А у Алены Апиной, между прочим, Антон, да будет вам известно, практически вся музыка построена пум-па-пум-па-пум-па.
1: Ну, мы можем попробовать кусочек?
2: Да, хоть, да.
0: Нет, знаете, нет, вот это с пум-пум-пум-пум, чтобы было.
1: То же самое. Второй, да, ну чуть-чуть. Так,
2: ладно. А ты играй вот, что играл, а я тебе сейчас попробую другую. Кстати, мы так не делали, сейчас что получится. Прям три доли.
1: Да, ты думаешь?
2: Да, да.
1: Что я буду играть?
2: Вот ты что играл, то играй. Вот вторую.
1: Это же джаз будет.
0: Нет, диско надо.
1: А, диско.
2: Сейчас будет диско, но наоборот.
0: Ой.
2: Mm-hmm.

0: Барокко.
1: Я думаю, это нашего композитора не перевернулся.
2: Не, а мне понравилось.
3: Да? Нет, насчет такой... композитора, опять я повторю, что он был... этот человек мечтал, чтобы вот эти его штуки играли, ну, вот кто на чем может, хоть на четырех тромбонах или на ложках, вот если нота различается. То есть именно это была его цель.
2: Вы знаете, я предлагаю, если вы не против, одеть вам наушники и послушать телефонные звонки в прямом эфире. Дело в том, что звонят, и ну, мы же обещали, как бы. Ну, можно, ты не снимай гитару. Прям, а
0: какие наушники? Вот эти?
2: А там, да, можно эти. Там слышно сейчас мой приятный голос.
0: Ну, я впервые это... в прямом эфире.
2: А, ну это важно.
0: На вопрос.
2: И телефон 203-19-22. Ваши вопросы Анатолию Куликову и Антону Королеву. Да только, пожалуйста, будет так пособранней, поконкретней. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
2: Здравствуйте.
4: Доброй ночи.
2: Рассказывайте.
4: Сашунь.
2: Да.
4: Отлично сидите вы, я смотрю так. Возникла мысль, почему вам втроем не записать замечательный проект Лаэртский, Королев и Куликов? По-моему, было бы замечательно.
2: Да, но спасибо, спасибо. Но дело в том, что да, а я вывел из эфира, но как бы радиослушатель уже все понял, сейчас все это подвезет. Все подвезет, только ему нужно снять со счета. Со счета он.
3: И альбом будет.
2: Да, все это прежде всего серьезные финансовые затраты. И даже под финансовыми затратами я в данном случае имею в виду время, потому что вот эта глупая пословица «время – деньги» оказалась не такой уж глупой, как выяснилось. Вот. И когда, например, мы все там будем где-нибудь греть брюшко, может быть, на Майорке, и нам нечего будет делать...
0: Как или, бы это... или в одной студии.
2: Или в одной студии, да, там уже после садомии, как говорит один человек, когда разгоним всех девок. Вот. И именно будет такая тяга к творчеству, что то, я думаю, это произойдет само собой просто.
0: Ну, как говорит народная пословица, знаешь, такая была передача, называлась она «Служу Советскому Союзу». Там была такая народная пословица сказана, как говорится, в русской народной пословице «Один в поле не воин, если он не пограничник». Так я хочу сказать новую пословицу тебе, Саш. Значит, от Сумы и от Куликова не зарекайся.
2: Правильно.
0: Так что еще время покажет.
3: Когда нам все приест, я думаю, как раз и будет к месту.
2: Не, ну даже то, что вы как-то так вот совместно что-то сделали, уже достаточно странно. Ну, люди-то совершенно из разных областей. Да ладно, вот когда Королев пришел играть к нам, это тоже было, в общем-то, очень странно. Вот, он же первые разы вообще во фраке приходил, там все всех пугал. Ну, ноты расставлял, то есть как бы очень волновался, что как бы где-то что-то там. Вот. А я ему говорю, это не волнуйся, говорю, в джазе лажа не бывает, дескать. Ну, конечно, бывает, но нужно было успокоить его, понимаешь?
3: Ну, у меня, кстати, аренда фрака закончилась.
2: Поэтому сейчас без фрака, да. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Задумался, что спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте, а программа «На Моренте», будьте добры.
2: А, да, это мы, рассказывайте.
5: А вот у меня вот вопрос, вот, басисты как зовут, простите?
2: Анатолий Куликов.
5: А вот, Анатолий, а вот вы кому больше предпочтение даете, Филиппу Киркорову или все-таки Али Борисовне? И вот такой еще вопрос, а сколько вам платят денег? Спасибо.
2: Пожалуйста. Ну вот, это сам выкручивайся и сам отвечай, чего.
0: Ну... А что здесь выкручиваться? Я работаю бесплатно, мне нравится музыка, вот, вообще любая. А в данном случае я не мужчина и не женщина, чтобы, как говорится, к какой-то степени относиться к Пугачёву или к Киркорову. Я просто музыкант, я работаю, и я могу сказать, что я, во всяком случае, могу сказать, что обоих уважаю за то, что они трудяги. И Филипп, и Алла на сцене, именно на концерте, работают с такой отдачей. И, в общем, как артисты, настолько интересно и откровенно, что я от этого, как говорится, получаю удовольствие.
2: А насколько зависит, так сказать, в общем-то, настроение музыкантов от настроения, вот, как сказать, босса? Ну, вот я бывал там и за губу подергаю, правильно? И было, Антон, мне потом стыдно, но бывало такое. Вот, иногда сорвешься, там, кого-нибудь пиво вылишь на голову, ну, сразу исправишься и говоришь, дескать, это чтобы волосы лучше росли. Вот, ну, там, понимаешь. Вот. А, случается ли такое там, или все-таки отношение как-то, как в фирме Boeing? Дескать, там, ага, там на чертеже след от жвачки. Вы уволены.
0: Ну, все может быть, в принципе.
2: То есть бывает и так, и так, и так.
0: Да, ну, это работа. Работа, в которой один является работодателем, другой является исполнителем. И в данном случае нужно сделать так, чтобы не создавать лишних проблем. То, что проблем и без тебя достаточно. То ли аппаратура не работает, или свет, или что-то еще какие-то бывают. Потом, тем более, что вообще судьба вокалиста очень сложная. Тем более, что когда вокалисты работают живьем, то переезды эти в снегах, в морозах, во всяких, если сказать, на связках, на всех, например, наработать 10 концертов, это очень сложно, тем более, что, например, могу сказать, что и у Аллы Борисовны, и у Филиппа, у них очень такие длинные концерты. У Филиппа вообще там работает чуть ли не часа три, поет на концерте. И поэтому вот каждый раз, когда вот отрабатывается концерт, на следующий день он выходит, и думаешь, что же там со связками происходит вообще? Как же человек вообще после этого еще может там петь или что-то сделать? И вот это вот перед каждым концертом, вот это переживание, и когда распевается, солится. И поэтому я думаю, что никому лишних проблем не нужно. Каждый должен выполнять свое дело профессионально, за что ему платят. А если быть, чтобы не обидеть наших слушателей, быть таким же, скажем, я был откровенен в наших разговорах, вот я могу сказать, что я Аллу Борисовну очень уважаю, как, я думаю, и вся страна. И что Филипп, он очень хороший артист, и еще, я думаю, что у него впереди еще много. Он сейчас уже доказал, что он имеет право называться звездой, но все равно Алла Борисовна — это Алла Борисовна для многих. Без обид. Я думаю, что Филипп меня не обидится в данном случае.
2: А скажи, пожалуйста, вот как бы... не проблемы, а вообще взаимоотношения с алкоголем. Ну, скажем, стоит ли у тебя на компике кружечка пивка? Ну, понимаешь, это, в принципе, дело хорошее. Иногда раз так в желудочный мешочек пропустил. Это ни в коем случае не лишает крыши, но дает бодрость, возвращает калории. Потому что калории всегда теряются дикие. А при трехчасовом концерте там достаточно, в общем-то, вообще их уходит.
0: Мне кажется, что у меня вообще свои отношения со спиртными напитками и вообще с допингом, что, в принципе, это необходимо тем людям, у которых не хватает своего адреналина в крови. Нормально. Например, я такое удовольствие получаю, когда играю на инструменте, вот, что вот лишний вот этот допинг, он только сбивает. Он делает хуже. Так же, как я думаю, как и в настоящей любви или каких-то делах, что если человек, он не может что-то сделать, значит, ему кажется, что вот он сейчас выпил, а что-то получится хорошо. А если и так хорошо, то это только хуже.
2: Жор, сколько людей, столько мнений.
3: Ну, да. Кстати, я советую экспериментировать над собой. То есть во время домашних занятий или репетиций. Объясняю, концерт – это стресс. Ты должен сквозь пелену этого стресса, дрожащих нервов, прорваться,
2: и конечности, кстати,
3: да, прорваться своим художественным «я» и поставить на своем. Вот. И когда ты принимаешь во время домашних занятий, вот ты попадаешь примерно в такую же ситуацию. То есть твоя сила воли сквозь алкогольные пары продирается к твоей музыке. И выходя на сцену, тебе уже делать нечего, справляться с волнением. То есть, но не путать, на сцене не надо принимать.
2: Кто бы говорил. Ну что же, следующий телефонный звонок, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
6: Александр, к вам вопрос, если можно.
2: А почему ко мне?
6: А потому что ответ на него интересует всех, кто сейчас вас слушает.
2: А ко мне вы сможете и завтра у меня спросить. Вот вы пользуетесь моментом, пока гости здесь в студии. Ну, а вот что же, я не прав?
6: Нет. нет, вы правы, но завтра сложнее дозвониться. Вот чем
2: ни
6: дело.
2: В коем случае не сложно.
6: Ну, так вы все-таки не ответите, да?
2: Ну,
6: не ответите?
2: Давайте спросите, да.
6: Ну, вопрос чисто такой меркантильный. Когда и где можно будет вот вас увидеть?
2: Сейчас Антон Королев ответит на этот вопрос. Спасибо вам за вопрос. Антон, отвечай. Но мы решили с недавних пор, что Антон будет выполнять функции пресс-атташе коллектива, поскольку его внешность более всего соответствует, вот, так сказать, должности. Ну, ему верят, понимаешь?
3: Ну, у нас есть один проект, но, Саша...
2: Ну, о нем мы позже
3: расскажем. Конечно, у нас должен дозреть.
2: Да, этот проект, да, действительно, я забыл совсем, прости, с этими праздниками. Попозже об этом расскажем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, говорите, пожалуйста, громче. Плохой телефон. Поменяйте телефон. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
7: У меня вопрос к Анатолию. Пусть он выскажет свое отношение к таким группам российским, как «Квартал», как группа Леонида Агутина. Вот.
2: Угу.
7: Спасибо.
2: Да, если ты сочтешь, что этот вопрос не тактичен, можешь не отвечать.
0: Ну, потому, а вы
2: что,
0: почему не
2: ну,
0: тактичен?
2: Мало ли.
0: Я могу ответить так, что свое отношение к таким коллективам я выразил еще тогда, когда на 31-м канале у меня была телевизионная передача, которая называлась «Музикон». И у нее как бы было второе название «Это тяжелая легкая музыка». Но чем она отличалась, целый год она была, что, в принципе, туда попадали именно коллективы, которые, на мой взгляд, представляли вот как раз именно вот какую-то профессиональную ценность. Вот что-то такого плана. И вот как раз, ну, Агутина, там, к сожалению, мне не удалось с ним поговорить в эфире, но группа «Квартал» вот была. И постоянно я старался как-то, пока был на 31-м канале, вот всякие хит-парады проводились, и я участвовал в этом, чтобы там присутствовали как раз вот такие коллективы, скажем, как именно как «Квартал», как вот «Лига блюза», скажем, даже, ну, там «Челобанов», Сережа, «Моральный кодекс», «Воскресенье», вот, и Агутин, конечно, что очень приятно, когда, в общем-то, вот есть такие коллективы, которые делают дело, вкладывая вот свое отношение, именно не ориентируясь полностью на какую-то вот, на коммерцию, скажем, такой, на рынок.
2: Это следующий вопрос, если ты позволишь, от наших радиослушателей. Ну, просто нужно им дать возможность задать тебе как можно больше вопросов. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
8: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: А вот у меня вопрос к флетисту.
2: Угу.
8: Как его зовут?
2: Антон.
8: Антон, да, вот...